0: 137-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
1: Николай Васильевич Гоголь. Повесть «Вий». Читает Владимир Самойлов.
2: Философ стоял на высшем в дворе месте, и когда обратился и глянул в противоположную сторону, ему представился совершенно другой вид. Селение вместе с отлогостью скатывалось на равнину. Необозримые луга открывались на далекое пространство. Яркая зелень их темнела по мере отдаления, и целые ряды селений синели вдали, хотя расстояние их было более нежели за 20 верст. С правой стороны этих лугов тянулись горы, и чуть заметную вдали полосою горел и темнел Днепр. «Эх, славное место!» — сказал философ. «Вот тут бы жить, ловить рыбу в Днепре и в прудах, охотиться с тенетами или с ружьем за стрепетами и крольшныпами. Впрочем, я думаю, и дров немало в этих лугах. Фруктов же можно насушить и продать в город множество, или еще лучше выкурить из них водку, потому что водка из фруктов ни с каким пенником не сравнится. Да не мешает подумать и о том, как бы улизнуть отсюда». Он приметил за плетнем маленькую дорожку, совершенно закрытую разросшимся бурьяном. Он поставил машинально на нее ногу, думая наперед только прогуляться, а потом тихомолком промеж хат, да и махнуть в поле, как внезапно почувствовал на своем плече довольно крепкую руку. Позади его стоял тот самый старый казак, который вчера так горько соболезновал о смерти отца и матери и о своем одиночестве. «Напрасно ты думаешь, пан философ, улепетнуть из хутора», — говорил он. «Тут не такое заведение, чтобы можно было убежать. Да и дороги для пешехода плохи. Оступай лучше к пану. Он ожидает тебя давно в светлице». «Пойдем, что ж, я с удовольствием», — сказал философ и отправился вслед за казаком. Сотник, уже престарелый, с седыми усами и с выражением мрачной грусти, сидел перед столом в светлице, подперши обеими руками голову. Ему было около 50 лет, но глубокое уныние на лице и какой-то бледно-тощий цвет показывали, что душа его была убита и разрушена вдруг, в одну минуту, и вся прежняя веселость и шумная жизнь исчезли навеки. Когда взошел Хама вместе с старым казаком, он отнял одну руку и слегка кивнул головою на низкий их поклон. Хама и казак почтительно остановились у дверей.
3: «Кто ты? Откуда вы? И какого звания, добрый человек?» — сказал сотник ни ласково, ни сурово.
2: «Из Бурсаков, философ Хама Брут».
3: «А кто был твой отец?»
2: «Не знаю, вельможный пан».
3: «А мать твоя?»
2: «И матери не знаю. По здравому рассуждению, конечно, была мать, но кто она и откуда, и когда жила, ей-богу, добродею, не знаю». Сотник помолчал и, казалось, минуту оставался в задумчивости.
3: «Как же ты познакомился с моею дочкою?»
2: «Не знакомился, вельможный пан. Ей-богу, не знакомился. Еще никакого дела с панночками не имел, сколько ни живу на свете. Цурым, чтобы не сказать непристойного».
3: «Отчего же она не другому кому, а тебе именно назначила читать?»
2: Философ пожал плечами. «Бог его знает, как это растолковать. Известное уже дело, что по нам подчас захочется такого, чего и самый наиграмотнейший человек не разберет. И пословица говорит: скажи враже, як пан каже».
3: «Да не врешь ли ты, пан философ?»
2: «Вот на этом самом месте пусть громом так и хлопнет, если лгу».
3: «Если бы только минуточкой долее прожила ты», — и грустно сказал сотник, — «то верно бы я узнал все. Никому не давай читать по мне. Но пошли, тату, сей же час в Киевскую семинарию и привези бурсака Хаму Брута. Пусть 3 ночи

0: молится по грешной душе моей. Он знает. А что такое знает, я уже не услышал. Она, голубонька, только и могла сказать. И умерла. Ты, добрый человек, верно известен святою жизнью своею и богоугодными делами, и она, может быть, наслышалась о тебе.
1: Кто? Я? — сказал бурсак, отступивший от изумления. «Я святой жизни?» — произнес он, посмотрев прямо в глаза сотнику. «Бог с вами, пан! Что вы это говорите? Да я, хоть оно непристойно сказать, ходил к булочнице против самого страстного четверга».
0: «Ну, верно, уже недаром так назначено. Ты должен с сего же дня начать свое дело».
1: «Я бы сказал на это вашей милости, оно, конечно, всякий человек, вразумленный Святому Писанию, может по соразмерности. Только сюда приличнее бы требовалось диакона или, по крайней мере, дьяка. Они народ толковый и знают, как все это уже делается. А я... Да у меня и голос не такой, и сам я, черт знает что, никакого виду с меня нет».
0: «Уж как ты себе хочешь». Только я все, что завещала мне моя голубка, исполню, ничего не пожалея. И когда ты с сего дня 3 ночи совершишь как следует над нею молитвы, то я награжу тебя. А не то и самому черту не советую рассердить меня.
1: Последние слова произнесены были сотником так крепко, что философ понял вполне их значение.
0: «Ступай за мною», — сказал сотник.
1: Они вышли в сени. Сотник отворил дверь в другую светлицу, бывшую насупротив первой. Философ остановился на минуту в сенях, высморкаться и с каким-то безотчетным страхом переступил через порог. Весь пол был устлан красной китайкой. В углу под образами на высоком столе лежало тело умершей, на одеяле из синего бархата, убранном золотою бахромою и кистями. Высокие восковые свечи, увитые калиною, стояли в ногах и в головах, изливая свой мутный, терявшийся в дневном сиянии свет. Лицо умершей было заслонено от него неутешным отцом, который сидел перед нею, обращенной спиною к дверям. Философа поразили слова, которые он услышал.
0: «Я не о том жалею, моя наимилейшая мне дочь, что ты в отсвете лет своих, не дожив положенного века, на печали горесть мне оставила землю. Я о том жалею, моя голубонька, что не знаю того, кто был лютый враг мой причиною твоей смерти. И если бы я знал, кто мог подумать только оскорбить тебя, или хоть бы сказал что-нибудь неприятное о тебе, то, клянусь Богом, не увидел бы он больше своих детей, если только он так же стар, как и я, ни своего отца и матери, если только он еще на паре лет, и тело его было бы выброшено на съедение птицам и зверям степным. Но горе мне, моя полевая нагидочка, моя перепеличка, моя ясочка, что проживу я остальной век свой без потехи, утирая полою дробные слезы, текущие из старых очей моих, тогда как враг мой будет веселиться и втайне посмеиваться над хилым старцем».
1: Он остановился, и причиной этого была разрывающая горесть, разрешившаяся целым потопом слез. Философ был тронут такой безутешной печалью. Он закашлял и издал глухое кряхтание, желая очистить им немного свой голос. Сотник обратился, указав ему место в головах умершей перед небольшим налоем, на котором лежали книги. 3 ночи как-нибудь отработаю, — подумал философ. Зато пан набьет мне оба кармана чистыми червонцами. Он приблизился и, еще раз откашлившись, принялся читать, не обращая никакого внимания на сторону и не решаясь взглянуть в лицо умершей. Глубокая тишина воцарилась. Он заметил, что сотник вышел. Медленно поворотил он голову, чтобы взглянуть на умершую, и... Трепет пробежал по его жилам. Пред ним лежала красавица, какая когда-либо бывала на земле. Казалось, никогда еще черты лица не были образованы в такой резкой и вместе гармонической красоте. Она лежала как живая. Чело прекрасное, нежное, как снег, как серебро, казалось, мыслило. Брови, ночь среди солнечного дня, тонкие, ровные, горделиво приподнялись над закрытыми глазами, а ресницы, упавшие стрелами на щеки, пылавшие жаром тайных желаний, уста рубины, готовые усмехнуться. Но в них же, в тех же самых чертах, он видел что-то страшно пронзительное. Он чувствовал, что душа его начинала как-то болезненно ныть, как будто бы вдруг среди вихря веселья из окружившейся толпы запел кто-нибудь песню об угнетенном народе. Рубины уст ее, казалось, прикипали кровью к самому сердцу. Вдруг что-то страшно знакомое показалось в лице ее. «Ведьма!» — вскрикнул он не своим голосом, отвел глаза в сторону, побледнел весь и стал читать свои молитвы. Это была та самая ведьма, которую убил он.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем повесть Николая Васильевича Гоголя «Вий».
1: Когда солнце стало садиться, мертвую понесли в церковь. Философ одним плечом поддерживал черный траурный гроб и чувствовал на плече своем что-то холодное, как лед. Сотник сам шел впереди, неся рукою правую сторону тесного дома умершей. Церковь, деревянная, почерневшая, убранная зеленым мохом, с тремя конусообразными куполами, уныло стояла почти на краю села. Заметно было, что в ней давно уже не отправлялось никакого служения. Свечи были зажжены почти перед каждым образом. Гроб поставили посередине, против самого алтаря. Старый сотник поцеловал еще раз умершую, повергнулся ниц и вышел вместе с носильщиками вон, дав повеление хорошенько накормить философа и после ужина проводить его в церковь. Пришедши в кухню, все несшие гроб начали прикладывать руки к печке, что обыкновенно делают малороссияне, увидевшие мертвеца. Голод, который в это время начал чувствовать философ, заставил его на несколько минут позабыть вовсе об умершей. Скоро вся дворня мало-помалу начала сходиться в кухню. Кухня в сотниковом доме была что-то похожее на клуб, куда стекалось все, что не обитало во дворе, считая в это число и собак, приходивших с машущими хвостами к самым дверям за костями и помоями. Куда бы кто ни был посылаем, и по какой бы то ни было надобности, он всегда прежде заходил на кухню, чтобы отдохнуть хоть минуту на лавке и выкурить люльку. Все холостяки, жившие в доме, щеголявшие в казацких свитках, лежали здесь почти целый день на лавке, под лавкою, на печке, одним словом, где только можно было сыскать удобное место для лежания. Притом всякий вечно позабывал в кухне или шапку, или кнут для чужих собак, или что-нибудь подобное. Но самое многочисленное собрание бывало во время ужина, когда приходил и табунщик, успевший загнать своих лошадей в загон, и погонщик, приводивший коров для дойки, и все те, которых в течение дня нельзя было увидеть. За ужином болтовня владевала самыми неговорливыми языками. Тут обыкновенно говорилось обо всем. И о том, кто пошил себе новые шаровары, и что находится внутри земли, и кто видел волка. Тут было множество бонмотистов, в которых между малороссиянами нет недостатка. Философ уселся вместе с другими в обширный кружок на вольном воздухе перед порогом кухни. Скоро баба в красном очипке высунулась из дверей, держа в обеих руках горячий горшок с галушками, и поставила его посреди готовившихся ужинать. Каждый вынул из кармана своего деревянную ложку –

иные за неимением деревянную спичку. Как только уста стали двигаться немного медленнее и волчий голод всего этого собрания немного утешился, многие начали заговаривать. Разговор натуральный.

0: Да она была целая ведьма. Я присягнул, что ведьма. Полно, полно, дорож, сказал другой, который во время дороги изъявлял большую готовность утешать. Это не наше дело, Бог с ним. Нечего об этом толковать. Но дорож вовсе не был расположен молчать. Он только что перед тем сходил в погреб вместе с ключником по какому-то нужному делу и, наклонившись раза два к двум или трем бочкам, вышел оттуда чрезвычайно веселый и говорил без умолку. «Что ты хочешь? Чтобы я молчал?» — сказал он. «Да она на мне самом ездила, ей-богу, ездила!»
1: «А что, дядько?» — сказал молодой овчар с пуговицами. «Можно ли узнать по каким-нибудь приметам ведьму?»
0: «Нельзя», — отвечал дорож. «Никак не узнаешь. Хоть все псалтыри перечитай, ты не узнаешь».
2: «Можно, можно, дорож, не говори этого», — произнес прежний утешитель. «Уже Бог недаром дал всякому особое обычай. Люди, знающие науку, говорят, что у ведьмы есть маленький хвостик».
0: «Когда стара баба, то и ведьма», — сказал хладнокровно седой казак.
2: «О, уж хороши и вы», — подхватила баба, которая подливала в то время свежих галушек в очистившийся горшок. «Настоящие толстые кабаны!» Старый казак, которого имя было Евтух, а прозвище Ковтун, выразил на губах своих улыбку довольствия, заметив, что слова его задели за живое старуху, а погонщик скотины пустил такой густой смех, как будто бы два быка, ставшие один против другого, замычали разом. Начавшийся разговор возбудил непреодолимое желание и любопытство философа узнать обстоятельнее про умершую Сотникову дочь. И потому, желая опять навести его на прежнюю материю, обратился к соседу своему с такими словами. «Я хотел спросить, почему все это сословие, что сидит за ужином, считает паночку ведьмою? Что ж, разве она кому-нибудь причинила зло или извела кого-нибудь?»
0: «Было всякого», — отвечал один из сидевших с лицом гладким, чрезвычайно похожим на лопату. «А кто не припомнит псаря Микиту или того?»
1: «А что ж такое псарь Микита?» — сказал философ.
0: «Стой! Я расскажу про Микиту!» — сказал дорож. «Я расскажу про Микиту!» — отвечал табунщик. «Потому что он был мой кум!»
3: «Я расскажу про Микиту!» — сказал Спирит.
0: «Пускай, пускай Спирит расскажет!» — закричала толпа.
3: Спирит начал. «Ты, пан философ Хама, не знал Микиты. Эх, какой редкий был человек! Собаку каждую он, бывало, так знает, как родного отца. Теперешний псарь Микола, что сидит третьим за мною, и в подметке ему не годится. Хотя он тоже разумеет свое дело, но он против него дрянь. Помой!»
0: «Ты хорошо рассказываешь, хорошо», — сказал дорож, одобрительно кивнув головою.
3: Спирит продолжал. «Зайца увидит скорее, чем табак утрешь из носу. Бывало, свистнет: «А ну, разбой, а ну, быстрая!» А сам на коне вовсю прыть, и уж рассказать нельзя, кто кого скорее обгонит, он ли собаку или собака его. Сивухе кварту свистнет вдруг, как бы ни бывало. Славный был псарь. Только с недавнего времени начал он заглядываться беспрестанно на паночку. Вклепался ли он точно в нее, или уже она так его околдовала? Только пропал человек, обабился совсем, сделался черт знает что. Фу, непристойно и сказать».
0: «Хорошо», — сказал дорож.
3: «Как только паночка, бывало, взглянет на него, то и повода из рук пускает. Разбоя зовет бравком, спотыкается и не весь что делает. Один раз паночка пришла на конюшню, где он чистил коня. «Дай, — говорит Микитка, — я положу на тебя свою ножку». А он, дурень, и рад тому. Говорит, что не только ножку, но и сама садись на меня. Паночка подняла свою ножку, и как увидел он ее нагую, полную и белую ножку, то, говорит, чара так и ошеломила.

0: Мило его, он, дурень, нагнул спину и, схвативши обеими руками за ноги ее ножки, пошел скакать, как конь, по всему полю. И куда они ездили, он ничего не мог сказать, только воротился едва живой и с той поры иссохнул весь, как щепка. И когда раз пришли на конюшню, то вместо его лежала только куча золы да пустое ведро. Сгорел совсем, сгорел сам собою, а такой был псарь, какого на всем свете не можно найти. Когда Спирит окончил рассказ свой, со всех сторон пошли толки о достоинствах бывшего псаря.
1: Радиозвезда. Мы читаем повесть Николая Васильевича Гоголя «Вий».
0: «А про шепчиху ты не слыхал?» — сказал Дорош, обращаясь к Хаме.
2: «Нет».
0: «И-ги-ги! Так у вас в Бурсе, видно, не слишком большому разуму учат. Ну, слушай, у нас есть на селе казак Шептун. Хороший казак. Он любит иногда украсть и соврать без всякой нужды, но хороший казак. Его хата не так далеко отсюда. В такую самую пору, как мы теперь сели вечерить, Шептун с жинкою, окончивши вечерю, легли спать. И так как время было хорошее, то шепчиха легла на дворе, а Шептун в хате на лавке. Или нет, шепчиха в хате на лавке, а Шептун на дворе. «И не на лавке, а на полу легла шепчиха», — подхватила баба, стоя у порога и подперши рукой щеку. Дорож поглядел на нее, потом поглядел вниз, потом опять на нее и, немного помолчав, сказал: «Когда скину с тебя при всех исподницу, то нехорошо будет». Это предостережение имело свое действие. Старуха замолчала и уже ни разу не перебила речи. Дорож продолжал: «А в люльке, висевшей среди хаты, лежало годовое дитя, не знаю, мужеского или женского пола. Шепчиха лежала, а потом слышит, что за дверью скребется собака и воет так, хоть из хаты беги. Она испугалась, ибо бабы такой глупый народ, что высунь ей под вечер из-за дверей язык, то и душа войдет в пятки. Однако ж думает: дай-ка я ударю по морде проклятую собаку, авось либо перестанет выть. И, взявши кочергу, вышла отворить дверь. Не успела она немного отворить, как собака кинулась промеж ног ее и прямо к детской люльке. Шепчиха видит, что это уже не собака, а панночка. Да притом, пускай бы уже панночка в таком виде, как она ее знала, это бы еще ничего. Но вот вещи обстоятельства, что она была вся синяя, а глаза горели, как уголь. Она схватила дитя, прокусила ему горло и начала пить из него кровь. Шепчиха только закричала: «Ой, лышечко, да из хаты!» Только видит, что в сенях двери заперты. Она на чердак сидит и дрожит, глупая баба, а потом видит, что панночка к ней идет и на чердак. Кинулась на нее и начала глупую бабу кусать. Уже Шептун поутру вытащил оттуда свою жинку, всю искусанную и посиневшую. А на другой день и умерла глупая баба. Так вот, какие устройства и обольщения бывают. Оно хоть и панского помету, да все, когда ведьма, то ведьма. После такого рассказа Дорож самодовольно оглянулся и засунул палец в свою трубку, приготовляя ее к набивке табаком. Материя о ведьме сделалась неисчерпаемую. Каждый, в свою очередь, спешил что-нибудь рассказать. К тому ведьма в виде скирды сена приехала к самым дверям хаты, у другого украла шапку или трубку, у многих девок на селе отрезала косу, у других выпила по нескольку ведер крови. Наконец вся компания опомнилась и увидела, что заболталась уже чересчур, потому что уже на дворе была совершенная ночь. Все начали разбродиться по ночлегам, находившимся или на кухне, или в сараях, или среди двора. «А ну, пан Хама, теперь и нам пора идти к покойнице», — сказал седой казак, обратившись к философу. И все четверо, в том числе Спирит и Дорож, отправились в церковь, стягая кнутами собак, которых на улице было великое множество и которые со злости грызли их палки. Философ, несмотря на то, что успел подкрепить себя добрую кружкою горелки, чувствовал втайне подступавшую робость по мере того, как они приближались к освященной церкви. Рассказы и странные истории, слышанные им, помогали еще более действовать его воображению. Мрак под тыном и деревьями начинал редеть, место становилось обнаженнее. Они вступили, наконец, за ветхую церковную ограду, в небольшой дворик, за которым не было ни деревца, и открывалось одно пустое поле, да поглощенные ночным мраком луга. Три казака взошли вместе с Хамою по крутой лестнице на крыльцо и вступили в церковь. Здесь они оставили философа, пожелав ему благополучно отправить свою обязанность, и заперли за ним дверь по приказанию пана. Философ остался один. Сначала он зевнул, потом потянулся, потом фукнул в обе руки и, наконец, уже обсмотрелся. Посредине стоял черный гроб. Свечи теплились перед темными образами, свет от них освещал только иконостас и слегка середину церкви. Отдаленные углы притвора были закутаны мраком. Высокий старинный иконостас уже показывал глубокую ветхость. Сквозная резьба его, покрытая золотом, еще блестела одними только искрами. Позолота в одном месте опала, в другом вовсе почернела. Лики святых, совершенно потемневшие, глядели как-то мрачно. Философ еще раз обсмотрелся. «Что ж», — сказал он, — «чего тут бояться? Человек прийти сюда не может, а от мертвецов и выходцев из того света есть у меня молитвы такие, что как прочитаю, то они меня и пальцем не тронут». «Ничего», — повторил он, махнув рукой, — «будем читать». Подходя к крылосу, увидел он несколько связок свечей. «Это хорошо», — подумал философ, — «нужно осветить всю церковь так, чтобы видно было, как днем». «Эх, жаль, что во храме Божием не можно люльки выкурить!» И он принялся прилепливать восковые свечи ко всем карнизам, налоям и образам, не жалея их немало. И скоро вся церковь наполнилась светом. Вверху только мрак сделался как будто сильнее, и мрачные образа глядели угрюмей из старинных резных рам, кое-где сверкавших позолотой. Он подошел ко гробу, с робостью посмотрел в лицо умершей и не мог не зажмурить, несколько вздрогнувши своих глаз. Такая страшная, сверкающая красота! Он отворотился и хотел отойти, но по странному любопытству, по странному поперечивающему себе чувству, не оставляющему человека, особенно во время страха, он не утерпел, уходя, не взглянуть на нее, и потом, ощутивши тот же трепет, взглянул еще раз. В самом деле, резкая красота усопшей казалась страшной. Может быть, даже она не поразила бы таким паническим ужасом, если бы была несколько безобразнее. Но в ее чертах ничего не было тусклого, мутного, умершего. Оно было живо. И философу казалось, как будто бы она глядит на него закрытыми глазами. Ему даже показалось, как будто из-под ресницы правого глаза ее покатилась слеза. И когда она остановилась на щеке, то он различил ясно, что это была
3: капля крови.
4: Он поспешно отошел к Крылосу, развернул книгу и, чтобы более ободрить себя, начал читать самым громким голосом. Голос его поразил церковные деревянные стены, давно молчаливые и оглохлые. Одиноко, без эха, сыпал он густым басом в совершенно мертвой тишине и казался несколько диким даже самому чтецу.
0: «Чего бояться?» — думал он между тем сам про себя. «Ведь она не встанет из своего гроба, потому что побоится Божьего слова. Пусть лежит. Да и что я за казак, когда бы устрашился? Ну, выпил лишнее, оттого и показывается страшно. А понюхать табаку? Эх, добрый табак, славный табак, хороший табак!»

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Васильевич Гоголь. Повесть «Вий». Читает Владимир Самойлов.
2: Однако же, перелистывая каждую страницу, он посматривал искоса на гроб. И невольное чувство, казалось, шептало ему: «Вот-вот встанет, вот поднимется, вот выглянет из гроба». Но тишина была мертвая, гроб стоял неподвижно, свечи лили целый потоп света. Страшна освященная церковь ночью с мертвым телом и без души людей. Возвыся голос, он начал петь на разные голоса, желая заглушить остатки боязни, но через каждую минуту обращал глаза свои на гроб, как будто бы задавая невольный вопрос: «Что, если подымется, если встанет она?» Но гроб не шелохнулся. Хоть бы какой-нибудь звук, какое-нибудь живое существо, даже сверчок отозвался в углу. Чуть только слышался легкий треск какой-нибудь отдаленной свечки или слабый, слегка хлопнувший звук восковой капли, падавшей на пол. «Ну, если подымется!» Она приподняла голову. Он дико взглянул и протер глаза. «Но она точно уже не лежит, а сидит в своем гробе!» Он отвел глаза свои и опять с ужасом обратил на гроб. Она встала, идет по церкви с закрытыми глазами, беспрестанно расправляя руки, как бы желая поймать кого-нибудь. Она идет прямо к нему. В страхе очертил он около себя круг, с усилием начал читать молитвы и произносить заклинания, которым научил его один монах, видевший всю жизнь свою ведьм и нечистых духов. Она стала почти на самой черте, но видно было, что не имела сил переступить ее, и вся посинела, как человек, уже несколько дней умерший. Хама не имел духа взглянуть на нее. Она была страшна. Она ударила зубами в зубы и открыла мертвые глаза свои. Но, не видя ничего, с бешенством, что выразило ее задрожавшее лицо, обратилась в другую сторону и, распростерши руки, обхватывала ими каждый столб и угол, стараясь поймать хаму. Наконец остановилась, погрозила пальцем и легла в свой гроб. Философ все еще не мог прийти в себя и со страхом поглядывал на это тесное жилище ведьмы. Наконец гроб вдруг сорвался с своего места и со свистом начал летать по всей церкви, крестя во всех направлениях воздух. Философ видел его почти над головою, но вместе с тем видел, что он не мог зацепить круга им очерченного, и усилил свои заклинания. Гроб грянулся на середине церкви и остался неподвижным. Труп опять поднялся из него, синий, позеленевший. Но в то время послышался отдаленный крик петуха. Труп опустился в гроб и захлопнулся гробовою крышкою. Сердце у философа билось, и пот катился градом. Но ободренный петушьим криком, он дочитывал быстрее листы, которые должен был прочесть прежде. При первой заре пришли сменить его дьячок и седой евтух, который на тот раз отправлял должность церковного старосты. Пришедший на отдаленный ночлег, философ долго не мог заснуть, но усталость одолела, и он проспал до обеда. Когда он проснулся, все ночное событие казалось ему происходившим во сне. Ему дали для подкрепления сил кварту горелки. За обедом он скоро развязался, присовокупил кое к чему замечание и съел почти один довольно старого поросенка. Но, однако же, о своем событии в церкви он не решался говорить по какому-то безотчетному для него самого чувству. И на вопросы любопытных отвечал: «Да, были всякие чудеса». Философ был одним из числа тех людей, которых, если накормят, то у них пробуждается необыкновенная филантропия. Он, лежа с своей трубкой в зубах, глядел на всех необыкновенно сладкими глазами и беспрерывно поплевывал в сторону. После обеда философ был совершенно в духе. Он успел обходить все селение, перезнакомиться почти со всеми, из двух хат его даже выгнали. Одна смазливая молотка хватила его порядочно лопатой по спине, когда он вздумал было пощупать и полюбопытствовать, из какой материи у нее были сорочка и плахта. Но чем более время близилось к вечеру, тем задумчивее становился философ. За час до ужина почти вся дворня собиралась играть в кашу или в крагли, род кеглей, где вместо шаров употребляются длинные палки, и выигравший имел право проезжаться на другом верхом. Эта игра становилась очень интересной для зрителей. Часто погонщик, широкий как блин, влезал верхом на свиного пастуха, тщедушного, низенького, всего состоявшего из морщин. В другой раз погонщик подставлял свою спину, и дорож, вскочивший на нее, всегда говорил: «Экой здоровый бык!» У порога кухни сидели те, которые были посолиднее. Они глядели чрезвычайно серьезно, куря люльки, даже и тогда, когда молодежь от души смеялась какому-нибудь острому слову погонщика или спирида. Хама напрасно старался вмешаться в эту игру. Какая-то темная мысль, как гвоздь, сидела в его голове. За вечерей, сколько ни старался он развеселить себя, но страх загорался в нем вместе с тьмою, распростиравшуюся по небу. «А ну, пора нам, пан Бурсак», — сказал ему знакомый седой казак, подымаясь с места вместе с дорожем. «Пойдем на работу». Хаму опять таким же самым образом отвели в церковь. Опять оставили его одного и заперли за ним дверь. Как только он остался один, робость начала внедряться снова в его грудь. Он опять увидел темные образа, блестящие рамы и знакомый черный гроб, стоявший в угрожающей тишине и неподвижности среди церкви. «Что же, — произнес он, — теперь ведь мне не в диковинку это диво. Оно с первого разу только страшно». «Да, оно только с первого разу немного страшно. А там оно уже не страшно, оно уже совсем не страшно». Он поспешно стал на крылос, очертил около себя круг, произнес несколько заклинаний и начал читать громко, решаясь не подымать с книги своих глаз и не обращать внимания ни на что. Уже около часу читал он и начинал несколько уставать и покашливать. Он вынул из кармана рожок и, прежде нежели поднес табак к носу, робко повел глазами на гроб. Сердце его захолонуло. Труп уже стоял перед ним на самой черте и вперил на него мертвые позеленевшие глаза. Бурсак содрогнулся, и холод чувствительно пробежал по всем его жилам. Потупив очи в книгу, стал он читать громче свои молитвы и заклятия и слышал, как труп опять ударил зубами и замахал руками, желая схватить его. Но, покосившись слегка одним глазом, увидел он, что труп не там ловил его, где стоял он, и, как видно, не мог видеть его. Глухо стала ворчать она и начала выговаривать мертвыми устами страшные слова. Хрипло всхлипывали они, как клокотанье кипящей смолы. Что значили они, того не мог бы сказать он, но что-то страшное в них заключалось. Философ в страхе понял, что она творила заклинание. Ветер пошел по церкви от слов, и послышался шум, как бы от множества летящих крыл. Он слышал, как бились крыльями в стекла церковных окон и в железные рамы, как царапали с визгом когтями по железу, и как несметная сила громила в двери и хотела вломиться. Сильно у него билось во все время сердце. Зажмурив глаза, все читал он заклятия и молитвы. Наконец, вдруг что-то засвистало вдали. Это был отдаленный крик петуха. Изнуренный философ остановился и отдохнул духом.
1: Мы читали повесть Николая Васильевича Гоголя «Вий». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Михаил Семевский. Фрагмент из книги «Тайная канцелярия при Петре Великом». Читает Денис Беспалый.
1: 27 июня 1721 года Петр праздновал годовщину Полтавского боя. Троицкая площадь на петербургской стороне служила местом празднества. В обширной палатке с алтарем внутри собралось знатнейшее духовенство. Литургия шла торжественно, вся площадь внимала ей в гробовом молчании, и стройное пение большого хора далеко разносилось по улицам до пустырям петербургской стороны. В шагах в 50 от церкви стоял мужчина громадного роста в старом зеленом кафтане с небольшими красными отворотами, поверх которых была надета кожаная портупея. На ногах у него были зеленые чулки и старые изношенные башмаки. В одной руке палка, в другой старая поношенная шляпа. Гигант этот был полковник гвардии царь Петр Алексеевич в том самом костюме, в котором разгромил Карла XII на полях Полтавы. Его окружали главные военачальники и офицеры гвардии. Далее в строю парадом вытянуты были гвардейские полки. Государыня Екатерина Алексеевна, а также вдовствующая царица Прасковья Федоровна, царевна и весь двор присутствовали на площади, а там за рядами гвардейцев толпился народ. Этот день для Петра был вдвойне радостен. Приятным воспоминаниям о славной победе присоединилось удовольствие встречи с герцогом Галштинским, будущим мужем старшей его дочери. Государь давно ждал герцога, и тот, чтобы доставить ему удовольствие, приехал как раз в годовщину Полтавского боя. После молебна, отпетого с коленопреклоненную площадью, при громе пушечной и ружейной пальбы, государь пожелал похвалиться гвардией перед дорогим гостем. Стал в ее главе и с музыкой, блестящим строем повел ее по площади. Заезжий гость был в восторге. Народ теснился со всех сторон полюбоваться на бравую гвардию великого преобразователя. Особенно приятное впечатление парад произвел на мужичка-работника Максима Антонова. Еще перед литургией, ради Полтавской победы, завернул он с братом в Австерию, выпил венца денег на 6, а по крепости и дешевизне пенника выпитого было достаточно, чтобы учиниться шумным. Шумным явился мужичок и на площадь. Солнышко припекло его обнаженную голову, пальба ошеломила, хмель стал бродить да туманить голову, и Максим пришел в восторженное состояние. Заиграла музыка, двинулись полки. Мужик глядел на Петра, глядел на телохранителей и до того умилился, что возжелал лично засвидетельствовать монарху свое искреннее к нему расположение. С этой целью, не слушая никого, ни на что не обращая внимания, Максим приблизился к Петру. Отвесил поклон, самый необычный, тем не менее от полноты души, затем другой и третий. Телохранители скоро заметили человека, так странно выделявшегося из толпы, а еще скорее обратили внимание на небольшой ножик с костяной ручкой, висевший у него на пояске. Человек с ножиком подходит к государю, кланяется необычно. Что это? Не умысел ли какой? Слово и дело. «Схвати! Возьми мужика под караул!» — закричал один из адъютантов преображенскому солдату Аракчееву. Детина здоровый Аракчеев отволок Максима, но мужичок заспорил, закричал и от шумства ударил преображенца по уху до крови. Тот стал отымать нож. Максим и его отстаивал со всем пылом красноречия кулаков. Их осилили гвардейцы. Максима связали и отдали под караул. 2 дня спустя мы его видим перед грозным судилищем тайной канцелярии. Судилище поспешило познакомиться с прошлым и настоящим преступником. Максим Антонов оказался крепостным гвардии прапорщика князя Черкасского, приезжал в Петербург на барках работником, ходил по заработкам у купецких людей и, наконец, нанялся в адмиралтейство чистить пеньку. Он рассказал, с кем и когда приехал, где и у кого работал, назвал хозяина той избы, где в настоящее время с другими работниками нанимает угол, и затем с такой же определенностью отдал отчет о пропитых деньгах ради полтавского праздника. «Необычным же образом подходил я к царскому величеству», — говорил Максим, — «без всякого умысла, токмо от единого моего шумства. И дурно учинить персоне его царского величества меня никто не научал. Нож у меня, — каялся чистосердечно Максим, — давно висит на поясе для употребления к пище во время работной поры. А дрался ли с кем, как брали меня под караул, того за пьянством не помню». Дело, кажется, было просто, но не для суровых членов тайного трибунала. Необычный поклон на площади, ножик на поясе, хоть бы и такой невинный, какой был у Максима, все-таки в некотором роде оружие опасное. Все это были обстоятельства противные. Не было ли тут умысла на персону? Не раскольник ли? Не фанатик ли? Не государственный ли это злодей? Для разрешения вопроса, действительно ли он был пьян, потребовали показания Аракчеева. Преображенец письменно засвидетельствовал, что пощечина Максима сокрушила его ухо до крови, а бил ли тот его спьяно или трезвый, того он не признал. Привели к допросу трех поденщиков, живших вместе с арестованным. Казьмин, Сергеев и Иванов один за другим поведали о местах своей родины, роде занятий, времени переездов из города в город и прочих обстоятельствах, только по пустой формальности, внесенных судьями в допросные листы. Что касается до Максима, то сожители его отозвались, что живут с ним около 6 недель, и в это время видели его весьма пьяным 3 раза. А в охмелю, свидетельствовали мужички, он, Здорлеев, бронит кого прилучиться и нас бранивал. Ножик при нем был постоянный, служил ему при употреблении пищи, но ни в каких других случаях тот ножик не бывал. Показания работников, расспрашиваемых со всей осторожностью, порознь, не обличили, однако, ничего, чтобы могло обвинить Максима в том, в чем подозревали его неумытные судьи, неподкупные, честные. Делать нечего. Казьмина, Сергеева и Иванова на другой же день освободили. «А ты, Максим, — вновь допрашивали судьи, — под опасением истязания и потери живота покажи все, что знаешь за собой без утайки. Ходишь ли в церковь? Православие крепок ли? Как крестишься? Кто был у тебя отец духовный? Знаешь ли ты грамоту?» Эти вопросы были не пустая формальность. Затрагивалась религиозность Максима с целью изведать, не фанатик ли и не раскольник ли он. Ожидания судей не оправдались. «Я ушел от своего барина из Козельского уезда, — отвечал Максим, — тому 8 лет, вместе с отцом, в Москву. Ходил с ним в бегах по заработкам. Крещусь я трехперстным сложением, в церковь хожу, расколу не имею. Исповедовался и причащался в молодых летах, а после того 10 лет отца духовного не имел и грамоты не знаю». «Нет, все не то. Не того нужно Петру Андреевичу Толстому с товарищи. Им непременно нужно открыть замысел, заговор. Иначе для чего ж учреждена тайная разыскных дел канцелярия?» Привели помещика. Князь Егупов-Черкасский признал своего беглого крестьянина, но объявил, что расколу за ним не ведает. «Нечего делать. Коли никто не выдает, так разыщем». Максим в застенке. Его раздели пред орудиями пытки. «А за что у тебя спина бита кнутом, и сжена огнем, и тобой разыскивана?» — спрашивали судьи, рассматривая сине-багровые рубцы и почернелые язвы на спине Максима. В ожидании ответов мужика подымают на дыбу. Руки хрустят, вывертываются из суставов. Кнут, по пословице, кнут не архангел души не вынет, подновляет зажившие раны. «Бит я в городе Почепе», — показывает между криками и стонами Максим. «В бытность в Украине, в бегах, бит кнутом и сжен 6 бурлаками. Разбил с ними попа Юскова. Пытал нас комендант Павлов, а к царскому величеству подходил, конечно, спьяно, сам собою, без умыслу». Дано 17 ударов. Новые поиски и справки. Нужно спросить почепского коменданта, правду ли показал о первой пытке Максим. Кстати, комендант оказался в Петербурге управляющим акцизной камерой. Он объявил, что в бытность свою в Почепе перепытал такое множество всякого рода людей, преступных и оговоренных по разным делам, что о Максиме Антонове положительно ничего не помнит. Желание судей добраться до нити небывалого заговора было так сильно, что необычно поклонившегося паденщика выдержали в крепостном каземате 5 месяцев. В течение этого времени государь, по случаю нештатского мира, именным указом из Сената в тайную канцелярию 13 сентября 1721 года повелел составить ведомость всем государственным преступникам для того, чтобы положить решение более снисходительное. Не ранее, как через месяц, тайной канцелярии удалось составить требуемую ведомость. За множеством номеров труд был нелегкий. Между прочим, был вписан сюда и Максим Антонов с экстрактом из его важного и противного дела. 19 октября 1721 года государь, будучи в Сенате, толковал о необходимости составить милостивый манифест. «Понеже Всевышний, — говорит Петр, — во время прошедшей тяжкой и долгой протяжной войны так многократно победами благословлять изволил и напослед такой славный и всему государству полезный мир даровал, чего ради я по достоинству мыслил, как бы ему в показание своей благодарности за таликую Божию милость какое милосердие к народу своему показать? Того ради всемилостивейший рассудя указал таким образом учинить. Генеральное прощение и отпущение вин во всем государстве явить всем тем, которые в тяжких и других преступлениях в наказание впали или к оным осуждены суть». Генеральное прощение распространилось и на работника Максима. Правительствующий сенат, обще с государем, рассматривая ведомость, отметил в ней: «Максима Антонова в Сибирь». На основании этой отметки тайная канцелярия составила приговор. Крестьянина Максима Антонова за то, что 27 июня 1721 года к высокой особе его царского величества подходил необычно, и он же в Малой России, в городе Почепе, был на разбое и пытан, в чем с розыску винился, послать в Сибирь и быть ему там при работах государевых до его смерти неотлучно.
0: Мы читали фрагмент из книги Михаила Семевского «Тайная канцелярия при Петре Великом».
2: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. После атаки ВСУ и пожара утрачено более 90% полотна панорамы обороны Севастополя 1854-55 годов. В музее уточнили, живопись уничтожена безвозвратно, уцелели только металлические экспонаты. На месте проводятся противоаварийные работы. Российские официальные лица назвали удар варварским актом ВСУ, предложив представителям ЮНЕСКО лично оценить масштаб разрушения уникального культурного наследия. Юбилейный саммит «Россия-АСЕАН», посвященный 35-летию отношений, пройдет в Казани с 17 по 19 июня. Участники обсудят евразийскую интеграцию и глобальные проблемы. Владимир Путин проведет двусторонние встречи с лидерами стран и совместно с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом выступит на пресс-конференции. Также в рамках мероприятия состоится деловой форум при участии бизнесменов из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Киргизии. Известно, что товарооборот сторон в АСЕАН уже превысил 22 миллиардов долларов. Запад пытается вернуть себе роль гегемона, решать все и за всех. И в этом видна тенденция к возрождению нацизма. Об этом заявил Сергей Лавров. Министр иностранных дел выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой.
2: В Европе уже на все лады говорят о том, что нужно вернуть Германии былую военную мощь, чтобы она снова стала иметь сильнейшую армию в Европе. Нацистские вот эти тенденции, они, конечно, особенно активизируются и с тем, что режим Зеленского, не стесняясь, без всяких экивоков, проводит открытую политику реабилитации преступников нацистских, реабилитацию нацистской идеологии. Европа под эти его конкретные действия, возмутительные, с аплодисментами заявляет, что Зеленский защищает европейские ценности. Все это явка с повинной, саморазоблачение.
1: Сергей Лавров также говорил о том, что Евросоюз стремится стать отдельным военным блоком и выстраивает все свои конструкции по укреплению безопасности против России. Канада расширила антироссийские санкции, внеся в черный список финансовые структуры. Под новые ограничения попали, например, Московская и Петербургская биржи. Дополнительные рестрикции коснулись страховых организаций и энергетических проектов государственной корпорации «Росатом». Ранее аналогичные меры против российских торговых площадок уже ввели в Вашингтоне и в Лондоне. И о погоде. В среду в Москве кратковременно дождь до 17 градусов, в четверг преимущественно без осадков и до 20 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Генрих Штоль. Главы из книги «История Древнего Рима в избранных биографиях». Читает Станислав Федосов.
3: Гай Марий. Гай Марий был выходцем из народа, сын латинского крестьянина, достигший почести и славы мужеством и доблестью солдата. Рожденный в деревне Цариаги, близ Арпинума, он рос здесь, вдали от городских удовольствий, в деревенской простоте и строгости, в доме своих бедных родителей, собственными руками возделывавших свое поле. Сколько-нибудь сносное образование не удалось ему получить за всю его жизнь. Греческой литературой он никогда не занимался и греческого языка никогда не знал. Он считал смешным учиться наукам, которые преподавались рабами. И когда он после второго своего триумфа велел ставить на сцене греческие пьесы, то он, правда, показался в театре, но только для того, чтобы тотчас же снова удалиться. Да и военное искусство, в котором одном он кое-что сделал, усвоил он лишь путем практической службы. Он рожден был солдатом. Уже в первом своем походе, который он совершил, будучи 22-летним юношей под начальством Сципиона Эмилиана против Нуманции, он особенно отличился храбростью, мужеством и военной выправкой. Он легко и охотно подчинился строгой дисциплине, которую Сципион почел за нужное установить в изнеженном и распущенном войске. Сципион оказывал ему особое уважение. Когда однажды после застолья кто-то, желая польстить Сципиону, спросил, кто бы мог его заменить впоследствии как полководец и глава римского народа, то Сципион, говорят, слегка потрепал по плечу возлежавшего подле него Мария и сказал: «Может быть, этот». Это заявление молодой человек принял близко к сердцу. Движимый честолюбивыми надеждами, он вступил на политическое поприще и в 119 году, поддерживаемый фамилией Метеллов, достиг трибунского звания. Состоя в этой должности, он издал закон о подкупах и искательствах мест, содержание которого, однако, в точности неизвестно, ибо не могло же все содержание закона заключаться в том, что он мосты, по которым граждане отправлялись в народное собрание для подачи своего голоса, велел сделать уже, дабы знатные не могли смешаться с народом и влиять на его голоса. При осуществлении этого закона он показал отвагу и воинственный пыл. Так как предложение Мария устраняло влияние сильных на выборах, то консул Котта побудил сенат воспротивиться закону и потребовать Мария к отчету. Марий явился в сенат, но вместо того, чтобы дать запугать себя, он грозил Котте, что прикажет отвезти его в тюрьму, если он не отменит упомянутого решения. Когда Котта обратился к своему сотоварищу по званию консула Луцию Цицилию Метеллу и последний присоединился к Котте, то трибун призвал своего слугу и приказал ему отвезти самого Метелла в тюрьму. Метелл просил вмешательства трибунов, но никто не оказал ему помощи. Таким образом, сенат должен был уступить, и предложение Мария возведено было народом в закон. С тех пор Марий считался человеком, которого ни страх не может одолеть, ни какие-либо препятствия отклонить от намеченной цели. И народ стал уже надеяться, что он, как боец за народное дело, окажется серьезным противником сената. Но он вскоре заставил народ разочароваться в этой надежде тем, что самым решительным образом воспротивился предложению, имевшему в виду увеличить раздачи хлеба народу. Этим трибун снискал себе почет и уважение обеих партий. По окончании трибуната Марий явился соискателем звания эдила, но ему не удалось попасть ни в курульные, ни в плебейские эдилы, да и притуру он получил на 115 год с трудом. Аристократия, мнившая одна иметь право на высшие государственные должности, старалась устранить выскочку из Арпинума от этой высокой должности, и когда он все-таки достиг своей цели, то обвинила его в подкупе. Как непредвзято отнеслись к нему судьи, он все-таки был оправдан. Как претор Марий не особенно отличился, зато как пропретор в Испании он отличался простотой и честностью, а подавлением испанского разбойничества и восстановлением порядка он оказал своей провинции важную услугу. Соответствующее его военному таланту поле деятельности открылось для Мария в Югуртинской войне. Эта война была особенно важна в римской истории не потому, что она угрожала целостности государства, а потому, что она особенно ясно обнаружила неспособность и испорченность тогдашней правительственной партии. Нумидийский царь Миципса, сын Массиниссы, незадолго до своей смерти, 118 год, разделил свое царство между сыновьями своими, Адгербалом и Гиемпсалом, и усыновленным им Югуртой, сыном брата своего Мастанабала. Но Югурта, человек предприимчивый, способный и искусный в военном деле, который во время Нумантийской войны в качестве предводителя нумидийских вспомогательных войск приобрел себе много друзей среди знатных римлян в расчете как на связи своей в Риме, так и на свое золото, обильно туда приливавшее, убил Гиемпсала, начал войну с Адгербалом, которого захватил в плен и также убил. Подкупленные нумидийским золотом, римские послы, а равно и сенат, потворствовали преступным предприятиям царя, и он без сомнения продолжал бы спокойно наслаждаться своими захватами и награбленным добром, Если бы народ, возмущенный жестокостью, которую позволял себе Югурта даже против римских граждан и италийских союзников, не потребовал, наконец, от Сената объявить ему войну. 112 год. Но едва только началась эта война, Югурта купил выгодный мир у посланного в Африку консула Луция Кальпурния Бестии. Известие об этом подняло в Риме бурю. Трибун Меммий настоял на судебном расследовании дела и добился того, что Югурта был вызван в Рим в качестве свидетеля. Во время пребывания в Риме наглость варварского царя дошла до того, что он в стенах города велел умертвить внука Массиниссы Массиву, высказавшего притязание на нумидийский престол. После этого Сенат не мог уже поддерживать своего любимца, изгнал его из города и уничтожил заключенный мир. При отъезде из Рима нумидийский царь произнес известные слова: «О, продажный город, готовый погибнуть, как скоро найдет себе покупателя». Война поэтому продолжалась, но все тем же недостойным и бесчестным образом, как и прежде. Полководцы были неспособны и продажны, а войско при таких вождях было изнежено и распущено. Чтобы положить конец такому позору, избран был в 109 году консулом Квинт Цицилий Метел, которому и поручено было начальство в Африке. Метел был непреклонный и жестокий аристократ, но рассудительный и опытный полководец, не ведавший страха. Для своего похода он, не обращая внимания на звание и происхождение, избрал себе в помощники испытанных и дельных офицеров, среди которых был и Гай Марий, который со времени возвращения своего из Испании, хотя и не выделялся ни знатностью рода, ни богатством, ни красноречием, пользовался, однако, в Риме большим почетом вследствие своей неутомимой деятельности и простого образа жизни. Почету этому придала новый блеск женитьба его на Юлии из древнего знатного рода Цезарей, тетке великого диктатора Гая Юлия Цезаря.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Генриха Штоля «История Древнего Рима» в избранных биографиях.
3: В Югуртинскую войну Марий в качестве легата оказал самые существенные услуги. Он помог Метеллу восстановить упавшую дисциплину в войске и снова возвратил римским знаменам победу. Повсюду восхвалялись его храбрость и военное искусство, его хитрость, благоразумие и строгая жизнь. Сердца солдат он расположил к себе тем, что не уклонялся ни от какой тяжелой работы и делил с ними все труды и опасности. Его имя и слава были у всех на устах, и солдаты писали домой, что нельзя думать об окончании войны, если Мария не изберут консулом и главнокомандующим. Метел не мог по этому поводу скрыть свое неудовольствие, и, по-видимому, не обошлось без неприятных сцен между обоими гордыми мужами. Явная вражда началась между ними, когда Марий попросил у главнокомандующего отпуск в Рим, чтобы добиваться консульства. Так как Марий настаивал на своем увольнении, то он его, наконец, получил, когда до консульских выборов оставалось всего 12 дней. Далекий путь от лагеря до Утики у моря Марий совершил за 2,5 дня. Когда он перед тем, как сесть на корабль, принес жертву, то прорицатель, говорят, объявил ему, что боги сулили ему великое счастье выше всяких надежд. Полный радостных надежд, он прибыл на корабле в Рим на 4-й день. Народ приветствовал его с восторгом и решил возвести в консульское звание вновь прибывшего, вышедшего из среды народной и блеском своим затмевавшего мужей знати. Хотя и неприятен был этот прямой и грубый воин, этот выскочка безродословный гордым аристократом, они не отваживались, однако, чинить ему существенных затруднений на пути к достижению цели. Когда Марий в день выбора был приведен трибуном Манилием Манцином в народное собрание и стал добиваться консульского звания, то он обещал закончить тягостную войну за короткое время и передать в руки римлян Югурту, мертвого или живого. При этом он не упустил случая набросить на Метелла тень подозрения и обвинить его в преднамеренном продлении войны. Народ отнесся к выбору плебея как к делу партии и значительным большинством голосов передал ему консульство на 107 год и главнокомандование в Югуртинской войне. С этого времени Марий становится главой демократической партии и выступает повсюду горячим противником аристократии, которая до сих пор мешала его успехам на политическом поприще. Собираясь на войну, Марий составил новые отряды и притом в противовес существовавшему до того обычаю из низших классов народа. Этим он, разумеется, приобрел для своих дальнейших планов верных приверженцев, но вместе с тем ухудшил дух войска, так как неимущие люди стали отныне смотреть на военную службу как на ремесло и источник заработка и сражались не столько ради Отечества, сколько ради своего полководца. Когда Марий явился в Африку, то оскорбленный Мител уклонился от свидания с ним. Еще до прибытия своего преемника он выехал из лагеря и передал ему войско через посредничество легата Рутилия Руфа. Мител поставил Югурту весьма затруднительное положение. Марий продолжал войну с успехом, одержал над неприятелем несколько побед и вынудил его, наконец, бежать к своему тестю Бокху, царю Мавританскому. Бокх колебался, выдать ли зятя своего римлянам или взяться в защиту его за оружие. Но благодаря дипломатической ловкости квестора Луция Суллы удалось принудить Бокха к выдаче Югурты. Побежденный царь был доставлен в лагерь Мария, закованным в цепи. 106 год до Рождества Христова. Этот успех Суллы был первым зародышем ревности и вражды, обнаружившихся впоследствии между Суллой и Марием. Аристократы из зависти и ненависти умаляли заслуги Мария, приписывая первые и важнейшие успехи Мителлу, а окончание войны — Сулле. Последний чересчур много кичился своим подвигом. Он велел изготовить себе перстень, на котором был вырезан Югурта в том виде, в каком он был выдан ему Бокхом. Все это раздражало честолюбивого Мария, не терпевшего, чтобы кто-либо другой участвовал в его славе, и слишком ясно презревшего намерения аристократов. 1 января 104 года был великий триумф Мария. Причем выставлены были на показ 3007 фунтов золота, 5775 фунтов серебра в слитках и 287 тысяч драхм чеканной монетой. Но самым интересным предметом триумфального шествия был закованный в цепи царь, который так долго шутил недобрые шутки над величием римского государства. Несчастье и позор повергли его в состояние помешательства. Когда по окончании торжества его привели в темницу, сняли с него силы исподние платья, а некоторые сорвали с него золотые ушные кольца вместе с ушной мочкой, и когда его затем обнаженного спустили в глубокую яму, он, оскалив зубы и засмеявшись, воскликнул: «О, Геркулес, как холодна ваша ванна!» После шестидневных мучений он умер от голода. Марий же после триумфального шествия созвал сенат в Капитолии и явился туда в торжественной пурпуровой одежде. Но, заметив недовольство сената, он удалился и вернулся в тоги с пурпуровой обшивкой. Нумидия не была обращена в римскую провинцию. Западную часть ее получил Бокх в награду за его предательство, а восточную — Гауда, последний оставшийся в живых внук Массиниссы. В тот самый день, когда Марий праздновал свой триумф, он вступил и во второе свое консульство. Еще в то время, когда он стоял свой

0: то были кимвры, германское племя, которое, будучи вытеснено по неизвестным нам причинам из стран, лежащих у Балтийского моря, кочевало с женами, детьми и имуществом в Средней Европе, выискивая себе новое место для поселения. В первый раз на горизонте римского мира кимвры появились в 113 году, а именно на северо-восточной границе Италии, где против них выступил консул Гней Папирий Карбон, сын известного из времен Гракхов Карбона, присланный сюда для прикрытия ущелий Альп. Кимвры объявили, что они ищут не войны с римлянами, а мест для поселения. В этом, однако, им было отказано, и они удалились, сопровождаемые проводниками, которых им дал Карбон. Но этим проводникам было поручено завести пришельцев в засаду вблизи Нареи, где римское войско их поджидало и вероломно напало на них. Кимвры разбили, однако, своих изменников и совершенно бы уничтожили римское войско, если бы поднявшаяся буря не заставила сражавшихся разойтись. Но вместо того, чтобы через открытые альпийские теснины направиться в Италию, кимвры повернули на северо-запад, в Галлию. В южной части Галлии римляне со 121 года образовали провинцию Нарбонну между Альпами и Пиренеями, Севенскими горами и Средиземным морем. Туда они теперь и послали войска для защиты провинции и союзных им гальских племен. Дело в том, что кимвры, к которым присоединились амброны и гельветические округа тигуринов, хозяйничали в Галлии самым ужасным образом. Римский консул Марк Юний Силан атаковал их в 109 году и был разбит. В 107 году консул Луций Кассий Лонгин потерпел со стороны тигуринов позорное поражение, причем сам был убит. В 105 году многочисленное войско, предводительствуемое консулом Гнеем Манлием и проконсулом Квинтом Сервилием Цепионом, было разбито при Араузионе, Оранж, главным образом вследствие раздора, возникшего между полководцами. Рассказывают, что в этом сражении погибло 80 тысяч солдат, 40 тысяч человек из обоза, и только 10 человек успели спастись.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Генриха Штоля «История Древнего Рима в избранных биографиях».
0: После поражения при Араузионе страх перед кимврами, обуявший Италию, был еще больше, чем некогда страх перед галлами. Альпийские проходы были открыты страшному неприятелю. Италия была беспомощна. Правящая аристократия потеряла всякое доверие. От кого же было ждать спасения? Взоры всех обратились на Мария, оказавшегося величайшим полководцем своего времени. Его заочно избрали консулом на следующий 104 год и поручили ему ведение войны против кимвров. Когда Марий со своим войском перешел Альпы, неприятель ушел из Галлии. Он направился в Испанию, дав Марию время приготовиться к бою. Так как неприятель в этот год не показывался, то консульство было вручено Марию и на следующий год. И так продолжалось до тех пор, пока не миновала опасность, грозившая со стороны кимвров. Это был первый в римской истории случай, когда одно и то же лицо 4 года подряд оставалось консулом. 104-101 годы. Получив известие о приближении неприятеля, Марий устроил укрепленный лагерь при впадении Изеры в Рону и снабдил его большими запасами. Ввиду быстрой доставки всего необходимого для войска, он, пользуясь медлительностью неприятеля, провел судоходный канал, с помощью которого он провел в море воду реки Роны, занесенной у устья песком. Наконец, летом 102 года показались Тевтоны и Амброны. Они расположились в бесчисленном множестве на широкой равнине перед лагерем Мария и вызывали его на бой. Но Марий, не обращая внимания на отважное заявление своих офицеров, медлил и предварительно приучал своих людей к диким зверским крикам и страшному виду неприятеля, пока страшное перестало казаться им страшным, а угрозы и хвастливые насмешки варваров разожгли их дух жаждой битвы. Марий все еще не трогался с места, укрощая негодование своих людей заверением, что он поступает так, отнюдь не из недоверия.

Бери к ним, а потому что, согласно известным предсказаниям, выжидает время и место победы. Он действительно возил с собой на носилках мнимую прорицательницу, сирийскую женщину по имени Марта, по указанию которой он совершал жертвоприношение. Верил ли Марий в ее предсказания или держал ее, чтобы только вводить других в заблуждение, это остается неизвестным. Тевтоны, видя бездействие Мария, сами совершили нападение на его лагерь, но были отбиты с большим уроном. Тогда они решили идти далее, к Альпам и в Италию. Только когда они проходили мимо лагеря римлян, можно было рассмотреть, как велика их численность. 6 дней двигались они непрерывным потоком, и притом так близко у римского вала, что спрашивали солдат с язвительной насмешкой, не имеет ли тех каких поручений к женам в Риме, так как они скоро будут у них. Марий следовал за ними и устраивал свой лагерь всегда поблизости от них, но за твердыми окопами и в благоприятно расположенных местностях, так что ему нечего было опасаться ночного нападения. Таким образом, обе стороны дошли до Акв Секстиевых, нынешнего города Экс в Провансе, откуда недалеко уже было до Альп. Поэтому Марий стал готовиться к битве и выбрал для лагеря местность, которая хотя и представляла крепкую позицию, но не изобиловала водой. Когда солдаты с ропотом спросили, откуда они будут доставать воду, то он указал на реку Цен, протекавшую внизу, подле неприятельского лагеря. Оттуда могут они добыть себе глоток воды ценой крови. «Почему же?» — спрашивали солдаты. «Ты нас тотчас не ведешь на неприятеля, пока кровь наша еще жидка. Прежде надо укрепить лагерь», — был спокойный ответ. Солдаты повиновались, люди обоза толпами пошли к реке доставать воду для себя и для скота. Вместе с ведрами взяли они с собой топоры, мечи и копья, чтобы в случае нападения не быть безоружными. Против них выступило сначала только небольшое число неприятелей, но на крик их сбегалось все больше и больше, и Марий не мог уже удержать и своих солдат. Со стороны неприятелей стали теперь выступать бойцы массами. То были амброны численностью свыше 30 тысяч человек. Они двигались вперед рядами и ровным шагом, били в такт по щитам и беспрестанно возглашали имя свое — амброны. С тем же возгласом выступали против них с римской стороны лигурийцы, которые, как говорят, также именовались амбронами по своему происхождению. Все громче и громче раздавались крики с обеих сторон, пока они яростно не столкнулись. Амброны вследствие переправы через реку разделились и пришли в беспорядок, и на них тотчас же обрушились наступавшие лигурийцы. Римляне явились на помощь лигурийцам, бросились на варваров с высоты и заставили их отступить. Большая часть их пала, сражаясь на берегу, наполняя реку трупами и кровью. Остальные были отброшены за реку и преследуемы до лагеря и ограды из кибиток. Но здесь вышли им навстречу жены с мечами и топорами и с ужасным воем погнали назад бегущих и преследовавших. Они смешались со сражавшимися, хватались беззащитными руками за щиты и мечи римлян, бесстрашно подвергая себя ранам и истязаниям. К ночи римляне победоносно возвратились в свой лагерь, но они не могли предаться беззаботному веселью победы. Напротив, они были в страхе и беспокойстве, ибо лагерь их не был укреплен окопами. В лагере неприятеля среди ночи поднялся неистовый вой, сопровождаемый угрозами и воплями, страшно отдававшийся в окрестных горах. Вся широкая равнина была полна дикого шума, и римское войско ежеминутно ожидало ночного нападения. Но нападения не было, и весь следующий день прошел без битвы. Германцы употребили это время, чтобы устроиться и приготовиться к бою. Тем временем Марий послал Клавдия Марцелла с 3000 человек пехоты на поросшую лесом возвышенность в тылу неприятеля. Остальных же, после того, как они поужинали раньше обычного и легли спать, Марий с рассветом собрал перед своим лагерем и поставил в боевом порядке, а конницу выслал вперед на равнину. Увидя это, тевтоны немедленно взялись за оружие и с ожесточением бросились на холм. Марий приказал своим отрядам держаться спокойно,
до тех пор, пока неприятель не подойдет на расстояние выстрела. И вот тогда они начали метать копья в тесно сомкнутые ряды и взялись за мечи. После долгого сражения, в котором Марий сам храбро дрался вместе с прочими и всех превзошел отвагой и мужеством, неприятель, изнуренный лучами полуденного солнца, был сброшен с холма и отступил на равнину. В то время как первые ряды старались снова установиться в порядке, в задних рядах вдруг поднялись крик и смятение. Марцелл со своим 3000-м отрядом бросился в тыл неприятеля и принялся уничтожать задние линии. Последние увлекли с собой перед ним стоящих и скоро привели таким образом в смятение все войско. Варвары не могли долго противостоять такому двойному нападению и обратились в дикое бегство. В жизнеописании Мария Плутарх пишет, что число убитых и пленных простиралось до 100 000, а Ливий насчитывает в обеих битвах даже до 200 000 убитыми и 90 000 пленными. В числе пленных находился и гигантский царь Тефтабот, а среди убитых оказалось множество женщин, лишивших себя жизни, чтобы избегнуть порабощения и позора. Всю добычу, палатки, повозки и сокровища победоносное войско предоставило полководцу. Рассказывают, что поле сражения у Акв Секстиевых от массы крови мертвых тел приобрело такое плодородие, что оно следующим летом дало неимоверное обилие плодов. Соседние же масилийцы гигантскими костями убитых огородили свои виноградники.

0: Радиозвезда. Генрих Штоль. Главы из книги «История Древнего Рима в избранных биографиях». Читает Станислав Федосов.
1: После сражения Марий из оружия врагов и прочей добычи отделил все лучшее отборное для украшения своего триумфа, а все остальное велел бросить в костер и устроил великолепные жертвоприношения. Все войско было в венках при оружии. Сам Марий, облаченный в пурпуровое одеяние, поднял к небу обеими руками горящий факел с тем, чтобы поджечь костер и принести богам добычу в жертву. В это время показались скакавшие во весь опор по направлению к ним римские всадники. Все ждали их с напряжением и в глубокой тишине. Приблизившись, всадники сошли с коней, приветствовали Мария и возвестили ему, что он на следующий год в пятый раз избран консулом. В войске раздались радостные крики и брецание оружия, предводители увенчали Мария снова лавровыми ветвями, и затем он поджег костер и совершил жертвоприношение. Между тем кимвры прошли через Северные Альпы в Норик, и здесь через альпийские проходы пробрались в Италию. Причем Катул, второй консул 102 года, не мог задержать их. Соединившись, войска Марии и Катула переправились через По и стали недалеко от неприятеля. В назначенный день, это было 30 июля 101 года, на Равдийском поле у Верцел, войска выступили друг против друга. Римляне в количестве 50 тысяч человек заняли такое положение, что солнце и пыль приходились в лицо неприятелю. Кимврская пехота спокойно выдвинулась из своего лагеря и расположилась большим четырехугольником. Бойцы передней линии привязали себя один к другому цепями, прикрепленными к поясам, чтобы их боевой порядок не мог быть расстроен. Конница кимвров численностью 15 тысяч человек представляла блестящее зрелище. Шлемы всадников были в виде пасти диких животных или голов чудовищ, и над ними возвышались султаны, развивавшиеся на шлемах в форме крыльев. Кроме того, всадники были покрыты железными латами и блестящими щитами. Метательным оружием для них служило двузубчатое копье, а в рукопашном бою они употребляли большие тяжелые мечи. Оба войска с яростью бросились друг на друга, но римляне, благодаря лучшему знанию военного искусства, большему порядку и выдержке, одержали полную победу над дикой храбростью варваров, силы которых скоро изнемогли от палящих лучей южного солнца. Большая часть кимвров легла на поле битвы. Бегущих преследовали до ограды из кибиток. Здесь римляне были свидетелями крайне трагических сцен. Женщины в черных одеяниях стояли на телегах и убивали топорами и мечами бегущих мужа, брата, отца. Малолетних детей своих душили они руками и бросали их под колеса или под ноги вьючных животных, а затем сами убивали себя. Рассказывают, что одна женщина повесилась на верхнем конце дышла, в то время как у ног ее по обе стороны висели на веревках дети. Мужчины же, за недостатком деревьев, на которых бы можно было вешаться, привязывали себя к рогам или ногам быков, чтобы быть затасканными до смерти. Хотя многие таким образом погибли, все-таки взято было в плен более 60 тысяч, число же павших считают вдвое больше. Без победы при Аквах Секстиевых была бы невозможна победа при Верцеллах. И римский народ судил правильно, признав Мария единственным победителем кимвров и тевтонов и спасителем Италии. Народ назвал его третьим основателем города. На празднествах, которые справляли римляне с женами и детьми в домах своих, всякий приносил Марию в жертву, как богам, первые свои яства и питье. Они хотели также, чтобы он один праздновал оба триумфа над тевтонами и кимврами. Но Марий дал возможность и Катулу принять участие в своем триумфе. Марий стоял теперь на вершине счастья и славы. Пять раз подряд он был назначаем консулом. И теперь, в воздаяние больших его заслуг, его на сотый год сделали консулом в шестой раз. Но это шестое консульство, которого он, говорят, добивался так усердно, будто бы оно было для него первым, послужило к значительному умалению его блеска и силы. Он думал, что наступило время, когда он может сломить ненавистную аристократию, и объединился для этой цели с двумя демагогами, с народным трибуном Апулеем Сатурнином и претором Сервилием Главцием, людьми весьма талантливыми, но столь же бесчестными и дерзкими. Да и сам Марий не обладал качествами государственного человека. Он был человек кулака и без всякого политического таланта. Он не мог справиться с событиями, которые надеялся направлять по-своему, и в конце концов он разошелся с обеими партиями. Марий, униженный и недовольный, отправился в Азию, чтобы, как он говорил, принести фригийской матери богов обещанные жертвы. В действительности же он старался вызвать Митридата, царя Понтийского, к войне, в которой надеялся затем получить главное начальство. Лишь в войне, это стало ему ясно, мог он играть роль, между тем, как в мирное время, подобно оружию, оставался в стороне без употребления и без значения. Ожидания его, впрочем, не сбылись. По возвращении в Рим Марий оставался на заднем плане и без всякой значительной деятельности до начала союзнической войны. Марк Ливий Друс, человек с аристократическими понятиями, но честный и строго нравственный, предложил, как трибун 91 года в интересах сенатской партии, закон о том, чтобы судебная власть, переданная Гаем Семпронием Гракхом всадником, была снова у них отнята и передана обратно сенату, которого личный состав он предполагал увеличить до 600 членов присоединением 300 человек из сословия всадников. Чтобы расположить народ в пользу этого закона, Ливий восстановил некоторые предложения Гая Гракха, как то о раздаче хлеба, разделе полей, учреждении колоний из граждан, в особенности же о предоставлении прав римского гражданства италийским союзникам. Все прочие законы прошли, хотя потом и были кассированы вследствие формального упущения. Но до обнародования закона о гражданских правах союзников Ливий, вероятно, по наущению сословия всадников, был убит в своем доме ударом ножа. Тогда союзники, среди них особенно сабельские племена, потеряв со смертью Ливия надежду на уравнение своих прав с римлянами, взяли за оружие с целью низвергнуть римское господство. 91 год. Они основали собственное государство под названием Италия со столицей Карфиниум в стране Пелигнов, во главе которого стояли два консула и 12 преторов. Римляне этим восстанием поставлены были в опасное положение, так как новая республика могла помериться с ними численностью своего войска. Оно состояло из 100 тысяч человек, за исключением гарнизонов в городах. В 90-м году, когда, собственно, началась война, союзники были в столь выгодном положении, что для противодействия дальнейшему распространению восстания римляне законом Юлиевым, Lex Iulia, даровали право гражданства всем тем италийским общинам, которые еще не отпали от Рима. В следующем году, в 89-м году, военное счастье оказалось более благоприятным для римлян, но так как в то же время угрожала война со стороны Митридата, царя Понтийского, то из-за прекращения союзнической войны новым законом Lex Plautia Papiria право гражданства было предложено всем италийцам, которые изъявят желание. Это обстоятельство внесло в среду последних раздор и измену, и война, в сущности, окончилась. Только самниты еще некоторое время не складывали оружие.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Генриха Штоля «История Древнего Рима в избранных биографиях».
1: Театром этой марсийской или союзнической войны были на севере области пицентов, марсов, марупинов, пелигнов и вестинов, а на юге – страна мамнитов и луканов. На Северном театре Марий в 90-м году сражался в качестве легата консула Публия Рутилия Лупа, а когда последний погиб, то Марий принял вместо него командование. Он действовал удачно и исподволь приобрел над неприятелем существенное преимущество и даже разбил его в двух довольно значительных сражениях. В целом он оправдал свою прежнюю деловитость и умение, но все же успехи его не были блистательны настолько, чтобы он снова мог приобрести то значение, каким он пользовался лет 10 тому назад. К концу года Сенат отозвал его от командования не столько потому, что 66-летний Марий одряхлел и не мог переносить трудности войны, а потому что Сенат все еще не мог забыть его отношение к политическим партиям. С другой стороны, противники Мария все больше выдвигали на первый план давнишнего врага его Корнелия Суллу, который в 90-е и 89-е годы действовал на Южном театре союзнической войны с решительным успехом. И когда в 88-м году нужен был полководец для войны с Митридатом, то Сулла в награду за совершенные им славные дела был назначен консулом и вместе с провинцией Азией получил главное начальство в войне с царем Понтийским. Возвышение соперника оскорбило старого Мария, которому самому хотелось быть главнокомандующим в азиатской войне. Он объединился поэтому с народным трибуном Публием Сульпицием Руфом. Человеком страстным, но в высшей степени даровитым, предлагавшим тогда несколько неприятных для сенатской партии законов, между прочим, о том, чтобы италийцы, получившие право гражданства, равно как и вольно отпущенные, которые до тех пор ограничены были 4 трибами, были распределены по всем 35 трибам. Этому воспротивились сенат и оба консула, Сулла и Квит Помпей Руф. Но Сульпиций, который постоянно был окружен вооруженной стражей из 600 юношей, принадлежавших к сословию всадников, своим антисенатом, как он их называл, а также толпой других своих единомышленников, добился своего тем, что поднял народные восстания, напал в народном собрании на консулов и прогнал их. Когда Сулла, спасаясь, проходил мимо дома Мария, то бросился туда, ища защиты. И Марий укрыл его и выпустил через другую дверь. После этого он отправился в кампанию к легионам, которые стояли там еще со времени союзнической войны и предназначались для войны в Азии. Сульпиций же, который должен был теперь опасаться мщения со стороны Суллы, успел, благодаря голосам распределенных им по 35 трибам новых граждан и вольно отпущенных, достигнуть того, что народное собрание передало Марию проконсульскую власть, командование компанийскими легионами и главное командование в войне против Митридата. Марий тотчас же стал готовиться к отъезду и предварительно послал в кампанию двух военных трибунов для принятия войска от Суллы. Последний, однако, вовсе не был расположен отказаться от законным образом порученной ему власти и передать ее в руки противника, который легко мог злоупотребить ею к его гибели и к низвержению сенатской партии. Вместе с тем он решил положить конец сумятице в Риме. Поэтому он возмутил солдат своих, их было 35 тысяч человек, 6 легионов, так что они, посланных Марием трибунов, умертвили и выразили готовность идти со своим вождем на Рим. Римское войско с тех пор, как Марий принял в его среду пролетариев, дошло в короткое время до степени толпы наемников, не имевших отечества и слепо следовавших за полководцем, сумевшим задобрить их в свою пользу. Быстрыми переходами продвигался Сулла к Риму, не обращая внимания на послов, явившихся к нему навстречу и пытавшихся удержать его. Легионы сразу взяли штурмом столицу. Когда на вторгавшихся солдат полетели с крыш стрелы и камни, то Сулла поднял горящий факел и грозил поджечь город. Марий со своими приверженцами пытался в разных местах оказать сопротивление. Напрасно заклинал он сенат, всадников и всех граждан противодействовать напору легионов. Он звал рабов на помощь, обещая им свободу, но их явилось всего 3. Город был во власти Суллы, а Марий с остальными вождями партии бежал. Сулла отменил сульпициевы законы, а Марий, Сульпиций и 10 других их товарищей попали в опалу. Сульпиций был убит во время бегства, и голова его была выставлена на показ на ораторской трибуне. Марий же спасся. Он ночью бежал в одно из своих имений, Салониум, оттуда в Остию, где друг его Нумерий приготовил ему корабль, на котором он и отплыл в море с пасынком своим Гранием. Поднявшаяся буря заставила их пристать к берегам Цирцеи. В то время, когда они бродили по берегу без определенной цели, терпя во всем нужду, им попались поздно вечером несколько пастухов, которые узнали Марии и сказали ему, что видели всадников, которые разъезжают кругом, ища его. Марий свернул с дороги и спрятался в чаще, где и провел ночь в жалком положении. На следующий день он, терзаемый голодом, пошел вдоль по берегу, утешал своих товарищей, заклинал их не падать духом, пока еще осталась для него последняя надежда, которой он живет, полагаясь на стародавние прорицания, а именно, когда он еще мальчиком жил в деревне, то поймал платьем падавшее вниз орлиное гнездо, в котором было 7 детенышей. Прорицатели объяснили ему, что он сделается знаменитейшим человеком и что ему предопределено судьбой 7-кратно достигнуть высшего сана и власти. Спасавшийся Марий надеялся поэтому в 7-й раз получить консульство. В расстоянии часа пути от Минтурн они заметили издали эскадрон всадников, скакавших во весь опор по направлению к ним, и случайно увидели 2 корабля на море невдалеке от них. Они поспешили к морю, бросились в воду и подплыли к кораблям. Граний с некоторыми другими добрался до одного корабля и на нем переправился на остров Энарию, Исхия. Самого же Мария, который был тучен телом и неловок, 2 раба с большим трудом держали над водой и подняли на другой корабль. Всадники были уже у берега и кричали корабельщикам, чтобы они им выдали Мария или бросили его в море. Марий со слезами умолял корабельщиков сжалиться над ним, и они после долгого колебания ответили всадникам, что не выдадут Мария. Когда же разгневанные всадники ускакали прочь, то корабельщики изменили свое намерение, пристали к берегу у устья Лириса и удалились, а Марий, вынужденный сойти с корабля, лег в траву на берегу. Долго лежал он недвижимый, всеми покинутый на земле. Наконец он поднялся, стал с трудом пробираться по непроходимой местности через рвы и болота и достиг хижины одного старца, работавшего в болотах. Марий на коленях умолял старца спасти его, обещая со временем щедро наградить его, когда избежит настоящей опасности. Старец повел его в болото, велел ему спрятаться в яму у реки и накрыл его тростником и хворостом. Некоторое время спустя он услышал шум и крик со стороны хижины. Один знатный муж из Террачины, враг Мария, разослал людей преследовать его, и некоторые из них случайно попали к хижине, грозили старику и укоряли его, что он укрыл Мария. Марий поэтому встал, сбросил с себя платье и погрузился в тинистое болото. Но лазутчики нашли его, вытащили наружу и привели нагого и покрытого тиной в Минтурны, чтобы предать его представителям города, ибо во все города был отдан приказ, чтобы начальство преследовало Мария, и если он будет пойман, умертвило его. Магистрат города Минтурн решил немедленно казнить Мария и послал к нему в темницу одного пленного кимвра, бывшего городским служителем, с мечом. Когда кимвр вступил в мрачную келью, ему навстречу сверкнули пламенем глаза старого его победителя, и сильный голос крикнул ему из темноты: «У тебя, человек, достанет духу убить Гая Мария?» Тогда варвар бросил меч, выбежал из дверей и громко закричал: «Я не могу убить Гая Мария!» Минтурским городским представителям стыдно стало, что спаситель Италии нашел больше к себе почтения в варваре, которому он принес рабство, чем в согражданах, которых он спас. Они сказали: «Пускай же идет он беглецом куда хочет и терпит то, что ему суждено. Мы же будем молить богов не гневаться на нас за то, что мы Мария нагим и покинутым изгоняем из нашего города». Граждане толпами спешили к темнице и повели его, щедро снабженного жизненными припасами, к морю, где он сел на корабль, которым прибыл в Энарию. Здесь он нашел Грания и прочих друзей своих и отправился с ними в Африку. В Риме, между тем, Сулла старался упрочить свою победу. После отмены сульпициевых законов он заставил народ принять решение, чтобы в будущем законы были издаваемы только пинтурийскими комициями и никогда без предварительного заключения Сената. Затем он распорядился о выборе консулов на 87-й год. Но его насильственные действия, взятие штурмом родного города грубой солдатчины, оттолкнули от него большую часть знатных, так что выставленные им кандидаты потерпели неудачу, и консулом был избран рядом с Гнеем Октавием, приверженцем сенатской партии, Луций Корнелий Цинна, ревностный демократ. Торопясь в поход против Митридата, Сулла удовольствовался данным положением вещей и только заставил обоих консулов присягнуть, что они ничего не намерены изменить в существующих учреждениях. Но как только Сулла с войском оставил Италию, Цинна задумал возобновить сульпицыевы законы об уравнении новых граждан и отпущенников. Так как Октавий этому воспротивился, то на форуме произошел кровавый бой. Цинна со своими друзьями настаивал на своем и был отрешен от должности. Но он склонил на свою сторону войско, которое стояло в кампании для борьбы с непокорившимися еще союзниками, и предпринял поход против аристократов в Риме.
0: Мы читали главы из книги Генриха Штоля «История Древнего Рима в избранных биографиях». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Валентин Пикуль. Фрагмент из романа «Слово и дело». Читает Евгений Самоедов.
1: Праздник перекочевал из дворца царицы в манеж герцога. В галереях был накрыт особый стол для персон именитых и знатных. Здесь же Анна Леопольдовна и Елизавета Петровна сидели. Возле них пристроился Волынский, зубоскалил с ними, а на душе муторно было. Полон стол добра был, а есть не хотелось. В разговоре нервно играл вилкою для потрошения мозгов, половничком для разливания вин. Увидев Берона, кабинет-министр подошел к нему.
2: «Ваш свет! Выражаю вам извинения свои за то, что в комиссии манежа вашего осмелился Тредиаковского побить».
1: Берон глянул в кось, сказал по-русски одно лишь слово. «Ладно». В манеже были наскоро разбиты зимние сады. За одну ночь выросли тут кущи зеленые, средь померанцев и акаций похаживали послы иноземные. Шитарди встретил шведского посла, барона Нолькина. Отвел его в кусты, подальше от гостей. «Рад вас видеть, друг мой». «Ваша цель прибытия в Россию?» — отрывисто спросил швед. «Разбить союз России с Австрией. А ваша?» «Швеции надобно вернуть земли, потерянные в войнах с Россией при Петре Первом, и скоро мы это сделаем». «В любом случае», — продолжал Шетарди, «у нас с вами один сообщник, цесаревна Елизавета Петровна. Я с нею еще не беседовал о делах престольных, но для подкупа русской гвардии Версаль обещал мне выделить 1 000 000 ливров. Неожиданно кусты раздвинулись, и перед заговорщиками предстал нарядный молодой повеса. Хирург цесаревны Жано Лесток. «А я все слышал», — сказал он послам. «Но вам не следует меня бояться, ибо я из свиты той красавицы, о которой вы так нежно сейчас заботились». 1 000 000, — произнес Листок. «К чему так много? Гвардия вернулась из похода, и она готова перевернуть престол за гораздо меньшие суммы». «Вас подослала к нам цесаревна Елизавета?» «О, нет! Она трусиха. Я согласен подталкивать ее к престолу, если от 1 000 000 на мой стол перепадет 1 100 ливров. Миних по просьбе Берона отыскал Шитарди в саду.
2: «Маркиз, его светлость предлагает вам воспользоваться благами того стола, что накрыт в галерее для персон избранных».
1: Шитарди совсем не хотелось сидеть с министрами. «Я не имею дурной привычки отягощать себя ужином».
2: «Вас не станут кормить насильно», — отвечал фельдмаршал. «Но не упустите случая, чтобы полюбоваться нашими принцессами».
1: Шитарди отвечал с галантностью кавалера. «Благодарю. Если мне предоставлено лишний раз засвидетельствовать им свое почтение, то я не премину этим воспользоваться». Елизавета и Анна Леопольдовна пили за его здоровье. Рядом с цветущей и розовой цесаревной русской принцесса Мекленбургская казалась жалкой замухрышкой. Беременность ее уже была заметна, но грудь Анны Леопольдовны едва-едва наметилась под лифом. «Принцесса Елизавета, к которой я прежде подошел, — сообщал Шитарди в эту же ночь Флери, — желала, чтобы я остался подле нее. Я взял стул и поместился несколько позади ее. Она не замедлила мне сделать честь еще раз выпить за мое здоровье. Такая доброта с ее стороны дала мне свободу выпить и за ее, что она восприняла самым любезным образом». Сидя за спиной у Елизаветы, вдыхая запахи здорового женского тела, ослепленный белизной ее пышных плеч, маркиз Шитарди решил немножко поработать на пользу Франции. Выбрав момент, он шепнул Елизавете на ушко. «Мне интересно, что бы вы стали делать, если судьба вдруг вознесла бы вас на престол российский?» Ответ цесаревны превзошел все его ожидания.
3: «Боже, да я бы тогда всю жизнь в мужских штанах ходила!»
1: Бал открывался чинным менуэтом. В первой паре, на удивление всем, вышла Елизавета с маркизом Шетарди. Никто бы не догадался, что между ними вдруг вспыхнул роман. Роман авантюрный, роман любовный, роман небывалый. «Божественно! Очаровательно!» — шептал ей Шетарди. «Я схожу с ума! Вы меня окончательно покорили!» В это свидание с цесаревною Шетарди выявил в ней большую охоту к любви и полное отсутствие способностей к интриге политической. В этом смысле Елизавета была сущей бездарностью.
0: Мы читали фрагмент из романа Валентина Пикуля «Слово и дело». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, выбить украинских боевиков удалось в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр». Только на этом направлении потери ВСУ составили за сутки порядка 280 боевиков. До этого, напомню, стало известно, что российские военные освободили населенный пункт Артема в ДНР. Владимир Путин планирует провести 10 международных двусторонних встреч на полях саммита «Россия-АСЕАН», который состоится в Казани с 17 по 18 июня, пишут РИА Новости. Саммит приурочен к 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Каков экономический потенциал этой организации, в эфире «Радио Звезда» рассказал директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
2: Главный потенциал сейчас – это не только молодая рабочая сила, но целый ряд экономических льгот, которые поощряют инвесторов приходить в эти страны. Например, во Вьетнам сегодня инвестиции идут больше даже, чем в Китай. А Индонезия создала одно из самых больших количеств, например, университетов, связанных с технологиями и с бизнесом. Именно Юго-Восточная Азия, в целом страны АСЕАН, и будут новым центром роста. Очень удачное расположение, прекрасные географические и климатические условия, они позволяют АСЕАН довольно активно и быстро развиваться. И самое главное, АСЕАН – страны дружественные, дружественные к инвестициям, к переговорам.
1: В Казани также пройдет деловой форум «Россия-АСЕАН». На нем российские предприниматели и бизнесмены со всего мира обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества. Банк России выпустил первые рекомендации по информационной безопасности при внедрении искусственного интеллекта в финансовом секторе. Регулятор требует, чтобы автоматизированные платежи обязательно подтверждались сотрудниками учреждений. Финансовым организациям предписано разработать собственные модели угроз под контролем заместителя руководителя по защите информации. Стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ новых серий мультсериала «Маша и Медведь» более чем в 100 странах мира. В соглашение вошли эпизоды 8 и будущего 9 сезонов. Мультфильм входит в число самых узнаваемых в мире и удерживает рекорды по просмотрам на популярных видеохостингах. Помимо Netflix, сериал демонстрируют на китайской платформе Sigua Video и телеканалах Ближнего Востока и Азии. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Машины стали не только частью нашей повседневной жизни, но и полноценными персонажами и даже главными героями любимых книг. Специальный литературный проект «Радио Звезда». Автомобиль – не роскошь.
4: Илья Ильф и Евгений Петров. Фрагмент из романа «Золотой теленок». Читает Кирилл Рацик.
5: Зеленый ящик с четырьмя жуликами скачками понесся по дымной дороге. Машина подвергалась давлению таких же сил стихии, какие испытывает на себе пловец, купающийся в штормовую погоду. Ее внезапно сбивало налетавшим ухабом, втягивало в ямы, бросало со стороны на сторону и обдавало красной закатной пылью. «Послушайте, студент», — обратился Остап к новому пассажиру, который уже оправился от недавнего потрясения и беззаботно сидел рядом с командором. «Как же вы посмели нарушить Сухаревскую конвенцию? Этот почтенный пакт, утвержденный трибуналом Лиги наций!» Паниковский притворился, что не слышит, и даже отвернулся в сторону. «И вообще, — продолжал Остап, — у вас нечистая хватка. Только что мы были свидетелями отвратительной сцены. За вами гнались арбатовцы, у которых вы увели гуся. Жалкие, ничтожные люди!» — сердито забормотал Паниковский. «Вот как!» — сказал Остап. «А себя вы считаете, очевидно, врачом-общественником, джентльменом? Тогда вот что. Если вам, как истому джентльмену, взбредет на мысль делать записи на манжетах, вам придется писать мелом.
6: Почему? — раздраженно спросил новый пассажир.
5: — Потому что они у вас совершенно черные.
6: Не от грязи ли?
5: — Вы жалкий, ничтожный человек, — быстро заявил Паниковский. — И это вы говорите мне? Своему спасителю? — кротко спросил Остап. — Адам Казимирович, остановите на минутку вашу машину. — Благодарю вас. — Шура, голубчик, восстановите, пожалуйста, статус-кво. Балаганов не понял, что означает «статус-кво», но он ориентировался на интонацию, с какой эти слова были произнесены. Годливо улыбаясь, он принял Паниковского под мышки, вынес из машины и посадил на дорогу. — Студент, идите назад в Арбатов, — сухо сказал Остап. — Там вас с нетерпением ожидают хозяева гуся. А нам грубиянов не надо. Мы сами грубияны. — Едем!
7: Я больше не буду, — взмолился Паниковский. — Я нервный.
5: — Встаньте на колени, — сказал Остап. Паниковский так поспешно опустился на колени, словно ему подрубили ноги.
7: — Хорошо, — сказал Остап.
5: — Ваша поза меня удовлетворяет. — Вы приняты условно. До первого нарушения дисциплины с возложением на вас обязанностей прислуги за все. Антилопа Гну приняла присмиревшего грубияна и покатила дальше, колыхаясь, как погребальная колесница. Через полчаса машина свернула на большой Новозайцевский тракт и, не уменьшая хода, въехала в село. У бревенчатого дома, на крыше которого росла сучковатая и кривая радиомачта, собрался народ. Из толпы решительно выдвинулся мужчина без бороды. В руке безбородый держал листок бумаги.
8: «Товарищи!» — сердито крикнул он. «Считаю торжественное заседание открытым! Позвольте, товарищи, считать эти аплодисменты!»
5: Он, видимо, заготовил речь и уже заглядывал в бумажку, но, заметив, что машина не останавливается, не стал распространяться.
8: «Все в автодор!» —
5: поспешно сказал он, глядя на поравнявшегося с ним Остапа.
8: «Наладим серийное производство советских автомашин! Железный конь идет на смену крестьянской лошадке!»
5: И уже вдогонку удаляющемуся автомобилю, покрывая поздравительный гул толпы, выложил последний лозунг.
8: «Автомобиль не роскошь, а средство передвижения!»
5: За исключением Остапа, все антилоповцы были несколько обеспокоены торжественной встречей. Ничего не понимая, они вертелись в машине, как воробушки в гнезде. Паниковский, который вообще не любил большого скопления честных людей в одном месте, опасливо присел на корточки, так что глазам селян представилась только лишь грязная соломенная крыша его шляпы. Но Остап ничуть не смутился. Он снял фуражку с белым верхом и на приветствие отвечал гордым наклонением головы то вправо, то влево.
8: «Улучшайте дороги!» — закричал он на прощание. «Мерси за прием!»
5: И машина снова очутилась на белой дороге, рассекавшей большое тихое поле.
6: «Они за нами не погонятся?» — озабоченно спросил Паниковский. «Почему толпа? Что случилось?»
8: «Просто люди никогда не видели автомобиля», — сказал Балаганов.
5: «Обмен впечатлениями продолжается», — отметил Бендер. «Слово за водителем машины. Ваше мнение, Адам Казимирович?» Шофер подумал, пугнул звуками мальчиша собаку с дуру, выбежавшую на дорогу, и высказал предположение, что толпа собралась по случаю храмового праздника.
6: «Праздник такого рода, — разъяснил водитель антилопы, — часто бывает у селян».
5: «Да, — сказал Остап, — Теперь я ясно вижу, что попал в общество некультурных людей. То есть босиков без высшего образования. Ах, дети! Милые дети лейтенанта Шмидта! Почему вы не читаете газет? Их нужно читать. Они довольно часто сеют разумное, доброе, вечное. Остап вынул из кармана известие и громким голосом прочел экипажу «Антилопы» заметку об автомобильном пробеге «Москва-Харьков-Москва». «Сейчас», — самодовольно сказал он, — «мы находимся на линии автопробега приблизительно в 150 километрах впереди головной машины. Полагаю, что вы уже догадались, о чем я говорю». Нижние чины «Антилопы» молчали. Паниковский расстегнул пиджак и почесал голую грудь под грязным шелковым галстуком.
9: Значит, вы не поняли.
5: Как видно, в некоторых случаях не помогает даже чтение газет. Ну, хорошо, выскажусь более подробно, хотя это и не в моих правилах. Первое. Крестьяне приняли антилопу за головную машину автопробега. Второе. Мы не отказываемся от этого звания. Более того, мы будем обращаться ко всем учреждениям и лицам с просьбой оказать нам надлежащее содействие, напирая именно на то, что мы — головная машина. Третье. Впрочем, хватит с вас и двух пунктов. Совершенно ясно, что некоторое время мы продержимся впереди автопробега, снимая пенки, сливки и тому подобную сметану с этого высококультурного начинания. Речь великого комбинатора произвела огромное впечатление. Козлевич бросал на командора преданные взгляды. Балаганов растирал ладонями свои рыжие вихры и заливался смехом. Паниковский в предвкушении безопасной наживы кричал «Ура!». «Ну, хватит эмоций», — сказал Остап. «Ввиду наступления темноты объявляю вечер открытым». «Стоп!» Машина остановилась, и усталые антилоповцы сошли на землю. В поспевающих хлебах кузнечики ковали свое маленькое счастье. Пассажиры уже уселись в кружок у самой дороги, а старая антилопа все еще кипятилась. Иногда сам по себе потрескивал кузов, иногда слышалось в моторе короткое бряканье. Неопытный Паниковский развел такой большой костер, что, казалось, горит целая деревня. Огонь сопя кидался во все стороны. Покуда путешественники боролись с огненным столбом, Паниковский, пригнувшись, убежал в поле и вернулся, держа в руке теплый кривой огурец. Остап быстро вырвал его из рук Паниковского, говоря: «Не делайте из еды культа!» После этого он съел огурец сам. Поужинали колбасой, захваченной из дому хозяйственным Козлевичем, и заснули под звездами.
10: Радиозвезда.
4: Мы читаем фрагмент из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок».
5: «Ну-с», — сказал на рассвете Остап Козлевичу, — «приготовьтесь как следует. Такого дня, какой предстоит сегодня, ваша механическая корыта еще не видела и никогда не увидит». Балаганов схватил цилиндрическое ведро с надписью «Арбатовский родильный дом» и побежал за водой на речку. Адам Казимирович поднял капот машины, посвистывая, запустил руки в мотор и стал копаться в его медных кишочках. Паниковский оперся спиной на автомобильное колесо и, пригорюнившись, не мигая, смотрел на клюквенный солнечный сегмент, появившийся над горизонтом. У Паниковского оказалось морщинистое лицо со множеством старческих мелочей, мешочков, пульсирующих жилок и клубничных румянцев. Такое лицо бывает у человека, который прожил долгую порядочную жизнь, имеет взрослых детей, пьет по утрам здоровый кофе «Желудин» и пописывает в учрежденской стенгазете под псевдонимом «Антихрист».
9: «Рассказать вам, Паниковский, как вы умрете», — неожиданно сказал Остап. Старик вздрогнул и обернулся. «Вы умрете так. Однажды, когда вы вернетесь в пустой холодный номер гостиницы «Марсель», это будет где-нибудь в уездном городе, куда занесет вас профессия, вы почувствуете себя плохо. У вас отнимется нога. Голодный и небритый, вы будете лежать на деревянном топчине, и никто к вам не придет. Паниковский, никто вас не пожалеет. Детей вы не родили из экономии, а жен бросали. Вы будете мучиться целую неделю. Агония ваша будет ужасна. Вы будете умирать долго, и это всем надоест. Вы еще не совсем умрете, а бюрократ, заведующий гостиницей, уже напишет отношение в отдел коммунального хозяйства о выдаче бесплатного гроба. А как ваше имя и отчество?
6: Михаил Самуэльевич, ответил пораженный Паниковский.
9: О выдаче бесплатного гроба для гражданина М.С. Паниковского. Впрочем, не надо слез. Годика два вы еще протянете. Теперь к делу. Нужно позаботиться о культурно-агитационной стороне нашего похода. Остап вынул из автомобиля свой акушерский саквояж и положил его на траву. «Моя правая рука», — сказал великий комбинатор, похлопывая саквояж по толстенькому колбасному боку. «Здесь все, что только может понадобиться элегантному гражданину моих лет и моего размаха». Бендер присел над чемоданчиком, как бродячий китайский фокусник над своим волшебным мешком, и одну за другой стал вынимать различные вещи. Сперва он вынул красную нарукавную повязку, на которой золотом было вышито слово «распорядитель». Потом на траву легла милицейская фуражка с гербом города Киева, 4 колоды карт с одинаковой рубашкой и пачка документов с круглыми сиреневыми печатями. Весь экипаж антилопы Гну с уважением смотрел на саквояж. Оттуда появлялись все новые предметы. «Вы, голуби, — говорил Остап, — вы, конечно, никогда не поймете, что честный советский паломник-пилигрим вроде меня не может обойтись без докторского халата». Кроме халата в саквояже оказался и стетоскоп. «Я не хирург, — заметил Остап, — я невропатолог, я психиатр, я изучаю души своих пациентов. И мне почему-то всегда попадаются очень глупые души». Затем на свет были извлечены азбука для глухонемых, благотворительные открытки, эмалевые нагрудные знаки и афиша с портретом самого Бендера в шальварах и челме. На афише было написано: «Приехал жрец, знаменитый бомбейский брамин-йог, сын крепыша, любимец Рабиндраната Тагора, Иоканаан Марусидзе, заслуженный артист союзных республик. Номера по опыту Шерлока Холмса, индийский факир, курочка-невидимка, свечи с Атлантиды, адская палатка, пророк Самуил отвечает на вопросы публики, материализация духов и раздача слонов. Входные билеты от 50 копеек до 2 рублей». Грязная, захватанная руками челма появилась вслед за афишей. «Ну, этой забавой я пользуюсь очень редко», — сказал Остап. «Но представьте себе, что на жреца больше всего ловятся такие передовые люди, как заведующие железнодорожными клубами. Работа легкая, но противная. Мне лично претит быть любимцем Рабиндраната Тагора. А пророку Самуилу задают одни и те вопросы: почему в продаже нет животного масла, или еврей ли вы?» В конце концов Остап нашел то, что искал: жестяную лаковую коробку с медовыми красками в фарфоровых ванночках и 2 кисточки. «Машину, которая идет в голове пробега, нужно украсить хотя бы одним лозунгом», — сказал Остап. и на длинной полоске желтоватой бязи, извлеченной из того же саквояжа, он вывел печатными буквами коричневую надпись. «Авто

0: Балаганов напялил на свою рыжую голову кепку, которую постоянно таскал в кармане. Паниковский вывернул манжеты на левую сторону и выпустил их из-под рукавов на 2 сантиметра. Козлевич заботился больше о машине, чем о себе. Перед отъездом он вымыл ее водой, и на неровных боках антилопы заиграло солнце. Сам командор весело щурился и задирал спутников. «Влево на борту деревня!» — крикнул Балаганов, полочкой приставив ладонь ко лбу. «Останавливаться будем?» «Позади нас, — сказал Остап, — идут 5 первоклассных машин. Свидание с ними не входит в наши планы. Нам надо поскорее снимать сливки, посему остановку назначаю в городе Удоеве. Там нас, кстати, должна поджидать бочка с горючим». «Ходу, Казимирыч!»
1: «На приветствие отвечать?» — озабоченно спросил Балаганов.
0: «Отвечать поклонами и улыбками. Ртов прошу не открывать. Не то вы черт знает чего наговорите». Деревня встретила головную машину приветливо. На обочине гостеприимство здесь носило довольно странный характер. Видимо, деревенская общественность была извещена о том, что кто-то проедет, но кто проедет и с какой целью, не знала. Поэтому на всякий случай были извлечены все изречения и девизы, изготовленные за последние несколько лет. Вдоль улицы стояли школьники с разнокалиберными старомодными плакатами «Привет Лиге Времени» и ее основателю, дорогому товарищу Керженцеву. «Не боимся буржуазного звона, ответим на ультиматум Керзона. Чтоб дети наши не угасли, пожалуйста, организуйте ясли». Кроме того, было множество плакатов, исполненных преимущественно церковно-славянским шрифтом, с одним и тем же приветствием «Добро пожаловать». Все это живо пронеслось мимо путешественников. На этот раз они уверенно размахивали шляпами. Паниковский не удержался и, несмотря на запрещение, вскочил и выкрикнул невнятное, политически безграмотное приветствие. Но за шумом мотора и криками толпы никто ничего не разобрал.
2: «Гип-гип, ура!» — закричал Остап.
0: Козлевич открыл глушитель, и машина выпустила шлейф синего дыма, от которого зачихали бежавшие за автомобилем собаки.
3: «Как с бензином?» — спросил Остап. «До Удоева хватит? Нам только 30 километров сделать, а там все отнимем».
1: «Должно хватить», — с сомнением ответил Козлевич.
3: «Имейте в виду», — сказал Остап, строго оглядывая свое войско. «Мародерства не допущу. Никаких нарушений закона. Командовать парадом буду я».
0: Паниковский и Балаганов сконфузились.
3: «Все, что нам надо, удоевцы отдадут сами. Вы это сейчас увидите. Заготовьте место для хлеб-соли».
4: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Мы читаем фрагмент из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок».
0: 30 километров антилопа пробежала за 1.5 часа. Последний километр Козлевич очень суетился, поддавал газу и сокрушенно крутил головою, но все усилия, а также крики и понукания Балаганова ни к чему не привели. Блестящий финиш, задуманный Адамом Казимировичем, не удался из-за нехватки бензина. Машина позорно остановилась посреди улицы, не дойдя 100 метров до кафедры, увитой хвойными гирляндами, в честь отважных автомобилистов. Собравшиеся с громкими криками бросились навстречу прибывшему из мглы веков Лорен Дитриху. Тернии славы сейчас же впились в благородные лбы путников. Их грубо вытащили из машины и принялись качать с таким ожесточением, будто они были утопленниками, и их во что бы то ни стало нужно было вернуть к жизни. Козлевич остался у машины, а всех остальных повели к кафедре, где по плану намечен был летучий 3-часовой митинг. К Остапу притиснулся молодой человек шоферского типа и спросил:
6: «Как остальные машины?»
3: «Отстали», — равнодушно ответил Остап. «Проколы, поломки, энтузиазм населения — все это задерживает.

0: вы в командорской машине, не отставал шофер-любитель. Клептунов с вами?
1: Клептунова я снял с пробега, сказал Остап недовольно.
2: А профессор Песочников на Покарде?
1: На Покарде.
2: А писательница Вера Круц,
0: любопытствовал полушофер.
2: Вот бы на нее посмотреть. На нее и на товарища Нижинского. Он тоже с вами.
1: Знаете, сказал Остап, я утомлен пробегом.
2: А вы на Студебекере?
1: Можете считать нашу машину Студебекером, сказал Остап злобно. Но до сих пор она называлась Лорен Дитрих. Вы удовлетворены?
0: Но шофер-любитель удовлетворен не был.
2: «Позвольте!» — воскликнул он с юношеской назойливостью. «Но ведь в пробеге нет никаких Лорен Дитрихов. Я читал в газете, что идут два Покарда, два Фиата и один Студебекер».
1: «Идите к чертовой матери со своим Студебекером!» — заорал Остап. «Кто такой Студебекер? Это ваш родственник?» «Студебекер! Папа ваш, Студебекер! Чего прилипли к человеку? Русским языком ему говорят, что Студебекер в последний момент заменен Лорен Дитрихом, а он морочит голову. Ты Студебекер!»
0: Юношу уже давно оттеснили распорядители, а Остап долго еще взмахивал руками и бормотал.
1: «А ты знатоки! Убивать таких знатоков! Студебекер ему подавай!»
0: Председатель комиссии по встрече автопробега протянул в своей приветственной речи такую длинную цепь придаточных предложений, что не мог из них выкарабкаться в течение получаса. Все это время командор пробега провел в большом беспокойстве. С высоты кафедры он следил за подозрительными действиями Балаганова и Паниковского, которые слишком оживленно шныряли в толпе. Бендер делал страшные глаза и, в конце концов, своей сигнализацией пригвоздил детей лейтенанта Шмидта к одному месту.
1: «Я рад, товарищи!» — заявил Остап в ответной речи. «Нарушить автомобильной сиренной патриархальную тишину города Удоева! Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения! Железный конь!» Идет на смену крестьянской лошадке. Наладим серийное производство советских автомашин. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Я окончаю, товарищи. Предварительно закусив, мы продолжим наш далекий путь.
0: Пока толпа, недвижимо расположившаяся вокруг кафедры, внимала словам командора, Козлевич развил обширную деятельность. Он наполнил бак бензином, который, как и говорил Остап, оказался в высшей очистке. Беззастенчиво захватил в запас три больших бидона горючего, переменил камеры и протекторы на всех четырех колесах. Захватил помпу и даже домкрат. Этим он совершенно опустошил как базисный, так и операционные склады Удоевского отделения «Автодора». Дорога до Черноморска была обеспечена материалами. Не было, правда, денег. Но это командора не беспокоило. В Удоеве путешественники прекрасно пообедали.
1: «О карманных деньгах не надо думать», — сказал Остап. «Они валяются на дороге, и мы их будем подбирать по мере надобности».
0: Между древним Удоевым, основанным в 794 году, и Черноморском, основанным в 1794 году, лежали тысячи лет и тысячи километров грунтовой и шоссейной дороги. За эту тысячу лет на магистрали Удоев-Черное море появлялись различные фигуры. Двигались по ней разъездные приказчики с товарами византийских торговых фирм. Навстречу им из гудящего леса выходил соловей-разбойник, грубый мужчина в каракулевой шапке. Товары он отбирал, а приказчиков выводил в расход. Прили по этой дороге завоеватели со своими дружинами, проезжали мужики, с песнями тащились странники. Жизнь страны менялась с каждым столетием. Менялась одежда, совершенствовалось оружие, были усмирены картофельные бунты, люди научились брить бороды, полетел первый воздушный шар, были изобретены железные близнецы, пароход и паровоз, затрубили автомашины. А дорога осталась такой же, какой была при Соловье-разбойнике. Горбатая, покрытая вулканической грязью или засыпанная пылью, ядовитой, словно порошок от клопов, протянулась отечественная дорога мимо деревень, городков, фабрик и колхозов. Протянулась тысячеверстной западней. По ее сторонам, в желтеющих оскверненных травах, валяются скелеты телег и замученные издыхающие автомобили. Быть может, эмигранту, обезумевшему от продажи газет среди асфальтовых полей Парижа, вспоминается российский проселок, очаровательной подробностью родного пейзажа. В лужице сидит месяц, громко молятся сверчки и позванивает пустое ведро, подвязанное к мужицкой телеге. Но месячному свету дано уже другое назначение. Месяц может отлично сиять на гудронных шоссе. Автомобильные сирены и клаксоны заменят симфонический звон крестьянского ведерка, а сверчков можно будет слушать в специальных заповедниках. Там будут построены трибуны, и граждане, подготовленные вступительным словом какого-нибудь седого сверчковеда, смогут вдосталь насладиться пением любимых насекомых.
3: Мы читали фрагмент из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок».

0: Радио «Звезда». Машины стали не только частью нашей повседневной жизни, но и полноценными персонажами и даже главными героями любимых книг. Специальный литературный проект «Радио «Звезда» «Автомобиль – не роскошь».
1: Василий Шукшин. Рассказ «Светлые души». Читает Владимир Антоник.
2: Михаил Обеспалов полторы недели не был дома. Возили зерно из далеких глубинок. Приехал в субботу, когда солнце уже садилось. На машине. Долго выруливал в узкие ворота, сотрясая застоявшийся теплый воздух гулом мотора. Въехал, заглушил мотор, открыл капот и залез под него. Из избы вышла жена Михайлы, Анна, молодая круглолицая баба. Постояла на крыльце, посмотрела на мужа и обиженно заметила: «Ты б хоть поздороваться зашел». «Здорово, Нюся», — приветливо сказал Михайло и пошевелил ногами, в знак того, что он все понимает, но очень сейчас занят. Анна ушла в избу, громко хлопнув дверью. Михайло пришел через полчаса. Анна сидела в переднем углу, скрестив руки на высокой груди. Смотрела в окно. На стук двери не повела бровью. «Ты чего?» — спросил Михайло. «Ничего. Вроде сердишься». «Ну что ты? Разве можно на трудящий народ сердиться?» С неумелой насмешкой и горечью возразила Анна. Михайло неловко потоптался на месте, сел на скамейку у печки, стал разуваться. Анна глянула на него и всплеснула руками. «Ой, мамочка родимая, грязный-то!» «Пыль», — объяснил Михайло, засовывая портянки в сапоги. Анна подошла к нему, разняла на лбу спутанные волосы, потрогала ладошкой небритые щеки мужа и жадно прильнула горячими губами к его потрескавшимся, солоновато-жестким, пропахшим табаком и бензином губам.
3: «Ой, прямо места живого не найдешь, Господи ты мой!»
2: — жарко шептала она, близко разглядывая его лицо. Михайло прижал к груди податливое мягкое тело и счастливо гудел. «Замараешь тебя всю, дуреха такая!»
3: «Ну и марай, не думай, побольше бы так марал».
2: «Соскучилась, небось?»
3: «Соскучишься, уедет на целый месяц».
2: «Где ж на месяц? Эх ты, акварель!»
3: «Пусти, пойду баню посмотрю. Готовься, белье вон на ящике».
2: Она ушла. Михайло, ступая до горяча натруженными ногами по прохладным доскам вымытого пола, прошел в сени, долго копался в углу среди старых замков, железяк, мотков проволоки. Что-то искал. Потом вышел на крыльцо, крикнул жене: «Ань, ты случайно не видела карбюратор?»
3: «Какой карбюратор?»
2: «Ну такой, с трубочками».
3: «Не видала я никаких карбюраторов. Началось там опять».
2: Михайло потер ладонью щеку, посмотрел на машину, ушел в избу. Поискал еще под печкой, заглянул под кровать. Карбюратора нигде не было.
3: Пришла Анна. «Собрался?»
2: «Тут, понимаешь, штука одна потерялась», — сокрушенно заговорил Михайло. «Куда она, окаянная?»
3: «Господи!»
2: Анна поджала малиновые губы. На глазах ее заблестели светлые капельки слез.
3: «Ни стыда, ни совести у человека. Побудь ты хозяином в доме. Приедет раз в год, и то никак не может расстаться со своими штуками».
2: Михайло поспешно подошел к жене. «Чего сделать, Нюся?»
3: «Сядь со мной».
2: Анна смахнула слезы. Сели.
3: «У Василисы Калугиной есть полупальто плюшевое. Хорошенькое. Видел, наверное, она в нем по воскресеньям на базар ездит.
4: Михайло на всякий случай сказал: «Ага, такое, знаешь...»
3: Михайло хотел показать, какое пальто у Василисы, но скорее показал, как сама Василиса ходит, вихляясь без меры. Ему очень хотелось угодить жене. «Вот, она это полупальто продает. Просит 400.
4: «Так, Михайло не знал, много это или мало».
3: «Так вот я думаю, купить бы его, а тебе на пальто соберем ближе к зиме. Шибко оно тянется мне, Миша. Я давеча примерила, как влитое сидит».
4: Михайло тронул ладонью свою выпуклую грудь. «Взять это полупальто, чего тут думать?»
3: «Погоди ты», — разлысил лоб. «Денег-то нету, а я вот что придумала. Давай продадим одну овечку, а себе ягненка возьмем».
4: «Правильно», — воскликнул Михайло.
3: «Что правильно?»
4: «Продать овечку».
3: «Тебе хоть все продать».
4: Анна даже поморщилась.
3: Михайло растерянно заморгал добрыми глазами.
4: «Сама же говорит, елки зеленые».
3: «Так я говорю, а ты пожалей. А то я продать, и ты продать. Ну и распродадим так все на свете».
4: Михайло открыто залюбовался женой. «Какая ты у меня головастая».
1: Анна покраснела от похвалы.
3: «Разглядел только».
1: Из бани возвращались поздно. Уже стемнело. Михайло по дороге отстал.
3: Анна с крыльца услышала, как скрипнула дверца кабины. «Миша!»
4: «Аньки, сейчас, Нюся, воду из радиатора спущу».
3: «Замараешь белье-то!»
1: Михайло в ответ зазвякал гаечным ключом.
3: «Миша! Миша!»
4: «Одну минуту, Нюся!»
3: «Я говорю, замараешь белье-то!»
4: «Я же не прижимаюсь к ней!»
1: Анна скинула с пробоя дверную цепочку и осталась ждать мужа на крыльце. Михайло, мелькая во тьме кальсонами, походил около машины, вздохнул, положил ключ на крыло, направился к избе.
3: «Ну, сделал?»
4: «Надо бы карбюратор посмотреть. Стрелять что-то начала».
3: «Ты ее не целуешь случайно? Ведь за мной в женихах так не ухаживал, как за ней. Черт ее надавал проклятую!»
4: — рассердилась Анна. «Ну вот, при чем она здесь?»
3: «Притом, жизни никакой нету».
1: В избе было чисто, тепло. На шестке весело гудел самовар. Михайло прилег на кровать. Анна собирала на стол ужин. Неслышно ходила по избе, носила бесконечные туиски, кринки и рассказывала последние новости.
3: «Он уж было закрывать собрался магазин свой, а тот то ли поджидал специально, тут и был. Здрасте, — говорит, — я ревизор».
4: «Ха, ну?» — Михайло слушал.
3: «Ну, тот туда-сюда заягозил, тыр-пыр, семь дыр, а выскочить некуда. Да, хворым прикинулся».
4: «А ревизор что?»
3: «А ревизор свое гнет. Давайте делать ревизию. Опытный попался».
4: «Так, влопался, голубчик».
3: «Всю ночь сидели, а утром нашего Ганю прямо из магазина да в КПЗ».
4: «Сколько дали?»
3: «Еще не судили. Во вторник суд будет. А за ними давно уж народ замечал. Зоечка-то его последнее время в день по два раза переодевалась. Не знала, какое платье надеть. Как на пропасть. А сейчас ноет, ходит. Может, ошибка еще? Ошибка. А Ганя ошибется».
1: Михайло задумался о чем-то. За окнами стало светло. Взошла луна, где-то за деревней голосила поздняя гармонь.
3: «Садись, Миша».
1: Михайло задавил в пальцах окурок, скрипнул кроватью.
4: «У нас одеяло какое-нибудь старое есть?» — спросил он.
3: «Зачем?»
4: «А в кузов постелить. Зерна много сыплется».
3: «Что, они не могут вам брезенты выдать?»
4: «Их пока жареный петух не клюнет, не хватится. Все обещают».
3: «Завтра найдем чего-нибудь».
1: Ужинали, не торопясь, долго. Анна слазила в подпол, нацедила ковшик медовухи для пробы.
3: «Ну-ка, оцени».
1: Михаил одним духом осушил ковш, отер губы и только после этого выдохнул.
4: «Ах, хороша!»
3: «К празднику совсем дойдет. Ешь теперь, прямо с лица весь опал. Ты шибко уж дурной, Миша, до работы. Нельзя так. Другие, посмотришь, гладкие приедут, как боровья. Сытые, загляденье. А на тебя смотреть страшно».
4: «Ничего», — гудел Михайло. «Как у вас тут?
3: Рожь сортируем. Полища. Бери вон блинцы со сметанкой из новой пшеницы. Хлеба-то нынче сколько, Миша. Прямо страсть берет. Куда уж его столько?»
4: «Нужно. Весь СССР прокормить — это 1/6 часть».
3: «Ешь, ешь. Люблю смотреть, как ты ешь. Иной раз аж слезы наворачиваются почему-то».
1: Михайло раскраснелся. Глаза заискрились веселой лаской. Смотрел на жену, как будто хотел сказать ей что-то очень нежное. Но, видно, не находил нужного слова. Спать легли совсем поздно. В окна лился негреющий серебристый свет. На полу в светлом квадрате шевелилось темное кружево теней. Гармонь ушла на покой. Теперь только далеко в степи, ровно на одной ноте, гудел одинокий трактор.
4: «Ночь-то!» —
1: восторженно прошептал Михайло.
3: Анна, уже полусонная, пошевелилась. «А?
4: Ночь, говорю.
3: Хорошая
4: сказка просто.
3: И перед рассветом под окном пташка какая-то распевает», —
1: невнятно проговорила Анна, забираясь под руку мужа.
3: «До того красиво».
4: «Соловей?»
3: «Какие же сейчас соловьи?»
4: «Да, верно».
1: Замолчали. Анна, крутившая весь день тяжелую веялку, скоро уснула. Михаил полежал еще немного, потом осторожно высвободил свою руку, вылез из-под одеяла и на цыпочках вышел из избы. Когда через полчаса Анна хватилась мужа и выглянула в окно, она увидела его у машины. На крыле ослепительно блестели под луной его белые кальсоны. Михаил продувал карбюратор. Анна негромко окликнула его. Михайло вздрогнул, сложил на крыло детали и мелкой рысью побежал в избу. Молчком залез под одеяло и притих. Анна, устраиваясь около его бока, выговорила ему:
3: «На одну ночь приедет, и то норовит убежать. Я ее подожгу когда-нибудь, твою машину. Она дождется у меня».
1: Михайло ласково похлопал жену по плечу. Успокаивал. Когда обида малость прошла, он повернулся к ней и стал рассказывать шепотом.
4: «Там что, оказывается, маленький клочочек ваты попал в жиклер. А он же, знаешь, жиклер. Там иголка не пролезет».
3: «Но теперь-то все хоть?»
4: «Конечно».
3: «Бензином опять несет. Ох, господи».
1: Михайло хохотнул, но тут же замолчал. Долго лежали молча. Анна опять стала дышать глубоко и ровно. Михайло осторожно кашлянул, послушал дыхание жены и начал вытаскивать руку.
3: «Ты опять?»
1: — спросила Анна.
4: «Я попить хочу».
3: «В сенцах в кувшине квас, потом закрой его».
1: Михайло долго возился среди тазов, кадочек, нашел, наконец, кувшин,
2: опустился на колени и, приложившись, долго пил холодный с кислинкой квас.
4: «Ой, елки зеленые, тебе надо?»
3: «Нет, не хочу».
2: Михаил шумно вытер губы, распахнул дверь сеней. Стояла удивительная ночь, огромная, светлая, тихая. По небу кое-где плыли легкие, насквозь пронизанные лунным светом облачка. Вдыхая всей грудью вольный, настоянный на запахе полыни воздух, Михайло сказал негромко:
4: «Ты гляди, что делается ночь-то».
5: Мы читали рассказ Василия Шукшина «Светлые души».

0: Радиозвезда. Иван Александрович Гончаров. Фрагмент из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
1: Капитан и так называемый дед, хорошо знакомый читателям Паллады, старший штурманский офицер, ныне генерал, оба были наверху и о чем-то горячо и заботливо толковали. Дед беспрестанно бегал в каюту, к карте и возвращался. Затем оба зорко смотрели на оба берега, на море, в напрасном ожидании лоцмана. Я все любовался на картину, особенно на целую стаю купеческих судов, которые, как утки, плыли кучей и все жались к шведскому берегу. А мы шли почти посредине, несколько ближе к датскому. Тревожился поминутно капитан, тревожился и дед, и не раз, конечно, называл лоцмана за неявку каторжным. Он побежал в 20-й раз вниз. Вдруг капитан послал поспешно за ним. Они, казалось, оба были чем-то поражены. «Мы на мели!» Дошли до моего слуха тихие слова. Я пощупал ногой палубу. Она перестала двигаться, ноги стояли будто на земле. Я смотрел на все это рассеянно и слушал с большим равнодушием, что говорили кругом. Меня убаюкивал тихий плеск вод моря, теплая погода и поглощала картина новых берегов. А еще более радовала затихшая головная и зубная боль. «Какая благодать!» — говорил я себе, ощутив под ногами неподвижные доски палубы. Но что за суматоха поднялась на фрегате? «Из-за таких пустяков!» — думал я. Засвистали всех наверх. Поднялась возня, шум. Спускать шлюпку, завозить верпы. Только и слышалось. Офицеры, кто спал, кто читал или писал, все принялись за дело. Верпы — маленькие якоря, которые, завезя на несколько десятков сажен от фрегата, бросают на дно, а канат от них наматывают на шпиль и вертят последний, чтобы таким образом сдвинуть судно с места. Это своего рода домашний способ тушить огонь до прибытия пожарной команды. Но тяжелый наш фрегат с грузом не на одну сотню тысяч пудов точно обрадовался случаю и лег прочно на песок, как иногда добрый пьяница, тоже нагрузившись и долго шлепая неверными стопами по грязи, вдруг возьмет, да и ляжет средь дороги. Напрасно трезвый товарищ толкает его в бока, приподнимает то руку, то ногу, иногда голову. Рука, нога и голова падают снова, как мертвые. Гуляка лежит тяжело, неподвижно и безнадежно, пока не придут двое городовых на помощь. И фрегат, потрагиваемый слабыми верпами, как будто поддастся, поползет, крякнет, раздадутся радостные восклицания, но не с места. Нет, надо послать за городовым. И послали. Смотрел я на всю эту суматоху и дивился. Вот привычные люди, у которых никаких страшных минут не бывает, а теперь как будто боятся. На мели. Великая важность. Постоим, да и сойдем, как задует ветер посвежее, заколеблется море. Думал я, твердо шагая по твердой палубе. Неопытный слепец. Подступиться разве к ним и спросить, что их так тревожит? Приступу нет и не глядят. Я помню только, что один из офицеров, барон Шлиппенбах, оделся в полную форму и поспешно послан был в Копенгаген за пароходом помочь нам сняться с мели. Пока моряки переживали свою страшную минуту, не за себя, а за фрегат, конечно, я и другие, неприкосновенные к делу, пили чай, ужинали и, как у себя дома, легли спать. Это в первый раз после тревог, холода, качки. «Какая благодать!» — твердил я, ложась как на берегу дома, на неподвижную постель. «Завозите себе там верпы, а я усну, как давно не спал». Чуть ли не грезилось мне тогда во сне, что мы дальше не пошли, а так на мели остались, что морское начальство в Петербурге соскучилось ждать, когда мы сдвинемся, и отложило экспедицию, и что мы все воротились домой безмятежно спать на незыблемых ложах. Но под утро, сквозь сон, я услышал звук боцманских свистков, почувствовал, как моя койка закачалась подо мной, и как нас потащил могучий городовой пароход из Копенгагена. Тогда, кажется, явился и лоцман. На другой день, когда вышли из Зунда, я спросил, отчего все были в такой тревоге, тем более что средства, то есть Копенгаген и пароход, были под рукой. Тогда только объяснили мне техническую сторону дела. Что значит, когда судно приткнется к мели? Прежде всего, даже легкое приткновение что-нибудь попортит в киле или в обшивке. У нашего фрегата действительно, как оказалось, при осмотре в портсмутском доке оторвалось несколько листов медной обшивки, а без обшивки плавать нельзя, ибо де к дереву пристают во множестве морские инфузории и точат его. А главное, если бы задул свежий ветер и развел волнение, то фрегат не сошел бы с мели, как я по младенчеству своему в морском деле полагал, а разбился бы в щепы, и опять-таки мы все воротились бы домой, думал я, дополняя свою грезу. Берег близко, рукой подать. Не утонули бы мы, а я еще немного и плавать умею. Опять неопытность. Уметь плавать в тихой воде, в речках, да еще в купальнях, и плавать по морским, расходившимся волнам — это неизмеримое, как я убедился, после разницы. В последнем случае редкий матрос, привычный пловец, выплывет. Таким образом, опасная минута, продолжавшаяся ночь, была мною вовсе не замечена. Но не на море только, а вообще в жизни, на всяком шагу, грозят нам опасности. Часто, к спокойствию нашему, незамечаемые. Зато как будто для уравновешения, хорошего с дурным, всюду рассеяно много страшных минут, где воображение подозревает опасность, которой нет. На море в этом отношении много клеплют напрасно, благодаря страшным в глазах непривычных людей минутам. И я бывал в числе последних, пока не был на море. Впрочем, нельзя сказать, чтобы и сами моряки были вовсе нечувствительны ко всем случайностям, постигающим плавателей. Не из камня же они. Люди везде люди. И искренний моряк, а моряки почти все таковы, всегда откровенно сознается, что он не бывает вполне равнодушен к трудным или опасным случаям, переживаемым на море. Бывает у моряка и тяжело, и страшно на душе, и он редко под влиянием таких минут решается про себя не ходить больше в море, лишь только доберется до берега. А поживший неделю-другую, месяц на берегу, его неудержимо тянет опять на любимую стихию, к известным ему испытаниям. Но моряк, конечно, не потревожится никогда пустыми страхами воображения и не поддастся мелочным и малодушным опасениям на каждом шагу по привычке к морю с ранней молодости.
0: Мы читали фрагмент из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Следуя через пролив Ла-Манш, фрегат «Адмирал Григорович» предупредительным огнем отогнал яхту «Bright Future» под флагом Великобритании. Она опасным курсом следовала на сближение с российским кораблем. По данным нашего Министерства обороны, опасный инцидент произошел накануне. Гражданское судно шло на перерез сторожевому кораблю Черноморского флота. Российские моряки в соответствии с международными правилами предупреждения столкновений судов несколько раз попытались связаться по радио с экипажем британского судна. Никаких изменений курса следования яхты или ответа на запросы не последовало. После чего с фрегата запустили сигнальные ракеты и включили звуковую сирену, но Bright Future упорно продолжала следовать своим опасным курсом. После сокращения дистанции до 150 метров командиром фрегата было принято решение произвести предупредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового вооружения. Только после этого яхта сразу изменила курс и продолжила движение на удаление от российского военного корабля. В российском оборонном ведомстве отметили, что экипаж фрегата «Адмирал Григорович» действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства. Евросоюз может, цитата, просто развалиться в случае, если туда вступит Украина, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом он говорил на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
2: Евросоюз все свои конструкции в сфере укрепления безопасности выстраивает против Российской Федерации. И это вот с точки зрения наших интересов. Подключение Украины в Евросоюз будет, безусловно, использоваться теми, кто хочет его милитаризировать. Тем более сам Зеленский неоднократно говорил, что он готов возглавить европейские вооруженные силы. Что-то близкое к этому он произносил. Ну, а с точки зрения внутренних проблем Евросоюза, ну, может, и неплохо, чтобы туда Украина вступила, они тогда просто развалятся.
1: Сергей Лавров также отметил безразличие главы НАТО Марка Рютте ко мнению Штатов о неприемлемости вступления Украины в Североатлантический альянс. По его словам, Москва готова к переговорам по Украине, но не наблюдает такой готовности на другой стороне. Лидеры стран G7 пообещали усилить санкционное давление на Россию, в том числе на ее нефтегазовый сектор. Об этом говорится в их совместном заявлении по геополитическим вопросам. По мнению политиков, соглашение между Вашингтоном и Тегераном о разблокировке Ормузского пролива формирует наиболее подходящие условия для усиления антироссийских рестрикций. Страны G7 также планируют увеличить поставки в Украине комплексов противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств большой дальности.

0: Радио «Звезда».
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Оренбург. Дом-музей семьи Ростроповичей. Список его заслуг обычно не дочитывают до конца. Устают. Однако жизнь этого выдающегося музыканта с мировым именем неразрывно связана с Оренбургом. Мстислав Ростропович прожил здесь недолго. Всего несколько лет во время эвакуации. Но оставил свой след в истории города. Его именем назван Оренбургский институт искусств, а дом, где он жил, на улице Зиминской, 25, стал музеем.
1: Имя на карте.
2: Мстислав Ростропович родился в марте 1927 года в семье виолончелиста Леопольда Ростроповича и пианистки Софьи Федотовой. Тогда они жили в Баку. Преподавали в Азербайджанской консерватории. После Баку была Москва, музыкальная школа имени Гнесиных. Когда началась война, Ростроповичи эвакуировались в Чкалов, так тогда назывался Оренбург. Они уехали на историческую родину. Слава учился здесь в музыкальном училище, а в свободное от занятий время играл на виолончели в госпиталях перед ранеными бойцами.
1: Имя на карте.
2: Тот короткий период жизни в Оренбурге действительно закалил молодого Ростроповича как человека, как мужчину. В 42-м году умер отец. Горе. И вообще, время было трудное. Но именно характер помог в дальнейшем не просто выжить, но и стать тем, кем он стал. И никогда не пасовать перед сложностями. Однажды Ростроповича, как солиста Московской филармонии, включили в бригаду по обслуживанию целинных земель. Артисты приехали на полевой стан. Никакого зала, степь. Народ сидит прямо на земле. Фортепиано нет. Ростропович разволновался, как же без аккомпанемента. Композитор Ян Френкель его успокоил.
3: Славочка, у меня аккордеон. Чем не аккомпанемент?
2: И вот уже Ростропович играет на виолончели, Френкель растягивает меха, аккомпанирует как может. Зрители, те, что на земле сидят, внимательно слушают. Вдруг откуда-то из задних рядов поднимается здоровенный целинник в робе. Этакий герой Бориса Андреева из кинофильма «Трактористы». И, перешагивая через сидящих, неторопливо, в развалочку, движется к сцене. Ростропович шепчет коллеге.
4: Яник, что-то мне все это не нравится. Играй побыстрее.
2: Однако закончить не успели. Здоровяк дошел до концертантов, зажал гриф виолончели огромной лапой и внушительным басом сказал Ростроповичу:
5: «Слышь, браток, хорош скрипеть, дай гармонь послушать».
2: Музыканты выдохнули. Обошлось. Френкель заиграл «Катюшу». Зрители заулыбались.
1: Имя на карте.
4: Это не просто город, которому я обязан тем, что стал человеком. Это настоящее сердце России. И я его чувствую.
2: Оренбург маэстро не забывал никогда. Кстати, за то, что мальчиком играл перед ранеными, Ростроповича наградили медалью «За победу над Германией». Эта награда стала для него самой дорогой в жизни. Оренбург. Дом-музей семьи Ростроповичей.
1: Имя на карте.
6: Премьера на радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
7: По лётному полю посёлка в заполярном пи.

0: Радио «Звезда».
1: Человек и время. Внутри каждого человека тикают маленькие биологические часы. Они управляют вашим сном, температурой, голодом и даже настроением. Эти суточные циклы называют циркадными ритмами. Их задача – синхронизировать работу организма со сменой дня и ночи. Главный дирижер этих ритмов – крошечная область в мозге, которая называется супрахиазматическое ядро. Именно оно получает сигнал от глаз о том, насколько вокруг светло или темно. Затем рассылает команды по телу. Вечером вырабатывать гормон сна – мелатонин, а утром – пробуждающий гормон – кортизол.
2: Человек и время.
1: Но у всех людей часы настроены по-разному. Жаворонки легко встают на рассвете и рано засыпают. Совы же наиболее активны вечером и ночью. Этот хронотип во многом зависит от генов. Жить сове в мире, где рабочий день начинается в 8 утра, очень тяжело. Состояние организма при этом похоже на постоянный сменный график работы или перелет через несколько часовых поясов. Ученые называют его социальным джетлагом. Он вызывает хроническую усталость, снижает концентрацию внимания и крайне вреден для здоровья. Любопытно, что наши внутренние часы с возрастом сдвигаются. Подростки – природные совы. Их мелатонин вырабатывается поздно, поэтому им так сложно заснуть до полуночи и вставать к первому уроку. А с годами ритмы смещаются в сторону жаворонка. Пожилые люди часто просыпаются на рассвете или даже раньше. Понимание своих циркадных ритмов – ключ к лучшему самочувствию. Наши внутренние часы не капризничают. Они работают по тем ритмам, которые в них заложены природой. Если учитывать их особенности, жизнь становится комфортнее, удобнее и здоровее.
2: Человек и время.
0: Радио «Звезда».
3: Что вы говорите?
4: С ними знаком каждый ребенок. Но сами дети их не выбирают. Они есть у многих пожилых людей, потому что так легче. А еще ими иногда пользуются мотоциклисты, чтобы увеличить вместимость своего транспортного средства. Уже догадались? Ну, конечно, это коляска. Слово, о котором сегодня идет речь, по-своему уникально. Лингвисты довольно точно проследили его путь в наш язык. И он оказался весьма неожиданным. Коляска. Так 400 лет назад поляки называли русские повозки. Но и они, наши соседи-славяне, придумали это слово не просто так. В качестве основы они взяли чешское «колеска». Уже слышится что-то знакомое, правда? Все верно, слух не обманывает. Это дал о себе знать общеславянский корень «кола». Он встречается во многих словах. «Околица», «около», «кольцо», «двуколка», «колобок» и даже «калач». Ах да, самое главное слово мы чуть не забыли – «колесо». И вот что получается в итоге. Наше колесо прокатилось по всей Европе. Добралось до нынешней Франции, побывало в Италии и Германии, а на пути домой, как раз через Польшу, стало коляской. Вот так. Вроде бы все наше, родное, но не совсем.
3: Да что вы говорите?
5: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно,
5: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. «Область знаний». Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: В 1645 году на российский престол зашел 16-летний царь Алексей Михайлович. Юношу воспитывали в традициях православной веры, он был набожным и смиренным. Московские бояре довольно потирали руки. Таким покладистым мальчишкой будет легко манипулировать. Но что-то пошло не так. Новый самодержец прибрал всю власть к рукам и полностью изменил придворный этикет.
1: У портных немецкой слободы заказать для себя, повелеваю, платья по фряжскому крою, да аглицкие наряды привезти, газеты иноземные доставлять в срок и переводить в посольском приказе.
0: Народ был в шоке. Избранные статьи зарубежной прессы царь-государь лично зачитывал на заседаниях Боярской думы. Хотя дело это сугубо дворцовых дьяков. Дальше больше. Алексей Михайлович сам взялся составлять все без исключения дипломатические акты и послания. Что за профанация? А писари тогда на что? Но великий князь всея Руси не унимался. К черту сани, подайте карету. Хоромы оклеите обоями. В Измайлове разбить виноградники. Примерный семьянин, любитель соколиной охоты, благотворитель. В народе он получил прозвище Тишайший. Государь навещал заключенных, а вдруг в чем нуждаются. Лично распоряжался о финансовой помощи больным. Сам раздавал милостыню, в особенности на Пасху. Для своих подданных царь Алексей Михайлович ввел строгий распорядок дня. Опоздал на службу? 12 раз окунись в проруби. Летом опоздал? Весной или осенью? Ничего страшного. Мы запишем, запомним. А зимой все одно наказание не избежать.
1: Я не зверь, но справедлив. Если опосля сих омовений виноватый и жив вернется, жалую его ко своему государеву столу.
0: Алексей Михайлович не любил хвостунов и подхалимов. Выражая свой гнев, он обращался к ним, как правило, непечатно. А надоедливого слугу мог запросто оттаскать за бороду и вытолкать за дверь. Однажды с государем поспорил боярин-консерватор Родион Стрешнев, противник всего нового. Поспорил и тут же получил в челюсть размашистый царский апперкот. В конце жизни Алексей Михайлович решил устроить в своем дворце так называемые комедийные действа. Участвовали в них иностранные актеры немецкой слободы. Церковники пытались объяснить государю: кривляние и шутовство весьма дурно влияют на духовность нации. Убедить не смогли. К тому же, первые в нашей стране театральные постановки очень нравились царским детям, в особенности Пете, то есть будущему Петру Первому. Видимо, уже тогда наследник царского престола хорошо понимал: реформы отца продолжать именно ему. Пройдет время, и он объяснит русскому народу, что жить по старинке уже никак нельзя.
2: Теперь так не принято.
3: История в письмах и воспоминаниях.
4: Из письма обер-прокурора Константина Петровича Победоносцева императору Александру Третьему. 30 июля 1883 года, Ораниенбаум. Кабак есть главный у нас источник преступлений и всякого разврата умственного и нравственного. И действие его невообразимо ужасно в темной крестьянской и рабочей среде, где ничего нельзя противопоставить его влиянию, где жизнь пуста и господствуют одни материальные интересы насущного хлеба. Кабак высасывает из народа все здоровые соки и распространяет повсюду голое нищенство и болезнь. Необъятная Россия состоит из пустынь, но нет такой пустыни, нет глухого уголка, где бы не завелись во множестве кабаки и не играли бы первенствующие роли в народной жизни. И чем дальше, тем хуже. Уничтожение кабака есть решительно первая потребность. Есть необходимость.

мира для спасения России. Константин Победоносцев. 30 июля 1883 года. Ораниенбаум.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6.30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Министерстве обороны России рассказали подробности инцидента с британской яхтой. Из сообщения нашего военного ведомства следует, что 16 июня экипаж фрегата «Адмирал Григорович» обнаружил в Ла-Манше яхту под флагом Великобритании. Она шла опасным курсом на сближение. С ней попытались связаться по радиосвязи, но ответа не было. Поэтому для привлечения внимания пришлось выпустить сигнальные ракеты и подать звуковые сигналы. Судно продолжало опасное сближение. После сокращения дистанции до 150 метров командир фрегата дал команду произвести упредительную стрельбу по курсу судна и стрелкового вооружения. После этого яхта под флагом Великобритании сразу изменила курс и продолжила движение на удаление от российского военного корабля. Экипаж адмирала Григоровича действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента, подчеркнули в нашем военном ведомстве. Расчет ударного беспилотника «Молния-2» группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления дронами противника в Херсонской области. После точного удара цель была ликвидирована. Кадры объективного контроля это подтвердили. Подробнее о работе рассказал оператор расчета с позывным «Казак».
2: В нашем рабочем блиндаже происходит непосредственно само управление FPV самолетного типа «Молния-2». Здесь у нас есть и пульт управления, экран. Инженер от нас находится на пару километров, то есть работаем мы удаленно, находимся не в одном месте. При подготовке «Молнии» он получает у меня распоряжение, какое БК повесить, куда мы полетим, какая будет дальность, какое нужно повесить АКБ, чтобы хватило нам мощности самолета. И начинаем работать.
1: Боевую работу инженеры и операторы ведут дистанционно не просто так. Это позволяет минимизировать риски и эффективно поражать цели даже в условиях работы аппаратуры радиоэлектронной борьбы противника. Экипаж малого противолодочного корабля «Зеленодольск» Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота провел учения по отражению атак безэкипажных катеров и дронов условного противника. Также моряки выполнили задачи по минным постановкам в одном из морских полигонов флота. Кроме того, экипаж осуществил различные элементы морского маневрирования при угрозе применения оружия условным противником. Военнослужащие Краснодарского высшего военного училища завершили участие в велоэкспедиции Русского географического общества «Русское море». Ее участники более месяца демонстрировали невероятную силу духа и физическую выносливость, преодолев более 1800 километров сложнейшего маршрута. Он пролегал вдоль побережья Азовского моря, где велосипедистов испытывали на прочность проливные дожди и изнуряющая жара. Каждый километр пути был посвящен героям, защищавшим и защищающим интересы нашей Родины на полях сражений не специальной военной операции.
3: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
4: Викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: Спартанцы
1: пешком.
2: Вообще сбрасывались.
1: Отравился
2: Керри. А Ленинге шлемы с рогами носили.
3: Аляс продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Люблю эти истории про графа Дракулу. Здорово щекочут нервишки.
6: А что, он действительно был любитель попить крови?
4: А вот и нет.
7: Это литературный образ, хотя прототип вампира – реальный человек Влад III Цепеш. В 15 веке он правил Валахией, территорией нынешней Румынии. Кровь не пил, но был действительно крайне жестким. Удерживал власть как мог. Его прозвище «Цепеш» означает «сажающий на кол». Это был его излюбленный вид казни для предателей и врагов.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Политические противники Влада III сознательно добавили еще больше ужасных красок к его портрету. А спустя века ирландский писатель Брэм Стокер соединил его образ с фольклорными восточноевропейскими поверьями о нечистой силе. Так и появился самый известный литературный вампир.
8: А чей же тогда замок Бран? Тот самый, что посещают толпы туристов.
7: Оказывается, этой крепостью прототип вампира Влад III никогда не владел. Не был там и писатель Стокер. Он поселил своего графа в абстрактный готический замок. А замок Бран очень уж удачно подошел под его описание, чем не приминули воспользоваться власти Румынии. Все ради привлечения туристов.
4: А вот и да.
0: Радиозвезда.
9: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
10: «Все, приплыли».
9: Что будет, если, упаси бог, случайно назвать любимую женщину чужим именем? Правильно, ничего хорошего. Однако выясняется, что такие досадные оплошности допускают не только рассеянные мужья. К примеру, есть на полуострове Таймыр бухта Марии Прончищевой. Если вкратце, в середине 18 века эта отважная женщина отправилась в экспедицию вместе с супругом и погибла во славу науки. Так в чем же дело, спросите вы? Подвиг был, именная бухта есть, все справедливо. Справедливо, да не совсем. Дело в том, что нашу героиню звали вовсе не Мария, а Татьяна. Как же такое могло случиться? Начало этой истории связано с именем путешественника Бориса Вилькицкого. В 1913 году он решил увековечить имя Прончищевой и назвал в ее честь небольшой мыс на берегу моря Лаптевых. Так и написал на карте «М. Прончищевой». Все бы ничего, но через несколько лет картографы затеяли большую ревизию географических названий. Дошли до М. Прончищевой и задумались, что же на самом деле назвал Вилькицкий. Мыс или все-таки бухту рядом с ним? Сам путешественник находился в эмиграции и пояснений дать не мог. В конце концов решили, что маленький выступ в океане – это как-то не солидно. И приписали к названию слово «бухта». Получилось «Бухта М. Прончищева». Тут кто-то осторожно спросил: «А что в данном случае означает буква «М»?» А ему отвечают: «Как что? Мария, конечно! Не Мартой же простой русской женщине зваться!» Только в 1983 году было доказано, что на самом деле путешественницу звали Татьяной. Но, несмотря на это, название бухты менять не стали. До сих пор небольшой залив на полуострове Таймыр носит имя Марии Прончищевой. Истории с географией.
10: Бросай якорь. Все, приплыли.
11: Игры человечества.
0: 1930 году сборная Уругвая выиграла первый в истории чемпионат мира по футболу, после чего страну-победительницу охватила эйфория. Повсюду, на каждой улице Монтевидео, на любом пустыре, на пляже, в каждом дворе люди гоняли мяч. Но места для всех не хватало. Однажды школьный учитель физкультуры Хуан Карлос Сириани увидел, как мальчишки играют в футбол в закрытом помещении, на баскетбольной площадке. Так родилась идея фут-зала. 5 игроков в команде вместо 11, длина ворот не 7,5, а всего лишь 3 метра, тот же мяч, который нельзя трогать руками, но размером чуть поменьше. Стандартные 2 тайма, правда не по 45, а по 20 минут. Менять можно не 2 игроков, а хоть всю команду, причем по нескольку раз. Вот основные отличия футзала от его старшего брата большого футбола. Но это только на первый взгляд.
11: Игры человечества.
0: Маленькая площадка, всего 25 метров. Мяч перемещается быстро. Атака идет за атакой. Времени на длительные хитроумные комбинации практически нет. Поэтому команды играют по принципу один в один. То есть каждый футболист контролирует действия только одного соперника. Сейчас ты нападающий, через минуту уже защитник. Динамика, скорость, зрелищность. Вот почему футзал популярен во всем мире, особенно в северных странах – Норвегии, Швеции, Финляндии и России. Когда за окном минус 30, какой уж тут футбол, а в помещении тепло. Да и болельщикам куда уютнее.
11: Игры человечества.
12: Радиозвезда.

0: Радиозвезда. История в звуке. История награды.
1: Медаль за взятие Парижа 19 марта 1814 года. 18 марта 1826 года в Петропавловском соборе Петербурга проходила необычная торжественная церемония. По указу императора Николая I над гробницей его брата Александра I была освящена новая боевая награда – медаль за взятие Парижа. Жители российской столицы недоумевали.
2: Что-то я в толк не возьму. Война с французами 12 лет как закончилась. С чего вдруг спохватились?
1: 19 марта 1814 года русские войска взяли Париж. В честь этого знаменательного события император Александр I учредил памятную серебряную медаль. Она предназначалась всем участникам заграничного похода, от солдата до генерала. Медаль следовало носить на так называемой комбинированной ленте с полосами голубого и оранжевого с черным цветов в честь ордена святого Андрея Первозванного и ордена святого Георгия. Однако заслуженную награду русские войска не получили. Неожиданно для всех Александр I пошел на попятную. Он вдруг вспомнил, что после войны во Франции было восстановлено правление бурбонов. И выдавать медаль, которая напоминала бы французам о недавнем сокрушительном поражении, вроде как не совсем дипломатично.
3: Я победитель, а победитель должен быть снисходительным.
1: И только весной 1826 года, уже после смерти императора Александра I, медаль за взятие Парижа вручили русским войскам. 12 лет спустя. В то время не принято было награждать посмертно, поэтому медаль получили всего 150 тысяч воинов. Все, кто на тот момент оставался в строю. Медаль за взятие Парижа 19 марта 1814 года.
0: Радиозвезда. Удивительные разработки в области военной техники. Безумные идеи и смелые проекты. Многие из них так и остались на бумаге. Секретный полигон.
4: Ранним утром 10 июля 1963 года на Гороховецком артиллерийском полигоне было непривычно тихо. Перед главной испытательной площадкой на расстоянии в 10 шагов замерли солдаты караульной службы. Была усилена охрана и на КПП. Служащие военного полигона знали, такие сверхмеры принимаются только в одном случае. Придет новое секретное оружие. В полдень раздался знакомый рев дизелей. Это шли танки. Но какие? Вид у машин был совсем уж необычный. Опытные образцы напоминали скорее гусеничные тягачи. Башни отсутствовали. Но главное – их оружие. Управляемые ракеты. Безбашенный танк имел кодовое название «Объект-287». Машины были построены в Ленинграде на Кировском заводе под руководством конструктора Жозефа Котина. «Объект-287» представлял собой шасси среднего танка. Вместо башни – плоская поворотная платформа. Высота получилась всего 1,75 м. Внутри корпуса располагалось 15 ракет. Перед запуском в поворотной платформе открывался люк, и ракета по направляющей выдвигалась наружу. На цель ракета наводилась дистанционно из отсека экипажа. На расстоянии до 4 километров ракеты пробивали броню любого танка того времени. Управляли объектом 287 всего два человека – механик-водитель и командир. Они находились в передней части машины в изолированной капсуле с уникальной броней. Несколько слоев стали и, что удивительно, пластика создавали такую же защиту, как метр обычной брони. Осенью 1963 года испытания объекта 287 закончились. В отчете значилось: «Сбои в системе управления ракет». Так, из-за проблем с главным вооружением, безбашенный танк навсегда остался опытной машиной и серийно никогда не выпускался.
3: Маршалами не рождаются. Семен Буденный. В 1903 году его призвали в армию, в Приморский драгунский полк. Буденный воевал с японцами, отличился во время Первой мировой, за что получил повышение по службе.
5: Если говорить о себе, то я не желаю иной судьбы, чем та, которая выпала на мою долю. Я счастлив и горд, что был командармом первой конной. У меня сохранилась фотография, на которой я снят в форме старшего унтер-офицера драгунского полка с четырьмя георгиевскими крестами на груди и четырьмя медалями. Как в старину говорили, у меня был полный георгиевский бант. На медалях отчеканен девиз: «За веру, царя и отечество». Но мы, русские солдаты, воевали за отечество, за Россию, за народ.
3: Чапаев, Ворошилов, Буденный. Они стали символами молодой Красной Армии. Про них слагали легенды, сочиняли анекдоты.
6: Семен Михайлович, ты что, с ума сошел? Я запрещаю это делать. Даже не думай.
3: Сталину было от чего злиться. Однажды Буденный решил лично проверить, как хранятся боеприпасы, в частности, патроны для винтовок. Полководец по неосторожности поднес к ним папиросу. Порох внезапно загорелся, опалив один ус, который навсегда остался седым. Семен Михайлович решил сбрить усы, но получил строгий нагоняй от самого Сталина.
6: Товарищ Буденный, я запрещаю вам брить усы. Ты что, разве не понимаешь? Они уже давным-давно принадлежат всему народу.
3: Впоследствии в Москве ходила легенда, мол, чтобы сделать усы одинакового цвета, Буденный их подкрашивал. Но поскольку краска была некачественной, они иногда становились фиолетовыми. Маршал Буденный прожил 90 лет. Почти век. Его похоронили с почестями у Кремлевской стены. Рассказывают, что именно в тот день в кавалерийском манеже Министерства обороны в Хамовниках происходило нечто особенное.
7: Это все конь Семена Михайловича по кличке Софист. Он как будто знал, что произошло. Я впервые в жизни видел, как плакала лошадь. Из ее глаз ручьем текли слезы.
3: Семен Буденный. Маршалами не рождаются. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Накануне 5 человек пострадали при ударах вооруженных формирований Украины по Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. По его данным, одна из атак пришлась на село Погремец. Там украинский дрон атаковал гражданский автомобиль. В результате ранены мужчина и женщина. Еще один беспилотник сдетонировал в поселке Красная Яруга. Один мужчина получил осколочное ранение. Также 2 человека, мужчина и женщина, пострадали в районе села Черемуха, где летательный аппарат ударил по автомобилю «Газель». Сегодня в Казани стартует саммит «Россия-АСЕАН». Он приурочен к 35-летию отношений между нашей страной и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Владимир Путин в ходе саммита проведет двусторонние встречи с главами делегаций государств АСЕАН. Каков экономический потенциал этой организации, в эфире «Радио Звезда» рассказал директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета Алексей Маслов.
2: Главный потенциал сейчас – это не только молодая рабочая сила, но целый ряд экономических льгот, которые поощряют инвесторов приходить в эти страны. Например, во Вьетнам сегодня инвестиции идут больше даже, чем в Китай. А Индонезия создала одно из самых больших количеств, например, университетов, связанных с технологиями и с бизнесом. Именно Юго-Восточная Азия, в целом страны АСЕАН, и будут новым центром роста. Очень удачное расположение, прекрасные географические и климатические условия, они позволяют АСЕАН довольно активно и быстро развиваться. И самое главное, АСЕАН – страны дружественные, дружественные к инвестициям, к переговорам.
1: В Казани также пройдет деловой форум «Россия-АСЕАН». На нем российские предприниматели и бизнесмены обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества. Россия в ответ на санкции Канады закрывает въезд в страну для более 100 граждан этого государства. Об этом говорится в заявлении нашего Министерства иностранных дел. Дипломаты подчеркнули, что деятельность попавших в список канадцев направлена на очернение конституционного строя и внешнеполитического курса России, а также подчинена задаче неправомерной конфискации суверенных российских госактивов. В дипведомстве подчеркнули, что практика расширения стоп-листа будет последовательно продолжена. Москва будет давать надлежащий ответ на провокационные действия. Почти 60% жилья в России введено с нарушением сроков, а у девелоперов и стройки лидеров этот показатель достигает 70% и выше, пишут «Известия». Для сравнения, в прошлом году в среднем доля таких объектов составляла 41%. Эксперты объясняют это перенасыщением. На первичном рынке сейчас продажи находятся на 15% больше жилья, чем реализуется в среднем за год. На этом фоне компании сталкиваются с нехваткой средств для завершения объектов в срок.
0: Автонавигатор.
1: В ночь с 20 на 21 июня временно закроют движение на ряде центральных улиц и набережных в связи с проведением ночного забега. Об этом сообщает столичный департамент транспорта. Кроме того, 20 июня на участках ограничений будет запрещена парковка до окончания мероприятий. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. Больше всего времени потерять можно на трассе М-12 от Сочинской улицы до Лухмановской. Время в пути 30 минут. В том же районе затор на четверть часа на Касинском шоссе от Лухмановской улицы до Салтыковской улицы. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, сколько составляет срок годности американских ракет, поставляемых Киеву. Ждать ли падение цен на бензин после открытия Армузского пролива? Какие регионы России больше всего подвержены опустыниванию? В Министерстве обороны заявили, что здание Киево-Печерской лавры повредили ракеты американского комплекса «Патриот». Причиной его некорректной работы могла стать передача Западом старого оружия, заявили в ведомстве. Каков срок эксплуатации у ЗРК «Патриот», чем опасны ракеты, подлежащие списанию, и что с ними делают по истечении гарантии? Об этом мы спросили у военного эксперта, историка войск ПВО Юрия Кнутова.
2: Можно сказать, учитывая срок хранения аналогичных российских ракет, это примерно 15 лет. Когда срок хранения завершается, ракету необходимо отправить непосредственно на завод Lockheed Martin. Там они проверяют ее готовность, исправность. Если она исправна, дает подтверждение на всю партию. Если есть проблемы, то вся партия должна быть возвращена на завод для восстановления боевой готовности. Естественно, это стоит больших денег. Ракеты, тем более в экстренном порядке, никто восстанавливать для Украины не будет. Поэтому Украина не прибегает к подобного рода контролю и использует те ракеты, которые ей дают. А дают ей обычно старые ракеты, подлежащие списанию.
3: А какие могут быть последствия от такой просроченности?
2: Мы видели кадр, как ракета «Патриот» взлетает в Иране, но вместо того, чтобы поразить цель, она вдруг резко падает вниз и внизу взрывается, ну и возникает возгорание.
1: Незадолго до пожара в Киево-Печерской лавре в украинском МИДе заявили, что Киев надеется купить перехватчики для ракет «Патриот» с истекающим сроком годности. Об этом сообщило итальянское издание «Антидипломатика». На фоне последних событий слова украинских дипломатов издание назвало мрачным предзнаменованием.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Цены на нефть впервые за 3 месяца упали ниже $80 за баррель на фоне новостей о мирной сделке Ирана и США, которая предполагает открытие Армузского пролива и снятие морской блокады. При этом для потребителей стоимость бензина не изменится так быстро, отмечают эксперты. Ким Андреев выяснил, из чего формируется стоимость топлива на заправках, во всех ли странах эта формула одинакова и нужно ли жесткое регулирование цен на бензин.
4: Нефть от скважины до бензобака автомобиля проходит долгий путь. Добыча, транспортировка, переработка, хранение и оптовая продажа и, наконец, реализация через заправки. На каждом этапе возникает своя добавленная стоимость. К примеру, транспортные расходы составляют около 10%. Себестоимость добычи не больше 5%. А самая большая доля в конечной цене бензина приходится на налоги, объясняет эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
5: Примерно около 70-80% стоимости литра бензина и дизеля – это всевозможные налоги. Начиная от налога на добычу полезных ископаемых, когда нефть извлекают только из-под земли, потом всевозможные налоги добавляются, в итоге еще и платится акциз.
4: А вот когда цены на топливо растут, в народе, как правило, принято ругать конечное звено этой цепочки, то есть заправки. Но здесь не все однозначно. В России есть брендовые сетевые заправки, их еще называют вертикально интегрированными. За счет своей собственной переработки и доставки они могут отчасти сдерживать стоимость. А вот независимые АЗС часто вынуждены поднимать ценник вслед за биржевыми колебаниями, чтобы просто не торговать себе в убыток, объясняет главный редактор. Редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
6: АЗС сами покупают топливо в опте на Петербургской товарной бирже. И, соответственно, они просто фактически транслируют ту цену, которая формируется в оптовом сегменте. Она там формируется с учетом текущей стоимости нефти, переработки. Поэтому получается, что АЗС в данном случае как раз не то чтобы виноваты, они являются одними из пострадавших.
4: За рубежом цены на бензин формируются по-разному. К примеру, в Европе налоговая нагрузка еще выше, чем в России. Способы регулирования тоже отличаются. В Венесуэле самый дешевый бензин в мире – около 3 рублей за литр. Но действует строгая система распределения – 120 литров на машину в месяц, иначе платить придется больше. А вот в США цена горючего напрямую зависит от биржевых цен, поэтому местные автолюбители постоянно следят за котировками. Россия же идет по промежуточному пути. Ориентируемся на рынок, но держим цены в рамках инфляции. А еще существует особый так называемый демпферный механизм, чтобы производители не задирали ценник. Принцип его работы объясняет Игорь Юшков.
5: То есть это та цена, которую государство хочет видеть на внутреннем рынке. И в зависимости от того, какая цена установлена, происходят выплаты по демпферу. Это когда нефтяным компаниям возвращают из бюджета часть их же налогов, отслеживается цена на нефтепродукты, на топливо на европейском рынке, и вот берется как раз та самая индикативная цена, которую государство устанавливается. И разница между ними – это и есть размер выплат по демпферу. Таким образом, нефтяным компаниям становится все равно, в общем-то, куда отправлять нефтепродукты.
4: Вариант с искусственным потолком цен на топливо сегодня практикуют немногие, кроме Венесуэлы, это Иран, Ирак и Кувейт. До января 2025 года по похожему принципу работал и Казахстан, но потом от идеи отказались. Слишком дешевый бензин внутри страны начали нелегально вывозить для перепродажи, что в итоге привело к дефициту топлива на заправках. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на радио «Звезда».
1: 17 июня в мире отмечается День борьбы с опустыниванием и засухой. В России эта проблема затрагивает более 80 миллионов гектаров земель. Критическая ситуация сложилась в южных регионах, где вопрос о возврате засушливых территорий в сельхозоборот решается сейчас на федеральном уровне. Как мониторить состояние земель и можно ли процесс опустынивания сделать обратимым? В теме разобралась Анна Елисеева.
7: Под этим сложным термином представляются бескрайние пески. Но речь идет не о пустыне как таковой, а о снижении плодородия почвы из-за потери влаги и растительного покрова. Это приводит в том числе к опустыниванию экономики. Десятки миллионов гектаров проблемных земель – это десятки миллиардов рублей ущерба ежегодно. В основном страдают регионы с засушливым климатом и некоторые районы Сибири и Забайкалья. В топ-3 антирейтинга входят Калмыкия, Дагестан и Волгоградская область. Причем земли Поволжья разрушает водная эрозия. Это тоже процесс опустынивания. Обычно состояние почвы мониторят при помощи спутников, рассказывает сотрудник Тегерекского заповедника Алексей Грибков.
8: Сейчас спутники позволяют это все видеть прекрасно, то есть там, где меняются земли, где не только исчезает плодородный слой, но, например, засоление почв увеличивается. Вот что, в частности, более актуально для Алтайского края. В том числе от предыдущих неправильных ошибочных решений по мелиорации земель. Это просто удобный дистанционный метод, да, а так, ну, конечно, есть и надземные обследования.
7: В каждом регионе свои природно-климатические условия, потому причины деградации земель могут быть разные, как и меры борьбы с этим явлением. Если почва истощается из-за действий человека, он же способен решить эту проблему. Много засеивает, значит, пора сокращать пашни. Если много содержит скота, значит, время дать пастбищам отдохнуть. К естественным факторам опустынивания, помимо засухи, водной эрозии и засоления почвы, относится эрозия ветровая. 7 природных бед, 1 антропогенный ответ. На защиту земель встают рукотворные леса, объясняет агроном Павел Раков.
9: В случае, если действительно будут применяться лесопосадки в виде соответствующих растений с хорошей корневой системой, которые будут задерживать. Плюс ко всему, когда делаются лесопосадки, они являются ветрозащитой, которая препятствует перехождению песка на другие территории. Благодаря ветру он переходит в любую пустыню из-за ровной поверхности, и дюны, которые могли образоваться в одном месте, легко переходят потом благодаря ветру на другое.
7: А еще говорят, где родился, там и пригодился. В качестве зеленых барьеров лучше использовать местные породы, привычные к среде. Например, в Московской области вдоль карьеров сажают сосны. Они помогают бороться с эрозией почвы. А в Калмыкии наступление песков задерживает сонмы кустарников жизгуна. Такая высадка растений называется фитомелиорацией. Метод эффективный, но к самим средствам защиты следует подходить избирательно, подчеркивает Алексей Грибков.
8: Ну, понятно, это от региона зависит. В разных регионах разные могут быть наборы видов. Это древесные и могут быть кустарниковые растения. Но почему это важно? Да, тот же и синелистный клен часто использовался в создании лесополос. И теперь это проблема, потому что это инвазивный вид, американский вид, клен и синелистный, который садили, который плохо поначалу приживался, а теперь мы не знаем, как от него избавиться. Ну и другие интродуценты, то есть чужеродные виды по-русски.
7: И, наконец, очевидно, что наступлению песков может помешать вода. На языке науки – метод мелиорации, который включает обводнение и орошение земель. Однако эксперты отмечают, в борьбе с опустыниванием важно сохранять естественные экосистемы. Ведь каждому виду свойственна своя растительность и уникальный животный мир. Засаживать степи теми же агрессивными кленами – значит нарушить природное равновесие. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, чем Россия торгует со странами АСЕАН, что известно о проекте высокоскоростной магистрали Москва-Минск, почему россияне хотят жить в частных домах.
0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
10: 7:15 в Москве. Главное к этой минуте. Экипаж фрегата «Адмирал Григорович», следуя через пролив Ла-Манш, предупредительным огнем отогнал яхту «Bright Future» под флагом Великобритании. Она опасным курсом следовала на сближение с российским кораблем. По данным нашего Министерства обороны, опасный инцидент произошел накануне. Отмечается, что экипаж нашего фрегата действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента. Лидеры стран G7 пообещали усилить санкционное давление на Россию, в том числе на ее нефтегазовый сектор. Об этом говорится в их совместном заявлении по геополитическим вопросам. Страны Большой Семерки также планируют увеличить поставки Украине комплексов противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств большой дальности. Купание на необорудованных пляжах может привести к заражению ротавирусом. Об этом предупредили врачи. В загрязненных водоемах по причине жары могут активно размножаться опасные микроорганизмы. В стоячих водоемах и на необорудованных пляжах их концентрация может зашкаливать. Аргентинский футболист Лионель Месси стал первым игроком в истории футбола, который сыграл сразу на 6 чемпионатах мира. В первом матче группового этапа его сборная обыграла Алжир 3-0. Все 3 мяча забил Месси. Всего на мировых первенствах у него стало 16 голов. По этому показателю он сравнялся с немцем Мирославом Клозе. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
11: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
12: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Дай пять. Пять удивительных фактов о радуге.
13: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
14: Два человека рядом никогда не видят радугу одинаково. Радуга – это оптическая иллюзия. Она возникает только перед взглядом наблюдателя, когда свет от миллионов дождевых капель преломляется, отражается и рассеивается под нужным углом.
0: Факт второй.
14: Радуга всегда имеет форму полного круга. Мы видим только верхнюю дугу, которую обрезает горизонт. С самолета, с

0: Факт четвертый.
1: Существуют лунные радуги. Они образуются точно так же, но вместо солнечного света используется лунный.
0: Факт пятый.
1: В скандинавской мифологии радуга – это мост, соединяющий мир богов с миром людей. Но движение по мосту одностороннее. Красное или красное

0: 5 удивительных фактов о радуге. Радиозвезда. Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
1: Слышу его, как в рупор, спину сгибая круто, рубль зажимая в руку самоубийцы Брута. Это Николай Асеев. Фрагмент стихотворения «Скачки». Главный герой – Брут. Римский сенатор, заговорщик и один из убийц Юлия Цезаря. Но при чем здесь наш рубль? Оказывается, в России был свой Брут. И своя, вернее, его печальная история. Во второй половине XIX века подлинность отечественных банкнот удостоверяли не только водяные знаки, но и подписи управляющего Госбанком и кассира. Одним из таких кассиров и был Сергей Брут. Человек азартный, заядлый картежник. Однажды он проиграл крупную сумму, после чего повесился. Вот тут-то все и началось. У любителей азартных игр есть поверье. Петля или личная вещь повешенного приносят удачу. Поэтому бумажный рубль за подписью Брута многие посчитали счастливым. По Петербургу тут же поползли слухи, а находчивые менялы заявили, что брутовские рубли – большая редкость. Их якобы нельзя

0: Лысый Брут. Все деньги мира.
1: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
2: Мужской мини-портфель.
3: Символ лихих 90-х.
4: Ну, это лучше, чем полиэтиленовый черный пакет.
1: Вот это вещь.
5: Название этого аксессуара происходит то ли от итальянского «борсетта» – сумочка, то ли от французского «бурсет» – кошелечек. Подходят оба варианта, поскольку речь идет о маленькой мужской сумке для денег и документов, которую носят в руках. Барсетка. Современные сумки произошли от кошельков. Раньше они так и назывались «кошель». Это были мешочки с кожаным основанием для хранения монет и ценных бумаг. Полностью кожаные изделия оказались прочнее аналогов, и спрос на них, конечно, вырос. Другим прообразом барсетки можно назвать дорожный несессер. Небольшой чемоданчик для мелких предметов появился во Франции в 18 веке. Изначально он считался мужским аксессуаром. Внутри несессера для каждого предмета отводилось специальное место. Точно так же в будущих барсетках появятся отделения и кармашки.
1: Вот это вещь!
5: Мода на эти сумочки пришла в 90-е годы прошлого века. В России барсетки стали символом предпринимателей, вернее, дельцов. Каждый уважающий себя бизнесмен приобретал изделия дорогого итальянского бренда, обязательно кожаный и с кодовым замком. Чем толще аксессуар, тем считалось успешнее его владелец. В пузатой сумочке носили документы и деньги, ключи от иномарки с брелоком сигнализации, огромный сотовый телефон, даже два, а еще записные книжки, калькуляторы и визитки полезных людей. Актуальность барсеток объяснялась их удобством и практичностью. Но символ эпохи наряду с золотыми цепями и малиновыми пиджаками стал олицетворением дурного вкуса. Кроме того, набитые ценностями сумочки часто привлекали воров. Появилась даже преступная каста барсеточников. В наши дни барсетки заменили клатчи. Но различий между ними не так много. Просто барсетка похудела и стала походить на плоский конверт. А еще у нее появился ремешок носить на плече или запястье. Ценных вещей в сумке не так много. Цифровыми деньгами и документами ведают смартфоны. Теперь их носят в руках вместо барсеток.
1: Вот это вещь. История предметов. Полезная и не очень.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. У Организации Объединенных Наций отсутствует потенциал для выполнения роли посредника в возможных переговорах между Москвой и Киевом по вопросу об урегулировании конфликта на Украине. Об этом известием заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов. Дипломат отметил, что действия секретариата и генерального секретаря Всемирной организации дискредитировали их как возможных посредников, лишив их необходимого авторитета и соответствующих полномочий. В Европейском Союзе сегодня стартует реализация первого этапа запрета на импорт российского трубопроводного газа. В частности, с 17 июня начинают действовать ограничения на поставки топлива по краткосрочным контрактам. Регламент был окончательно принят Советом блока в январе. Он предусматривает полный отказ объединения от импорта российского газа к концу следующего года. В России планируют создать федеральную систему мониторинга аварийности в различных сферах жилищно-коммунального хозяйства – в теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении. Законопроект Министерства строительства опубликован для общественного обсуждения. Система сделает проще сбор статистических данных, необходимых для планирования ремонтных программ и модернизации коммунальной инфраструктуры. Кроме того, такой контроль снизит коррупционные риски, исключит неоднозначную интерпретацию полномочий со стороны ответственных структур, обеспечит прозрачность расходов бюджетных средств на аварийно-восстановительные работы. В случае принятия закон вступит в силу с марта 2028 года. Мошенники начали распространять фальшивые горящие туры через телеграм-каналы. Аферисты выдают себя за известных туроператоров или частных агентов, сообщили в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Злоумышленники распространяют объявления о путевках в Сочи, Турцию или на Алтай со скидкой до 50%. Жертву подталкивают к быстрой оплате, отправляя ссылку на фишинговый сайт для бронирования. После перевода денег переписка удаляется, а преступники перестают выходить на связь. После мощных осадков многие столичные автолюбители столкнулись с проблемами. Как восстановить автомобиль после попадания в него воды, рассказал телеканалу «Звезда» автоэксперт Дмитрий Попов.
2: Если попадет вода в воздухозабор, то она потом попадает во впускную группу, и это приводит к катастрофическим последствиям для двигателя. Надо машине дать простояться, просохнуть, чтобы вода куда-то ушла. Хуже всего это, когда через воду осуществляется коррозия на платах, как следствие перемыкания дорожек и дальше потери работоспособности. Единственным средством является либо хранить автомобиль там, где он не потонет, либо подождать, пока он просохнет сам естественным образом, и потом пытаться его восстановить.
1: В столице в минувшие выходные выпало почти половина месячной нормы осадков. Дождливая погода в Москве сохранится до конца недели.
3: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
6: 6+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Утро на радио «Звезда».
9: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, в каких странах Юго-Восточной Азии удобнее всего отдыхать россиянам. Сколько составит путь из Москвы до Минска по высокоскоростной магистрали? Когда возник феномен популярности частных домов в России? Инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, цифровизация и туризм. Эти темы станут ключевыми на стартующем сегодня в Казани саммите «Россия-АСЕАН». Форум посвящен 35-летию установления отношений между странами. Максим Петренко расскажет, как наша страна сотрудничает с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, чем мы торгуем, какие проекты развиваем и где россиянам в регионе можно выгодно отдохнуть.
6: Сейчас АСЕАН – это 11 стран-участниц. В общей сложности 670 миллионов человек населения, а совокупный валовой внутренний продукт государств блока – около 4 триллионов долларов. И это пятая экономика в мире после США, Китая, Германии и Японии. Львиную долю ВВП ассоциации определяют Индонезия, Сингапур, Малайзия, Вьетнам и Таиланд. У Филиппин, Камбоджи, Мьянмы, Лаоса, Брунея и Восточного Тимора вклад скромнее. Появилась эта организация в 1967-м ради поддержания мира в регионе. Но в последнее время уклон на экономическое сотрудничество. И потенциал этих стран еще далеко не раскрыт, уверен директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
10: Это одна из самых молодых рабочих сил в мире, с очень хорошим образованием, например, в таких странах, как Сингапур, Малайзия. Страны создали целый ряд зон свободной торговли с ближайшими соседями, поощряют инвесторов приходить в эти страны. Например, во Вьетнам сегодня инвестиции идут больше даже, чем в Китае. Самое главное, АСЕАН – страны, дружественные к переговорам и старающиеся как можно меньше делать так, чтобы политика влияла на экономику.
6: АСЕАН не варится сама по себе. Организация устанавливает диалоговое партнерство со многими государствами. Россия в этом статусе с 90-х годов. Наш товарооборот растет. За минувшее десятилетие увеличился почти на 60%. Из нашей страны идут энергоносители, минеральные удобрения и зерно. Азия поставляет текстиль, экзотические фрукты и электронику. Для Москвы это важный канал сбыта на фоне глобальных изменений в торговле и интересные совместные проекты, продолжает Алексей Маслов.
10: Прежде всего, это энергетика. Переговоры по поводу атомной энергетики с Вьетнамом. Это строительство железных дорог и инфраструктуры. Это Индонезия. Это взаимодействие в области высоких технологий. Точно так же Малайзия и Индонезия. Довольно большой военно-технический обмен с Мьянмой. Очень развиты сейчас и образовательные обмены. Многие университеты России, более десятка, открыли совместные программы с Индонезией и с Вьетнамом. И обучают по российским технологиям местных студентов.
6: Ну и, безусловно, вспомним туристический трек сотрудничества. В 2025-м турпоток между Россией и странами АСЕАН вернулся к допандемийным показателям и приблизился к 3 миллионам человек. Лидер, ожидаемо, Таиланд. Куда еще едут соотечественники, рассказывает руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.
11: На втором месте Вьетнам. Эту страну посетило 690 тысяч туристов из России. Этот показатель стал историческим рекордом, превысив результат 2024 года почти в 3 раза. Недавно открылись прямые рейсы из Москвы в знаменитый курорт Данан. Там вот эти вот знаменитые места, где можно погулять по мосту в форме человеческих рук и наслаждаться природой.
6: Следом идут Филиппины, Малайзия и Камбоджа. Кроме природы, привлекает в Азии необычная кухня, упрощенный визовый режим, кое-где принимают карты МИР, а во Вьетнаме и Таиланде для наших туристов запустили платежи по QR-коду. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
9: Владимир Путин поручил проработать проект по строительству высокоскоростной магистрали от Москвы до Минска. По словам президента России, Беларусь также поддерживает развитие скоростного ЖД-сообщения между столицами. Что известно об этом проекте и сколько может составить дорога от Москвы до Минска при его реализации, рассказывает кандидат технических наук, историк транспорта Юрий Егоров.
12: Говорить о дальнейшем тиражировании ВСМ, пока не заработала в полном объеме магистраль между Петербургом и Москвой, достаточно рано. Все остальное, что сейчас говорится и ВСМ до Минска, и ВСМ до Казани, это некоторые декларации о намерениях, какие-то перспективные планы. По времени в пути можно предположить, что если расстояние от Москвы до Минска чуть-чуть больше, чем от Москвы до Петербурга, ну, от Москвы до Питера мы будем доезжать где-то часа за 2, ну, значит, до Минска будем доезжать, ну, чуть-чуть побольше, на 30 минут, на 40 минут, на час. С точки зрения бизнеса, скорее имеет значение грузовое движение, а не пассажирское. Товарооборот – это гораздо большие деньги. В принципе, движение поездов между Москвой и Минском, оно и так достаточно плотное. В зависимости от того, какой поезд, где-то от 7 часов до где-то часов 10-11 мы можем преодолеть расстояние между этими двумя городами. Да, туристу будет проще доехать, меньше времени в пути, то есть, может быть, даже предположить, что можно будет одним днем туда съездить, хотя кто-то из туристов наверняка предпочтет медленные ночные поезда, чтобы спокойно сесть в вагон, выспаться и с утра уже оказаться в конечной точке своего маршрута.
9: Два года назад на Петербургском экономическом форуме в презентации о высокоскоростной магистрали Москва-Минск говорилось, что эта магистраль пойдет через Смоленск, а поезда поедут в столицу Белоруссии со скоростью до 400 км в час.
0: Утро на радио «Звезда».
9: Почти две трети россиян хотели бы жить в частном доме. И только треть – в собственной квартире, приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения. Притом реальность такова, что большинство из нас живет в многоквартирных домах. Массовый приток в города начался в стране век назад. Ответом на растущее население стал бум панельных многоэтажек. А сейчас люди стремятся жить на собственном участке. Чем вызваны все эти процессы, решила выяснить Анна Елисеева.
13: Внутренняя миграция в молодой стране Советов – это следствие глобальных перемен в экономике и политике. Поначалу гражданская война с разрухой и голодом, а ближе к 30-м – курс на индустриализацию, платформой которой должно было стать сельское хозяйство. Все нажитое крестьянами начали объединять в колхозы, несогласных раскулачивали. Потому из деревень стали переезжать в города, одни на заработки, другие за личной свободой. Сотни тысяч рабочих рук нужно было где-то поселить. Сначала строили бараки, а позже придумали систему уплотнения. То есть в добровольно-принудительном порядке подселяли соседи к собственникам просторных квартир. Рассказывает кандидат философских наук, доцент кафедры международного и публичного права финансового университета при правительстве России Михаил Гацко.
14: Усилиями наркомата здравоохранения была научно определена норма заселения. 30 кубических метров человеку для нормального самочувствия воздуха в переводе на квадратные метры. Это и составляло порядка 8 квадратных метров.
13: К 40-м годам население городов в стране увеличилось почти до 60 миллионов, и на каждого горожанина приходилось в среднем 6 квадратных метров. Социальная напряженность стала расти, а после Великой Отечественной ситуация усугубилась тем, что две трети жилого фонда было уничтожено. Того, что восстановили, оказалось недостаточно, и сменившее Сталина руководство пришло к идее не покомнатного, а компактного поквартирного расселения, продолжает Михаил Гацко.
14: Никита Сергеевич Хрущев раскритиковал сталинский подход к строительству. В частности, из стройматериалов, из которых была построена высотка МГУ, можно было построить средний город тысяч на 150-200 населения, обеспечить хрущевками. Поэтому от высоток отошли и стали строить хрущевки.
13: Так появились пятиэтажные бетонные дома с крошечными кухнями и тонкими стенами. Зато экономично, быстро и доступно для миллионов обычных семей. В отличие от просторных сталинок, тесные квартиры в хрущевках стоили почти вдвое меньше. Жилье приобретали и по госпрограмме, ожидая в очереди в среднем по 5 лет. К 80-м построили почти 300 миллионов жилищных квадратов. Но урбанизация дала понять – этого недостаточно. Тогда уже в эпоху Брежнева придумали проект многоэтажных домов 9 плюс этажей с лифтами и удобными планировками. В народе их так и назвали – брежневки. В нулевые дома стали тянуться еще выше, но с середины десятых, особенно после пандемии, возник тренд на индивидуальное жилье. Люди попросту устали жить в многоэтажках, комментирует архитектор-градостроитель Илья Заливухин.
15: Здесь речь идет о желании не то, чтобы иметь даже подсобное хозяйство, а для того, чтобы все-таки иметь свой маленький участок земли, хотя бы 2-3 сотки, для того, чтобы дети могли расти и бегать на своем участке, чтобы можно было завести собаку и так далее. Вот такой вот маленький участок земли, конечно, возможен в рамках планирования больших городов с точки зрения создания малоэтажной застройки с частными домами.
13: Притом жить на своем участке в деревне хотят немногие. По статистике, сельское население России составляет всего 25%. Колхозы и совхозы остались в далеком прошлом. На смену им пришли агрохолдинги и фермерские хозяйства. Последние и становятся опорой для жителей глубинки. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
9: Через 15 минут мы расскажем, чем опасны для Киева старые американские ракеты, из чего складывается цена бензина, как в России борются с опустыниванием земель.
8: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7.45 в Москве. Главное к этой минуте. Экипаж фрегата «Адмирал Григорович», следуя через пролив Ла-Манш, предупредительным огнем отогнал яхту «Bright Future» под флагом Великобритании. Она опасным курсом следовала на сближение с российским кораблем. По данным нашего Министерства обороны, опасный инцидент произошел накануне. Отмечается, что экипаж нашего фрегата действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента. Акции SpaceX продолжают взрывной рост, а капитализация компании достигла почти $3 триллионов. SpaceX обогнала Microsoft и Amazon, став четвертой по рыночной капитализации компанией в мире. С сентября в России поменяются правила оказания платной медпомощи. Среди нововведений – дистанционное заключение договора. Также при оказании анонимных услуг пациент теперь не будет обязан предоставлять данные паспорта в договоре. При этом должны будут указываться сроки предоставления платных медицинских услуг. Раздел «Финансовая грамотность» появился в пособиях по обществознанию для девятиклассников. В новом учебнике под редакцией Дмитрия Медведева школьникам рассказывают о видах банковских карт, кредитах и семейном бюджете. Это следует из материалов, которые есть в распоряжении агентства ТАСС. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
8: Очень важные вопросы.
16: Слышала в новостях, что одно из самых больших на Солнце пятен еще сильнее увеличивается. Почему и чем это нам грозит?
17: Отвечает астроном Владимир Сурдин.
18: Никакое оно небольшое. Просто оно было такое микроскопическое, что чуть увеличилось, и журналисты сразу говорят о каком-то гигантском пятне. Нет. Солнечная активность, она меняется периодически. Активность это вот выражается в виде солнечных пятен. Пятно – это такая область, где очень высокая напряженность магнитного поля. И когда она высокая, перестает кипеть солнечная плазма. Она не может сквозь магнитное поле пробраться наверх, нагреть поверхность Солнца. Она остывает. Обычно Солнце нагрето до температуры 6000 градусов, поэтому сияет так сильно. А пятно – это та область, которая охладилась до 4000 градусов. Тоже немало, 4000 градусов. Но по контрасту с 6000 оно нам кажется более темным. Так вот, примерно каждые 11 лет количество пятен на Солнце то больше, то меньше, то больше, то меньше. Пятна – это видимое проявление. На самом деле есть скрытые проявления. Каждое пятно – это такой аккумулятор магнитной энергии. Иногда этот аккумулятор разряжается в виде солнечной вспышки. Поэтому мы следим за пятнами и ждем, когда же там произойдет взрыв магнитной энергии, превращающийся в выброс солнечной плазмы. Иногда долетает до нас. В этот раз активность Солнца начала повышаться с 2020 года. В предыдущий раз она была максимальным в 2014 году. Потом падала. В 2020 достигла минимум. Солнце вообще было без пятен. Идеальное. И начиная с 2020 понемножечку растет. Раз от раза не приходится, но где-то раз в месяц мы на Солнце видим новые пятна. И вот одно новое стало немножечко увеличиваться. Не очень сильно.
8: Очень важные вопросы.
4: Радио «Звезда».
19: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
20: Чудо звукозаписи сначала на дисках, а затем на пленке часто заставляло творческих людей задаваться вопросом: почему бы не записывать изображение? Одним из таких любопытствующих был сын зажиточного русского крестьянина Александр Матвеевич Понятов, инженер-самоучка, подаривший миру видеомагнитофон. Учился он недолго и большей частью самостоятельно. В 1927 году переехал жить в США, а в 1944-м основал в Калифорнии свою фирму. Назвал ее Ampex. Взял свои инициалы и первые буквы слова «excellence», что переводится как «превосходство» или «высшее качество».
19: Ну ты, Кулибин!
20: Его внимание привлекли немецкие магнитофоны для записи звука. Он использовал тот же принцип. Представьте себе кассету с лентой. Она протягивается мимо быстро крутящегося диска, на котором установлены маленькие, как иглы проигрывателя, головки, которые рисуют на движущейся ленте невидимые глазу магнитные дорожки. И каждый из них – крошечный кусочек картинки и звука. В 1956 году команда Понятова совершила прорыв в видеозаписи, создав первый в мире коммерческий видеомагнитофон VR-1000, использующий 2-дюймовую магнитную ленту. Он был огромный, как шкаф. Благодаря изобретению компании Понятова телестудии получили возможность записывать передачи заранее, а не вещать только в прямом эфире. За свой вклад в киноиндустрию Александр Матвеевич даже получил престижные премии «Эмми» и «Оскар». Понятов не гнался за славой. Он просто хотел, чтобы техника служила людям. Его сотрудники вспоминали, что он любил точность, уважал труд и верил в то, что наука и техника способны изменять судьбы людей.
19: «Ну ты, Кулибин!» Удивительное изобретение гениев-самоучек.
2: Июня 1937 года с подмосковного Щелковского аэродрома взлетел самолет АНТ-25 и взял курс на Северный полюс. Спустя 63 часа, преодолев без посадки 8504 километра, советские летчики Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и штурман Александр Беляков приземлились в пригороде американского Ванкувера. Они были первыми, кто соединил континенты через Северный полюс.
19: Экипаж.
2: Главным кандидатом на совершение сверхдальнего беспосадочного перелета был знаменитый летчик-испытатель Михаил Громов. Он имел за плечами богатый опыт сверхдальних полетов, и к тому же именно он занимался доводкой будущего рекордного самолета АНТ-25.
21: Техническая справка.
22: Многоцелевой рекордный моноплан с одним двигателем АНТ-25. Конструкции сухого Туполева. Производитель – Воронежский авиазавод. Экипаж – 3 человека. Длина самолета – 13,4 метра. Размах крыла – 34 метра. Максимальная взлетная масса – 8000 килограммов. Максимальный потолок – 7850 метров. Двигатель М-34 поршневой водяного охлаждения. Мощность 850 лошадиных сил. Скорость 245 км в час.
2: У Громова открылась язва, и с полетами ему пришлось подождать. Можно сказать, его заменил Чкалов. Но сперва, чтобы полностью прочувствовать самолет, будущая рекордная тройка – Чкалов, Байдуков и штурман Александр Беляков – без посадки долетели из Москвы до Охотского моря. За этот рейс длительностью 56 часов весь экипаж был удостоен звания Героев Советского Союза. В Америку летели тяжело. На пути им встретились 4 циклона, которые приходилось пробивать, обходить или перелетать на высоте до 6 километров. Над Канадой пришлось отклониться от маршрута, чтобы перемахнуть скалистые горы. У Чкалова пошла из носа и ушей кровь. За штурвал сел Байдуков. Чкалов с Беляковым отдали ему остатки кислорода. Сами без движения лежали на полу тесной кабины. Экономили дыхание.
19: Экипаж. Командная работа.
2: Несколько раз самолет подвергался обледенению. Лед со стекол счищали ножом. Замерзла дренажная трубка расширительного бачка системы охлаждения. Давлением из нее выбило ледяную пробку, но вместе с паром выплеснулось много воды.
3: Двигатель мог перегреться и заклинить. Бросились искать воду, но ее запасы замерзли. Тогда в систему залили чай и кофе из термосов и еще опустошили специальные емкости с жидкими остатками собственной жизнедеятельности. На этой смеси и долетели. А дальше была посадка в Ванкувере, триумфальное турне по США, всемирная слава и прием у президента Рузвельта. Однако встречные ветры и плохие погодные условия удлинили реальный путь самолета. И мирового рекорда установить не удалось. Но все-таки они сделали это. И они были первыми. Чкалов, Байдуков, Беляков.
5: Экипаж.
21: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
23: Сложно.
21: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
24: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
25: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
24: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
26: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

напоминай мне, как не хотели отпускать своим врагам грехи и верить в тайне. Пообещай мне не плакать и не забывать, закрыв глаза, шепни мне на прощание.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Адыгее, Тюменской области и в Краснодарском крае задержаны три пособника Киева. Они планировали теракты против российских военных, волонтеров, поддерживающих участников спецоперации, а также на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса, сообщает ФСБ. Оперативники обнаружили у злоумышленников переписку с украинскими кураторами, где содержалась инструкция по проведению планируемых преступлений. Также были изъяты самодельная бомба и зажигательные устройства. Сегодня в Казани стартует саммит «Россия-АСЕАН». Мероприятие приурочено к знаменательной дате – 35-летию со дня установления российско-асиановских отношений. Столица Татарстана ожидает прибытия 14 делегаций. Приглашения от имени президента России были направлены главам государств и правительства Брунея, Восточного Тимора, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Сингапура, Таиланда и Филиппин, а также специальному представителю президента Мьянмы и генеральному секретарю АСЕАН. Программа мероприятий начнется вечером в среду с торжественного приема от имени Владимира Путина в честь глав делегации. На полях саммита «Россия-АСЕАН» у российского лидера запланировано не менее 10 переговоров с иностранными гостями. В больнице города Уилмингтон в американском штате Делавэр произошла стрельба. Один человек погиб и еще один пострадал, сообщает «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на полицейских. Отмечается, что подозреваемый в преступлении впоследствии был задержан в Филадельфии. Выясняются все обстоятельства произошедшего. В России разрабатывают законопроект, благодаря которому дети-инвалиды смогут получать две пенсии независимо от причины смерти родителя. Речь идет об инвалидной пенсии и пенсии по потере кормильца. Об этом ТАСС сообщил глава Думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
2: Редко встречается, когда по двум основаниям сразу можно получать две пенсии. Чаще дается на выбор одно из оснований, и гражданин сам выбирает. Но для этой категории детей это решение было принято. И в ходе обсуждения звучали самые разные предложения, и одно из предложений, которое прозвучало, над ним продолжается работа, это дать подобное право не только детям, участникам СВО, дать такое право всем детям-инвалидам.
1: После 18 лет право на две пенсии должно оставаться, если инвалидность сохраняется, пояснил Нилов. В гидрометцентре рассказали о температуре воды на российских морских курортах. Теплее всего вода в Ейске плюс 26 градусов, а холоднее в Алуште плюс 14. В районе Калининграда вода прогрелась до плюс 15, в Феодосии показатель составляет плюс 17, в Ялте плюс 18, Туапсе и Евпатории плюс 19, в Сочи и Анапе плюс 20, а в Геленджике плюс 22 градуса.
0: Автонавигатор.
1: В ночь с 20 на 21 июня временно закроют движение на ряде центральных улиц и набережных в связи с проведением ночного забега. Об этом сообщает столичный департамент транспорта. Кроме того, 20 июня на участках ограничений будет запрещена парковка до окончания мероприятия. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Больше всего времени потерять можно на внутренней стороне Московской кольцевой от Липецкой улицы до въезда в Бутово. Время в пути составит 50 минут. Более 40 минут составит потеря по времени на Новорижском шоссе от поселка Новый до западного портала тоннеля. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, сколько составляет срок годности американских ракет, поставляемых Киеву? Ждать ли падение цен на бензин после открытия Ормузского пролива? Какие регионы России больше всего подвержены опустыниванию? В Министерстве обороны заявили, что здание Киево-Печерской лавры повредили ракеты американского комплекса «Патриот». Причиной его некорректной работы могла стать передача Западом старого оружия, заявили в ведомстве. Каков срок эксплуатации УЗРК «Патриот», чем опасны ракеты, подлежащие списанию, и что с ними делают по истечении гарантии? Об этом мы спросили у военного эксперта, историка войск ПВО Юрия Кнутова.
2: Можно сказать, учитывая срок хранения аналогичных российских ракет, это примерно 15 лет. Когда срок хранения завершается, ракету необходимо отправить непосредственно на завод Lockheed Martin. Там они проверяют ее готовность, исправность. Если она исправна, дает подтверждение на всю партию. Если есть проблемы, то вся партия должна быть возвращена на завод для восстановления боевой готовности. Естественно, это стоит больших денег. Ракеты, тем более в экстренном порядке, никто восстанавливать для Украины не будет. Поэтому Украина не прибегает к подобного рода контролю и использует те ракеты, которые ей дают. А дают ей обычно старые ракеты, подлежащие списанию.
3: А какие могут быть последствия от такой просроченности?
2: Мы видели кадр, как ракета «Патриот» взлетает в Иране, но вместо того, чтобы поразить цель, она вдруг резко падает вниз и внизу взрывается, ну и возникает возгорание.
1: Незадолго до пожара в Киево-Печерской лавре в украинском МИДе заявили, что Киев надеется купить перехватчики для ракет «Патриот» с истекающим сроком годности. Об этом сообщило итальянское издание «Антидипломатика». На фоне последних событий слова украинских дипломатов издание назвало мрачным предзнаменованием.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Цены на нефть впервые за 3 месяца упали ниже $80 за баррель на фоне новостей о мирной сделке Ирана и США, которая предполагает открытие Ормузского пролива и снятие морской блокады. При этом для потребителей стоимость бензина не изменится так быстро, отмечают эксперты. Ким Андреев выяснил, из чего формируется стоимость топлива на заправках, во всех ли странах эта формула одинакова и нужно ли жесткое регулирование цен на бензин.
4: Нефть от скважины до бензобака автомобиля проходит долгий путь. Добыча, транспортировка, переработка, хранение и оптовая продажа и, наконец, реализация через заправки. На каждом этапе возникает своя добавленная стоимость. К примеру, транспортные расходы составляют около 10%. Себестоимость добычи не больше 5%. А самая большая доля в конечной цене бензина приходится на налоги, объясняет эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
5: Примерно около 70-80% стоимости литра бензина и дизеля – это всевозможные налоги. Начиная от налога на добычу полезных ископаемых, когда нефть извлекают только из-под земли, потом всевозможные налоги добавляются, в итоге еще и платится акциз.
4: А вот когда цены на топливо растут, в народе, как правило, принято ругать конечное звено этой цепочки, то есть заправки. Но здесь не все однозначно. В России есть брендовые сетевые заправки, их еще называют вертикально интегрированными. За счет своей собственной переработки и доставки они могут отчасти сдерживать стоимость. А вот независимые АЗС часто вынуждены поднимать ценник вслед за биржевыми колебаниями, чтобы просто не торговать себе в убыток, объясняет главный редактор. Редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
6: АЗС сами покупают топливо в опте на Петербургской товарной бирже, и, соответственно, они просто фактически транслируют ту цену, которая формируется в оптовом сегменте. Она там формируется с учетом текущей стоимости нефти, переработки, поэтому получается, что АЗС в данном случае как раз не то чтобы виноваты, они являются одними из пострадавших.
4: За рубежом цены на бензин формируются по-разному. К примеру, в Европе налоговая нагрузка еще выше, чем в России. Способы регулирования тоже отличаются. В Венесуэле самый дешевый бензин в мире – около 3 рублей за литр. Но действует строгая система распределения – 120 литров на машину в месяц, иначе платить придется больше. А вот в США цена горючего напрямую зависит от биржевых цен, поэтому местные автолюбители постоянно следят за котировками. Россия же идет по промежуточному пути. Ориентируемся на рынок, но держим цены в рамках инфляции. А еще существует особый, так называемый, демпферный механизм, чтобы производители не задирали ценник. Принцип его работы объясняет Игорь Юшков.
5: То есть это та цена, которую государство хочет видеть на внутреннем рынке. И в зависимости от того, какая цена установлена, происходят выплаты по демпферу. Это когда нефтяным компаниям возвращают из бюджета часть их же налогов, отслеживается цена на нефтепродукты, на топливо на европейском рынке, и вот берется как раз та самая индикативная цена, которую государство устанавливается. И разница между ними – это и есть размер выплат по демпферу. Таким образом, нефтяным компаниям становится все равно, в общем-то, куда отправлять нефтепродукты.
4: Вариант с искусственным потолком цен на топливо сегодня практикуют немногие, кроме Венесуэлы, это Иран, Ирак и Кувейт. До января 2025 года по похожему принципу работал и Казахстан, но потом от идеи отказались. Слишком дешевый бензин внутри страны начали нелегально вывозить для перепродажи, что в итоге привело к дефициту топлива на заправках. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на радио «Звезда».
1: 17 июня в мире отмечается День борьбы с опустыниванием и засухой. В России эта проблема затрагивает более 80 миллионов гектаров земель. Критическая ситуация сложилась в южных регионах, где вопрос о возврате засушливых территорий в сельхозоборот решится сейчас на федеральном уровне. Как мониторить состояние земель и можно ли процесс опустынивания сделать обратимым? В теме разобралась Анна Елисеева.
7: Под этим сложным термином представляются бескрайние пески. Но речь идет не о пустыне как таковой, а о снижении плодородия почвы из-за потери влаги и растительного покрова. Это приводит в том числе к опустыниванию экономики. Десятки миллионов гектаров проблемных земель – это десятки миллиардов рублей ущерба ежегодно. В основном страдают регионы с засушливым климатом и некоторые районы Сибири и Забайкалья. В топ-3 антирейтинга входят Калмыкия, Дагестан и Волгоградская область. Причем земли Поволжья разрушает водная эрозия. Это тоже процесс опустынивания. Обычно состояние почвы мониторят при помощи спутников, рассказывает сотрудник Тегерекского заповедника Алексей Грибков.
8: Сейчас спутники позволяют это все видеть прекрасно, то есть там, где меняются земли, где не только исчезает плодородный слой, но, например, засоление почв увеличивается. Вот что, в частности, более актуально для Алтайского края. В том числе от предыдущих неправильных ошибочных решений по мелиорации земель. Это просто удобный дистанционный метод, да, а так, ну, конечно, есть и надземные обследования.
7: В каждом регионе свои природно-климатические условия, потому причины деградации земель могут быть разные, как и меры борьбы с этим явлением. Если почва истощается из-за действий человека, он же способен решить эту проблему. Много засеивает, значит, пора сокращать пашни. Если много содержит скота, значит, время дать пастбищам отдохнуть. К естественным факторам опустынивания, помимо засухи, водной эрозии и засоления почвы, относится эрозия ветровая. 7 природных бед, 1 антропогенный ответ. На защиту земель встают рукотворные леса, объясняет агроном Павел Раков.
9: В случае, если действительно будут применяться лесопосадки в виде соответствующих растений с хорошей корневой системой, которые будут задерживать. Плюс ко всему, когда делаются лесопосадки, они являются ветрозащитой, которая препятствует перехождению песка на другие территории. Благодаря ветру он переходит в любую пустыню из-за ровной поверхности, и дюны, которые могли образоваться в одном месте, легко переходят потом благодаря ветру на другое.
7: А еще говорят, где родился, там и пригодился. В качестве зеленых барьеров лучше использовать местные породы, привычные к среде. Например, в Московской области вдоль карьеров сажают сосны. Они помогают бороться с эрозией почвы. А в Калмыкии наступление песков задерживает сонмы кустарников жизгуна. Такая высадка растений называется фитомелиорацией. Метод эффективный, но к самим средствам защиты следует подходить избирательно, подчеркивает Алексей Грибков.
8: Ну, понятно, это от региона зависит. В разных регионах разные могут быть наборы видов. Это древесные и могут быть кустарниковые растения. Но почему это важно? Да, тот же и синелистный клен часто использовался в создании лесополос. И теперь это проблема, потому что это инвазивный вид, американский вид, клен и синелистный, который садили, который плохо поначалу приживался, а теперь мы не знаем, как от него избавиться. Ну и другие интродуценты, то есть чужеродные виды по-русски.
7: И, наконец, очевидно, что наступлению песков может помешать вода. На языке науки – метод мелиорации, который включает обводнение и орошение земель. Однако эксперты отмечают, в борьбе с опустыниванием важно сохранять естественные экосистемы. Ведь каждому виду свойственна своя растительность и уникальный животный мир. Засаживать степи теми же агрессивными кленами – значит нарушить природное равновесие. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, чем Россия торгует со странами АСЕАН, что известно о проекте высокоскоростной магистрали «Москва-Минск», почему россияне хотят жить в частных домах.
0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
10: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. В Адыгее, Тюменской области и в Краснодарском крае задержаны 3 пособника Киева. Они планировали теракты против российских военных, волонтеров, поддерживающих участников спецоперации, а также на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса, сообщает ФСБ. Согласно оценке американской разведки, Иран может закрыть Ормузский пролив по своему желанию, и у военных штатов не будет возможности вновь разблокировать его силовым путем. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на чиновника администрации Дональда Трампа. Почти 60% жилья в России вводится в эксплуатацию с нарушением сроков. Это следует из данных единого ресурса застройщиков на 1 июня, с которыми ознакомились «Известия». У крупнейших девелоперов показатель еще выше. У компаний из топ-3 доля объектов с задержками достигает 70% и более. Для сравнения, в прошлом году средний уровень просрочек по рынку составлял 41%. Пациенты, пропустившие 2 приема без отмены записи, смогут записаться к врачу только лично в поликлинике. Об этом сообщает ТАСС. Аналитики выяснили, что в Москве 40% пациентов не приходят на запланированные приемы в больнице. Новые правила нужны, чтобы дать возможность другим людям записаться на освободившийся слот. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
0: Время.
14: Внутри каждого человека тикают маленькие биологические часы. Они управляют вашим сном, температурой, голодом и даже настроением. пятисуточные циклы называют циркадными ритмами. Их задача – синхронизировать работу организма со сменой дня и ночи. Главный дирижер этих ритмов – крошечная область в мозге, которая называется супрахиазматическое ядро. Именно оно получает сигнал от глаз о том, насколько вокруг светло или темно. Затем рассылает команды по телу. Вечером вырабатывать гормон сна – мелатонин, а утром – пробуждающий гормон – кортизол.
0: Человек и время.
14: Но у всех людей часы настроены по-разному. Жаворонки легко встают на рассвете и рано засыпают. Совы же наиболее активны вечером и ночью. Этот хронотип во многом зависит от генов. Жить сове в мире, где рабочий день начинается в 8 утра, очень тяжело. Состояние организма при этом похоже на постоянный сменный график работы или перелет через несколько часовых поясов. Ученые называют его социальным джетлагом. Он вызывает хроническую усталость, снижает концентрацию внимания и крайне вреден для здоровья. Любопытно, что наши внутренние часы с возрастом сдвигаются. Подростки – природные совы. Их мелатонин вырабатывается поздно, поэтому им так сложно заснуть до полуночи и вставать к первому уроку. А с годами ритмы смещаются в сторону жаворонка. Пожилые люди часто просыпаются на рассвете или даже раньше. Понимание своих циркадных ритмов – ключ к лучшему самочувствию. Наши внутренние часы не капризничают. Они работают по тем ритмам, которые в них заложены природой. Если учитывать их особенности, жизнь становится комфортнее, удобнее и здоровее.
0: Человек и время. Радиозвезда. Наука на чердаке.
15: Масса людей до сих пор не верит в глобальное потепление и даже высмеивает саму идею. Однако это непреложный факт, и многие, в том числе ученые, работают над мерами противодействия потеплению. Не все из них удачные, но надо пробовать и искать.
0: Научный журналист Егор Быковский.
15: Для начала поясню, что ж такое стратосферные аэрозоли. Суть идеи заключается в создании этакого солнечного щита путем распыления частиц в верхних слоях атмосферы. Это должно снизить количество солнечного света, достигающего Земли, и вследствие этого уменьшить нагрев планеты. Такая концепция вдохновлена природными явлениями. Например, извержение вулкана Тамбора в 1815 году вызвало похолодание, известное как «год без лета». Вулканические выбросы сульфатов в стратосферу тогда привели к снижению температуры на всей планете. Казалось бы, все очень просто. Выбрось в атмосферу достаточное количество аэрозолей, и температура снизится. Чисто техническая задача. Но простая идея использования стратосферных аэрозолей для борьбы с глобальным потеплением –

0: Оксид алюминия и даже алмазную пыль. Однако на практике это решение сталкивается с рядом ограничений.
1: Наука на чердаке.
0: Во-первых, тут есть проблемы технической реализации. Одной из главных трудностей является агломерация. Это процесс слипания частиц в более крупные образования. Такие комки хуже рассеивают солнечный свет, что снижает эффективность всей затеи. Чтобы этого избежать, частицы нужно распылять с использованием сложных технологий. Например, подачей газа под высоким давлением. Однако это значительно увеличивает стоимость проекта. Кроме того, для поддержания эффекта аэрозоли должны находиться в стратосфере на высоте около 20 километров. Распыление на такой высоте требует использования специализированных самолетов или ракет, что делает проект еще более дорогостоящим. И, наконец, даже если технические проблемы будут решены, остаются вопросы глобальной координации. Для эффективного действия аэрозоли должны быть равномерно распределены по всей планете. Однако в условиях отсутствия международного согласия каждая страна может действовать по-своему, что приведет к неравномерному охлаждению и изменению климатических поясов. Это может вызвать катастрофические последствия, такие как засухи в одних регионах и наводнения в других. Кроме того, распыление аэрозолей может повредить озоновый слой, что приведет к увеличению уровня ультрафиолетового излучения. Итог. Хотя использование стратосферных аэрозолей остается одной из наиболее обсуждаемых идей в области геоинженерии, ее реализация на практике вызывает серьезные сомнения. Ученые предупреждают, что подобные проекты требуют тщательной проработки, чтобы избежать непредсказуемых последствий для климата и человечества.
1: Наука на чердаке. А вот была история.
2: Генерал Ефим Игнатьевич Чаплиц был известен своей храбростью и говорливостью. Монологи его были долгими, протяжными, с большими паузами. Однажды сослуживец Чаплица, граф Василий Иванович Апраксин, подал прошение об отпуске на 28 дней. Войска тогда находились в Варшаве. Все со дня на день ожидали инспекции императора Александра I. Как можно просить отпуск в такое время? Апраксин объяснил: «Генерал Чаплиц назвался ко мне завтра обедать, чтобы рассказать, как попал в плен во время Первой польской революции. Посудите сами, раньше 28 дней, никак не отделаюсь».
3: Да уж, была история.
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Центр» нанес удар по опорному пункту украинских боевиков на Добропольском направлении. Огонь вели по целеуказанию передовых отрядов. Подробнее рассказал водитель БМ-21 «Град» Сергей Пилюх.
3: Нужно быть предельно внимательным, смотреть на дорогу, потому что очень много идет разбросов всяких мин. Также опасность воздушная идет в первую очередь, потому что сейчас стало очень много различных БПЛА, камикадзе, FPV-дронов и, соответственно, всяких крыльев, хорнетов, у которых скорость очень высокая. На них именно детекторы не реагируют. То есть ты за 5-10 секунд только замечаешь, потому что скорость очень высокая.
2: Уничтоженный опорный пункт боевиков мешал нашим штурмовым группам. После его уничтожения штурмовики продолжили продвижение. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Рядовой фельдшер Александр Краснов вывозил с линии боевого соприкосновения раненых штурмовиков. Транспорт, на котором он ехал с мотострелками, попытался атаковать вражеский дрон. Военный медик сбил его, тем самым спас жизнь боевым товарищам и успешно доставил их в тыл. Также в нашем военном ведомстве отметили мужество и профессионализм ефрейтора Евгения Кравченко, который участвовал в штурме вражеского опорника. Когда боевики открыли пулеметный огонь, Кравченко предпринял аналогичные действия, скрытно пробрался к позиции противника и применил гранаты. В результате пулеметная точка была ликвидирована. Экипаж морского тральщика Александр Обухов выполнил плановое учение по поиску и уничтожению безэкипажных катеров и беспилотников условного противника. В морских полигонах Балтийского флота личный состав корабля выполнял артиллерийские стрельбы по мишеням. В качестве воздушных целей были задействованы специальные зонды, а надводные цели имитировались макетами безэкипажных катеров. По данным объективного контроля, все мишени были успешно поражены на различных дистанциях и высотах. Кроме того, экипаж морского тральщика отработал постановку тралов и поиск морских мин. С использованием гидроакустических средств военнослужащие успешно обнаружили и уничтожили учебные якорные донные мины. Военные хирурги провели уникальную операцию по эндопротезированию локтевого сустава. Она прошла в военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге. Технология разработана с учетом опыта спецоперации и позволяет восстановить подвижность и функциональность конечности. Для замещения локтевого сустава пациенту сначала установили антибактериальные устройства, затем изготовили высококачественные протезы по индивидуальным снимкам. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 14 часов.

0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
1: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
2: Утро на радио «Звезда».
3: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, в каких странах Юго-Восточной Азии удобнее всего отдыхать россиянам. Сколько составит путь из Москвы до Минска по высокоскоростной магистрали? Когда возник феномен популярности частных домов в России? Инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, цифровизация и туризм. Эти темы станут ключевыми на стартующем сегодня в Казани саммите «Россия-АСЕАН». Форум посвящен 35-летию установления отношений между странами. Максим Петренко расскажет, как наша страна сотрудничает с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, чем мы торгуем, какие проекты развиваем и где россиянам в регионе можно выгодно отдохнуть.
4: Сейчас АСЕАН – это 11 стран-участниц. В общей сложности 670 миллионов человек населения, а совокупный валовой внутренний продукт государств блока – около 4 триллионов долларов. И это пятая экономика в мире после США, Китая, Германии и Японии. Львиную долю ВВП ассоциации определяют Индонезия, Сингапур, Малайзия, Вьетнам и Таиланд. У Филиппин, Камбоджи, Мьянмы, Лаоса, Брунея и Восточного Тимора вклад скромнее. Появилась эта организация в 1967 ради поддержания мира в регионе. Но в последнее время уклон на экономическое сотрудничество. И потенциал этих стран еще далеко не раскрыт, уверен директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
5: Это одна из самых молодых рабочих сил в мире, с очень хорошим образованием, например, в таких странах, как Сингапур, Малайзия. Страны создали целый ряд зон свободной торговли с ближайшими соседями, поощряют инвесторов приходить в эти страны. Например, во Вьетнам сегодня инвестиции идут больше даже, чем в Китае. Самое главное, АСЕАН – страны, дружественные к переговорам и старающиеся как можно меньше делать так, чтобы политика влияла на экономику.
4: АСЕАН не варится сама по себе. Организация устанавливает диалоговое партнерство со многими государствами. Россия в этом статусе с 90-х годов. Наш товарооборот растет, за минувшее десятилетие увеличился почти на 60%. Из нашей страны идут энергоносители, минеральные удобрения и зерно. Азия поставляет текстиль, экзотические фрукты и электронику. Для Москвы это важный канал сбыта на фоне глобальных изменений в торговле и интересные совместные проекты, продолжает Алексей Маслов.
5: Прежде всего, это энергетика. Переговоры по поводу атомной энергетики с Вьетнамом. Это строительство железных дорог и инфраструктуры. Это Индонезия. Это взаимодействие в области высоких технологий. Точно так же Малайзия и Индонезия. Довольно большой военно-технический обмен с Мьянмой. Очень развиты сейчас и образовательные обмены. Многие университеты России, более десятка, открыли совместные программы с Индонезией и с Вьетнамом. И обучают по российским технологиям местных студентов.
4: Ну и, безусловно, вспомним туристический трек сотрудничества. В 2025-м турпоток между Россией и странами АСЕАН вернулся к допандемийным показателям и приблизился к 3 миллионам человек. Лидер, ожидаемо, Таиланд. Куда еще едут соотечественники, рассказывает руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.
6: На втором месте Вьетнам. Эту страну посетило 690 тысяч туристов из России. Этот показатель стал историческим рекордом, превысив результат 2024 года почти в 3 раза. Недавно открылись прямые рейсы из Москвы в знаменитый курорт Данан. Там вот эти вот знаменитые места, где можно погулять по мосту в форме человеческих рук и наслаждаться природой.
4: Следом идут Филиппины, Малайзия и Камбоджа. Кроме природы, привлекает в Азии необычная кухня, упрощенный визовый режим, кое-где принимают карты МИР, а во Вьетнаме и Таиланде для наших туристов запустили платежи по QR-коду. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
3: Владимир Путин поручил проработать проект по строительству высокоскоростной магистрали от Москвы до Минска. По словам президента России, Беларусь также поддерживает развитие скоростного ЖД-сообщения между столицами. Что известно об этом проекте и сколько может составить дорога от Москвы до Минска при его реализации, рассказывает кандидат технических наук, историк транспорта Юрий Егоров.
1: Говорить о дальнейшем тиражировании ВСМ пока не заработала в полном объеме магистраль между Петербургом и Москвой достаточно рано. Все остальное, что сейчас говорится и ВСМ до Минска, и ВСМ до Казани, это некоторые декларации о намерениях, какие-то перспективные планы. По времени в пути можно предположить, что если расстояние от Москвы до Минска чуть-чуть больше, чем от Москвы до Петербурга, ну, от Москвы до Питера мы будем доезжать где-то часа за два, ну, значит, до Минска будем доезжать, ну, чуть-чуть побольше, на 30 минут, на 40 минут, на час. С точки зрения бизнеса, скорее имеет значение грузовое движение, а не пассажирское. Товарооборот – это гораздо большие деньги. В принципе, движение поездов между Москвой и Минском, оно и так достаточно плотное. В зависимости от того, какой поезд, где-то от 7 часов до где-то часов 10-11 мы можем преодолеть расстояние между этими двумя городами. Да, туристу будет проще доехать, меньше времени в пути. То есть, может быть, даже предположить, что можно будет одним днем туда съездить. Хотя кто-то из туристов наверняка предпочтет медленные ночные поезда, чтобы спокойно сесть в вагон, выспаться и с утра уже оказаться в конечной точке своего маршрута.
3: Два года назад на Петербургском экономическом форуме в презентации о высокоскоростной магистрали Москва-Минск говорилось, что эта магистраль пойдет через Смоленск, а поезда поедут в столицу Белоруссии со скоростью до 400 км в час.
2: Утро на радио «Звезда».
3: Почти две трети россиян хотели бы жить в частном доме. И только треть – в собственной квартире, приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения. Притом реальность такова, что большинство из нас живет в многоквартирных домах. Массовый приток в города начался в стране век назад. Ответом на растущее население стал бум панельных многоэтажек. А сейчас люди стремятся жить на собственном участке. Чем вызваны все эти процессы, решила выяснить Анна Елисеева.
7: Внутренняя миграция в молодой стране Советов – это следствие глобальных перемен в экономике и политике. Поначалу гражданская война с разрухой и голодом, а ближе к 30-м – курс на индустриализацию, платформой которой должно было стать сельское хозяйство. Все нажитое крестьянами начали объединять в колхозы, несогласных раскулачивали. Потому из деревень стали переезжать в города, одни на заработки, другие за личной свободой. Сотни тысяч рабочих рук нужно было где-то поселить. Сначала строили бараки, а позже придумали систему уплотнения, то есть в добровольно-принудительном порядке подселяли соседи к собственникам просторных квартир, рассказывает кандидат философских наук, доцент кафедры международного и публичного права финансового университета при правительстве России Михаил Гацко.
8: Усилиями наркомата здравоохранения была научно определена норма заселения. 30 кубических метров человеку для нормального самочувствия воздуха в переводе на квадратные метры. Это и составляло порядка 8 квадратных метров.
7: К 40-м годам население городов в стране увеличилось почти до 60 миллионов, и на каждого горожанина приходилось в среднем 6 квадратных метров. Социальная напряженность стала расти, а после Великой Отечественной ситуация усугубилась тем, что две трети жилого фонда было уничтожено. Того, что восстановили, оказалось недостаточно, и сменившее Сталина руководство пришло к идее не покомнатного, а компактного поквартирного расселения, продолжает Михаил Гацко.
8: Никита Сергеевич Хрущев раскритиковал сталинский подход к строительству. В частности, из стройматериалов, из которых была построена высотка МГУ, можно было построить, ну, средний город тысяч на 150, на 200 населения, обеспечить хрущевками. Поэтому от высоток отошли и стали строить хрущевки.
7: Так появились пятиэтажные бетонные дома с крошечными кухнями и тонкими стенами. Зато экономично, быстро и доступно для миллионов обычных семей. В отличие от просторных сталинок, тесные квартиры в хрущевках стоили почти вдвое меньше. Жилье приобретали и по госпрограмме, ожидая в очереди в среднем по 5 лет. К 80-м построили почти 300 миллионов жилищных квадратов, но урбанизация дала понять – этого недостаточно. Тогда уже в эпоху Брежнева придумали проект многоэтажных домов 9 плюс этажей с лифтами и удобными планировками. В народе их так и назвали – Брежневки. В нулевые дома стали тянуться еще выше, но с середины десятых, особенно после пандемии, возник тренд на индивидуальное жилье. Люди попросту устали жить в многоэтажках, комментирует архитектор-градостроитель Илья Заливухин.
9: Здесь речь идет о желании не то, чтобы иметь даже подсобное хозяйство, а для того, чтобы все-таки иметь свой маленький участок земли, хотя бы 2-3 сотки, для того, чтобы дети могли расти и бегать на своем участке, чтобы можно было завести собаку и так далее. Вот такой вот маленький участок земли, конечно, возможен в рамках планирования больших городов с точки зрения создания малоэтажной застройки с частными домами. Вот.
7: Притом жить на своем участке в деревне хотят немногие. По статистике, сельское население России составляет всего 25%. Колхозы и совхозы остались в далеком прошлом. На смену им пришли агрохолдинги и фермерские хозяйства. Последние и становятся опорой для жителей глубинки. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
3: Через 15 минут мы расскажем, чем опасны для Киева старые американские ракеты, из чего складывается цена бензина, как в России борются с опустыниванием земель.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
10: 8.44 в Москве. Главное к этой минуте. Лидеры стран G7 пообещали усилить санкционное давление на Россию, в том числе на ее нефтегазовый сектор. Об этом говорится в их совместном заявлении по геополитическим вопросам. Страны «семерки» также планируют увеличить поставки Украине комплексов противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств большой дальности. В контрольно-измерительных материалах единого государственного экзамена этого года не было зафиксировано чрезвычайно сложных или нерешаемых заданий. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС. Пациенты, пропустившие 2 приема без отмены записи, смогут записаться к врачу только лично в поликлинике. Об этом сообщает ТАСС. Аналитики выяснили, что в Москве 40% пациентов не приходят на запланированные приемы в больнице. Новые правила нужны, чтобы дать возможность другим людям записаться на освободившийся слот. Главной проблемой новостроек в мегаполисах 34% опрошенных россиян считают отсутствие парковки. Об этом сообщили ТАСС в строительно-инвестиционной корпорации. Еще 27% пожаловались на беспорядочную автостоянку во дворах, которая ухудшает качество городской среды и создает дополнительные риски для пешеходов. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
11: Ломоносов дошел до Москвы
12: пешком.
11: Отравился
12: Америка. А викинги шлемы с рогами носили.
13: Аляску продали, а денег не заплатили.
14: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
15: Люблю эти истории про графа Дракулу. Здорово щекочут нервишки.
16: А что, он действительно был любитель попить крови?
14: А вот и нет.
17: Это литературный образ, хотя прототип вампира – реальный человек Влад III Цепеш. В 15 веке он правил Валахией, территорией нынешней Румынии. Кровь не пил, но был действительно крайне жестким. Удерживал власть как мог. Его прозвище Цепеш означает «сажающий на кол». Это был его излюбленный вид казни для предателей и врагов.
14: Исторические мифы и заблуждения.
17: Политические противники Влада III сознательно добавили еще больше ужасных красок к его портрету. А спустя века ирландский писатель Брэм Стокер соединил его образ с фольклорными восточноевропейскими поверьями о нечистой силе. Так и появился самый известный литературный вампир.
18: А чей же тогда замок Бран? Тот самый, что посещают толпы туристов.
17: Оказывается, этой крепостью прототип вампира Влад III никогда не владел. Не был там и писатель Стокер. он поселил своего графа в абстрактный готический замок. А замок Бран очень уж удачно подошел под его описание, чем не приминули воспользоваться власти Румынии. Все ради привлечения туристов.
19: А вот и да.
20: История в письмах и воспоминаниях.
21: Из письма Владимира Ивановича Даля историку и писателю Михаилу Петровичу Погодину. 1 апреля 1842 года, Санкт-Петербург. Удивительный человек Гоголь. Увлекаешься рассказом его, с жадностью проглотишь все до конца, перечитаешь еще раз и не заметишь, каким диким языком он пишет. Станешь разбирать крохоборчески, видишь, что совсем бы так и писать, и говорить не следовало. Попробуешь поправить – испортишь. Нельзя тронуть и слово. Владимир Даль.
20: Радио «Звезда».
22: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
23: У Савельева сегодня важная командировка. Летит в Сочи на конференцию. До аэропорта решил добираться на такси. Но не повезло. Жуткие пробки. В итоге опоздал на свой рейс. Двери выхода к самолету закрыли перед носом. Вдруг получится договориться. Или проще обменять билет на другой. А может, лучше вернуть деньги? Что делать в такой ситуации? Расскажем.
22: На всякий случай.
23: Первое. Если двери выхода на ваш рейс уже закрыли, никакие уговоры и просьбы не помогут. Лучше сразу обратиться к стойке своего перевозчика и объяснить ситуацию. Тут возможны разные варианты. Второе. Если билеты невозвратные, то вернуть их можно только до регистрации и по причине форс-мажора. Например, из-за болезни. За билеты средней ценовой категории деньги возвращают, но за минусом штрафа. А вот дорогие билеты можно обменять или сдать почти без потерь. Все зависит от правил авиакомпании. Третье. Бывает, что опоздание на рейс случилось из-за долгого досмотра таможенных или пограничных служб. Тогда вы вправе требовать обмен билета или полный возврат денег. Но нужна справка о том, сколько времени вы провели на досмотре. Ее можно запросить в службе безопасности аэропорта. Четвертое. При опоздании на стыковочный рейс из-за задержки первого самолета есть шансы на обмен или возврат. Если оба билета купили в рамках одного бронирования, то ответственность за вашу доставку в конечный пункт берут на себя авиакомпании. Подведем итоги. Если опоздали на посадку, не тратьте время на уговоры. Сразу обращайтесь к своему перевозчику. Возврат денег или обмен билета зависит от вашего тарифа. Опоздали из-за долгого досмотра? Запросите справку в службе безопасности аэропорта. Если не успели на стыковочный рейс не по своей вине, обращайтесь в авиакомпанию. Ваша доставка в конечный пункт и их ответственность. Савельеву в этот раз повезло. Билет покупала компания и быстро оформила обмен на следующий рейс. А в иной ситуации Савельев уже знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
24: 1876 год. Марк Твен заканчивает «Приключения Тома Сойера». Роман, который первоначально замышлялся как хулиганская пародия на благопристойную детскую литературу. В Петербурге, на Казанской площади, в том же году проходит первая политическая манифестация в истории России. Обошлось без жертв, но десятки человек отправятся на каторгу. А в американской Филадельфии совсем другие настроения. В 1876-м там проходит Всемирная международная выставка передовых технических достижений. И в кулуарах ее познакомятся двое талантливых русских инженеров. Результаты их совместного труда однажды станут национальным и даже мировым достоянием. Соратники. Шухов и Бари. На самом деле Александр Бари не совсем русский инженер. Вместе с семьей он покинул Россию в 15-летнем возрасте. Учился в Швейцарии, получил американское гражданство, устроился на машиностроительный завод в Детройте. А потом оказался в числе организаторов той самой выставки в Филадельфии. Из всех российских делегатов больше всего его внимание привлек молодой инженер-механик из Петербурга Владимир Шухов. Спустя пару лет в разговоре с братьями Нобелями Александр Барев вспомнит про своего приятеля Шухова. Так инженер получит заказ на строительство первого в России нефтепровода. Дерзкая идея одного и смелое воплощение другого в итоге изменят мир. Ведь до этого нефть приходилось возить исключительно на конной тяге.
0: Соратники.
24: В 1880-м Барри вернется в Россию, где откроет Московский меднолитейный механический завод имени себя. Предпринимателю потребуется сильный технический директор. Шухов станет идеальной кандидатурой. Вскоре строительная контора Александра Барри приобретет мировую известность. Барри и Шухов установят тысячи нефтяных резервуаров, а еще десятки километров нефтепроводов, мосты и знаменитые шуховские гиперболоидные сетчатые башни. Вместе инженер и предприниматель проработают больше 30 лет. Лучше всего об их тандеме скажет сам Шухов. Говорят, Барри эксплуатировал меня. Это верно. Но и я заставлял его выполнять мои самые смелые предположения.
0: Шухов и Барри. Соратники.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Адыгее, Тюменской области и в Краснодарском крае задержаны три пособника Киева. Они планировали теракты против российских военных, волонтеров, поддерживающих участников спецоперации, а также на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса, сообщает ФСБ. Оперативники обнаружили у злоумышленников переписку с украинскими кураторами, где содержалась инструкция по проведению планируемых преступлений. Также были изъяты самодельная бомба и зажигательные устройства. Сегодня в Казани стартует саммит «Россия-АСЕАН». Мероприятие приурочено к знаменательной дате – 35-летию со дня установления российско-асиановских отношений. Столица Татарстана ожидает прибытия 14 делегаций. Глава республики Рустам Миниханов в интервью «Вестям» рассказал, почему Казань выбирают для проведения международных саммитов. По его словам, чтобы проводить такие значимые мероприятия, город должен соответствовать определенным требованиям.
2: Когда мы первый раз получили право проведения универсиады летние в 2013 году, потом чемпионат мира по плаванию был, и много других мероприятий. Все эти мероприятия сформировали, во-первых, инфраструктуру гостеприимства, аэропорт, там, трассы, гостиницы. И самый большой экзамен – это саммит БРИКС. И это говорит о том, что доверие руководства страны, нашего президента, к республике большое.
1: Программа мероприятий саммита «Россия-АСЕАН» начнется сегодня вечером с торжественного приема от имени Владимира Путина в честь глав делегации. На полях события у российского лидера запланировано не менее 10 переговоров с иностранными гостями. Израиль запросил у Штатов разъяснения по положениям меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, но получил отказ, сообщает израильская пресса. Тель-Авив до сих пор не располагает всеми подробностями соглашения, которое, как ожидается, будет подписано в пятницу в Швейцарии, в том числе касающимися иранской ядерной программы и решения вопроса о ликвидации запасов высокообогащенного урана. Кроме того, Израиль выступает против вывода своих войск из Ливана, как предполагается меморандумом. В России изменятся правила оказания медпомощи на платной основе. С сентября появится возможность дистанционно заключать договор об оказании услуг. Это будет возможно при наличии у исполнителя доступа к сайту или мобильному приложению, пишет ТАСС. Кроме того, корректируются требования к договорам. При анонимном обращении пациенту не потребуется указывать паспортные данные, а в документе теперь обязательно будут фиксироваться сроки оказания услуг, тогда как ранее указывались только условия и периоды ожидания. Коротко о погоде. В столице сейчас около 14 градусов тепла.
0: Автонавигатор.
1: В ночь с 20 на 21 июня временно закроют движение на ряде центральных улиц и набережных в связи с проведением ночного забега. Об этом сообщает столичный департамент транспорта. Кроме того, 20 июня на участках ограничений будет запрещена парковка до окончания мероприятий. Теперь о пробках. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Больше всего времени потерять можно на трассе М-12, а от Сочинской улицы до Лухмановской время в пути составит 35 минут. Затор на полчаса на внешней стороне Московской кольцевой от Библиотечного проезда до Путилковского шоссе. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, сколько составляет срок годности американских ракет, поставляемых Киеву. Ждать ли падение цен на бензин после открытия Армузского пролива? Какие регионы России больше всего подвержены опустыниванию? В Министерстве обороны заявили, что здание Киево-Печерской лавры повредили ракеты американского комплекса «Патриот». Причиной его некорректной работы могла стать передача Западом старого оружия, заявили в ведомстве. Каков срок эксплуатации УЗРК «Патриот», чем опасны ракеты, подлежащие списанию, и что с ними делают по истечении гарантии? Об этом мы спросили у военного эксперта, историка войск ПВО Юрия Кнутова.
2: Можно сказать, учитывая срок хранения аналогичных российских ракет, это примерно 15 лет. Когда срок хранения завершается, ракету необходимо отправить непосредственно на завод Lockheed Martin. Там они проверяют ее готовность, исправность. Если она исправна, дает подтверждение на всю партию. Если есть проблемы, то вся партия должна быть возвращена на завод для восстановления боевой готовности. Естественно, это стоит больших денег. Ракеты, тем более в экстренном порядке, никто восстанавливать для Украины не будет. Поэтому Украина не прибегает к подобного рода контролю и использует те ракеты, которые ей дают. А дают ей обычно старые ракеты, подлежащие списанию.
3: А какие могут быть последствия от такой просроченности?
2: Мы видели кадр, как ракета «Патриот» взлетает в Иране, но вместо того, чтобы поразить цель, она вдруг резко падает вниз и внизу взрывается, ну и возникает возгорание.
1: Незадолго до пожара в Киево-Печерской лавре в украинском МИДе заявили, что Киев надеется купить перехватчики для ракет «Патриот» с истекающим сроком годности. Об этом сообщило итальянское издание «Антидипломатика». На фоне последних событий слова украинских дипломатов издание назвало мрачным предзнаменованием.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Цены на нефть впервые за 3 месяца упали ниже $80 за баррель на фоне новостей о мирной сделке Ирана и США, которая предполагает открытие Армузского пролива и снятие морской блокады. При этом для потребителей стоимость бензина не изменится так быстро, отмечают эксперты. Ким Андреев выяснил, из чего формируется стоимость топлива на заправках, во всех ли странах эта формула одинакова и нужно ли жесткое регулирование цен на бензин.
4: Нефть от скважины до бензобака автомобиля проходит долгий путь. Добыча, транспортировка, переработка, хранение и оптовая продажа и, наконец, реализация через заправки. На каждом этапе возникает своя добавленная стоимость. К примеру, транспортные расходы составляют около 10%. Себестоимость добычи не больше 5%. А самая большая доля в конечной цене бензина приходится на налоги, объясняет эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
5: Примерно около 70-80% стоимости литра бензина и дизеля – это всевозможные налоги. Начиная от налога на добычу полезных ископаемых, когда нефть извлекают только из-под земли, потом всевозможные налоги добавляются, в итоге еще и платится акциз.
4: А вот когда цены на топливо растут, в народе, как правило, принято ругать конечное звено этой цепочки, то есть заправки. Но здесь не все однозначно. В России есть брендовые сетевые заправки, их еще называют вертикально интегрированными. За счет своей собственной переработки и доставки они могут отчасти сдерживать стоимость. А вот независимые АЗС часто вынуждены поднимать ценник вслед за биржевыми колебаниями, чтобы просто не торговать себе в убыток, объясняет главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
6: АЗС сами покупают топливо в опте на Петербургской товарной бирже, и, соответственно, они просто фактически транслируют ту цену, которая формируется в оптовом сегменте. Она там формируется с учетом текущей стоимости нефти, переработки, поэтому получается, что АЗС в данном случае как раз не то чтобы виноваты, они являются одними из пострадавших.
4: За рубежом цены на бензин формируются по-разному. К примеру, в Европе налоговая нагрузка еще выше, чем в России. Способы регулирования тоже отличаются. В Венесуэле самый дешевый бензин в мире – около 3 рублей за литр. Но действует строгая система распределения – 120 литров на машину в месяц, иначе платить придется больше. А вот в США цена горючего напрямую зависит от биржевых цен, поэтому местные автолюбители постоянно следят за котировками. Россия же идет по промежуточному пути. Ориентируемся на рынок, но держим цены в рамках инфляции. А еще существует особый так называемый демпферный механизм, чтобы производители не задирали ценник. Принцип его работы объясняет Игорь Юшков.
5: То есть это та цена, которую государство хочет видеть на внутреннем рынке. И в зависимости от того, какая цена установлена, происходят выплаты по демпферу. Это когда нефтяным компаниям возвращают из бюджета часть их же налогов, отслеживается цена на нефтепродукты, на топливо на европейском рынке, и вот берется как раз та самая индикативная цена, которую государство устанавливается. И разница между ними – это и есть размер выплат по демпферу. Таким образом, нефтяным компаниям становится все равно, в общем-то, куда отправлять нефтепродукты.
4: Вариант с искусственным потолком цен на топливо сегодня практикуют немногие, кроме Венесуэлы, это Иран, Ирак и Кувейт. До января 2025 года по похожему принципу работал и Казахстан, но потом от идеи отказались. Слишком дешевый бензин внутри страны начали нелегально вывозить для перепродажи, что в итоге привело к дефициту топлива на заправках. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: 17 июня в мире отмечается День борьбы с опустыниванием и засухой. В России эта проблема затрагивает более 80 миллионов гектаров земель. Критическая ситуация сложилась в южных регионах, где вопрос о возврате засушливых территорий в сельхозоборот решится сейчас на федеральном уровне. Как мониторить состояние земель и можно ли процесс опустынивания сделать обратимым? В теме разобралась Анна Елисеева.
7: Под этим сложным термином представляются бескрайние пески. Но речь идет не о пустыне как таковой, а о снижении плодородия почвы из-за потери влаги и растительного покрова. Это приводит в том числе к опустыниванию экономики. Десятки миллионов гектаров проблемных земель – это десятки миллиардов рублей ущерба ежегодно. В основном страдают регионы с засушливым климатом и некоторые районы Сибири и Забайкалья. В топ-3 антирейтинга входят Калмыкия, Дагестан и Волгоградская область. Причем земли Поволжья разрушает водная эрозия. Это тоже процесс опустынивания. Обычно состояние почвы мониторят при помощи спутников, рассказывает сотрудник Тегерекского заповедника Алексей Грибков.
8: Сейчас спутники позволяют это все видеть прекрасно, то есть там, где меняются земли, где не только исчезает плодородный слой, но, например, засоление почв увеличивается. Вот что сейчас более актуально для Алтайского края. В том числе от предыдущих неправильных ошибочных решений по мелиорации земель. Это просто удобный дистанционный метод, да, так, ну, конечно, есть и наземные обследования.
7: В каждом регионе свои природно-климатические условия, потому причины деградации земель могут быть разные, как и меры борьбы с этим явлением. Если почва истощается из-за действий человека, он же способен решить эту проблему. Много засеивает, значит, пора сокращать пашни. Если много содержит скота, значит, время дать пастбищам отдохнуть. К естественным факторам опустынивания, помимо засухи, водной эрозии и засоления почвы, относится эрозия ветровая. 7 природных бед, 1 антропогенный ответ – на защиту земель встают рукотворные леса, объясняет агроном Павел Раков.
9: В случае, если действительно будут применяться лесопосадки в виде соответствующих растений с хорошей корневой системой, которые будут задерживать. Плюс ко всему, когда делаются лесопосадки, они являются ветрозащитой, которая препятствует перехождению песка на другие территории благодаря ветру. Он переходит в любую пустыню из-за ровной поверхности, и дюны, которые могли образоваться в одном месте, легко переходят потом благодаря ветру на другое.
7: А еще говорят, где родился, там и пригодился. В качестве зеленых барьеров лучше использовать местные породы, привычные к среде. Например, в Московской области вдоль карьеров сажают сосны. Они помогают бороться с эрозией почвы. А в Калмыкии наступление песков задерживает сонмы кустарников жезгуна. Такая высадка растений называется фитомелиорацией. Метод эффективный, но к самим средствам защиты следует подходить избирательно, подчеркивает Алексей Грибков.
8: Ну, понятно, это от региона зависит. В разных регионах разные могут быть наборы видов. Это древесные и могут быть кустарниковые растения. Но почему это важно, да? Тот же и синелистный клен часто использовался в создании лесополос. И теперь это проблема, потому что это инвазивный вид, американский вид, клен и синелистный, который садили, который плохо поначалу приживался, а теперь мы не знаем, как от него избавиться. Ну и другие интродуценты, то есть чужеродные виды по-русски.
7: И, наконец, очевидно, что наступлению песков может помешать вода. На языке науки – метод мелиорации, который включает обводнение и орошение земель. Однако эксперты отмечают, в борьбе с опустыниванием важно сохранять естественные экосистемы. Ведь каждому виду свойственны своя растительность и уникальный животный мир. Засаживать степи теми же агрессивными кленами – значит нарушить природное равновесие. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, чем Россия торгует со странами АСЕАН, что известно о проекте высокоскоростной магистрали «Москва-Минск», почему россияне хотят жить в частных домах.
0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
10: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. В Адыгее, Тюменской области и в Краснодарском крае задержаны 3 пособника Киева. Они планировали теракты против российских военных, волонтеров, поддерживающих участников спецоперации, а также на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса, сообщает ФСБ. В американском Техасе пассажирский самолет потерпел крушение при заходе на посадку. Лайнер загорелся после падения и завалился на бок. Спасателям пришлось разбивать окна, чтобы добраться до людей. Информации о погибших и пострадавших пока нет. Средняя зарплата в Москве превысила 200 тысяч рублей. Такие данные приводит агентство ТАСС за март этого года. За этот же месяц в прошлом году показатель составлял около 190 тысяч рублей. Также отмечается, что в среднем по стране россияне зарабатывают 112 тысяч рублей. Ограничения на поставки товаров из Армении связаны исключительно с санитарными нарушениями и не имеют политической подоплеки. Об этом рассказал в беседе с российской газетой глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Напомним, ранее Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и ее транзит через Россию в другие страны Евразийского экономического союза. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
11: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8-77-76, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8-77-76. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Дай 5. 5 удивительных фактов о радуге.
15: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
14: Факт первый.
15: Два человека рядом никогда не видят радугу одинаково. Радуга – это оптическая иллюзия. Она возникает только перед взглядом наблюдателя, когда свет от миллионов дождевых капель преломляется, отражается и рассеивается под нужным углом.
14: Факт второй.
15: Радуга всегда имеет

0: Факт четвертый.
1: Существуют лунные радуги. Они образуются точно так же, но вместо солнечного света используется лунный.
0: Факт пятый.
1: В скандинавской мифологии радуга – это мост, соединяющий мир богов с миром людей. Но движение по мосту одностороннее. Красное, или как считается,

0: радуге. Радиозвезда. Записки врача.
1: Сколько в современных людях неандертальской ДНК? Осталось ли что-то в нас от наших далеких предков? И сказывается ли это на сегодняшних жителях планеты?
0: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
1: Неандертальцы и современные люди разошлись от общего предка около 500 000 лет назад. Первые обитали в более холодном климате Евразии, вторые — в Африке. Затем, примерно 50 тысяч лет назад, эти два вида столкнулись друг с другом. В результате неандертальцы были частично уничтожены, частично ассимилированы в результате скрещивания. Наследие этого скрещивания стало предметом многочисленных научных исследований в последние несколько лет. Сегодня до 4% ДНК неафриканцев имеют неандертальское происхождение. Почему так мало? В 2014 году исследователи из Гарвардского университета показали, что естественный отбор был у гибридов направлен против неандертальских участков ДНК. Закрепившиеся в современных людях отголоски далеких предков могли повлиять на широкий спектр признаков, включая выработку кератина, риск некоторых заболеваний и, неожиданно, на склонность чихать после употребления темного шоколада. А что с рисками заболеваний? Здесь, как это обычно бывает, что-то их снижает, что-то увеличивает, хотя и в очень незначительной степени. Например, есть данные о более частом развитии мозолей, натоптышей и других кожных образований. Часть неандертальской ДНК увеличивает риск развития депрессии, но лишь на 1%, а часть, наоборот, можно считать антидепрессивной. Тоже примерно по сердечно-сосудистой патологии, включая инфаркты. Важно, неандертальские варианты обычно не локализуются непосредственно в генах, а затрагивают ДНК, которая определяет, где, когда и насколько сильно активируются эти самые гены. Например, возвращаясь к депрессии, неандертальские фрагменты расположены рядом с генами циркадных часов, которые синхронизируют ритмы организма с солнцем. Другие неандертальские варианты влияют на активность генов, ответственных за боли в мочевом пузыре, за предрасположенность к никотиновой зависимости.
0: Алексей Водовозов. Записки врача.
2: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. Библиотека Ивана Грозного.
3: Вторая половина 15 века. В Успенском соборе Кремля венчаются великий князь всея Руси Иван III и византийская принцесса Софья Палеолог. По легенде, вместе с приданным невеста привезла с

0: Оценить стоимость этого книжного фонда почти невозможно. Неизвестные поэмы Гомера, труды Аристотеля и Платона, которые якобы припрятала царевна Софья, просто не имеют денежного эквивалента. А вот имя последнего гипотетического владельца библиотеки известно всем. Иван Грозный. Будто бы он унес с собой тайну о местонахождении уникального византийского клада.
1: Кладоискателей.
0: По одной из версий, библиотека Ивана Грозного изначально располагалась где-то в подземельях Москвы, а именно в подвале церкви Рождества Богородицы. После очередного пожара 1488 года хранилище перенесли. Но куда? На этот счет существуют десятки теорий. В 30-е годы 20 века велись раскопки в арсенальной башне Кремля. Византийских книг там не нашли. Зато открыли тайный проход в арсенал. Уже после войны кладоискатели исследовали бывшую царскую резиденцию в Коломенском. Тоже безрезультатно. Поиски таинственной библиотеки заводили то в Кострому, то в Вологду, то на Старицкие каменоломни в Твери.
1: А был ли клад?
0: Наверное, многие бы уже давно махнули на клад рукой, если бы не открытие профессора Христофора Добелого. В 1822 году в архивах эстонского города Пярну он обнаружил опись царских книг 15 века. А там и сочинения Цицерона, и кодекс Юстиниана. Так может, легендарная библиотека Ивана Грозного и правда существует?
1: Таинственные клады раскопать можно, найти

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: События, происходившие с нами.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Россия и Узбекистан планируют довести товарооборот до 30 миллиардов долларов. Об этом заявил Михаил Мишустин на встрече с руководителем администрации президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой. В свою очередь она рассказала премьеру России о переговорах по строительству АЭС в республике.
2: Проект АЭС для нас очень важный. Это фундамент новой высокотехнологичной отрасли. Благодаря нашему тесному взаимодействию с аппаратом президента переговоры тянулись аж 8 лет. Но мы с Сергеем Владимировичем быстро-быстро, буквально за несколько месяцев, даже, по-моему, за полтора месяца, вот уже дошли к старту строительства.
1: Михаил Мишустин находится в Узбекистане с двухдневным рабочим визитом. Он провел ряд переговоров с руководством страны, а в эти минуты участвует в работе 5-го Ташкентского международного инвестиционного форума. В Соединенных Штатах прекратила действие последняя лицензия, позволявшая осуществлять операции по поставкам нефти и нефтепродуктов из России. Мера разрешала проводить финансовые операции, которые были необходимы для доставки, продажи или выгрузки российского сырья и его производных. Под действие лицензии попадала только та продукция, которая была фактически погружена на суда до 17 апреля. При этом норма содержала ряд ограничений. Она не распространялась на сделки с участием лиц, связанных с Ираном, КНДР и Кубой. Также действие лицензии не затрагивала операции, имеющие отношение к Крыму, республикам Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областям. Мошенники начали обманывать россиян на вокзалах. Так, аферист просит временно присмотреть за сумкой. По возвращении он может прийти с агрессивным сообщником, выступающим в роли свидетеля. Злоумышленники будут заявлять, что из сумки якобы пропал дорогой гаджет или крупная сумма денег, и потребуют компенсацию. Об этом рассказали эксперты Народного фронта аналитика. Расчет строится на том, что испуганный пассажир, боясь опоздать на поезд или оказаться в дежурной части, предпочтет отдать деньги добровольно в качестве компенсации. Гражданам советуют в подобных ситуациях вежливо, но твердо отказываться от какого-либо присмотра за чужими вещами. В Пекине стартовала Московская литературная неделя. Ее проведение приурочено к дебютному участию столицы в Пекинской международной книжной ярмарке, одной из крупнейших в Азии, передает РИА Новости. Почти половину представленных на стенде Москвы книг занимает детская и подростковая художественная проза. Также есть детский нон-фикшн и познавательные издания, развивающие книжки для малышей, комиксы и графические романы, артбуки, иллюстрированные альбомы и классическая литература.
3: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе
4: «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 2 часа дня. На радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, в каких странах Юго-Восточной Азии удобнее всего отдыхать россиянам. Сколько составит путь из Москвы до Минска по высокоскоростной магистрали? Когда возник феномен популярности частных домов в России? Инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, цифровизация и туризм. Эти темы станут ключевыми на стартующем сегодня в Казани саммите «Россия-АСЕАН». Форум посвящен 35-летию установления отношений между странами. Максим Петренко расскажет, как наша страна сотрудничает с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, чем мы торгуем, какие проекты развиваем и где россиянам в регионе можно выгодно отдохнуть.
6: Сейчас АСЕАН – это 11 стран-участниц. В общей сложности 670 миллионов человек населения, а совокупный валовой внутренний продукт государств блока – около 4 триллионов долларов. И это пятая экономика в мире после США, Китая, Германии и Японии. Львиную долю ВВП ассоциации определяют Индонезия, Сингапур, Малайзия, Вьетнам и Таиланд. У Филиппин, Камбоджи, Мьянмы, Лаоса, Брунея и Восточного Тимора вклад скромнее. Появилась эта организация в 1967 ради поддержания мира в регионе. Но в последнее время уклон на экономическое сотрудничество. И потенциал этих стран еще далеко не раскрыт, уверен директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
7: Это одна из самых молодых рабочих сил в мире, с очень хорошим образованием, например, в таких странах, как Сингапур, Малайзия. Страны создали целый ряд зон свободной торговли с ближайшими соседями, поощряют инвесторов приходить в эти страны. Например, во Вьетнам сегодня инвестиции идут больше даже, чем в Китае. Самое главное, АСЕАН – страны, дружные к переговорам и старающиеся как можно меньше делать так, чтобы политика влияла на экономику.
6: АСЕАН не варится сама по себе. Организация устанавливает диалоговое партнерство со многими государствами. Россия в этом статусе с 90-х годов. Наш товарооборот растет, за минувшее десятилетие увеличился почти на 60%. Из нашей страны идут энергоносители, минеральные удобрения и зерно. Азия поставляет текстиль, экзотические фрукты и электронику. Для Москвы это важный канал сбыта на фоне глобальных изменений в торговле и интересные совместные проекты, продолжает Алексей Маслов.
7: Прежде всего, это энергетика. Переговоры по поводу атомной энергетики с Вьетнамом. Это строительство железных дорог и инфраструктуры. Это Индонезия. Это взаимодействие в области высоких технологий. Точно так же Малайзия и Индонезия. Довольно большой военно-технический обмен с Мьянмой. Очень развиты сейчас и образовательные обмены. Многие университеты России, более десятка, открыли совместные программы с Индонезией и с Вьетнамом. И обучают по российским технологиям местных студентов.
6: Ну и, безусловно, вспомним туристический трек сотрудничества. В 2025-м турпоток между Россией и странами АСЕАН вернулся к допандемийным показателям и приблизился к 3 миллионам человек. Лидер, ожидаемо, Таиланд. Куда еще едут соотечественники, рассказывает руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.
8: На втором месте Вьетнам. Эту страну посетило 690 тысяч туристов из России. Этот показатель стал историческим рекордом, превысив результат 2024 года почти в 3 раза. Недавно открылись прямые рейсы из Москвы в знаменитый курорт Данан. Там вот эти вот знаменитые места, где можно погулять по мосту в форме человеческих рук и наслаждаться природой.
6: Следом идут Филиппины, Малайзия и Камбоджа. Кроме природы, привлекает в Азии необычная кухня, упрощенный визовый режим, кое-где принимают карты МИР, а во Вьетнаме и Таиланде для наших туристов запустили платежи по QR-коду. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
5: Владимир Путин поручил проработать проект по строительству высокоскоростной магистрали от Москвы до Минска. По словам президента России, Беларусь также поддерживает развитие скоростного ЖД-сообщения между столицами. Что известно об этом проекте и сколько может составить дорога от Москвы до Минска при его реализации, рассказывает кандидат технических наук, историк транспорта Юрий Егоров.
9: Говорить о дальнейшем тиражировании ВСМ пока не заработала в полном объеме магистраль между Петербургом и Москвой достаточно рано. Все остальное, что сейчас говорится и ВСМ до Минска, и ВСМ до Казани, это некоторые декларации о намерениях, какие-то перспективные планы. По времени в пути можно предположить, что если расстояние от Москвы до Минска чуть-чуть больше, чем от Москвы до Петербурга, от Москвы до Питера мы будем доезжать где-то часа за 2, значит, до Минска будем доезжать, чуть-чуть побольше, на 30 минут, на 40 минут, на час. С точки зрения бизнеса, скорее имеет значение грузовое движение, а не пассажирское. Товарооборот – это гораздо большие деньги. В принципе, движение поездов между Москвой и Минском, оно и так достаточно плотное. В зависимости от того, какой поезд, где-то от 7 часов до где-то часов 10-11 мы можем преодолеть расстояние между этими двумя городами. Да, туристу будет проще доехать, меньше времени в пути. То есть, может быть, даже предположить, что можно будет одним днем туда съездить. Хотя кто-то из туристов наверняка предпочтет медленные ночные поезда, чтобы спокойно сесть в вагон, выспаться и с утра уже оказаться в конечной точке своего маршрута.
5: Два года назад на Петербургском экономическом форуме в презентации о высокоскоростной магистрали Москва-Минск говорилось, что эта магистраль пойдет через Смоленск, а поезда поедут в столицу Белоруссии со скоростью до 400 км в час.
0: Утро на радио «Звезда».
5: Почти две трети россиян хотели бы жить в частном доме. И только треть – в собственной квартире. Приводят данные Всероссийский центр изучения общественного мнения. Притом реальность такова, что большинство из нас живет в многоквартирных домах. Массовый приток в города начался в стране век назад. Ответом на растущее население стал бум панельных многоэтажек. А сейчас люди стремятся жить на собственном участке. Чем вызваны все эти процессы, решила выяснить Анна Елисеева.
10: Внутренняя миграция в молодой стране Советов – это следствие глобальных перемен в экономике и политике. Поначалу гражданская война с разрухой и голодом, а ближе к 30-м – курс на индустриализацию, платформой которой должно было стать сельское хозяйство. Все нажитое крестьянами начали объединять в колхозы, несогласных раскулачивали. Потому из деревень стали переезжать в города, одни на заработки, другие за личной свободой. Сотни тысяч рабочих рук нужно было где-то поселить. Сначала строили бараки, а позже придумали систему уплотнения, то есть в добровольно-принудительном порядке подселяли соседи к собственникам просторных квартир, рассказывает кандидат философских наук, доцент кафедры международного и публичного права финансового университета при правительстве России Михаил Гацко.
11: Усилиями наркомата здравоохранения была научно определена норма заселения. 30 кубических метров человеку для нормального самочувствия воздуха в переводе на квадратные метры. Это и составляло порядка 8 квадратных метров.
10: К 40-м годам население городов в стране увеличилось почти до 60 миллионов. И на каждого горожанина приходилось в среднем 6 квадратных метров. Социальная напряженность стала расти, а после Великой Отечественной ситуация усугубилась тем, что две трети жилого фонда было уничтожено. Того, что восстановили, оказалось недостаточно, и сменившее Сталина руководство пришло к идее не покомнатного, а компактного поквартирного расселения, продолжает Михаил Гацко.
11: Никита Сергеевич Хрущев раскритиковал сталинский подход к строительству. В частности, из стройматериалов, из которых была построена высотка МГУ, можно было построить, ну, средний город тысяч на 150, на 200 населения, обеспечить хрущевками. Поэтому от высоток отошли и стали строить хрущевки.
10: Так появились пятиэтажные бетонные дома с крошечными кухнями и тонкими стенами. Зато экономично, быстро и доступно для миллионов обычных семей. В отличие от просторных сталинок, тесные квартиры в хрущевках стоили почти вдвое меньше. Жилье приобретали и по госпрограмме, ожидая в очереди в среднем по 5 лет. К 80-м построили почти 300 миллионов жилищных квадратов, но урбанизация дала понять – этого недостаточно. Тогда уже в эпоху Брежнева придумали проект многоэтажных домов 9 плюс этажей с лифтами и удобными планировками. В народе их так и назвали – брежневки. В нулевые дома стали тянуться еще выше, но с середины десятых, особенно после пандемии, возник тренд на индивидуальное жилье. Люди попросту устали жить в многоэтажках, комментирует архитектор-градостроитель Илья Заливухин.
12: Здесь речь идет о желании не то, чтобы иметь даже подсобное хозяйство, а для того, чтобы все-таки иметь свой маленький участок земли, хотя бы 2-3 сотки, для того, чтобы дети могли расти и бегать на своем участке, чтобы можно было завести собаку и так далее. Вот такой вот маленький участок земли, конечно, возможен в рамках планирования больших городов с точки зрения создания малоэтажной застройки с частными домами. Вот.
10: Притом жить на своем участке в деревне хотят немногие. По статистике, сельское население России составляет всего 25%. Колхозы и совхозы остались в далеком прошлом. На смену им пришли агрохолдинги и фермерские хозяйства. Последние и становятся опорой для жителей глубинки. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
5: Через 15 минут мы расскажем, чем опасны для Киева старые американские ракеты, из чего складывается цена бензина, как в России борются с опустыниванием земель.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9.44 в Москве. Главное к этой минуте. Сельскохозяйственный товарооборот между Россией и Узбекистаном за первые 4 месяца этого года вырос. Показатель увеличился почти в 1.5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил Михаил Мишустин. Премьер подчеркнул, что Россия остается одним из ведущих инвесторов в экономику Узбекистана. По его словам, объем российских вложений превышает 4 триллиона рублей. Премьер Великобритании Кир Стармер не смог найти деньги на финансирование британской армии, сообщает «Политика». По его словам, он принял ряд жестких решений для укрепления вооруженных сил. Эти решения включают в себя сокращение расходов на международную помощь и урезание бюджетов других ведомств. Аферисты стали звонить родственникам участников специальной военной операции и выдавать себя за военных корреспондентов. Они сообщают, что готовят материалы о погибшим или пропавшим без вести, либо предлагают помочь оформить льготы, сообщает полиция. Больше половины россиян отдыхают в одних и тех же странах, сообщают эксперты. Каждый пятый делает это постоянно. И еще 45% отдыхающих проводят отпуск на новых местах. Фаворитами участников опроса оказались восточные направления – Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. На втором месте – Азия, на третьем – страны Содружества Независимых Государств. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
13: Очень важные вопросы.
14: Слышала в новостях, что одно из самых больших на Солнце пятен еще сильнее увеличивается. Почему и чем это нам грозит?
15: Отвечает астроном Владимир Сурдин.
16: Никакое оно небольшое. Просто оно было такое микроскопическое, что чуть увеличилось, и журналисты сразу говорят о каком-то гигантском пятне. Нет. Солнечная активность, она меняется периодически. Активность это вот выражается в виде солнечных пятен. Пятно – это такая область, где очень высокая напряженность магнитного поля. И когда она высокая, перестает кипеть солнечная плазма. Она не может сквозь магнитное поле пробраться наверх, нагреть поверхность Солнца. Она остывает. Обычно Солнце нагрето до температуры 6000 градусов, поэтому сияет так сильно. А пятно – это та область, которая охладилась до 4000 градусов. Тоже немало, 4000 градусов. Но по контрасту с 6000, оно нам кажется более темным. Так вот, примерно каждые 11 лет количество пятен на Солнце то больше, то меньше, то больше, то меньше. Пятна – это видимое проявление. На самом деле есть скрытые проявления. Каждое пятно – это такой аккумулятор магнитной энергии. Иногда этот аккумулятор разряжается в виде солнечной вспышки. Поэтому мы следим за пятнами и ждем, когда же там произойдет взрыв магнитной энергии, превращающийся в выброс солнечной плазмы. Иногда долетает до нас. В этот раз активность Солнца начала повышаться с 2020 года. В предыдущий раз она была максимальным в 2014 году. Потом падала, падала, падала. В 2020 достигла минимум. Солнце вообще было без пятен. Идеальное. И начиная с 2020 понемножечку растет. Раз от раза не приходится, но где-то раз в месяц мы на Солнце видим новые пятна. И вот одно новое стало немножечко увеличиваться. Не очень сильно.
13: Очень важные вопросы.
17: Радиозвезда. Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
18: Ровно на один глоток.
19: Объем эспрессо, может, чуть меньше,
20: но для напитка крепче эспрессо.
17: Вот это вещь!
21: Итальянская чикетта для граппы и японская тёко для саке. В англоязычных странах это шотглас, например, для виски. А в России привычная стопка. Речь о миниатюрной посуде с мужским характером. Рюмка. Глоток залпом, как одиночный выстрел в голову. Это второе значение английского слова «шот». Оно появилось примерно в 17 веке. А вот история самой рюмки начинается в средневековой Европе. Дорогая посуда из венецианского стекла была не единственной в знатных домах. Так, в 13 веке для вина придумали более практичные бокалы-рёмеры. Считается, что их название происходит от латинского «vitrum romarium», то есть «римское стекло». А уже от «рёмер» или немецкого «рёмергласа» произошло слово «рюмка». Однако в русском языке у рюмки предположительно византийские корни. Например, в государственных документах Дмитрия Донского упоминаются три чары ромейки. Ромеями называл себя народ Византии. Не исключено, что великий князь у них заказывал посуду. В конце 17 века с развитием стекольного производства появляется несколько видов бокалов. В первую очередь для вина, а затем для его производных – хереса, коньяка и других. Чем крепче напиток, тем меньше посуда. Для сухих белых вин – это рейнвейная рюмка на высокой ножке объемом 150 мл. Для крепких десертных вин – вдвое меньше – модерная рюмка. А для настойки водки, соответственно, водочная со сдержанной цифрой 50.
2: Вот это вещь!
21: В Петровской России знали рюмки и по 15 миллилитров. Их называли мухами. Началась история с указа государя заменить кабаки на трактиры, в которых бы не только поили, но и кормили. А для привлечения посетителей Петр I повелел их владельцам подавать первую рюмку бесплатно. Дальновидные трактирщики смекнули, чем это обернется, и заказали у мастеров посуду объемом со столовую ложку. За свой малый размер она и получила название «муха». Однако находчивые гости не засиживались на одном месте. За день они обходили по несколько заведений и возвращались домой в приподнятом настроении. Отсюда возникло выражение «ходить под мухой». Еще одна разновидность рюмки похожа на тюльпан-лафитник. Название произошло от популярного марочного вина «Шато Лафит Ротшильд». Дорогой напиток пили небольшими порциями, для чего и придумали специальную посуду. В наши дни лафитники исчезли. Но видов рюмок насчитывается не менее десятка. От коньячных и ликерных до шале для крепких коктейлей. Главное в рюмке, чтобы она всегда была к месту и вовремя стала последней.
2: Вот это вещь. История предметов. Полезная и не очень.
3: А вот была история.
22: Во времена революций пресса часто ведет себя как флюгер. Как пример, историки приводят заголовки парижских газет, которые освещали бегство Наполеона из ссылки и возвращение его на престол. Ну, например, «Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан». Или вот, пожалуйста, «Людоед идет к Грассу». Или «Узурпатор вошел в Гренобль». И уже постепенно интонация меняется. «Бонапарт занял Лион». «Наполеон приближается к Фонтенбло». И, наконец, «Его императорское величество ожидается сегодня в своем верном Париже».
3: Да уж, была история.
23: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
23: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
24: Реклама.
25: Ты каждый день даешь своему телу нагрузку. На работе, в спортзале, просто по жизни. Но суставы и позвоночник не вечные. Годы берут свое. И рано или поздно могут появиться боль в коленях, локтях, спине, скованность движений. Лучший способ отсрочить эти проблемы – давать суставам и хрящам то, что им действительно нужно для нормальной работы. Мы Мы собрали все самое важное в одном продукте – концентрат «Актиар». Он создан, чтобы поддерживать состояние суставов, позвоночника и костей. Что внутри? Пептид рыбного коллагена. Более 15 аминокислот, включая пролин, может способствовать восстановлению хрящевой ткани. 5 экстрактов лекарственных трав могут быть полезны для общего укрепления опорно-двигательного аппарата. Гиалуроновая кислота может помогать поддерживать эластичность суставов. Комплекс витаминов и микроэлементов для питания костной и хрящевой системы. Состав сбалансирован так, чтобы организм получал необходимые вещества для поддержания подвижности и активности. Хочешь дольше оставаться в строю, без ограничений и дискомфорта? Актиар может стать частью твоей ежедневной профилактики. За подробной информацией звоните 8 800 333 47 79. Будь на ногах, оставайся активным. Пусть суставы работают так, как ты от них требуешь. 8 800 333 47 79. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Макробиолайн». ОГРН 11-777-466-79-439. Город Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, кабинет 29.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

залог. Верится и не верится все, что случилось не вдруг.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Значительная часть Запорожской области осталась без света. Причина украинской атаки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Сейчас ведутся ремонтно-восстановительные работы для стабилизации напряжения. По словам политика, объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники электропитания. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал энергетику ключевым направлением сотрудничества России и Узбекистана и высказался за реализацию новых взаимовыгодных инициатив в этом секторе экономики. Глава правительства выступил сегодня на пленарном заседании Ташкентского международного инвестиционного форума.
2: Товарооборот сельхозпродукции за первые 4 месяца вырос почти в 1.5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россия входит в число ведущих инвесторов в экономику Узбекистана. Здесь действует около 3000 отечественных предприятий, которые осуществляют около 150 крупных инвестиционных проектов. Общая стоимость уже превышает 4 триллиона рублей.
1: Михаил Мишустин находится в Узбекистане с двухдневным рабочим визитом. Он провел ряд переговоров с руководством страны. В полиции предупредили о новом виде мошенничества. Аферисты начали представляться военными журналистами и предлагать родственникам участников спецоперации помощь, чтобы получить больше информации о бойце. Расчет строится на сильном эмоциональном воздействии и желании семьи получить любые данные о близком человеке. Правоохранители отмечают, что в любой ситуации нужно сохранять бдительность. Кроме того, необходимо перепроверять информацию через официальные каналы связи соответствующих ведомств и организаций. Россияне стали активнее брать ипотеку, несмотря на жесткие условия кредитования. С начала года количество сделок выросло на 32%, а такие данные представили на форуме недвижимости «Движение», пишут «Известия». На вторичном рынке показатель вырос на 54%, а в сегменте новостроек на 16%. Эксперты связывают такую динамику с изменением условий госпрограмм, отложенным спросом и адаптацией заемщиков к высоким ставкам. К концу года кредиты на покупку жилья могут подешеветь до 14-15,5% годовых в новостройках и до 16-17% на вторичке. 21 июня станет самым длинным днем в году в северном полушарии. В этот день произойдет летнее солнцестояние, то есть такой момент, когда небесное светило занимает наивысшую точку над горизонтом. На широте Москвы светлое время суток продлится 17 часов 33 минуты. После этого день начнет убывать, а ночь расти, пока их продолжительность не сравняется в день осеннего равноденствия 23 сентября. Короче всего, светлое время суток будет в день зимнего солнцестояния 21 декабря.
0: Автонавигатор.
1: В ночь с 20 на 21 июня временно закроют движение на ряде центральных улиц и набережных в связи с проведением ночного забега. Об этом сообщает столичный департамент транспорта. Кроме того, 20 июня на участках ограничений будет запрещена парковка до окончания мероприятия. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 6 баллов. Больше всего времени потерять можно на Можайском шоссе от Московской кольцевой до улицы Багрицкого. Время в пути составит 2 часа. 1.5 часа можно потерять на Аминьевском шоссе от Верийской улицы до Можайского шоссе. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, сколько составляет срок годности американских ракет, поставляемых Киеву. Ждать ли падение цен на бензин после открытия Армузского пролива? Какие регионы России больше всего подвержены опустыниванию? В Министерстве обороны заявили, что здание Киево-Печерской лавры повредили ракеты американского комплекса «Патриот». Причиной его некорректной работы могла стать передача Западом старого оружия, заявили в ведомстве. Каков срок эксплуатации УЗРК «Патриот», чем опасна ракета, подлежащая списанию, и что с ними делают по истечении гарантии? Об этом мы спросили у военного эксперта, историка войск ПВО Юрия Кнутова.
2: Можно сказать, учитывая срок хранения аналогичных российских ракет, это примерно 15 лет. Когда срок хранения завершается, ракету необходимо отправить непосредственно на завод Lockheed Martin. Там они проверяют ее готовность, исправность. Если она исправна, дает подтверждение на всю партию. Если есть проблемы, то вся партия должна быть возвращена на завод для восстановления боевой готовности. Естественно, это стоит больших денег. Ракеты, тем более в экстренном порядке, никто восстанавливать для Украины не будет. Поэтому Украина не прибегает к подобного рода контролю и использует те ракеты, которые ей дают. А дают ей обычно старые ракеты, подлежащие списанию.
3: А какие могут быть последствия от такой просроченности?
2: Мы видели кадр, как ракета «Патриот» взлетает в Иране, но вместо того, чтобы поразить цель, она вдруг резко падает вниз и внизу взрывается, ну и возникает возгорание.
1: Незадолго до пожара в Киево-Печерской лавре в украинском МИДе заявили, что Киев надеется купить перехватчики для ракет «Патриот» с истекающим сроком годности. Об этом сообщило итальянское издание «Антидипломатика». На фоне последних событий слова украинских дипломатов издание назвало мрачным предзнаменованием.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Цены на нефть впервые за 3 месяца упали ниже $80 за баррель на фоне новостей о мирной сделке Ирана и США, которая предполагает открытие Армузского пролива и снятие морской блокады. При этом для потребителей стоимость бензина не изменится так быстро, отмечают эксперты. Ким Андреев выяснил, из чего формируется стоимость топлива на заправках, во всех ли странах эта формула одинакова и нужно ли жесткое регулирование цен на бензин.
4: Нефть от скважины до бензобака автомобиля проходит долгий путь. Добыча, транспортировка, переработка, хранение и оптовая продажа и, наконец, реализация через заправки. На каждом этапе возникает своя добавленная стоимость. К примеру, транспортные расходы составляют около 10%. Себестоимость добычи не больше 5%. А самая большая доля в конечной цене бензина приходится на налоги, объясняет эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
5: Примерно около 70-80% стоимости литра бензина и дизеля – это всевозможные налоги. Начиная от налога на добычу полезных ископаемых, когда нефть извлекают только из-под земли, потом всевозможные налоги добавляются, в итоге еще и платится акциз.
4: А вот когда цены на топливо растут, в народе, как правило, принято ругать конечное звено этой цепочки, то есть заправки. Но здесь не все однозначно. В России есть брендовые сетевые заправки, их еще называют вертикально интегрированными. За счет своей собственной переработки и доставки они могут отчасти сдерживать стоимость. А вот независимые АЗС часто вынуждены поднимать ценник вслед за биржевыми колебаниями, чтобы просто не торговать себе в убыток, объясняет главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
6: АЗС сами покупают топливо в опте на Петербургской товарной бирже, и, соответственно, они просто фактически транслируют ту цену, которая формируется в оптовом сегменте. Она там формируется с учетом текущей стоимости нефти, переработки. Поэтому получается, что АЗС в данном случае как раз не то чтобы виноваты, они являются одними из пострадавших.
4: За рубежом цены на бензин формируются по-разному. К примеру, в Европе налоговая нагрузка еще выше, чем в России. Способы регулирования тоже отличаются. В Венесуэле самый дешевый бензин в мире – около 3 рублей за литр. Но действует строгая система распределения – 120 литров на машину в месяц, иначе платить придется больше. А вот в США цена горючего напрямую зависит от биржевых цен, поэтому местные автолюбители постоянно следят за котировками. Россия же идет по промежуточному пути. Ориентируемся на рынок, но держим цены в рамках инфляции. А еще существует особый, так называемый, демпферный механизм, чтобы производители не задирали ценник. Принцип его работы объясняет Игорь Юшков.
5: То есть это та цена, которую государство хочет видеть на внутреннем рынке. И в зависимости от того, какая цена установлена, происходят выплаты по демпферу. Это когда нефтяным компаниям возвращают из бюджета часть их же налогов, отслеживается цена на нефтепродукты, на топливо на европейском рынке, и вот берется как раз та самая индикативная цена, которую государство устанавливается. И разница между ними – это и есть размер выплат по демпферу. Таким образом, нефтяным компаниям становится все равно, в общем-то, куда отправлять нефтепродукты.
4: Вариант с искусственным потолком цен на топливо сегодня практикуют немногие. Кроме Венесуэлы, это Иран, Ирак и Кувейт. До января 2025 года по похожему принципу работал и Казахстан. Но потом от идеи отказались. Слишком дешевый бензин внутри страны начали нелегально вывозить для перепродажи, что в итоге привело к дефициту топлива на заправках. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на радио «Звезда».
1: 17 июня в мире отмечается День борьбы с опустыниванием и засухой. В России эта проблема затрагивает более 80 миллионов гектаров земель. Критическая ситуация сложилась в южных регионах, где вопрос о возврате засушливых территорий в сельхозоборот решится сейчас на федеральном уровне. Как мониторить состояние земель и можно ли процесс опустынивания сделать обратимым? В теме разобралась Анна Елисеева.
7: Под этим сложным термином представляются бескрайние пески. Но речь идет не о пустыне как таковой, а о снижении плодородия почвы из-за потери влаги и растительного покрова. Это приводит в том числе к опустыниванию экономики. Десятки миллионов гектаров проблемных земель – это десятки миллиардов рублей ущерба ежегодно. В основном страдают регионы с засушливым климатом и некоторые районы Сибири и Забайкалья. В топ-3 антирейтинга входят Калмыкия, Дагестан и Волгоградская область. Причем земли Поволжья разрушает водная эрозия. Это тоже процесс опустынивания. Обычно состояние почвы мониторят при помощи спутников, рассказывает сотрудник Тегерекского заповедника Алексей Грибков.
8: Сейчас спутники позволяют это все видеть прекрасно, то есть там, где меняются земли, где не только исчезает плодородный слой, но, например, засоление почв увеличивается. Вот что, в частности, более актуально для Алтайского края. В том числе от предыдущих неправильных ошибочных решений по мелиорации земель. Это просто удобный дистанционный метод, да, а так, ну, конечно, есть и надземные обследования.
7: В каждом регионе свои природно-климатические условия, потому причины деградации земель могут быть разные, как и меры борьбы с этим явлением. Если почва истощается из-за действий человека, он же способен решить эту проблему. Много засеивает, значит, пора сокращать пашни. Если много содержит скота, значит, время дать пастбищам отдохнуть. К естественным факторам опустынивания, помимо засухи, водной эрозии и засоления почвы, относится эрозия ветровая. 7 природных бед, 1 антропогенный ответ. На защиту земель встают рукотворные леса, объясняет агроном Павел Раков.
9: В случае, если действительно будут применяться лесопосадки в виде соответствующих растений с хорошей корневой системой, которые будут задерживать. Плюс ко всему, когда делаются лесопосадки, они являются ветрозащитой, которая препятствует перехождению песка на другие территории. Благодаря ветру он переходит в любую пустыню из-за ровной поверхности, и дюны, которые могли образоваться в одном месте, легко переходят потом благодаря ветру на другое.
7: А еще говорят, где родился, там и пригодился. В качестве зеленых барьеров лучше использовать местные породы, привычные к среде. Например, в Московской области вдоль карьеров сажают сосны. Они помогают бороться с эрозией почвы. А в Калмыкии наступление песков задерживает сонмы кустарников жизгуна. Такая высадка растений называется фитомелиорацией. Метод эффективный, но к самим средствам защиты следует подходить избирательно, подчеркивает Алексей Грибков.
8: Ну, понятно, это от региона зависит. В разных регионах разные могут быть наборы видов. Это древесные и могут быть кустарниковые растения. Но почему это важно? Да, тот же и синелистный клен часто использовался в создании лесополос. И теперь это проблема, потому что это инвазивный вид, американский вид, клен и синелистный, который садили, который плохо поначалу приживался, а теперь мы не знаем, как от него избавиться. Ну и другие интродуценты, то есть чужеродные виды по-русски.
7: И, наконец, очевидно, что наступлению песков может помешать вода. На языке науки – метод мелиорации, который включает обводнение и орошение земель. Однако эксперты отмечают, в борьбе с опустыниванием важно сохранять естественные экосистемы. Ведь каждому виду свойственна своя растительность и уникальный животный мир. Засаживать степи теми же агрессивными кленами – значит нарушить природное равновесие. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, чем Россия торгует со странами АСЕАН, что известно о проекте высокоскоростной магистрали «Москва-Минск», почему россияне хотят жить в частных домах.
0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
10: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. В Узбекистане стартовало строительство атомной электростанции по российскому проекту. Об этом заявил Михаил Мишустин на пленарном заседании 5-го Ташкентского международного инвестиционного форума. По его словам, российские компании поставляют в Узбекистан энергоносители, развивают сеть заправок в стране, осваивают новые месторождения углеводородов. Страны Большой Семерки увеличат поставки средств противовоздушной обороны и вооружений большой дальности Украине. Кроме того, страны G7 намерены поддерживать энергетический сектор республики, говорится в заявлении лидеров Большой Семерки по итогам саммита во Франции. Продажи новых автомобилей японских брендов в России за первые 5 месяцев этого года выросли. Показатель увеличился почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил глава автостата Сергей Целиков. По его словам, безусловным лидером среди японских марок остается Toyota. Краснокнижный кит с детенышем приплыли на Камчатку из Мексики. Семья преодолела 8 тысяч километров, чтобы поесть. По словам экспертов, дело в том, что киты должны накопить жир перед длительной зимовкой. Ожидается, что вскоре к полуострову прибудут еще несколько китов. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
11: Это история маленького Мирона, которому всего 1 год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Человек и время.
13: Внутри каждого человека тикают маленькие биологические часы. Они управляют вашим сном, температурой, голодом и даже настроением. Эти суточные циклы называют циркадными ритмами. Их задача – синхронизировать работу организма со сменой дня и ночи. Главный дирижер этих ритмов – крошечная область в мозге, которая называется супрахиазматическое ядро. Именно оно получает сигнал от глаз о том, насколько вокруг светло или темно. Затем рассылает команды по телу. Вечером вырабатывать гормон сна – мелатонин, а утром – пробуждающий гормон – кортизол.
0: Человек и время.
13: Но у всех людей часы настроены по-разному. Жаворонки легко встают на рассвете и рано засыпают. Совы же наиболее активны вечером и ночью. Этот хронотип во многом зависит от генов. Жить сове в мире, где рабочий день начинается в 8 утра, очень тяжело. Состояние организма при этом похоже на постоянный сменный график работы или перелет через несколько часовых поясов. Ученые называют его социальным джетлагом. Он вызывает хроническую усталость, снижает концентрацию внимания и крайне вреден для здоровья. Любопытно, что наши внутренние часы с возрастом сдвигаются. Подростки – природные совы. Их мелатонин вырабатывается поздно, поэтому им так сложно заснуть до полуночи и вставать к первому уроку. А с годами ритмы смещаются в сторону жаворонка. Пожилые люди часто просыпаются на рассвете или даже раньше. Понимание своих циркадных ритмов – ключ к лучшему самочувствию. Наши внутренние часы не капризничают. Они работают по тем ритмам, которые в них заложены природой. Если учитывать их особенности, жизнь становится комфортнее, удобнее и здоровее.
0: Человек и время. Радиозвезда. Наука на чердаке.
14: Я тут недавно со смехом и одновременно немножко со слезами на глазах прочитал научную статью, в которой два математика попытались просчитать любовь в браке и то, каких усилий это требует.
0: Научный журналист Егор Быковский.
14: Итак, научная статья, друзья, с громким названием «Управление вечной любовью». Публикация, между прочим, в PLOS ONE, очень серьезном лицензируемом научном журнале. Исследование выглядит эффектно. Испанские математики Хорхе Эррера де ла Крус и Хосе Мануэль Рей решили описать брак языком теории управления и теории игр. Точнее, это симуляция на основании представлений о максимизации выгоды по равновесию Нэша. С одной стороны, звучит очень серьезно. С другой стороны, человеческие отношения одной только математикой не опишешь, так что рассуждения их немного гипотетические. Ну и все-таки, что там математики насчитали? В их модели есть три главные вещи. Первое. Чувства сами по себе со временем затухают. Факт. Второе. Партнеры могут прикладывать усилия, чтобы поддерживать любовь. И третье. Эти усилия бывают разной эффективности. Одно и то же действие может одного человека согреть, а другого почти не тронуть. Картина выходит такая. Вначале любовь очень сильна, потом закономерно снижается и выходит на некий устойчивый уровень. Чтобы удержаться на этом уровне, приходится работать над отношениями. Причем усилий нужно больше всегда, чем хотелось бы. Комфортный минимум просто не сработает. Итак, неприятный вывод. Чем больше труда вкладывается в поддержание отношений, тем дороже это обходится эмоционально. А отдача становится все скромнее. То есть ощущение счастья уже не растет так же быстро, как усилия на это затраченные. После кризисов ситуация еще жестче. Чтобы просто вернуться к обычному состоянию, нужно резко увеличить эмоциональный вклад. Причем это займет от года до лет пяти. Ну, пять лет – это если один из партнеров вкладывается откровенно по минимуму.
0: Наука на чердаке.
14: Что же самое интересное и одновременно является неприятным сюрпризом в модели двух испанских математиков? А вот что. Более эффективный партнер вкладывается в отношения сильнее. А менее эффективный, наоборот, расслабляется. В результате тот, кто лучше умеет любить и строить отношения, фактически тянет союз на себе. А второй получает все плюшки с на порядок меньшими затратами. Из этого, кстати, следует парадоксальная как бы выгода с точки зрения мат-модели, полезно искать человека, который лучше вас справляется с отношениями. Тогда основная нагрузка ляжет на него. А вот еще один важный момент. Механические, раз и навсегда выбранные жесты заботы

0: Построено на предположении, что люди ведут себя как рациональные игроки, стремящиеся к выгоде и равновесию. А это вообще-то далеко не всегда так. Приходилось ли вам слышать когда-нибудь фразу «Если над отношениями приходится работать, значит, это не тот человек»? Так вот, у математиков для вас плохие новости. По их версии, ваш человек – это как раз тот, ради кого вы согласны трудиться все больше и больше, получая взамен все менее ярко ощущаемое счастье. Вот такие вот математики у нас романтики. Но все равно спасибо, ребята, вы попытались.
1: Наука на чердаке.
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 10:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Краеворонском округе Белгородской области FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Инцидент произошел в селе Замостье. Есть пострадавшие, сообщил оперативный штаб региона. Женщину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями руки и ноги доставили в больницу. Атакованная машина повреждена. Сельскохозяйственный товарооборот между Россией и Узбекистаном за первые 4 месяца этого года вырос. Показатель увеличился почти в 1.5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил Михаил Мишустин, выступая на 5-м Ташкентском международном инвестиционном форуме. Премьер подчеркнул, что Россия остается одним из ведущих инвесторов в экономику Узбекистана. По его словам, объем российских вложений превышает 4 триллиона рублей. Глава кабинета министров также отметил широкое присутствие российского бизнеса в республике. По словам Мишустина, Москва и Ташкент продолжают развивать сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и промышленной сферах, а также реализуют совместные проекты, направленные на укрепление экономических связей двух стран. Американская администрация обсуждает меры по возобновлению движения нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Среди инициатив – возможность введения платного прохода судов под охраной кораблей штатов. Об этом сообщила газета «Политико», ссылаясь на источники. Окончательное решение пока не принято. По данным аналитиков, в Персидском заливе у входа в пролив продолжают находиться около 500 судов, включая 220 нефтяных танкеров, ожидающих безопасного прохода. Владимир Путин поздравил с юбилеем президента научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского, академика Российской академии наук Магелию Хубутию. В этом году он отмечает 80-летний юбилей. Президент подчеркнул его вклад в хирургию. Глава государства также отметил плодотворный созидательный труд врача и его приверженность великим традициям милосердия. Президент пожелал Хубутии бодрости духа, успехов и всего наилучшего. В Москве состоится общегородской выпускной для школ. Он пройдет в ночь с 26 на 27 июня на ВДНХ. В нем примут участие свыше 60 артистов и около 50 тысяч гостей, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. В программе экскурсии, игры, спортивные, творческие, танцевальные мероприятия и большой концерт. Для родителей и учителей также запланированы интересные события. Например, для них актеры театра и кино прочтут стихи. Особое значение в этом году имеет памятная акция, приуроченная к 85-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Более 1000 столичных выпускников возложат цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, в каких странах Юго-Восточной Азии удобнее всего отдыхать россиянам. Сколько составит путь из Москвы до Минска по высокоскоростной магистрали? Когда возник феномен популярности частных домов в России? Инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, цифровизация и туризм. Эти темы станут ключевыми на стартующем сегодня в Казани саммите «Россия-АСЕАН». Форум посвящен 35-летию установления отношений между странами. Максим Петренко расскажет, как наша страна сотрудничает с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, чем мы торгуем, какие проекты развиваем и где россиянам в регионе можно выгодно отдохнуть.
3: Сейчас ASEAN – это 11 стран-участниц. В общей сложности 670 миллионов человек населения, а совокупный валовой внутренний продукт государств-блока – около 4 триллионов долларов. И это пятая экономика в мире после США, Китая, Германии и Японии. Львиную долю ВВП ассоциации определяют Индонезия, Сингапур, Малайзия, Вьетнам и Таиланд. У Филиппин, Камбоджи, Мьянмы, Лаоса, Брунея и Восточного Тимора вклад скромнее. Появилась эта организация в 1967-м ради поддержания мира в регионе. Но в последнее время уклон на экономическое сотрудничество. И потенциал этих стран еще далеко не раскрыт, уверен директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
6: Это одна из самых молодых рабочих сил в мире, с очень хорошим образованием, например, в таких странах, как Сингапур, Малайзия. Страны создали целый ряд зон свободной торговли с ближайшими соседями, поощряют инвесторов приходить в эти страны. Например, во Вьетнам сегодня инвестиции идут больше даже, чем в Китае. Самое главное, ASEAN – страны, дружественные к переговорам и старающиеся как можно меньше делать так, чтобы политика влияла на экономику.
3: ASEAN не варится сама по себе. Организация устанавливает диалоговое партнерство со многими государствами. Россия в этом статусе с 90-х годов. Наш товарооборот растет, за минувшее десятилетие увеличился почти на 60%. Из нашей страны идут энергоносители, минеральные удобрения и зерно. Азия поставляет текстиль, экзотические фрукты и электронику. Для Москвы это важный канал сбыта на фоне глобальных изменений в торговле и интересные совместные проекты, продолжает Алексей Маслов.
6: Прежде всего, это энергетика. Переговоры по поводу атомной энергетики с Вьетнамом. Это строительство железных дорог и инфраструктуры. Это Индонезия. Это взаимодействие в области высоких технологий. Точно так же Малайзия и Индонезия. Довольно большой военно-технический обмен с Мьянмой. Очень развиты сейчас и образовательные обмены. Многие университеты России, более десятка, открыли совместные программы с Индонезией и с Вьетнамом. И обучают по российским технологиям местных студентов.
3: Ну и, безусловно, вспомним туристический трек сотрудничества. В 2025-м турпоток между Россией и странами ASEAN вернулся к допандемийным показателям и приблизился к 3 миллионам человек. Лидер, ожидаемо, Таиланд. Куда еще едут соотечественники, рассказывает руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.
7: На втором месте Вьетнам. Эту страну посетило 690 тысяч туристов из России. Этот показатель стал историческим рекордом, превысив результат 2024 года почти в 3 раза. Недавно открылись прямые рейсы из Москвы в знаменитый курорт Данан. Там вот эти вот знаменитые места, где можно погулять по мосту в форме человеческих рук и наслаждаться природой.
3: Следом идут Филиппины, Малайзия и Камбоджа. Кроме природы, привлекает в Азии необычная кухня, упрощенный визовый режим, кое-где принимают карты МИР, а во Вьетнаме и Таиланде для наших туристов запустили платежи по QR-коду. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
5: Владимир Путин поручил проработать проект по строительству высокоскоростной магистрали от Москвы до Минска. По словам президента России, Беларусь также поддерживает развитие скоростного ЖД-сообщения между столицами. Что известно об этом проекте и сколько может составить дорога от Москвы до Минска при его реализации, рассказывает кандидат технических наук, историк транспорта Юрий Егоров.
8: Говорить о дальнейшем тиражировании ВСМ пока не заработала в полном объеме магистраль между Петербургом и Москвой достаточно рано. Все остальное, что сейчас говорится и ВСМ до Минска, и ВСМ до Казани, это некоторые декларации о намерениях, какие-то перспективные планы. По времени в пути можно предположить, что если расстояние от Москвы до Минска чуть-чуть больше, чем от Москвы до Петербурга, ну, от Москвы до Питера мы будем доезжать где-то часа за 2, ну, значит, до Минска будем доезжать, ну, чуть-чуть побольше, на 30 минут, на 40 минут, на час. С точки зрения бизнеса, скорее имеет значение грузовое движение, а не пассажирское. Товарооборот – это гораздо большие деньги. В принципе, движение поездов между Москвой и Минском, оно и так достаточно плотное. В зависимости от того, какой поезд, где-то от 7 часов до где-то часов 10-11 мы можем преодолеть расстояние между этими двумя городами. Да, туристу будет проще доехать, меньше времени в пути. То есть, может быть, даже предположить, что можно будет одним днем туда съездить. Хотя кто-то из туристов наверняка предпочтет медленные ночные поезда, чтобы спокойно сесть в вагон, выспаться и с утра уже оказаться в конечной точке своего маршрута.
5: Два года назад на Петербургском экономическом форуме в презентации о высокоскоростной магистрали Москва-Минск говорилось, что эта магистраль пойдет через Смоленск, а поезда поедут в столицу Белоруссии со скоростью до 400 км в час.
4: Утро на радио «Звезда».
5: Почти две трети россиян хотели бы жить в частном доме. И только треть – в собственной квартире. Приводят данные Всероссийский центр изучения общественного мнения. Притом реальность такова, что большинство из нас живет в многоквартирных домах. Массовый приток в города начался в стране век назад. Ответом на растущее население стал бум панельных многоэтажек. А сейчас люди стремятся жить на собственном участке. Чем вызваны все эти процессы, решила выяснить Анна Елисеева.
9: Внутренняя миграция в молодой стране Советов – это следствие глобальных перемен в экономике и политике. Поначалу гражданская война с разрухой и голодом, а ближе к 30-м – курс на индустриализацию, платформой которой должно было стать сельское хозяйство. Все нажитое крестьянами начали объединять в колхозы, несогласных раскулачивали. Потому из деревень стали переезжать в города, одни на заработки, другие за личной свободой. Сотни тысяч рабочих рук нужно было где-то поселить. Сначала строили бараки, а позже придумали систему уплотнения. То есть в добровольно-принудительном порядке подселяли соседи к собственникам просторных квартир. Рассказывает кандидат философских наук, доцент кафедры международного и публичного права финансового университета при правительстве России Михаил Гацко.
10: Усилиями наркомата здравоохранения была научно определена норма заселения. 30 кубических метров человеку для нормального самочувствия воздуха в переводе на квадратные метры. Это и составляло порядка 8 квадратных метров.
9: К 40-м годам население городов в стране увеличилось почти до 60 миллионов, и на каждого горожанина приходилось в среднем 6 квадратных метров. Социальная напряженность стала расти, а после Великой Отечественной ситуация усугубилась тем, что две трети жилого фонда было уничтожено. Того, что восстановили, оказалось недостаточно, и сменившее Сталина руководство пришло к идее не покомнатного, а компактного поквартирного расселения, продолжает Михаил Гацко.
10: Никита Сергеевич Хрущев раскритиковал сталинский подход к строительству. В частности, из стройматериалов, из которых была построена высотка МГУ, можно было построить средний город тысяч на 150-200 населения, обеспечить хрущевками. Поэтому от высоток отошли и стали строить хрущевки.
9: Так появились пятиэтажные бетонные дома с крошечными кухнями и тонкими стенами. Зато экономично, быстро и доступно для миллионов обычных семей. В отличие от просторных сталинок, тесные квартиры в хрущевках стоили почти вдвое меньше. Жилье приобретали и по госпрограмме, ожидая в очереди в среднем по 5 лет. К 80-м построили почти 300 миллионов жилищных квадратов. Но урбанизация дала понять – этого недостаточно. Тогда уже в эпоху Брежнева придумали проект многоэтажных домов 9 плюс этажей с лифтами и удобными планировками. В народе их так и назвали – брежневки. В нулевые дома стали тянуться еще выше, но с середины 10-х, особенно после пандемии, возник тренд на индивидуальное жилье. Люди попросту устали жить в многоэтажках, комментирует архитектор-градостроитель Илья Заливухин.
11: Здесь речь идет о желании не то, чтобы иметь даже подсобное хозяйство, а для того, чтобы все-таки иметь свой маленький участок земли, хотя бы 2-3 сотки, для того, чтобы дети могли расти и бегать на своем участке, чтобы можно было завести собаку и так далее. Вот такой вот маленький участок земли, конечно, возможен в рамках планирования больших городов с точки зрения создания малоэтажной застройки с частными домами.
9: Притом жить на своем участке в деревне хотят немногие. По статистике, сельское население России составляет всего 25%. Колхозы и совхозы остались в далеком прошлом. На смену им пришли агрохолдинги и фермерские хозяйства. Последние и становятся опорой для жителей глубинки. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
5: Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:44 в Москве. Главное к этой минуте. Соединенные Штаты обсуждают введение платного прохода через Ормузский пролив под охраной американских кораблей. Об этом сообщает политика, ссылаясь на источники. В Белом доме рассматривают варианты, которые могли бы убедить судовладельцев и страховые компании вновь использовать маршрут на фоне продолжающихся переговоров между Штатами и Ираном. Россияне смогут дистанционно заключать договоры на платные медицинские услуги. Новые правила начнут действовать с сентября, пишет парламентская газета. Оформить договор можно будет на официальном сайте медорганизации или через ее мобильное приложение. Также изменятся требования к самому документу. Например, при оказании анонимных услуг пациенту не нужно будет указывать паспортные данные. Ученые из Сибири создали первую в мире нейросеть для выявления депрессии. Разработка способна определять психическое расстройство с точностью в 93%. Она станет основой для автоматизированной диагностики депрессии. В Министерстве образования и науки отметили, что нейросеть поможет врачам объективно ставить диагноз. Ближайшее воскресенье, 21 июня, станет самым длинным днем этого года. Светлое время суток продлится более 17,5 часов. В этот день произойдет летнее солнцестояние, то есть такой момент, когда небесное светило занимает наивысшую точку над горизонтом, сообщили в Московском планетарии. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
2: Ломоносов дошел до Москвы.
3: Спартанцы вообще сбрасывали
4: Викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Отравился
3: Америкой.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Люблю эти истории про графа Дракулу. Здорово щекочут нервишки.
7: А что, он действительно был любитель попить крови?
5: А вот и нет.
8: Это литературный образ, хотя прототип вампира – реальный человек Влад III Цепеш. В 15 веке он правил Валахией, территорией нынешней Румынии. Кровь не пил, но был действительно крайне жестким. Удерживал власть как мог. Его прозвище «Цепеш» означает «сажающий на кол». Это был его излюбленный вид казни для предателей и врагов.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: Политические противники Влада III сознательно добавили еще больше ужасных красок к его портрету. А спустя века ирландский писатель Брэм Стокер соединил его образ с фольклорными восточноевропейскими поверьями о нечистой силе. Так и появился самый известный литературный вампир.
9: А чей же тогда замок Бран? Тот самый, что посещают толпы туристов.
8: Оказывается, этой крепостью прототип вампира Влад III никогда не владел. Не был там и писатель Стокер. Он поселил своего графа в абстрактный готический замок. А замок Бран очень уж удачно подошел под его описание, чем не приминули воспользоваться власти Румынии. Все ради привлечения туристов.
5: А вот и да.
10: Все деньги мира. Собрать сложно. Рассказать можно.
11: В годы гражданской войны в России началась гиперинфляция. Национальная валюта резко подешевела, цены взлетели в 4 раза, а госдолг в 1918-м составил 33 миллиарда рублей. В те непростые времена свои деньги печатали все, кому не лень. И белые, и красные, и зеленые, и даже частные предприниматели. Собственные банкноты выпускали театры и рестораны, аптеки и парикмахерские, а кондитерские фабрики использовали в качестве денег конфетные обертки. Но самые необычные купюры появились в 1921 году на Украине. И появились они неспроста. Киевский «Натурсоюз» под красочным названием «Разум и совесть» возглавлял тогда инженер по фамилии Калина. Вот он-то и предложил напечатать особые расчетные чеки, которые приравнивались бы к самой твердой в те голодные годы валюте. К одному пуду хлеба. На простой белой бумаге сделали надпись «Рубль труда, пуд хлеба». И все. Вполне естественно, что на такие деньги нельзя было купить даже заплесневелую горбушку. Поэтому разум и совесть быстро исчезли. А вместе с ними пропал и авантюрист Калина.
10: Все деньги мира.
12: «1871 год. Завершается франко-прусская война. И по итогу в Версале провозглашается создание единой Германской империи. В том же году итальянец Антонио Меуччи получает в США патент на свое новое изобретение – звуковой телеграф. Сегодня мы называем его телефон. Ну, а в России из-под пера художника Василия Перова выходит одно из самых узнаваемых полотен XIX века – «Охотники на привале». Правда, мало кто знает, что в создании этого сюжета ему помогал другой, не менее популярный мастер.
13: Соратники. Перов и Саврасов.
12: Знаменитые художники были хорошо знакомы. Оба преподавали в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. А еще частенько помогали друг другу в создании картин. Их первая совместная работа – полотно Алексея Саврасова «Волга в окрестностях Юрьевца», где художник изобразил бурлаков, идущих вдоль берега. С речным видом художник справился блестяще, но вот фигуры людей ему никак не удавались. Тогда-то на помощь пришел Василий Перов. Картина в итоге получила первую премию на конкурсе Московского общества любителей художеств. Кстати, другое, более известное полотно на ту же тему «Бурлаки на Волге» Ильи Репина вышло лишь 2 годами позднее. Поэтому не исключено, что автора могла вдохновить на написание как раз совместная картина Саврасова и Перова.
5: Соратники.
12: Когда Василий Перов приступил к своей большой работе, холсту «Охотники на привале», то тоже вспомнил про своего приятеля, который всегда был силен в изображении пейзажей. Знаменитая картина, к сожалению, не сохранила совместных подписей. Но тот факт, что Саврасов приложил свою кисть к работе, подтверждают письма самого Перова. То ли в знак благодарности, то ли просто из дружеских побуждений, много лет спустя Василий Перов напишет один из самых известных портретов Алексея Саврасова. Как подметят потом искусствоведы, лишь великий художник мог так пронзительно и откровенно изобразить другого выдающегося мастера.
5: Перов и Саврасов. Соратники.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
0: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Россия и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии за годы взаимодействия накопили значительный опыт сотрудничества и создали основу для дальнейшего развития отношений. Об этом заявил Владимир Путин в приветствии участникам делового форума «Россия-АСЕАН» в Казани. Президент подчеркнул, что среди актуальных направлений взаимодействия остаются внедрение цифровых решений на основе искусственного интеллекта, развитие электронных платформ, обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, а также обмен технологиями. Кроме того, перспективными сферами он назвал мирный атом, транспорт и логистику. Глава государства выразил уверенность, что дальнейшее сотрудничество будет способствовать развитию торговли, инвестиций, промышленной кооперации и прямого диалога между предпринимательскими сообществами России и стран АСЕАН. В Адыгее, Тюменской области и в Краснодарском крае задержаны 3 пособника Киева. Они планировали теракты против российских военных, волонтеров, поддерживающих участников спецоперации, а также на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса, сообщает ФСБ. Оперативники обнаружили у злоумышленников переписку с украинскими кураторами, где содержалась инструкция по проведению планируемых преступлений. Также были изъяты самодельная бомба и зажигательные устройства. Россия и Узбекистан имеют много направлений для расширения сотрудничества. Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании Ташкентского международного инвестиционного форума, подчеркнул, что слаженная работа по ключевым направлениям способна принести максимальную отдачу национальным экономикам и ощутимую пользу гражданам обеих стран.
2: На новый уровень выходит кооперация в промышленности. Вместе мы формируем необходимую для этого инфраструктуру, в том числе создавая совместные технопарки. Они уже действуют в Ташкентской и Джизакской областях, а в апреле совсем недавно открылся промпарк в городе Наваи. Продолжается и сооружение в Узбекистане вагоностроительного кластера, также сборочных цехов для выпуска коммерческих автомобилей. Российский бизнес представлен практически на всей территории республики, и мы видим, результаты общих усилий появляются и новые рабочие места, наращивается выпуск востребованной продукции.
1: Премьер Михаил Мишустин находится в Узбекистане с 2-дневным рабочим визитом. Руководство немецкого автоконцерна Volkswagen считает, что существование компании находится под угрозой. Об этом сообщила газета Der Spiegel. Топ-менеджеры сошлись во мнении, что ситуация крайне критическая. Анкетирование также показало, что все опрошенные члены совета директоров высказались за радикальное изменение стратегии автоконцерна. В частности, они негативно оценили развитие немецкого автопроизводителя на североамериканском и китайском рынках.
0: Автонавигатор.
1: В ночь с 20 на 21 июня временно закроют движение на ряде центральных улиц и набережных в связи с проведением ночного забега. Об этом сообщает столичный департамент транспорта. Кроме того, 20 июня на участках ограничений будет запрещена парковка до окончания мероприятия. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 5 баллов. Больше всего времени потерять можно на Можайском шоссе от Вяземской улицы до Аминьевского шоссе. Время в пути составит 50 минут. Затор на 40 минут на Павловской улице от Подольского шоссе до Серпуховской площади. Полчаса составит потеря по времени на Москворецкой набережной от Садовнического проезда до Большого Каменного моста.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Ковер как сердце дома. Рассказывает искусствовед-востоковед, сотрудник Государственного Эрмитажа Полина Любимова.
1: Область знаний.
3: И сегодня мы с вами поговорим о уникальном феномене искусства – ковроткачестве. Друзья, наверное, первое, что мы представляем, когда вспоминаем слово «ковер», интерьер может быть советской квартиры, в котором ковры располагаются по всем стенам, на полу, на диванах. И мне кажется, для нашей русскоязычной публики и вообще для русского человека, может быть, советский период несколько обесценил ковер как феномен и как объект искусства. Тем не менее, ковер — это действительно настоящий медиум. Это вещь, которую можно исторически встретить и в кибитке кочевника, и в хижине горца, и во дворце султана, или в замке короля или герцога. Это предмет, который объединяет самые разные миры, самые разные страны, самые разные слои населения. И предмет, который уже не одно тысячелетие делает нашу жизнь мягче, теплее, уютнее. Согласитесь, утром, вставая с кровати, спустить ноги в пушистый мягкий ворс – это, возможно, самое приятное, что только можно сделать. Первое, что мне хотелось бы сразу же сказать, это то, что вообще ковровые изделия характерны буквально для всех народов мира. Тем не менее, пожалуй, именно восточный ковер стал настоящим брендом. Говоря, опять же, о коврах, мы прежде всего вспоминаем ковры Турции, Ирана, может быть, ковры Туркменистана или каких-то кочевников Центральной Азии, хотя ковровые изделия можно встретить у всех. Считается, что предок всех ковров мира – это плетень. Как только человек научился плести плетень, а было это, ну, на границе мезолита и неолита, человек стал продолжать совершенствовать эту форму. Родилась корзина, совсем близкий родственник до любого ковра. Впоследствии этот принцип был использован для создания примитивной домоткани, самых первых тканей уже в неолитическую эпоху. Ковры получились, по сути, из домотканного полотна. Сначала безворсовые, то есть ковры, не имеющие вот того самого пушистого мягкого ворса. Их на самом деле великое множество. Это килимы, джиджимы, зели, паласы. И верхушкой эволюции стал впоследствии ворсовый ковер или узелковый, потому что для ворсового ковра характерно завязывание узлов вокруг нитей основы. В общем-то, хвостики этих узлов и формируют тот самый пушистый богатейший ворс. Стоит сказать о том, что в XIX веке еще две ступенечки переживает ковроткачество в XIX, XX и даже XXI, потому что XIX век дарит нам машинное производство ткани, которое впоследствии эволюционирует уже и в машинное производство ковров. А в наши дни придумало человечество еще одну разновидность ковровых изделий. Это так называемые тафтинговые ковры, которые сейчас очень активно набирают популярность. Получаются такие ковры путем простреливания некой основы специальным пистолетом. Получаются петли, потом эти петли нужно разрезать. Ну, в общем, таким образом, по сути, все равно имитируется все тот же самый узелковый ковер. Так что, если говорить об эволюции ковровых изделий, пусть их был примерно таков.
2: Ковер как сердце дома.
1: Область знаний.
3: Самый древний ковер, известный ныне науке, соткан в такой же самой технологии, в которой и сегодня производят узелковые шерстяные ковры. Этот ковер был найден в археологическом комплексе в середине 20 века на Горном Алтае и является одной из жемчужин Эрмитажного собрания. Имя ему – Пазырикский ковер. Если вы сегодня в любой стране, в которой любят и уважают ковры, заведете разговор о Пазырикском ковре, все его с удовольствием поддержат. Пазырикский ковер был соткан в иранском мире в 5-м, возможно, 4-м веках до нашей эры, потому что именно этим периодом датируется сам курганный комплекс Пазырик, а именно 5-й Пазырикский курган, который был обнаружен археологическими экспедициями 30-40-х годов 20 века на Горном Алтае. Эти курганы еще в древности были разграблены, и впоследствии через грабительский лаз курганные камеры стала проникать вода, которая сотворила чудо. Она стала замерзать и формировать линзу вечной мерзлоты, которая законсервировала полностью всю органику в этих курганах. Обычно органика никогда не сохраняется. А здесь, в Пазырыкских курганах, случилось истинное фантастическое происшествие, потому что не только ковры, но и кожа, войлок, дерево и даже мумифицированная человеческая плоть – все это сохранилось. И среди Пазырыкского комплекса было найдено, на самом деле, два ковра. Один войлочный, местной алтайской работы, а второй ворсовый, который является самым древним узелковым ковром на свете. Он соткан классическим двойным симметричным узлом. Это узел, который сегодня очень активно используется в Турции, в Центральной Азии. Этот узел формирует очень равномерный матовый ворс, который действительно воспринимается зрительно как такая однородная естественная структура. Каждый из фризов заполнен определенным рядом изображений. Мы встретим там и всадников на конях, и оленей, и грифонов, и солярные символы. Поразительным образом до нашего времени даже дошли пигменты в шерсти. Ковер этот действительно когда-то был истинной сказкой. Красный, голубой, зеленый, черный, белый. Натуральное окрашение, на самом деле, тем и прекрасно, что чем древнее ковер, окрашенный естественными натуральными пигментами, тем он благороднее и прекраснее выглядит со временем. Пазырыкский ковер, как представитель иранского коврового мира, это для нас с вами показатель того, что, возможно, именно в иранской среде впервые ковер стал частью не только кочевнического мира, но и городского. Сегодня ученые считают, что изначально ковер – это продукт именно номадической традиции, потому что для кочевника ковер – это одновременно пол, и потолок, и стена, и сумка, и постель. И действительно переоценить место ковровых изделий в быте кочевника, наверное, невозможно. Кажется, именно персы в свое время ковры стали использовать в официальных государственных дворцах. До нас дошли исторические предания о знаменитом весеннем ковре Шахиншаха Хасрова. К сожалению, только по письменным описаниям мы можем судить о том, каким великолепным ковровым изделием был этот ковер. Собственно, наверное, и самые древние ковры, помимо Пазырыкского, хотя бы фрагментарно дошедшие до наши дни, все тоже так или иначе связаны с персидским миром. Персидский ковер — это сегодня всемирно признанный бренд. По сути, этот бренд сформировался лишь в 16-17 веке. Иран 16-17 века — это время, когда у власти находится династия Сафавидов. Это, по сути, время формирования такой золотой персидской классики. И один из знаменитых правителей этой династии, Шах Аббас, решает сделать ковроткачество в регионе, по сути, промышленной индустрией. Начинают формироваться крупные ковроткацкие мастерские, в которых создаются восхитительные ковры, сотканные одновременно и в ворсовой, и в безворсовой технике, с использованием шерсти, шелка, золотой и серебряной нити. И эти ковры, кстати, очень часто становятся частью посольств и дипломатических подарков. И, кстати, на территорию нашей страны первые попавшие ковры тоже — это в основном ковры персидские и турецкие, или, как они выступают в различных хрониках, туркские и кызылбашские. Мы даже знаем, что официальный церемониал московских правителей зачастую повышался в ранге, если в нем использовались восточные ковры. Ковры сафавидского Ирана часто разделяются по типам, по месту производства. У них у всех есть свои специфические названия. И про названия вообще ковров отдельная история. Часто ковры получали исторически свои названия в честь знаменитых коллекционеров, в чьих собраниях они находились. И особенно ярко это чувствуется при изучении турецких ковров. Турецкие ковры достаточно сильно отличаются от персидских. Если иранские ковры сотканы, ну, просто десятками миллионов узлов, тончайшей нитью, извините за неискусствоведческое слово, дорогие друзья, крутость любого ковра, измеряется количеством узлов, которые в нем завязаны на квадратный сантиметр, дециметр или дюйм. В зависимости от научной школы, в лоне которой мы с вами находимся, мы будем таким образом считать узлы. И вот, допустим, в персидском ковре, если это тончайшая какая-нибудь шелковая нить, может быть в сантиметре 30 на 30 узлов. Ну, а турецкие более рыхлые, там может быть 3 на 3, например. Но при этом именно турецкие ковры – это великие ковры-путешественники, которые зачастую носят имена знаменитых, например, европейских живописцев. Турецкие ковры тоже становятся всемирно известны, в основном все в то же синхронное время, 16-18 века. Это вообще время Ренессанса не только для Ирана, но и для Турции. Османская Турция в это время переживала так называемый Османский Ренессанс эпохи Сулеймана Великолепного, с которым вы, возможно, знакомы благодаря его широкому попаданию в информационное поле. И эти ковры, которые ткались в основном на территории Анатолии, тоже становились частью дипломатических миссий, частью подарков. И среди них можно встретить, например, ковры, которые носят имя Лоренцо Лотта. Ковер Лотта — это очень узнаваемый ковер с таким красным полем, затканный желтыми арабесками. Обращаясь к наследию Лоренцо Лотта, мы сами встретим в его произведениях ряд подобных ковров. Есть еще ковер Мемлинга, например, тоже отличный, совершенно конкретным типом такого октагонального медальона, заполненного элементами, напоминающими звездочки.
1: Область знаний.
0: Реклама.
4: Ты каждый день даешь своему телу нагрузку. На работе, в спортзале, просто по жизни. Но суставы и позвоночник не вечные. Годы берут свое. И рано или поздно могут появиться боль в коленях, локтях, спине, скованность движений. Лучший способ отсрочить эти проблемы – давать суставам и хрящам то, что им действительно нужно для нормальной работы. Мы собрали все самое важное в одном продукте – концентрат «Актиар». Он создан, чтобы поддерживать состояние суставов, позвоночника и костей. Что внутри? Пептид рыбного коллагена, более 15 аминокислот, включая пролин, может способствовать восстановлению хрящевой ткани. 5 экстрактов лекарственных трав могут быть полезны для общего укрепления опорно-двигательного аппарата. Гиалуроновая кислота может помогать поддерживать эластичность.

0: плотность суставов. Комплекс витаминов и микроэлементов для питания костной и хрящевой системы. Состав сбалансирован так, чтобы организм получал необходимые вещества для поддержания подвижности и активности. Хочешь дольше оставаться в строю, без ограничений и дискомфорта? Актиар может стать частью твоей ежедневной профилактики. За подробной информацией звоните 8 800 333 47 79. Будь на ногах, оставайся активным. Пусть суставы работают так, как ты от них требуешь. 8 800 333 47 79. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Макробиолайн». ОГРН 11-777-466-79-439. Город Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, кабинет 29.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
3: Ковер как сердце дома. Рассказывает искусствовед-востоковед, сотрудник Государственного Эрмитажа Полина Любимова.
2: Область знаний.
4: Турецкое персидское ковроткачество – это, по сути, пример того, как действительно кочевническое, такое очень архаичное ковроделие становится государственным брендом. Если говорить о том, какие школы ковроделия и сегодня продолжают греметь на весь мир, то, конечно, помимо двух этих, стоит назвать еще, например, школу Азербайджана. Вообще, азербайджанское ковроткачество – это один из моих любимых миров, потому что сам по себе Азербайджан лежит на пересечении сразу, опять же, трех крупных оикумен – персидской, турецкой и кавказской, или даже не турецкой, а тюркской, скажем так. И, соответственно, в коврах Азербайджана мы с вами встретим влияние, опять же, сразу трех этих больших изобразительных систем. Феномен ковроткачества Азербайджана особенно активно изучался, опять же, учеными 20 века, и здесь стоит вспомнить знаменитого Лятифа Керимова, святая святых для ковроткачества Азербайджана, человека, который, по сути, создал антологию и энциклопедию вокруг азербайджанского ковроткачества. Он ездил в экспедиции, он записывал истории мастериц, описывающих, как называется какой элемент, потому что в ковре, конечно, все имеет значение. И цвет, и количество бордюров, и количество элементов, которые заполняют эти бордюры. И если зачастую нам кажется, что ковер – это некая живая абстрактная структура, то это лишь на первый взгляд. На самом деле у каждого ковра есть совершенно четкое внутреннее устройство. Те самые крупные элементы, которые мы обычно отмечаем, глядя на ковер, носят в разных ковроткацких традициях различные названия, но, как правило, чаще всего они называются гёлями, что дословно с тюркских языков будет переводиться как «озеро», и действительно крупные медальоны на коврах напоминают какие-то большие водные глади, заполненные еще дополнительно рядом различных элементов. Значки, треугольнички, звездочки, кружочки – все это на самом деле великие древние архаичные символы, которые сохранялись в ковроткачестве народов, даже принявших впоследствии ислам. Отсюда, опять же, еще один тезис о том, что ковер – это всегда хранитель исторической памяти, памяти семьи, памяти какого-то конкретного народа, который веками на территории одного и того же места производит ковры с одним и тем же набором символов и знаков. Сегодня достаточно сложно описывать ковроткачество и искусство ковроделия, потому что как только нам кажется, что «О, мы завершили типологизацию, все, вот совершенно точно этот ковер относится к этой местности, а этот набор символов к этой», вдруг на другом конце этой страны или этого региона, который мы изучали, всплывет сразу же ряд таких же значков, но в совершенно неожиданном месте. Кстати, такие процессы для нас с вами всегда маркер, например, миграции народов или каких-то браков, которые заключались между отдельными народами, кланами внутри одного народа. Ковер всегда зашивалась историческая память. Конечно, ковер – это прежде всего продукт женский, потому что исторически в каждом народе именно девушка, женщина являлась хранительницей этого знания. Действительно, ковроделие

требует максимальной усидчивости, сосредоточенности. Это определенного рода медитация. Ведь когда вы приступаете к работе с ковром, весь мир вокруг действительно растворяется, а ваши глаза следят только за тем, чтобы крючок, которым вы поддеваете нити основы, заходил

0: во многих частях Союза, обладавших исторически очень древними традициями ковроткачества, происходил процесс унификации, формирования художественных артелей, впоследствии заводов и целых фабрик. Ну, скажем, всемирно известна Дербентская ковровая фабрика, Бакинская ковровая фабрика. На них пытались, скажем так, регламентировать производство ковровых изделий. И даже были выработаны специальные нормы. Там ковровщица определенного разряда ставила, там, скажем, 2-3 тысячи узлов в день, а ковровщица там высшего разряда 4-5 тысяч узлов в день. Стоит сказать, что ковровщицы никогда не работали только лишь на фабриках. Возвращаясь домой, они садились уже к домашним станкам и продолжали работу. Например, один из великих ковровых районов Южного Кавказа, регион, находящийся на территории Дагестана, Табасаран, славился тем, что, ну, опять же, буквально каждая женщина на территории табасаранских сел занималась ковроделием, и в месяц она могла зарабатывать 400-500 рублей только лишь на производстве ковровых изделий. Для сравнения, ну, скажем, инженер в Ленинграде получал 80-100 рублей. Так что ковры на самом деле всегда ценились. Восточный ковер тем более. Он всегда был предметом роскоши, всегда был предметом показателя достатка и материального благополучия. Если в вашей семье есть восточный ковер, значит, у вас точно все хорошо. В советское время, кстати, позволило практически каждому почувствовать себя обладателем настоящего сокровища, потому что машинное производство ковров, имитирующих знаменитые восточные образцы, на самом деле все эти в основном красно-бело-черные ковры, которые мы помним из детства, висящие на стенах в домах наших бабушек, так или иначе восходили вот все к тем же либо персидским, либо турецким, либо в целом к различным тюркским коврам. Все они позволили нам чувствовать себя хранителем действительно истинного сокровища, истинного богатства. И не только украшали нашу жизнь, но и показывали наш особый статус. В наши дни, мне кажется, мы переживаем очень интересный процесс переоценки ковровых изделий. С одной стороны, для многих из нас все еще вот эти советские воспоминания являются таким основанием для мощной рефлексии. С другой стороны, мы можем себе позволить сегодня снова положить дома какой-нибудь старинный антикварный ковер. И, кстати, очень интересно, что исторически в русском интерьере, как правило, мы встречали либо персидские и тюркские ковры, либо азербайджанские, а в наши дни все чаще в интерьерах можно встретить ковры и из совершенно новых для нашего интерьера регионов. Например, ковры марокканские, берберские, которые набирают огромную популярность, или ковры южноамериканские, которые тоже, безусловно, бесконечно интересны. Не стоит на месте, конечно, и наука, изучающая ковроделие в нашей стране. Так что, действительно, на Востоке есть замечательное выражение «мой дом там, где расстелен мой ковер». С ковром жизнь становится и правда уютнее, и неважно, вы изучаете ковры или вы просто их любите, ковер всегда делает наш дом домом.
1: Рассказывала искусствовед-востоковед, сотрудник Государственного Эрмитажа Полина Любимова.
2: Область знаний. Премьера на радио «Звезда». Фауст и Дон Жуан, Чичиков и Раскольников, Джеймс Бонд и Анна Каренина. Эти и десятки других книжных персонажей – реальные люди. И мы знаем, кто они.
1: Литературные прототипы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Россия и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии за годы взаимодействия накопили значительный опыт сотрудничества и создали основу для дальнейшего

0: развитие отношений. Об этом заявил Владимир Путин в приветствии участникам делового форума «Россия-АСЕАН» в Казани. Президент подчеркнул, что среди актуальных направлений взаимодействия остаются внедрение цифровых решений на основе искусственного интеллекта, развитие электронных платформ, обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, а также обмен технологиями. Кроме того, перспективными сферами он назвал мирный атом, транспорт и логистику. Глава государства выразил уверенность, что дальнейшее сотрудничество будет способствовать развитию торговли, инвестиций, промышленной кооперации и прямого диалога между предпринимательскими сообществами России и стран АСЕАН. В России разрабатывают законопроект, благодаря которому дети-инвалиды смогут получать две пенсии, независимо от причины смерти родителя. Речь идет об инвалидной пенсии и пенсии по потере кормильца. Об этом сообщил глава Думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов для ТАСС.
1: Редко встречается, когда по двум основаниям сразу можно получать две пенсии. Чаще дается на выбор одно из оснований, и гражданин сам выбирает. Но для этой категории детей это решение было принято. И в ходе обсуждения звучали самые разные предложения, и одно из предложений, которое прозвучало, над ним продолжается работа, это дать подобное право не только детям-участникам СВО, дать такое право всем детям-инвалидам.
0: После 18 лет право на две пенсии должно оставаться, если инвалидность сохраняется, пояснил Нилов. Американская администрация обсуждает меры по возобновлению движения нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Среди инициатив – возможность введения платного прохода судов под охраной кораблей штатов. Об этом сообщила газета «Политико» со ссылкой на источники. Окончательное решение пока не принято. По данным аналитиков, в Персидском заливе у входа в пролив продолжают находиться около 500 судов, включая 220 нефтяных танкеров, ожидающих безопасного прохода. В Москве состоится общегородской выпускной для школ. Он пройдет в ночь с 26 на 27 июня на ВДНХ. В нем примут участие свыше 60 артистов и около 50 тысяч гостей, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. В программе экскурсии, игры, спортивные, творческие, танцевальные мероприятия и большой концерт. Для родителей и учителей также запланированы интересные события. Например, для них актеры театра и кино прочтут стихи. Особое значение в этом году имеет памятная акция, приуроченная к 85-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны.

0: Отчего люди не летают так, как птицы? Еще как летают. Для этого вовсе не обязательно иметь крылья. Летают на самолете, на воздушном шаре, а некоторые даже на метле. О пилотах и полетах. Специальный литературный проект «Мне бы в небо». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
1: Реклама. Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
4: Что ели в Золотой Орде? Рассказывает археоботаник, младший научный сотрудник Института археологии РАН Алексей Сергеев.
3: Область знаний.
5: Сегодня мы поговорим о основных продуктах питания в городах Золотой Орды. Опять же, мы будем говорить о растительной пище. Сначала надо пару слов сказать о том, что Золотая Орда – это отдельное государство, которое существовало, в общем-то, не так долго, ну, там, примерно 250, может быть, лет, или даже меньше, тут смотря кто как считает. Возникло оно как часть Монгольской империи, то есть, когда в 40-е годы монголы завершали свой западный поход в Европу, да, то есть разгромив по пути множество государств, княжеств, принеся разрушения, принеся катастрофические изменения всем народам, которые у них на пути встречались, они решили, что делать дальше. Но этому было несколько причин. Во-первых, умер хан, я не помню, если честно, кто там тогда был, в Каракоруме, да, но западный поход возглавлял Бату, или Баты, как его русская традиция называет. Он не был военачальником, он был именно администратором этого похода. Пришло время возвращаться на выборы нового хана. На самом деле Бату, собственно, он должен был стать следующим ханом Монгольской империи, там по старшинству и прочее. Но он был довольно умелый политик, проницательный, умный человек. Ему не нужно было вот это вот ханство над половиной Евразии. Ему нравилось среднее течение Волги и нижнее течение Волги. И он решил здесь как бы воспользоваться своим наследственным правом на Улус-Джучи, как потомок Джучи, сына Чингисхана. Он там очень всячески отнекивался, говорил, у меня болит нога там, у меня болит голова, я не могу доехать, я вот пока тут. И незаметно-незаметно, в общем, он таким образом стал основателем целого отдельного большого государства, которое простиралось от современного Южного Зауралья до Молдавии на западе, включало Крым, Северный Кавказ, Древнюю Русь там на каких-то вассальных условиях и часть территорий Средней Азии, Западного Казахстана. Вот. В общем, огромная территория. Специфика, конечно, этого государства, то, что знать вот это монгольское, она сохраняла свои традиции, приверженность Яси Чингисхана. Между родами делились кочевья, была зимняя ставка, хана летняя ставка. Но они владели таким важным торговым путем, как Волжский торговый путь, который сложился задолго, конечно, до того, как они пришли в Европу. Здесь уже до этого существовало очень сильное экономически булгарское государство, Волжская Болгария. Сложились разные торговые экономические отношения у Волжской Болгарии с соседними государствами. Разгромив Волжскую Булгарию и основав Золотую Орду, фактически часть этих городов, ну, часть на самом деле была стерта с лица земли, как Беляр, но Болгар, например, он возродился, расширился и приобрел, в общем, такое очень сильное значение на Средней Волге, как такой торговый и ремесленный духовный центр, культурный центр. Но попутно следующие ханы Золотой Орды, потому что основали еще значительное количество городов, в первую очередь, вдоль Волги. Мы их называем городищами, да, потому что сегодня их нет. Они также быстро возникли, посуществовали там 100-150 лет и исчезли. То есть это Селитриное городище в Астраханской области, Царевское городище, Водянское городище в Волгоградской области, город Укек или Увекское городище на окраине современного города Саратов. Еще ряд городов вдоль Волги. На Северном Кавказе важным городом был Маджар в окрестностях современного города Буденновск. И в Приазовье был в Ростовской современной области город Азак, который теперь называется Азов. В Крыму было несколько крупных городов. Туда дальше, в Причерноморье, тоже было еще несколько больших городов. Они нужны были монголам, во-первых, с точки зрения ремесленного производства, то есть те, кто остались от монгольского разгрома, кто мог обладать какими-то навыками, там, и кузнецы, и ювелиры, стеклоделы, гончары и так далее, кожевенники, да, или переселенное население из других территорий. Всеми этими людьми, над ними нужна была какая-то администрация, их тоже нужно было как-то кормить, обеспечивать, осуществлять поставки продукции в первую очередь, ну, зерновой продукции, да. Конечно, у монголов к этому времени были свои пищевые привычки, огромное пространство от территории практически Дальнего Востока, то есть Северный Китай, современная Монголия, современный Северный Казахстан. Это регион просоводство, да, то есть проса, обыкновенное пшено, то, что мы сегодня называем, культура этого пояса. То есть изначально появившись в Китае, оно распространилось еще в Бронзовом веке по всей этой территории. Вот. И монголы, собственно, они, основа их растительной пищи была, ну вот зерновой, это именно проса.
4: Что ели в Золотой Орде?
3: Область знаний.
5: Когда мы исследуем золотоордынские города, основная зерновая культура, которую мы находим, это проса. То есть его доля может меняться в южных городах, вроде Азака, на Нижней Волге. То есть доля проса там может быть 60-70% в образцах. К северу она снижается. И вторая важная культура зерновая для золотоордынских городов – это мягкая пшеница, хлебная. И встает вот вопрос, выращивали ли эти основные растения в ближайших окрестностях золотоордынских городов или везли издалека? Ну, во-первых, как я уже сказал, торговые пути сложились давно. То есть часть пшеницы, возможно, привозили откуда-то из Средней Азии, то есть через Каспий, караванными маршрутами перегружали на суда, поднимали вверх по Волге, с Кавказа могли что-то привозить из Персии. Проса культура более неприхотливая, скорее всего, ее выращивали в окрестностях городов. Вот первое свидетельство у нас уже есть с Селитриного городища, с которым мы вот только начали работать, хотя, в принципе, его признают как вот за столичный город, то есть город-сарай. Конечно, среди историков идут споры, был один сарай или было несколько городов с таким названием. Но, тем не менее, этот огромный город, он действительно на протяжении нескольких десятилетий как минимум был столицей. Более северные города, то есть вот как Болгар и Увек, они были торговыми центрами. В чем особенность, например, Болгара, что он уже находится в такой лесостепной, даже уже ближе к лесной полосе, да, население это все равно осталось местное, да, то есть после прихода монголов, предки современных поволжских народов, чувашей, марийцев, удмуртов, татар, естественно, а у них были уже очень давние земледельческие традиции и свой сложившийся набор культур, и поэтому в Болгарии у нас проса очень важная культура, но значительную часть спектра делят остальные растения, такие как полбяные пшеницы, то есть, в первую очередь, двузернянка, ячмень очень важен для поволжских народов, овес, рожь, мягкая пшеница, естественно, тоже и так далее. Здесь же мы находим растения местного собирательства, и это очень похоже на древнерусские находки. То есть это лесные ягоды, там черника, голубика, брусника, морожка, это земляника, это малина, ежевика, естественно, это всякие сливы, вишни, яблоки, причем находки яблок вот из раскопок Болгарского базара. У нас есть даже целые находки небольших яблочек, плодов сгоревших диаметром где-то там 2,5-3 сантиметра. То есть это, конечно, еще такие, видимо, дикие лесные яблоки какие-то, которые собирали вот и привозили в города. Но здесь, в отличие вот от древнерусских городов, гораздо больше разных импортных пищевых товаров. Это даже вот основные продукты питания. Из раскопок в Укейке у нас есть, например, находка сгоревшего риса, да, то есть это целый комок сгоревшего риса. Его явно варили, пытались сделать какой-то продукт, ну там, мы не будем называть это пловом, мы не знаем, так ли это было, может, рисовая каша какая-то, но вот тем не менее. То есть в Древней Руси у нас находок риса пока нет, ни одной штуки, то есть они у нас есть там в описаниях монастырских хранилищ, да, но в находках нету, в Золотой Орде есть. Нут, да, то есть гороховая культура, из которой сегодня, ну, в ближневосточной кухне это очень важное растение, делают хумус, ближневосточные народы все там бьются, кому хумус принадлежит, кто его первый изобрел, но на самом деле, скорее всего, все и сразу. Питательная паста, да, такая, то есть нут доезжал и до Болгара, и до Увека, опять же, в Древней Руси ни одной находки нету его. Грецкие орехи – такой вкусный и полезный источник белков, витаминов, микроэлементов. На самом деле в Древней Руси находки грецких орехов есть. В Новгороде Великом там счет, наверное, идет на тысячи, но посчитать их сложно, потому что их берут как индивидуальные находки, ну, то есть приравнивают к археологическим находкам и отправляют в музей на хранение. То есть это надо перерыть все музейные коллекции, чтобы их посчитать. Но есть публикация 64-го, по-моему, года Бориса Александра Колчина, на тот момент несколько сотен находок в Новгороде уже было. В Москве есть фрагменты скорлупы грецкого ореха, но несколько штук, очень редкий был импорт.
1: Область знаний.
6: Радио «Звезда».
3: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
4: Что ели в Золотой Орде? Рассказывает археоботаник, младший научный сотрудник Института археологии РАН Алексей Сергеев.
1: Область знаний.
5: Важный импорт в городах Золотой Орды – это инжир. Отдельные семена инжира мы находим. В Древней Руси инжир тоже был, но тоже редкий. Есть целый сгоревший подвал в городе Азакия. Это еще с каких-то старых советских раскопок, и там не семена, а там прям целые плоды инжира, ну, инжиросоплодие, это правильно называть. Они прям вот хранились и сгорели там вместе с виноградом. Торговые города, понятно, что концентрация, особенно в центральных районах, конечно, виноград. То есть виноград доезжал вообще вдоль Волжского пути, активно ездил в виде изюма, скорее всего, потому что, ну, вряд ли там свежие ягоды могли как-то заморозить и сохранить. Нижняя Волга, конечно, и на Селитренном городище есть находки, и вот на Самоздельском городище есть находки. Там, правда, они предшествуют Золотой Орде, но, естественно, что там виноград, скорее всего, где-то рядом и выращивали. Вот. Ну, по крайней мере, уже регион такой южный, теплый. Бахчевые культуры, конечно же, дыни, арбузы. Опять же, на Нижней Волге, рядом с золотоордынскими городами, их прямо выращивали и тут же поставляли. То есть это был ближний импорт. Но и привозили, конечно, и на Среднюю Волгу. То есть многочисленные семена и арбузов, и дынь мы находим. Совсем экзотические культуры, которые у нас здесь вообще не растут. Кунжут, оливка. В этих городах мы находим, в отличие от, опять же, городов Древней Руси. Кориандр, да, то есть разные, в целом, южные пряно-ароматические растения. Конечно, персики, абрикосы, разные виды слив. Все это мы находим в золотоордынских городах. Ну, в Болгаре вот Елена Юрьевна Лебедева, которая его активно исследовала, подсчитала, что больше 30 видов, биологически правильно сказать, таксонов, да, больше 30 видов вот этих привозных импортов пищевых она обнаружила, и при этом еще что-то осталось, ну, в такой состоянии сохранности неопределенном. На самом деле, конечно, больше всего привозили. Здесь как бы ценность археоботанических исследований в том, что, ну, есть, конечно, записки путешественников, и в Каракорум ездили монахи, и арабские путешественники ездили и до монголов, и при монголах, но, конечно, эти сведения более отрывочные, особенно если мы берем регион вот Средней Волги. Еще такое интересное было исследование, к сожалению, только вот для одного региона его провели, для окрестностей Городище Увек, да, вокруг Саратова, город Укек, Городище Увекское, то есть тут такая путаница небольшая. В окрестностях Саратова есть несколько селищ золотоордынской эпохи средневековых, и они довольно подробно раскапывались на протяжении многих сезонов, и оттуда отбирались пробы. Там на этих селищах присутствует древнерусская керамика, то есть мы понимаем, что на них монголами были переселены люди вот из древнерусских княжеств. Переселены зачем? Чтобы они, значит, выращивали там зерно, какую-то скотину и поставляли ее в ближайшие города. Сопоставление спектров основных растений округе вот этого Укека и спектров, из полученных из раскопок самого города, дает такую яркую картину. То есть, если проса находок и там примерно одинаковое количество, ну вот в долях, то пшеницы и ржи, пшеницы сильно больше в самом городе Укеке, ржи практически нет, находок очень мало, а вот на селищах ржи там до 20% доходят, а пшеницы практически нет. То есть люди, которые жили на селищах, они выращивали и рожь, и пшеницу, но рожь в основном потребляли, да, и, то есть она, ну, там, они ее обрабатывали, она сгорала и терялась там же, то есть в основном потребляли сами. Рожь – это такой, ну, основной злак Древней Руси, и, видимо, люди, переселившиеся, они не могли быстро отказаться от основной своей еды, да. Они выращивали пшеницу, но больше не для своего потребления, а для потребления вот населения городов. Там не только монгольская знать жила, там самые разные люди жили. Там этнический состав был довольно пестрый.
4: Что ели в Золотой Орде?
3: Область знаний.
5: Практически нет сомнений, что что-то такое происходило и в других регионах. Вокруг Болгара мы тоже знаем много селищ, ну, то есть разведками они изучены. Несколько десятков селищ, как минимум, вокруг Болгара есть этого времени. Вот, я просто не знаю, там, насколько они копались, ну, просто оттуда нет материалов, мы ничего по ним не можем сказать. На Нижней Волге, то есть Волго-Ахтубинской пойме, заливные луга, там плодородный ил, ну, наверняка его, ну, его грех было не использовать, наверняка тоже что-то выращивали, но тоже мы пока про это ничего не знаем, нет оттуда материалов. Наверняка какие-то были, ну, поля, которые снабжали, и какое-то население, которое снабжало ближайшие города, то есть не только за счет дальнего импорта происходило вот это снабжение питанием. Вот. Еще маленький сюжет связан с Болгаром. В какой-то момент вот при раскопках центральной части было найдено несколько таких ям, погребов, на дне которых были остатки, очень странные остатки зерновых скоплений. Они были очень, ну, нехарактерные для хранящегося зерна. Хранящееся зерно, ну, его обычно, особенно если это товарное зерно, предназначенное там для продажи, оно уже очищенное, то есть это чистое зерно. Тут оно было все перемешано с остатками мекины, с соломой, с очень большое количество семян сорных растений, полевых сорняков. После того, как его подробно исследовали, оказалось, что это именно остатки фуража. То есть монгольская администрация могла, видимо, приказать и себе позволить вот такие вещи, чтобы из окрестностей привозили что-то специально. Потому что Болгар огромный город, да, то есть население города не могло заниматься еще, ну, дополнительно там сельским хозяйством, там дачников не было, то есть они не выезжали куда-то в пригород. Таким образом, происходило еще снабжение и фуражом для, видимо, конницы, да, которая была в больших количествах присутствовала, опять же, для обеспечения и торговли, и военных походов, и каких-то там карательных акций, и так далее, и так далее. Вот. Ну и, конечно, для внутренних нужд города, потому что по городу лошади там тоже перевозили довольно много разной продукции. Археоботанические исследования позволяют получить и целую картину по огромному региону, по отдельному городу, и какие-то вот такие маленькие интересные сюжеты еще открыть, которые вот проливают свет на разные аспекты, связанные с земледельческой продукцией или там с продукцией садоводства, плодоводства и так далее.
4: Рассказывал археоботаник, младший научный сотрудник Института археологии РАН Алексей Сергеев.
3: Область знаний.
4: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте.
3: Дай 5. 5 удивительных фактов о радуге.
6: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
3: Факт первый.
7: Два человека рядом никогда не видят радугу одинаково. Радуга – это оптическая иллюзия. Она возникает только перед взглядом наблюдателя, когда свет от миллионов дождевых капель преломляется, отражается и рассеивается под нужным углом.
3: Факт второй.
7: Радуга всегда имеет форму полного круга. Мы видим только верхнюю дугу, которую обрезает горизонт. С самолета –

0: Факт четвертый.
1: Существуют лунные радуги. Они образуются точно так же, но вместо солнечного света используется лунный.
0: Факт пятый.
1: В скандинавской мифологии радуга – это мост, соединяющий мир богов с миром людей. Но движение по мосту одностороннее. Красная и

0: 5 удивительных фактов о радуге.
1: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят, удивительное рядом. Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе
2: «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 14:00 на радио «Звезда».
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Реклама.
6: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Взаимодействие России и Узбекистана вышло на принципиально новый уровень. Это отметил председатель правительства России Михаил Мишустин на 5-м Ташкентском международном инвестиционном форуме.
2: Финансовую помощь уже получили первые пилотные проекты. Я уверен, что еще больше компаний такой возможностью воспользуются. В своем выступлении на Петербургском экономическом форуме уважаемый президент Узбекистана Шавкат Миронович Мирзиёев выдвинул целый ряд очень важных инициатив. Но прежде всего это евразийский пояс технологической индустриализации. Для создания производств полного цикла от разработки технологий до выхода на внешние рынки, а также по формированию совместной цифровой экосистемы с использованием искусственного интеллекта, единого цифрового профиля занятости и развития человеческого капитала.
1: Кроме того, Михаил Мишустин заявил о том, что в Узбекистане продолжается сооружение вагоностроительного кластера и сборочных цехов для выпуска коммерческих автомобилей. А в Ташкентской и Джигатской областях уже работают современные технопарки. Более 1000 иностранцев получили визу традиционных ценностей в прошлом году. По данным Министерства иностранных дел России, наибольшее количество таких виз выдали гражданам Германии и Франции. На третьем месте оказались американцы – 105 человек, за ними 100 виз для итальянцев. Замыкают пятерку лидеров эстонцы – 63 человека обратились за визой в рамках поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности, добавили в ведомстве. Мошенники стали представляться военкорами, сообщили в Министерстве внутренних дел. По данным полиции, в новой схеме аферисты звонят родственникам участников специальной военной операции и выдают себя за военных журналистов. Они сообщают, что готовят материал о погибшем или пропавшем без вести и пытаются манипулировать. Либо рассказывают, что у них есть информация о пропавшем, либо предлагают помочь оформить льготы, добавили в ведомстве. В Индонезии произошло 6 извержений вулкана Левотоби. Пепел поднялся на высоту более 3 километров, сообщили в Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Азиатской республики. В центре призвали местных жителей и туристов не приближаться к кратеру в радиусе 5 километров и использовать маски для защиты органов дыхания от попадания вулканического пепла. Левотоби – вулкан со сдвоенной вершиной, расположенный в юго-восточной части острова Флорес. И о погоде. Гроза накроет столицу вечером, порывы ветра достигнут 12-14 метров в секунду, дожди будут идти до пятницы, солнце выглянет лишь к выходным, рассказала «Звезде» метеоролог Татьяна Позднякова. По ее словам, ночи станут теплее, около 13-14 градусов, дневная температура будет в пределах 22.
3: Уровень воды в реке Урал, Центральный банк сохранил на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили выход в открытый космос. Проект о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950 название города Пермь.
6: Ладовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Давайте будем честны. Мы часто злимся, когда не можем разглядеть что-то на расстоянии. Особенно если в молодости зрение не подводило. А что сегодня? Не можем разглядеть цены в магазине. Очки для чтения, очки для улицы. Вот они, помощники почти каждого пенсионера. Мало того, здоровье не то. То сил нет, то голова кружится, так еще и глаза не видят. Как выживать? И где искать помощи в лечении глаз? На эти и многие другие вопросы сегодня ответит наш постоянный эксперт Кузнецова Ольга Николаевна.
2: Здравствуйте. Вы совершенно правы. Злость часто нас охватывает, когда начинаются проблемы со зрением. В народе говорят, как красная тряпка для быка. На самом деле быки и коровы не различают цвета и близоруки. Из-за плохого зрения их раздражает не цвет ткани, а ее мелькание и движение. Именно поэтому быки воспринимают это агрессивно. В этом мы похожи, и людей можно понять. А врачей у нас сильно не хватает. Часто помощь искать нам просто негде. Зачастую запись к окулисту на полгода вперед. Конечно, ведь в некоторых регионах один врач на целый город, и помочь пытаются каждому. Ресурсов все равно не хватает. Поэтому мы очень часто слышим: «Ваша катаракта еще недостаточно созрела» или «Ну что же вы столько тянули?» Так и живем. Проблемы в основном типовые – катаракта и глаукома. Но вот до операции доходят только самые тяжелые пациенты. Сегодня появились и новые методы восстановления зрения. Например, протезирование. Только вот доступно это единицам. А все почему? Да дело все в том же дефиците кадров. Вроде метод глазного протезирования – вещь действенная. А вот специалистов всего 5 человек. И это на всю Россию. Вы представляете? Так и получается, что лечение должного найти не получается.
1: Да, ситуация тяжелая. Но что делать тем, кому уже поставили диагноз катаракта или глаукома?
2: Не зря говорят, что не делается все к лучшему. И как бы печально ни было, но именно дефицит медиков помог нашим ученым совершить прорыв в офтальмологии. Ведь не так давно случилось невозможное. Специалисты нашли то, что может дать надежду на сохранение зрения. Аппарат фотонной хромоимпульсной терапии – Self-Dox Vision – вот настоящая сенсация офтальмологии. Vision был представлен на Российской неделе здравоохранения, и он не смог остаться незамеченным ведущими российскими учеными.
1: О каких именно преимуществах идет речь?
2: Vision направлен на то, чтобы не просто остановить потерю зрения, но и дать шанс восстановить его утраченную часть. Новейшая разработка поможет вам лечиться прямо в домашних условиях. На сегодняшний день Vision – одна из возможностей улучшить состояние зрения. Новые технологии, проверенные методы, отменное качество. Все это про аппарат Vision. И теперь все это доступно для вас. Подробности об аппарате Vision можно узнать по телефону бесплатной горячей линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Скидка 5000 рублей только для слушателей, которые успеют дозвониться в течение часа после выхода этой программы. И доставка по России бесплатна. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 73 41. Хочу еще добавить, что компания ООО «Продекс» является эксклюзивным дистрибьютором аппарата Vision и обеспечивает минимальную цену. Звоните 8 800 777 73 41. Реквизиты ООО «Продекс», УГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Ольга Николаевна, почему аппарат Vision может помочь при лечении различных заболеваний глаз? Что же за умная технология сегодня лечит глаза?
2: Все дело в его необъятном функционале и грамотном строении. Давайте рассмотрим аппарат более детально. Дело в том, что в аппарате Vision заложено множество цветовых комбинаций. Каждый цветовой импульс имеет свою частоту и форму. Это позволяет действовать на глаза разнообразно и лечить не одно заболевание, а целое множество. Vision действует как насос, который сначала подает порцию воздуха, а потом дает ему правильно распределиться в пространстве. Только здесь все куда серьезнее. Импульсы аппарата продвигают глазную жидкость по глазным каналам, обновляя ее. А вот уже обновление плавленная и обогащенная жидкость несет питание и полезные вещества в роговицу, хрусталик и радужную оболочку.
1: Что может почувствовать человек, который использует Vision для лечения?
2: Действие аппарата Vision направлено на то, чтобы в первую очередь почувствовать улучшение. Он даст возможность улучшить кровоснабжение, питание органов зрения, запустить процесс очищения. Частые изменения можно увидеть, едва посмотрев в зеркало. С аппаратом Vision будет возможность на улучшение оттока жидкости, что может привести к тому, что набухшие мешки под глазами пропадут и взгляд преобразится. Vision рекомендован для снятия сухости и красноты глаз. Вы можете ощутить чистоту и ясность, как будто кто-то омыл глаза от мешающих песчинок. Строгий прищур может смениться на уверенную улыбку, ведь будет шанс улучшить резкость видения и фокусировку. Вы можете ощущать прогресс, можете почувствовать, как проходит головная боль. Глаукомщики не понаслышке знают, как это ужасно, когда не можешь повернуть голову от боли. Vision направлен на то, чтобы привести в норму глазное давление, получить надежду оставить в прошлом мучительную головную боль, а при курсовом применении получить шанс избежать атрофии зрительного нерва, а значит, защитить себя от слепоты.
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня вы можете приобрести аппарат Vision со скидкой 5000 рублей, но количество по акции ограничено. Доставка по России бесплатна. Телефон 8 800 777 73 41. Звонок бесплатный. 8 800 777 73 41. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Ольга Николаевна, при каких заболеваниях глаз может помочь Vision?
2: Как я говорила ранее, Vision направлен на лечение множества заболеваний, а именно близорукость, катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, астигматизм, атрофия зрительного нерва, зрительная усталость. Само использование аппарата Vision перевернет ваше представление о медицине. Ведь сегодня все намного проще, чем мы привыкли думать.
1: Как происходит процесс лечения аппаратом Vision?
2: Лечение аппаратом Vision может быть приятным и удобным, и вы сами можете выбирать, когда вам лечиться. Возьмите аппарат в руки, выберите нужный лечебный режим, наденьте специальные очки на глаза и готово. Вам не придется делать ничего сложного. Слушайте любимую передачу или беседуйте с кем-то из домашних, а Vision в это время будет лечить ваши глаза. Согласитесь, это потрясающе. Еще несколько лет назад никто и представить не мог, что можно будет так лечиться. А сегодня медицина нового уровня спешит вам на помощь. Если у вас есть сомнения или вопросы, звоните по телефону бесплатной горячей линии и узнавайте подробности об аппарате Vision. 8 800 777 73 41. И напоминаю, что сегодня действует скидка 5000 рублей только для слушателей, которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Доставка по России бесплатна. 8 800 777 73 41.
1: Говорить о такой технологии, как Vision, можно очень долго. Но время нашей программы подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
2: Главное, что хочу сказать, Vision – это умный аппарат. В нем сочетаются целых 17 лечебных режимов. Представляете, на каждую боль у аппарата найдется свой индивидуальный подход. Это заслуга наших конструкторов, которые сумели вместить в одну разработку столько пользы. Это современная интеллектуальная технология. За этим аппаратом будущее российской офтальмологии. Стоит только попробовать такое лечение, и вы сами в этом убедитесь. А еще аппаратом Vision можно лечиться всей семьей. Ваша жизнь разделится на до и после. Вы независимы, вы здоровы, и вы можете позаботиться о себе. Вот та жизнь, которую вы заслужили. Протяните руку к телефону, наберите номер бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41 и получите ответы на все интересующие вас вопросы. А дальше стоит только дождаться аппарат Vision И вот она, новая жизнь. Тем более, что сейчас его можно купить со скидкой 5000 рублей. Доставка по России бесплатна. 8 800 777 73 41.
1: Ольга Николаевна, спасибо, что даете людям надежду. Всего доброго и до новых встреч!
3: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы. Премьера на «Радио Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда». Человек и время. Внутри каждого человека тикают маленькие биологические часы. Они управляют вашим сном, температурой, голодом и даже настроением. Эти суточные циклы называют циркадными ритмами. Их задача – синхронизировать работу организма со сменой дня и ночи. Главный дирижер этих ритмов – крошечная область в мозге, которая называется супрахиазматическое ядро. Именно оно получает сигнал от глаз о том, насколько вокруг светло или темно. Затем рассылает команды по телу. Вечером вырабатывать гормон сна – мелатонин, а утром – пробуждающий гормон – кортизол.
1: Человек и время.
0: Но у всех людей часы настроены по-разному. Жаворонки легко встают на рассвете и рано засыпают. Совы же наиболее активны вечером и ночью. Этот хронотип во многом зависит от генов. Жить сове в мире, где рабочий день начинается в 8 утра, очень тяжело. Состояние организма при этом похоже на постоянный сменный график работы или перелет через несколько часовых поясов. Ученые называют его социальным джетлагом. Он вызывает хроническую усталость, снижает концентрацию внимания и крайне вреден для здоровья. Любопытно, что наши внутренние часы с возрастом сдвигаются. Подростки – природные совы. Их мелатонин вырабатывается поздно, поэтому им так сложно заснуть до полуночи и вставать к первому уроку. А с годами ритмы смещаются в сторону жаворонка. Пожилые люди часто просыпаются на рассвете или даже раньше. Понимание своих циркадных ритмов – ключ к лучшему самочувствию. Наши внутренние часы не капризничают. Они работают по тем ритмам, которые в них заложены природой. Если учитывать их особенности, жизнь становится комфортнее, удобнее и здоровее.
1: Человек и время.
2: В 1952 году советские кинематографисты приступили к съемкам фильма «Садко». На роль волшебной птицы Феникс пригласили одну из самых красивых актрис страны – Лидию Вертинскую. Изображая мифологическое существо, артистка должна была сидеть на очень узкой деревянной подставке, подтянув при этом колени чуть ли не к подбородку. Такой сложный трюк не каждый каскадер осилит. С трудом справлялась и сама Вертинская. Однажды она не выдержала и крикнула режиссеру:
3: «Я больше так не могу! У меня пятая точка затекла!»
2: Но тут в павильон зашел муж Лидии Владимировны, известный певец, композитор и поэт Александр Вертинский. Он внимательно посмотрел на загримированную жену и сказал:
4: «Господи, я даже не думал, что ты у меня такая красавица!»
2: Сработало. Птица Феникс тут же густо покраснела, улыбнулась, и съемки немедленно продолжились. Причем жалоб от актрисы больше не поступало. Это была крепкая, любящая семья. Люди, которые понимали друг друга с полуслова. Вертинские.
5: Сплетение судеб.

0: Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко.
1: Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости высоких технологий. Исследователи Института искусственного интеллекта Айри предложили способ оптимизировать нейросети без потери качества. В основе метода решения математической задачи, которая предполагает восстановление больших таблиц данных по ключевым строкам и столбцам. Эта гипотеза была сформулирована еще академиком Евгением Тыртышниковым около 30 лет назад. Прежде она была доказана только для матриц 2 на 4. Новое достижение расширяет область применения подхода, распространяя его на таблицы с неограниченным числом строк. Применение найденного принципа даст возможность повысить эффективность систем машинного обучения, включая чат-боты, рекомендательные сервисы и поисковики. Отказаться от паспорта в аэропорту станет возможным после эксперимента с введением биометрии во время регистрации рейса и прохода на посадку. Об этом «Вестям» заявили в Центре биометрических технологий.

0: свою очередь, директор Департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Татьяна Скворцова уточнила, что в тестовый формат продлится 12 месяцев.
1: Эксперимент продлится почти год. Его завершение запланировано на 1 апреля 2027 года. Проход по паспорту останется. Биометрия является добровольным и дополнительным способом прохода и посадки на рейс. После завершения эксперимента власти аэропорта оценят, насколько сервис востребован и удобен. Если эксперимент признают успешным, то его тиражируют на другие аэропорты.
0: Стоит добавить, что с 1 июня в аэропортах Шереметьево и Пулково ввели регистрацию и посадку на рейс с использованием биометрии. При прохождении каждого этапа посадки на рейс через биометрию пассажир не должен предъявлять паспорт. Молодежная команда финансового университета разработала автономный радиомаяк для точной навигации беспилотников без GPS и карт. Устройство встраивается в дронопорт, обеспечивая локальную навигацию с помощью радиомаяков. Система из 8 передатчиков формирует секторное покрытие, позволяя дрону корректировать траекторию полета. Маяк работает автономно до 7 дней, выдерживает температуры от минус 20 до плюс 40 градусов и передает сигнал на 5 километров. Устройство не имеет прямых аналогов на рынке и не требует перезагруженных карт или стационарной инфраструктуры, добавляют инженеры. В мессенджере Max началось тестирование функции комментариев в каналах. Об этом сообщили в пресс-службе платформы. Указывается, что соответствующий функционал станет доступен пользователям в ближайшее время. Точная дата запуска пока не называется. Пользователи смогут отвечать друг другу в разделе комментариев, а также видеть количество оставленных сообщений, не переходя в сам раздел. Для улучшения качества звонков в новом продукте внедрили технологию машинного обучения. Крупнейшие операторы связи уже договорились о техническом сотрудничестве с мессенджером. Это были новые новости высоких технологий. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Ломоносов дошел до Москвы
3: пешком. Вообще сбрасывали
2: отравился рейс.
3: А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Люблю эти истории про графа Дракулу. Здорово щекочут нервишки.
6: А что, он действительно был любитель попить крови?
4: А вот и нет.
7: Это литературный образ, хотя прототип вампира – реальный человек Влад III Цепеш. В 15 веке он правил Валахией, территорией нынешней Румынии. Кровь не пил, но был действительно крайне жестким. Удерживал власть как мог. Его прозвище «Цепеш» означает «сажающий на кол». Это был его излюбленный вид казни для предателей и врагов.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Политические противники Влада III сознательно добавили еще больше ужасных красок к его портрету. А спустя века ирландский писатель Брэм Стокер соединил его образ с фольклорными восточноевропейскими поверьями о нечистой силе. Так и появился самый известный литературный вампир.
8: А чей же тогда замок Бран? Тот самый, что посещают толпы туристов.
7: Оказывается, этой крепостью прототип вампира Влад III никогда не владел. Не был там и писатель Стокер. Он поселил своего графа в абстрактный готический замок. А замок Бран очень уж удачно подошел под его описание, чем не приминули воспользоваться власти Румынии. Все ради привлечения туристов.
4: А вот и да.
0: Радио «Звезда».
9: Мы всегда куда-то мчимся. Всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
10: Говорят, Панамский канал – это красиво. Это не только шлюзы, но и огромное рукотворное озеро. В его водах отражается удивительно голубое небо. В небе парят пеликаны и фрегаты. По берегам яркая зелень, пальмы. Красиво. И вот он, огромный корабль, который вдоль стенок канала при помощи тросов тянут несколько маленьких электровозов. Знающие люди называют их мулами. Панамский канал. Чудо света. Всего 82 километра, соединяющих Атлантику с Тихим океаном.
9: Пути сообщения. Панамский канал.
10: Открыл Панамский перешеек испанский исследователь Васко Нуньес де Бальбоа в 1513 году. После этого открытия мореплаватели 16 века сильно огорчились. Шутка ли? Оказывается, из-за какого-то паршивого кусочка суши им приходится огибать всю Южную Америку. Но что поделать? В те годы еще не умели копать протяженные каналы. Серьезное намерение соединить два океана отложили на 3 с лишним века. Тогда никакой независимой Панамы еще не было. Была лишь колумбийская провинция Панама. С инициативой покорить Панамский перешеек в 1879 году выступил один известный француз – Фердинанд де Лесепс. Тот самый человек, что недавно построил Суэцкий канал. Конгресс Колумбии не смог отказать великому Фердинанду и дал отмашку – копай! Франция выделила на 12-летнюю реализацию проекта 600 миллионов золотых франков, и работы начались. Но, во-первых, расчеты оказались неверными. В проекте не учли горы, заболоченные места и густые заросли тропических джунглей. А во-вторых, две трети бюджета, увы и ах, разворовали. В 1889 году строительная компания обанкротилась, а сам Лесепс вскоре умер. После этого продолжать копать канал никто не захотел. Для Франции он превратился в чемодан без ручки. Нести неудобно, а бросить жалко. В итоге французы уступили штатам начатый объект со всем оборудованием всего за 40 миллионов долларов.
9: Пути сообщения. Дороги и люди.
10: В 1903 году США с помощью кнута, пряника, шантажа и военного флота отделили Панаму от Колумбии путем переворота. На руководящие посты нового независимого государства пришли правильные люди, которые передали Америке права на безвозмездное, вечное пользование каналом и землями рядом с ним. Министерство обороны США приступило к стройке незамедлительно. Через 10 лет президент Америки Вудро Вильсон с помощью телеграфа отдал приказ на последний символичный подрыв породы прямо из Вашингтона. А уже в августе 1914-го по руслу нового пути сообщения, связавшего океаны, прошел первый корабль под названием «Анкон». Панама вернула себе контроль над каналом через 86 лет, 1 января 2000 года. И теперь Панама – самая экономически развитая страна Центральной Америки. Стоимость прохода по каналу зависит от размеров судна, его нагрузки, срочности и колеблется от $800 для небольшой яхты до $500 000 для самых больших судов. Это официально. Хотя, говорят, сумма взятки за внеочередной проход может достигать миллиона зеленых. Кстати, шляпа «Панамка» получила свое название благодаря каналу. Именно такие головные уборы использовали строители во время работы под палящим экваториальным солнцем.
9: Панамский канал. Пути сообщения.
11: Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
12: Как? Оформил документы на кредит?
13: Какое там? Это не банк, а какая-то Шарашкина контора.
14: Шарашкина контора. Не вызывающие доверие учреждения, предприятия, организации.
12: С конторой все ясно. Но почему Шарашкина? И кто такая Шарашка? По поводу этого слова у ученых имеются разногласия. Одни утверждают, что оно взято из воровского жаргона и переводится как «отдельное помещение» или «беспорядок». Другие, что шарашка – это диалектное наименование сборища всяких жуликов и хулиганов. Третьи полагают, что слово возникло в те времена, когда в сталинских лагерях функционировали особые научные лаборатории, в которых трудились заключенные, инженеры и ученые. Между собой арестанты называли эти заведения шарашками. Кто из исследователей прав, доподлинно неизвестно. Однако сегодня слово «шарашка» носит ярко негативный характер. И о любой организации, где царит беспорядок, неразбериха или работают люди с сомнительной репутацией, так и говорят. Шарашкина контора.
11: Не в бровь, а в глаз.
15: Премьера на радио «Звезда».
16: Фауст и Дон Жуан, Чичиков и Раскольников, Джеймс Бонд и Анна Каренина. Эти и десятки других книжных персонажей – реальные люди. И мы знаем, кто они.
15: Литературные прототипы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
17: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире радио «Звезда» на правах рекламы.
18: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня поговорим о том, как позаботиться о своих суставах и помочь организму при появлении болей в коленях, руках, ногах и позвоночнике. Наш скелет, а именно кости и суставы, испытывают каждый день огромную нагрузку. Наши суставы отвечают за все наши движения. А движение – это жизнь. Сегодня у нас в гостях представитель Центра монополии здоровья Алексей Иванович Штейн. Здравствуйте.
19: Здравствуйте. К сожалению, людей, страдающих суставными патологиями на сегодняшний день, огромное множество. Список болезней сустава включает десятки, а порой даже сотни наименований. Причины заболеваний суставов разнообразны. От врожденных аномалий до приобретенных в результате травм и инфекций. Такие патологии очень сложно диагностировать из-за сходства симптомов. В результате также очень сложно своевременно назначить и правильное лечение. Для поражения суставов характерно наличие основного синдрома – это болевого. Также многих беспокоит периодический хруст и ограниченность движений. Причем симптоматика сохраняется непрерывно или протекает по типу рецидивирующей стадии, где присутствуют периоды спадов и обострений. Воспаляются плечевые, локтевые, голеностопные или тазобедренные суставы. Болят колени.
18: Скажите, тогда каких осложнений все же стоит опасаться? На что стоит обратить внимание?
19: Да, в общем-то, на любой симптом нужно обращать внимание и обследоваться. Лучше выявить болезнь на ранней стадии. Наиболее распространенные осложнения на суставы – это ревматоидный артрит. Он поражает мелкие симметрично расположенные суставы кистей, ступней, локтевые или коленные. Появляется болевым синдромом различной интенсивности, отечностью и покраснением. Отсутствие его лечения приводит к полному разрушению пораженной суставной ткани. На второе место встает миозит. Это воспаление тканей мышц, приводящее к разрушению волокон и попаданию белка в кровоток. Чаще затрагивает мышцы игр, ягодиц или бедер. Отсутствие лечения приводит к блокировке работы почек и почечной недостаточности впоследствии. Обостряется полиартрит. Это последовательное воспаление суставов, чаще плечевых или бедренных. Сопровождается отеком, болью и деформацией суставов.
18: Алексей Иванович, как можно помочь организму при таких осложнениях? Я так понимаю, если появились первые уже симптомы, вот эта боль, нужно срочно принимать меры, восстанавливать организм. Но как и чем?
19: Ну, если честно, лучше, конечно, не болеть. Или постараться предотвратить болезнь. Ну уж если так произошло, что вы заметили у себя периодические боли в суставах, или у вас уже диагностировано заболевание суставов, то я могу вам посоветовать меркурий. Меркурий поможет в терапии при различных болевых синдромах суставов, поможет быстро снять боль, это первое и это главное. Опять-таки, нужно не просто снять боль, а воздействовать на причину боли, и меркурий именно на это и направлен. Меркурий медицинского назначения. Он помогает при различных заболеваниях суставов, позвоночника, сердечно-сосудистой и нервной системы. Назову номер телефона горячей линии, по которому вы сможете узнать более подробную информацию у специалистов. Также вам расскажут о противопоказаниях. 8-800-555-1003. 8-800-555-1003. А мы с вами пока кратенько поговорим о меркурии, так как времени не так много. А более подробно вы уже узнаете по телефону 8-800-555-1003.
18: Да, давайте подробнее об осложнениях, что может повлиять на это. Ну и, конечно, о меркурии. Что это и как он работает?
19: Часто возникающие осложнения суставов – это артриты и артрозы, воспалительные заболевания, которые характеризуются постепенным разрушением хрящевой ткани и переходом процесса на головку кости. При отсутствии лечения происходит полная утрата двигательных функций и, не дай бог, конечно, инвалидизации. Меркурий эффективен при артритах и артрозах суставов пальцев рук и кисти, а также ног. Показания при тоннельном синдроме запястья, синдроме срединного нерва, онемение кистей и пальцев рук. Можно использовать для лечения последствий инсульта, например, при параличе, при болях в руках или при сахарном диабете. Есть еще такое понятие, как постковидный суставный синдром. Кто переболел, он это знает и сталкивается с этим. Причем последствия возникают через длительное время, так как сразу, возможно, не дает о себе знать. Отражается на физическом и психологическом состоянии пациента, постоянные боли, потери объема движения, трудности с подъемом или спуском по лестнице, постоянная усталость и слабость влекут раздражение, ухудшение качества жизни. Меркурий уже успешно применяется в комплексной методике восстановления суставов, даже если вы получили серьезные осложнения после любых перенесенных вирусных инфекций. У пациентов разного возраста и степени активности. Помогает при артритах и артрозах суставов пальцев ног, при частом онемении пальцев ног, при коксартрозе. Можно также применять при защемлении седалищного нерва и неврологических осложнениях. Всю подробную информацию о меркурии вы можете узнать прямо сейчас по телефону горячей линии 8 800 555 1003. 8 800 555-1003. Наши специалисты подробно расскажут о взаимодействии и применении меркурий. Звоните, пожалуйста, мы уже отвечаем на ваши вопросы. Все консультации бесплатны.
18: Да, очень важно сохранить здоровые суставы, так как это залог активной жизни. Очень важно также и найти правильную методику. А осложнения еще более опасны. Главное – не запустить.
19: Именно. Основная задача лечения артритов и артрозов – это улучшение кровоснабжения, трофики всех тканей сустава, а это и костная, и мышечная, и хрящевая, и связочная ткань. Естественно, и нервная тоже. Ведь именно защемление нервных окончаний создает те самые мучительные... Так, естественно, и нервная тоже. Ведь именно защемление нервных окончаний создает именно те самые мучительные боли. Меркурий проникает непосредственно в сустав и улучшает кровообращение и питание, тем самым способствуя восстановлению хрящей и подвижности сустава. Меркурий не только снимает боль и воспаление, а также нормализует обменные процессы и снимает отек. Меркурием можно лечить заболевания суставов любого происхождения, в том числе при артритах и артрозах локтевого сустава и коленного сустава. Деформирующий остеоартроз может помочь в лечении радикулита, подагры, грыжи межпозвоночного диска и многих других заболеваниях. Всю подробную информацию вы сможете получить по телефону 8 800 555 1003. 8 800 555-1003. Будьте здоровы, не болейте. А уж если заболели, мы вам поможем.
18: ООО «Монополия здоровья» ОГРН от 14.11.18 года 11-87-74-69-353-75, город Москва, Каширское шоссе, дом 3, корпус 2, строение 6.
17: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
9: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Украинские боевики атаковали под Брянском автобус с юными футболистами из Гомеля. Сопровождающая их женщина погибла, сообщил в РИО губернатора Брянской области Егор Ковальчук. По его словам, автобус атаковали с помощью беспилотника самолетного типа. Ребята в этот момент направлялись на отдых в Геленджик. В результате ранены 6 человек, включая 4 детей. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывают помощь, добавил в РИО губернатора. Вооруженные силы России освободили Кутузовку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что наши военные уничтожили последнюю переправу через Северский Донец, через которую снабжалась группировка ВСУ в Красном Лимане. Переправу в районе населенного пункта Маяки ликвидировали прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции. Российские военные захватили еще 6 опорных пунктов и более 60 зданий в Красном Лимане. Потери Киева за сутки составили до 20 боевиков. Россия за последние 10 лет увеличила импорт из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на 70%. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на открытии форума «Россия-АСЕАН». По его словам, активно закупаются сырьем, машины, оборудование, транспортные средства, продукция химической промышленности, текстиль, одежда и обувь.
2: За 10 лет товарооборот России с организацией вырос на 58% и достиг 21 миллиарда долларов США, хотя, конечно, это далеко не отражает тот потенциал, который у нас есть. При этом российский экспорт увеличился на 44%. Наша страна остается надежным поставщиком энергоресурсов страны АСЕАН. В условиях кризиса в Ормузском проливе в первом квартале этого года Россия нарастила объемы поставок минерального сырья и нефти на 40%.
1: Решетников также отметил, что российский бизнес готов выходить на рынки электронной торговли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. По итогам прошлого года объем такой торговли достиг 140 миллиардов долларов. Совет Федерации одобрил закон о запрете депортации иностранцев из России, воевавших в составе вооруженных сил. Это касается иностранных граждан и лиц без гражданства, которые служили и продолжают служить по контракту, а также тех, кто участвовал в боевых действиях в составе российских воинских формирований. Кроме того, им нельзя отказывать в выдаче разрешения на временное пребывание, вида на жительство и разрешения на работу. Перечисленные документы нельзя аннулировать. Коротко о погоде. Гроза накроет столицу уже вечером. Порывы ветра достигнут 12-14 метров в секунду. Дожди будут идти до пятницы. Солнце выглянет только к выходным, рассказала «Звезде» метеоролог Татьяна Позднякова.
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. – В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. Сегодня с нами Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Дмитрий, приветствуем вас.
2: Приветствую, приветствую слушателей.
1: Традиционно начнем с того, что происходит на молдавском направлении, поскольку это такая точка кипения, где, как выразился недавно бывший президент Молдавии Игорь Дадон, пытались наши не партнеры, враги, противники открыть против нас второй фронт. Но давайте обо всем поподробнее поговорим. Евросоюз официально начал переговоры о вступлении, собственно, в свой состав с Молдавией и Украиной. Об этом объявила еврокомиссар по расширению Марта Кос. Уточнила, что первый переговорный кластер планирует сейчас открыть, а остальные 5 в июле. Полное членство, сказала Кос, станет возможным только после выполнения всех требований. Но единогласия среди стран ЕС по-прежнему нет. Интересно, что в Венгрии вроде бы случились преобразования, связанные с уходом предыдущего настроенного положительного отношения России премьера Виктора Орбана. А тут накануне глава МИД Венгрии Анита Орбан пригрозила остановить открытие первого кластера для Киева, если тот не выполнит двусторонний договор, закрепляющий права венгров в Закарпатье. Потому что Киев решил законопатить вообще в принципе представителей всех национальностей, помимо щерых украинцев. При любом отступлении Украины от этих обязательств процесс автоматически приостанавливается. Это сказали в Венгрии. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна констатировал, что открыть все кластеры прямо сейчас нельзя именно из-за нежелания Будапешта двигаться быстро. Ну и добавил, что в процесс неизбежно вмешается и внутриполитическая ситуация. В следующем году немало выборов предстоит. Но это, естественно, только усилит напряженность в отношении процесса, который начат. Давайте об этом вначале поговорим поподробнее.
2: Это всего лишь продолжение той логики, которая закладывалась в качестве базиса гибридной войны против России. Гибридной войны, которая все отчетливее и явственнее перерастает в Третью мировую войну. И вот я часто думаю над тем, как можно оценивать те или иные экспертные заключения по поводу, будет там Молдавия в Евросоюзе или нет, и то же самое Украина. Есть, несомненно, с точки зрения права и философии изначального Евросоюза непреодолимые препятствия для вступления и Молдовы, и Украины, и сейчас вот Армения туда рвется. Это непреодолимые препятствия с точки зрения вот той чистой, формально непорочной европейской идеи «давайте объединимся, у нас есть общие ценности». Это демократия, это рыночная экономика, это все виды либерализма, все виды понимания и терпимости, на основании чего во многом они когда-то объединялись. Но вся эта философия ломается об одну реальность, мрачную, темную и при этом доминирующую. Евросоюз больше не Евросоюз. Это военно-политический блок, который прикрыт вывеской Европейского Союза. Они могли называться и кочегаркой, и столярной мастерской, и как угодно. Это не важно, потому что вывеска всего лишь вывеска. Это наполнение, которое давным-давно трансформировало ЕС, значит, военно-политическую организацию, направленную конкретно против России. И вот эта направленность есть залог и гарантия того, что, несомненно, и Молдова, и Украина там окажутся. Их примут, и все вот это бление из Будапешта, еще из каких-то там маленьких стран, оно будет проигнорировано, потому что будет поднята трубка, и милая Аните Орбан будет сказано: «Анита, кыш с базара, значит, если вы будете препятствовать, не получите это и вот это на миллиарды долларов». Понятно? Закрыли рты, двигаемся вперед. Почему, по сути, неизбежно принятие диктатур в состав Евросоюза? Потому что Евросоюз разворачивается как военная сила против Российской Федерации, и нужны новые территории, где будут размещены базы, логистические центры, как мы уже поднимали вопрос, там в той же Молдове производство БПЛА, склады, значит, пути подвоза боеприпасов и войск в сторону Украины. И в контексте этого мы, с одной стороны, конечно, можем сказать, что эти квазиобразования будут приняты, но приняты уже не в Евросоюз. Они будут приняты в военно-политический блок. И если Украина уже горит в топке войны, то следующими в топку войны будут брошены Молдова. И судя по тому, что вот, почитываю на досуге, в Армении уже готовятся некие натовские там учения или камлания, как угодно это назовите. Значит, и Армения, возможно, и вероятно будет брошена в эту же топку. И, следовательно, надо исходить из этого. Я бы даже предложил, вот у нас есть такая тема, мы постоянно стремимся подсказать Западу, как им лучше жить. Мы все эти годы потратили на объяснение Западу, как плохо отказаться от нашей нефти, газа, как отвратительно отказаться вообще от очень выгодного сотрудничества с Россией. Какое же это безобразие! И почему вы не хотите у нас брать то, что мы вам готовы по дешевке отдавать? Это были посвящены миллионы программ, сотни и тысячи людей об этом говорили. Вопрос, а почему мы это им должны давать? На фоне того, если у Запада есть стратегическая цель, это демонтировать текущую социально-политическую систему в России и устранить от власти нынешнюю патриотическую элиту и привести, значит, коллаборационистов к власти. Почему мы так стонем и переживаем по поводу Евросоюза? Или надо исходить из логики войны. К сожалению, мы вошли в логику войны, и все решения принимаются как бы в рамках этой концепции.
1: Ну вот, к слову сказать, тут накануне вышла совершенно замечательная статья в российской газете помощника президента и председателя морской коллегии Николая Платоновича Патрушева. Так и называется «Когда война на пороге».
2: Вот.
1: Вышла она накануне 85-летия начала Великой Отечественной войны, 22 июня, мы будем вспоминать эту дату. И просто потрясающие, конечно же, параллели. Сегодня мы наблюдаем относительно того, что происходило тогда, 85 лет назад. Вот Николай Платонович Патрушев очень подробно на эту тему рассуждает. Ну, в частности, например, о том, что против СССР сознательно де-факто воевала вся Европа. Мы ведь об этом вообще, в принципе, не говорили в советское время, а сегодня как-то либо не говорим тоже, либо говорим мало. Но почти половина дивизии СС комплектовалась из представителей других государств: Италия, Румыния, Венгрия, Финляндия, Словакия, Франция, Хорватия, Испания, Дания, Голландия, ряда других. Вот в статье именно об этом, в частности, говорится. Очень актуальные и важные вещи, которые для сегодняшнего дня нам необходимо, скажем так, отметить в сегодняшнем дне и переосмыслить. 11 государств участвовали в блокаде Ленинграда. Немцы, финны, итальянцы, норвежцы, испанцы, румыны, бельгийцы, голландцы, выходцы из Прибалтики. Собственно, чем это отличается от того, что происходит сегодня? То есть мы, на самом деле, со времен, мне кажется, Александра Невского постоянно воевали с Объединенной Европой. Что во времена Наполеона, что во времена Гитлера, что сегодня?
2: Дело в том, что эта публикация, она своевременна и очень проработана в контексте текущих событий. Она содержит в себе и исторические очень важные блоки, военно-стратегические, геополитические. Там вообще-то затрагиваются такие базовые понятия, которые определяют дальнейшую судьбу России и мира. И мне очень понравился исторический блок как историку. И мы неоднократно говорили, но мы-то говорим об этом как эксперты, как там какие-то люди из сферы, значит, общественной коммуникации. И когда мы называли Евросоюз четвертым Европейским рейхом, это было, ну, как бы это наши были мысли. Но когда человек такого статуса, положения и информированности в статье употребляет термин «четвертый Европейский рейх», это говорит об очень многом.
1: Пауза, и мы продолжим ровно с этого момента. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности.
3: Военная стратегия, тактика, доктрина. Театр военных действий. Коалиции, содружества, альянсы. Кто, с кем и против кого. Разбирает Алексей Леонков в программе «Военная экспертиза». Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
0: «Стратегия национальной безопасности». Программа Анны Шафран.
1: Напомню, речь идет об интервью, которое накануне вышло в российской газете. Называется «Когда война на пороге». Интервью Николая Платоновича Патрушева, помощника президента России. Мы с вами остановились на историческом блоке, который затрагивается в этом интервью. Вот поразительные параллели еще раз.
2: Поразительные параллели. Повторяю. Дело в том, что действительно... К 1944 году, по оценкам, 57% войск ВАФНСС, это полевые войска СС, состояли из иностранных бойцов. То есть это были интернациональные подразделения СС. Я почему всегда отстаивал точку зрения на то, что Гитлер все-таки не был прямо таким узким националистом. Он пытался собрать объединенные силы Европы для того, чтобы сокрушить Советский Союз. И с точки зрения его расовых теорий, врагом номер один это было славянство. Причем он одинаково ненавидел как западных, так и южных, так и восточных славян. Почему меня удивляет поведение поляков, пытающихся разрушать и разрушающих памятники советского периода. Ведь поляки подлежали полному уничтожению либо ассимиляции, если бы победил Третий Рейх. И забыв это, поляки усердно разрушают памятники советским военачальникам и раскатывают бульдозерами кладбища советских солдат. Это вообще вопиющая история.
1: Еще одна пауза и продолжим. Это радио «Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: По следам интервью Николая Патрушева в российской газете, мы ведем беседу, напомню, для наших слушателей и зрителей, остановились мы на поляках, но в целом, кстати говоря, если тему продолжить, славян и вспомнить о цели, в частности, Третьего Рейха, уничтожении славян, славянского населения, и сегодня на самом деле об этом говорится в интервью, в частности, речь об одном и том же. То есть цели, как были таковыми многие годы назад, десятки лет, так и сегодня, они продолжают оставаться актуальными. Гитлер и Гиммлер сделали ставку на сталкивание славянских народов между собой. Что сейчас разворачивается на полях специальной военной операции?
2: Да, да, история, она имеет свойство возвращаться по спирали в очень похожие ситуации. Понятно, новый этап, эпоха, но никто не сбрасывает со счетов старых таких проработанных планов по уничтожению нашей цивилизации, по ликвидации российской государственности. И это как раз и раскрывается в интервью Николая Платоновича Патрушева.
1: Я процитирую, с вашего позволения, что он сказал. «Европа опять сознательно участвует в уничтожении славянского населения, на этот раз руками украинских неонацистов. По сути, сейчас европейские неонацисты прикладывают все усилия для того, чтобы сделать из Евросоюза этакий четвертый рейх».
2: Конечно. Я бы вспомнил в контексте этого о Третьем Рейхе. Ведь посмотрите, Гитлеру, если берем славянский такой момент, да, славянский фактор, Гитлеру удалось расколоть европейское славянство. И как в Хорватии, так и в Словакии, так и в Сербии и так далее были неонацистские славянские подразделения, с которыми воевали антифашистские славянские подразделения. То есть партизанская война, партизанское движение в той же самой Сербии, например, подавлялось сербскими либо хорватскими фашистами, усташами, там, четниками и так далее. Вот как развивалась ситуация. И мы видим это вот повторение, ну, в новой версии, понятное дело. И тут надо отдать должное коллективному Западу, технологии эти у них есть. Технологии у них есть, и они это способны делать. На этом фоне, несомненно, нам необходимо активно контратаковать, и нам надо стать центром притяжения славянства, мирового славянства, европейского славянства. И никто не сбрасывает со счетов тот факт, что от западных до южных славян и от южных до восточных везде существовало мощное славянофильское движение. Оно было сложным, неоднозначным, там есть противоречивые оценки этого движения, но тем не менее стремление славянских народов к объединению в ту или иную форму федерации или конфедерации существовало всегда. Соответственно, если мы берем за основу, что центром притяжения, мощным центром притяжения, имеющим под это ресурсную базу, является Россия, то почему бы нам не развивать это направление активно и настоятельно. Параллельно с этим, подтягивая под себя представителей других народов, а мы с вами это тоже неоднократно говорили, вот те слои, которые можно отнести к глубинному народу, то есть к тем людям, которые сохраняют религиозность, семейственность, духовность, значит, поддерживают традиции, которых отвращает вот этот неолиберализм, неоглобализм, значит, все эти трансгендерные, значит, аспекты и тенденции. То есть вот эти люди – это все наши потенциальные друзья и союзники.
1: В качестве лирического отступления заметим. Есть очень интересные тренды, как принято выражаться, в соцсетях сегодня, которые про что? Появляются блогеры, пропагандирующие некий общеславянский язык. То есть они одеваются в национальные костюмы и пытаются объединить разные славянские языки сегодняшние путем подбора слов, понятных всем представителям славянских государств, стран. Это очень интересная тенденция. Ну, абсолютно объединительная. То есть да. Это такие позитивные ролики созидательного характера. И мне кажется, что это на каком-то уровне, может быть, даже пусть и неосознанном, но и есть то самое движение, о котором вы сейчас упомянули, Дмитрий. Ведь славянофильство, оно так или иначе было, потом в какой-то момент времени угасло, утихло. Но я о том, что на самом деле потенциал даже сегодня и в молодежной среде каким-то стихийным образом он существует, и все это движение развивается. И как было бы хорошо, если бы мы смогли

0: Чехия и много других стран.
1: Нам надо опереться в этих республиках на лидеров общественного мнения. Нам необходимо подтягивать под себя крупных блогеров, журналистов. Надо работать с научными центрами, образовательными центрами. Нам ведь никто и ничто не мешает, даже в условиях санкций, даже в сложнейшей там геополитической обстановке, допустим, проводить, пусть даже в режиме онлайн, научные, научно-практические конференции, где как раз будут обсуждаться вопросы языка, общих, значит, корней, общей истории. И самое интересное, таких моментов, когда славяне приходили друг другу на помощь в каких-то критических, кризисных ситуациях. Ведь как минимум южные славяне своим сохранением, они напрямую обязаны России. И 500-летнее владычество Оттаманской порты Турецкой империи, оно, по большому счету, низводило южных славян к уровню лиц второго, третьего или даже десятого сорта. И только вмешательство России позволило вернуть балканским республикам независимость, той же самой Болгарии, которая потом нас поблагодарила хорошо, там и в Первой, и во Второй мировой войне они были в коалиции с Германией. Это вообще, конечно, парадоксальная история, но слов из песни не выкинешь, но при этом надо отдать им должное, что одно из условий было то, что Болгария не воевала на Советском фронте, например, и болгарское посольство функционировало в Москве, Болгария не объявляла войну Советскому Союзу. Это тоже был такой интересный исторический факт. И я знаю, что есть серьезное движение русофилов в той же самой Болгарии. Оно подвергается прессингу, гонениям там со стороны спецслужб. Его лидеры привлекаются к уголовной ответственности, но опять же оно там есть.
0: Еще одна пауза, с вашего позволения. Это радио «Звезда». Напомню, друзья, в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». Здесь найдете ссылки на все наши программы и новости.
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей. Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
4: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости туризма. Туристический поток из России в Азию вернулся к доковидным показателям и достиг почти 3 миллионов поездок. Это практически столько же, сколько было до пандемии. Такие цифры приводит РИА Новостям Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. При этом лидером среди азиатских стран для российских туристов много лет остается Таиланд. По итогам прошлого года эту страну посетило почти 2 миллиона наших сограждан. Об этом радио «Звезда» рассказал руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.
5: На втором месте Вьетнам. Эту страну посетило 690 тысяч туристов из России. Этот показатель стал историческим рекордом, превысив результат 2024 года почти в 3 раза. Появляется все больше прямых рейсов в Вьетнам. Недавно открылись прямые рейсы из Москвы в знаменитый курорт Данан. Там вот эти вот знаменитые места, где можно погулять по мосту в форме человеческих рук и наслаждаться природой.
4: В свою очередь, по данным Российского союза туриндустрии, к концу этого года поток россиян во Вьетнам может превысить 1 миллион человек. Около 40% перелетов по России приходится на период с июня по сентябрь, что является пиком спроса на большинстве направлений, по данным агрегатора авиабилетов. Россия остается страной сезонного летнего отдыха. Растет интерес к путешествиям внутри страны, включая Кировск плюс 40%, Нальчик плюс 39%, Горно-Алтайск 25%, Астрахань, Чебоксары. Экономисты объясняют, что сезонность туризма в России обусловлена климатическими условиями и традициями,

0: Да, большая часть населения планирует летний отдых на море. Между крымскими городами Ялта и Феодосия будет курсировать скоростное судно «Комета» на подводных крыльях. Рейсы между двумя городами будут регулярными дважды в день. Взрослый билет обойдется в 3200 рублей, льготный – 2720 и детский – 1600. Суда на подводных крыльях «Комета-120М» оборудованы креслами авиационного типа. Они могут вмещать до 120 пассажиров. Экипаж составляет 5 человек. Длина судна – 35 метров, ширина и высота – по 10. Свердловская и Мурманская области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма, сообщает Департамент информационной политики. В планах разработать маршруты, которые объединили бы туристические возможности Среднего Урала и Арктики. А возможности эти у регионов есть, отметила директор Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Татьяна Белик. Ставки хотят сделать на детский, молодежный, семейный и деловой туризм. Это были новости туризма. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе
2: «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 2 часа дня. На радио «Звезда». Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
3: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Русский ревизор». Так уж сложилось, мы сегодня с вами, Дмитрий, в частности, проводим параллели между событиями 85-летней давности и событиями сегодняшнего дня. Напомню, 22 июня, уже совсем скоро мы будем отмечать эту скорбную дату, начало Великой Отечественной войны. И в этом смысле, конечно же, не просто так. Мы вспомнили интервью Николая Патрушева, опубликованное в «Российской газете». Вот в буквальном смысле слова кажется, что повторяется история, и печально, да, что многие из нас, особенно наши европейские оппоненты, историю не помнят, забывают, но самое главное, на самом-то деле они прикладывают все усилия для того, чтобы эту историю максимально предать забвению. Целенаправленный процесс идет. Вот если, опять-таки, к событиям сегодняшним вернуться, то, с чего мы начинали. Молдавия, в частности. Я привела слова бывшего президента Молдавии Игоря Дадона об открытии второго фронта. Пытались сделать наши противники это весной года текущего. Что он говорит, Дадон? Указывает на растущие военные риски. Украина, по его данным, возвела укрепление на границе с Приднестровьем, что может свидетельствовать о готовящейся провокации. В апреле как раз Запад и Украина пытались открыть тот самый второй фронт именно в Приднестровье, ну и дальнейшее втягивание Молдавии в проект объединения с Румынией, по его мнению, целенаправленно ведет к дестабилизации всего региона, ну а это и является, как он полагает, конечной целью Запада. То есть, к сожалению, жителям Молдавии скармливается история про благополучную жизнь в Евросоюзе, а на самом деле процесс ровно противоположный сейчас осуществляется.
4: Да, в контексте этого, как историк, как аналитик, я вот реально людям интересующимся очень посоветовал бы найти и перечитать интервью Николая Платоновича Патрушева. Вы объективно получите большое удовольствие и очень полезную, важную информацию. Что касается ситуации в Молдавии, это как раз продолжение нашего же разговора. Он сводится к тому, что ЕС, став военно-политическим агрессивно-русофобским блоком, он готов проглатывать все и все, кто будет стоять рядом и кого можно использовать для войны. И Молдавия тут не исключение. Такое препятствие на пути развития логистики в сторону Украины, как Приднестровье, в рамках этого проекта должно быть устранено. Поэтому те или иные события в Приднестровье, они запрограммированы. И эти события, несомненно, могут носить и такой формат пролития крови, в том числе большой крови. Здесь необходимо работать на опережение. Я считаю, что пусть это прозвучит там амбициозно или, может быть, не совсем дипломатично, но есть два сценария. Первый сценарий – это когда мы продолжим созерцать на беспрецедентные шаги Запада в Молдове, на те вещи, которые творит режим Санду, и это в итоге выльется в проблему, очень большую проблему, либо мы все-таки подумаем над тем, как дестабилизировать этот режим, тем более режим, который держится у власти благодаря манипуляции, благодаря фальсификации выборов, то есть это режим условно легитимный.
3: Но это вообще диктатура.
4: Это реальная диктатура, и, следовательно, эта диктатура, она должна быть дестабилизирована, разрушена. Почему, например, Трамп прямо говорит о дестабилизации Кубы? До этого он говорил прямо, вот прямая речь о дестабилизации Венесуэлы, Ирана.
3: Оказывается, можно вообще похищать президентов действующих, как мы увидели накануне.
4: Да, и это реалии дня. Это реалии дня. Это новая картина мира. Ее либо надо принять и в ней активно действовать, либо мы будем отставать и терять союзников, терять территории. Если режим Санду, являясь инструментом заказчиков главных из Брюсселя, создает угрозу сотням тысяч граждан России, значит, группе войск российской, складам, миротворцам, значит, надо прямо заняться этой темой и не позволить выйти на тот уровень, когда будет пролита кровь или когда там будет произведена спецоперация по ликвидации Приднестровья.
3: Я бы даже так сказала. Мне кажется, мы, как великая держава, которая вновь очень мощную заявку делает о себе в геополитическом пространстве, просто не можем позволить подавлять права и свободы граждан и жителей Молдавии, которые, например, в подавляющем своем большинстве исповедуют абсолютно иную идеологию, имеют абсолютно иное мировоззрение, в отличие от Санду и ее клики. Мы знаем, что четверть жителей Молдавии вообще говорит на русском языке, практически все исторически знают русский язык, все дети маленькие знают русский язык. Вообще знание русского языка считается конкурентным преимуществом в Молдавии. Да. При этом русский язык выводится из повседневного общения, отменяется обучение в школах на русском языке, отменяется двуязычный государственный документооборот, но мы должны просто освободить жителей Молдавии от диктатуры и на самом деле от тех же самых неонацистских движений, которые наблюдаются сегодня в абсолютно прямом смысле на территории Молдавии. Кого героизирует сегодня Санду? Это тот же самый абсолютно путь, которым шел в свое время Зеленский.
4: Более того, Россия исторически обеспечила создание как современной Румынии, так и современной Молдовы. Не было бы этих двух стран, не будь успешных войн Российской империи на Балканском направлении. Если посмотреть документы, которые подписывались при заключении мира с Атаманской портой, там всегда прописывались особые права для жителей, значит, Валахии, Молдовы и так далее, и балканских народов. Особые права. Император России был гарантом религиозных прав, социальных прав и автономии этих народов. А в итоге на этой платформе и возникли эти страны. Вопрос, почему вы, курвы, извиняюсь перед слушателями, сейчас берете и плюете в сторону России. Вас бы не было, физически отсутствовали бы, все. Какой Макрон, какая Франция, какая Британия, которые всегда играли на стороне Турции, чтобы остановить продвижение России, а значит и освободить балканские народы. Куда вы претесь, к кому вы идете? Вопрос. К тем, кто препятствовал возникновению ваших современных стран. И кто впоследствии вам навязал свои династии, которые вас же стали разворачивать против России. И вот здесь нужны сильные историки, социологи, политологи, аналитики, которые смогут из этого всего делать понятные тезисы. И эти тезисы должны превращаться в публикации, там документальные фильмы и так далее, и транслироваться туда в поиске кого? Мыслящей части населения. Где? В Бухаресте, в Кишиневе, в Белграде, там, я не знаю, и так далее, в Загребе, неважно. Вот что мы должны делать.
3: При том, что Европа, можно абсолютно сегодня свободно и четко констатировать, превратилась в антиутопию. Оруэлл, 1984, мир – это война, свобода – это рабство. Нам очень долго внушали, что подлинная демократия, права и свободы – это все идет из Европы, право на идентичность, на вероисповедание. Но что происходит сегодня и сейчас в тех странах, которые подвергаются европейскому влиянию, влиянию из Брюсселя? Де-факто, на самом деле, идентичность отменяется, уничтожается. Та же самая Молдавия, пожалуйста. Молдавского языка нет, да. И, в общем-то, молдаван тоже не существует. Все идет к тому, что останутся одни румыны, то есть таковыми будут называться жители Молдавии сегодня. Вероисповедание, разрушается каноническая церковь на всем постсоветском пространстве, и Украина, и Прибалтика. Мы видим, что происходит с армянской апостольской церковью сегодня в Армении. И те же самые процессы сейчас разворачиваются и в Молдавии. Но там поддавливается молдавская православная церковь с тенденцией перехода в румынскую. Но, тем не менее, это тоже есть. Мы говорим о том, что подлинное право, как в прошлые века, как в прошлые времена, на самоопределение, на свободу вероисповедания, на права и свободы разных народов обеспечивало на этой территории только Россия. Российская империя, Советский Союз, и в новейшем времени это вновь миссия России.
4: Нам надо преодолеть в себе стыдливую историческую скромность. Вот эти, значит, наследники империи, которые эксплуатировали свои колонии до такой степени, что в Индии погибли миллионы людей от голода под владычеством Великобритании. Это же так было интересно, потому что вывезли все оттуда, что могли вывезти, ограбили страну. Мы же, будучи проводниками альтернативного продвижения, когда мы шли и несли народам свободу и экономическое процветание. Мы, когда заходили на все новые территории, открывались школы, открывались промышленные предприятия, вводились в действие современные методы агрокультуры и так далее. Это все делали мы. Вопрос, а почему мы, собственно, об этом молчим? Почему нет целевых конкретных программ, целевых конкретных продуктов, которые бы показали правду?
3: Вот еще одно небольшое лирическое отступление. Вы сегодня упоминали, Дмитрий, о том, что мы как-то очень активно жалели в свое время европейцев, мол, ну как так, они без энергоносителей доступных.
4: Замерзнут.
3: Без нормального экспорта и импорта взаимовыгодного. Но вы сейчас упомянули тему колоний европейских. Британия, Индия здесь в этом контексте вспоминаются.
4: Африка та же.
3: Да, и приходит на ум сегодняшняя ситуация в той же самой Британии, когда мы видим, некоторые английские города превратились в абсолютный Пакистан, Индию и так далее. И вот отчасти мы продолжаем сочувствовать. Ну, там есть, конечно же, чудовищные вещи, связанные с скандалами вокруг насилия девочек британских педофилами из Пакистана и замалчивание этих уголовных дел. Мы помним, как Кир Стармер в бытность свою, возглавляя правоохранительные органы, да, британские, всячески пытался замылить эту историю с тем, чтобы, не дай бог, не выплыл в прессу тот самый конфликт и чтобы не были обвинены британские власти в расизме. Но разве это не тот самый бумеранг, который, в общем-то, заслужили и британцы, и европейцы сегодняшние? Ну, по большому-то счету, да?
4: Те преступления, которые совершались и Британской империей, и Германской, и Французской, вот эти преступления, они, по сути, ни в чем не уступают преступлениям Гитлера.
3: Причем давайте мы сделаем ремарку. Мы понимаем, что вот простые люди, которые на местах живут, они в подавляющем большинстве случаев являются жертвами точно такими же собственных режимов. И я глубоко сочувствую британцам и британским семьям, чьи дети пострадали. Это чудовищно просто, когда нету правосудия у тебя в стране, подданным которой ты являешься. Но мы говорим про истеблишмент и бумеранг в отношении этой политики.
4: Да, исторически сформированная огромная бомба заложена под сам фундамент Евросоюза. И она реально может разнести в клочья созданную ими систему. Надо лишь обратиться к тем процессам и фактам, которые неоспоримы, но просто пока находятся в тени. Это все надо выносить в общественный дискурс, в том числе человеконенавистническую политику и британцев, и французов, и немцев, и впоследствии, когда возникли Соединенные Штаты Америки, и другие, и Испания, и Португалия этим занимались. Массовый геноцид покоренных народов, массовое тотальное ограбление этих народов, возникновение голода, жутких эпидемий, сокращение населения – это все результат имперской политики этих стран. И Россия. Когда Россия пришла в ту же Бессарабию, туда зашли врачи, учителя, туда зашли льготы, освобождение от налогов, стимулирование бизнеса и так далее. Это вообще уникальные были программы, надо просто читать, мы же молчим. А пока Санду возит по всем городам, значит, Молдовы вагончик, на котором как бы репрессированных молдаван, да, были репрессии, мы не спорим, но... Вот этот вагончик стал символом новой политики Санду, которая дискредитирует все, что связано с Россией. Вагончик. А если на другую сторону весов положить то, что получила Молдова сначала от Российской империи, от Советского Союза, то это вообще перевешивает многократно. И я часто привожу пример вот своей мамы, Царствие Небесное, которая, приехав фельдшером-акушером в село молдавское, была первым медиком, которого увидели эти люди. Вообще они не видели. Бабка повитуха, роды принимала, много детей гибло, много рожениц гибло. Это был первый медработник.
3: А какой это год был?
4: Она, ну, мама 46-го года, соответственно, в 14 поступила, там в 16-17 выпустилась, ну, 57-й год. То есть шло еще освоение Молдавии, проведение электричества, лампочки первые они увидели благодаря советской власти. Вот в чем был нюанс, потому что с 18 по 40 год там Румыния была. Ни лампочек, ни медиков, никого.
3: Так уж случилось, что мы сегодня об истории прежде всего говорили. И выходит, что, зная историю, в очередной раз мы сами себе доказали, можно предположить, какое будущее ожидает те или иные территории в ближайшей и отдаленной перспективе. Вот что касается Молдавии, исходя из той ситуации, которая сегодня разворачивается, картина ясная.
4: Да, карета превратится в тыкву, и не просто тыкву, эта тыква взорвется и всех там засыпет горой мусора. Вот в чем проблема. И хотелось бы, чтобы вот эти народы, которые становятся разменной монетой в играх Брюсселя, Страсбурга, Вашингтона, Лондона, кого угодно, чтобы они получили доступ к объективной информации и могли вовремя оказать сопротивление своим правителям, которые на самом деле являются коллаборационистами, назначенными в качестве надсмотрщиков, там, карателей, надзирателей над ними. Вот в чем дело. Мы должны показать людям в Европе то, что на самом деле у них нет национальных правительств. Это все слуги глобализма. Это солдаты глобализма. И если им дадут команду расстрелять своих же, они это сделают.
3: И, кстати говоря, тут вспоминается тезис опять-таки из интервью Николая Патрушева в «Российской газете», когда война на пороге, напомню, так оно называется, всем рекомендую. Он вспоминает о немецкой оккупации Нормандских островов в Ла-Манше, которые британцам принадлежали, и как, в общем-то, наладилось сотрудничество в то время между англичанами и немцами, а при этом простые британцы на островах в это время укрывали у себя советских пленных, которых немцы привозили для принудительных работ. Это еще раз к вопросу о том, что такое народ и что такое их истеблишмент. Это надо, с одной стороны, разделять, а с другой стороны, вот помнить, что было, для того, чтобы понимать, что будет. И самое главное, вовремя делать выводы, с тем, чтобы не допустить больших ошибок.
4: Да, и нам нужен встречный натиск, который будет сильнее тех усилий, которые предпринимают адепты коллективного Запада. И все шансы на победу у нас есть.
3: Дмитрий, спасибо вам большое за эту беседу. Дмитрий Соин, ветеран спецслужбы и специалист по информационно-психологическим операциям, был сегодня с нами. Подписывайтесь в Макси на канал «Звезда Аналитика». До новых встреч.
4: До новых встреч.
2: Стратегия национальной безопасности. Эпохи камня, бронзы и железа. Веками человечество осваивало разные материалы.
1: как это повлияло на развитие нашей цивилизации и культуры. Расскажет сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк. Очень важные вопросы.
5: Слышал в новостях, что одно из самых больших на Солнце пятен еще сильнее увеличивается. Почему и чем это нам грозит?
6: Отвечает астроном Владимир Сурдин.
7: Никакое оно небольшое. Просто оно было такое микроскопическое, что чуть увеличилось, и журналисты сразу говорят о каком-то гигантском пятне. Нет. Солнечная активность, она меняется периодически. Активность это вот выражается в виде солнечных пятен. Пятно это такая область, где очень высокая напряженность магнитного поля. И когда она высокая, перестает кипеть солнечная плазма. Она не может сквозь магнитное поле пробраться наверх, нагреть поверхность Солнца. Она остывает. Обычно Солнце нагрето до температуры 6000 градусов, поэтому сияет так сильно. А пятно – это та область, которая охладилась до 4000 градусов. Тоже немало, 4000 градусов. Но по контрасту с 6000 оно нам кажется более темным. Так вот, примерно каждые 11 лет количество пятен на Солнце то больше, то меньше, то больше, то меньше. Пятна – это видимое проявление. На самом деле есть скрытые проявления. Каждое пятно – это такой аккумулятор магнитной энергии. Иногда этот аккумулятор разряжается в виде солнечной вспышки. Поэтому мы следим за пятнами и ждем, когда же там произойдет взрыв магнитной энергии, превращающийся в выброс солнечной плазмы. Иногда долетает до нас. В этот раз активность Солнца начала повышаться с 2020 года. В предыдущий раз она была максимальным в 2014 году. Потом падала. В 2020 достигла минимум. Солнце вообще было без пятен. Идеальное. И начиная с 2020 понемножечку растет. Раз от раза не приходится, но где-то раз в месяц мы на Солнце видим новые пятна. И вот одно новое стало немножечко увеличиваться. Не очень сильно.
1: Очень важные вопросы. Все деньги мира. Собрать сложно. Рассказать можно.
8: Ее до сих пор называют самой красивой монетой Российской империи. Медная копейка образца 1755 года. Вес 21 грамм. На лицевой стороне могучий одноглавый орел, сидящий на облаке. В его клюве картуш, свиток с вензелем Елизаветы Петровны. А над головой птицы императорская корона. На обратной стороне был изображен точно такой же орел на облаке, только в клюве у него свиток с номиналом монеты. Элегантная надпись в три строки. Одна копейка. Иностранные послы восхищались. Русские варвары – отличные мастера. Они умудрились запихнуть стиль барокко даже в монетное дело. Невероятно! А вот жители Петербурга дали новым деньгам свое народное название – «Облачная копейка». Другой вариант – «Орел в облаках». Медная однокопеечная монета выглядела для того времени необычно. Ее аверс и реверс были перевернуты друг к другу на 180 градусов. Проще говоря, если на лицевой стороне голова орла была вверху, то на обратной стороне голова птицы смотрела уже вниз. Отсюда еще и третье, неофициальное название монеты – перевертыш.
1: Все деньги мира.
2: Премьера на радио «Звезда».
9: Фауст и Дон Жуан, Чичиков и Раскольников, Джеймс Бонд и Анна Каренина. Эти и десятки других книжных персонажей – реальные люди. И мы знаем, кто они.
2: Литературные прототипы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: 2 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Кутузовка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что в Константиновке штурмовые группы южной группировки войск зачистили от украинских боевиков 96 зданий. Уничтожают окруженные подразделения националистов в юго-западной части города. А в Красном Лимане штурмовики группировки войск «Запад» наступают на северо-западной части города. Овладели там 6 опорными пунктами противника и 61 здание тоже за российской армией. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Лейтенант Кирилл Плесовских участвовал в боевой работе в составе штурмового отряда мотострелкового подразделения. Он провел разведку и обнаружил местонахождение 3 опорных пунктов боевиков, а также скопление личного состава противника. Затем офицер провел расчеты и точно определил координаты. После передал информацию артиллеристам и скорректировал огонь. В итоге все цели были уничтожены. Также в Министерстве обороны отметили профессионализм младшего сержанта Сергея Кореницкого. Он в должности оператора беспилотников вел воздушную разведку. Ему удалось обнаружить замаскированное артиллерийское орудие боевиков. Применив ударный беспилотник, военнослужащий ликвидировал вражескую огневую позицию. Расчеты войск беспилотных систем группировки «Центр» совершенствуют навыки управления дронами на полигоне в тыловом районе. Специалисты отрабатывают пилотирование в сложных условиях, преодолевая рельефные преграды и выполняя полеты максимально низко к земле. Подробнее о тренировках рассказал командир взвода Михаил Маликов.
2: Занятия эти проводятся с учениками, которые в будущем будут расчетами противодействия ФПЛО и ППЛО. Очень хорошо обучаемые, поэтому они быстро учатся и в скором времени станут хорошими пилотами. Выполняют нормативы кольца, упражнения арки и упражнения змейк. Это для микроконтроля пилота, чтобы он мог в любой ситуации хорошо скорректировать дрон.
1: На занятиях также отрабатывают обнаружение целей, расчет траекторий и параметров перехвата. На Камчатке впервые состоялся турнир по русской национальной игре «Кила» среди воинских частей Тихоокеанского флота. Сражались за кубок командующего войсками и силами на северо-востоке России. Организаторы отметили, что соревнования по такому виду спорта, командной игре с мячом и силовым противоборством провели впервые в вооруженных силах страны. Первое место заняла команда ракетной артиллерийской бригады Тихоокеанского флота, вторыми стали представители соединения кораблей охраны водного района, третье место завоевала команда зонального узла связи в МФ. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17:00.
3: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Южный берег Финского залива. 30 километров от Санкт-Петербурга. Именно здесь, в 1714 году, Петр I начинает строить загородную резиденцию. Дворцовый ансамбль в окружении барочных садов, золоченых скульптур и уникальных фонтанов станет символом новой России и воплощением ее истории.
2: Семь чудес России. Парковый комплекс «Петергоф».
1: Поздняя весна 1703-го. Северная война. Русские войска выходят к Финскому заливу и захватывают шведскую крепость Ниеншанс. Теперь окно в Европу открыто. Россия получила выход к Балтийскому морю. Чтобы утвердиться на отвоеванных землях, некогда в отчине Новгородской республики, Петр I основывает город на Неве, будущую столицу Российской империи. А для ее защиты возводит крепость в Финском заливе на острове Кронштадт, ныне Кронштадт. Часто перемещаясь между фортами, император останавливается на отдых в построенном для него путевом дворе. На этом месте, почти посередине между Петербургом и Кронштадтом, будет возведен первый дворец Петергофа – Монплезир, то есть «Мое удовольствие», рассказывает гид и переводчик-экскурсовод по Санкт-Петербургу Михаил Зайцев.
3: Это здание, построенное по образцу голландского домика. Его изюминкой является то, что он находился прямо на побережье для того, чтобы Петр получал удовольствие от того, что мог наблюдать, в общем-то, из окон своего малого дворца, приходившие в Петербург по водам залива иностранные суда. Там располагалась изначально, как принято считать, коллекция голландской живописи, которую он привез из Европы. В общем, голландский дом, голландская живопись. Да, именно что по голландскому образцу было устроено это место. Хотя название было французским, потому что Петергоф – это же Северный Версаль. Ну и, в принципе, здесь логика тоже присутствует.
1: За красоту и величие Петергоф и правда будут сравнивать с Версалем Людовика XIV. Хотя изначально Петр I планировал построить личную резиденцию, а иностранных послов принимать в Стрельне, поближе к Петербургу. Но путешествуя по Европе, император увидит Версаль и загорится идеей создать уникальный ландшафтный ансамбль, который бы стал олицетворением могущества Российской империи. Выбранный для этого Петергоф полностью соответствовал концепции Петра. Говорит специалист по истории садово-паркового искусства, старший преподаватель кафедры ландшафтной архитектуры Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета Варвара Байрамова.
4: Такого освоения пространства, как это произошло в Петергофе, мало где можно найти. Это была морская дорога в столицу российского государства. И, конечно же, эта дорога должна была быть украшена дворцами, садами, как это происходило в любой европейской столице. Возвышение на высокой террасе дворца и каналы, которые подводят ко дворцу, открытие с воды дворцовых комплексов и так далее. Конечно же, безусловно, это имел некий театральный эффект, да и я бы даже сказала, что это отчасти государственная пропаганда, которая показывала иностранным гостям вот это вот великолепие петергофское. И особенность именно в том, что очень удачно использован естественный рельеф, разделение всей территории на две террасы с литариновым уступом. Это и расположение различных частей функциональных внутри ансамбля, когда каждый сад при разной точке обзора принимал на себя вид главного.
2: Семь чудес России.
1: Генеральный план Петергофа с элементами строгой симметрии разработал французский архитектор Жан-Батист Леблон. Но композицию ансамбля определил хозяин резиденции Петр I. В архивах сохранились его чертежи, где обозначены главные части комплекса. Это верхний сад и нижний парк, разделенные Большим дворцом. Строительство последнего началось одновременно с Монплезиром в 1714 году. Но в отличие от голландского домика, дворец неоднократно перестраивался. Менялся и верхний сад. К середине XVIII века его окончательно превратили в зеленый вестибюль Петергофа. Французский партер с газонами, бассейны с фонтанами. И в одном из них, центральном, барочная Нептунова телега. Скульптура, привезенная из Германии правнуком Петра Великого Павлом I. Таким мы видим верхний сад в наши дни. Хотя при его создателе здесь выращивали фрукты, овощи, а в бассейнах разводили карпов. Отмечает начальник экспозиционной службы Государственного музея-заповедника Петергоф Сергей Бондарев.
0: Петр стремился иррационально использовать каждый уголок своего парка. Перед дворцовыми павильонами вырывались пруды, где разводилась рыба, а она шла на царский стол. Менажерия, оранжерея, плоды также идут на царский стол. Ну и в верхнем саду небольшой огородик. На огороде могли произрастать, кстати, не только плоды, которые шли к столу, но и различные лекарственные, например, травы. Известен пассаж, что царь отбыл в действующую армию, а шлет в Петергоф инструкцию, как нужно сделать первую проточно-промывную канализацию в клозете. То есть, находясь в действующей армии, царь думал о проблемах жилищно-коммунального хозяйства своей резиденции.
1: Но больше всего Петра Алексеевича интересовали фонтаны. Для его водной феерии был отведен Нижний парк Петергофа, хотя с самого начала трубы прокладывали в Стрельне. Именно там государь планировал построить масштабную резиденцию. Для непрерывной работы фонтанов пришлось бы поднимать уровень воды в местных водоемах, а это означало, что окружающая территория будет затоплена. Дело решил случай, рассказывает Сергей Бондарев. На Ропшинских высотах, чуть западнее вдоль Финского залива, были найдены подземные ключи. С этого момента стройка в Стрельне заморозилась, и роль первой фонтанной столицы перешла к Петергофу.
0: Канал был прорыт за символические 9 месяцев. Стройка традиционно выпала на осенне-зимний период. Солдаты, а еще шла Северная война, вгрызались в промерзлую землю. Тем не менее, канал был прокопан. И в августе 1721 года Петр I лично дал путь в воде к фонтанам Петергофа. И вот это расстояние от Ропшинских высот около 20 километров. На самом деле, что тогда, что сейчас, фонтаны можно было создать двумя путями. Первый – это насос, но это дорого, это нужно обслуживать. Второй путь – это принцип перепада высот. То есть вода нагнетается, это шлюзы, заслонки, и далее самотеком вниз поступает к фонтану. И вот столько времени прошло, а до сих пор ни одного насоса в Петергофе нет. Вода ежедневно, самотечно поступает к каждому фонтану.
1: Такая самотечная система была разработана Василием Туволковым, русским инженером-гидравликом, которого Петр специально отправил в Париж учиться машинному делу. Между французским Версалем и Нижним парком Петергофа часто проводят параллели. Обе резиденции славятся роскошными дворцами, регулярными парками и каскадами фонтанов. Но в Версале вода подается при помощи насосов, и фонтанов можно насчитать примерно 50. Втрое меньше, чем во дворе Петра. Главное украшение Петергофа – большой каскад с лестницами и гротами у подножия центрального дворца. Сооружение узнают по изысканным барельефам и золоченым скульптурам в античном стиле. По замыслу Петра, каскад должен был завершить морской парадный въезд – царскую резиденцию. Многие фонтаны, построенные при жизни императора, имеют символическое значение. К примеру, сноп в Монплезирском саду олицетворяет богатство и плодородие. Адам воплощает образ рая на земле. А фонтан-пирамида – это зашифрованное послание императора Петра и ответ Версалю, продолжает Сергей Бондарев.
0: В Версале также есть фонтан-обелиск. И именно такой обелиск хотел создать итальянец Микетти на территории Нижнего парка. Петр I, увидев чертеж, добавил еще одну карандашную линию, и с его легкой руки обелиск превратился в пирамиду. А пирамида для нас это сакральный тайный знак. Почему? Потому что издревле на полях сражений русской армии ставили пирамиды в память о доблести павших воинов. И здесь, на территории Нижнего парка, фонтанная пирамида – это 8-метровый водяной узор, который создается только при помощи естественного давления. В общем, пирамида приобретает тайный сакральный смысл, который входит у нас в концепцию, что Петергоф – это и есть величие России.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: «Семь чудес России». Парковый комплекс «Петергоф».
1: Церемония открытия Петергофа состоялась в августе 1723 года. Резиденция была готова не полностью, но уже появились дворцы Монплезир, миниатюрный Марли и Большой дворец. Забили первые фонтаны, и был прорыт морской канал. А через два года, в 1725-м, не стало императора Петра. Петергоф был забыт на несколько лет. Но затем, по распоряжению Анны Иоанновны, строительство в резиденции возобновилось. В центре Большого каскада соорудили знаменитую скульптуру «Самсон, раздирающий пасть льва». Фонтан был установлен в честь годовщины Полтавской битвы, решающего сражения Северной войны. Памятник хотели построить еще при Петре. Центральной фигурой должен был стать Геракл, побеждающий Лернейскую гидру. Но императрицей Анной Иоанновной был выбран Самсон, скульптурный образ которого воплотил Бартоломео Карло Растрелли. Рассказывает ведущий научный сотрудник отдела истории античной культуры Института истории материальной культуры РАН, доктор исторических наук Игорь Шауб.
7: Это именно такая аллегорическая фигура. Самсон олицетворяет Россию, библейский Самсон. По Библии он разорвал льва, как козленка. Настолько он был силен. Лев – это Швеция, потому что в геральдике Швеции лев присутствует. И к 25-летию со дня Полтавской битвы это было замыслено. А так как это... Эта битва произошла в день Самсона, страннопринца, то вот такая ассоциация ветхозаветного Самсона и уже святого раннехристианского Самсона, страннопринца. В Вначале скульптура была из свинца, но уже сразу стало ясно, что такой напор воды этот мягкий материал не выдержит. Поэтому в 801 году решили поставить бронзовый позолоченный памятник. Его создали по модели знаменитого скульптора-классициста Михаила Козловского, автора знаменитого памятника Суворову на площади Суворова в Петербурге.
1: Центр петергофского ансамбля, Большой дворец или Верхние палаты, достроили только при императрице Елизавете. Двухэтажное здание было задумано Петром I как связующее звено Нижнего парка и Верхнего сада. В царствование Анны Иоанновны к Большому дворцу пристроят две галереи, а при Елизавете Петровне придворный зодчий Франческо Растрелли превратит скромную постройку Петровской эпохи в изысканный барочный дворец, рассказывает Михаил Зайцев.
3: Только центральная часть Большого дворца, вот это самая его старинная часть. Насколько помнится, мне там работал архитектор Манигетти и участвовал в оформлении сооружений во времена Петра Великого Жан-Батист Лебло. Но дворец со временем стал тесноват, особенно во времена Елизаветы Петровны, которая любила пышные празднества. При расстреле дворец значительно вырос, расширился, добавили третий этаж, добавили галереи, добавили два боковых сооружения. Это домовая церковь и симметричный ей, специально напоминающий ее по оформлению, корпус под гербом. То, что украшено трехглавым орлом с тремя головами, с тремя крыльями, чтобы он казался двухглавым с любой точки вокруг этого здания. Гостевой, по сути дела, павильон, который был пристроен к основному объему здания. Ну и сейчас это место, где отдельная музейная экспозиция, посвященная дипломатическим подаркам, что были преподнесены Романовым гостям Петергофа.
6: Парковый комплекс Петергоф. Семь чудес России.
1: Елизаветинская барокко сменится екатерининским классицизмом. А при Николае I в восточном флигеле Большого дворца надстроят третий этаж. Великая княжна Ольга Николаевна выходила замуж за принца Карла Вюртембергского. Медовый месяц молодые провели в Петергофе. И с тех пор эта часть дворца называется Ольгина половина. Резиденция Романовых всегда была центром светской жизни. Здесь проходили приемы и балы, ставились балеты и театральные спектакли. Облик Петрова двора формировался на протяжении нескольких эпох и был разрушен во время Великой Отечественной войны. До немецкой оккупации смогли эвакуировать около 8 тысяч предметов искусства и десятки статуй. А вот трехтонного Самсона спасти не удалось, говорит Сергей Бондарев.
0: Символ Петергофа Самсон. Перед тем, как немцы вошли в Петергоф, Самсон стоял на своем пьедестале. Да он и дальше там стоял. Сейчас всплывают фотографии из домашних немецких архивов, где оккупанты фотографируются на фоне Самсона. Но когда грянул январский гром в 1944 году и Красная Армия освободила Петергоф, центральный пьедестал был пуст. То есть судьбу Самсона настоящую мы не знаем по сей день. И после войны воссоздание символа Петергофа и символа всей России, всей страны, было проделано в рекордно короткие сроки. То есть на самом высшем уровне было понимание. Неважно, что Петергоф был построен при царском режиме, это визитная карточка всей страны. Самсона воссоздали, советский скульптор Симонов. В августе 1947 года воссозданный памятник ставят на открытую площадку и везут по улицам Ленинграда, еще недавно переживавшего ужасы блокады. И вот тогда Самсон стал символом победы.
1: Уже летом 1946 года, когда европейская часть России лежала в руинах, жители Ленинграда отмечали открытие фонтанов Нижнего парка, рассказывает Сергей Бондарев. Воссоздание Петродворца означало возрождение всей советской страны. На сегодняшний день реставрация царской резиденции почти завершена. Обновился Большой дворец, центральную часть которого немцы взорвали при отступлении. Но внутри самого здания произошли некоторые изменения.
0: То есть, например, первое помещение, которое открылось во дворце, восстановленном дворце, это кинотеатр, большой дворец. А до войны на этом месте находились комнаты средней дочери Николая I, великой княгини Ольги, созданной по проекту архитектора Штекеншнейдера. На сегодняшний день Белый зал находится на своем месте. То

0: Мы не имеем права придумать этот рисунок. Вот он должен быть таким, каким он был на этом месте 300, 200 или 100 лет назад. Потому что, когда памятник обладает ощущением полной подлинности, только тогда это нужно и полезно для нас с вами, а именно для поддержания исторической памяти.
1: Петергоф принимает своих гостей, по-прежнему восхищая и удивляя. Это уникальное место, где история, природа и культура соединяются в гармоничный ансамбль. Со всех уголков мира приезжают сюда посмотреть на величественные каскады. Дважды в год фонтаны становятся участниками яркого шоу в день открытия в мае и во время закрытия в сентябре. Водную феерию Петра действительно стоит увидеть хотя бы раз в жизни.
2: Парковый комплекс «Петергоф». Семь чудес России.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатанты, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1346.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие с нами.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил дело о теракте по факту атаки ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. По данным следствия, автобус, следовавший из Гомеля в Геленджик, был атакован на трассе А-240. В автобусе находились 44 пассажира, в том числе 28 детей. Погибла женщина, 6 человек получили ранения, сообщил в РИО губернатор Брянской области Егор Ковальчук. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывают помощь. Состояние одного ребенка, по уточненным данным, тяжелое, сообщили в Минздраве. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал энергетику ключевым направлением сотрудничества России и Узбекистана и высказался за реализацию новых взаимовыгодных инициатив в этом секторе экономики. Он сказал это, выступая на пленарном заседании Ташкентского международного инвестиционного форума.
2: Прежде всего, это энергетика. В Санкт-Петербурге на полях форума Владимир Путин и Шавкат Мированович Мирзиёев дали старт возведению в Узбекистане первого энергоблока интегрированной атомной электростанции по российскому проекту. Отечественные компании поставляют энергоносители в республику, развивают сети заправок в стране, создан совместный центр управления бурением, реализуется масштабный проект по реконструкции газопровода «Средняя Азия-Центр», что увеличит его мощность, идет освоение новых месторождений углеводородов.
1: Михаил Мишустин подчеркнул, Россия и Узбекистан имеют много направлений для расширения сотрудничества. По его словам, слаженная работа по ключевым направлениям способна принести максимальную отдачу национальным экономикам и ощутимую пользу гражданам обеих стран. РЖД продолжает обеспечивать стабильную доставку нефтепродуктов по стране, координируя бесперебойные перевозки через специальный штаб, говорится в сообщении компании. Особое внимание уделяется поставкам авиакеросина для российских аэропортов. Железные дороги в тесном взаимодействии с нефтяными компаниями гибко адаптируются к меняющимся условиям и готовы оперативно корректировать технологию работы, добавили в компании. Ранее в различных регионах появлялись сообщения об ограничениях на продажу топлива на автозаправках. Соединенные Штаты хотят зарабатывать на Ормузском проливе. В Америке обсуждают платное сопровождение судов, утверждает издание «Политику». По словам неназванных источников из сферы энергетики, Трамп и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлд

0: поручили чиновникам придумать варианты, которые могли бы убедить судовладельцев и страховые компании вновь использовать маршрут на фоне продолжающихся переговоров между Америкой и Ираном. Согласно концепции, плата может взиматься за ускоренное прохождение, возможно, с военным сопровождением, добавляет политику. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Сегодня в программе «Область знаний». Материалы прошлого. Эпоха железа. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

еще не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

0: Радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о радуге.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Два человека рядом никогда не видят радугу одинаково. Радуга – это оптическая иллюзия. Она возникает только перед взглядом наблюдателя, когда свет от миллионов дождевых капель преломляется, отражается и рассеивается под нужным углом.
1: Факт второй.
3: Радуга всегда имеет форму

0: Факт четвертый.
1: Существуют лунные радуги. Они образуются точно так же, но вместо солнечного света используется лунный.
0: Факт пятый.
1: В скандинавской мифологии радуга – это мост, соединяющий мир богов с миром людей. Но движение по мосту одностороннее. Красная, или, как считали викинги, огненная полоса радуги, безопасна для богов, но сожжет любого смертного.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о радуге.
2: Уровень воды в реке Урал,
3: Центральный банк сохранил на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили
5: государство выдуманный космический проект о возможном продлении мосты.
6: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950. Название города Пермь.
8: Александр Флотовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда».
6: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
0: Приключения иностранцев в России.
9: 13 июля 1978 года. Москва, 5:30 утра. Первые лучи солнца прорываются сквозь облака. Из гостиницы «Метрополь» на улицу выбегает полуголый чернокожий мужчина. Из одежды – длинные до колен трусы, майка, кроссовки. Спортсмен громко зевает и не спеша бежит мимо манежа, огибает библиотеку Ленина, поворачивает в обратном направлении и через Александровский сад появляется на Красной площади. Здесь он немного сбавляет темп и легкой трусцой приближается к мавзолею. После чего с любопытством смотрит на караульных. Реакции ноль. Солдаты даже не шелохнутся. Темнокожий атлет пожимает плечами, разворачивается и направляется в сторону метрополя. Охрана Кремля в шоке. В самом центре столицы, рано утром, возле мавзолея, бегает какой-то африканский вождь в трусах. И вот уже люди-невидимки занимают свои места возле Спасской башни, а в милицию беспрерывно звонят бдительные граждане. Шум, гам, переполох. Стражи порядка людей успокаивают. Они объясняют. В Москву приехал легендарный американский боксер Мухаммед Али. Его пригласил советский посол в США Анатолий Добрынин. За 2 года до Олимпиады 80 нашей стране требовалась мощная пиар-акция грядущих состязаний. Мухаммед Али приехать согласился.
10: Я немного нервничал, когда приземлился в СССР. Я думал, что увижу толпу недружелюбных незнакомцев, мыслящих как роботы, и многочисленных агентов спецслужб. Но я увидел людей сотен национальностей, живущих в гармонии. Никакого оружия, никакой преступности, никаких проституток.
0: Приключения иностранцев в России.
9: Боксера поселили в гостинице «Метрополь». В своем номере Мухаммед Али обнаружил 2 кровати, разделенные тумбочкой. Спортсмен попытался их сдвинуть. Не тут-то было. Мебель оказалась намертво прибита к полу. Вечером того же дня Али отправился в цирк на Цветном бульваре. Юрий Никулин представил его зрителям и подарил американцу букет роз. Во время антракта Мухаммед раздавал автографы и потребовалось вмешательство милиции, чтобы все расселись по местам и представление могло продолжиться. Рано утром Али совершил свою знаменитую пробежку по Красной площади.
10: Когда я тренировался на темных московских улицах, то был в полной уверенности, что на меня никто не нападет. В Америке пишут о русских вранье.
9: Ему, конечно, вежливо объяснили, что появляться в трусах на главной площади страны у нас как-то не принято, после чего приставили к иноземному боксеру сопровождающего. Он должен был ночевать в гостинице и немедленно реагировать на любые заскоки именитого гостя.
0: Приключения иностранцев в России.
9: Мухаммед Али был мусульманином, а потому захотел посетить столицу советского Узбекистана Ташкент.
2: встретили американца по высшему разряду. На каждом приеме, на любой встрече звали к столу. А там вино, коньяк, всевозможные закуски, щербет, плов, черешня. Мохаммед едой не злоупотреблял, но и по-настоящему сдержать себя не мог. В Москву он привез 4 килограмма лишнего веса. Считается, что именно поэтому Али проиграл на ринге одному нашему спортсмену, с трудом выиграл у другого, а третий бой завершился в ничью. Эти боксерские поединки были неофициальными, можно сказать, товарищескими. Но от чемпиона мира все равно ожидали совсем другого результата. Американцы всегда улыбаются, по поводу и без. Неудивительно, что Мохаммед Али поразила угрюмость советских граждан, особенно по утрам, особенно в общественном транспорте.
10: «Я полюбил Россию навсегда. Но меня пугает мрачность русских. Люди в автобусах выглядят так, словно их везут на электрический стул. Почаще улыбайтесь, господа. Искренне ваш, Мохаммед Али».
0: Приключения иностранцев в России. Премьера на радио «Звезда».
11: Фауст и Дон Жуан, Чичиков и Раскольников, Джеймс Бонд и Анна Каренина. Эти и десятки других книжных персонажей – реальные люди. И мы знаем, кто они.
0: Литературные прототипы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: «Кто так строит?»
2: Энциклопедия домов мира. Программа о том, кто, где, как и почему живет.
1: Кто?
3: Пастухи и лесорубы в горных районах Карпат.
1: Что?
3: Калыба. Она же калиба или калива. Можно перевести как шалаш, лачуга. Это простая изба без окон с одной комнатой. Строение представляет собой сруб прямоугольной формы со входом, как правило, обращенным на юг. Внутри единое пространство без печи. В центре помещения располагалось место для открытого огня – ватра. Вокруг него вдоль стен ладили деревянные лежанки и полки для вещей и инструментов. Пол традиционно был земляной, но иногда его устилали деревом или корой, а также ельником. Дым от костра уходил в отверстие в стенах под крышей. Крыша двухскатная или четырехскатная. Чаще всего крылась дранкой, своего рода деревянной черепицей из хвойных пород с большим количеством смолы, что препятствовало протеканию и образованию грибка. Различали два вида колыб – для пастухов и для лесорубов. Первые, меньше и проще по конструкции, были рассчитаны на 2-3 человек. Вторые вмещали до 20 рабочих и дополнялись сенями, где хранили воду, разные громоздкие инструменты и пилы. Оба типа относятся к сезонным постройкам. Ими пользовались с мая по сентябрь, а в остальное время они стояли заброшенные в ожидании нового появления хозяев.
1: Где?
3: Колыбы встречались на территории практически всех карпатских государств, но более всего распространены на Западной Украине, в местах компактного проживания народности куцулы. Пастухи строили временные избы на полонинах, это карпатский аналог альпийских лугов. Лесорубы селились ближе к местам заготовки древесины.
1: Как?
3: Для возведения колыбы использовался кругляк. Спиленное дерево, зачищенное от веток и не имеющее верхушки. Срубы выкладывались, как правило, без использования гвоздей. Прочность и устойчивость конструкции обеспечивал простой замок. Это когда в бревнах выдалбливали углубление, своего рода пазы, куда вставлялся следующий фрагмент стены. Доставляли стройматериалы обычно с верхних горных ярусов по рекам, либо деревянным желобам, сухим ризем. При них обязательно дежурил сторож. И если бревно шло неправильно, вершиной вперед, отчего легко могло отклониться от курса на десятки метров, он предупреждал остальных об опасности.
1: А что теперь?
3: Колыбы лесорубов с развитием прогресса ушли в прошлое. А вот жилища пастухов строились еще в конце 20 века. Сегодня они служат пристанищами туристов, покорителей карпатских вершин. В лачугах по-прежнему можно обсушиться, согреться и переждать непогоду. Кроме того, такой тип зданий пришелся ко двору в коммерческой архитектуре. В виде колыб сейчас строят кафе, гостиницы и даже домики на загородных участках. Но это уже совсем другие сооружения, больше похожие на хоромы и лишь немного напоминающие шалаши карпатских пастухов и лесорубов. Колыба.
1: Кто так строит?
2: Человек в кадре. История одной фотографии.
4: На этом снимке три счастливых человека. Режиссер Эльдар Рязанов, актеры Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков. Буквально несколько минут назад закончились съемки фильма «Служебный роман».
5: Я решил, что начну работу над картиной только лишь в том случае, если директора Калугину сыграет именно Фрейндлих. Эта комедия существует в первую очередь потому, что существует Алиса Фрейндлих.
4: Эльдар Рязанов утверждал, известная советская актриса проявила исключительное мужество. Ей пришлось обезобразить себя до такой степени, чтобы обидное прозвище «Мымра» не показалось зрителям преувеличением.
5: Алиса Бруновна всегда была эффектной, симпатичной и привлекательной женщиной. Как из нее сделать уродину? Ну, хорошо. Всю косметику долой. А дальше-то что? Ладно, намочили ей волосы, зачесали назад. Страшненькая. Но все равно для завершения образа не хватало какой-то детали. Но какой именно?
2: История одной фотографии.
4: Несколько дней подряд вся съемочная группа рыскала по закоулкам Мосфильма. Бутафоры и костюмеры подбирали бесформенные непонятного цвета и размера юбки, обувь и пиджаки. Помощь пришла, откуда не ждали.
5: Наш оператор, Владимир Нахабцев, вспомнил, что у него дома хранятся огромные очки его отца. Когда Алиса Бруновна их надела, всем стало понятно. Мымра готова.
4: Работа над фильмом «Служебный роман» завершилась в 1977 году. А после команды «Стоп, снято» и была сделана та самая фотография. Режиссер Эльдар Рязанов, актеры Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков. Уставшие, но счастливые. К тому времени «Мымра» уже бесследно исчезла.
1: Человек в кадре. Радиограмма.
0: Пустыней Сахара стала около 2700 лет назад. А 6000 лет назад, когда возникло государство Древний Египет, в Сахаре росли леса и плескались озера.
6: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня, после 7 вечера, на радио «Звезда».
7: Заскучаю, если только загрущу. Вот билет, а вот гитара, я к друзьям опять лечу. Слава Богу, мы богаты на хороших, на людей. Я спою родным.

учебы на денечек мне в Ростов бы на Дону. На Лев-Бердоне много точек, надо мне зайти в одну.

Если только заскучаю, если только загрущу. Вот билет, а вот гитара, я опять к друзьям лечу. Слава Богу, мы богаты на хорошем.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Яна Ландратова назвала военным преступлением террористическую атаку украинских боевиков по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области. Уполномоченный по правам человека сообщила, что свяжется с коллегами в Минске и будет держать все на контроле.
2: На данный момент известно только то, что это был автобус с детьми, которые ехали на отдых в Геленджик. Это были дети из футбольной команды, а погибла женщина. У меня предстоит ряд международных встреч, и наш аппарат теперь фиксирует абсолютно каждое нарушение прав мирных граждан, потому что это военное преступление. Поэтому все эти факты мы собираем, обобщаем в различные доклады, и соответствующие письма мы направляем в международные инстанции.
1: Напомню, украинские боевики ударили по двухэтажному автобусу с детской командой на трассе А-240 под Брянском. В нем находились 44 пассажира, включая 28 детей-спортсменов. Они ехали на отдых по маршруту Гомель-Геленджик. В результате погибла женщина, 7 человек пострадали, они госпитализированы. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. Министерство спорта Белоруссии взяло атаку на автобус под особый контроль. На борьбу с лесными пожарами в России в текущем году направили почти 27 миллиардов рублей. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Патрушев во время совещания в ситуационном центре МЧС. По его словам, средства предусмотрены на создание и усиление авиаотделений, укрепление их материально-технической базы, формирование противопожарных полос, а также на авиапатрулирование. На данный момент пик пожароопасного сезона еще не пройден. Наибольшая пожарная опасность летом, по прогнозам Росгидромета, ожидается на Дальнем Востоке и в Сибири. В зоне риска также оказалась центральная часть страны. Совет Федерации одобрил закон о запрете депортации иностранцев из России, воевавших в составе вооруженных сил. Это касается иностранных граждан и лиц без гражданства, которые служили и продолжают служить по контракту, а также тех, кто участвовал в боевых действиях в составе российских воинских формирований. Кроме того, им нельзя отказывать в выдаче разрешения на временное пребывание, виде на жительство и разрешении на работу. Перечисленные документы нельзя аннулировать. С сегодняшнего дня в Евросоюзе вступил в силу первый этап запрета на импорт российского трубопроводного газа. Ограничения вводятся в рамках регламента о постепенном отказе.

0: газе от энергоносителей из России. Речь идет, в частности, о поставках газа по краткосрочным контрактам. Напомню, Совет Евросоюза окончательно утвердил регламент в январе текущего года. Он подразумевает собой полный отказ объединения от импорта российского газа к концу следующего года. После этого будут вводиться новые этапы запрета. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда».
2: Фауст и Дон Жуан, Чичиков и Раскольников, Джеймс Бонд и Анна Каренина. Эти и десятки других книжных персонажей – реальные люди. И мы знаем, кто они.
1: Литературные прототипы. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники...
1: Не каждому дано яблоко.
2: Если звезды забегают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда». Сегодня мы поговорим о литературных прототипах. Большинство книжных персонажей – это конкретная историческая или современная личность, которая послужила основой и вдохновением для создания литературного героя. К примеру, прообраз деревянного мальчика из сказки Карла Коллоди – Пиноккио Санчес. Не так давно его могилу обнаружили в итальянской Флоренции. Несмотря на крохотный рост, реальный Пиноккио 15 лет отдал воинской службе. Вернулся на гражданку инвалидом. Но врач-умелец сделал ему деревянные протезы. После чего Санчес смог стать балаганным артистом. Идем далее. Мануэль Бланко Рамасанта. Самый известный серийный убийца Испании. И одновременно главное действующее лицо романа «Парфюмер». Рамасанта лишил жизни 13 человек. А их внутренние органы переработал на мыло. Смертной казни маньяк избежал, заявив, что он оборотень, и его признали невменяемым. Дальше перечисляем. Митрофанушка, герой комедии Фанвизина «Недоросль». Мало кто знает, что автор списал этого персонажа с 18-летнего дворянина Алексея Оленина. Когда тот увидел копию себя в спектакле, то очень смутился, бросил свою голубятню, перестал бездельничать и начал учиться. Удивительно, но факт. Со временем этот самый Оленин Митрофанушка стал одним из самых образованных людей своего времени, президентом Академии искусств и директором публичной библиотеки в Петербурге.
4: Исторические заметки.
5: А вот еще один литературный прототип. Влад III, кровожадный граф Дракула, который прославил писателя Брэма Стокера. За свои злодеяния князь Валахии, нынешней Румынии, получил кличку Цепиш или Насаживатель на кол. Что ж, нужно признать, на создание многих литературных образов авторов нередко подталкивала сама жизнь. Анна Каренина, например. Прототипом этой героини романа стала старшая дочь Александра Пушкина, Мария Александровна, в замужестве Гартунг. Ее отличали необыкновенная изысканность манер, остроумие и красота. Она познакомилась с Львом Николаевичем Толстым в Туле. При встрече девушка очень понравилась писателю и тут же стала объектом его крайне настойчивого внимания. Получив категорический отказ, Толстой решил, что его Анна Каренина, списанная с Марии Александровны, должна, нет, просто обязана, прожить трагичную жизнь с соответствующим финалом.
6: Герой романа уже начинал достигать своего английского счастья, баронетства и имения, и Анна желала с ним вместе ехать в это имение, как вдруг она почувствовала, что ему должно быть стыдно, и что ей стыдно этого самого. «Но чего же ему стыдно? Чего же мне стыдно?» — спросила она себя с оскорбленным удивлением. Она оставила книгу и откинулась на спинку кресла, крепко сжав в обеих руках разрезной ножик. Стыдного ничего не было. Она перебрала все свои московские воспоминания. Все были хорошие, приятные. Вспомнила бал. Вспомнила Вронского и его влюбленное покорное лицо. Вспомнила все свои отношения с ним. Ничего не было стыдного. А вместе с тем, на этом самом месте воспоминаний, чувство стыда усиливалось, как будто какой-то внутренний голос именно тут, когда она вспомнила о Вронском, говорил ей «тепло, очень тепло, горячо». «Ну что же», — сказала она себе, решительно пересаживаясь в кресле, «что же это значит? Разве я боюсь взглянуть прямо на это? Ну что же, Неужели между мной и этим офицером-мальчиком существуют и могут существовать какие-нибудь другие отношения, кроме тех, что бывают с каждым знакомым? Она презрительно усмехнулась и опять взялась за книгу, но уже решительно не могла понимать того, что читала. Она провела разрезным ножом по стеклу, потом приложила его гладкую и холодную поверхность к щеке и чуть вслух не засмеялась от радости, вдруг беспричинно овладевшей ею. Она чувствовала, что нервы ее, как струны, натягиваются все туже и туже на какие-то завинчивающиеся колышки. Она чувствовала, что глаза ее раскрываются больше и больше, что пальцы на руках и ногах нервно движутся, что в груди что-то давит дыхание, и что все образы и звуки в этом колеблющемся полумраке с необычайной яркостью поражают ее.
5: К слову, Мария Александровна Гартунг, она же Анна Каренина, ни под какой поезд не бросалась. Более того, она пережила Льва Толстого почти на 10 лет и скончалась в Москве в 1919 году.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Преступление и наказание. Считается, что прообразом старухи-проценщицы Алены Ивановны является родная тетка Федора Достоевского. Александра Куманина, сестра матери писателя. Она была необычайно богатой, но немного не в своем уме. Собственное состояние эта пожилая женщина завещала церкви на украшение храмов. Хоть как-то помогать родственникам не собиралась. И даже оставила без средств к существованию свою слабоумную сестру Лизавету.
7: Он решил отнести колечко, разыскав старуху, с первого же взгляда, еще ничего не зная о ней особенного, почувствовал к ней непреодолимое отвращение, взял у нее два билетика и по дороге зашел в один плохенький трактиришко. Он спросил чаю, сел и крепко задумался. Странная мысль наклевывалась в его голове, как из яйца цыпленок, и очень-очень занимала его. Почти рядом с ним на другом столике сидел студент, которого он совсем не знал и не помнил, и молодой офицер. Они сыграли на бильярде и стали пить чай. Вдруг он услышал, что студент говорит офицеру про проценщицу Алену Ивановну, коллежскую секретаршу, и сообщает ему ее адрес. Это уже одно показалось Раскольникову как-то странным. Он сейчас оттуда, а тут как раз про нее же. Конечно, случайность. Но он вот не может отвязаться теперь от одного весьма необыкновенного впечатления. А тут как раз ему как будто кто-то подслуживается. Студент вдруг начинает сообщать товарищу об этой Алене Ивановне разные подробности. «Славная она», — говорил он, — «у ней всегда можно денег достать. Богата, как жид. Может сразу 5000 выдать. А и рублевым закладом не брезгает. Наших много у ней перебывало. Только стерва ужасная». И он стал рассказывать, какая она злая, капризная, что стоит только одним днем просрочить заклад, и пропала вещь. Дает в четверо меньше, чем стоит вещь, а процентов по 5 и даже по 7 берет в месяц и так далее. Студент разболтался и сообщил, кроме того, что у старухи есть сестра Лизавета, которую она, такая маленькая и гаденькая, бьет поминутно и держит в совершенном порабощении, как маленького ребенка, тогда как Лизавета, по крайней мере, 8 вершков росту.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
10: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ о литературных прототипах. Агент 007. Реальным прототипом Джеймса Бонда называют сотрудника британской разведки МИ-6 Билла Дандердейла. Он вырос в Одессе, прекрасно говорил по-русски. В 19 лет отправился в Россию собирать данные о строительстве подводных лодок во время Первой мировой войны. Переодетый в школьную форму английский шпион поселился в пансионате при учебном заведении и со своим ростом, всего 160 сантиметров, вполне мог сойти за пятиклассника. А вот внешность Бонда писатель Ян Флеминг позаимствовал у другого британского разведчика, чемпиона по боксу Майкла Мейсона. И вообще, в образе агента 007 прослеживаются черты многих людей.
12: Тайная война. История мирового шпионажа.
13: В 1939 году британский разведчик-нелегал сообщал из Москвы в Лондон.
14: Пытаясь дать оценку русским как союзникам, хочу лишь отметить, что боевой дух их высок, а храбрость и мужество сомнений не вызывают. Подпись Ян Флеминг.
13: Становиться разведчиком он не хотел. О карьере писателя даже не думал. Богатый, нахальный, самодовольный разгильдяй. Так говорили учителя престижного Итонского университета о студенте Яне Флеминге. Деньги, дорогие машины, девушки – это все, что интересовало его в жизни. Он плохо знал английскую грамматику и с превеликим трудом сдал выпускные экзамены. Пытался устроиться в Министерство иностранных дел, но не смог без ошибок написать даже собственную биографию. Тогда родители купили ему место репортера в агентстве Рейтер, даже не подозревая, чем все это закончится. Его первое редакционное задание – командировка в Москву. В 1933 году там начался очередной судебный процесс. Шестеро англичан-инженеров обвинялись в намеренном затягивании строительства метро. Британцев арестовали. Четверых депортировали, двоих отправили за решетку, но вскоре отпустили на родину. Дело было откровенно скучным и явно сфабрикованным. От безысходности Флеминг начал отправлять в Лондон короткие сатирические заметки. И, о чудо! После редактуры ими зачитывались не только простые англичане, но и дипломаты, члены королевской семьи и даже сотрудники британских спецслужб. Именно они, разведчики, дали Флемингу новое задание – выяснить и подробно рассказать, что же представляет собой эта загадочная большевистская Россия.
12: Тайная война.
13: Флеминг был, мягко говоря, чудаком. Он решил взять интервью у самого Сталина и даже отправил ему письмо с просьбой о встрече. Вождь народов вежливо ответил, что на пустые разговоры у него нет свободного времени. Тогда Флеминг стал отправлять в центр свои собственные впечатления о русских.
14: Эти крутые ребята, небольшого роста, с невыразительными лицами, уже намного отличаются от плохо вооруженного пушечного мяса Первой мировой.
13: Он вернулся в Лондон в 1939-м и тут же превратился из нелегала в штатного сотрудника разведки британских ВМС. В годы Второй мировой Ян Флеминг был тайным агентом на территории оккупированной Франции. Устанавливал местонахождение секретных немецких лабораторий по изготовлению ракет «Фау». Затем руководил спецоперацией по освобождению военнопленных из плавучей тюрьмы у берегов Норвегии. Занимался анализом разведданных во время высадки англо-американских войск в Италии. По легенде, Ян Флеминг принимал непосредственно

0: непосредственное участие в похищении соратника Гитлера Мартина Бормана и лично вывез его на автомобиле из горящего Берлина. Что маловероятно. Скорее всего, писатель придумал эту историю сам. В 1946 году Ян Флеминг вышел в отставку. За особые заслуги перед Англией ему присвоили звание командора и наградили именным револьвером. Бывший разведчик поселился на Ямайке, где написал 14 романов о супершпионе Джеймсе Бонде. Говорят, что образ агента 007 он списывал самого себя. Что ж, вполне возможно. Но вот парадокс. Ян Флеминг служил в разведке долгих 7 лет. Все эти годы рядом с ним бок о бок находился не выдуманный Джеймс Бонд, а настоящий советский разведчик Ким Филби, которого Флеминг почему-то так и не вычислил, а должен был.
1: Ян Флеминг.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш рассказ. Мэри Поппинс. Сказка о самой известной и самой совершенной в мире няне. Очаровавшая всех без исключения детей, главная героиня была срисована британской писательницей Памелой Треверс с одной из своих домработниц.
4: Сейчас я расскажу вам, как я ее придумала. У Беллы, или эту девушку звали Бертой, я уже и не помню. Неважно. Так вот, у нее был зонтик с ручкой в виде головы попугая. Меня это зачаровывало. По выходным на прогулке он запутывался в Беллиных оборках, а по возвращении тщательно упаковывался в оберточную бумагу, в то время как она рассказывала нам фантастические истории о том, что она делала и видела.
3: Кстати, у оригинала сказки о загадочной няне нет ничего общего с экранизацией, особенно советской. Книга наполнена рассказами о перерождении душ, говорящих змеях и притчами об иллюзорности реальности. В нашем фильме все эти подробности отбросили как ненужные.
2: Исторические заметки.
3: Продолжаем наш разговор о литературных прототипах. Давным-давно в Одессе в семье австрийского эмигранта Густава Суок родились три девочки: Лидия, Ольга и Серафима. Юрий Олеша женился на средней из сестер. Именно Ольге посвящена его знаменитая сказка «Три толстяка». Более того, супруга писателя и стала прообразом отважной циркачки и куклы-наследника Тутти. Это не было тайной для всех и даже для самой Ольги. Очень часто Олеша говорил жене: «Вы обе, вы и книжная героиня, две половинки моей души». Идем далее. Александр Пушкин, «Пиковая дама». Ее прототипом стала княгиня Наталья Петровна Голицына. В молодости она была красива, азартна, водила знакомство с алхимиком и колдуном Сен-Жерменом и якобы от него узнала тайну трех карт, приносящих выигрыш.
5: Старая графиня сидела в своей уборной перед зеркалом. Три девушки окружали ее. Одна держала банку румян, другая — коробку со шпильками, третья — высокий чепец с лентами огненного цвета. Графиня не имела ни малейшего притязания на красоту, давно увядшую, но сохраняла все привычки своей молодости, строго следовала модам 70-х годов и одевалась так же долго, так же старательно, как и 60 лет тому назад. У окошка сидела за пяльцами барышня, ее воспитанница. «Здравствуйте, грамма-мама», — сказал вошедший молодой офицер. «Бонжур, мадемуазель Лиз». «Грамма-мама, я к вам с просьбою».
6: «Что такое, Поль?»
5: «Позвольте вам представить одного из моих приятелей и привести его к вам в пятницу на бал».
6: «Привези мне его прямо на бал, и тут мне его и представишь. Был ты вчерась у...»
5: «Как же! Очень было весело. Танцевали до 5 часов. Как хороша была Елецкая».
6: «И, мой милый, что в ней хорошего? Такова ли была ее бабушка, княгиня Дарья Петровна? Кстати, я чаю, она уж очень постарела, княгиня Дарья Петровна».
5: «Как постарела?» — отвечал рассеянно Томский. «Она 7 лет как умерла». Барышня подняла голову и сделала знак молодому человеку. Он вспомнил, что от старой графини таили смерть ее ровесниц, и закусил себе губу. Но графиня услышала весть для нее новую с большим равнодушием.
6: «Умерла», — сказала она, — «а я и не знала. Мы вместе были пожалованы во фрейлины, и когда мы представились,

0: Мое творение в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и княгиней Натальей Петровной. И, кажется, не сердится.
1: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости высоких технологий. Исследователи Института искусственного интеллекта AIRI предложили способ оптимизировать нейросети без потери качества. В основе метода решения математической задачи, которая предполагает восстановление больших таблиц данных по ключевым строкам и столбцам. Эта гипотеза была сформулирована академиком Евгением Тертышниковым около 30 лет назад. Прежде она была доказана только для матриц 2 на 4. Новые достижения расширяют область применения подхода, распространяя его на таблицы с неограниченным числом строк. Применение найденного принципа даст возможность повысить эффективность систем машинного обучения, включая чат-боты, рекомендательные сервисы и поисковики. Взаимодействие между Россией и странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в разных отраслях экономики расширяется. Об этом рассказал президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин в комментарии изданию «Известия». По его словам, у России также есть промышленный потенциал и технологические разработки, которые могут быть востребованы зарубежными партнерами.
3: Это, конечно, и цифры, это и умный город, это искусственный интеллект, те возможности, которые есть и в промышленности у Российской Федерации, и наработки, которые у нас есть. Есть вещи, которые, мне кажется, мы-то достаточно далеко ушли с точки зрения взаимосвязи с населением, имея в виду цифровые технологии. Работа наших платформ и вообще платформизация, я бы так сказал, которая сейчас идет в Российской Федерации.
2: Кроме того, в условиях глобальных изменений российские энергетические возможности оказались особенно востребованы странами ASEAN, подчеркнул эксперт. Так, поставки энергоносителей из России в государства ассоциации выросли на 40%. Молодежная команда финансового университета разработала автономный радиомаяк для точной навигации беспилотников без GPS и карт. Устройство встраивается в дронопорт и обеспечивает локальную навигацию с помощью радиомаяков. Система из 8 передатчиков формирует секторное покрытие, позволяя дрону корректировать траекторию полета. Маяк работает автономно до 7 дней, выдерживает температуры от минус 20 до плюс 40 градусов и передает сигнал на 5 километров. Устройство не имеет прямых аналогов на рынке и не требует предзагруженных карт или стационарной инфраструктуры, добавляют инженеры. В мессенджере Max началось тестирование функции комментариев в каналах. Об этом сообщили в пресс-службе платформы. Указывается, что соответствующий функционал станет доступен пользователям уже в ближайшее время. Точная дата запуска пока не называется. Пользователи смогут отвечать друг другу в разделе комментариев, а также видеть количество оставленных сообщений, не переходя в сам раздел. Для улучшения качества звонков в новом продукте внедрили технологию машинного обучения. Это были новости высоких технологий. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге.

0: Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». Реклама.
1: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
2: 6+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем наш рассказ о литературных прототипах. Писатель Алексей Толстой, как известно, хотя и стремился всего лишь переписать Пиноккио Карло Коллодио русским языком, но выпустил в свет вполне самостоятельную историю, в которой четко прочитываются аналогии с его современниками. Толстой не был поклонником театра Мейерхольда и его биомеханики, так что известному режиссеру досталась роль главного антагониста.
5: Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
6: Карабас-Барабас. Известного театрального режиссера Всеволода Мейерхольда считали тираном. От актеров он добивался максимально точного исполнения творческого замысла. Выдерживали не все. Многие сбегали после тяжелых репетиций, как Пьеро и Мальвина из кукольного театра. Мейерхольд носил невероятный длинный шарф, концы которого прятал в карманы брюк. Так же поступал со своей бородой Карабас-Барабас. Сказочный злодей стегал актеров плеткой, а Мейерхольд на репетициях всегда клал перед собой заряженный маузер. Алексей Толстой не любил Мейерхольда. Это отразилось даже на имени персонажа. Барабас. Это, с одной стороны, борода, которая по-итальянски звучит как барба, а с другой – намек на библейского разбойника Варавву. Даже помощник Мейерхольда, которого звали Вальдемар, попал в сказку в образе Дуримара.
5: Кто эти люди?
6: Карабас-Барабас. Он же Всеволод Мейерхольд.
0: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ о литературных прототипах. Он родился в Одессе и уже в детстве был гораст на всяческие странные выходки. К примеру, однажды пообещал младшей сестренке Эльзе показать два трупа, спрятанных в прихожей. Чтобы взглянуть на них, замирающая от ужаса и любопытства девчушка согласилась отдать братцу фарфоровую копилку. Тот не подкачал. Вытащил из-за спины парочку безголовых кур, напугав малышку до полусмерти. Этот литературный герой и в то же время вполне себе реальный человек известен каждому из нас.
7: Остап прошел в комнату, которая могла быть обставлена только существом с воображением дятла. На стенах висели кинооткрыточки, куколки и тамбовские гобелены. На этом пестром фоне, от которого рябило в глазах, трудно было заметить маленькую хозяйку комнаты. На ней был халатик, переделанный из толстовки Эрнеста Палча и отороченный загадочным мехом. Остап сразу понял, как вести себя в светском обществе. Он закрыл глаза и сделал шаг назад. «Прекрасный мех!» — воскликнул он. «Шутите!» — сказала Эллочка нежно. «Это мексиканский тушкан!» «Быть этого не может! Вас обманули! Вам дали гораздо лучше мех! Это шанхайские барсы!» «Ну да, барсы! Я знаю их по оттенку! Видите, как мех играет на солнце? Изумруд! Изумруд!» Эллочка сама красила мексиканского тушкана зеленой акварелью, и потому похвала утреннего посетителя была ей особенно приятна.
8: «Вы парниша, что надо!»
7: «Вас, конечно, удивил ранний визит неизвестного мужчины?»
8: «Хо-хо!
7: Но я к вам по одному деликатному делу».
8: «Шутите?»
7: «Вы вчера были на аукционе и произвели на меня чрезвычайное впечатление».
8: «Хамите!»
7: «Помилуйте, Хамить такой очаровательной женщине бесчеловечно. Жуть! Беседа продолжалась дальше, в таком же направлении, дающем, однако, в некоторых случаях чудесные плоды. Но комплименты Остапа раз от раза становились все водянистее и короче. Он заметил, что второго стула в комнате не было. Пришлось нащупывать след. Перемежая свои расспросы цветистой восточной лестью, Остап узнал о событиях, происшедших вчера в Эллочкиной жизни. «Новое дело», — подумал он, — «стулья расползаются, как тараканы». «Милая девушка», — неожиданно сказал Остап, — «продайте мне этот стул. Он мне очень нравится. Только вы с вашим женским чутьем могли выбрать такую художественную вещь. Продайте, девочка, а я вам дам 7 рублей».
8: «Хамите, парниша»,
7: — лукаво сказала Эллочка. «Хо-хо», — втолковывал Остап. «С ней нужно действовать иначе», — решил он. «Предложим обмен. Вы знаете, сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно». Эллочка насторожилась. «Ко мне как раз знакомый дипломат приехал из Вены и привез в подарок. Забавная вещь».
8: «Должно быть знаменито»,
7: — заинтересовалась Эллочка. «Ого! Хо-хо! Давайте обменяемся. Вы мне стул, а я вам ситечко. Хотите?» И Остап вынул из кармана маленькое позолоченное ситечко. Эллочка тихо застонала.
8: «Хо-хо!»
7: Не дав ей опомниться, Остап положил ситечко на стол, взял стул и, узнав у очаровательной женщины адрес мужа, галантно раскланялся.
4: Когда 12 стульев и золотой теленок были опубликованы, реальный прототип двух романов разыскал авторов и потребовал гонорар за списанного с него Бендера. Но Ильф и Петров только посмеялись над ним и сказали, что образ собирательный, что не только он является прообразом главного героя. Так кем же на самом деле был Остап Бендер? Узнаем прямо сейчас.
5: Курсивом. Внутри и вокруг книг.
2: Осип Шор. Остап Бендер. Образ настолько яркий и цельный, что, кажется, создать его могла только гениальная фантазия Ильфа и Петрова. Тем интереснее тот факт, что портрет Остапа Бендера был написан с натуры. Натурщика звали Осип Шор. От Осипа Шора обаятельный мошенник Бендер унаследовал многое. Взять хотя бы вязаный шарф, согревавший могучую шею великого комбинатора. Точно такое же кашне вкупе со знаменитой кепкой и памятными штиблетами носил и Осип Шор. Но на этом совпадения не заканчиваются. Если верить Остапу Бендеру, в его арсенале находилось 400 способов относительно честного отъема денег. Сколько таких способов знал Осип Шор, неизвестно. Но искусством эффектно присваивать чужое он, безусловно, владел. Приведем лишь один случай. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка готовилась к закрытию. Когда в дверях павильона птицеводства возник человек с облезлой курицей под мышкой. На фоне тучных индюшек и широкогрудых племенных гусей этот экспонат смотрелся, мягко говоря, бледно. Но молодой человек, которого звали Осип Шор, объяснил: отсутствие перьев у несушки – это особенность породы и величайшее достижение советских селекционеров. Ведь теперь домохозяйки избавлены от утомительной процедуры ощипывания. После такой рекламы в его контору выстроилась очередь из доверчивых производителей птицы. Они охотно выдавали Шору авансы в надежде первыми получить чудо-цыплят. Но в назначенный день Осип Шор на рабочем месте не появился. В его кабинете разгневанные птичники обнаружили только курицу, на шее которой болталась записка. «Мы, одесские селекционеры, вывели также курицу без головы и костей».
5: Курсивом.
4: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о литературных прототипах. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
9: Пройдут столетия, наши праздности,
10: и каждому дано яблоко.
11: Если звезды зажигают, значит, кому-то
12: пред нами огромные разнообразные работы.
0: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
13: За общую пользу, а особливо за утверждение науки в Отечестве и против отца своего родного, восстать за грех не ставлю.
4: великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: радиозвезда. Тайное и неизведанное.
1: 20 июля 1973 года в Гонконге во время съемок очередного боевика скоропостижно скончался всемирно известный китайский актер и продюсер Брюс Ли. Он принял таблетку от головной боли, что по одной из версий привело к отеку мозга. Однако вскрытие и анализ крови показали, Брюс Ли, которому на тот момент исполнилось всего 32 года, не мог умереть от такой небольшой дозы аспирина. В ходе расследования выяснилось, что за несколько дней до гибели актера на съемочной площадке произошел весьма неприятный случай. Брюс Ли очень долго и тщательно отрабатывал один из трюков и никак не мог добиться желаемого результата. Неожиданно из массовки вышел пожилой человек и предложил очень эффектный вариант исполнения номера. Они стояли друг напротив друга, когда незнакомец внезапно нанес Брюсу Ли короткий, но очень сильный удар в голову. Актер потерял сознание и рухнул, как подкошенный. Загадочный старик быстро растворился в толпе, и больше его никто не видел. Меньше чем через неделю Брюс Ли умер. Возможно, против него применили запрещенную технику рукопашного боя или удар отсроченной смерти Димак. Этот удар позволяет одним касанием руки убить человека. Причем смерть может наступить как сразу, так и через многие часы, дни или недели в точно намеченный убийцей срок. Мастер, владеющий техникой Димак, наносит удар в определенную точку, туда, где нервные окончания связаны с важнейшими органами. У жертвы может остановиться сердце, произойти кровоизлияние в мозг. По крайней мере, так гласят китайские легенды. Никто не верит, что Брюс Ли, один из самых тренированных людей на Земле, сильный и здоровый, мог умереть в одночасье в 32 года от простой таблетки аспирина. Настоящую причину загадочной смерти непобедимого китайского мастера мы, скорее всего, не узнаем никогда.
0: Тайное и неизведанное.

0: «Человек и время». Внутри каждого человека тикают маленькие биологические часы. Они управляют вашим сном, температурой, голодом и даже настроением. Эти суточные циклы называют циркадными ритмами. Их задача – синхронизировать работу организма со сменой дня и ночи. Главный дирижер этих ритмов – крошечная область в мозге, которая называется супрахиазматическое ядро. Именно оно получает сигналы от глаз о том, насколько вокруг светло или темно. Затем рассылает команды по телу. Вечером вырабатывать гормон сна – мелатонин, а утром – пробуждающий гормон – кортизол.
1: Человек и время.
0: Но у всех людей часы настроены по-разному. Жаворонки легко встают на рассвете и рано засыпают. Совы же наиболее активны вечером и ночью. Этот хронотип во многом зависит от генов. Жить сове в мире, где рабочий день начинается в 8 утра, очень тяжело. Состояние организма при этом похоже на постоянный сменный график работы или перелет через несколько часовых поясов. Ученые называют его социальным джетлагом. Он вызывает хроническую усталость, снижает концентрацию внимания и крайне вреден для здоровья. Любопытно, что наши внутренние часы с возрастом сдвигаются. Подростки – природные совы. Их мелатонин вырабатывается поздно, поэтому им так сложно заснуть до полуночи и вставать к первому уроку. А с годами ритмы смещаются в сторону жаворонка. Пожилые люди часто просыпаются на рассвете или даже раньше. Понимание своих циркадных ритмов – ключ к лучшему самочувствию. Наши внутренние часы не капризничают. Они работают по тем ритмам, которые в них заложены природой. Если учитывать их особенности, жизнь становится комфортнее, удобнее и здоровее.
1: Человек и время.
2: Что вы говорите?
3: Что за вздор? Говорит учитель ученику, когда тот пытается скрыть собственное незнание предмета. Коротко, хлестко, обидно. После такого уже не нужно никаких пояснений. Можно не продолжать, все ясно. Или не все. Ну-ка попробуйте сказать, откуда в нашем языке появилось слово «вздор». Что, почувствовали себя недоучившимся шкалером? Ничего, сейчас мы этот пробел восполним. Изначально вздор означал совсем не то, что теперь. Это существительное произошло от глагола «драть», точнее, от его несовершенного вида «вздирать». Речь идет о процессе очистки дерева от коры. Весь мусор, вся стружка, которая при этом образуется, и называли вздором. То есть чем-то ненужным, бессмысленным. И правда, кому и зачем может понадобиться вздор? Странный вопрос, правда? Время шло, слово закрепилось сначала в языке столяров, а потом вышло за пределы их профессионального лексикона. Расширилось и его значение. Возьмите любой предмет, любую мысль, оставьте самое ценное, а все лишнее соскоблите, смахните и забудьте. Ведь это вздор, а дорога ему одна – на свалку.
2: Да что вы говорите?
1: Эпохи камня, бронзы и железа. Веками человечество осваивало разные материалы. Как это повлияло на развитие нашей цивилизации и культуры? Расскажет сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда». а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Военная стратегия, тактика, доктрина. Театр военных действий. Коалиции, Содружества, Альянсы. Кто, с кем и против кого? Разбирает Алексей Леонков в программе «Военная экспертиза». Сегодня, после 20:00 вечера, на радио «Звезда».

набрать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сергей Лавров созвонился с главой Министерства иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Разговор прошел по инициативе иранской стороны. Аракчи передал Лаврову детали меморандума, который планирует подписать Тегеран и Вашингтон. Глава российского дипведомства заявил, что все стороны иранского конфликта, включая Израиль, должны соблюдать договоренности о прекращении боевых действий. Москва готова содействовать иранскому урегулированию с опорой на имеющийся у нее уникальный опыт и компетенции, добавил российский министр. Как ожидается, Соединенные Штаты и Иран подпишут меморандум о взаимопонимании до конца текущей недели. Белоруссия требует от Украины исчерпывающих объяснений в связи с ударом по автобусу с детской командой, сообщили в Министерстве иностранных дел страны. Ведомство расценивает эту атаку как очередной акт терроризма против мирного населения. В Рио губернатор Брянской области Егор Ковальчук заявил, что находится на связи с руководством Гомельской области. Напомню, украинские боевики ударили по двухэтажному автобусу с детской командой на трассе А-240 под Брянском. В нем находились 44 пассажира, включая 28 детей-спортсменов. Погибла женщина, 7 человек пострадали, они госпитализированы. Единый курс по беспилотным системам введут во всех транспортных вузах с 1 сентября. Об этом рассказал министр транспорта Андрей Никитин. Он отметил, что вопрос подготовки кадров в условиях изменившейся реальности – это один из главных приоритетов ведомства.
2: Российский университет транспорта вошел в число университетов, которые по указу президента участвуют в формировании новой модели инженерного образования. На базе РУТ разрабатываются новые специальности и образовательные программы в передовых областях. Это интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии, искусственный интеллект. Дальше они будут реализованы во всех наших отраслевых вузах. А с 1 сентября 2026 года вводится единый базовый курс по беспилотным транспортным системам.
1: Кроме того, с 1 сентября также вступят в силу новые правила обслуживания маломобильных авиапассажиров. В частности, пассажиры смогут бесплатно резервировать места уже при покупке билета, а если человеку требуется сопровождающий, место рядом с ним будет предоставляться без дополнительной платы. С 20 июня будут ограничены полеты легких и сверхлегких самолетов и гражданских беспилотников на высоте до 5200 метров. Над Москвой и большей частью Подмосковья, сообщает Росавиация. Временный режим вводится по представлению Министерства обороны. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Ограничения будут распространяться также на части Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
2: Парад побежденных.
1: Лето 1799 года. Франция. Молодой, 30-летний генерал наполеоновской армии прощается с женой. Он уходит на войну. «Не беспокойся, дорогая, я быстро разобью этих варваров, этих русских и этого выскочку Суворова». Складывается впечатление, что более самоуверенного человека в этот момент в мире нет. Он как будто не понимает, с кем ему предстоит сражаться и против кого он идет воевать. Француз возомнил себя непобедимым воином древности и, по примеру легендарных спартанцев, обещает супруге вернуться живым. Что ж, он исполнит свою клятву. Всего через 3 недели полководец действительно вернется. Но только, как говорили спартанцы, не со щитом, а на щите. Его имя – Бартолеми Катрин Жубер. Он родился 14 апреля 1769 года в городке Пон-де-Во в семье известного французского адвоката. После окончания школы поступил в Лионский университет, где, по примеру отца, усердно изучал право. Но не прошло и года, и постоянная зубрежка различных там законов, всяческих юридических статей и постановлений юному студенту порядком надоело. Жубер-младший тайком бросил учебу и записался рядовым солдатом в артиллерийский полк королевской армии. Родители о побеге своего любимого отпрыска, конечно же, узнали. Узнали и пришли в ярость. Столько денег и сил было потрачено на обучение сына, а он что учудил? Куда побежал? В войска? Это просто ужас какой-то. И вот тогда адвокат Жубер-старший задействовал все свои связи. В результате свежий, только что подписанный армейский контракт быстро расторгли, а бывшего студента немедленно уволили с военной службы. Так Бартолеми Катрин Жубер вернулся домой. Без артиллерийской формы и без образования. А впереди была французская революция. Свобода, равенство, братство. Звучит. И новоиспеченный патриот Бартолеми Жубер в очередной раз бросает университет, на этот раз в Дижоне, после чего добровольцем записывается в батальон волонтеров Рейнской армии. Теперь ему никто не помешает стать великим полководцем. Даже родители. Пускай только попробуют. Времена-то изменились. Франция – республика! Он участвует во многих кровопролитных сражениях, проявляет храбрость, мужество и отвагу. Всего через несколько месяцев военной службы получает чин офицера и направляется в итальянскую армию самого Бонапарта. Жубер теперь полковник и командует батальоном. В битве при Люано против австро-сардинских войск умело руководит войсками и становится бригадным генералом. И это в 26 лет. Всего за 3 года он прошел путь от рядового солдата-волонтера до генерала. Фантастическая карьера, просто феноменальная. А впереди была битва при Риволи. В этом сражении войска дивизионного генерала Бартолеми Катрин Жубера больше суток сдерживали натиск втрое превосходящих сил врага – австрийцев. В решающий момент боя, когда казалось, что битва неизбежно проиграна, Жубер слез с только что убитого под ним коня, схватил ружье, встал впереди своих гренадеров и повел их в последнюю штыковую атаку. Неприятель дрогнул и отступил. Блестящая победа! Возможно, именно она, эта Виктория, и вскружила голову молодому французскому полководцу. Он возомнил себя непобедимым. В 1799 году генерала Жубера назначают главнокомандующим французской армией в Италии. Его отправляют туда, где опаснее всего. Именно там, на Апеннинах, громит всех подряд русско-австрийское войско под командованием Александра Васильевича Суворова. Жубер называет русских солдат варварами, мечтает разбить их быстро и без особых усилий. Вот он, недостаток образования. Любимец Бонапарта просто не знал, что якобы отсталая, варварская армия России уже давно и значительно опередила в военном искусстве любую страну мира, в том числе и Францию. Это они, русские, первыми взяли на вооружение совершенно новую тактику боя. Мощный удар едиными сомкнутыми колоннами в сочетании с шеренгами рассредоточенных боевых стрелков. Натиск и победа. В Европе будут воевать подобным образом только через четверть века. А пока молодого генерала Франции ждала незабываемая встреча с Александром Суворовым. Бартоломи Жубер двинул свои войска вперед. Им нужно было преодолеть Лигурийские горы, спуститься на равнину у итальянского города Нови, где, по данным республиканской разведки, вроде бы находилась русско-австрийская армия, и атаковать неприятеля. Французы с гор спустились и нос к носу столкнулись с богатырями Суворова. «Добрый день! Что, не ждали?» Жубер понял... Его перехитрили. По легенде, обескураженный француз пробормотал тогда вслух: «Этот русский генерал, он и впрямь гений. Провел меня как мальчишку». Но сдаваться просто так Жубер не собирался. На боевом коне он поспешил на левый фланг, где началось сражение. Он уже не узнает, что 20 тысяч его солдат из 36 будут убиты. Не узнает, потому что шальная пуля сразит французского полководца всего через несколько секунд. Перед смертью Бартоломи Катрин Жубер успел произнести всего несколько слов: «Наступайте, всегда наступайте». Что ж, он исполнил свой долг. Это был достойный противник.
2: Парад побежденных.
1: Заводите себе сколько угодно врагов спереди, но не оставляйте их сзади. Ирландский драматург Джордж Бернард Шоу.
2: Радиозвезда. Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
3: Весна 1904 года. Русско-японская война. Тюренческое сражение. 5000 бойцов русского стрелкового полка бьются против 36-тысячных сил противника. Обозы с продовольствием разбиты, командир ранен, солдаты обессилены. И тут посреди битвы вырастает фигура отца Стефана. Он трижды осеняет войско крестом и со словами «Вперед за Отечество, за святое дело» бросается в атаку. В русско-японской войне поражения следовали одно за другим. Но численное превосходство противника и лучшая подготовленность к войне не смогли сломить храбрость и героизм русских воинов. Они сражались в самых сложных условиях даже тогда, когда на победу не было никаких надежд, а в походных мешках гулял ветер. Солдаты и офицеры начала 20 века обеспечивались провизией так. Каждому воину выдавался провиант – сухари, мука и крупы. А командирам – приварок – денежное довольствие на мясо, овощи, соль и специи. Для нужд армии их закупали интенданты в специальных магазинах. Готовили служивым кашевары на целый полк или роту. Обычно это были мясные щи и каша. В постные дни мясо не выдавалось – Тогда служивых кормили ухой или гороховой похлебкой. Во время русско-японской войны склады с продовольствием находились в Маньчжурии. Однако постоянное отступление и неблагоустроенность маньчжурских дорог приводили к сбоям в снабжении армии. Нередко солдаты оставались без обеда. В ход шли смекалка и взаимопомощь. Бойцы варили кашу из топора или довольствовались сухарями и сухой рыбой. А тогда, в 1904 году, отец Стефан был ранен. Пуля попала ему в руку, он выронил крест, но тут же поднял его и понес дальше. За этот подвиг полковой священник был награжден орденом Святого Георгия. Солдаты стрелкового полка прорвали тогда окружение и соединились с основными частями армии. И тут же повсюду заработали полевые кухни, зазвенели котелки, запахло щами и кашей. Ели бойцы нехитрую солдатскую похлебку, набирали сил для новых сражений. А что вы хотите?
2: Война войной, а обед по распорядку.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
8: Небо подло хмурится, холодок по улице, и тоска зовет меня. Пусть то, что не забудет.

одержимая талисман. Кто-то падал и вставал, кто-то встать уже не смог. Павшим братьям и отцам, выстоявшим до конца, я посвящаю эти строки.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Орден мужества. 2 марта 1994 года в нашей стране была учреждена новая государственная награда – Орден мужества. В особом указе президента России говорилось:
3: «Вручается гражданам, совершившим смелые и решительные действия при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, связанных с риском для жизни».
2: Знак ордена серебряный. Он представляет собой равноконечный крест с закругленными концами. На его лицевой стороне расположено рельефное изображение герба России. На обороте надпись «Мужество». Его называют самой массовой наградой современной России. Уже к 2014 году Орден Мужества вручался более 100 тысяч раз.
3: Лицо, удостоенное 3 орденов при совершении еще одного подвига или самоотверженного поступка, может быть представлено к званию Героя Российской Федерации.
2: В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, 32-летний командир артиллерийской батареи капитан Дмитрий Чуманов выводил свой личный состав из-под ураганного огня противника. Офицер получил тяжелое ранение, но людей спас. Указом президента России Дмитрий Чуманов был награжден орденом мужества посмертно.
1: Радио «Звезда».
0: От слов к делу. Военные училища России.
4: С нами Бог и Андреевский флаг. Ей не случайно дали имя Василиса. В семье ждали мальчика. Хотели назвать в честь знаменитого родственника Василия. Даже рожать Евгения Артуровна Чапаева поехала в Чебоксары, в далекий край своих предков. Однако на свет появилась девочка, праправнучка легендарного комдива Чапая. Вскоре она уже училась в Московском объединенном морском корпусе имени героев Севастополя. В свои 9 лет Василиса Чапаева стала самым юным вице-матросом первой статьи на всем российском флоте.
0: От слов к делу.
4: Программа обучения, кстати, довольно-таки сложная. Летняя практика – 30 дней. Обязательный выход самых подготовленных ребят в поход на шлюпках по Москве-реке до Волги, а также выезд в воинскую часть с освоением программы спецназа ГРУ. В то же время младшие классы осваивают просторы рек Карелии и курсы молодого бойца на различных полевых выходах. Кроме этого, в корпусе есть еще и специальные предметы: морская начальная подготовка и техническое устройство боевых кораблей. Впереди воспитанников ждет почетное звание юнга и служба в составе военно-морского флота.
0: От слов к делу.
4: С нами Бог и Андреевский флаг.
0: Московский объединенный морской корпус имени героев Севастополя.
1: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Ближайшие 3 минуты новости туризма. После отмены виз Китая посетили почти 1,5 миллиона россиян. Это данные Министерства иностранных дел. При этом взаимный турпоток между странами вырос более чем на треть. Подробнее о том, с каких городов стоит начать знакомство с Китаем, в эфире «Радио Звезда» рассказала гид-перевозчик в Китае Виктория Сун.
2: Знакомство с Китаем я всегда рекомендую начинать не только с одного какого-то города, а обязательно захватывать один крупный современный город Китая, да, вот как, например, Шанхай, там Шэньчжэнь, Пекин, Сиан, Чэнду, и обязательно природные места Китая, которых очень много, которые очень красивые, и после этих таких поездок всегда захочется вернуться снова в Китай. Удобно перемещаться в первую очередь, наверное, с красными поездами между маленькими городами, между крупными городами. Очень удобно, доступно и намного легче, проще забронировать, чем даже авиабилет.
1: Напомню, Китай с 2025-го ввел для россиян экспериментальный 30-дневный безвизовый режим. В ответ Россия тоже разрешила гражданам КНР безвизовые поездки на срок до 30 дней. Мера действует до 2026 года. Если эксперимент признают успешным, безвизовый режим может стать постоянным. Министерство экономического развития предлагает существенно расширить функционал системы «Электронная путевка». Туристы, зарегистрированные на портале госуслуги, начнут получать прямые уведомления об изменении договора с туроператором и угрозах безопасности в стране временного пребывания. Сейчас путешественникам приходится отслеживать такую информацию самостоятельно. При этом от рассылки можно будет отказаться в личном кабинете. Эксперты отмечают, что техническую интеграцию сервиса завершат уже осенью. Жительница Петербурга отсудила у авиакомпании «ЮТЭР» почти 280 тысяч рублей за отказ в перелете. В мае прошлого года женщину не пустили на рейс в Баку, а затем аннулировали обратный билет, заставив покупать новые почти за 55 тысяч. Формальной причиной отказа стала негабаритная ручная кладь. Сумка не помещалась в калибратор. Выборгский районный суд взыскал с авиаперевозчика убытки, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. В селе с названием Лох Саратовской области не осталось ни одной дорожной таблички. Все указатели похитили туристы. С 22 года украли не менее 20 знаков. Затраты на замену превысили 40 тысяч рублей. Об этом пишут сетевые издания, ссылаясь на местных властей. Для борьбы с вандалами активисты намерены установить камеры видеонаблюдения и внедрить в табличку GPS-трекеры. В то же время для желающих приобрести сувенирные копии табличек появится специальный QR-код. Это были новости туризма. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда». Свое настоящее имя писатель долго сохранял в тайне. Публиковал фантастические произведения исключительно под псевдонимом.
3: Я представил себе, что приду в институт, когда будет напечатан рассказ, и мне скажут: «Вот вы на овощную базу не пришли, к товарищу Ивановой не по-товарищески отнеслись, опоздали на собрание». И еще пишите фантастику. Мне стало так страшно, что я решил скрыться за псевдонимом.
0: Знакомьтесь, Кир Булычев. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют фантастическую повесть «Агент

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: В 1701 году царь Петр I подписал указ: «Быть математических и навигацких, то есть мореходных, хитростно искусств учению». Так в нашей стране появились новый праздник, новое звание, должность, а заодно и специальность.
0: По случаю присвоения. История воинских званий. Штурман.
1: Для реализации царской воли была создана школа математических и навигацких наук. Она находилась в Москве, в Сухаревой башне. Слово «штюрман» или «стюрман» родом из Голландии. Буквальный перевод – рулевой кормщик, то есть человек, стоящий у руля на корме корабля. Впоследствии иноземный термин, что называется «обрусел», и на русском флоте появился «штурман».
0: История воинских званий.
1: С одной стороны, он вроде бы судовой хозяйственник. Штурман отвечал за получение и хранение особого имущества. А это сигнальные флаги, вымпелы, гюйсы корабельные и шлюпочные, песочные часы, лаги и лампады. Его обязанности были просто огромными. Проверка морских локаций, исправность рулевого управления. Во время плавания штурман должен был сверять карты с реальной береговой линией, островами, скалами и рифами.
0: По случаю присвоения.
1: А вот дальше совсем интересно. Как говорится, кто работает, на том и едут. На флоте ходят. Простой пример. В боевом походе штурман обязан был сообщать офицерам и капитану обо всех опасностях курса корабля. Мели, например. И настаивать именно три.

0: требовать на изменении этого самого курса. И что бы вы думали, если капитан или какой иной офицер не послушают штурмана, а корабль при этом будет потерян, кого первого казнят или отправят на каторгу? Правильно, штурмана! Хорошенькое дело!
1: История воинских званий.
0: История знает много прославленных русских флотских штурманов. Мы упомянем об одном из них. Это первооткрыватель самой северной точки Евразии Семен Иванович Челюскин. А тот мыс, который он, собственно, обнаружил и нанес на карту, сегодня носит его имя. Ну, а царю Петру Алексеевичу наше отдельное спасибо. За что? За открытие первой навигацкой школы. Потому что ежегодно, 25 января, мы празднуем День штурмана военно-морского флота России.
1: Штурман. По случаю присвоения.
2: Радиозвезда.
3: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
4: Стрелки лесной стражи. Летом 1812 года армия Наполеона стремительно продвигалась вглубь России. Действующая русская армия и ополчение с трудом сдерживали натиск французов. Помощь решено было искать в лесу. Из приказа генерала Эртеля.
5: Стрелкам лесной стражи действовать сильными легкими партиями, угрожать неприятелю в тыл.
4: Отряды, состоящие из лесничих Гродненской губернии, были сформированы к августу 1812 года. Они вошли во второй резервный корпус российской армии под командование генерала Федора Федоровича Эртеля. Личный состав лесной стражи – 240 человек. Вооружение – ружья и топоры. Жалование 20 копеек в день плюс казенный провиант. Особенно стрелки лесной стражи отличились при взятии Слуцка. На подходе к городу было огромное в несколько верст шириной болото. Успешнее всего этот нелегкий переход дался людям, которые в лесу чувствовали себя как дома. Многим из них по долгу службы ежедневно приходилось преодолевать большие расстояния по заболоченной местности. Французы, которые удерживали Слуцк, не ожидали атаки со стороны непроходимого, как они думали, болота. Стрелки лесной стражи быстро и с минимальными потерями взяли город. После изгнания армии Наполеона за пределы России лесную стражу распустили. Большая часть личного состава была награждена медалью «В память войны 1812 года». Лесничие, которые сыграли важную роль в победе над французскими захватчиками, вернулись к своим повседневным обязанностям.
3: Личный состав.
1: Сегодня в программе «Область знаний». Материалы прошлого. Эпоха железа. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко. «Область знаний». Слушайте после 17 часов. На радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда». Оружейка.
1: Стрелковое оружие.
0: Станковый пулемет Горюнова.
2: Максимыч. Так называли его коллеги-изобретатели. По отчеству. Петр Максимович Горюнов лишь улыбался. Во-первых, приятно и вроде как уважительно. Во-вторых, уж очень это прозвище походило на известную пулеметную систему «Максима». Ударение, кстати, нужно ставить именно так. Но никакого отношения к легендарному зарубежному оружию наш сегодняшний герой не имеет. Ну, почти. Он родился в бедной крестьянской семье, работал слесарем, а в 16 лет пошел служить в Красную армию. Стал пулеметчиком. Ох, и намучился юный Горюнов с этим самым «Максима». Тяжеленный, неповоротливый. Ужас просто. Шутка ли? 70 килограммов. Именно тогда Петр решил, оружие необходимо сделать более легким. После чего устроился монтажником на Ковровский завод. Руководил им тогда Василий Дегтярев, известный советский конструктор.
0: Оружейка.
1: Стрелковое оружие.
0: Станковый пулемет Горюнова.
2: Летом 1942-го в кабинет Дегтярева заглянул его подчиненный Петр Горюнов. В руках большой сверток. В нем модель нового пулемета. Именитый оружейник был поражен. В этом образце были учтены все новейшие достижения в области автоматического оружия. Одна только скорострельность чего стоила 700 выстрелов в минуту. На вопрос учителя «Как?» молодой изобретатель ответил просто «Как-то так». На тот момент у Дегтярева уже был свой почти готовый пулемет. А тут такое. Как поступить? Какой образец запускать в производство и отправлять на фронт? Все решалось в Кремле, в кабинете Сталина.
3: Товарищ Дегтярев, чей пулемет лучше?
4: Товарищ Сталин, исходя из интересов армии, вариант Горюнова лучше.
2: В результате станковый пулемет Горюнова стал единственным пулеметом, который разработали во время Великой Отечественной и который успел в ней поучаствовать.
0: Станковый пулемет Горюнова. Оружейка.
5: Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
6: Огнестрельное оружие.
5: Классификация.
6: Нарезное дульнозарядное ружье.
5: Название.
6: Кавалерийский штуцер образца 1803 года. Кавалерийский штуцер образца 1803 года предназначался для уничтожения живой силы противника. Изготавливался мастерами Тульского оружейного завода. Калибр 16 мм. Длина граненого нарезного ствола 32 сантиметра. На стволе, возле казенной части, размещался прицел «Диоптер». Дальность стрельбы – 1000 шагов. Общий вес – 2 килограмма 670 граммов. В комплект оружия входила патронная сумка на перевязи «Ледунка» с 30 ячейками для патронов. С левой стороны штуцера находилась металлическая скоба. С ее помощью оружие крепилось к ремню из белой лосиной кожи. Для защиты от влаги на замок штуцера надевался специальный черный чехол. Во время Отечественной войны 1812 года кавалерийский штуцер стоял на вооружении отдельных уланских эскадронов и полков русской армии. По штату в каждой воинской части полагалось иметь до 160 боевых стволов. Они выдавались только лучшим стрелкам. Во время боя опытный кавалерист мог произвести по врагу не более 3 выстрелов. На расстоянии в 250 шагов почти все они точно попадали в цель. Кавалерийский штуцер образца 1803 года.
5: Арсенал 1812.
4: 5 января 1973 года советские десантники совершили первый в мире прыжок с парашютом, находясь в боевой машине. Экипаж – командир и механик-водитель подполковник Леонид Зуев и наводчик, старший лейтенант Александр Маргелов – остался невредим и работоспособен. И сразу после приземления вступил в учебный бой, как планировалось.
0: Экипаж.
4: Идея десанта бойцов в боевых машинах принадлежала, конечно, Василию Маргелову, легендарному генералу, которого называют отцом современных воздушно-десантных войск. В 1969 году в арсенале советской армии появилась боевая машина десанта БМД-1, плавающая, с хорошей проходимостью.
0: Техническая справка. БМД-1 – советская боевая гусеничная плавающая машина. Принята на вооружение в 1969 году. Боевая масса 7,2 тонны. Экипаж – 3 человека. С десантом – 7. Вооружение. Гладкоствольное орудие «Гром» калибра 73 мм и 3 пулемета калибра 7,62. Двигатель дизельный мощностью 240 лошадиных сил. Максимальная скорость 60 км в час. Подвеска гидропневматическая с изменяемым клиренсом.
4: Министр обороны СССР Гречко долго сомневался, стоит ли идти на столь опасный эксперимент. Маргелов хотел прыгать сам. Маршал даже слушать не захотел. Куда? Не мальчик поди. Тогда генерал предложил министру кандидатуры двоих десантников – Зуева и Александра Маргелова, собственного сына. Быть может, именно это и убедило министра. Если генерал готов рисковать жизнью сына, значит, уверен в успехе.
0: Экипаж.
7: Золотые слова вовремя сказаны.
0: Командная работа.
4: Началась подготовка рискованного эксперимента. Парашютная система, боевая машина «Человек», получила название «Кентавр». Тренировались на космических тренажерах, занимались спортом, соблюдали режим. Потом прыжок. Александр Маргелов вспоминал. Машина плавно перевалилась через обрез грузолюка самолета до земли 800 метров. Как гигантский маятник, наш утюг сначала завалился на 135 градусов от горизонтали, затем стал раскачиваться с постепенно уменьшающейся амплитудой. Раскрылись тормозные, а затем и основные парашюты. Перевернувшись в первый момент вниз головой, мы несколько секунд испытывали состояние, близкое к невесомости. После приземления экипаж сходу повел стрельбу холостыми. Обозначили, что все в порядке. Потом десантники лихо подъехали к трибуне, по пути раздавили всмятку автомобиль начальника штаба дивизии, остановились напротив командующего и четко доложили об успешном выполнении боевой задачи. Маргелов обнял офицеров и расцеловал. Героев наградили не только орденами, но и золотыми часами, лично от министра обороны. С тех пор ни одна другая армия мира так и не освоила этот способ десантирования.
0: Экипаж.
8: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время. На радио «Звезда».
9: За общую пользу, а особливо за утверждение науки в Отечестве, и против отца своего родного. Восстать за грех не ставлю.
10: Великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Подразделения группировки войск Центра освободили населенный пункт Кутузовка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что в Константиновке штурмовые группы южной группировки войск зачистили от украинских боевиков 96 зданий. Уничтожают окруженные подразделения националистов юго-западной части города. В Красном Лимане штурмовики группировки войск «Запад» наступают в северо-западной части города. Овладели там 6 опорными пунктами противника и 60 зданиями за сутки. Расчет ударного беспилотника «Молния-2» группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления дронами противника в Херсонской области. После точного удара цель была ликвидирована, а кадры объективного контроля это подтвердили. Подробнее о работе рассказал оператор расчета с позывным «Казак».
2: В нашем рабочем блиндаже происходит непосредственно само управление FPV самолетного типа «Молния-2». Здесь у нас есть и пульт управления, экран. Инженер от нас находится на пару километров, то есть работаем мы удаленно, находимся не в одном месте. При подготовке «Молнии» он получает у меня распоряжение, какое БК повесить, куда мы полетим, какая будет дальность, какое нужно повесить АКБ, чтобы хватило нам мощности самолета. И начинаем работать.
1: Боевую работу инженеры и операторы ведут дистанционно не просто так. Это позволяет минимизировать риски и эффективно поражать цели даже в условиях работы аппаратуры радиоэлектронной борьбы противника. Экипажи морской авиации Балтийского флота приступили к выполнению задач по дозаправке самолетов в воздухе. Это один из самых сложных видов летной подготовки. К ним допускают только опытных специалистов. Экипаж Ил-78 поднимается в воздух с максимальной взлетной массой около 200 тонн, передавая во время полета не менее 10 тонн топлива каждому из самолетов морской авиации. Она представлена фронтовыми бомбардировщиками Су-24М и многоцелевыми истребителями Су-30СМ и Су-30СМ-2. Дозаправка в воздухе осуществляется как днем, так и ночью, одиночно и в составе пар самолетов. Тематический поезд Министерства обороны «Единство в памяти, сила, в подвиге» пересек границу Белоруссии. Первой точкой на маршруте следования эшелона стал город Орша, где состоялась торжественная встреча уникального состава. Жители, гости города получили возможность первыми в республике ознакомиться с масштабной экспозицией агитпоезда. Экскурсоводы, российские военнослужащие и специалисты музеев подробно рассказали посетителям о каждом экспонате, подчеркивая неразрывную связь поколений и важность сохранения исторической правды. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: Эпохи камня, бронзы и железа. Веками человечество осваивало разные материалы. Как это повлияло на развитие нашей цивилизации и культуры? Расскажет сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Материалы прошлого. Эпоха железа. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко.
1: Область знаний.
3: Мы говорим сегодня о материале, который произвел своего рода революцию в человеческой истории. И на самом деле, когда мы говорим о раннем железном веке, мы говорим, конечно же, об эпохе древности. Но не стоит забывать, что мы с вами до сих пор сегодня живем в железном веке, потому что это самый твердый, самый прочный металл, на основе которого создаются, да, уже стали, чугун и так далее. Но, конечно же, переход к железу не был резким, быстрым, в какой-то мере он не был приятным, потому что до того, как человек научился обрабатывать железо, он прошел, ну, действительно, многие тысячелетия использования каменных орудий, использования меди, использования бронзы. И обычно многих удивляет, а почему человек не начал с железа? Ведь если мы сейчас с вами задумаемся, медь, она встречается в руде, то есть ее нужно еще из этой самой руды извлечь, что процесс довольно-таки сложный. Если мы подумаем о бронзе, то все еще хуже, это ведь вообще сплав, это не природный металл, который у нас под ногами. В то время как железо, в некоторых случаях, может быть под ногами. Есть так называемые полевые железные руды, болотные руды, то есть железо, оно было человеку доступно всегда. Но с ним одна была серьезная проблема. Железо очень сложно подвергается обработке. Железо в целом в эпохе древности нельзя было, да, расплавить, потому что не было таких возможностей, не было таких температур. Но даже чтобы просто выковать из железа небольшую какую-то железную пластинку, вам нужно было его раскалить. Это требует определенных условий. Поэтому человеку пришлось в свое время изобрести специальные печи для нагрева металла, затем его научились ковать, придавать ему форму, ну и, конечно же, целым свободно-религиозным процессом была закалка металла, которую описывали многие древние авторы. Под древними авторами я, например, конечно же, говорю про античных писателей, которым огромное спасибо, они много чего успели написать. К счастью для нас, многие тексты сохранились, и закалка в воде, закалка в иной жидкости, она, конечно, часто упоминается, и в том числе в каких-то мифологических сюжетах. Так вот, как же человек обратился к железу? Ну, помимо того, что ему нужно было изобрести специальную печь, человек находил те или иные железистые минералы, железистые руды еще в каменном веке. Собственно, те минералы, в составе которых есть примеси железа, железняки, они могли использоваться для изготовления красящих пигментов, ну, самый известный из них – охра. Да, насыщенный такой она красный цвет дает или оранжевый. Это все было. Но уже после того, как человек прошел этап обработки меди, ее плавки, получения сплавов медных, бронз и прочего, человек обращается к железу, ну, потому что нет уже того достаточного количества олова, нужного для создания бронзы. Не так уж везде и распространена медь, и поэтому вот эта нехватка ресурса – это один из, собственно, поводов обратиться к новому материалу.
2: Материалы прошлого. Эпоха железа.
1: Область знаний.
3: Сейчас спорят, где железо научились обрабатывать впервые. Одна из самых популярных точек зрения, что это произошло Малайзии, на территории современной Турции, открыл способ обработки железа местный локальный народ, так называемые хаты. Их не нужно путать с хетами, которые пришли позже, но хеты, когда пришли, они перехватили эту инициативу, они освоили новую технологию и стали огромной головной болью для египетской цивилизации. Я понимаю, что те, кто меня сейчас слушают, конечно же, многое могут вспомнить про Древний Египет, а про хетов далеко не каждый. Хотя на самом деле Действительно, хетты, когда освоили железо, и будучи врагами Египта, они стали серьезной угрозой. Ведь железо, оно намного более прочное, чем бронзовое орудие. Оно быстрее обрабатывается, и действительно его прочность, крепкость никаких сомнений не вызывают, что оно будет превосходить в бою. А когда мы говорим о войне, о военном ремесле, новое оружие, новый доспех вас просто выдвигает вперед. Собственно, таким ключевым поворотным моментом в военном ремесле, да, стало изобретение, например, колесницы. Или изменение доспеха с льняного доспеха, да, с какого-то костяного доспеха на бронзовый и уже со временем на железный. Это все этапы развития человека, и мы не должны о них забывать. Но если мы говорим о железе, помимо того, что его использовали для создания орудий, конечно же, первое время железо, сложное в обработке, непонятное, загадочное, воспринималось как, ну, довольно-таки ценный материал, редкий, интересный, потому что железо из руды нужно еще получить, выплавить. И поэтому мы иногда находим древние какие-то украшения, изделия из железа. Правда, самые древние железные изделия – это изделия, изготовленные из так называемого метеоритного железа. Метеоритное железо – целая тоже интересная вещь, потому что оно несколько отличается по составу от железа. Так, в метеоритном железе присутствует довольно-таки заметная примесь никеля. Напомню, что никель открыли уже в новое время. И, конечно же, в античности его намеренно добавлять никаким образом не могли. А в метеоритном железе, да, около 20% и больше никеля встречается. Плюс сама структура метеоритного железа, она несколько отличается своим видом. Оно такое, знаете, как будто бы плетеночка. И когда человек увидел, видимо, вот эти остатки метеоритов упавших, он их, конечно же, применил, но это был материал небесный, это был материал мифический, загадочный, и из метеоритного железа делали украшения. Мы знаем, что в эпоху бронзы на территории нашей страны, например, так называемой срубной археологической культуры, встречаются бусинки из метеоритного железа и какие-то орудия. Но более известное метеоритное изделие – это, наверное, кинжал Тутанхамона, да, вот того самого-самого известного фараона Египта. Самый он известный, конечно же, возможно, не столько своими заслугами, а сколько обнаружением своей гробницы, потому что она была не разграблена. Конечно, когда-то прогремела, ну, на весь мир. Это было начало 20 века, и извлечение золотой маски фараона, оно потрясло тогда всех, и это и сейчас музейная гордость. Но вот тот самый кинжал из метеоритного железа, он тоже в какой-то момент привлек внимание, не сразу, изначально просто было непонятно, из чего изделие, но затем исследования уже объяснили, да, и дали это понять. Плюс железо, когда его начали уже получать из руды, когда его начали обрабатывать, оно на первых порах часто использовалось не только как украшение, но и как декоративный металл. У нас в историческом музее, в зале, который посвящен уже раннему железному веку, в одной из витрин есть поясные пластины, поясные пряжки, которые изготовлены из бронзы, но в них такие красные вставочки. Выглядит на самом деле очень красиво, потому что бронза окислилась, она ярко насыченного зеленого цвета, а вставки красноватые. Вставки сделаны из железа. Если мы представим эти материалы до их археологического изменения, то есть бронза была такая золотистая, а железо, наоборот, было такого серебряного, да, более цвета. И долго ломали голову, а как вообще в бронзовую пряжку смогли вставить и закрепить вот эти железные вставки, потому что, ну, нельзя сплавить эти два металла, по крайней мере, в тех условиях. И тогда выяснили, что бронзовые пряжки были изготовлены, скорее всего, в технике утраченной формы или технике воскового литья. То есть форму пряжки изначально сделали из воска, а затем поместили ее в глиняную формочку. Но перед тем, как заливать бронзу, точнее, даже перед тем, как помещать в глиняную формочку эту заготовку восковую, в саму восковую форму вставили железные пластинки. То есть такая интересная должна была быть вещь. И затем, когда заливали уже металл, он вытеснял воск, но и как бы обнимал вот эти железные пластинки, инкрустации. И вот таким образом они получили такое изделие.
1: Область знаний.
0: Реклама.
4: Ты каждый день даешь своему телу нагрузку. На работе, в спортзале, просто по жизни. Но суставы и позвоночник не вечные. Годы берут свое. И рано или поздно могут появиться боль в коленях, локтях, спине, скованность движений. Лучший способ отсрочить эти проблемы – давать суставам и хрящам то, что им действительно нужно для нормальной работы. Мы собрали все самое важное в одном продукте – концентрат «Актиар». Он создан, чтобы поддерживать состояние суставов, позвоночника и костей. Что внутри? Пептид рыбного коллагена, более 15 аминокислот, включая пролин, может способствовать восстановлению хрящевой ткани. 5 экстрактов лекарственных трав могут быть полезны для общего укрепления опорно-двигательного аппарата. Гиалуроновая кислота может помогать поддерживать эластичность суставов. Комплекс витаминов и микроэлементов для питания костной и хрящевой системы. Состав сбалансирован так, чтобы организм получал необходимые вещества для поддержания подвижности и активности. Хочешь дольше оставаться в строю, без ограничений и дискомфорта? Актиар может стать частью твоей ежедневной профилактики. За подробной информацией звоните 8 800 333 47 79. Будь на ногах, оставайся активным. Пусть суставы работают так, как ты от них требуешь. 8 800 333 47 79. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
5: ООО «Макробиолайн». ОГРН 11-777-466-79-439. Город Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, кабинет 29.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Радио «Звезда».
7: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Материалы прошлого. Эпоха железа. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко.
1: Область знаний.
3: Первое время, когда человек переходил к железу, таким ярким символом вот этого поворотного этапа стало создание так называемых биметаллических кинжалов. Что я имею в виду? Само лезвие, сам клинок, допустим, кинжала, он изготовлен из железа. Что, в принципе, легко представить, ведь с помощью ковки добиться вот этой плоской формы, которую потом вы заточили, довольно-таки легко. А вот чтобы сделать сложную какую-то рукоять железную, ну, тут уже придется помучиться, потому что в таком случае это должна быть цельная какая-то заготовка. Поэтому рукояти делали еще из бронзы. И на самом деле эти клинки, кинжалы очень красивые, потому что вот опять же металл изменился, поменял свой цвет, но сразу, когда ты их видишь, ты понимаешь, ага, вот это тот самый постепенный процесс. И иногда еще, когда наблюдаешь за посетителями, видишь прямо, это заметно, что бронзовые изделия им кажутся более красивыми, более сложными, а железо, ну, какое-то оно странное, да, ну, выглядит, будем честны, некрасиво, ведь железо, в отличие от бронзы, не покрывается вот этим слоем красивой бирюзовой или зеленой патины, оно ржавеет. А ржавчина – это очень гадкая, на самом деле, вещь, она предмет не покрывает, а она разрушает железо изнутри, поэтому иногда мы, кстати, и не можем почистить даже с помощью наших гениев-реставраторов железные вещи, ведь расчистка их от ржавчины приведет к полной утрате предмета. Да, очень часто спрашивают, а почему у вас вещи, да, вот, не почищены? Ну, потому что мы потеряем форму, мы потеряем часто какие-то элементы изделия, поэтому это не делается. И да, действительно, часто железные предметы кажутся грубыми, очень такими резкими, тогда как бронза у нас роскошна, ведь с помощью восковой вот этой формы или иных методик выплавки вы могли получить любую желаемую форму. Но, опять же, мы не забываем, железо, оно лучше бронзы по всем фронтам, да, оно, конечно же, превосходит ее. И потому интересно наблюдать, как в железном веке, вот если мы говорим про территорию нашей страны, человек именно железные орудия, железное оружие делает символом своей культуры. Вот в железном веке были такие кочевые народы, это скифы, они существовали в античную эпоху, собственно, даже название скифов мы знаем благодаря античным писателям. И у скифов был определенный тип меча короткого, так называемый акинак. Это важнейший элемент их культуры. Это то, что делало их узнаваемыми. И на самом деле кочевник, он ведь постоянно в движении. Он постоянно перемещается ради того, чтобы захватить новые трофеи, для того, чтобы, опять же, получить новые материалы. И вот он, меч, железный, уже не бронзовый. Он становится ключевым элементом для них. Другим таким ключевым элементом скифской археологической культуры, если мы на ней задержимся, является, конечно же, конская упряжь. И тоже это бронза, иногда это серебро, золото, но и уже железные элементы тоже присутствуют. И, конечно, я сказала в самом начале, что мы с вами до сих пор живем в железном веке, и не случайно. Железо более не было вытеснено ничем, хотя, конечно же, человек со временем научился получать стали, да, это с помощью определенной техники добавки углерода в железо происходило, но суть это не изменило. Железо – основа всех основ.
2: Материалы прошлого. Эпоха железа.
1: Область знаний.
3: И хоть я и больше сегодня говорю о древности, да, вот том самом раннем железном веке, но я также должна сказать и об эпохе, которая стала в истории нашей страны такой ключевой, поворотной. Я должна сказать об эпохе Древней Руси. И, конечно же, о викингах, например, потому как на территории Руси, бывшей территории Руси, встречается огромное, по меркам, по крайней мере, сравнительным, достаточное количество мечей. Это мечи того самого скандинавского типа или каролинского типа, как их называют. Это довольно-таки массивные мечи. Вес у них небольшой, около килограмма, но они сделаны из железа уже в определенной технологии так называемого пакета, когда между собой спаивается железо, спаивается сталь и создается вот этот вот крепкий боевой меч. Все это технологии, которые человек постепенно-постепенно осваивал. И когда мы сегодня думаем о том, что мы имеем сегодня, мы, конечно же, не можем забывать о том, что нам дал вот этот исторический процесс. Тогда ведь в эпоху ранней Древней Руси помимо мечей и железа делали боевые топоры. И топоры, которые нужны для осваивания, да, там, земли. Также делали шлемы железные. Даже щиты, конечно же, они в эпоху Древней Руси в основном были из дерева, по крайней мере, основная их часть. Но центральный элемент щита, так называемый умбон, который защищал руку воина, он был, опять же, из железа. И таким образом мы понимаем, что железо везде. И правильно, его много, железо доступно. Мы не должны бояться с вами, что железо в какой-то момент человек полностью уничтожит на свои цели. Нет, железо появляется в природе постоянно, это восполняемый ресурс, поэтому, конечно же, мы будем долго жить в эту эпоху, ну, только если вы там не предполагаете, да, что пластиковый мир все победил и так далее. Нет, железо наше все. И, конечно же, когда мы говорим о железе, очень важно понимать, что, конечно, сегодня археологам очень сложно работать с этим материалом. Увы, действительно, железо сохраняется очень плохо, это зависит от почвы, и иногда, когда почва, она кислая, она разрушающая, железо дойдет только лишь в каких-то мелких обломках, мелких остатках, иногда это вообще просто какие-то пятна. И поэтому о многих вещах мы не можем сложить свое представление. Но так или иначе, железа было достаточно много, поэтому техникой обработки вот этой черной металлургии, да, она даже звучит как-то мистически, черная металлургия, занимаются сегодня многие специалисты. И вопросы, которые они перед собой ставят, это и выплавка руды, да, железной. Это целый тоже процесс, когда в печь загружается руда, добавляется, да, уголь, все это нагревается, вырабатываются такие слиточки, так называемые крицы железные. Потом эти крицы перековываются, им придается форма. И не случайно кузнецов в какой-то момент считали какими-то магами, колдунами, потому что этот процесс был многим непонятен. Он был действительно сродни действию Бога. Вы видите какой-то невнятный камень, затем из этого камня получается какой-то слиточек, а потом вообще целый предмет, который вполне может вам спасти жизнь, может обеспечить вас каким-то богатством. Ведь, как бы это грустно ни звучало, но действительно, когда человек приходит в эпоху металлов, и когда, в принципе, появляется такое понятие, как война, то есть сражение за ресурсы, да, противостояние одних народов другим, за выживание, в том числе и за территории, это тоже становится своего рода двигателем прогресса, потому что многие новые технологии осваиваются именно с этими целями, чтобы выжить или победить. И когда мы говорим о железе, это самый яркий тому пример. Человек долго ходил вокруг него, он долго не знал, как же, в принципе, к нему обратиться. Но вот закончились одни ресурсы, появилась угроза от соседей, и начались вот эти вот новые этапы развития. И если мы говорим о последующих эпохах, конечно, железо обеспечило нас всем. Это конструкции сегодняшних зданий, это транспорт наш, это все-все-все. Но, опять же, надо добавить, что именно обработка железа, этап вот его осваивания и так далее, он и привел человеку к тому, что он открыл многие другие металлы, другие примеси, сплавы получил человек именно благодаря тому, что когда-то вот надо было придумать способ получить из руды металл, получить то, что обеспечит вас жизнью. Мне кажется, это должно нас впечатлять, потому что мы сейчас не часто делаем открытия, а кто-то когда-то вот сделал и даже долго хранили, кстати, в тайне технику обработки железа, но как только эта тайна стала явью, да, она захватила мир.
2: Рассказывала сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 17:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Президент поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим от теракта украинских боевиков в Брянской области. Об этом сообщили в Кремле. Ранее уполномоченным по правам человека Яна Лантратова назвала военным преступлением террористическую атаку ВСУ по автобусу с детьми.
2: Сейчас мы с брянским нашим уполномоченным на связи. Безусловно, я свяжусь с нашими коллегами из Республики Беларусь и буду держать эту ситуацию на контроле и, безусловно, фиксировать каждое событие. Как вы знаете, я уже неоднократно говорила, что наш аппарат уполномоченного прав человека ведет фиксацию всех нарушений прав мирных граждан.
1: Напомню, украинские боевики ударили по автобусу с детской командой на трассе под Брянском. В салоне находились 44 пассажира, включая 28 детей-спортсменов. В результате погибла женщина, 8 человек, по последним данным, получили ранения. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. МИД Беларуси после атаки ВСУ на автобус с детьми обвинил Украину в терроризме. Страны так называемой «большой семерки» во главе с Соединенными Штатами планируют наладить на Украине лицензионное производство систем ПВО и дальнобойных ракет. По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, американские компании смогут передавать лицензии европейским производителям для ускорения выпуска вооружений. На саммите президент США Дональд Трамп также допустил возможность восстановления санкций против российской нефти после сделки с Ираном. Прокуратура запросила для блогера Александра Митрошина 3 года колонии общего режима, штраф 900 тысяч рублей, конфискацию 115 миллионов. Ее обвиняют в отмывании 127 миллионов рублей, направленных на покупку московских квартир. Гособвинение также просит заменить подсудимый домашний арест на СИЗО. Защита потребовала оправдательного приговора, а сама блогер, известная как «Матерь Бложья», вину не признала, заявив об отсутствии умысла. И самым сложным словом на едином государственном экзамене по русскому языку в этом году стало «преддверие», рассказал руководитель комиссии Роман Дощинский. Выпускники ошибались даже в контексте – в преддверии праздников. Эксперт указал на зависимость грамотности от словарного запаса, призвал молодых людей больше читать. Средний балл результатов ЕГЭ по русскому вырос до 63, а число высокобальников увеличилось на 56 тысяч. Почти 2000 участников получили максимальное 100 баллов. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Ломоносов дошел до Москвы.
4: Спартанцы вообще сбрасывали
5: Викинги шлемы с рогами носили.
6: Аляску продали, а денег не заплатили.
7: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывались.
1: Отравился
2: Керри. А Литинге шлемы с рогами носили.
3: Аляс продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Люблю эти истории про графа Дракулу. Здорово щекочут нервишки.
6: А что, он действительно был любитель попить крови?
4: А вот и нет.
7: Это литературный образ, хотя прототип вампира – реальный человек Влад III Цепеш. В 15 веке он правил Валахией, территорией нынешней Румынии. Кровь не пил, но был действительно крайне жестким. Удерживал власть как мог. Его прозвище «Цепеш» означает «сажающий на кол». Это был его излюбленный вид казни для предателей и врагов.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Политические противники Влада III сознательно добавили еще больше ужасных красок к его портрету. А спустя века ирландский писатель Брэм Стокер соединил его образ с фольклорными восточноевропейскими поверьями о нечистой силе. Так и появился самый известный литературный вампир.
8: А чей же тогда замок Бран? Тот самый, что посещают толпы туристов.
7: Оказывается, этой крепостью прототип вампира Влад III никогда не владел. Не был там и писатель Стокер. Он поселил своего графа в абстрактный готический замок. А замок Бран очень уж удачно подошел под его описание, чем не приминули воспользоваться власти Румынии. Все ради привлечения туристов.
4: А вот и да.
9: За общую пользу, а особливо за утверждение науки в Отечестве и против отца своего родного, восстать за грех не ставлю.
10: Великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
11: Знаменитые и могущественные, когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
12: В Турции, немного западнее города Сельчук, находятся развалины одного из самых известных античных полисов – Эфеса. Основали его греки, выходцы из Афин. Город был расположен на берегу Эгейского моря, имел большую удобную гавань и славился среди купцов. Главным сокровищем Эфеса был храм Артемиды. Возвели его в первой половине VI века до н.э. на деньги лидийского правителя Креза. Храм получился настолько красив и величествен, что его сразу признали одним из 7 чудес древнего мира. Но через 2 столетия один эфесец страшно пожелал прославиться и не нашел ничего лучшего, чем сжечь храм. Как ни странно, его мечта осуществилась. Даже сегодня мы помним его имя – Герострат. Вот только слава эта с душком. Но в тот раз храму Артемиды удалось возродиться буквально как птице Фениксу из пепла. Деньги на реконструкцию святилища выделил Александр Македонский. Этот второй храм простоял свыше 5 веков и снова был разрушен уже в христианские времена по приказу византийского императора Феодосия I. А сильное землетрясение, случившееся чуть позже, окончательно превратило остатки некогда великолепного сооружения в руины. Другое удивительное сооружение Эфеса – библиотека Цельса. Эта библиотека была третьей по величине в мире после Александрийской и Бергамской. В ней хранилось более 12 тысяч рукописей. Здание имело 2 яруса и лекционный зал. Фасад украшали колонны и статуи. Но самое любопытное открытие археологи сделали, раскопав фундамент библиотеки. Оказывается, из нее был проложен тайный подземный ход в другое здание, находившееся через дорогу напротив. И это был публичный дом. Ловко придумано. Эфес часто завоевывали, но это почти никак не влияло на жизнь города. Правители империи сменялись, а Эфес продолжал торговать и процветать. Погубили этот город не людские распри, а капризы природы. Эгейское море стало отступать от Эфеса. Гавань мелела и затягивалась илом. В конце концов, всякая торговля стала невозможной. Люди покинули Эфес, город опустел. Сейчас, благодаря усилиям археологов, можно вновь пройтись по улицам Эфеса. Многие старинные здания снова увидели солнечный свет, а другие реконструированы. Если закрыть глаза и прислушаться к шепоту веков, вы легко погрузитесь в жизнь древнего города. Вот, люди идут по своим делам. Кто в баню, кто на рынок, а кто и в общественный туалет, возле которого играет небольшой оркестр. Почему он музицирует именно здесь? Элементарно. Чтобы заглушить звуки, не столь приятные. У эфесцев нежный слух. А вот богатый горожанин стремится в библиотеку Цельса, чтобы погрузиться в чтение древних фолиантов. Хотя, может быть, он использует это как предлог, чтобы по подземному ходу пробраться в веселый дом. И пусть жена его рассказывает подругам, какой у нее умный муж и как он любит читать книги. Таким когда-то был Эфес. Ярким, свободным, полным жизни. Время одержало над ним верх, но не сделало угрюмым. Даже сейчас каждый камень, каждый фрагмент мраморной колонны как будто наполнен теплом и светом. Может, это южное солнце, а может, нечто большее? Эфес.
11: Старый город. Всемирная история.
0: Уровень воды в реке Урал,
13: Центральный банк сохранил
0: на Крымском мосту.
13: Российские космонавты совершили выход в открытый космос. Проект о возможном продлении.
11: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
14: 1950 название города Пермь.
15: Фладовский, Константин Симонов.
11: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Радио «Звезда».
1: Что такое Земля? Это гигантская восьминогая лосиха. Ее хребет – это горы, шерсть и подшерсток, деревья, трава и кустарники. Насекомые в шерсти – звери, а те, что летают вокруг – птицы. А люди – это всего лишь паразиты, обитающие на этом священном животном. И миром людей управляют духи.
2: Орочи. Малые коренные народы России.
1: Они живут в Хабаровском крае, в низовьях Амура и на берегах Татарского пролива. Места эти поразительно красивы в любое время года, но труднодоступны. Покрытые лесом горы и ущелья, разрезанные великим множеством рек и речушек. Орочи всегда были отрезаны от мира. Поэтому, наверное, и задержались на стадии общинного строя до начала 20 века. Хорошо это или плохо? Разные есть мнения на этот счет. Увы, они почти забыли свой язык. Но, к счастью, сохранили традиции и обряды. Дети тигра. Так иногда называют всех орочей. Но это ошибка. По преданию, только один род, а говорят, их когда-то было около 60, произошел от тигра. Каждый род вел свою историю от какого-то животного покровителя. Были и старшие, верховные животные, например, касатка, предводительница всех водных обитателей.
2: Не теряя корней, орочи.
1: Как и другие народы Дальнего Востока, орочи почитали медведя. Они верили, что души людей и животных после смерти попадают на Луну. Одним лунным царством управляет хозяин медведей, другим – хозяин тигров. На тигровой половине живут души людей и животных, а на медвежьей – только души людей. Жены медведя и тигров скармливают души умерших, чтобы в обличии детей возвратить их на землю. Общаться с духами орочам помогали шаманы. Шаман обязательно присутствовал в каждом стойбище. Уважаемый и почитаемый человек. Он проводил обряды и религиозные праздники. К нему приходили за лечением и советом. У каждого шамана были свои индивидуальные духи-помощники, изображения которых в виде лягушек, птиц, змей или ящериц красовались на его наряде. А сам наряд обязательно был украшен колокольчиками и другими погремушками. Чем громче они звенят, тем лучше. Звон злых духов отгоняет.
2: Малые коренные народы России.
1: Жили орочи в основном тем, что давали реки, море и тайга. На лесную живность, в том числе на медведя, охотились круглый год. Тигра почитали как священного зверя и никогда не трогали. А если вдруг убивали, случайно, хоронили торжественно и с почестями. Ели в основном рыбу. Варили, вялили, сушили. Красную икру тоже сушили и брали с собой в качестве высококалорийного компактного пайка на охоту. Солить и коптить рыбу орочи научились только в конце 19 века. Однако при таком довольно однообразном рационе орочи были настоящими долгожителями. Даже по современным меркам встречались среди них и 80-летние старцы. Без всякой медицины или даже знахарства. Просто каждый орочь с малолетства знал, что если, например, давит желудок, нужно жевать подорожник. Если болит живот, пить отвар из листьев красной смородины. Зуб ноет, надо есть черемшу и дикий лук. Ну а если уж совсем сильно занемок, тогда к шаману.
2: Не теряя корней, орочи.
1: Сегодня орочи живут в селах, в добротных домах и вовсю пользуются благами цивилизации. Из традиционных занятий осталась рыбалка и морской промысел. У каждого в хозяйстве обязательно есть лодка. В нескольких селах стараются не забывать культуру орочей. Изучают язык и обычаи, шьют национальную одежду, вырезают из дерева и кости. А в 2000 году для орочей создали письменный язык. Возможно, на нем кто-то сегодня и пишет. На всей земле их осталось меньше 1000 человек.
2: Орочи. Малые коренные народы России.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
4: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
5: И считал, но осуждаю.
3: Писатели подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
0: Всемирная энциклопедия еды. История блюд из картофеля короткая. В Европу клубни завезли только в середине 16 века. А пока их распробовали и придумали, что с ними делать, пролетело еще одно столетие. С тех пор земляные яблоки стали важной частью мировой кухни. Но есть только одна страна, которая без картошки неизбежно исчезнет с кулинарной карты. Беларусь. Драники. Деруны. Оба слова происходят от слова «драть». Не было у наших предков такого необходимого кухонного аксессуара, как терка. Выручала заостренная доска, об которую картошку и драли. Результат этого действа полагалось смешать с мукой и яйцами, разделить на оладьи и обжарить. В Америке на этом приготовление драников заканчивается. И тогда их следует называть словом «хашбраун». А вот белорусы складывают их в горшочки, поливают сметаной и отправляют в духовку на 10 минут. Там золотистые оладьи избавятся от масляного аромата фастфуда, потеряют цвет и форму, но только так станут настоящими драниками. Всемирная энциклопедия еды.
6: Военная стратегия, тактика, доктрина. Театр военных действий. Коалиции, содружества, альянсы. Кто, с кем и против кого? Разбирает Алексей Леонков в программе «Военная экспертиза». Сегодня после 20:00 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 вечера в Москве, в студии Максим Челиков. Товарооборот между Россией и Филиппинами в прошлом году превысил $500 млн. Об этом в среду говорил Владимир Путин. По его словам, такие показатели не предел. Президент открыл марафон двусторонних встреч на саммите «Россия-АСЕАН» в Казани переговорами с лидером Филиппин.
2: Есть возможности для наращивания объемов поставок и сельхозпродукции, и энергоресурсов. Действуют эффективные механизмы практической кооперации, включая совместную российско-филиппинскую комиссию по торговому и экономическому сотрудничеству.
1: Юбилейный саммит – это важная веха в развитии партнерства России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, добавил Владимир Путин.
2: Ваша страна в текущем году председательствует в АСЕАН, и мы очень рады, что именно в ходе вашей, так сказать, вахты в АСЕАН отмечается 35-летие отношений нашей страны с ассоциацией. Юбилейный саммит является важной вехой в развитии стратегического партнерства России с АСЕАН. Нам с вами предстоит вместе провести завтра пленарное заседание саммита, подвести итоги в общении с прессой.
1: В ходе встречи Владимир Путин получил приглашение посетить в ноябре Филиппины, где пройдет очередной саммит АСЕАН. Такое предложение озвучил лидер этой страны Фердинанд Маркос-младший. Напомню, саммит проходит в Казани с 17 по 19 июня. Выявлена новая схема мошенничества, при которой злоумышленники через группы в мессенджерах выманивают у детей скриншоты экранов родителей под предлогом выдачи бесплатной игровой валюты. Выяснив наличие банковских приложений, преступники убеждают несовершеннолетних перевести деньги или сообщить коды из СМС. Сотрудники Министерства внутренних дел рекомендуют настраивать родительский контроль, использовать двухфакторную аутентификацию и ограничивать доступ детей к смартфонам с финансовыми программами. Президент подписал указ о старте кампании по выборам в Государственную Думу 9-го созыва. Трехдневное голосование пройдет с 18 по 20 сентября. К участию допущено 17 партий, при этом 12 из них освобождены от сбора подписей благодаря парламентской льготе. Процедура выдвижения кандидатов продлится вплоть по 11 июля. Всего будут избраны 450 депутатов, в 39 регионах обновятся составы заксобраний, а в 10 административных центрах – горсоветов. И о погоде. В четверг в Москве преимущественно без осадков и до 22 тепла, в пятницу кратковременный дождь и плюс 21. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: За общую пользу, а особливо за утверждение науки в Отечестве. И против отца своего родного восстать за грех не ставлю.
4: Великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Перед нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Он страстно любил науку, но думал и заботился исключительно о том, что нужно было для блага его родины.
5: Так говорил об этом человеке известный литературный критик 19-го столетия Николай Чернышевский. Герой нашей сегодняшней программы – прославленный русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. За несколько столетий его личность обросла множеством легенд и небылиц. Вот смотрите. Ломоносов-старший заставлял сына жениться. Юноша не этого хотел и, якобы именно поэтому, ушел из дома. Ничего подобного. Вряд ли Михайло боялся свадьбы. Чего там страшного? Обижал он, на самом-то деле, не столько от нависшей над ним угрозы нежеланного брака, сколько к безграничным возможностям, которые в то время мог дать лишь большой город – Москва. А вот еще одна легенда. Ломоносов сам, то есть один, дошел до Белокаменной и прошагал едва ли не полстраны. Выдумка. Михаил взял с собой две рубахи, тулуп, учебники по арифметике, грамматике и решил догнать рыбный обоз. На это потребовалось 3 дня. В Москву Ломоносов благополучно приехал, а не самостоятельно пришел, ровно через 3 недели. Третья небылица. Фамилия. Ломоносов. Делим пополам, получается нечто вроде «ломает нос». Есть версия, что однажды в Германии, будучи там на учебе, Михаил Васильевич сполна оправдал свое имя, когда сломал нос одному немецкому ученому. Тот якобы нелестно отзывался о матушке России. Возможно. Да вот только подтвердить или опровергнуть эту легенду некому. Свидетелей не нашлось.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Михаил Ломоносов родился 19 ноября 1711 года в семье зажиточного поморского крестьянина. Северный хлеб тяжелый. Мужские руки в хозяйстве лишними не бывают. С малых лет Михаил ходил с рыбаками на промысел в Белое море и аж до Соловецких островов. Своих корней юноша не чурался. Как раз наоборот. И если не гордился, то уж совершенно точно не стеснялся их.
7: А вот была история.
8: Однажды на собрании в Академии наук князь Иван Куракин принялся хвастаться родословной.
9: Я Рюрикович! Мое генеалогическое дерево уходит своими корнями к Владимиру Красное Солнышко. О как! А ты, Михайло, сын Васильев, что можешь сказать о своих предках?
8: Спросил он Ломоносова. Ломоносов грустно ответил.
9: Увы, ваше сиятельство, все метрики нашего рода архангельских рыбаков пропали во время всемирного потопа.
7: Да уж, была история.
4: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. Герой сегодняшней программы – Михаил Васильевич Ломоносов. Он научился писать и читать лишь к 14 годам. Некогда было. Все время в море. Большинство языков Михаил выучил сам, но уже в зрелом возрасте. Список внушительный. Французский, итальянский, английский, финский, венгерский, ирландский, польский язык, монгольский и норвежский. Правда, всех этих академических успехов могло и не быть, если бы не состоялась одна очень знаковая для Ломоносова встреча.
10: Архиепископ Новгородский, сподвижник Петра Великого, вице-президент Святейшего Синода Феофан Прокопович. Один из самых образованных людей России первой половины XVIII столетия. Его библиотека насчитывала 4000 книг на разных языках. Однако настоящее имя всевластного церковника неизвестно до сих пор. Он стал сиротой еще в младенчестве. Ребенка приютил его дядя по материнской линии Феофан Прокопович. Впоследствии юноша взял эту фамилию себе. Он получил прекрасное образование. Учился в университетах Рима и Лейпцига. В России стал ректором Московской академии. Если бы не Феофан, никакого ученого Ломоносова не было бы и в помине. Именно он, Прокопович, в буквальном смысле спас Михаила, когда выяснилось, что тот подделал документы при поступлении в славяно-греко-латинскую школу.
11: Удивлен и радостен успехом твоим, юноша. Говорят, что ради науки ты сам оставил отчий дом. В глаза мне смотри. Сам. Да, не оскудела еще Русь. Благословляю тебя на тяжкий труд. Учись, коли дано.
10: Спустя многие годы Ломоносов назвал Феофана своим крестным отцом в российской науке. Прокоповичи Ломоносовы.
12: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. Москва, Киев, Санкт-Петербург. За 5 лет Ломоносов проходит обучение в лучших российских академиях. И всюду проявляет себя отлично. Прилежного студента заметили. Президент Академии наук Корф согласился тогда отправить холмогорского таланта на учебу за границу. Казна, правда, поскупилась, но к недостатку денег Ломоносов относился философски. Когда-то в Москве он жил на 3 копейки в день. Копейка на хлеб, копейка на квас, копейка на бумагу и чернила. Вот и весь расклад. За рубежом Михайло не изменил своим привычкам. Все свободные средства он тратил на учебу. Это принесло свои плоды.
7: История в письмах и воспоминаниях.
13: Из характеристики, данной профессором Марбургского университета Христианом Вольфом студенту Ломоносову. 5 июля 1739 года, Марбург. Молодой человек с прекрасными способностями, Михаил Ломоносов, со времени своего прибытия в Марбург прилежно посещал мои лекции математики и философии, а преимущественно физики, и с особенной любовью старался приобретать основательные познания. Нисколько не сомневаюсь, что если он с таким же прилежанием будет продолжать свои занятия, то он со временем, по возвращении в Отечество, может принести пользу государству, чего от души и желаю. Профессор философии Христиан Вольф.
14: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
15: Реклама.
16: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне.
15: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
17: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Герой сегодняшней программы – Михаил Васильевич Ломоносов. В наши дни его назвали бы полиматом, то есть человеком, компетентным как минимум в трех разных областях и умеющим объединять эти навыки воедино. Слово это греческое, составное. Полимат значит «много знаний». В прошлом такие люди не получали особого признания. Считалось, что чем больше наук ты постигаешь, тем менее вдумчиво ты это делаешь. А ведь Ломоносов был личностью действительно универсальной. Физик, химик, географ, геолог, энциклопедист, приборостроитель, металлург, поэт, реформатор русского языка, художник и даже астроном. Не зря же его называли «ходячим университетом».
7: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях. Михайло Ломоносов. Открытие атмосферы у Венеры. 1761 год. Последний год правления российской императрицы Елизаветы. Надо было что-то приятное сделать руководительнице страны. Кто это делать-то будет?
18: «Я», — говорит Ломоносов, ну, с таким архангельским акцентом. И ведь что удумал?
19: С этого места поподробнее.
7: А ведь в этом 1761 году весь ученый мир ждал очень редкого небесного явления. Планета Венера должна была пройти перед диском Солнца. Вот это очень важно, что перед. То есть Солнце сзади должно было как бы подсветить планету. Ну и, конечно, ее можно было хорошо разглядеть. Ломоносов шлет две экспедиции в Сибирь. Не потому, что они уже провинились, а так, мало ли что. Ну, вдруг погода плохая, облака помешают. В Петербурге-то всего можно ждать. Но и в Питере он тоже дал команду, мол, идите, ученые, в университетскую обсерваторию. Обсерватория-то там — это явление.
19: Скажите, пожалуйста.
7: А что сам? А сам решил дома остаться. Потому что дома тоже есть небо, которое можно наблюдать без суеты. А потом в университете шти... Так хорошо не готовят, там суп один. Ну вот, с погодой повезло. Небольшая зрительная труба, и все явление как на ладони. А как теперь бы сказали, зрелище действительно великолепное. Венера накатилась на Солнце и начала медленно сползать с него. И вдруг пупырь. Точно! Ломоносов закричал на весь дом. «Вижу пупырь!» Тут уж вообще все попрятались. А дело было вот в чем. В той точке, где пересеклись две окружности — Солнце и Венеры, произошли искажения, словно увеличительное стекло в эту точку приложили. Образовалась яркая точка.
19: Ну и дела.
7: Это сейчас мы понимаем, что Солнце яркое светило, Венеру сзади подсветило, и атмосфера внесла искажения. Но напомню, 1761 год на дворе, и этот пупырь Михаил Васильевич описал такими словами. «Планета Венера окружена знатной воздушной атмосферою, каковая обливается около нашего шара земного». Просвещенная Европа, как водится, решила, что это немцы открытие сделали. Ну, наверное, слово «пупырь» никак с русского перевести не могли. Но потом все же справедливость восторжествовала. И теперь это явление называется «явлением Ломоносова». И открытие атмосферы у Венеры – наш российский приоритет. Да, есть что рассказать.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Впечатляющий карьерный взлет Ломоносова был бы невозможен без благоволения всевластных правителей России. Императрицы Елизавета Петровна, Екатерина Великая, княгиня Дашкова считались, правда, в разное время покровителями Михаила Васильевича. Но самым верным соратником талантливого ученого называют совсем другого человека. Расскажем о нем подробно. Поверьте, это интересная история.
20: Служивые люди. Воинские династии России.
21: Полководцы и меценаты, художники и дипломаты, изобретатели и губернаторы. Они помогали молодому Петру, поддерживали императрицу Екатерину Великую, следуя заветам своего старинного девиза «За верность и ревность». Шуваловы. Первое упоминание о них относится к 1561 году, когда богатый дворянин Дмитрий Шувалов купил в Костромском уезде небольшое уютное поместье возле реки Синдега. С начала 17 века этот род неразрывно связан с армией. Андрей Шувалов был воеводой и оборонял от поляков Смоленск. Данила Шувалов отправился в Москву, где получил звание стрелецкого сотника. Но все же самыми известными представителями древнего рода считаются два брата – Александр и Петр Шуваловы. В 1741 году они участвовали в государственном перевороте, в результате которого на престол взошла Елизавета Петровна. Новая императрица по достоинству оценила преданность Шуваловых. Братья получили графские титулы и стали личными генерал-адъютантами государыни. Впоследствии Александр-старший был назначен на должность начальника тайной канцелярии, командовал Измайловским полком и дослужился до звания фельдмаршала. Петр Шувалов от брата не отставал. Именно он провел очередную реформу русской армии, подготовил ее к войне с Пруссией, после чего предложил в 1753 году чертеж нового артиллерийского орудия, которое получило название «Единорог» или «Шуваловская гаубица». Таких мощных пушек не было тогда ни у кого в мире. Ломоносов написал по этому поводу: «Нам слава, страх врагам твои огни! Как прежде, так и впредь пали, рази, гони! С Елизаветой Бог и храбрость генералов! Российска грудь твои орудия, Шувалов!» Не знал тогда Ломоносов, что судьба познакомит его с еще одним Шуваловым – Иваном. Он как раз военным не был, но помогал всем российским кадетским школам. Этого человека называли министром русского просвещения. Поэт, большой ценитель музыки и архитектуры, Иван Иванович Шувалов помог Михаилу Васильевичу основать первый в России университет. Потомки древнего дворянского рода. На протяжении нескольких веков они сражались с турками, поляками, шведами, с легионами Наполеона и всегда побеждали, несмотря ни на что. Последним представителем прославленной династии стал светлейший князь Михаил, который скончался в 1903 году. На нем мужская линия в семье Шуваловых прервалась.
20: Служивые люди. Шуваловы. Воинские династии России. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.
22: Неважно когда, особенно где, главное, с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь, с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты, но этот

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 18:30 в Москве, в студии Максим Челиков. В Кремле назвали

0: В Гумбетовском районе Дагестана селевой поток перекрыл трассу Хасавюрт-Тлох. Движение на 107-м километре временно закрыто. Специальная техника уже работает на месте. Водителей просят учитывать ограничения. Это уже второе дорожное происшествие в республике за сутки. Накануне на реке Рубас полностью обрушился мост на трассе Кавказ-Сертыш-Татель. Михаил Мишустин назвал энергетику ключевым направлением сотрудничества России и Узбекистана. Премьер-министр высказался за реализацию новых взаимовыгодных инициатив в этом секторе экономики, а глава правительства говорил об этом на пленарном заседании Ташкентского международного инвестиционного форума.
1: Направлений для расширения нашего сотрудничества очень много. Ну, прежде всего, это энергетика. В Санкт-Петербурге на полях форума Владимир Путин и Шавкат Мированович Мирзиёев дали старт возведению в Узбекистане первого энергоблока интегрированной атомной электростанции по российскому проекту. Отечественные компании поставляют энергоносители в республику, развивают сети заправок в стране, создан совместный центр управления бурением, реализуется масштабный проект по реконструкции газопровода «Средняя Азия-Центр», что увеличит его мощность.
0: Кроме того, Михаил Мишустин напомнил о ряде важных инициатив, которые ранее выдвинул президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Речь, в частности, о Евразийском поясе технологической индустриализации и о создании креативно-туристического коридора от Самарканда до Петербурга. Волжский суд обратил в доход государства свыше 100 миллионов рублей со счетов матери бывшего нижегородского судьи Виктора Фомина. Ранее за нарушение антикоррупционного законодательства у чиновника уже конфисковали 35 объектов недвижимости и премиальный внедорожник, переписанный на родственников. Установлено, что изъятые денежные средства были незаконно получены бывшим судьей от продажи и сдачи имущества в аренду. И на судостроительном заводе «Севмаш» в Северодвинске заложили 9-й многоцелевой атомный подводный крейсер проекта «Ясень-М». Кораблю присвоили наименование «Мурманск». Главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев сообщил, что еще 4 субмарины этого проекта находятся на разных этапах строительства. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
3: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ. Герой сегодняшней программы – Михаил Васильевич Ломоносов. Итак, первый русский университет. Как мы уже говорили, его рождение связано с именем графа Ивана Ивановича Шувалова, фаворита императрицы Елизаветы Петровны. Это был человек просвещенный, решительный, деятельный. Его считали покровителем отечественной науки. Кроме того, Шувалов имел большое влияние при дворе. Лучшего союзника было не найти. Ломоносов лично обратился к графу, и тот откликнулся.
5: История в письмах.
6: Из письма академика Михаила Васильевича Ломоносова будущему куратору Московского университета Ивану Ивановичу Шувалову. Лето 1754 года. «Милостивый государь Иван Иванович, ежели Московский университет, по примеру иностранных, учредить намереваетесь, что весьма справедливо, то желал бы я видеть план вами сочиненный. Но ради краткости времени смею предложить мое мнение об учреждении Московского университета. Главное мое основание, сообщенное вашему превосходительству. Весьма помнить должно, чтобы план университета служил бы и потомкам. Профессоров в полном университете меньше 12 быть не может. Необходима также гимназия, без которой университет как пашня без семян. Вашего превосходительства всепокорнейший слуга Михаил Ломоносов».
3: Исторические заметки.
4: Продолжаем наш рассказ. Краткий российский летописец. Описание стрелецких бунтов и правления царевны Софьи. Вот некоторые из основных его работ по отечественной истории. А еще Ломоносов сочинял стихи. Да какие! Причем занялся он поэзией еще в студенческие годы. Подробности находим в историческом романе Валентина Пикуля.

0: Бабуля. Слово и дело.
1: Среди рудокопов шагали и три солдата-студента, а с ними верзила здоровенный Мишка Ломоносов. Они прибыли недавно из Марбурга, и фрейбургские власти известили горожан через глашатаев с барабанным боем, чтобы никто денег русским в долг не давал, ибо отдать они не способны. На житие выдавали студентам по таллеру в месяц, а жить трудно. И бумагу купи, и пудру, и мыло. А на какие шиши газету почитаешь? Но сегодня, ради праздника, русские студенты, кажется, извернулись, и носы у них покраснели от пива. Виноградов с Рейзером несли на плечах молоты рудобойные, заигрывали с чопорными девицами, что стояли в раскрытых дверях домов. Михаил Ломоносов песни-то пел, но весел не был. В Марбурге оставил он девицу добрую, Христиану Цильх, дочь церковного старосты. Не как-нибудь оставил, а беременной. Дни студента проходили в трудах. В лабораториях постигались науки пробирные. Дороги в Европе гораздо лучше, чем в России. И Европа узнала о виктории русской армии намного раньше, нежели Петербург. Ломоносов перестал растирать вонючую сулейму, воткнул в рот короткую трубку. Большие кошки шлялись по крутым черепицам Фрейбурга и не боялись свалиться. Он смотрел на них, а рука его невольно отодвинула ступку сулеймой. Ломоносов понимал, что значит для России ставучаны. Он оценил сердечно взятие Хатина. Будто нечаянно сложились первые фразы. Восторг внезапный ум пленил, ведет наверх горы высокой, где ветер в лесах шуметь забыл.
2: «Мишка, ты куда это собрался?» — спросил Виноградов.
3: «Не мешай, Митя, пойду».
1: Он шел по улицам, рассеянно задевая прохожих. Только бы не расплескать восторг на улицах Фрейбурга. Дома он отодвинул со стола диссертацию физическую с такой же легкостью, как отодвинул сулейму в лаборатории. Его пленял восторг внезапный, восторг поэтический. Виделась ему гора под Ставучанами, на которую ломились три несокрушимые каре российских воинов. Славянское солнце стояло в этом году высоко, выше, выше, выше. Ломоносов штурмовал сейчас высоты парнасские, как солдаты штурмовали холмы ставучанские. Он писал оду, оду на взятие Хатина. Но писал ее Ломоносов совсем не так, как писали поэты до него. Из памяти изгрызли годы, за что и кто в Хатине пал, но первый звук славянской оды нам первым криком жизни стал. В тот день на холмы снеговые Камена русская взошла, и дивный голос свой впервые далеким сестрам подала. Через воинскую победу Ломоносов, гордый за свое отечество, выковал для себя победу поэтическую. Осенью ода на взятие Хатина на курьерских лошадях уже катилась в столицу. В предуведомлении к ней Ломоносов сообщал академикам Петербурга, что оду его, преславная над неприятелями победа, в верном и ревностном моем сердце возбудила. Холеные лошади русского посольства уносили вместе с одою в столицу и письмо Ломоносова о правилах российского стихотворства. В этом письме молодой поэт бросал перчатку Тредиаковскому, вызывая его для боя на турнире поэтическом.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ. На русском севере есть хорошее слово «берегиня». Так называют женщину, хранительницу семейного очага. Именно такой и была Елизавета Андреевна Ломоносова, жена великого русского ученого. Их дочь Елена получила прекрасное образование, знала много языков, занималась музыкой. Незадолго до смерти Михаила Васильевича в доме Ломоносовых произошло событие, которое изменило многое, в том числе и в истории нашей страны.
5: Вторая половина 18 века. Петербург. Усадьба Михаила Ломоносова на Большой Морской, дом 8. Вот уже несколько недель великий русский ученый серьезно болен и не может встать с постели. Воспаление легких.
6: Папенька, это Алексей Алексеевич. Вы знакомы. Мы любим друг друга. Папенька, с вашего дозволения.
7: Михаил Васильевич, благословите.
5: Дочь Ломоносова Елена и ее избранник, личный библиотекарь императрицы Екатерины Великой Алексей Константинов. Они понравились друг другу с первого взгляда.
6: Папенька, благословите.
8: Принесите икону. Быстрее.
5: У Алексея и Елены Константиновых родятся впоследствии три дочери. Младшая из них, Софья, выйдет замуж за Раевского, героя Отечественной войны 1812 года. Их дочь Маша станет супругой декабриста Волконского. Мария Волконская – правнучка Ломоносова. В нее был влюблен Пушкин. Ломоносовы, Раевские, Волконские.
9: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен.
0: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о Михаиле Васильевиче Ломоносове. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
10: Пройдут столетия, и наши праздники.
11: Не каждому дано яблоко.
12: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
13: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
14: Если я займу Москву, то поражу Россию в самое сердце.
0: Москва накануне Отечественной войны 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о радуге.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Два человека рядом никогда не видят радугу одинаково. Радуга – это оптическая иллюзия. Она возникает только перед взглядом наблюдателя, когда свет от миллионов дождевых капель преломляется, отражается и рассеивается под нужным углом.
0: Факт второй.
2: Радуга всегда имеет форму полного круга. Мы видим только верхнюю дугу, которую обрезает горизонт. С самолета...

0: 4.
1: Существуют лунные радуги. Они образуются точно так же, но вместо солнечного света используется лунный.
0: Факт 5.
1: В скандинавской мифологии радуга – это мост, соединяющий мир богов с миром людей. Но движение по мосту одностороннее. Красное или, как

0: по радуге.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
2: Имя на карте.
3: Калужская область, Таруса, камень-кинотав Марины Цветаевой. Город Таруса. Здесь, на берегу Оки, на небольшом косогоре, находится весьма и весьма необычный памятник – кинотав. То есть некое надгробие, где нет и никогда не было останков. Это так называемая символическая могила.
4: Я бы хотела лежать на Тарусском кладбище. Но если это не сбыточно, если не только мне там не лежать, но и кладбища того уж нет, я бы хотела, чтобы на одном из тех холмов поставили с Тарусской каменоломни камень. Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева.
2: Имя на карте.
3: Она очень любила этот город. Провела тут несколько счастливых лет.
4: Здесь великолепные места. Роскошные кусты бузины. Здесь растет самая красная и крупная в наших местах земляника.
3: Поэтесса не стала в 1941-м. Похоронили ее в другом месте. Спустя годы молодой студент-филолог и большой поклонник Цветаевой Семен Островский на свои деньги установил в Тарусе первый мемориальный именной камень. Понравилось это не всем. В том числе и дочь Марины Цветаевой, Ариадна Эфрон, была не в восторге.
5: Мальчишка совершенно нищий, в обтрепанных штанцах. Все сделал сам, голыми руками, на стипендию. Да тут не в деньгах дело. Сумел убедить исполком, сумел от директора каменоломни получить глыбу и транспорт. Нашел каменотесов, все в течение недели, под проливным дождем, движимый единственным стремлением выполнить волю. И мне, дочери, пришлось бороться с ним и побороть его. Все это ужасно. Трудно рассудку перебарывать душу. В этом всегда есть какая-то кривда. В данном случае кривда вполне определенная. Что делать? Что поделаешь?
3: Ариадна Сергеевна лукавила. На самом деле она беспокоилась, что самовольная установка камня может помешать выходу в свет сборника стихов матери. И вполне справедливо считала, что нерукотворный памятник поэту намного важнее. Позже Эфрон напишет письмо бывшему студенту Островскому, в котором выразит сожаление о случившемся.
2: Имя на карте.
3: Камень простоял чуть больше недели. Позже его нашла жительница Тарусы буквально у себя под ногами. Из обломков глыбы были сделаны ступени к ее дому. Сборник стихов Цветаевой благополучно вышел в 1965-м. А в 1988 году на берегу Оки был установлен второй памятник. Надпись осталась прежней. Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева. Теперь его вряд ли кто-то потревожит. Калужская область, Таруса, камень кинотав Марины Цветаевой.
2: Имя на карте.
6: Ну ты кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
7: За два года до знаменитых братьев Люмьер в 1893 году наш соотечественник, механик из Одессы, сын сельского сапожника, создал аппарат для съемки и показа движущихся картинок. А началось все с науки. Иосиф Тимченко помогал знаменитому физику Любимову изучать полет птиц. Нужно было внимательно разглядеть каждое движение крыла. Для этого изобретатель придумал хитрый механизм. Его изобретение называлось «улитка». Представьте себе диск с прорезью в форме спирали. Вы смотрите на объект именно через него. Сначала диск неподвижен, и вы видите кадр номер один. Потом диск поворачивается, и спиральная прорезь смещает ваш взгляд. Теперь вы видите кадр два. Диск крутится, и улитка последовательно показывает вам целую серию изображений. Если эти изображения запечатлевают фазы движения, например, бегущего человека, то при быстром вращении диска наш мозг объединяет картинки. Мы видим плавное движение. Этот принцип лежит в основе кинематографа. И такова была суть изобретения Тимченко.
6: Ну ты кулибин.
7: Аппарат Иосиф Андреевич назвал кинетоскопом. В январе 1894 года на съезде русских естествоиспытателей и врачей в Москве Тимченко устроил первый в России публичный показ фильмов. Зрители видели, как скачет всадник и бьют по мячу два человека. К сожалению, на это событие не обратили внимания влиятельные чиновники и бизнесмены. Изобретение не запатентовали и не запустили в широкое производство. Слава пришла к братьям Люмьер, а наш герой остался в тени. Но справедливость требует помнить. Первый шаг к миру кино сделал талантливый механик-самоучка Иосиф Тимченко.
6: Ух ты, кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
8: Отчего люди не летают так, как птицы? Еще как летают. Для этого вовсе не обязательно иметь крылья. Летают на самолете, на воздушном шаре, а некоторые даже на метле. О пилотах и полетах. Специальный литературный проект «Мне бы в небо». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Расследование уголовного дела о теракте после удара украинских боевиков по автобусу с детьми из белорусского Гомеля в Брянской области поставлено на контроль в Генеральной прокуратуре, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Юлиана Алексеева. Известно, что после атаки украинского дрона погибла сопровождавшая детскую футбольную команду женщина. Ранено 8 человек, в том числе 5 детей. Президент США Дональд Трамп на саммите так называемой «Большой семерки» во Франции заявил, что Вашингтон рассмотрит запрос Киева на лицензию для производства ракет-комплексов «Патриот». Ранее французская пресса сообщила, что западные лидеры обсуждают выпуск систем ПВО и дальнобойного оружия непосредственно на украинской территории. В совместном заявлении главы подтвердили готовность передавать технологии киевским боевикам и наращивать поставки вооружений для ВСУ. Единый курс по беспилотным системам введут во всех транспортных вузах с 1 сентября. Об этом рассказал министр транспорта Андрей Никитин. Он отметил, что вопрос подготовки кадров в условиях изменившейся реальности – один из главных приоритетов ведомства.
2: Российский университет транспорта вошел в число университетов, которые по указу президента участвуют в формировании новой модели инженерного образования. На базе РУТ разрабатываются новые специальности и образовательные программы в передовых областях. Это интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии, искусственный интеллект. Дальше они будут реализованы во всех наших отраслевых вузах. А с 1 сентября 2026 года вводится единый базовый курс по беспилотным транспортным системам.
1: С 1 сентября также вступят в силу новые правила обслуживания маломобильных пассажиров. Они смогут бесплатно резервировать места уже при покупке билета, а если человеку требуется сопровождающий, место рядом с ним будет предоставляться без дополнительной платы. Прокуратура запросила для блогера Александра Митрошина 3 года колонии общего режима, штраф 900 тысяч рублей и конфискацию 115 миллионов. Ее обвиняют в отмывании 127 миллионов рублей, направленных на покупку московских квартир. Гособвинение также просит заменить подсудимый домашний арест на СИЗО. Защита потребовала оправдательного приговора, а сама блогер, известная как «Матерь Божья», вину не признала, заявив об отсутствии умысла. И самым сложным словом на едином государственном экзамене по русскому языку в этом году стало «преддверие», рассказал руководитель комиссии Роман Дощинский. Выпускники ошибались даже в контексте «в преддверии праздников». Эксперт указал на зависимость грамотности от словарного запаса и призвал молодых людей больше читать. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. Сегодня с нами Эдгард Запашный, генеральный директор Большого московского цирка. Эдгард, приветствуем вас.
2: Привет, привет. Спасибо большое.
1: Только что завершился международный фестиваль циркового искусства «Идол-2026». Это событие, которое уже не первый год проходит в Москве, в Большом московском цирке. Событие, которое само по себе уникально сегодня в условиях нынешней политической и геополитической конъюнктуры. Это о чем? О том, что Россия не просто провозгласила себя когда-то лидером и по защите ценностей здравого смысла, она таковой является. И, казалось бы, идет тотальная война против России и против тех, кто находится рядом с нами, мыслит так, как мы. Ужасающая пропаганда, пробиться через которую порой не представляется возможным, если взять западный контур. И в этих условиях на фестиваль по-прежнему приезжают ведущие труппы мира. И в этих условиях по-прежнему в жюри фестиваля, в профессиональном жюри, мы видим представителей тех стран и держав, которые против России недружественную политику проводят. Как это удается?
2: Ну, во-первых, я рад тому, что фестиваль действительно показывает о том, что люди культуры во всем мире остаются в здравомыслии. Потому что, можно я процитирую самого себя, цитаты великих людей, да, что культура – это последний оплот адекватности. И если мы теряем культурные связи, то, ну, однозначно война. Это, наверное, то, что сейчас происходит у нас с Украиной. Потому что культурные связи, ну, мы разорвали. И все уже. Мы уперлись вот в тот самый тупик, и теперь война. И этого, конечно, нельзя допускать, чтобы культурные связи рвались. Да, давление очень серьезное. Да, есть большое количество стран, заинтересованных в войне с Россией или в стравливании, чтобы Россия с кем-то сцепилась. Это мы все знаем, очевидно, вся уже страна в это погрузилась. А вот персонали... Люди, которые добились в культуре большого, ну, наверное, успеха или признания, являются еще и очень часто такими стержневыми людьми, которые за здравомыслие, за правду. И, конечно, мне было приятно, что, ну, например, к нам приехала директор стационарного цирка «Буглион», который находится в центре Парижа. Цирк, который строил еще сам Наполеон. И совладелец, это семья Буглионов, вот, приехала к нам. И я понимаю, что на нее давление было, есть и будет. Ну, во-первых, это стационарный цирк. Это не палатка, которую свернули и уехали в какую-то другую страну. Никуда она не денется со своим цирком. Это частная история.
1: А давай имя назовем.
2: Да. Адет Буглион. Это генеральный директор, совладелец цирка Буглион, находящегося, как я уже сказал, в Париже, во Франции. Дэвид Ларибли. Самый, наверное, на сегодняшний момент известный и сильный клоун в мире. Итальянец по паспорту, по происхождению, тоже уже на протяжении всех этих лет ездит к нам и приезжает сюда. Другие представители...
1: США были?
2: Американец. Альдо Васкес приехал, директор аж двух американских цирков. И это говорит о том, что они готовы, наверное, к определенной битве, потому что битва им предстоит еще по возвращению. Да, понятно, может быть, они сюрпризом для кого-то и уехали, и приехали в Россию. Я сейчас видел видео, где украинская сборная отказалась пожимать руку великому футболисту итальянскому Тотти, только за то, что он приезжал к нам в страну там последние два года. Просто отказались. Они это делали уже по факту. И давление на этих людей, конечно, будет вот уже сейчас, когда они вернутся. Но изначально они, видимо, к этому уже готовы. Раз они поехали. Что, они не осознают всю серьезность ситуации? Конечно, осознают. Являются ли крепкими, такими сильными, мужественными? Ну, конечно, раз они это сделали, поэтому я им очень сильно благодарен.
1: А вот что побуждает, как ты полагаешь, этих людей делать вот именно такой выбор именно сегодня в этих условиях?
2: Две вещи. Первое – это профессиональные обязанности. которые понимают, что цирк это искусство, которое, ну, да, зависит от политики, но не отражает политику, что у нас другие функции. Кто-то назовет это развлекательными, кто-то назовет это функциями обучающими, да, просто культурными, там, посвящение, так сказать, в эстетику и воспитание. Это первое. А второе – желание самим увидеть ситуацию. Просто желанием самим разобраться, а так ли на самом деле. Потому что ко мне подходили после представления итальянцы, и говорят, когда мы первый раз поехали на экскурсию, ну, мы ждали, что сейчас увидим абсолютно такое полицейское государство, что нас везде будут сопровождать люди в погонах, что налево-направо нельзя, видеокамеру лишний раз поднять нельзя, что люди с нами никто там не будут общаться, что на нас будут плохо реагировать, то, что мы там владеем иностранным языком.
1: То есть это сегодня такой стереотип у них сознание?
2: Он до сих пор. А самое интересное, что когда официальная экскурсия прошла, и их всех не загнали в автобус, как это, наверное, им представлялось, и повезли до пункта Б, им сказали, ребят, все, свободное время, если хотите, можете на этом автобусе вернуться, если не хотите, пожалуйста, гуляйте по Москве, делайте, что хотите. И они так плавно все разошлись. И вот дальше рассказывают, говорит, у вас, оказывается, граффити нету по всему городу, у вас, оказывается, бомжей нету, у вас, оказывается, можно спросить, куда пройти, и тебя не ограбят в тот же момент, у вас, оказывается, в метро безопасно. И вот они такими вещами делятся, на которые мы просто не обращаем внимания, а для них это актуалка в буквальном смысле слова. И теперь они говорят, так я, говорит, теперь вернусь домой, я буду рассказывать как по-настоящему, я же это видел своими руками. Я не был здесь полдня, я здесь жил 2 недели. Говорит, у меня была возможность съездить, поговорить, сфотографироваться, что-то узнать, в чем-то убедиться, что-то перепроверить. И вот это тоже очень немаловажный факт, желание людям просто-напросто использовать эту культурную возможность, приехать сюда и самим все это увидеть.
1: Но, иными словами, они получили культурный шок в хорошем смысле этого слова.
2: 100%, потому что сейчас самое главное, что они не замолчали. Вот фестиваль прошел, и половина труппы уже вернулась к себе на родину. И я смотрю их социальные сети, то есть что они, будут теперь сохранять тишину? Наоборот, каждый день по 3-4 поста: Москва, Кремль, Большой Московский цирк, Большой театр, просто люди на улице, какие-то сами маленькие интервью проводили, какие-то флешмобы устраивали, там, я не знаю, что-то показывали, свои флаги разворачивали. Им же тоже никто не запрещает какой-то свой флаг где-то у нас показать или сфотографироваться. Все, и радостные, и довольные, и счастливые.
1: То есть это та самая народная дипломатия, которая получила очередной мощный импульс. Почему? Потому что это ведь тоже лидеры общественного мнения там у себя в странах.
2: Ну, 100%. Многие из них являются настоящими звездами. Ну, вот как, например, там тот же Дэвид Ларибли, да, это известный клоун, да, с хорошей армией подписчиков, вот. Директор 2 американских цирков. И у него там работают украинцы, между прочим, в его труппе. Я тоже смотрел, и я понимаю, что он сейчас туда вернется, и вряд ли кто-то откажется работать, потому что ребята там тоже нормальные, вполне возможно, работают, понимают всю сложность этой ситуации. И это, да, та самая вот народная дипломатия, потому что люди сегодня в большей степени доверяют информации из уст в уста, нежели той пропаганде, которая, ну, льется неприкрыто.
1: Сделаем небольшую паузу и продолжим через пару мгновений. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами, голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Военная стратегия, тактика, доктрина. Театр военных действий. Коалиции, Содружества, Альянсы. Кто, с кем и против кого? Разбирает Алексей Леонков. В программе «Военная экспертиза». Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда». Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Если непосредственно перейти к фестивалю и к программе в этом году, что это были за участники, откуда приехали?
2: В этом году мы собрали артистов и директоров из 12 стран мира. География интересная, от Азии до Кубы мы добрались, включая Соединенные Штаты Америки. И у нас были еще интернациональные коллективы, что тоже очень приятно. То есть, например, женский номер Турников, на сегодняшний момент это единственный женский номер в мире, объединил в себе, ой, как сильно непохожие друг на друга страны. Куба, Колумбия, Германия, Россия.
1: Да, это был очень необычный состав, и я про себя внутренне отметила. Это гимнастки,
2: да.
1: Для понимания.
2: Одна из них – это бывшая член сборной России Надежда Капитонова, чемпионка России, чемпионка Европы. Вот работает вместе на одном манеже, ездит по всему миру с девочкой, с немкой. И вот они, два флага, Германия, Россия, вместе сосуществуют. И тут же Куба рядом, тут же Колумбия рядом. И это вот хороший показатель того, что, во-первых, им рады во всем мире, вот, а во-вторых, что они таким составом взяли и приехали к нам в страну.
1: А как, кстати, появляются такие коллективы?
2: Не знаю, честно, мне самому это интересно, надо будет поговорить. Мы сейчас этот коллектив оставили у себя на гала-шоу. До 12 июля победители нашего фестиваля будут работать, поэтому у меня еще будет возможность узнать, как она туда попала.
1: А то есть, на самом деле, все, кто заинтересуется тем, о чем мы говорим, сегодня могут еще увидеть тот самый гала-концерт и
2: да.
1: Увидеть своими глазами и прочувствовать по-настоящему, что это такое.
2: Да, конечно, всем рады на манеже Большого Московского цирка увидеть шоу победителей.
1: Еще одна пауза и продолжим.
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Одна интересная особенность. Когда я смотрела программу, а фестиваль длился 3 дня, спасибо большое, я была приглашена в качестве члена жюри от средств массовой информации. Что я отметила? Есть некие события, которые разворачиваются последовательно в геополитическом пространстве. И вот есть игроки, за каждым из которых своя предыстория скрывается, и у каждого из которых есть свое реноме в международном пространстве. Я про страны, про государства. И как интересно получается, когда мы смотрим конкурсную программу тех артистов, которые приехали из разных стран, она вольно или невольно отражает вот эту интересную диспозицию. Я к чему веду? К тому, что представители Северной Кореи и представители Китая, представители Венгрии, например, это те артисты, которые из года в год показывают совершенно фантастические программы и проделывают такие трюки, от которых просто кровь стынет в жилах. Я, например, с трудом вообще некоторые номера просматривала второй раз на гала-концерте, потому что я откровенно скажу, дорогие друзья, тем, кто в цирке не бывал, а это надо увидеть, надо иметь очень крепкие нервы, чтобы, например, досмотреть от начала до конца номер в исполнении воздушных гимнастов из Северной Кореи, да, канатоходцы. Да. Вы можете себе представить, канат, на какой высоте 9 этот
2: метров.
1: Канат 9 метров. Нет страховки. И гимнасты делают сальто на канате, они перепрыгивают через четверых на канате, они на канате показывают, выстраивают те фигуры, которые вообще-то на земле, там трехэтажные, с трудом можно построить, они все тоже делают, но только на канате, на высоте 9 метров. Ну, это страшно. И вот как интересно, Северная Корея – это то государство, которое в сложный момент подставило свое плечо, и мы помним ту операцию, которая была осуществлена с помощью бойцов из Северной Кореи.
2: По освобождению, да, Курской земли, да?
1: Да, совершенно верно. Мы им за это очень благодарны. Мы знаем, что в Корее им сейчас воздвигается монумент, там тоже с особым уважением и почтением относятся к этому подвигу корейских солдат. Но вот это так интересно, что на разных уровнях и по разным направлениям мы видим, кто сегодня в целом выходит на передний план в мире. Это действительно так?
2: Страну любят. Страну любят, любят и уважают достижения своих предков. Я анализирую, а почему именно вот в тех странах, в которых ты сейчас упомянула, да, там Венгрия, Китай, Россия, Северная Корея, вот на высоком уровне исполнительское мастерство. А потому что процесс воспитания закладывает желание что-то сделать для своей страны, быть благодарными. Потому что вот я сейчас смотрю на Европу, вот иногда я говорю, ты где родился? В Италии. А живешь где? Во Франции. А разговариваешь на каком? На испанском. Я говорю, ты откуда? Он говорит, я отсюда. С одной стороны, хорошая позиция, да, человек мира, наверное, красиво это звучит. А с другой стороны, ну, у человека нету какого-то желания, что ли, или привязанности быть благодарными семье, земле.
1: Ну, выхолачивается понятие родины.
2: Сто процентов. А вот у них это остается. Я венгр, я вот хочу показать, вот, что мы такие молодцы, что мы крутые, что у нас есть история нашего венгерского цирка, что вот мои деды, прадеды работают, и все. Девочки итальянки приехали вместе с папой. Три девочки эквилибристки работают очень красивые, три девчонки. Я прям переспросил, я бы реальные сестры, ну, в общем, три красавицы на манеже. Он говорит, да, мы настоящие три сестры. Он говорит, вообще-то нас четверо, у нас еще младшая есть. И вместе с ними папа приехал. И я вот у папы спрашиваю, я говорю, скажите, пожалуйста, а вы какое поколение? Он говорит, мы уже седьмое поколение работающих в цирке. И я вот понимал, с какой гордостью он это сказал, что мы седьмое поколение, и девочки поэтому не хотят ударить в грязь лицом. Но это индивидуальность, да, это вот девочки, которые отвечают за, назовем так, за семью. А вот Китай, КНДР, вот опять же Россия, вот это, наверное, три таких яркие представители. Здесь еще и вопрос такого само, что ли, уважения, что ли, и благодарности к семье и к стране. Вот здесь готовы работать на самом высоком уровне, потому что, как это было же принято, главное не победа, главное участие, да, это мы уже потом стали это применять. А вообще-то всю жизнь для нас была важна победа, да, красная машина и все остальное. Победа была нужна. Вот у них до сих пор у всех нужна победа. Мы приехали, мы представляем страну, мы сюда не отдыхать. Мы сюда приехали доказывать свою, ну, состоятельность, что ли, что мы личности, мы хотим побеждать.
1: Вот так вот. Это очень интересная мысль, Эдгард, которую ты сейчас озвучил, предложил. Мы, наверное, об этом не задумываемся. Вот та парадигма, в которой сегодня воспитывается и воспроизводится западное общество, парадигма условного, так называемого мультикультурализма и так называемой политкорректности, почему я говорю условно, потому что на практике это все порой совершенно уродливые формы тоталитаризму принимает. Если посмотреть на выборы европейские, если посмотреть на то, как затыкаются рты у людей с альтернативной позицией и так далее. Вот вся эта декорация, завязанная на демократию, она оказывается декорацией, во-первых, а во-вторых, выхолащивает в человеке и в нации все то, что позволяет этой нации, этому государству воспроизводиться. Воля к жизни. Ведь что такое жажда победы? Это есть воля к жизни, к тому, чтобы идти дальше вперед широкими темпами и быть мощной великой державой и именно таковой себя позиционировать в мировом пространстве. Вот как интересно, что эта ультралиберальная парадигма, она привела к тому, что, провозглашая себя на словах победителями, они де-факто победителями перестают быть.
2: Это правда. Ну, это правда, потому что вся эта либеральная штука, ведь она до добра не доводит. Она ведет прежде всего к разрушению. Как бы они ни говорили там про свободу, про независимость, все это все равно приводит их к абсолютному абсурду того, что они пропагандируют. Ну, какая свобода в США существует? Ну, о чем сейчас говорить? Ну, какие свободные... Какая свободная пресса? Какие свободные выборы? Ну, это уже доказано. И дальше им остается просто-напросто с помощью все еще действующего рупора, ну, это орать. Вот есть же это орало. Да? Вот, вот они этим используют вот, орала. Это пока еще работает. Но самое главное, что если какое-то время на это орало люди смотрели, то сейчас уже начинают отворачиваться, уже начинают уши затыкать, уже начинают это игнорировать. Я вот сейчас вот так недвусмысленно говорю, что они сами себя загоняют в момент, когда их перестают уважать. Ну, потому что слишком много вранья, потому что слишком много неправды, слишком много ну, пафоса, который они не заслуживают. И все. И, может быть, это еще как-то так по инерции двигается, но это же тоже закончится. И поэтому градус-то и смещается все больше и больше, и чаще начинают с уважением смотреть на нас, на Китай, да даже на ту же Северную Корею. Да, может быть, это такой жестокий тоталитаризм. Может быть, еще нехватка пропаганды, потому что мы же каждый день слышим, что там ракетами людей расстреливают и все остальное.
1: Такая же пропаганда, которая в отношении России ведется.
2: Да, да, да. И это, может быть, еще где-то проскакивает. Но чем дальше человек разбирается, чем больше человек видит, что вот эта либеральная фигня именно является фигней, тем больше наступает разочарование, тем больше начинают уже ценить совершенно другие ценности и прислушиваться к нормальным, адекватным людям.
1: Еще одна пауза и продолжим. Это «Радиозвезда».
0: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
5: Продолжим после новостей.
6: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
7: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Для военно-морского флота России торжественно заложили атомный подводно-ракетный крейсер «Мурманск». Закладную доску на секции субмарины установили главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев, генеральный директор производственного объединения «Севмаш» Михаил Будниченко и генеральный директор объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков. Таким образом, дан старт строительству 9-го ракетоносца серии многоцелевых атомных подводных лодок модернизированного проекта «Ясень-М». Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Центр» нанес удар по опорному пункту украинских боевиков

0: на всяких крыльев, хорнетов, у которых скорость очень высокая. На них именно детекторы не реагируют. То есть ты за 5-10 секунд только замечаешь, потому что скорость очень высокая.
1: Уничтоженный опорный пункт боевиков мешал нашим штурмовым группам. После его уничтожения штурмовики продолжили продвижение. Противолодочная авиация Северного флота провела учение по поиску подлодки условного противника в Баренцевом море. Оно было направлено на отработку взаимодействия между экипажами воздушных судов в условиях, максимально приближенных к боевым. В маневрах были задействованы самолеты дальней противолодочной авиации Ил-38 и Ту-142МК. В роли условного подводного противника выступила одна из подводных лодок Северного флота, которая маневрировала на различных глубинах. Во время учения экипажи успешно обнаружили условного противника, осуществляющего скрытное патрулирование. И Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Рядовой фельдшер Александр Краснов возил с линии боевого соприкосновения раненых штурмовиков. Транспорт, на котором он ехал с мотострелками, попытался атаковать вражеский дрон. Военный медик сбил его, тем самым спас жизнь боевым товарищам и успешно доставил их в тыл. Также в Министерстве обороны отметили мужество и профессионализм еврейтора Евгения Кравченко, который участвовал в штурме вражеского опорника. Когда ВСУ открыли пулеметный огонь, Кравченко предпринял аналогичные действия, скрытно пробрался к позиции противника и применил гранату. В результате пулеметная точка была ликвидирована. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6.30 утра.
2: Премьера на радио «Звезда». Свое настоящее имя писатель долго сохранял в тайне. Публиковал фантастические произведения исключительно под псевдонимом.
3: Я представил себе, что приду в институт, когда будет напечатан рассказ, и мне скажут: «Вот вы на овощную базу не пришли, к товарищу Ивановой не по-товарищески отнеслись, опоздали на собрание». И еще пишите фантастику. Мне стало так страшно, что я решил скрыться за псевдонимом.
2: Знакомьтесь, Кир Булычев. Издательство «Вимбо» и радио «Звезда» представляют фантастическую повесть «Агент КФ». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
8: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Эдгард Запашный, генеральный директор Большого московского цирка. И мы ведем беседу по следам большого международного события. Международный фестиваль циркового искусства «Идол-2026» состоялся накануне фестиваля в Большом московском цирке. Не сказала я ничего про российских артистов, потому что для нас это вроде бы как априорная вещь. Ну, понятно, русские артисты, они всегда крутые, они всегда берут гран-при на разных международных фестивалях. И в этом году действительно один из номеров, он точно так же поразил публику, как и во все времена это было. Это называется
9: «Акробаты на русской палке» Евгения Бабанина.
8: «Эквилибр», да?
9: Нет, это «Акробаты».
8: «Акробаты на русской палке».
9: Да.
8: Расскажи расскажи пару слов.
4: Ну, конечно, мы как принимающая сторона, и Большой Московский цирк – это серьезный бренд, обязаны прежде всего на своих форумах тоже не ударить в грязь лицом, тоже должны показать хороший уровень. Это всегда тяжело, потому что если мы не способны бороться за золото,

0: серебро, но мгновенно поползут слухи, а цирк уже не тот. Это большая такая, прежде всего, эмоциональная нагрузка. И артисты знают это. И каждый раз, когда ко мне подходят руководители номеров и говорят, мы хотим принять участие в «Идоле», у меня дальше состоится такой долгий часовой разговор на предмет того, они вообще осознают, куда они хотят наступить. Потому что приедут Северная Корея, приедут китайцы, и дальше, какой бы ты крутой ни был, ты...
1: Нам придется с этим иметь дело.
0: Да-да-да, ты будешь грустно сидеть в зале и хлопать всем.
1: Просто для понимания, друзья, то, что творят северные корейцы и китайцы на арене цирка, да, это не поддается вообще никакому пониманию, осмыслению.
0: Это другой уровень.
1: Это какие-то, ну, просто одержимые своим искусством люди. Это сопряжено с риском для жизни. Вот почему это так страшно. Вот почему так страшно смотреть, потому что ты каждый раз не знаешь, чем закончится номер. Вообще, выживет этот артист или нет?
0: Это правда. Это правда. Они действительно готовы рисковать, потому что представляют свою страну, хотят победить, исключительно победить, и для них все это очень важно. И вот когда Евгений Бабанин, акробат, который до этого был на многих международных цирковых конкурсах, вдруг изъявил желание, я ему сказал, говорю, Жень, ну точно не за проигрывать. Я говорю, или бороться, рисковать, или, говорю, уже не выставляться, потому что мы принимающая сторона, потому что мы большой московский цирк. Он говорит, Эдгард, есть хороший состав, все ребята идейные, все хотят тоже, ну, как бы посоревноваться именно на топ-уровне. И отсюда пошли вот те самые трюки, и три сальтомортали углом, и четыре сальтомортали, и прыжки из палки в палку, и работа на трех синхронных палках, что, конечно, очень тяжело, безусловно тяжело. Но вот им удалось. Я не могу сказать, что все дни ребята отработали исключительно четко, но в главный, в соревновательный день, когда вот вы, наше жюри уважаемое, было, они отработали почти идеально. Почти идеально, там, может быть, какие-то были легкие помарки. И Дэвид Ларибли, когда я был на обсуждении профессионального жюри, и когда я сам высказал, ну да, наверное, помарки были, он меня взял и исправил. Он говорит, Эдгард, когда человек жонглирует тремя мячиками и роняет, это, говорит, плохой жонглер. А когда человек жонглирует 11 булавами или кольцами и роняет, то это очень хороший жонглер, потому что, во-первых, он пошел на такой сложный трюк, а во-вторых, ему какие-то мелкие ошибки можно и прощать, потому что это уровень топа. И он говорит, поэтому если здесь где-то был какой-то рассинхрон или трюк пришлось повторять, говорит, это только потому, что ребята делают что-то ультрасложное. И я с ним согласился, хотя, конечно, как директору мне хотелось бы, чтобы все у нас было идеально.
1: А если вообще в целом поговорить о том, каковы были впечатления профессионального жюри? Вот что там, если не секрет, высказывалось на обсуждении, когда принималось решение, кому какую награду дать?
0: Ну, во-первых, ваше голосование, а у нас, я для наших радиослушателей скажу, у нас было три независимых друг от друга жюри, представители СМИ, куда входила ты, наш зритель, который тоже отдельно голосовал, и представители профессионального сообщества. И у вас у каждого свое мнение. И вы голосовали на день раньше. И когда я пришел и сказал, вот СМИ у нас проголосовало на первое место Северную Корею, ну, конечно, профессионалы сказали, вот это они молодцы. Вот это, говорит, они тоже в цирке разбираются, потому что, ну, обмануть же зрителей иногда в цирке легко. Ну, можно как-то правильно поднести что-то, правильно просто оформить. И зритель часто хлопает, ну, на наш профессиональный взгляд, не там, где нужно. Нам кажется, что вот это должно быть оценено.
1: Они вообще тут отметили?
0: Да, они по-другому реагирует. Вот. Но профессиональное жюри оценило прежде всего вашу оценку, сказали молодцы, молодцы, СМИ, красавцы, Северную Корею безоговорочно тоже поставили на место. Это первое. Второе, конечно...
1: На первое место, простите.
0: Конечно, все отметили общий высокий уровень фестиваля, что за золотые награды боролось большое количество номеров. И разница в баллах между первым и десятым местом была, ой, какая незначительная. И как и у вас тоже. Мы когда на обсуждении были, да, у нас там друг за другом шли с разницей в один балл, и обсуждение было достаточно непростым. Ошиблись ли в своих оценках или не ошиблись. Поэтому все поблагодарили, что в это непростое время, а мы с этого начали наш разговор, сильные номера со всего мира к нам приехали.
1: А если сравнить фестивали,
0: Да.
1: У всех на слуху фестиваль в Монте-Карло, угу. который... Кстати говоря, на который не все в последнее время приезжают. Ну, та же самая Северная Корея, как ты рассказывал, она перестала туда ездить. Но, очевидно, есть целый ряд причин.
0: Это даже не связано с СВО. Они
1: а
0: уже,
1: что такое?
0: Они уже лет 10 туда не ездят.
1: А почему?
0: Ну, потому что считают, что Монте-Карло – это не тот уровень, это, наверное, в большей степени просто раскрученный бренд, чем действительно возможность проявить себя. Канадский цирк «Дю Солей» туда не ездит уже тоже лет 10, наверное, может быть, даже и больше. Американцы уже давно перестали сильные номера туда привозить. Это исторически, так как конкурсу больше 50 лет, как-то на слуху.
1: По инерции.
0: По инерции все это двигается. А сейчас я не постесняюсь, в большей степени люди уже смотрят на Москву. Потому что если ты хочешь себе доказать, что ты лучше, или войти в историю искусства, чем ты занимаешься, надо соревноваться с самыми лучшими.
1: Ну, то есть по-честному, по-настоящему.
0: Да, и с самыми лучшими. Ну, чемпионат мира по хоккею без сборной России – это не чемпионат мира. Вот это мое мнение. Поэтому здесь сейчас они видят, что в Москву съезжаются самые сильные. И если ты выигрываешь конкурс в Москве, ну, однозначно ты чего-то добился в искусстве.
1: То есть сегодня мы можем уже констатировать, это действительно факт, вектор уже сдвинулся, и это зримо и ощутимо в культурном поле, если говорить про цирковое искусство. То есть есть некие стереотипы нам навязанные, которые сегодня уже утратили свою актуальность абсолютно.
0: Можно я приведу пример, чтобы люди поверили в мою честность? А то они сейчас скажут, что Запашный хвалит, лишь бы хвалит. Астана. Прямо сейчас. За последние 10 лет первые гастроли цирка «Дю Солей» в столице Казахстана. Казалось бы, должны быть битковые аншлаги. Работают по ползала. Это легко проверяемая информация. Можете сейчас в реальном времени взять, посмотреть. И рилсов уже кучу наснимали. И это самое я у себя в телеграм-канале выложил. А имидж у цирка, он до сих пор остается как у пупа земли. Что вот они канадцы, они самые крутые, они самые богатые, они самые успешные, и все.
1: Но... Мы помним, как там двигали тот же самый цирк «Дю Солей».
0: Да.
1: При том, что есть свои артисты совершенно иного уровня.
0: Вот. И да, иногда имидж продолжает на тебя работать, или ну, пиарщики, которые продолжают его активно поддерживать. Но очень часто факт остается ну, совершенно другим. Поэтому каждый раз, когда говорят, что успех канадского цирка обеспечен, потому что там нету животных. Вот посмотрите на них, пожалуйста, вот прямые гастроли в Казахстане, где они не могут продать там, и 70% своего зрительного зала. И здесь то же самое. Мы часто, вот опять же, по инерции где-то что-то хвалим, говорим, а по-настоящему это уже не то. Поэтому здесь я совершенно спокойно могу констатировать, что самые сильные цирковые фестивали в мире, они уже... Не в Европе, не в Америке, они в России и в Китае. В Китае традиционно остается сильным акробатический цирк, и у них он так и называется, акробатический цирковой фестиваль. И, конечно, когда ты едешь к ним туда на территорию, то понятно, что китайцы выставлять будут тоже сильнейших. И так как Корея для них дружественная страна, корейцы к ним тоже приезжают. Корейцы ездят в две страны сейчас, к нам и в Китай. И когда мы выставляем туда, ну, мы понимаем, что там нагрузка будет серьезная. А в России сейчас четко зарекомендовали себя три очень сильных цирковых фестиваля. Это «Идол», про который мы сегодня говорим в эфире. Это фестиваль «Без границ», который пройдет в сентябре месяце в Санкт-Петербурге. Министерство культуры и Росгосцирк организовывают. И уже прошедший, единственный в мире, фестиваль циркового искусства, где принимают участие только женщины в Саратове. Вот это три, наверное, самых серьезных площадки, которые уже в пятерку мировую точно вошли. Потому что едут директора со всего мира, едут импресарио со всего мира, охотятся за этими артистами, контракты заключают.
1: Как это было сделано и на фестивале «Идол», там сразу же предложены были контракты.
0: Конечно, конечно, конечно. Здесь эти самые агенты бегали, переговоры вели, в рестораны затаскивали артистов. Да и они это до сих пор делают. Я же сказал, у нас победители остались, еще месяц будут работать. Вот, и я вот вижу, как мы им экскурсию, а эти нет-нет-нет, мы пойдем в ресторан.
1: По делам. Но это очень... духоподъемная история. И мы видим, что этот вектор, о котором я уже упомянула, он действительно не просто разворачивается, а развернулся. Вот мы сейчас говорим про цирк, а если про кино, то же самое сказать. Совершенно очевидно, что накопилась усталость уже довольно серьезная и у тех, кто занимается непосредственно кинематографом, например, да, и у зрителя от того, что все эти самые известные кинопремии, «Оскар», значит, в Каннах, очень политизированы.
0: Евровидение.
1: Евровидение то же самое, да. Для того, чтобы победить там, нужно соответствовать целому ряду четко прописанных параметров, которые, как правило, всегда не соответствуют вообще принципам нормального здорового человека. Или если ты хочешь взять приз на соответствующих фестивалях, если ты из России, то должен обязательно осрамить свою страну, и тогда ты будешь там огурчиком.
0: Поэтому Звягин у них герой, да.
1: Совершенно верно. И что мы видим? Появляются в этих условиях альтернативы, и, к сожалению, мы сами о них пока мало знаем. Вот, например, накануне прошел второй азиатский кинофестиваль художественных фильмов в Макао. И здоровая повестка, и нормальная соревновательная ситуация, соревновательный дух. То же самое в России. В прошлом году появился новый кинофестиваль «Бриллиантовая бабочка», который именно создан с тем, чтобы представить здоровую альтернативу. И если ты действительно по-настоящему занимаешься искусством, если ты о тех ценностях, благодаря которым человечество воспроизводится, то здесь ты можешь быть услышан. Это сделано Евразийской академией кинематографических искусств. И к чему я? К тому, что сегодня мы, наверное, уже можем смело констатировать, что, переосмыслив ту действительность, в которой мы существуем, которая нас очень во многом не устраивала, мы, наконец, вышли на новый какой-то качественный уровень.
0: Конечно. Конечно, это первое. Второе, мы все еще, ну, мы начали бороться с проблемой нехваткой пиара. Ведь мало кто в мире знает о существовании родины-мать. А если взять с пьедестала, снять статую свободы, то она ей в пояс упрется. А статуя свободы, вот это такой один из ярких примеров. Можно я быстро, коротко анекдот расскажу, когда крыса и хомяк сидят, разговаривают друг с другом, и крыса говорит: хомяк, объясни мне тему, ты вот ты грызун, и я грызун, тебя все любят, вон ты в аквариуме сидишь, довольно толстый, и я крыса, вон там капканы какие-то, это ловушки на меня, яд везде продается, объясни тему. Хомяк говорит: неправильный пиар. И вот это то, что, ну, слава богу, с чем мы начали бороться. Ведь с появлением таких холдингов, как RT, да, мы начинаем выходить потихоньку на общемировой рынок. Но нас там тоже, ой, как не ждут. Ой, как не ждут. Поэтому здесь с этим мы еще будем бороться очень долго. Но это не значит, что мы не должны этого делать.
1: Но есть глобальное большинство.
0: Это первое. Второе, ну, просто, назовем так, историческое нежелание слушать русских. Оно все равно было, есть и будет, и нам придется. Языковой барьер. Все равно нас не так много в мире, разговаривающих на русском языке. Я жду, когда современные технологии ИИ начнут в реальном времени переводить то, что мы сейчас с тобой говорим, на правильный язык, чтобы интернет распространял информацию сразу туда, куда надо, на тот язык, куда надо. И я верю, что это когда-то произойдет.
1: Да, это уже есть на самом деле.
0: Вот. Я верю, что когда-то планета свободно будет слушать русских и осознавать, что мы хотим и почему мы это делаем.
1: Интересная мысль на предмет того, как технологии, которые порой придуманы не нами, а нашими противниками с тем, чтобы побороть нас, совершенно в другую сторону разворачивать ситуацию, в противоположную.
0: Ну, надо использовать то, что они делают, да?
1: Почему? Согласна полностью. 2 минуты остается, да, до конца программы. Я хотела еще задать вопрос по поводу так называемых зоозащитников, а на самом деле экотеррористов. Они продолжают свою активность в отношении цирка?
0: Ну, время от времени какая-то информация, дискредитирующая цирковое искусство, будет. Как говорил мой папа, хуже дурака, только дурак с инициативой. Вот, поэтому эти люди, они все равно никуда не денутся, они продолжат повестку свою, кто-то отрабатывать, кто-то просто, ну, реально идейный. Вот. Поэтому здесь мы будем с этим взаимодействовать только через правду, показывая то, как по-настоящему все есть.
1: А в чем правда?
0: А правда заключается в том, что надо просто людей больше окунать в то, чтобы они задумывались. Ведь слово «дрессура» не подразумевает собой жестокость, как понятие. Каждый раз, когда я встречаюсь с аудиторией и говорю: ребят, поднимите руку, у кого есть домашние животные, ну, 95% поднимает, кошки, собаки, там еще кто-то. Я говорю: ребят, поздравляю, вы все дрессировщики. Вы все равно учите свою кошку сходить в лоток, собаку, поводок, ошейник. Все это все элементы дрессуры.
1: И при этом ее любите.
0: Да, и вы согласитесь, что, наверное, среди людей с домашними животными, наверное, 1-2 дебила где-то и найдутся, которые избивают животных, мучают и все. Но это же не значит, что мы имеем право сейчас общей краской мазать всех вас. Я говорю, вот так же и вы должны понимать, что человек, который сел на лошадь, это не насильник, а очень часто лошадь, наоборот, там, ждет, когда на нее всадник сядет, чтобы вместе по полю пробежать, это тоже положительная эмоция. Ведь собака-то почему-то палку приносит. Она же...
1: Более того, она даже ждет, когда с ней будут играть.
0: Ну, конечно, конечно. Значит, это совершенно другой взгляд на жизнь и не всегда легко объяснимый для человека. Потому что людям кажется, что животное будет делать только все из-за того, что ее принуждают. А это не факт, это не так.
1: Вот глубоко убеждена, что все эти попытки атак, да, со стороны экотеррористов, а именно так следует называть этих людей, были связаны с тем, чтобы на самом деле уничтожить еще и точки роста, то, что формирует имидж России, то, что делает нас сильными по целому ряду контуров. И ведь культура и искусство – это один из важных контуров противостояния, если говорить о большом противостоянии в геополитическом пространстве. Но радует, что и здесь мы смогли справиться с ситуацией, судя по всему.
0: Спасибо большое. Ну, мы остаемся адекватными культурными людьми с хорошим руководством, людьми, которые будут до конца стоять за свою правду.
1: Эдгард, огромное спасибо за эту очень интересную и важную беседу. Ну и, судя по всему, мы можем всех пригласить в Большой Московский цирк. Всегда. До 12 июля гала-концерт.
0: До 12 июля будут работать победители нашего циркового фестиваля. Ну а дальше несколько премьер, и, конечно, всех ждем.
1: Эдгард Запашный, генеральный директор Большого Московского цирка, был сегодня с нами. До новых встреч.
0: Спасибо большое.
2: Стратегия национальной безопасности. Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
3: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
4: Добрый вечер.
5: Здравствуйте, товарищи.
6: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
7: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
8: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
2: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд». Время. Внутри каждого человека тикают маленькие биологические часы. Они управляют вашим сном, температурой, голодом и даже настроением. Эти суточные циклы называют циркадными ритмами. Их задача – синхронизировать работу организма со сменой дня и ночи. Главный дирижер этих ритмов – крошечная область в мозге, которая называется супрахиазматическое ядро. Именно оно получает сигнал от глаз о том, насколько вокруг светло или темно. Затем рассылает команды по телу. Вечером вырабатывать гормон сна – мелатонин, а утром – пробуждающий гормон – кортизол. Человек и время.
7: Но у всех людей часы настроены по-разному. Жаворонки
2: легко встают на рассвете и рано засыпают. Совы же наиболее активны вечером и ночью. Этот хронотип во многом зависит от генов. Жить сове в мире, где рабочий день начинается в 8 утра, очень тяжело. Состояние организма при этом похоже на постоянный сменный график работы или перелет через несколько часовых поясов. Ученые называют его социальным джетлагом. Он вызывает хроническую усталость, снижает концентрацию внимания и крайне вреден для здоровья. Любопытно, что наши внутренние часы с возрастом сдвигаются. Подростки – природные совы. Их мелатонин вырабатывается поздно, поэтому им так сложно заснуть до полуночи и вставать к первому уроку. А с годами ритмы смещаются в сторону жаворонка. Пожилые люди часто просыпаются на рассвете или даже раньше. Понимание своих циркадных ритмов – ключ к лучшему самочувствию. Наши внутренние часы не капризничают. Они работают по тем ритмам, которые в них заложены природой. Если учитывать их особенности, жизнь становится комфортнее, удобнее и здоровее.
5: Человек и время.
9: Уровень воды в реке Урал,
10: Центральный банк сохранил
9: на Крымском мосту.
11: Российские космонавты совершили государственный космический проект о возможном продлении.
5: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
12: 1950 название города Пермь.
13: Александр Константин Симонов.
14: Утро на радио «Звезда».
5: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: лоскуточек ситцевой и слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, но я уж рядом. Листопад награда за мои бои.
1: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
2: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия и страны Юго-Восточной Азии стремятся укреплять партнерство и наращивать контакты в ряде сфер. Об этом заявил Владимир Путин. Президент добавил также, что ни наша страна, ни государства-участники АСЕАН никому не навязывают свои взгляды. И в этом их сила, подчеркнул глава государства.
3: Сотрудничество России и АСЕАН опирается на прочные узы дружбы и взаимной помощи, накопленный позитивный опыт партнерской работы. И сегодня Россия и государства АСЕАН сообща продолжают развивать и приумножать добрые традиции взаимовыгодного сотрудничества. Работают над углублением партнерских связей. Мы вместе выступаем за формирование справедливой системы мироустройства, отстаиваем принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела.
2: Россия готова к продолжению активной совместной работы с государствами АСЕАН в целях укрепления стратегического партнерства, добавил президент. Напомню, саммит проходит в Казани с 17 по 19 июня. В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке украинских боевиков на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Травмы получили 8 человек, из них 6 дети. Состояние одного ребенка оценивается как тяжелое. Погибла женщина, которая сопровождала подростковую футбольную команду. Министр здравоохранения Михаил Мурашко направил в Брянск экспертов Федерального центра медицины катастроф. В свою очередь, в Минздраве Беларуси сообщили, что направили реанимационные бригады. Они примут решение о возможности транспортировки раненых на родину. Выявлена новая схема мошенничества, при которой злоумышленники через группы в мессенджерах выманивают у детей скриншоты экранов родителей под предлогом выдачи бесплатной игровой валюты. Выяснив наличие банковских приложений, преступники убеждают несовершеннолетних перевести деньги или сообщить коды из СМС. Сотрудники Министерства внутренних дел рекомендуют настраивать родительский контроль, использовать двухфакторную аутентификацию и ограничивать доступ детей к смартфонам с финансовыми программами. Президент подписал указ о старте кампании по выборам в Государственную Думу 9-го созыва. Трехдневное голосование пройдет с 18 по 20 сентября. К участию допущены 17 партий, при этом 12 из них освобождены от сбора подписей благодаря парламентской льготе. Процедура выдвижения кандидатов продлится вплоть по 11 июля. Всего будут избраны 450 депутатов. В 39 регионах обновятся составы заксобраний, а в 10 административных центрах – горсоветов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Военная стратегия, тактика, доктрина. Театр военных действий. Коалиции, Содружества, Альянсы. Кто, с кем и против кого? Разбирает Алексей Леонков в программе «Военная экспертиза». Слушайте через несколько минут. На радио «Звезда».

0: Военная экспертиза с Алексеем Леонковым.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире «Военная экспертиза» с Алексеем Леонковым. Я, Дмитрий Лысенков, помогаю. У нас сегодня интересная тема. В связи с последними событиями на международной арене стало понятно, что стратегия Дональда Трампа – это ни мира, ни войны. Американцы не могут победить, но и не могут ситуацию отпустить. И, в принципе, мир движется к очень затяжной конфронтации военной. Но, кроме того, вот эта стратегия трамповская, она подхвачена и теперь становится как бы даже глобальной идеей. Ни одна из сторон не может добиться полной победы, но отказаться от борьбы тоже не может. Поэтому результат какой должен быть? Чего мы ждем? Сегодня происходит борьба на истощение? Или все же мы не в этой архитектуре международной, когда ни мира, ни войны, обязательно добьемся своих целей в СВО, а если да, то когда? Когда эта затяжная конфронтация может измениться до того, что станет динамичным действием?
2: Дмитрий, поприветствуем еще наших уважаемых радиослушателей, которые к нам присоединились к такой очень важной беседе. Да, мы на прошлой передаче поднимали вопрос вот это про стратегию Трампа «Ни мира, ни войны» и о том, как в этой стратегии играет роль Китай, кого выберет Китай. Потому что Соединенные Штаты Америки, они хотели мир поделить на две, сделать опять биполярочку. То есть США гегемон силовой, там, финансовый, а Китай гегемон номер два. Ну, почти равный по, скажем, правам, но в основном финансовый, экономический и торговый. Вот они думали, что таким образом им удастся удержать мир в своей власти, потому что Китай не желает воевать. А Россию воспринимали как некое, скажем, препятствие, которое очень опасное, пока они не знают, что с ней делать, потому что у России есть армия и флот, есть современное оружие. То есть Россия, может быть, там не так выглядит привлекательно экономически, хотя мы уже там вошли в пятерку стран по покупательной способности и так далее, да, но все равно ее стараются не признавать. До сих пор на Западе бытует мнение, что Россия – это страна со слабой экономикой, но с ядерной дубинкой. Вот такой нарратив присутствует в странах Запада, в том числе и в Соединенных Штатах Америки. Поэтому они воспринимают нас только с точки зрения военной угрозы, при этом забывают, что военная угроза, она не всегда первична. Она обычно идет, когда другие факторы не работают, и тогда уже когда ни экономика, ни финансово, и когда угроза становится достаточно глобальным, и тогда вступает дело армия и флот. Но вот такое вот понятие, конечно, привело к тому, что, в принципе, Запад, он испытывает сейчас некую кризисную ситуацию, из которой пытается выйти. Выйти путем прямой конфронтации, развязывания глобальной войны, как это у них было в Первую мировую и во Вторую мировую войну, не получается. Оружие изменилось. То есть, если раньше в Первой мировой даже, вот, скажем, эхо войны не долетало, например, через Атлантику, то во время Второй войны, можно было сказать, условно оно могло долетать. И мы знаем, ближайшая точка, куда долетело, это была база военно-морских сил США на Гавайских островах. Это самая ближняя точка, куда приблизилась война к территории Соединенных Штатов Америки. Сейчас же обстоятельства складываются так, что США полностью открыты для того оружия, которое есть в арсенале, например...
1: То есть нет ближних, ни дальних точек, есть просто цель.
2: Да, есть ни ближних, ни дальних точек, но американцы все равно хотят построить цитадель. Они хотят построить так называемые кольца обороны, передний край – это Европа и страны, например, союзники их и партнеры в Азиатско-Тихоокеанском регионе – это первая линия обороны. Вторая линия обороны – это Тихий Атлантический океан. Ну и третья – сама цитадель Соединенных Штатов Америки, которая должна защищена безупречно. Но, скажем так, сейчас турбулентная мировая обстановка все поставила так, что по-тихому построить это как-то не удается. То есть нужно что-то сделать, чтобы успеть построить, и так, чтобы Россия, например, Китай не обогнали по технологиям. Ведь Россия как раз по военным технологиям обладает солидным арсеналом. особенно в области высокоточного оружия, гиперзвукового ядерного, которого нет у Соединенных Штатов Америки.
1: Преимущество.
2: Это преимущество, которое их пугает, но они все время тешат себя мыслью, ну, публично, что Россия не применит это оружие, хотя наш президент много раз говорил, что это может быть не так, если России будет угрожать стратегический, как говорится, ущерб там и так далее, примененный в виде ядерного оружия или даже конвенциального, то Россия запустит свой арсенал дела. И вот это вот фактор, который у них не публичный, они понимают, но и ничего умного не придумали, как затеять эту самую войну на истощение. Еще в 2018 году небезызвестная всем Green Corporation, организация, которая у нас запрещена законодательством, делала доклад, в котором просчитала 5 точек болевых, по которым, если бить, максимально ослабит Россию. Эти точки были Республика Беларусь, Украина, Приднестровье, Закавказье и Средняя Азия. Они считали, что воздействие на эти точки Россия ослабнет, потому что вести, урегулировать конфликт около своих границ в зоне российских национальных интересов, России будет сложно, она надорвется, надорвется экономика, надорвется армия, ну и далее они получат сценарий конца холодной войны, когда можно будет эту страну вновь развалить, поделить, ограбить и поставить там оккупационные власти. Вот. Но в качестве наиболее яркого была выбрана, конечно, Украина, и вот сейчас они вкладываются в этот проект, продолжает вкладываться, считая, что вот истощение вот-вот-вот близко. Если посмотреть заявления европейских всяких политиков из так называемой Евротройки, они считают, что Россия проигрывает. Поэтому позволяет себе хамски выдвигать нам условия переговоров, которые, ну, из 5 пунктов, которые больше похожи на ультиматум, чем желание договариваться о мире. Так вот, если мы посмотрим на эти факторы, да, что у нас как бы все идет к тому, что мы пытаемся как-то договориться с Европой, но не договариваемся, потому что не хотят договориться. Соединенные Штаты проводят политику ни мира, ни войны. То есть они не останавливают конфликт на Украине, хотя это могут сделать щелчком пальцем, перестать туда поставлять оружие и разведданные. Но и в то же время и мир, который бы устроил бы Россию, точнее, ее национальные интересы, они тоже не хотят заключать.
1: Им невыгодно.
2: Им невыгодно. Мы даже пошли на то, что называется духом анкориджа, да, где согласились с некоторыми, скажем так, предложениями со стороны Соединенных Штатов Америки, даже на то, что там вот будет 4 наших новых региона, и будут они признаны, а Украина будет внеблоковая, ну, скажем так, демилитаризированная зона с минимальной армией, и не будет угрожать, то есть фактически нейтральная территория. Но мы видим, что этого не произошло. Поэтому это с одной стороны. Но ведь противник давит нас и с другой стороны, по экономике. Вот эти бесконечные пакеты санкций,
1: да, и новые, которые,
2: новые, которые не работают. Поэтому противник перешел к террористической войне, пытаясь воздействовать вот этими атаками на нашу экономику, на ключевые сектора, например, топливно-энергетический сектор, прежде всего, считая, что вот такое воздействие остановит как бы российскую военную машину, и тогда Россия пойдет на те условия, которые они выдвинули в виде 5 ультимативных пунктов. Но они не понимают, что на самом деле этого не произойдет. Потому что Россия ставила совершенно иные задачи, и она не ставила задачу начать с Украины и тут же договориться с Европой. Она ставила задачу соблюсти свои национальные интересы, чтобы обезопасить наше население, выстроить систему безопасности, которая будет действовать десятилетия, а то и столетия вперед.
1: И с Европой уже никто не собирался заигрывать и миндальничать. То есть, если я правильно понял вашу мысль, то дело в том, что нас неправильно понимают, что европейцы думают, что наша цель в связи с военными действиями на Украине вынудить Евросоюз и Запад в целом сотрудничать с ними таким образом, каким нам удобно. Но у нас другая цель. У нас цель национальные интересы и освобождение наших граждан. Мы вернемся через минуту, не уходите.
0: Военная экспертиза. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами.
3: голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
4: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Военная экспертиза с Алексеем Леонковым.
1: Вот смотрите, Алексей, разные эксперты называют разные сроки начало военных действий, которые в Европе сейчас, по крайней мере, декларируются против России неизбежными. Более того, прошли по всем каналам новостные сюжеты, где командующий военно-морской группировкой, по-моему, если я не ошибаюсь, германской, заявил о том, что если ему прямо сейчас поступит приказ, то он готов атаковать
2: военно-воздушных сил.
1: Да. Что он готов атаковать как минимум наши северные территории и, значит, Балтийский флот, и Черноморский флот, и вывести из строя раз и навсегда противных моряков и наши военные базы. Вот прямо сейчас, говорит, поступит нам приказ, и мы будем действовать. Ну, интересно, откуда у этих людей, откуда они берут эти цифры? Значит, в основном европейские военные считают, что конфликт наступит, или они его начнут, если таков их план, в 30-м году. А по американским подсчетам, если я правильно помню, военные действия рассчитаны на 42-й, что ли, год.
2: Это у них программа завершения модернизации ядерного арсенала.
1: Да.
2: Все это упирается в программы, Дмитрий. Дело в том, что у них существует программа перевооружения стран НАТО. Они выделили на это уже... Потратили только в прошлом году почти 800 миллиардов евро.
1: Продолжим через минуту. Мы как раз к этой теме вернемся подробно.

0: Военная экспертиза с Алексеем Леонковым.
1: Итак, программы, о которых вы начали говорить.
2: Военные программы. То есть, несмотря на то, что Запад испытывает сложности с поставками вооружения на Украину, военные программы никто не отменял. Они не афишируются. Внебюджетные фонды создаются в той же самой Европе. Один из них, например, насчитывает порядка 100 миллиардов евро, фонд, в который сбрасываются некоторые государства. Вот, например, Германия такой фонд создала. Но говорят, что есть еще более крупные фонды на так называемую модернизацию инфраструктуры, которая, понятное дело, делается не под гражданские цели, а именно под военные, для того, чтобы перебрасывать военную технику, организовывать бесперебойную логистику. Этот фонд насчитывает порядка 500 миллиардов евро. Они все внебюджетные, то есть они не светятся в бюджетах. Они все закредитованные, то есть государство выдвигает, дает под них свои обязательства, это государственный долг от этого растет, но деньги поступают, и немецкие предприятия гражданского сектора начинают перепрофилироваться на военные рельсы. Прежде всего, автомобильный сектор, да, который сейчас испытывает сложности, и им, как говорится, чтобы не потерять персонал и, прежде всего, производственную площадку, они начинают заниматься конкретно военными заказами. Там и беспилотники, там и различные броневики и так далее, и так далее. То есть они конкретно работают уже по военным программам.
1: У них очень богатый опыт. Мы вспомним мерседесовскую технику во Второй мировой войне и вспомним знаменитую технику «Хорьх», которая сейчас «Ауди».
2: «Ауди», да.
1: Вот, то есть, все
2: то есть идет это так, идет эта программа, по их расчетам, они к 2030 году должны выйти на определенный план новые показатели, но, скажем, вот этот срок, 2030 год, он напрямую связан с американской военной программой, прежде всего ядерной. Дело в том, что я не раз говорил о том, что Минитмен-3, ракеты баллистические, которые сейчас стоят на вооружении ядерного арсенала США, по сроку своей годности и так далее, максимум могут долететь на дальность 6,5 тысяч километров. А если посмотреть по карте, они даже до Пекина и до Москвы не долетают. То есть они не выполняют свою основную функцию ликвидации, там, например, военно-политического руководства какой-то страны. То есть, но им нужно переделать эти ракеты. Американцы утратили технологии жидкостных ракет, и сейчас они будут делать твердотельную ракету на основе ракеты «Трайден-2», которая будет шахтно обозрена. На это нужно время. Лос-Аламовская лаборатория начнет конкретно работать над ядерными боеголовками с 28 года. Первая ядерная боеголовка должна появиться в 36 году и пойдут на как раз на морские ракеты «Трайден-2» версии «Дебет ЛЕ». «Лонг Эдишн», как его там называют, да? А потом появится ракета, которая называют «Сентинел», а может, назовут опять «Минитмен», но четвертый, да, которую они будут ставить уже в новые шахты. Но за этот период времени американцы будут уязвимы. То есть их кто-то должен прикрывать. Поэтому мы видим милитаризацию как в Европе, так и растущую милитаризацию в Японии, которая начинает принимать законы, которые расширяют программу милитаризации и пробивает сейчас закон о том, что Япония может отправлять свои силы обороны, самообороны, как они называют, за территорию Японии. И это все говорит о том, что американцы пытаются создать два буфера, которые в случае там непредсказуемой геополитики, это она сейчас турбулентная, чтобы они сдерживали или обескравливали с одной стороны Россию и Китай, но больше всего Китай, а с другой стороны, если мы говорим про Европу, Россия. Поэтому Европа должна быть сильной, Европа должна перевооружиться, Европа это должна сделать к 2030 году. Кстати, это укладывается в ту программу, которая принималась еще в 2019 году, стратегия НАТО-2030. То есть мы видим специальная военная операция, события на Украине, события в Закавказье, они как бы идут программным образом. То есть там создаются горячие точки, идет специальная военная операция, которая должна истощить нашу экономику, которая бы не смогла бы позволить нашему оборонному промышленному комплексу быть готовым к будущим грядущим событиям. Но, как последнее событие показывает, у нас в России растет количество вооруженных сил.
1: Да.
2: То есть уже, грубо говоря, у нас должно быть 1,5 миллиона военнослужащих. Соответственно, резерв, который должен прийти мобилизационный, у нас вырастет до 3 миллионов человек. То есть Россия, ее руководство понимает, что мы в будущем столкнемся с такими вызовами. И здесь дальше возникает вопрос, а какой путь развития мы выберем? Потому что, конечно, делать ставку только на оружие – это мало. И если мы видим, что дипломатический трек у нас практически не работает, то есть мы
1: его
2: пытаемся...
1: Его просто нет.
2: Его нет, да. То есть все наши попытки, говорят, мы готовы к мирным переговорам, мы готовы обсуждать общую безопасность с европейцами и так далее, мы получаем оттуда только ультиматумы. Да, они говорят, мы говорим о мире, европейцам мы будем говорить о мире, но у них понятие мира другое. Для европейцев мир – это... раздавленная, ослабленная Россия. Для них это мир. Но он нас, понятное дело, не устраивает.
1: Я хочу напомнить просто, что Владимир Владимирович Путин по этому поводу сказал, да, однажды совершенно прямым текстом, что будет либо так, как мы сказали, либо не будет вообще ничего. Потому что мира без России не существует. И зачем нам такой мир, в который нет России?
2: Это действительно так. Но даже мы пытаемся заинтересовать коллективный Запад, ну, прежде всего, европейские страны экономическими вещами. Говорим, ребят, у нас остался Северный поток, одна нитка.
1: Пожалуйста, включайте.
2: Давайте, включайте, да. Давайте опять начнем сотрудничать. Но они даже на это не идут. Потому что они считают, что наша экономика не может им предоставить ничего. Они погибают. Они создают минеральное НАТО, они создают запасы, они перевооружаются, очень дорого перевооружаются, но не хотят идти с нами на сотрудничество. Потому что они считают, что у нас страна без высоких технологий. У них такой, как говорится, нарратив. И у нас, но зато богатая ресурсами. Поэтому, чтобы им дальше посуществовать, им нужны наши ресурсы. Поэтому ради этого, ради захвата этих ресурсов, они и пытаются сейчас милитаризироваться. Потому что если вы вкладываетесь в танки, то, понятное дело, они не для того, чтобы косить траву там, или собирать урожай. Они для того, чтобы забирать этот урожай, как говорится, и все, как говорится, природные богатства, которые есть на вашей территории.
1: Ну, вообще странное ощущение у меня складывается, потому что, ну, бывают умные и хитрые, да? А бывают хитрые, но очень глупые. Я что имею в виду? Вот сейчас они в этой стремительной системе перевооружения, вот путь, на который они встали. Ну, хорошо, а перевооружаться вы будете за счет чего, за счет каких ресурсов? Для того, чтобы перевооружаться, так же, как и в гражданской экономике, в военной экономике, нужны нефть и газ. Для того, чтобы обеспечить военные производства.
2: Дмитрий, ну, знаете, они накопили достаточно финансовую подушку, то есть экономику мы их должны оценивать так, они пойдут на дорогие закупки всех необходимых ресурсов. Вопрос только, в каком объеме они их купят и на какой срок они рассчитывают, что эти ресурсы отработают в качестве военных комплексов, которые они бросят против нас.
1: Принесут желаемый результат.
2: Да, принесут тот результат, который для них будет, будет их миром, который они хотят насадить на нашей территории среди наших граждан.
1: Не уходите, мы вернемся через минуту. Мы продолжим беседу после короткого перерыва. А пока напомню, что проект «Звезда аналитика» теперь в Максе. Канал легко найти через строку поиска в приложении или веб-версию мессенджера «Звезда аналитика» на русском языке через пробел. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски и актуальные подборки событий на международном уровне. Мы сейчас вернемся.
0: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
4: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Для военно-морского флота России торжественно заложили атомный подводно-ракетный крейсер «Мурманск». Закладную доску на секции субмарины установили главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев генеральный директор производственного объединения «Севмаш» Михаил Будниченко и генеральный директор объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков. Таким образом, дан старт строительству 9-го ракетоносца серии многоцелевых атомных подводных лодок модернизированного проекта «Ясень-М». Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Центра» нанес удар по опорному пункту украинских боевиков на Добропольском направлении. Огонь вели по целеуказанию передовых отрядов. Подробнее рассказал водитель БМ-21 «Град» Сергей Пелюх.
5: Нужно быть предельно внимательным, смотреть на дорогу, потому что очень много идет разбросов всяких мин. Также опасность воздушная идет в первую очередь, потому что сейчас стало очень много различных БПЛА, камикадзе, FPV-дронов, всяких крыльев, хорнетов, у которых скорость очень высокая. На них именно детекторы не реагируют. То есть ты за 5-10 секунд только замечаешь, потому что скорость очень высокая.
4: Уничтоженный опорный пункт боевиков мешал нашим штурмовым группам. После его уничтожения штурмовики продолжили продвижение. Противолодочная авиация.

0: И Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Рядовой фельдшер Александр Краснов возил с линии боевого соприкосновения раненых штурмовиков. Транспорт, на котором он ехал с мотострелками, попытался атаковать вражеский дрон. Военный медик сбил его, тем самым спас жизнь боевым товарищам и успешно доставил их в тыл. Также в Министерстве обороны отметили мужество и профессионализм Евгения Кравченко, который участвовал в штурме вражеского опорника. Когда ВСУ открыли пулеметный огонь, Кравченко предпринял аналогичные действия. Скрытно пробрался к позиции противника и применил гранату. В результате пулеметная точка была ликвидирована. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
1: Отчего люди не летают так, как птицы? Еще как летают. Для этого вовсе не обязательно иметь крылья. Летают на самолете, на воздушном шаре, а некоторые даже на метле. О пилотах и полетах. Специальный литературный проект «Мне бы в небо». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
2: Военная экспертиза с Алексеем Леонковым.
3: Итак, продолжим про наши возможности.
4: Да, дело в том, что вот я не зря называл сроки 30-й и 42-й год. То есть есть определенное, скажем, окно возможностей, когда Россия может, скажем, реализовать то, что позволит ей выдержать, ну, скажем, вызовы будущего. И это окно возможностей занимает 10 лет. Начиная с 26 по 36 год. Именно в этот период и Европа, и США будут находиться в так называемых военных реформах, но противостоять напрямую, ввязаться с нами в полномасштабный конфликт не сможет. Даже тогда, когда Европа перевооружится, она тоже не полезет на рожон, потому что то программа перевооружения, которая у них существует, это прежде всего программа оборонительного вооружения, чтобы сдерживать нас долго, организовывать против нас террористические атаки и таким образом продолжать нас истощать, чтобы мы, не дай бог, не покусились на Соединенные Штаты Америки. То есть эта война будет Европы с Россией. И Трамп об этом, кстати, часто говорит, что у вас тут там свои дела, а у меня там свои дела. Я там в западном полушарии буду доктрину Донро, как говорится, воплощать в жизнь. То есть вот такое дело, и получается у нас такой очень интересный склад, что с одной стороны мы не можем остановить милитаризацию Европы. Любые наши попытки сделать это мирным или военным путем приводят к тому, что все равно она идет. Я думаю, что даже на этом направлении нам предпринимать ничего не надо, потому что это бесполезно. Нам нужно укреплять собственную оборону. Мы не можем вернуть некоторых специалистов, потому что как бы они предпочли те пенаты, я считаю, что там наиболее выгодно. Их, кстати, привлекают к тем же самым военным программам. Нам нужно возрождать, укреплять нашу инновационную экономику, то есть вот то, что мы достигли преимущества в военных технологиях, должно быть то же самое и в гражданском секторе. Кстати, наш президент эти программы все курирует, продвигает. У нас должна быть сильная экономика. И мы должны, как говорится, провести действительно очень большую работу, чтобы меньше зависеть даже от своих союзников, таких как от Китая. Потому что есть очень многое, что нам Китай помог, но нужно, как говорится, за помощь сказать спасибо, но иметь собственное дело. И это очень все похоже на ситуацию, которая была в 31-м году. 4 февраля 31 года на первой всесоюзной конференции работников социалистической промышленности, как ты помнишь, Сталин сказал следующее. «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Примерно ситуация складывается такая же. То есть мы должны по уровню промышленного развития, независимой промышленности, мы отстаем от Запада. То есть у нас есть очень многие вещи дефицитные, которые до сих пор не восстановлены даже до уровня Советского Союза. Их требуется восстанавливать, чтобы экономика действительно у нас стала самодостаточной. Если у нас оборонная промышленность самодостаточная, то должна быть и экономика гражданская тоже самодостаточна. А это очень серьезная программа, и нужно ее совершить за 10 лет. При этом, конечно же, армия и флот должны оставаться передовыми, сильными, и должны внедряться вот эти передовые технологии, о которых говорил наш президент, то же самое система, универсальная система противовоздушной обороны, чтобы исключить любые возможности противника мешать нам развиваться экономически. Понятное дело, что за эти 10 лет у нас может быть как

0: Это два сценария. Первый, если мы будем жить в режиме осадной крепости, то есть забывая, что экономика должна развиваться, то в результате, конечно, мы придем к не очень веселым результатам, мы были мощным военным, но слабо экономически. Поэтому нужно развивать экономику. То есть мы должны быть сильно экономически открыты, но сильными. То есть, чтобы другие страны, видя в нас силу и открытость, как бы стали нашими союзниками и партнерами.
1: И суверенными.
0: И суверенными. Но, конечно, у многих возникает мысль, давайте попробуем, чтобы вот противник нас ослабляет, и мы его сейчас тоже ослабим. Ну, давайте. И получается очень интересная картина, что реакция, Запад уже понимает, что могут быть удары по ресурсам, потому что они не имеют собственных ресурсов, их нужно откуда извлекать. Мы знаем эту историю с редкоземами, которые есть у американцев, которые требуются тот же самый вольфрам для создания ракетного оружия. И американцы испытывают дефицит, но они все равно его будут покупать за большие деньги. Потому что их задача – нарастить потенциал и где-то ударить. У них другого выхода нет. И они сейчас организуют так называемое минеральное НАТО, где начинают сейчас открывать шахты в Австралии и в Канаде. Те шахты, которые раньше считались нерентабельными, но все равно они туда будут вкладываться. Европа отказывается от зеленых технологий, будет плавить металл, коптить воздух, портить воду, потому что они готовятся к войне. Им нужно, как говорится, быть готовым, поэтому они пойдут во все тяжкие.
1: Но если Грета Тунберг не помешает.
0: Ну, вот Грета Тунберг, как ты помнишь, они их списали, как говорится, с счетов, и она даже там в Израиле ничего не смогла сделать, чтобы помочь палестинцам в секторе Газа. Ее арестовывали, выдворяли и так далее. Хорошо, что не расстреляли, хотя могли.
1: Могли.
0: Вот. Если мы начнем вот стараться ограничить в этом деле, что произойдет потеря рынков. Например, крупнейшие потребители российского алюминия и титана исчезнут. То есть у нас много алюминия, много титана, надо его куда-то девать. Да, конечно, можно в Китай, но Китай же он не резиновый, у него тоже есть алюминий и титан. Какие-то страны, то есть это тоже нужно соизмерять. Какие мы чувствительные санкции можем вести против наших недругов, да, недружественных стран, чтобы они подействовали. Но при этом нужно понимать, что Китай, он уже адаптировался к этим условиям. То есть Китай пережил все экономические кризисы, которые против него организовывали, он набрал экономическую мощь. Единственное, чего не хватает Китаю, как мы обсуждали на прошлой передаче, это надежная ресурсная база и надежный военный партнер. Россия удовлетворяет этим двум требованиям, поэтому китайцы за нас держатся. Самое интересное, что даже если мы будем вести определенную санкционную политику, да, то Запад не развалится. Он все равно найдет... Откуда добывать ресурсы? Это если было единение всех наций, глобального юга и так далее, и была организация, то есть была выстроена соответствующая инфраструктура, то можно было как-то на них повлиять. Но мы видим, что они же тоже действуют в противовес, они разделяя власть свою.
1: Да.
0: Они и в ООН это действует, и вне его. Сейчас опять начинается так называемая пандемия, опять этот вирус Эбола, биолаборатория. Опять мы видим, что враг идет во все тяжкие для того, чтобы разобщить, чтобы мы не могли собраться. Но России, конечно, нужно сосредоточиться прежде всего на своей экономике, потому что это единственный путь, потому что если мы станем привлекательной и богатой державой, с которой воевать невыгодно ни в экономические войны, ни в военные, тогда у нас получится. Но это очень серьезное, как говорится, продвижение,
1: ну,
0: которое
1: хорошо,
0: требует силы и средств.
1: Я согласен. У меня вот вопрос только такой. А можем мы реально что-то предпринять такое, я имею в виду в сфере экономики, что затормозит милитаризацию Европы и НАТО, формирование новых сил?
0: Я думаю, что, конечно же, есть там вопрос, ведь все упирается в так называемые энергоносители. Запад вынужден идти на дорогостоящие технологии, он должен возродить, чтобы все эти заводы заработали, нужно возрождение ядерной энергетики. Французская ядерная энергетика не обеспечит всю Европу необходимым количеством электричества, которое бы позволило запустить бы все заводы на полную мощь.
1: Они сейчас... То есть атомные электростанции.
0: Атомные электростанции, да, в области ядерного, как говорится, топлива, ядерной технологии, мы можем, скажем так, повлиять. Так же, как и вопрос, связанный с титаном, вольфрамом, действует сообща, например, с нашим союзным партнером, это Китайской Народной Республики. То есть мы должны именно бить по тем чувствительным, скажем, технологиям, которые не позволит противнику создавать высокотехнологическое вооружение, прежде всего высокоточное оружие, и будет тормозить ядерную программу Соединенных Штатов Америки. Она, в принципе, и так уже тормозится. Дело в том, что американцы должны были создать новые подводные лодки класса «Колумбия» еще к 30-му году. Но сейчас у них этот срок сдвинулся к 39-му году. Но есть вопрос, связанный с технологиями, которые используют как ядерное топливо, то есть это ядерные технологии, но и технологии, связанные с корпусами. А корпус современных подводных лодок включает в себя что? Титановые сплавы. Поэтому вопрос титана и урана может быть стать как раз тем самым ключевым, потому что нефть и газ они раздобудут. Богатые месторождения газа есть у берегов Австралии. Наладят туда газовозы, с этим будет у них все нормально. Дорого, но будет. С нефтью, как говорится, посложнее, но тоже что-нибудь найдет. Не зря же они на Венесуэлу наезжали. И я думаю, что, скорее всего, это будет за нее держаться, они пытаться проводить доктрину Донро. Мы же это понимаем. То есть они хотят нас полностью вытеснить из западного полушария для того, чтобы получить доступ к ресурсам. Сейчас главная их задача – получить доступ к ресурсам. Эти ресурсы, чтобы мы в будущем понимаем, что эти ресурсы все равно будут куда-то возиться, где-то будут плавиться, что-то готовиться, то есть мы должны со своей стороны развивать тему океанского флота. Флот, который будет действовать на океанских просторах автономно и достаточно долго. Это прежде всего атомные подводные лодки и атомные надводные корабли. То есть такого, как говорится, программа строительства должна быть. Китай, кстати, развивает эту тему, вот он развивает тему авианосцев, хотя непонятно, насколько она сработает в будущем, но, скажем так, наша программа должна быть соизмерима, чтобы мы, как говорится, стыковались на Азиатско-Тихоокеанском регионе по военной силе, чтобы делать его безопасным, такой экспансией, которая будет там твориться, потому что получать ресурсы из Австралии, это нужно идти через Тихий океан.
1: Очень далеко.
0: Очень далеко, да. Ну, как коротко это идти в сторону Южной Америки, которую нужно еще подчинить, или идти к берегам Соединенных Штатов Америки. Поэтому, конечно же, вот эти все островные государства, Филиппины, там, Индонезия и так далее, американцы попытаются поднять под себя, чтобы они обеспечивали защиту вот этих морских коммуникаций. Поставят там базы, поставят какие-то там системы. Вот они сейчас беспилотные дронные системы делают, но морские беспилотники, которые уже начинают похожи на малые сторожевые корабли по своим размером, который должен там охотиться за подводными лодками, обнаруживает на соединение наших кораблей. Ну, большие задачи амбициозные у них стоят. То есть у них уязвимое место как раз будет вот эти коммуникации. То есть, с одной стороны, мы можем как-то подтормаживать, да, или цены завышать, чтобы им дорого было. И эти вырученные средства, не надо прекращать, например, поставки титана, но он уже должен быть очень дорогим. И вот это, на этой разнице, дорогой, мы должны вкладывать в свою экономику.
1: Чтобы их перегонять.
0: Да, чтобы наша экономика, именно гражданский сектор, будет поддерживать нашу оборонную промышленность, чтобы он развивался, активно развивался. Ну, понятно, это вкладываются в молодые кадры. Развивать будущих инженерно-технический персонал, который у нас сейчас дефицит, вкладываться в это. Нам не нужны менеджеры, нам не нужны бухгалтеры, нам не нужны финансисты, дизайнеры, нам нужны инженеры и технологи. За этом будущее. И инженеры и технологии не только в военной отрасли, но и в гражданской в том числе. Таким образом, Россия может... И если Россия выберет вот это вот развитие как стратегию, то у нее есть шансы не просто выжить, а стать одним из центров нового многополярного мира. А если она не сможет это сделать, то останется великой ядерной державой, но страной с третьесортной экономикой, как там на Западе говорят, да? Хотя этого не будет. Но выбор, как всегда, остается за Россией.
1: Подводя итоги в завершении эфира, что я могу, наверное, коротко резюмировать. Армии, промышленности военной, военной мысли, военной инженерии, тактики и стратегии не существует без сильного гражданского общества и без хорошо работающей гражданской экономики.
0: Точно.
1: Вот. Все это мы будем вытаскивать, вытягивать и, несомненно, вытащим. И в заключение, что я могу еще посоветовать, это порекомендовать подписаться на канал проекта «Звезда аналитика» в нашем национальном мессенджере «Макс». Набирайте в строке поиска «Звезда аналитика» на русском языке, через пробел, подписывайтесь, читайте, слушайте, смотрите актуальную аналитику и наши новые выпуски. Спасибо, Алексей.
2: Военная экспертиза. с Алексеем Леонковым. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
3: Приветствую слушателей «Радио Звезда». Меня зовут Сергей Бурштейн, позывной «Бурса». В рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя авторская песня «СВО». Песня написана на запорожском направлении, основана на реальных событиях, происходящих в зоне боевых действий. Песня посвящена боевым братьям легендарной гвардейской 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Своих не бросаем. Победа будет за нами.

0: Время выбрало нас.
1: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
0: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» — «Галерея звезд».
8: «Дай пять». Пять удивительных фактов о радуге.
9: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
8: Факт первый.
10: Два человека рядом никогда не видят радугу одинаково. Радуга – это оптическая иллюзия. Она возникает только перед взглядом наблюдателя, когда свет от миллионов дождевых капель преломляется, отражается и рассеивается под нужным углом.
8: Факт второй.
10: Радуга всегда имеет

0: Акт 4.
1: Существуют лунные радуги. Они образуются точно так же, но вместо солнечного света используется лунный.
0: Факт 5.
1: В скандинавской мифологии радуга – это мост, соединяющий мир богов с миром людей. Но движение по мосту одностороннее. Красная, или, как считали викинги, огненная полоса радуги –

0: радуги. Очень важные вопросы.
1: Слышала в новостях, что одно из самых больших на Солнце пятен еще сильнее увеличивается. Почему и чем это нам грозит?
2: Отвечает астроном Владимир Сурдин.
3: Никакое оно небольшое. Просто оно было такое микроскопическое, что чуть увеличилось, и журналисты сразу говорят о каком-то гигантском пятне. Нет. Солнечная активность, она меняется периодически. Активность это вот выражается в виде солнечных пятен. Пятно это такая область, где очень высокая напряженность магнитного поля. И когда она высокая, перестает кипеть солнечная плазма. Она не может сквозь магнитное поле пробраться наверх, нагреть поверхность Солнца. Она остывает. Обычно Солнце нагрето до температуры 6000 градусов, поэтому сияет так сильно. А пятно – это та область, которая охладилась до 4000 градусов. Тоже немало, 4000 градусов. Но по контрасту с 6000, оно нам кажется более темным. Так вот, примерно каждые 11 лет количество пятен на Солнце то больше, то меньше, то больше, то меньше. Пятна – это видимое проявление. На самом деле есть скрытые проявления. Каждое пятно – это такой аккумулятор магнитной энергии. Иногда этот аккумулятор разряжается в виде солнечной вспышки. Поэтому мы следим за пятнами и ждем, когда же там произойдет взрыв магнитной энергии, превращающийся в выброс солнечной плазмы. Иногда долетает до нас. В этот раз активность Солнца начала повышаться с 2020 года. В предыдущий раз она была максимальным в 2014 году. Потом падала. В 2020 достигла минимум. Солнце вообще было без пятен. Идеальное. И начиная с 2020 понемножечку растет. Раз от раза не приходится, но где-то раз в месяц мы на Солнце видим новые пятна. И вот одно новое стало немножечко увеличиваться. Не очень сильно.
0: Очень важные вопросы. Премьера на радио «Звезда».
4: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
5: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
4: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
6: И считал, но осуждаю.
4: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Ответом на удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области будет продолжение специальной военной операции, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров указал, что украинские боевики атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии сознательно. Министр иностранных дел подчеркнул, противник надеется таким образом посеять панику. Об этом он говорил в комментарии журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия-24».
2: Это абсолютно в стиле киевского режима, сознательно, в надежде посеять панику, подорвать единство народа, сознательно бить по гражданским целям и особенно по детям.
3: Очень агрессивное заявление позволяет себе министр обороны Украины по поводу Крыма, что Крым станет островом, он так заявил.
2: Да, он сказал, но я не очень сильно понял, каким образом он собирается это сделать, потому что он ссылался на беспилотники. Ну, на любой беспилотник есть противоядие, мы сейчас над этим самым активным образом работаем. Но он недавно в должности, ему освоиться надо.
1: Напомню, украинские боевики ударили по автобусу с детской футбольной командой на трассе под Брянском. В транспорте находились 44 пассажира, включая 28 детей-спортсменов. В результате погибла женщина-сопровождающая. 8 человек получили ранения. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. МИД Беларуси после атаки ВСУ на автобус обвинил Украину в терроризме. Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина и Си Цзиньпина за нейтралитет в вопросе Ирана, отметив, что это помогло заключить меморандум, который подпишут 19 июня в Швейцарии. Также американский лидер отметил рост судоходства в Ормузском проливе. Общаясь с журналистами и говоря об Украине, Трамп отказался искать виновных в затягивании конфликта, подчеркнув, что договориться с Владимиром Путиным ему гораздо проще, чем с Зеленским. Волжский суд обратил в доход государства свыше 100 миллионов рублей со счетов матери бывшего нижегородского судьи Виктора Фомина. Ранее за нарушение антикоррупционного законодательства у чиновника конфисковали 35 объектов недвижимости и премиальный внедорожник, переписанный на родственников. На судостроительном заводе «Севмаш» в Севердминске заложили 9-й многоцелевой атомный подводный крейсер проекта «Ясень-М». Кораблю присвоили наименование «Мурманск». Главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев сообщил, что еще 4 субмарины этого проекта находятся на разных этапах строительства. Они будут нести службу на Северном и Тихоокеанском флотах. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Отчего люди не летают так, как птицы? Еще как летают. Для этого вовсе не обязательно иметь крылья. Летают на самолете, на воздушном шаре, а некоторые даже на метле. О пилотах и полетах. Специальный литературный проект «Мне бы в небо». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
2: Савельев сегодня бегает по магазинам. Покупает подарки для всей семьи перед праздником. В руках уже куча пакетов, а надо еще успеть в спорттовары, посмотреть новые лыжи для сына. Выбор сделан, осталось только пробить все на кассе. Но с этим возникли проблемы. Банковская карта нашего героя не срабатывает на терминале. Говорят, могла размагнититься. Что делать в такой ситуации? Расскажем.
1: На всякий случай.
2: Первое. На каждой банковской карте есть специальная черная магнитная лента. На ней хранится вся важная информация о владельце. Из-за частых использований эта лента может прийти в негодность. Тогда на устройстве оплаты, где нужно проводить картой, могут возникнуть проблемы. Второе. Если вариант «провести» не сработал, попробуйте вставить карту в специальное плоское отверстие платежного терминала. Если и тут неудача, то, вероятно, пострадал чип. И это уже повод для того, чтобы отнести карту в банк для замены. Третье. Сейчас все больше терминалов рассчитаны на бесконтактную оплату, а за это отвечает отдельный модуль внутри вашей банковской карты. Тем не менее, хранить ценный пластик лучше в карт-холдере, в специальном защитном чехле или хотя бы отдельной секции кошелька. Четвертое. Чтобы не остаться без важной покупки, можно воспользоваться и телефоном. Достаточно скачать мобильное приложение вашего банка и выбрать в меню оплату по QR-коду. На современных терминалах все чаще предлагают такую услугу. Подведем итоги. Берегите магнитную ленту своей банковской карты. На ней хранится важная информация. Если на карте поврежден чип, сразу обращайтесь в банк для замены. Лучше всего хранить карту в специальном чехле. Пользуйтесь для оплаты телефоном вместо банковской карты. Савельеву повезло. Лента на карте размагнитилась, но чип оказался в порядке. А если бы все вышло иначе, наш герой теперь знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
1: А вот была история.
3: Известная певица Аделина Патти много раз пыталась получить автограф у знаменитого французского композитора Берлиоза. Но он всякий раз отказывался расписываться в ее альбоме. Однажды она решительно протянула ему альбом и сказала: «Пожалуйста, напишите хоть несколько слов, и я спою для вас или угощу знаменитым печеночным паштетом из Тулузы. Ой, мне его только что прислали».
4: Берлиоз взял альбом и написал в нем два латинских слова.
3: Патти, не знавшая латыни, спросила: «О, а что это значит?»
4: Берлиоз улыбнулся: «Несите паштет».
1: Да уж, была история.
5: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
6: Вечерние истории на «Радио Звезда».
7: Георгий Байдуков. Фрагмент из книги «Чкалов». Читает Юрий Григорьев.
8: В технике пилотирования летчиков краснознаменной истребительной эскадрильи был серьезный пробел. Большинство не умели уверенно и точно сажать свой самолет с остановленным мотором на намеченную площадку, как это в практике бывает при вынужденной посадке из-за отказа двигателя. Летчики никак не могли освоить правильную глиссаду планирования. КМСК посоветовался с командирами отрядов и приказал на подходе самолетов к аэродрому для посадки поставить легкие ворота, сделанные из двух тоненьких 10-метровой высоты шестов, расставленных на 20 метров друг от друга, а сверху стянутых марлевой ленточкой. Пилот должен пройти ворота, не зацепив колесами за марлю, и приземлиться в указанной точке. Летчики увлекались этим упражнением. Особенно хорошо выполнял его Валерий. И вот когда батя был на курорте, непоседливому дотошному авиационному вольнодумщику Чкалову пришла в голову мысль. Конечно, к этим хрупким палочкам и марлевой ленточке любой летчик подходит на самолете абсолютно спокойно, так как их нечего опасаться. Вреда они не нанесут, если даже зацепишь их самолетом все сразу. Но привыкнув психологически к такой упрощенной обстановочке, трудно сказать, как ты будешь себя вести, если вместо палочек будут каменные, массивные устои моста, а металлическая его ферма заменит марлевую веревочку. Совсем недавно он отсидел на гауптвахте, опять за пилотаж на малой высоте. Говорят, не по уставу, но если устав неправильно определяет для меня нормы, да и убежден, воздушный бой придется вести и вверху, и внизу, у самой земли. Но для этого нужно готовиться, и готовиться серьезно, если хочешь побеждать. Вот такие мысли волновали Чкалова. Не оставляли они его и сейчас, когда он, отправляясь на аэродром, повернул к месту остановки трамвая. В это время он услышал знакомый голос. «Валька!» «Опять погоды нет», — поздоровавшись, сказал Чкалов сослуживцу по эскадрилье, с которым часто вместе ездили в трамвае на аэродром. «Черт с ней, с погодой, посиди пока. Или тебе хочется один полет, несколько суток губы?» Летчики прыгнули в трамвай. Продолжая начатый разговор, Валерий заметил. «Слышал я, что в Киеве есть летчик Анисимов. Говорят, делает чудеса. И за это его не прижимают. А наши боятся, чтобы мы раньше срока не побились», — спокойно констатировал товарищ. Трамвай шел по Троицкому мосту. Неожиданно Валерий выпрыгнул из вагона, помахал приятелю рукой, подошел к парапету, разглядывая красивую, затянутую в гранит Неву. Всегда эта студеная полноводная река наводила Валерия на думы о Волге.
9: «Товарищ командир, здесь нельзя останавливаться!»
8: Валерий увидел рядом молоденького милиционера. «А ты не сердись, я посмотрю и уйду». И Чкалов, перегнувшись через перила, стал разглядывать переплет фермы. Он старался запомнить форму нижнего обвода и расстояние от воды до ажурного нижнего пояса моста.
9: «Здесь нельзя останавливаться!» — повторил милиционер.
8: Чкалов повернулся к нему и вдруг спросил: «Как думаешь, браток, под мостом пролететь можно?» Милиционер смутился от неожиданности и, забыв о строгостях, покраснел, не зная, как ответить на странный вопрос. Чкалов повеселел, рассматривая в упор молодого паренька в форме.
9: «Ну так как же?»
10: «Не знаю, товарищ командир. Пароходы-то вот ходят», — растерянно пробормотал милиционер.
9: «Вот и хорошо. Значит, разрешаешь. Ну, пока. Желаю скорой смены». Чкалов громко и раскатисто засмеялся, а добродушный парень удивленно и подозрительно посмотрел вслед прыгнувшему на ходу в трамвай пилоту.
8: Батя отдыхал на Черном море, когда Валерий на своем истребителе летел над городом и внимательно разглядывал Неву. «Да, это и есть тот мост, под которым вроде дал разрешение пролететь постовой милиционер». Чкалов улыбнулся, вспомнив розовощекое, смущенное лицо блюстителя порядка, и круто спираля стал снижаться к Троицкому мосту. Он видел густое движение пешеходов, подвод и трамваев. Люди с интересом рассматривали самолет, крутившийся буквально над их головами. Чкалов опустился ближе к воде и пролетел поперек Невы. Он сбоку изучал строение моста. «Пройдет. Если точно нацелюсь, обязательно пройдет». Он еще раз снизился и еще раз прикинул.
9: Да, страшновато, малость. Но ничего, выдержу. И чем больше кружился Валерий около красивого моста, тем сильнее разгоралась страсть, тем напряженнее работали нервы, глаза и мысль. Только угодить нырнуть точно посередине, иначе врежусь или в воду, или в ферму, или в каменные устои крылом или шасси. Истребитель вертелся, как ласточка возле гнезда. Она долго приноравливается, пока с лета не угодит в свое гнездо, сделанное в обрыве берега. Но вот самолет свечой полез в небо, уходя от моста вдоль русла Невы. Летчик был в том состоянии сосредоточенности и напряжения, при котором опасность скользила где-то далеко, за пределами воли и сознания. Непостижимое превращалось в действительность. Чкалов и сам час тому назад не мог бы сказать, что полет под мостом возможен. А теперь ему ясно, как это он сделает. Уверенность наполняет все движения пилота. Валерий разворачивает свой крошечный истребитель в сторону моста. Тысячи мельчайших деталей из холодной стали, составляющих истребитель, точно наполняются кровью пилота, и каждый толчок его сердца передается послушной машине. От берега к берегу, описав в воздухе несколько дуг, перекинулся мост. Его тень утонула в реке. Самолет идет ниже. Вот колеса чуть не коснулись трубы перепуганного буксира, закричавшего резким писклявым гудком. Но Чкалов не слышит тревожного звука и все ниже опускает машину. В глазах рябит мелковолнистая поверхность реки. Еще чуть ниже. Так, хорошо. Самолет летит над самой водой. Глаза непрерывно следят за расстоянием до поверхности реки. Чуть ниже в воду, чуть выше в ферму. Мост надвигается с огромной скоростью. Точно ли посередине? Сомневается мозг. Нужно чуть влево, отвечает молниеносный взгляд. Немедленно следует осторожное и быстрое движение ноги. Все, пройду. Узкая щель между фермой и водой налетела на самолет с фантастической неожиданностью, и тут же послышался взрыв многократного эха от шума мотора и пропеллера. Какая-то тьма ошарашила глаза, и вновь летчик видит игристую поверхность подвижной реки. Боль в ушах и вялость. Чкалов медленно набирает высоту. Аэродром, отличная посадка, ангар. Мотор выключен. Валерий, отстегнув привязные ремни, поднимается на сиденье самолета, кричит механику. «А все-таки, браток, пролетел!» Прыгает на землю. Летчик достает папиросу и протягивает портсигар механику, который, ничего не понимая, спрашивает. «Куда пролетел?» «Куда, куда? Тоже мне закудахтал!» «Прямо под Троицкий махнул!» — смеясь, отвечает пилот. «Что это с вами? Вы очень побледнели!» «Ну а чего ты хочешь? Ты под мостами летал? Ну так попробуй, пролети, а я посмотрю, как ты будешь выглядеть!» Слух о полете под мостом разошелся со скоростью звука по всему Ленинграду и по всему авиагарнизону. Одни очевидцы утверждали, что при пролете под мостом ферма чуть не сорвалась с опор. Другие уверяли, что летчик задел крылом за ферму, и деревянный кусок долгое время плыл по Неве. Третьи доказывали, что летчик и машина, пролетев под мостом, врезались в холодные воды реки, и только пожарный катер их еле-еле вытащил на берег. Люди, обсуждавшие полет, прельщались лишь самим трюком, блистающим необычной новизной и дерзостью. И только командование и партийная организация части поставили перед собой главный вопрос. А что же Чкалова заставило совершить такой смертельно опасный, неуставный полет? Мрачный, сознающий свою вину Чкалов стоял в кабинете командира эскадрильи. Антошин взволнованно шагал из угла в угол, изредка останавливался перед подчиненным, внимательно вглядываясь в его лицо. «Мне ясно. Вам не по размеру рубашка. Вас не удовлетворяет часть, где нужно летать в строю по наставлению. Но вы представляете себе, что завтра попытаются сделать то же самое все наши летчики? Как вы думаете, что из этого выйдет?»
10: «Побьются», — в раздумье ответил Чкалов, не поднимая опущенной головы.
9: «Вот то-то и оно, побьются, и мы не имеем права поощрять вас. Нельзя допустить ни малейшего намека, что ваш поступок достоин подражания. Ни в коем случае. Знаю, вы это сделали легко, не насилуя себя, но не каждый это сможет. Далеко не каждый. Я признаюсь вам, некоторые ваши приемы даже Павлушов не может пока освоить. Видимо, природа многим вас одарила, а подражателям придется насиловать себя. Нужно учить людей», — твердо и резко ответил Чкалов, стоя на вытяжку перед Камэском. «Да, в этом я с вами согласен. И мне кажется, что многие будут у вас учиться, но только требуется одно условие — постепенный переход от простого к сложному, исключая всякие трюки, нарушающие дисциплину. А мне, товарищ командир эскадрильи, скучно заниматься тем, что давно освоил. Я понимаю, что мой поступок нельзя ничем оправдать, но он был сделан не для рекламы, а для проверки собственных сил, воли, смелости и точности расчета. Хотелось сравнить с нашими воротами и марлевыми ленточками. Взыскание я заслужил и снесу его без ропота, но не знаю, как мне быть дальше». «Ах, Чкалов, Чкалов, что с вами делать? Ладно, я посоветуюсь в управлении ВВС. Но наказание вы отбудете по полной норме». Чкалов снова оказался на гарнизонной гауптвахте.
7: Мы читали фрагмент из книги Георгия Байдукова «Чкалов».
5: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». О пилотах и полетах. Специальный литературный проект «Мне бы в небо».
1: Михаил Зощенко. Рассказ «Агитатор». Читает Игорь Тарадайкин.
2: Сторож авиационной школы Григорий Косоносов поехал в отпуск в деревню. «Ну что ж, товарищ Косоносов, — говорили ему приятели перед отъездом, — поедете, так ж вы того, поагитируйте в деревне-то. Скажите мужичкам, вот, мол, авиация развивается, может, мужички на аэроплан сложатся». «Это будьте уверены, — говорил Косоносов, — поагитирую. Что другое, уж про авиацию не беспокойтесь, скажу». В деревню приехал Косоносов осенью и в первый же день приезда отправился в совет. «Вот, — сказал, — желаю поагитировать. Как я есть приехавший из города, так нельзя ли собрание собрать?» «Что ж, — сказал председатель, — валяйте. Завтра соберу мужичков». На другой день председатель собрал мужичков у пожарного сарая. Григорий Косоносов вышел к ним, поклонился и, с непривычки робея, начал говорить дрожащим голосом. «Так вот, этого, — сказал Косоносов, — авиация, товарищ крестьяне. Как вы есть народ, конечно, темный, то этого, про политику скажу. Тут, скажем, Германия, а тут Керзан. А тут Россия, а тут, ну, вообще». «Это ты про что?» — не поняли мужички. «Про что?» — обиделся Косоносов. «Про авиацию я. Развивается этого авиация. Тут Россия, а тут Китай». Мужички слушали мрачно. «Не задерживай!» — крикнул кто-то сзади. «Я не задерживаю», — сказал Косоносов. «Я про авиацию. Развивается, товарищ крестьяне. Ничего не скажу против. Что есть, то есть. Не спорю». «Непонятно», — крикнул председатель. «Вы, товарищ, ближе к массам». Косоносов подошел ближе к толпе и, свернув козью ножку, снова начал. «Так вот этого, товарищ крестьяне, строят аэропланы и летают после по воздуху, то есть. Ну, иной, конечно, не удержится, бабахнет вниз, как это летчик, товарищ Ермилкин. Взлетел, а там как бабахнет, аж кишки врозь. Не птица ведь, — сказали мужики. Я же говорю, — обрадовался Косоносов поддержке, — известно, не птица. Птица-то упадет ей, хоть бы хрен, отряхнулась и дальше. А тут накуси-выкуси. А другой тоже летчик, товарищ Михаил Иванович Попков, полетел, все честь честью, бац, в моторе порча, как бабахнет. Ну, — спросили мужики, — ей-богу. А то один на деревья сверзился и висит, что маленький, испужался, блажит. Умора, разные бывают случаи. А то раз у нас корова под пропеллер сунулась, раз-раз, чик-чик, на кусочки. Где роги, а где вообще брюхо, разобрать невозможно. Собаки тоже, бывает, попадают». «И лошади?» — спросили мужики. «Неужто и лошади, родимый, попадают?»
3: «И лошади», — сказал Косоносов. «Очень просто».
2: «Ишь, черти, вред ты им в ухо», — сказал кто-то. «До чего додумались? Лошадей крошить? И что ж, милый, развивается это?»
3: «Я же говорю», — сказал Косоносов. «Развивается, товарищ крестьяне. Вы этого, соберитесь миром и жертвуйте».
2: «Это на что же, милый, жертвовать?» — спросили мужики.
3: «На аэроплан», — сказал Косоносов.
2: Мужики, мрачно посмеиваясь, стали расходиться.
1: Мы читали рассказ Михаила Зощенко «Агитатор».

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Борис Житков. Фрагмент из повести «Над водой». Читает Павел Моргунов.
2: «Я так мечтала полететь к облакам, а теперь боюсь», — говорила дама, которую подсаживал в каюту аэроплана толстый мужчина в дорожном пальто. «Теперь как по железной дороге», — утешал ее толстяк. «Даже лучше. Никаких стрелочников, столкновений, снежных заносов». За ними неторопливо протискивался военный с пакетами, с толстым портфелем и с револьвером поверх шинели. Долговязый мрачный пассажир с сердитым подозрительным видом осматривал аппарат со всех сторон, ничего не понимал, но думал, что все же надежнее, если самому посмотреть. Он подошел к пилоту, который возился у рулей, и спросил сухим голосом: «А скажите, в воздухе бывают бури? И эти ямы воздушные, ведь ночью их не видать?» Пилот улыбнулся. «Да и днем их не видно. А если провалимся-то?» «Ну, пролетим вниз немного, не беда, мы высоко полетим». «Ах, очень высоко!» — вмешался молодой человек в синей кепке, тоже пассажир. «Это очень приятно», — сказал он храбро. Хотел улыбнуться, но вышло кисло. Долговязый злобно взглянул на него и ушел в каюту, где и уселся рядом с толстяком. «Эй, обормоты, не разливай бензин!» — крикнул пилот мальчишкам, которые наполняли из жестянок бензинные баки. «Ладно, черт!» — сказал один из них и ловко вынул из отверстия бака сетчатый стакан, через который лился и фильтровался от сора бензин. «Теперь охотче пойдет! Чего зря-то мерзнуть? А засорится мотор, так тебе дьяволу и надо, лайся больше, сам обормотина!» — в полголоса ворчал мальчишка. Наконец все было готово, все 10 пассажиров сидели по местам. Пора лететь. Механик еще раз посмотрел, все ли исправно. «А что ж, меня-то возьмешь?» — спросил механика ученик Федорчук. «Нет, ты тут подлетывай. В большой рейс тебя не рука брать. Лучше набрать чего-нибудь, повезти, продать пуда 4. Так ведь тут какое учение? Взяли бы, пригодился бы, может быть». «Какая от тебя польза? Одно слово — балласт!» — отрезал механик. Но пилоту стало жаль Федорчука. «Я все равно никакой спекуляции вести не дам. Че там? Пусть учится. Одевайся, полетишь». Федорчук бегом пустился в ангар одеваться. Снились. Аппарат набирал высоты выше и выше, шел к снежным облакам, которые до горизонта обволокли небо плотным куполом. Там, выше этих облаков, яркое-яркое солнце, а внизу ослепительно-белая пустыня, те же облака сверху. Два мотора вертели два винта. За их треском трудно было слушать друг друга пассажирам, которые сидели в каюте аппарата. Они переписывались на клочках бумаги. Некоторые, не отрываясь, глядели в окна, другие, наоборот, старались смотреть в пол, чтобы как-нибудь не увидать, на какой они высоте, и не испугаться. Но они чувствовали, что под ними, и от этого не могли ни о чем больше думать. Дама достала книжку и, не отрываясь, в нее смотрела, но ничего не понимала. «А мы все поднимаемся», — написал на бумажке веселый толстый пассажир, смотревший в окно своему обалдевшему соседу. Тот прочел, махнул раздраженно рукой, натянул еще глубже свою шляпу и ниже наклонился к полу. Толстый пассажир достал из саквояжа бутерброды и принялся спокойно есть. А впереди, у управления, сидели пилот, механик и ученик. Все были тепло одеты в кожаных шлемах. Механик знаками показывал ученику на приборы, на альтиметр, который показывал высоту, на манометры, показывавшие давление масла и бензина. Ученик следил за его жестами и писал у себя в книжечке вопросы корявыми буквами. Руки были в огромных теплых перчатках. Альтиметр показывал 800 метров и шел вверх, уже близко облака. «А как в облаках?» – писал Федорчук. «Чепуха, увидишь», – ответил механик. Ученик не спешил бояться, хоть никогда в облаках не был. Грешным делом он все-таки подумывал, что непременно должно выйти что-нибудь вроде столкновения. Впереди было совсем туманно, но через минуту аппарат попал в полосу снега, который, казалось, летел не сверху, а прямо навстречу. Снег залепил окно впереди пилота, внизу ничего не было видно. Пилот правил по компасу, но все так же забирал выше и выше. Стало темнее. Механик написал Федорчуку: «Мы в облаках». Вокруг них был густой туман, и стало темно, как в сумерки. Да и поздно было, оставалось полчаса до заката. Но вот стало светлее, еще и еще, и ярко.

Смотрел по часам и высчитывал в уме, где они сейчас должны были быть. Солнце зашло. Механик включил свет, и оттого в каюте у пассажиров стало уютней. Все привыкли к равномерному реву моторов и свисту ветра. В каюте было тепло, и можно было забыть, что под аппаратом 1,5 версты пустого пространства, что если упасть, то ворон костей не соберет, что жизнь всех в искусстве пилота и исправной работе моторов. Многие совсем развеселились, а толстый пассажир посылал всем смешные записки. Вдруг в рев моторов ворвались какие-то перебои. Пассажиры беспокойно переглянулись. Долговязый побледнел и в первый раз взглянул в окно. Оттуда на него глянула пустая темнота, только отражение лампочки тряслось в стекле. Но перебои прекратились, и опять по-прежнему ровным воем ревели моторы. «Не пугайтесь», — писал толстяк, — «если и станут моторы, мы спланируем». «В море», — приписал долговязый и передал записку обратно. Действительно, аппарат летел теперь над морем. Механик напряженно слушал рев моторов, как доктор слушает сердце больного. Он понял, что был пропуск, что, вероятно, засорился карбюратор, через него попадает бензин в мотор, а что теперь пронесло, но уже знал, что бензин не чист, и боялся, что засорится карбюратор и станет мотор. Федорчук спросил, в чем дело, но механик отмахнулся и, не отвечая, продолжал напряженно прислушиваться. Ученик старался сам догадаться, отчего это поперхнулся мотор. Тысяча причин. Магнита, свечи, клапаны. И какой мотор, правый или левый? В каждом моторе, опять же, 2 карбюратора. Федорчуку тоже приходило в голову, не засорилось ли. Но, подумал Федорчук, будем планировать и чиниться в воздухе. Но ему было удивительно, почему так перепугался этот знающий механик. Такой он трус или в самом деле что-нибудь серьезное, чего в полете не исправить, а он, новичок, не понимает. Но тут рев моторов стал вдвое слабее. Пилот повернул руль и выключил левый мотор. Федорчук понял, что правый стал сам. Механик побледнел и стал качать ручной помпой воздух в бензинный бак. Федорчук сообразил, что он хочет напором бензина прочистить засорившийся карбюратор, но знал уже, что это ни к чему. Пилот кричал на ухо механику, чтобы тот шел на крыло наладить остановившийся мотор. Альтиметр показывал 1200 метров. А в каюте встревоженные пассажиры глядели друг другу в испуганные лица, и даже толстяк писал не совсем четко, рука его тряслась немного. «Мы планируем, сейчас исправят мотор, и мы полетим». Но мысленно все прибавляли «вниз головой в море». Пассажиры не знали, на какой они высоте. Все боялись моря внизу, и в то же время их пугала высота. Долговязый пассажир вдруг сорвался с места и бросился к дверям каюты. Он дергал ручку, как будто хотел вырваться из горящего дома. Но дверь была заперта снаружи. Дама выпустила из рук книжку, дико, пронзительно закричала, все вздрогнули, вскочили с мест и стали бесцельно метаться. Толстяк повторял, не понимая своих слов. «Я скажу, чтобы летели, сейчас скажу!» Дама повернулась к окну и вдруг мелко и слабо забарабанила кулачками по стеклу, но сейчас же упала без чувств поперек каюты. Военный, бледный как полотно, стоял и глядел в черное окно остановившимися глазами. Колени его тряслись, он еле стоял на ногах, но не мог отвести глаз. Молодой человек в синей кепке закрыл лицо руками, как будто у него болели зубы. В переднем углу пожилой пассажир мотал болезненно головой и вскрикивал «Га! Га! Га!». В такт этому крику все сильнее дергалась ручка двери и больше раскачивался молодой человек. «Га! Га! Га!» —
перешло в исступленный рев, и вдруг все пассажиры завыли, застонали, раздирая.

0: Ужасающим хором. А механик все возился, все подкачивал помпу, стукал пальцем по стеклу манометра. Пилот толкнул его локтем и строго кивнул головой в сторону выхода на крыло. Механик сунулся, но сейчас же вернулся. Он стал рыться в ящике с инструментами, а они лежали в своих гнездах в строгом порядке. Хватал один ключ, бросал, мотал головой, что-то шептал и снова рылся. Федорчук теперь ясно видел, что механик струсил и ни за что уж не выйдет на крыло. Пилот раздраженно толкнул механика кулаком в шлем и ткнул пальцем на альтиметр. Он показывал 150. 150 метров до моря. Механик утвердительно закивал головой и еще быстрее стал перебирать инструменты. Пилот крикнул: «Возьми руль!» Хотел встать и сам пойти к мотору, но механик испуганно замахал руками и откинулся на спинку сиденья. Федорчук вскочил. «Давай ключ!» — крикнул он механику. Тот, дрожащей рукой, сунул ему в руки маленький гаечный ключик, Федорчук вышел на крыло. Резкий, пронизывающий ветер нес холодный туман. Он скользкой корой намерзал на крыльях, на стойках, на проволочных тягах. «К мотору!» Рискуя каждую секунду слететь вниз, добрался Федорчук до мотора. Теплый еще. Федорчук слышал вой из пассажирской каюты и нащупывал на карбюраторе нужную гайку. «Вот она!» «Скользко стоять, ветер ревет и толкает с крыла. Вот гайка подалась. Идет дело!» Спешит Федорчук, и уж слышно, как ревет внизу море. Еще минута, другая, и аппарат со всеми людьми потонет в мерзлой воде. «Готово!» Теперь гайку на место. Замерзли пальцы, не попадает на резьбу проклятая гайка. «Сейчас, сейчас на месте, теперь немного еще притянуть». «Есть!» — заорал Федорчук во всю силу своих легких. Включили электрический пуск и заревели моторы. В каюте все сразу стихли и опустились, где кто был. На пол, на диван, друг на друга. Толстяк первый пришел в себя и стал подымать бесчувственную даму. А Федорчук смело лез по крылу назад к управлению. У него весело было на сердце. Порывы штормового ветра бросали аппарат. Федорчук взялся за ручку дверцы, но соскользнула нога с обледенелого крыла, ручка выскользнула из рук, и Федорчук сорвался в темную пустоту. Через минуту пилот злобно взглянул на механика. Тот бледный все еще перебирал инструменты в ящике. Оба понимали, почему нет Федорчука.
1: Мы читали повесть Бориса Житкова «Над водой». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: О пилотах и полетах. Специальный литературный проект «Мне бы в небо».
2: Рудольф Эрих Распе. Фрагмент из книги «Путешествия и приключения барона Мюнхгаузена». Читает Алексей Шулин.
3: Приятно сидеть в кабинете за письменным столом и предаваться воспоминаниям. В камине трещит уголь, обдавая всю комнату таинственным светом, а сумрак точно спорит с ним, все больше и больше наполняя комнату. Я уже старею. Мои молодые силы меня покидают. Прошли дни веселых увлечений, когда горела в жилах кровь, а сердце отвагою дышало. Теперь бы мне послушать чей-нибудь рассказ о приключениях. Но куда там? Разве теперь есть хоть один человек, с кем бы могло случиться что-нибудь подобное, как случилось со мной? Нет. Теперь молодежь сидит в гостиных, в будуарах и несет пустомелицу. Уши вянут от гнилых рассказов. Эх, прошло мое время. Бывало раньше, стоит мне куда-нибудь показаться, как сейчас же меня обступят хорошенькие барышни и засыпают просьбами. Милый барон Мюнхгаузен, расскажите, пожалуйста, нам что-нибудь о своих приключениях. Пожалуйста, славный барон, кричит другая наперебой и звонким голоском заливает блестящий зал какого-нибудь великолепного графского замка. А я хожу среди них с важной осанкой, покручивая длинный ус и еле заметно посмеиваюсь.
4: «Хорошенький барон, что-нибудь из морских приключений?»
3: Я как будто стыдливо отказываюсь, говорю, что уже забыл кое-что, а многое не раз уже рассказывал в этом же зале. Но шум и просьбы не смолкают, а лестные для меня выражения порхают из красивых губок прекрасных девиц, как легкие бабочки весной по цветам. «Ничего не поделаешь?» Нужно угодить. Я сажусь на стул, а кругом меня кольцом садятся девицы и перекрикивают одна другую.
4: Расскажите об охоте.
3: Нет, что вы, лучше о путешествии в Россию.
4: Нет, мы это уже слыхали. Расскажите о вашем плене, милый барон, и о ваших занятиях у султана.
3: И так долго забрасывают они меня своими просьбами. Наконец, я откашливаюсь и говорю: «Эх, мои славные друзья, все это я вам уже рассказывал. А вот я познакомлю вас еще с одним приключением, случившимся со мною во время путешествия по Мраморному морю».
4: «А это интересное будет приключение?» — спрашивает одна из них.
3: «О да, очень даже интересное!» — с улыбкой отвечаю я и начинаю рассказывать. Это было во время моего пребывания в Турции, когда мне посчастливилось завоевать некоторое внимание султана и всего его двора. Я очень часто выезжал по делам службы на своей яхте в Мраморное море. Какие там прекрасные виды! Просто прелесть! Чего стоит один вид на Константинополь? Но вид на султанский дворец еще замечательнее. Однажды утром, когда я любовался красотой и ясностью голубого неба, заметил я в воздухе среди серебристых облаков какой-то круглый предмет. Когда я больше стал всматриваться, то заметил еще, что с него что-то спускается. Я сейчас же побежал в каюту за самым лучшим своим ружьем, без которого я никогда не выезжал в далекую дорогу. Зарядил его на скорую руку пулей и, хорошенько прицелившись, выстрелил. Но в предмет этот я не попал. Это очень редко случается со мной, потому что я стрелок ловкий, даже редкий. Еще больше самый лучший во всей стране. А вам ведь это известно. Я быстро заложил другой заряд, но и этот не был счастливее первого. Наконец, третьим выстрелом я пронзил пулей предмет, и он стал быстро падать прямо в море. Я приказал направить судно так, чтобы предмет этот мог упасть, если не на палубу, то, по крайней мере, недалеко от судна, чтобы можно было рассмотреть, что он из себя представляет. На небольшом расстоянии от моего корабля я увидел через несколько минут после выстрела небольшую позолоченную корзину, висевшую на огромном аэростате, гораздо большем церковного купола. Мною тогда овладело сильное волнение. Я боялся, что нанес вред воздушному путешественнику. Оправившись от изумления, я стал присматриваться и заметил, что в корзине находится человек и половина жареного барана. Мои люди обступили корзину и о чем-то между собой разговаривали. Как я потом узнал, они хотели покончить с хозяином корзины, как это делается шпионами. Вы догадываетесь, о чем шла у них речь? О жизни этого несчастного путешественника, дорогие мои. Я, конечно, расстроил их планы и смело подошел ближе к корзине, заговорив с путешественником по-турецки, так как это происходило в турецких владениях. Но тот начал мне отвечать по-французски. Тогда я задал ему несколько вопросов на его родном языке. Оказалось, что он чистокровный француз и просит обождать немного с расспросами, пока он не оправится от смущения. Он выглядел очень важно. Его нарядный костюм привлекал общее внимание, а из кармана его жилета висела толстая цепь из чистого золота, украшенная разноцветными дорогими камнями. На конце цепи привешено было очень много красивых брелков и медальонов с изображениями знатных людей. В каждой петлице его фрака висела золотая медаль с различными изображениями. Каждая медаль стоила, по крайней мере, несколько сот червонцев. Все пальцы рук его усеяны были красивыми драгоценными перстнями. На среднем пальце правой руки сверкал огромной величины бриллиант. Рубины, сапфиры, аметисты, хризобериллы блестели и переливались тысячью различных цветов, освещая яркими цветами всех находившихся вокруг него. Когда он вынул из одного жилетного кармана свои часы, то двое из наших слуг ослепли, да, друзья мои, ослепли от сильных лучей, испускаемых драгоценными камнями, из которых были целиком сделаны часы. Карманы его брюк и сюртука оттопыривались и обвисали до самой земли от тяжести кошельков, наполненных червонцами. Я спросил, зачем он носит с собой так много золота в кармане. Его можно всегда с удобством заменить более легкими деньгами, кредитными бумажками. «Бумажка для меня не имеет ценности. Я люблю только золото и драгоценные минералы». «А что это за изображения и гербы на этих медалях и других предметах?» — спросил один из матросов нашего корабля. «Эти вещи поднесены мне в подарок знаменитыми особами во Франции. Вот, например, эта медаль поднесена мне баронессой Крюгер, а это графом Тролялинским, а это, вот это, да, за мои благодеяния в пользу бедных». Он еще много пересчитывал имен и объяснял значение каждого изображения, но я уже забыл его подлинные слова, а своего не хочу добавлять, чтобы не вызвать недоверия к моим рассказам. «Боже мой!» — подумал я про себя. «Этот невзрачный господин, должно быть, оказал человечеству громаднейшие услуги, если при господствующей в настоящее время общей скупости он осыпан такими многочисленными и драгоценнейшими подарками». От беседы с нами он так устал, что попросил не беспокоить его, пока он не отделается окончательно от смущения. Это было вполне понятно, потому что быстрота падения воздушного шара была так велика, что у него захватило дыхание, и он некоторое время совсем не мог произнести ни одного слова. Кроме того, он думал, что пропадет без следа в морских волнах, так как близко берегов не было видно. Через некоторое время он оправился и рассказал нам следующее. «Я сам родом француз. У меня нет в достаточном количестве ни знаний, ни фантазии, ни умелости, чтобы выдумывать такого рода путешествия. Я сознаюсь в этом чистосердечно и себя не расхваливаю, но меня сильно раздражала заносчивость и спесь семи обыкновенных клоунов и танцовщиков по канату. И вот чтобы сбавить эту спесь у них, мне как-то случайно пришла мысль воспользоваться услугами воздуха, чтобы подняться еще выше их. И теперь я, конечно, считаю себя родоначальником будущей авиации. Дней приблизительно 6 или 7 тому назад, а, к сожалению, точно не знаю, потому что потерял счет времени, я поднялся на своем шаре в Англии с мыса принца Вилийского, взяв с собою барана, ну, чтобы потом его сбросить для потехи любопытных зрителей. Через несколько минут я поднялся довольно высоко, и люди, которых я оставил на земле, оказались очень ничтожными пылинками. Меня же несло все выше и выше. К моему несчастью, через 10 минут после того, как я поднялся, ветер переменил свое направление. И вместо того, чтобы отнести меня к Экзетеру, где я хотел спуститься, он понес меня к морю. Мне стало так страшно, что я потерял сознание и полумертвым лежал в корзине вместе с бараном. Когда я оглянулся, то увидал, что ветер гонит меня над морем, над которым я долго носился на чрезвычайной высоте. Густые облака мешали мне рассматривать оставленную внизу под собой землю. Какое счастье, что я не выбросил барана для потехи публики. На 3-й день сильный голод принудил меня убить барана и этим спасти себя от голода. Как это не противно и совершенно чуждо для меня, но я вынужден был совершить такое своего рода преступление, так как был поставлен в критическое положение. Пока я лишал жизни бедного моего спутника, мой шар уже успел подняться выше луны. Я вспомнил одну интересную сказку, будто луна сделана из самого чистого серебра. Ее приятный свет меня ласкал, и с большим наслаждением я всматривался в ее лицо, но не успел я хорошенько насмотреться на нее, как почувствовал, что меня что-то сильно греет. Шар настолько приблизился к солнцу, что оно беспощадно жгло мою спину и сожгло совершенно мои усы, ресницы и бороду. Кстати, я воспользовался лучами солнца, положил убитого барана с той стороны, где оно особенно сильно грело, и через каких-нибудь 3/4 часа баран зажарился. Не знаю, чем объяснить, что мясо барана оказалось очень вкусным. Должно быть, это от того, что оно изжарилось солнечными лучами. Этим-то мясом я и питался все время своего воздушного путешествия. Кто знает, до каких пор мне пришлось бы еще летать. Я, чего доброго, посетил бы все планеты небесные, залетел бы в гости к прекрасной Венере, пожелал бы всего хорошего жителям Марса и многое кое-чего еще увидел бы. «А зачем вы так долго летали, господин?» — спросил француза, один из матросов нашего судна. «Ах, дорогой мой, я хотел давно слететь на землю, но веревка, которая соединена с клапаном на нижней стороне шара, предназначенным для выпускания газа, оборвалась, не выпустивши ни одной струйки газа. А без этого спускаться никаким образом нельзя было. Если бы вы, уважаемый барон, — обратился он ко мне, — не выстрелили в мой шар и не разорвали бы его, и тем не выпустили из него газа, то я мог бы носиться на нем между небом и землей, как Магомед, до самого дня страшного суда». Окончивши свой рассказ, он крепко пожал мою руку и горячо благодарил меня за свое спасение. Мы устроили пирушку в честь его спасения. Француз подарил свою золотую корзину моему лоцману, а остаток барана выбросил в море. Шар сильно пострадал от моей пули, а при падении настолько разорвался, что починить его не было никакой возможности, и потому его выбросили также в море. За короткое время француз подружился с нашими и подарил на память о себе всем нам золотые вещи, которых у него было очень много. Мы его отвезли в Константинополь, и там я представил его султану, который наградил путешественника и отправил его на родину, в цветущую Францию.
2: Мы читали фрагмент из книги Рудольфа Эриха Распе «Путешествия и приключения барона Мюнхгаузена».
0: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг. Писатели и сочинения. Даже классиков литературы жизнь время от времени заставляла писать не книги, а что-то более приземленное. Статьи, рецензии, даже школьные сочинения. Казалось бы, человеку, из-под пера которого вышли целые тома, написать какое-то школьное сочинение – плевое дело. Но не тут-то было. Тургенев сделал однажды домашнюю работу по литературе знакомому гимназисту, а получил за нее только тройку. Салтыков-Щедрин за сочинение для дочки и вовсе пару схлопотал. Мало того, учитель еще и приписал: «Плохо знаете русский язык». Рассказывают, писатель так обиделся на это язвительное замечание, что даже ходил ругаться в гимназию. Но самая забавная история произошла с Валентином Катаевым. Однажды к нему пришла дочка соседа и сказала, что в школе задали написать сочинение. Тема была такой: о чем думал автор, когда создавал повесть «Белеет парус одинокий»? Катаев удивился странной теме. «Откуда детям знать, о чем я думал?» – подумал он. Пожалел девочку и написал сочинение сам. Школьнице оставалось только аккуратно перенести текст в тетрадку, сдать учительнице и ждать, пусть и не совсем заслуженную, зато пятерку. Но ожидания не оправдались. Когда девочка открыла тетрадку с проверенным сочинением, под ним красовалась жирная двойка. Внизу учительница размашисто начертала: «Катаев совсем не об этом думал». Как ни странно, девочка, сочинение, за которое, во всяком случае, в детстве писали другие, стала плодовитым и известным автором. Это детективщица Дарья Донцова. И пусть тиражи ее книг велики, истинную ценность литературных способностей Донцовой мы узнаем, когда придет ее очередь для кого-нибудь писать школьное сочинение на тему «О чем думал автор повести «Приданное лохматой обезьяны»». Курсивом.
1: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Расследование уголовного дела о теракте после удара украинских боевиков по автобусу с детьми из белорусского Гомеля в Брянской области поставлено на контроль в Генеральной прокуратуре, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Юлиана Алексеева. Известно, что после атаки украинского дрона погибла сопровождавшая детскую футбольную команду женщина. Ранено 8 человек, в том числе 5 детей. Президент США Дональд Трамп на саммите так называемой «Большой семерки» во Франции заявил, что Вашингтон рассмотрит запрос Киева на лицензию для производства ракет-комплексов «Патриот». Ранее французская пресса сообщила, что западные лидеры обсуждают выпуск систем ПВО и дальнобойного оружия непосредственно на украинской территории. В совместном заявлении главы подтвердили готовность передавать технологии киевским боевикам и наращивать поставки вооружений для ВСУ. Единый курс по беспилотным системам введут во всех транспортных вузах с 1 сентября. Об этом рассказал министр транспорта Андрей Никитин. Он отметил, что вопрос подготовки кадров в условиях изменившейся реальности – один из главных приоритетов ведомства.
2: Российский университет транспорта вошел в число университетов, которые по указу президента участвуют в формировании новой модели инженерного образования. На базе РУТ разрабатываются новые специальности и образовательные программы в передовых областях. Это интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии, искусственный интеллект. Дальше они будут реализованы во всех наших отраслевых вузах. А с 1 сентября 2026 года вводится единый базовый курс по беспилотным транспортным системам.
1: С 1 сентября также вступят в силу новые правила обслуживания маломобильных пассажиров. Они смогут бесплатно резервировать места уже при покупке билета, а если человеку требуется сопровождающий, место рядом с ним будет предоставляться без дополнительной платы. Прокуратура запросила для блогера Александра Митрошины 3 года колонии общего режима, штраф 900 тысяч рублей и конфискацию 115 миллионов. Ее обвиняют в отмывании 127 миллионов рублей, направленных на покупку московских квартир. Гособвинение также просит заменить подсудимый домашний арест на СИЗО. Защита потребовала оправдательного приговора, а сама блогер, известная как «Матерь Божья», вину не признала, заявив об отсутствии умысла. И самым сложным словом на едином государственном экзамене по русскому языку в этом году стало «преддверие», рассказал руководитель комиссии Роман Дощинский. Выпускники ошибались даже в контексте «в преддверии праздников». Эксперт указал на зависимость грамотности от словарного запаса и призвал молодых людей больше читать. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда». Свое настоящее имя писатель долго сохранял в тайне. Публиковал фантастические произведения исключительно под псевдонимом.
3: Я представил себе, что приду в институт, когда будет напечатан рассказ, и мне скажут: «Вот вы на овощную базу не пришли, к товарищу Ивановой не по-товарищески отнеслись, опоздали на собрание и еще пишете фантастику». Мне стало так страшно, что я решил скрыться за псевдонимом.
0: Знакомьтесь, Кир Булычев. Издательство «Вимбо» и радио «Звезда» представляют фантастическую повесть «Агент КФ». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Что вы говорите?
5: Бывает же такое. Вот живет в языке какое-то слово. Люди его используют. Может, не каждый день, но достаточно регулярно. А потом это слово выходит за пределы своего языка и начинается его большое путешествие по миру. Жил-был упырь. Ну, то есть как жил? Он, конечно, сначала умер, его похоронили, но по ночам он покидал свою могилу и летал, выбирая себе очередную жертву. А как найдет, так сразу высасывает всю кровь. Страшно? Вот и отлично. Говорят, Иоанн Васильевич Грозный в гневе мог назвать упырем какого-нибудь провинившегося подданного. В его понимании это было чудовищное ругательство. А однажды, дело было в 17 веке, этот самый упырь, донимавший исключительно славян, попал в Европу. И там, где-то на территории нынешней Сербии, преобразился и стал вампиром. Помучил немцев, попил французской кровушки, отметился в множестве литературных произведений и вернулся на родину. Да не просто вернулся, прилетел. Одно из подсемейств летучих мышей в зоологии даже получило название «вампировых». Звучит это все, конечно, ужасно. Но в 2003 году, именно благодаря вампирам, не мифическим, а настоящим, появился препарат, который растворяет тромбы в сосудах и тем самым помогает бороться с инсультами. Вот такие они, эти упыри. То есть вампиры.

ошибка была сделана в США в 1962 году. 22 июля американский космический аппарат «Маринер-1» должен был направиться к Венере. В результате пропуска дефиса в коде компьютерных инструкций корабль получил неверные сигналы. Они сбили «Маринер» с курса, что и привело к его уничтожению.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Кир Булычев. Главы из повести «Агент КФ». Читает Иван Литвинов.
2: Прук поднялся с трона, мягко, но звучно шлепнул в ладоши. «Мои слуги и жены, — произнес он, — приготовили недостойное гостей угощение. Мне вредно много есть, и я умоляю жариться надо мной и разделить со мной ужин!» В зале сразу стало шумно. Многие пришли сюда, чтобы полакомиться. Дом наследника Брендийского славился своими экзотическими блюдами. Гости расступились, пропуская наследника. Он резко повернулся, и в разрезах многочисленных распашонок сверкнула кольчуга. Случай невероятный. Хозяин дома в кольчуге. Андрей взглянул на Варою. Тот смотрел на наследника. Он тоже уловил блеск. Появление столь знатного эмигранта добавило хлопот стражникам. Эмигранты с гор несли в город ярость клановых схваток, от которых за последние десятилетия в городе уже начали отвыкать. Но и отделаться от пруга было невозможно. Он принадлежал к одному из самых знатных семейств планеты. Он происходил от расы гигантов, что прилетали в незапамятные времена Сар-А. Он приходился племянником верховному жрецу богини Ур-О. Его следовало терпеть и ждать, пока он не падет жертвой очередного заговора или не вернет себе трон и благополучно отбудет бесчинствовать в горные долины. Гости поднимались по лестницам, которые, кружа вдоль стен, вели на верхний этаж, где был сервирован низкий кольцеобразный стол. Гостей встречали многочисленные слуги и вели их к местам. Андрей видел, как Прук быстрыми движениями дирижера подгонял слуг. Андрея посадили в стороне от остальных землян. Зачем-то Пругу так было нужно. Витас тоже оказался в окружении чужих людей. Внутри, в круге стола, расположились музыканты и танцоры. Танцоры переодевались, причесывались, музыканты ели и настраивали инструменты. Одна из танцовщиц подошла к столу и взяла из вазы голубоватое шершинское яблоко. Она улыбнулась Андрею. Это была очень известная танцовщица. Он видел ее на десятке приемов. Хрустя яблоком, танцовщица спросила у Андрея, кто этот красивый офицер. Она имела в виду Витаса. Андрей сказал ей, что красивый офицер через 2 дня улетает. Танцовщица сказала, что 2 дней бывает достаточно для любви. Прук сидел напротив Андрея. Его стул был выше других, и потому он казался гигантом. В ожидании, пока рассядутся гости, он чистил серебряным кинжальчиком ногти. Он чуть наклонил голову, чтобы танцовщица не мешала ему наблюдать за агентом космофлота. Он легко улыбался Андрею, покачивая головой, как китайский болванчик. «Интересно, — думал Андрей, — кому же все-таки выгодно меня убить?» Ему не было страшно. В следующий раз нужно быть осторожнее. Может, изоляционисты решили перейти к действиям? Но что это изменит? Агентам космофлота больше или меньше на жизни галактики это не отразится. Нельзя спрятаться от собственного будущего. Стрелка со стертым клеймом, отвергая версию о кровной мести, оставляла одну версию — политику. Политика обходится без кланов. Политика на этом уровне аморальна. Срезать клеймо аморально. Следовательно, стрелка — орудие политической борьбы. Жаль, что рядом нет Варою. Он бы оценил этот силлогизм. Слуги внесли блюдо с густой похлебкой из дичи. Всем известно, что лучшая в городе похлебка из дичи подается в доме наследника Брендийского. На столе появились горящие курильницы с хмельными благовониями. Некоторые гости принялись прикладываться к ним, и голоса зазвучали громче. Похлебка была, как всегда, чудесной, но от благовоний Андрея мутило. Им овладевало ощущение неустойчивости, а Андрей не выносил неустойчивости. Танцовщица начала медленно крутиться под рокот бубнов. Она двигалась все быстрее. Вараю сидел с каменным лицом. Видно, ждал, когда можно будет уйти. Его люди сейчас ныряют в озеро. Вода под светом керосиновых фонарей кажется черной и маслянистой. Танцовщица закончила танец и остановилась, раскинув руки. Кисти рук чуть дрожали, колокольчиками звенели браслеты, все тише и тише, и все тише рокотали барабаны. Пруг глядел на Ольсона, который поднялся со своего места. Это было нарушением этикета. Никто не имел права вставать раньше хозяина, но Пруг промолчал, потому что признавал, что консул на службе, и потому не подчиняется этикету. Тем более, что Ольсон догадался обойти стол и, приблизившись к хозяину, в самых изысканных выражениях попросить прощения за уход, сославшись на приступ желудочной боли. Это был допустимый ход, и Пруг, широко улыбнувшись, пожелал консулу скорейшего выздоровления, не приминув, как и положено, пригласить его на собственные похороны. Затем он взял со стола кусок пирога и протянул консулу. Если у гостя несчастье, и он вынужден покинуть пир, хозяин должен дать ему символическую пищу в дорогу. Андрей вдруг понял, что единственная причина, могущая заставить Ольсона уйти, — это археолог. Значит, его нашли. Или нашли его тело. И, конечно, в тот момент ни Андрей, ни Ольсон не знали, что когда под светом переносных фонарей консул нагнется над телом человека, одетого во фрак и земные башмаки, он поймет, что этот человек не археолог Фотий Ван Кун, а неизвестный ему житель ПУ. Но до того мгновения пройдет немало времени, потому что в пути неожиданно сломается автомобиль Вараю. Затем улица, ведущая к причалам, окажется перегорожена большой повозкой, груженной мешками с зерном. Когда Ольсон вернется глубокой ночью, уже будет поздно.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из повести Кира Булычева «Агент К.Ф».
2: Слуги разносили блюда со сладкими овощами, а Андрей думал о том, что археолога убили такой же стрелкой, что предназначалось и для него. Андрей почувствовал взгляд, как будто кто-то стучался ему в спину. Здесь развивается интуиция. Андрей оглянулся. Сзади стоял один из воинов Пруга, могучий желтоволосый смуглый мужчина с узкими веселыми глазами. Поверх кольчуги была накинута туника цветов Бриндийского союза, за широким поясом три ножа. Он молча смотрел в затылок Андрею. «Как твое имя, отважный воин?» — спросил Андрей. Лицо его было ему знакомо. «Дрог-у, мой господин», — ответил тот. «Прикажете что-либо, благородный господин со звезд?» «Я тебя раньше видел». «Я всегда стою по правую руку знаменитого владетеля Пруга», — ответил воин, не отводя взгляда. Андрей заставил себя жевать сладкие овощи. Перед глазами снова крутились жонглеры с раскрашенными волосатыми лицами. Танцовщица сидела в центре круга, посасывая благовоние из курильницы. Витас не ел, он смотрел на танцоров. Он был напряжен. Наследник Брендийский поднялся со своего места и сказал гостям, чтобы они ели, пили и наслаждались жизнью. Пруг направился на третий этаж дома. Такой маневр был допустим и предусмотрен. Хозяин давал возможность гостям посудачить, не опасаясь его обидеть. Наступила минута злых языков. Слуга дотронулся до плеча Андрея. «Вас к телефону, звездный господин», — сказал он. Андрей сразу поднялся из-за стола. «Кто мог сюда позвонить? Петря вряд ли станет нарушать вечер. если, конечно, не случилось чего-то особенного. Вернее всего, это Ольсен. Слуга шел впереди. Они спустились по лестнице в холл, оттуда по другой, более узкой лестнице в основание тыквы в подвал. Там было полутемно. Богато украшенная инкрустациями трубка лежала на столике рядом с аппаратом, похожим на швейную машинку. Андрей взял трубку. В трубке стрекотал кузнечик. Линия разъединена. «Не дождались?» — спросил слуга. «Откуда звонили?» — спросил Андрей. «Не знаю, властитель неба», — сказал тот. Андрей не знал, что делать. То ли ждать, пока позвонят снова, то ли подняться наверх. В мозгу, набирая силу, затикал сигнал тревоги. «Осторожно, Андрей! Опасность!» Андрей быстро оглянулся. В подвале было немало людей, но сразу не разглядишь. Кто-то спал на полу, другие сидели вдоль округлой стены. В каждом патриархальном доме ошивается немало челяди, родственников, приживальщиков. Андрей был в центре внимания. Это хорошо, что не один, хотя свидетелей, конечно, не будет. Андрей быстро вынул из кармана золотой шарик. Слуга, судя по всему, не был горцем. Вернее всего, его позвали из ресторана. Так делают, когда много гостей, а твои собственные подданные полагают ниже своего достоинства прислуживать за столом. «Кто звонил?» — спросил Андрей тихо, чтобы голос его не долетал до стен. Слуга провел рукой над ладонью Андрея, и монета пропала. «Женщина», — сказала над ними губами, — «молодая женщина». Она очень волновалась. Тут же слуга отвернулся и отошел. Андрей снял трубку и начал крутить ручку вызова. Мягкая, пышная, тяжелая ладонь легла на рычаг. «В момент веселья», — сказал наследник Брындийский, — «нельзя отвлекаться. Не забывайте об обычаях дома». Прук улыбнулся, но глаза были мутными. Он накурился. Распашонки его распахнулись, и кольчуга поблескивала в полутьме. «Ты останешься с нами до конца?» — сказал прук. «Танцовщицы ждут тебя на верхнем этаже, повелитель неба». «Гость дома может не бояться угроз», — сказал Андрей. Прук оттеснил его от телефона. «Андрей, ты здесь?» — на лестнице стоял Витус Якубаускас. «Космофлот никогда не оставит в опасности». «Мы уходим», — сказал Андрей. «Нам пора уходить. Дома у нас больные». «Мы не выпустим вас, гости», — сказал прук. «Праздник еще не кончился». Андрей понял, что теперь можно обойтись без этикета. Неожиданно для пруга он бросился к лестнице. Андрей был убежден, что пруг сделает все, чтобы они не вышли из дома. Почему-то пругу нужно, чтобы он остался здесь. И он был почти убежден, что звонила Петрия. Андрей успел подняться до середины лестницы, прежде чем наследник Брендийский крикнул «Остановите его!». Люди, жавшиеся к стенам, вскочили. Кто-то побежал к лестнице. Путаясь в распашонках, пруг начал вытаскивать метательный нож. «С дороги!» — рычал он. Но Андрей с Витасом уже были в нижнем, ярко освещенном, полном гостей зале. Гости уже начали расходиться. У выхода стоял министр жреческих забот с худой злой женой. «Почему вы уходите так рано?» — спросил он, улыбаясь тонкими губами. «Нет ли несчастья в вашем доме?» «Есть болезнь!» — почти крикнул Андрей, отстраняя министра. «Они плохо воспитаны!» — услышал он голос жены министра. «Вам понравился вечер?» — крикнул вслед им министр, который предпочел ничего не заметить, так как был известным в столице блюстителем этикета. Они пробежали между колонн, дальше была темнота, они нырнули в нее, как в воду, и Андрей потянул Витаса в сторону, подальше от изгороди. Через две минуты, повернув за угол, они добежали до фургончика. Погони не было. В тихом ночном воздухе далеко разносились оживленные голоса хмельных гостей. Фургончик стоял, чуть покосившись. Андрей зажег фонарик. Правое переднее колесо было сорвано с оси. Железный лом, орудие бесчинства, валялся на мостовой. Кто-то очень хотел, чтобы Андрей не уезжал. Сразу выключив фонарик, который мог привлечь нежеланных ночных бабочек, Андрей отступил в темноту. Он вел Витаса в обход глухими переулочками. Засада, вероятнее всего, будет ждать на кратчайшем пути. Андрею сослужила хорошую службу любовь к одиноким прогулкам. За последние месяцы он исходил центр города и узкие закоулки плато зажиточного спокойного района. Минут через 10 они остановились, чтобы передохнуть на углу освещенной улицы благополучного правления. Как раз напротив тепло светилась витрина небольшой курильни. Там должен быть телефон. В курильне было пусто. Лишь на дальних диванчиках дремали последние клиенты. Андрей подошел к стойке. Витас остался у входа. Андрей положил шарик на деревянную блестящую доску между глиняных незажженных курильниц. Он попросил у хозяина разрешения позвонить. Хозяин курильни долго вертел шарик, будто сомневался в его подлинности. Потом спросил, откуда пришли гости и хорошо ли себя чувствуют. Андрей понял, что своей поспешной прямотой он нарушил этикет, и хозяин пытается вернуть отношения в правильное русло. «Простите», — сказал Андрей, — «но моя дочь больна, и потому я позволил себе нетактичность». «Разумеется, я сочувствую», — с облегчением сказал хозяин, снимая кожаный фартук и ведя Андрея за стойку, где стоял телефон. Андрей позвонил в агентство. Телефон звонил долго, никто не подходил. Может, ложная тревога? Может, Петря звонила из его дома? Андрей бросил трубку. «Спасибо». Он побежал к выходу. Завтра хозяин курильни будет рассказывать знакомым, какие все-таки варвары эти пришельцы со звезд.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Кир Булычев. Главы из повести «Агент КФ». Читает Иван Литвинов.
2: В агентстве горел свет, и отсвет падал на нависающие круглые бока дома. Оттого дом казался грибом на светящейся ножке. В витрине на тонких нитях висела модель лайнера на фоне звезд. Андрей рванул дверь, она была открыта. В зале для посетителей было пусто. «Петря!» — окликнул он почему-то тихо, будто боясь спугнуть девушку. «Ушла», — сказал Андрей, успокаивая самого себя. Он уже знал, что надо сделать два шага дальше за высокую стойку, где стоял ее стол и телефон. Витас понял, что страх остановил Андрея и не дает ему сделать эти последние шаги. Он первым подошел к стойке, открыл в ней деревянную дверку и шагнул внутрь. Андрей, недвижный, видел, как Витас наклонился, что-то увидев на полу. Андрей знал, что он трус. И понимал, что, наверное, любой человек в космофлоте знает, что он трус. За что он и был исключен из списков летного состава космофлота. Голова Витаса исчезла за высокой стойкой. Андрей слышал, как Витас отодвинул стул. «Иди сюда», — сказал он. Андрей покорно зашел за стойку. Петря лежала на полу возле стола, свернувшись калачиком, как ребенок, который почему-то решил заснуть в таком неудобном месте. Витас осторожно приподнял ее голову. Голубой парик соскользнул с черных волос, будто не хотел служить неживой хозяйке. Андрей стоял, опустив руки, смотрел на темное пятно на ее груди и мысленно умолял Витаса сказать, что Петря жива, что она потеряла сознание.
3: «Она умерла?» — сказал Витас.
2: «Нет», — сказал Андрей, который знал, что она умерла с того момента, как они вошли в агентство. «Она звонила. Она просила приехать. Сколько времени прошло, а мы все не ехали». Витас бережно, словно боялся разбудить, положил голову Петря на пол. Мягкие волосы покорно рассыпались по плиткам пола. Витас поднялся, шагнул к столу, к пишущей машинке. Движение его удивило Андрея. Он тупо смотрел, как Витас пытается вытащить из машинки нижнюю половину листа, грубо и неровно оборванного сверху.
3: «Как это делается?» — спросил Витас.
2: Андрей подошел к нему, освободил держатель. Лист бумаги выскочил из машинки. Это была машинка с местным шрифтом. «Здесь нет скорой помощи», — сказал он, протягивая лист Витасу.
3: «Поздно», — сказал Витас. «И на земле бы ничего не смогли сделать. Погляди, что здесь. Это она печатала, когда они пришли».
2: «Они?»
3: «Прочти. Возьми себя в руки».
2: «Оставляю на ваше усмотрение отправку этих контейнеров. Остаюсь преданный вам, Дрей Ю Брюс, агент КФ».
3: «Что это значит?» — поинтересовался Витас.
2: «Ничего не значит. Она писала письма нашим заказчикам. Обычные письма».
3: «Здесь ничего обычного», — сказал Витас. «Стреляли в тебя тоже обычно?»
2: «Я ничего не понимаю, честное слово».
3: «Кому надо сообщить? Кому здесь сообщают?»
2: «В стражу нельзя», — сказал Андрей. «О смерти имеют право сообщать только близкие родственники, иначе бесчестие.
3: Ты лучше знаешь».
2: «Я позвоню ее брату. Он художник». Витас ничего не ответил. Он присел на корточки за столом, там, где лежал упавший стул. Витас медленно двигался вдоль стены, разглядывая пол. Андрей повернул ручку телефона. Он вызвал дом Петря. Подошел ее отец. Андрей извинился за поздний звонок и сказал старику, что ему надо поговорить с братом. Он побоялся сказать старику, что случилось. Старик удивился и спросил, почему задержалась Петря. «Извините», — сказал Андрей, и это было невежливо, — «я очень спешу». Старик пошел звать сына. Андрей ждал, пока подойдет брат, и смотрел на Петря. У нее были очень мягкие волосы.
3: Они всегда были теплыми и пахли горной травой. Она их мыла настойкой из горных трав. Голос Кампетриу был сонным и раздраженным. Из всей спесивой знатной семьи, косо смотревшей на то, что богатая наследница занимается неподходящим для такой девушки делом, он был лояльней других к Андрею. Он сам собирался улететь в галактический центр. «Здравствуй», — сказал Андрей. «С Петриа несчастье. Я не сказал твоему отцу. Ты можешь сразу приехать в агентство?»
2: «Сейчас». К счастью, брат не задал ни одного вопроса.
3: Положив трубку, Андрей встал на колени рядом с Петриа, поднял ее холодную кисть. Он старался уловить пульс. «А что там?» — услышал Андрей голос Витаса. Тот стоял перед закрытой дверью. «Мой кабинет», — сказал Андрей. «Там заперто».
2: Витас толкнул дверь. Дверь открылась.
3: «Замок взломан», — сказал Витас.
2: Внутри тоже горел свет. Андрей, не поднимаясь, увидал, что шкаф, стоявший напротив двери, раскрыт и пуст. Но не сразу сообразил, что же там должно быть. Потом сообразил и удивился. В шкафу висел его повседневный мундир песочного цвета.
3: «Что было в шкафу?» — спросил Витас.
2: «Ничего интересного», — ответил Андрей.
3: «Повседневный мундир?»
2: «Кому-то это было интересно», — сказал Витас.
3: «И взломан стол? Что было в столе?»
2: «Ничего интересного», — повторил Андрей. «Все это не имело никакого отношения к нему и к Петриа». Он смотрел на руку девушки. Ее пальцы покорно лежали на его ладони. Он вдруг понял, что два ее ногтя обломаны, и под ними белое. «Петриа! Такая аккуратистка!» Андрей заинтересованно, будто это могло помочь девушке, поглядел вокруг и понял. Краска на стене. Петриа старалась выцарапать что-то на стене. У нее не было сил подняться, но она старалась что-то сделать. «Шква» было выцарапано у самого пола. От последней буквы шла полоса вниз к плинтусу. Это было важно. Почему-то это было важно. Она уже умирала. Она не могла подняться, но считала важнее всего написать это странное слово «шква». Витас, выйдя из кабинета, увидел, что Андрей держит Петриа за руку и сказал: «Не надо, Андрей, мы ей не поможем».
4: «Ну что ты меня уговариваешь?» — вдруг взорвался Андрей. «Я знаю! Я все знаю!»
2: Входная дверь распахнулась от удара. Вбежал брат Петриа. Он налетел на стойку грудью, как на барьер, который собирался преодолеть, но в последний момент не решился. Перегнувшись, он увидел Петриа.
4: «Кто это сделал? Ты? Кто? Не знаю!»
2: Андрей осторожно отпустил руку девушки и поднялся. Ему было неловко перед Кампетриу.
4: «Почему она лежит здесь? Почему?»
2: Он обежал стойку. Витас попытался остановить его. «Нельзя трогать», — сказал он. «Приедет полиция. Они узнают, кто это сделал».
4: «Плевал я на вашу полицию!»
2: Кампетриу подхватил девушку на руки и понес ее в кабинет. Там положил на диван и сразу успокоил

Разговаривая, брат держал ладонь на рукоятке ножа. Он был неплохим, но беспутным, ленивым парнем, рисовал в газете, делал вид, что страшно прогрессивен и завтра улетит в галактический центр, где все оценят его таланты. Безвредный парень, рукоятки ножа. Он был неплохим, но беспутным, ленивым парнем, рисовал в газете, делал вид, что страшно прогрессивен и завтра улетит в галактический центр, где все оценят его таланты. Безвредный парень. Но сейчас...

Маленькая машина Кампе-3 уехала медленно. Паровой двигатель вздыхал, ухал, в нем что-то потрескивало, и Витас, не знавший, насколько такие монстры надежны, беспокоился, доберутся ли они до места. Они, как ни странно, долго разговаривали об этих машинах, может, потому что Андрею было легче говорить о паровых котлах, чем о том, что случилось. Надо было позвонить Ольсону, старик знал Петря, и они были дружны с девушкой, но Ольсон уехал куда-то с Вараю. Интуитивно Андрей ощущал какую-то связь между покушением упруга и смертью Петря, но, разумеется, никаких оснований для выводов не было, просто совпадение по времени. «С такой скоростью мы доберемся до космодрома к утру», — сказал Витас. Темные редкие дыни выплывали из темноты. Освещенные фонарем машины прятались в столбах дыма, поднимавшихся из их труб, и уплывали назад, солидно и беззвучно. Машина ухнула в очередную выбоину, и ее окутало пылью. Когда она выбралась из желтого, подсвеченного фарой облака, впереди возникли огни космодрома. Тусклые дежурные фонари — и люлька диспетчерской на башне. Ворота на поле были распахнуты, охранника рядом не видно. Андрей развернул машину и затормозил у башни. Вокруг было очень тихо. Далеко-далеко за полем выли лисы. Стайка летучих крыс пролетела низко над головами, и по коже прошел холодок от крысиного ультразвукового пения. Витас ничего не спрашивал. Он молча следовал за Андреем. Они взбежали по лестнице. Диспетчерская была ярко освещена. Дежурный диспетчер завалился на бок в кресле. Голова склонялась к пульту. Он был недвижен. Андрей приподнял веко диспетчера, пощупал пульс. Он жив. Диспетчер тихо застонал. Витас прошел к экрану и включил его. Корабль возник на экране. Он был темен и тих. Витас дал увеличение. Люк был открыт, пандус спущен. «Где вызов?» — спросил Витас отрывисто. Андрей уже вызывал корабль. Корабль не отвечал. «На мостике никого», — сказал он. Экран связи был пустым. «Этого не может быть», — сказал Витас. Андрей обернулся. В открытых воротах космодрома вспыхнул белый круг прожектора. На поле выползла большая военная машина. Из коротких труб белыми столбами рвался пар. Стальной округлый лоб блестел под фонарем. Машина пошла полем к кораблю. «Что за черт?» — Андрей бросился к выходу. Витас за ним. Они залезли в машину Кампе-3. Паровой котел был горячим, и машина почти сразу взяла с места и покатила к кораблю. Они видели, как тормозит боевая машина. Наверху пандуса в открытом люке возникла фигура. «Кто это?» — крикнул Андрей, перекрывая рев парового двигателя. «Это ты!» — закричал в ответ Витас. Человек редко видит самого себя издали, да и не ожидал Андрей увидеть агента КФ, встречающим боевую машину. Но Витас был прав. Человек, стоявший у люка, был одет в песочный мундир Андрея, который исчез из кабинета. Люки боевой машины раскрылись, и оттуда выскочили воины в черных коротких туниках поверх кольчуг, с копьями, некоторые с автоматами. Затем вылез грузный человек, тоже закованный в латы. Андрей узнал Пруга, наследника Брендийского. Прук обернулся, услышал клокотание двигателя. Он крикнул что-то воинам и быстро побежал наверх к люку. Человек в мундире Андрея Брюса поспешил за ним. Воины кинулись обратно, прячась за броней боевой машины. Короткая пушка начала разворачиваться в сторону паровичка. Оставалось еще 50 метров открытого пространства. Андрей понял, что в минуту их разнесут в клочья. Он видел на маневрах эффект от выстрела взрывчатой картечью, именно из такой пушки. Андрей резко развернул паровичок и бросил его в сторону, чтобы вырваться из круга света от прожектора боевой машины.
Поворачивая, он успел увидеть, как из ближайшего к шквалу люка боевой машины два воина выволакивают еще одного человека, обнаженного,

0: и бессильного. Выстрелила пушка боевой машины. Картечь, взрываясь синими огоньками, фейерверком праздничных шутих, высветила небо. Теперь надо было скрыться за кораблем. В этом было единственное спасение. Башня боевой машины разворачивалась, и Андрей всей шкурой чувствовал, как широкое дуло поймало их машину и ведет ее. Он резко затормозил. Неуклюжий паровичок словно сообразил, что ему грозит, сразу послушался. Витас ударился головой в лобовое стекло. «Прости», — сказал Андрей. Струя сверкающих взрывов пролетела перед самым носом паровичка. Полминуты на заряжение пушки. На поле стало светло, как днем. Свет прошел сзади и также пропал, перейдя в грохот. Андрей, оглянувшись, понял, что это взорвалась диспетчерская. Отравленные стрелы били по боковым стеклам, оставляя на них желтые потеки. Прожектор боевой машины рыскал по полю. Во всю силу врубился могучий прожектор шквала. Поле стало светлым и маленьким. Спасительная стена корабля, нависающая над полем, была рядом, но они не успели достичь ее. Их накрыло следующим выстрелом. Ударяясь о машину, картечь вспыхивала ослепительно и радостно. Андрею показалось, что он ослеп. Зазвенело разбитое стекло. Ожгло руку. Андрей цеплялся за рычаги управления, стараясь удержать машину, но ее завертело и понесло. Потом неожиданно наступила тишина. Андрей почувствовал, что тело ему не подчиняется. И прошла секунда, прежде чем искры в глазах погасли, и он понял, что на него навалилось тело Витаса. Машина стояла.
1: «Витас!» — крикнул Андрей. «Ты что?»
0: Витас молчал. Дышать было трудно. Кабина наполнялась дымом. От картечи вспыхнула фанерная обшивка паровичка. Андрей смог открыть дверь. Он понимал, что все неправильно и нереально. Этого не может быть. Он агент КФ. Он занимается полетами, размещением гостей. Он сидит в тихом месте на тихой работе. У него нет врагов. Он сейчас вернется и расскажет Петре об этом диком сне. Она сидит на диванчике в его доме и ждет. И еще он понимал, что Витас оказался со стороны выстрела. Андрей вывалился из машины, волоча Витаса. Рука была обожжена, и он на мгновение потерял сознание от боли, но не отпустил Витаса и вытащил его за собой, вцепившись в него, как бульдог. Опять был удар боли, когда рука ударилась о бетон, и сверху мешком свалился Витас. Дым был ужасен, ни черта не видно, кроме огоньков. Пламя разгоралось, чтобы сожрать паровичок. Андрей полз, или вернее ему казалось, что он ползет, чтобы скорее спрятаться в спасительную тень под кораблем, как будто там его никто не найдет. Андрей пришел в себя на корабле. В каюте. Это было странное пробуждение. Ощущение безмятежного детского счастья. Когда нет никаких забот, кроме желания еще понежиться в постели, потому что все на свете замечательно. Просыпаясь, но еще не вернувшись к реальности, Андрей понимал, что возвратился на свой корабль. Сейчас тихий зуммер вызовет его на вахту. Андрей сделал движение, чтобы откинуть одеяло, но даже самое начало этого движения вернуло все на свои места и отогнало сладкие иллюзии. Рука, запеленутая и тяжелая, не подчинилась ему, и звонок тревоги в мозгу начал безжалостно будить клетку за клеткой, и, пробудившись окончательно, Андрей замер от масштабов тревоги. А затем горе. Не было ни детства, ни вахты. Была смерть Петря, ночной космодром, звезды картечи, ослепительный взрыв паровичка. И Андрей не пытался больше подняться. Он замер. Он тщательно и почти спокойно прокручивал в голове ленту событий, вчерашних или, может быть, уже давних. Сколько он провел времени в беспамятстве? Где он? На корабле. Корабль был В полете? Ни один звук, ни одно движение не выдавало этого, но Андрей, на то человеку и дается космический опыт, отлично знал, что корабль в полете. Микроскопические вибрации и неуловимые шумы, неразличимые и непонятные для непосвященного, сразу рассказали ему обо всем. Это был гравитационный корабль, на котором ему не приходилось еще бывать. Явно гравитационный, потому что не хватало глубокого и почти беззвучного шипения плазменных двигателей. Значит, мы на шквале. Далее есть две возможности. Шквал удалось отстоять, и Андрея тяжелораненого взяли на корабль, чтобы доставить в центр. Или Прук захватил корабль, и тогда Андрей — пленник. Но кто-то забинтовал ему руку. Значит, на корабле врач. Следующий шаг надо сделать обдуманно. Сначала выясним, как сильно нас покалечило. Рука повреждена, обожжена. А что еще? Андрей подвигал ногами. Ноги были послушны. Теперь правая рука. Правая рука откинула одеяло и поднялась в воздух. Андрей поглядел на нее, как на живое существо, ему не принадлежащее. Он легко сел на кровати. Голова закружилась. Ноги сделали привычное движение, так они делали уже много лет, чтобы надеть шлепанцы. Пятки скользнули по полу. Андрей сосчитал до 20. Голова перестала кружиться. Он поднялся. Рука в упругой эластичной повязке легла вдоль бока. Было больно. Интересно, чем же кончилась эта история с нападением? А Витас? Именно беспокойство за Витаса заставило Андрея стряхнуть оцепенение. Андрей дотронулся до кнопки двери. Дверь должна была отойти в сторону. Дверь не шелохнулась. Сначала ему даже не пришло в голову, что дверь может быть закрыта. За годы жизни на кораблях Андрей еще не сталкивался с такой ситуацией. Двери не должны запираться, за исключением одного случая, если нарушена герметичность. Андрей шагнул обратно к койке, нажал на столике вызов интеркома. Слава богу, хоть вызов работает. Экран как бы нехотя ожил. Пошел зелеными полосами, вспыхнул белым. Андрей вызвал отсек управления. На экране был 8У. Не просто 8У. Его не узнаешь с первого взгляда. Костюм 8У был ему велик. Разумеется, велик, потому что Андрей выше его и шире в плечах. А значит, это 8У надо было, чтобы его приняли за Андрея. Зачем? Чтобы захватить корабль. И за мгновение, прежде чем он увидел знакомую ухмылку 8У, Андрей уже все понял. «Значит», — подумал холодно Андрей, утопая в ненависти, «значит, это ты, мой скромный помощник, убил Петри А. Она помешала тебе». И ты ее убил. Ее кровь. Моя кровь, сказал Андрей, глядя на 8У.
1: Что?
0: 8У ожидал все, что угодно, только не этих слов, сказанных на языке города. Но он был сообразительным. И сообразил.
1: Это неправда, сказал он. Я ее не убивал. Клянусь богиней Ур-О. «Я никого не убивал!»
0: «Где Витас Якубаускас?» — спросил Андрей. Он был совершенно спокоен.
1: «Болеет».
0: «Кто у вас главный?»
1: «Нас ведет Прук Брендийский».
0: «Вызови его».
1: «Я не знаю, захочет ли он с тобой говорить».
0: На экране возник Прук Брендийский. Он, видно, не знал, как переключается связь, и потому попросту оттолкнул 8У. Наследник Брендийский был в боевом наряде и высоком шлеме. Полосы боевой краски на надутых щеках, подсиненные, заплетенные в косички усы и настороженные черные глаза.
1: «Ты хотел говорить со мной?» — сказал он.
0: «Говори».
1: «Что произошло?»
0: «Ты сам пришел к нам», — сказал Прук. «Мы тебя не звали».
1: Он смеялся. Добрые лучики веером разбежались от уголков глаз, крепкие желтые зубы открылись за лиловыми губами.
0: «Я требую...» — голос звучал неубедительно, и Андрей оборвал фразу.
1: «Понял?» — спросил Прук.
0: «Не надо требовать.
1: Надо благодарить.
0: Теперь ты нам совсем не нужен.
1: Даю тебе слово.
0: А мы тебя не бросили. Мы тебя подобрали.
1: Пожалели.
0: Зачем все это нужно?»
1: «Приведите его ко мне!» — приказал Прук.
2: Мы читали главы из повести Кира Булычева «Агент КФ».
3: Продолжение завтра в это же время.
4: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
1: Жизнь моя кончена. Хоть в окно бросайся.
2: Не стоит! Тебе же рога наставили, а не крылья.
3: Наставить рога. Изменить мужу. Сделать его рогоносцем.
1: Откуда же растут эти метафорические рога? История запутанная. Версий множество. Есть, например, военная. Мол, древним германцам, уходящим на войну, жены надевали на голову рогатый шлем. Спроваживали такого рогатого мужа, а сами вели свободную веселую жизнь. Некоторые уточняют, это не германцы были, а римские легионеры. И не уходили они на войну, а возвращались, причем с триумфом, в честь чего им и подносили рога, символ доблести. Но заканчиваются эти истории единодушно. Жены воинов вели себя легкомысленно, вот и стали рога символом супружеской неверности. Другая версия называет конкретного виновника всего этого безобразия. Византийский император Андроник Комнин. Этот любитель соблазнять чужих жен нашел способ умиротворять обманутых мужей. Он даровал им особую привилегию – разрешение охотиться в своем заповеднике, в знак чего на ворота вешались оленьи рога. Но, скорее всего, разгадка еще проще. Рога – это то, что видят все вокруг, кроме самого их обладателя. Так что будьте бдительны, чтобы про вас не шептались за спиной. Ха-ха, ему рога наставили.
0: Не в бровь, а в глаз. История в письмах.
4: Из письма Петра Андреевича Вяземского жене. Петербург, 19 апреля 1828 года. Смерть хочется, приехав с вами поздороваться и распроститься. Возвратиться в июне в Петербург и отправиться в Лондон. Из Лондона недели на три в Париж. Вчера мы были у Жуковского и сговорились пуститься на этот европейский набег. Пушкин, Крылов, Грибоедов и я. Мы можем показываться в городах, как жирафы. Не шутка видеть четырех русских литераторов. Журналы, верно, говорили бы о нас. Приехав домой, издали бы мы свои путевые записки. Вот опять золотая руда. Право, можно из одной спекуляции пуститься на это странствие. Продать заранее ненаписанный манускрипт своего путешествия какому-нибудь книгопродавцу. Деньги верные. Петр Андреевич Вяземский.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия и страны Юго-Восточной Азии стремятся укреплять партнерство и наращивать контакты в ряде сфер. Об этом заявил Владимир Путин. Президент добавил также, что ни наша страна, ни государства-участники АСЕАН никому не навязывают свои взгляды. И в этом их сила, подчеркнул глава государства.
2: Сотрудничество России и АСЕАН опирается на прочные узы дружбы и взаимной помощи, накопленный позитивный опыт партнерской работы. И сегодня Россия и государства АСЕАН сообща продолжают развивать и приумножать добрые традиции взаимовыгодного сотрудничества. Работают над углублением партнерских связей. Мы вместе выступаем за формирование справедливой системы мироустройства, отстаиваем принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела.
1: Россия готова к продолжению активной совместной работы с государствами АСЕАН в целях укрепления стратегического партнерства, добавил президент. Напомню, саммит проходит в Казани с 17 по 19 июня. В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке украинских боевиков на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Травмы получили 8 человек, из них 6 дети. Состояние одного ребенка оценивается как тяжелое. Погибла женщина, которая сопровождала подростковую футбольную команду. Министр здравоохранения Михаил Мурашко направил в Брянск экспертов Федерального центра медицины катастроф. В свою очередь, в Минздраве Беларуси сообщили, что направили реанимационные бригады. Они примут решение о возможности транспортировки раненых на родину. Выявлена новая схема мошенничества, при которой злоумышленники через группы в мессенджерах выманивают у детей скриншоты экранов родителей под предлогом выдачи бесплатной игровой валюты. Выяснив наличие банковских приложений, преступники убеждают несовершеннолетних перевести деньги или сообщить коды из СМС. Сотрудники Министерства внутренних дел рекомендуют настраивать родительский контроль, использовать двухфакторную аутентификацию и ограничивать доступ детей к смартфонам с финансовыми программами. Президент подписал указ о старте кампании по выборам в Государственную Думу 9-го созыва. Трехдневное голосование пройдет с 18 по 20 сентября. К участию допущены 17 партий. При этом 12 из них освобождены от сбора подписей благодаря парламентской льготе. Процедура выдвижения кандидатов продлится вплоть по 11 июля. Всего будут избраны 450 депутатов. В 39 регионах обновятся составы заксобраний, а в 10 административных центрах – горсоветов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
4: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
5: И считал, но осуждаю.
3: Писатели подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
0: Всемирная энциклопедия еды.
6: Эта специя когда-то считалась поистине королевской. За один ее килограмм давали килограмм серебра. Ваниль дорога и сегодня, пусть и стала более доступна. Европейцы узнали о существовании ванили во времена Колумба, когда тот привез ее из своего плавания на североамериканский материк. Сначала пряности ценили испанцы и португальцы, а ближе к 18 веку и остальные жители Старого Света. Тогда же она оказалась и в России. Но из-за дороговизны ваниль могли себе позволить лишь при дворе. Например, императрица Елизавета Петровна, которая обожала балы и шикарные ужины, распорядилась добавлять ваниль в выпечку. Другие представители высшего света предпочитали горячий шоколад с ванилью, а кто-то даже приправлял ею суп. Европа страдала от цен на специю, но отказаться от нее уже не могла. Завозили лианы, на которых растет ваниль. Они приживались, цвели, но вот заветных стручков не появлялось. Не хватало особых пчел-опылителей, но те обитали только в Мексике. Неизвестно, что стало бы с мировым потреблением ванили, если бы не открытие 12-летнего слуги одного ботаника, датированное 19 веком. Наслушавшись рассказов ученого, мальчик сам увлекся растениями, и в один из дней его внимание привлекла перегородка в цветке ванили. Оказалось, что именно она мешает самоопылению, и, убрав ее вручную, этот герой поспособствовал распространению пряности за пределами естественного произрастания. Сегодня сложно представить себе выпечку без ванильного аромата. Классика. Разрезать стручок вдоль, достать семена острием ножа и отправить в тесто. Пряность используется и в виде экстракта. Целые стручки помещают в крепкие алкогольные напитки. Получается настойка, которую тоже добавляют в ходе приготовления блюд.
0: Всемирная энциклопедия еды.

0: Джордж Эверест никогда не видел высочайшую вершину мира, названную его именем. Он просто в течение 20 лет руководил британской геодезической службой в Индии.
1: Радио «Звезда». Книга на ночь.
2: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
3: Глава 9. Стало известно, что беженки с детьми уже в двух переходах. В Лисьем Отоке готовились к скорому свиданию с домашними и назначенному вслед за этим снятию лагеря и выступлению. Юрий Андреевич пошел к Памфилу Палых. Доктор застал его у входа в палатку с топором в руке. Перед палаткой высокой кучей были навалены срубленные на жерди молодые березки. Памфил их еще не обтесал. Одни тут и были срублены, и, рухнув всею тяжестью остриями подломившихся сучьев, воткнулись в сыроватую почву. Другие он притащил с недалекого расстояния и наложил сверху. Вздрагивая и покачиваясь на упругих подмятых ветвях, березы не прилегали ни к земле, ни одна к другой. Они как бы руками отбивались от срубившего их Памфила и целым лесом живой зелени загораживали ему вход в палатку.
4: «В ожидании дорогих гостей», — сказал Памфил, объясняя, чем он занят. «Жене и детишкам будет палатка низка и заливает в дождь. Хочу кольями верх подпереть. Нарубил слег».
3: «Ты напрасно, Памфил, думаешь, что семью пустят к тебе жить в палатку. Чтобы не военным женщинам и детям в самом войске стоять, где это видано. Их где-нибудь на краю в обозе поставят. В свободное время ходи к ним на свидание, сделай одолжение. А чтобы в воинскую палатку, это едва ли. Да не в этом дело. Говорили, худеешь, ты пить есть перестал, не спишь. А на вид ничего, только немного оброс». Памфил Палых был здоровенный мужик с черными всклокоченными волосами и бородой и шишковатым лбом, производившим впечатление двойного вследствие утолщения лобной кости подобием кольца или медного обруча, обжимавшего его виски. Это придавало Памфилу недобрый и зловещий вид человека косящегося и глядящего из-под лобья. В начале революции, когда, по примеру 905 года, опасались, что и на этот раз революция будет кратковременным событием в истории просвещенных верхов, а глубоких низов не коснется и в них не упрочится, народ всеми силами старались распропагандировать, революционизировать, переполошить, взбаламутить и разъярить. В эти первые дни люди, как солдат Памфил Палых, без всякой агитации, лютой, озверелой ненавистью, ненавидевшие интеллигентов, бар и офицерство, казались редкими находками восторженным левым интеллигентам и были в страшной цене. Их бесчеловечность представлялась чудом классовой сознательности, их варварство – образцом пролетарской твердости и революционного инстинкта. Такова была утвердившаяся за Памфилом слава. Он был на лучшем счету у партизанских главарей и партийных вожаков. Юрию Андреевичу этот мрачный и необщительный силач казался не совсем нормальным выродком вследствие общего своего бездушия и однообразия и убогости того, что было ему близко и могло его занимать.
4: «Войдем в палатку», — пригласил Памфил.
3: «Нет, зачем? И не влезть мне. На воздухе лучше».
4: «Ладно, будь по-твоему. И впрямь нора. Убалакаем на должиках».
3: Так назвал он сваленные в длину деревья. И они уселись на ходивших и пружинившихся под ними березовых стволах.
4: «Скоро, говорят, сказка сказывается, да не скоро дело делается». «А и сказку мою не скоро сказать, в 3 года не выложить. Не знаю, с чего и начать. Ну так, что ли? Жили мы с хозяйкой моей, молодые. Домовничала она, не жаловался, крестьянствовал я, дети. Взяли в солдаты, погнали фланговым на войну. Ну, война, Что мне об ней тебе рассказывать? Ты ее видел, товарищ медврач? Ну, революция. Прозрел я. Открылись глаза у солдата. Не тот немец, который германец чужой, а который свой. Солдаты мировой революции, штыки в землю, домой с фронта на буржуев и тому подобное. Ты это все сам знаешь, товарищ военный медврач. И так далее. Гражданская. Вливаюсь в партизаны. Теперь много пропущу, а то никогда не кончить. Теперь, долго ли, коротко ли, что я вижу в текущий момент? Он паразит с российского фронта, первый и второй Ставропольский снял, и первый Оренбургский казачий. Нечто я маленький, не понимаю. Нечто я в армии не служил. Плохо наше дело, военный доктор. Наше дело табак. Он что, сволочь, хочет? Он всей этой прорвой на нас навалиться хочет. Он нас хочет взять в кольцо. Теперь, в настоящее время, жена у меня, детишки. Ежели он теперь одолеет, куда они от него уйдут? Разве он возьмет в толк, что они всему неповинные? Дело сторона. Не станет он на это смотреть. За меня жене руки скрутит, запытает. За меня жену и детей замучит. По суставчикам, по косточкам переберет. А ты спи и ешь тут, изволь. Даром, что чугунный исказишься, тронешься. Чудак ты, Памфил, не понимаю тебя. Годы без них обходился, ничего про них не знал, не тужил. А теперь, не сегодня-завтра с ними свидишься. И чем радоваться, панихиду по них поешь. То прежде, а то теперь. Большая разница. Одолевает нас белопогонная гадина. Да не обо мне речь, мое дело гроб. Туда, видно, мне и дорога. Да ведь своих-то, родименьких, я с собой на тот свет не возьму. Достанутся они в лапы поганому. Всю-то кровь он из них выпустит по капельке. И от этого бегунчики? Говорят, бегунчики тебе какие-то являются. Ну, ладно, доктор. Я не все тебе сказал. Не сказал главного. Ну, ладно. Слушай мою правду колкую, не взыщи. Я тебе все в глаза скажу. Много я вашего брата в расход пустил. Много на мне крови господской, офицерской и хоть бы что. Числа имени не помню, вся водой растеклась. А голец у меня один из головы не идет. А гольца одного я стукнул, забыть не могу. За что я парнишку погубил? Рассмешил, уморил он меня. Со смеху застрелил. Сдуру. Ни за что. Февральскую было, при Керенском. Бунтовали мы. На чугунке было дело. Послали к нам мальчишку и гитаря языком нас в атаку подымать, чтобы воевали мы до победного конца. Приехал кадетик нас языком усмирять. Так и щупленькие. Был у него лозунг «До победного конца». Скочил он с этим лозунгом на пожарный ушат. Пожарный ушат стоял на станции. Скочил он, значит, на ушат, чтобы оттуда призывать в бой ему повыше. И вдруг крышка у него под ногами подвернись, и он в воду. Оступился. Ай, смехота. Я так и покатился. Думал, помру. Ай, умора. А у меня в руках ружье. А я хохочу, хохочу, и все тут. Хоть ты что хочешь. Ровно он меня защекотал. Ну, приложился я и хлоп его на месте. Сам не понимаю, как это вышло. Точно меня кто под руку толкнул. Вот, значит, и бегунчики мои. По ночам станция мерещится. Тогда было смешно, а теперь жалко. В городе Мелюзееве была станция Бирючи. Запамятовал.
3: С забушкинскими жителями бунтовали?
4: Запамятовал.
3: Фронт-то какой был? На каком фронте? На западном?
4: Вроде западный. Все может быть. За

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
2: Часть 12. «Рябина в сахаре». Глава 1. Семьи партизан давно следовали на телегах за общим войском, с детьми и пожитками. За хвостом беженского обоза, совсем позади, гнали несметные гурты скота, преимущественно коров, числом в несколько тысяч голов. Вместе с женами партизан в лагере появилось новое лицо. Солдатка Злыдариха, или Кубариха. Скотья лекарка, ветеринарка, а втайне также и ворожия. Она ходила в шапочке пирожком, надетой на бикрень, и гороховой шинели шотландских королевских стрелков из английских обмундировочных поставок верховному правителю и уверяла, что эти вещи она перешила из арестантского колпака и халата, и что будто бы красные освободили ее из кежемской централки, где ее неизвестно за что держал Колчак. В это время партизаны стояли на новом месте. Предполагалось, что это будет стоянка кратковременная, пока не разведают окрестности и не подыщут места для более долгой и устойчивой зимовки. Но в дальнейшем обстоятельства сложились иначе и заставили партизан остаться тут и зазимовать. Это новое стойбище ничем не было похоже на недавно покинутый Лисий оток. Это был лес сплошной, непроходимый, таежный. В одну сторону, прочь от дороги и лагеря, ему конца не было. В первые дни, пока войско разбивало новый бивак и в нем устраивалось на жительство, у Юрия Андреевича было больше досуга. Он углубился в лес в нескольких направлениях с целью его обследования и убедился, как в нем легко заблудиться. Два уголка привлекли его внимание и запомнились ему на этом первом обходе. У выхода из лагеря и из леса, который был теперь по-осеннему гол и весь виден насквозь, точно в его пустоту растворили ворота, росла одинокая, красивая, единственная изо всех деревьев, сохранившая неспавшую листву, ржавая, рожелистая рябина. Она росла на горке над низким топким кочкарником и протягивала ввысь к самому небу в темный свинец предзимнего ненастья плоско расширяющиеся щитки своих твердых, разордевшихся ягод. Зимние печушки с ярким, как морозные зори, оперением, снегири и синицы, садились на рябину, медленно, с выбором, клевали крупные ягоды и, закинув кверху головки и вытянув шейки, с трудом их проглатывали. Какая-то живая близость заводилась между птицами и деревом. Точно рябина все это видела, долго упрямилась, а потом сдавалась и, сжалившись над птичками, уступала, расстегивалась и давала им грудь, как мамка-младенцу. «Что, мол, с вами поделаешь? Ну, ешьте, ешьте меня, кормитесь». И усмехалась. Другое место в лесу было еще замечательнее. Оно было на возвышенности. Возвышенность эта, род Шихана, с одного края круто обрывалась. Казалось, внизу под обрывом предполагалось что-то другое, чем наверху. Река или овраг, или глухой, некошенной травой поросший луг. Однако под ним было повторение того же самого, что наверху, но только на головокружительной глубине. На другом — вершинами деревьев под ноги ушедшим, опустившимся уровне. Вероятно, это было следствие обвала. Точно этот суровый, подоблачный, богатырский лес, как-то споткнувшись, весь как есть полетел вниз и должен был провалиться в тартарары сквозь землю, но в решительный момент чудом удержался на земле, и вот цел и невредим виднеется и шумит внизу. Но не этим, другой особенностью была замечательна лесная возвышенность. Всю ее по краю запирали отвесные ребром стоявшие гранитные глыбы. Они были похожи на плоские отесанные плиты доисторических дольменов. Когда Юрий Андреевич в первый раз попал на эту площадку, Он готов был поклясться, что это место с камнями совсем не природного происхождения, а носит следы рук человеческих. Здесь могло быть в древности какое-нибудь языческое капище неизвестных идолопоклонников, место их священнодействия и жертвоприношений. На этом месте, холодным пасмурным утром, приведен был в исполнение смертный приговор 11 наиболее виновным по делу о заговоре и двум санитарам-самогонщикам. Человек 20 преданнейших революции партизан с ядром из особой охраны штаба привели их сюда. Конвой сомкнулся полукольцом вокруг приговоренных и, взяв винтовки на руку, быстрым теснящим шагом затолкал, загнал их в скалистый угол площадки, откуда им не было выхода, кроме прыжков в пропасть. Допросы, долгое пребывание под стражей и испытанные унижения лишили их человеческого облика. Они обросли, почернели, были измождены и страшны, как призраки. Их обезоружили в самом начале следствия. Никому не пришло в голову ощупывать их вторично перед казнью. Это представлялось излишней подлостью, глумлением над людьми перед близкой смертью. Вдруг шедший рядом с Вдовиченко и друг его, и такой же, как он, старый идейный анархист Ржаницкий, дал 3 выстрела по цепи конвойных, целясь в Сивоблюя. Ржаницкий был превосходный стрелок, но рука у него дрожала от волнения, и он промахнулся. Опять та же деликатность и жалость к былым товарищам не позволила караулу наброситься на Ржаницкого или ответить преждевременным залпом до общей команды на его покушение. У Ржаницкого оставалось еще 3 неистраченных заряда, но в возбуждении, может быть, забыв о них и раздосадованный промахом, он шваркнул Браунинг о камни. От удара Браунинг разрядился в 4-й раз, ранив в ногу приговоренного Пачколю. Санитар Пачколя вскрикнул, схватился за ногу и упал, часто-часто взвизгивая от боли. Ближайшие к нему Пафнуткины Гораздых подняли, подхватили его под руки и потащили, чтобы в переполохе его не затоптали товарищи, потому что больше себя никто не помнил. Пачколя шел к каменистому краю, куда теснили смертников, подпрыгивая, хромая, будучи не в состоянии ступить на перешибленную ногу, и безостановочно кричал. Его нечеловеческие вопли были заразительны. Как по сигналу, все перестали владеть собой. Началось нечто невообразимое. Посыпалась ругань, послышались мольбы, жалобы, раздались проклятия. Подросток Галузин, скинув с головы желтокантовую фуражку реалиста, которую он еще носил, опустился на колени и так, не вставая с них, ползком пятился дальше, в толпе, к страшным камням. Он часто-часто кланялся до земли конвойным, плакал навзрыд и умолял их полубеспамятно, нараспев.
3: «Виноват, братцы, помилуйте, больше не буду, не губите, не убивайте, не жил я еще, молод умирать, пожить бы мне еще, маменьку свою еще один разочек увидать, простите, братцы, помилуйте, ноги ваши буду целовать, воду вам буду на себе возить, ой, беда, беда, пропал, маменька, маменька».
2: Из середины причитали, не видно было кто. «Товарищи миленькие, хорошие, как же это? Опомнитесь, вместе на 2 войнах кровь проливали, за одно дело стояли, боролись. Пожалейте, отпустите, мы добра вашего век не забудем, заслужим, делом докажем. Аль вы оглохли, что не отвечаете? Креста на вас нет!» Сивоблюю кричали: «Ах ты, Иуда! Христопродавец! Какие мы против тебя изменники! Сам ты, собака, 3 изменник, чтоб тебя удавили! Царю своему присягал, убил царя своего законного, нам клялся в верности, предал! Целуйся с чертом своим лесным, пока не предал! Предашь!»
4: Вдовиченко и на краю могилы остался верным себе. Высоко держа голову с седыми развивающимися волосами, он громко во всеуслышание, как коммунар к коммунару, обращался к Ржаницкому. Не унижайся, Бонифаций. Твой протест не дойдет до них. Тебя не поймут эти новые опричники, эти заплечные мастера нового застенка. Но не падай духом. История все разберет. Потомство пригвоздит к позорному столбу бурбонов комиссара Державия и их черное дело. Мы умираем мучениками идеи на заре мировой революции. Да здравствует революция духа! Да здравствует всемирная анархия!
5: Залп 20 ружей, произведенный по какой-то беззвучной, одними стрелками уловленной команде, скосил половину осужденных. Большинство насмерть. Остальных пристрелили вторым залпом. Дольше всех дергался мальчик, Тереша Галузин. Но и он, в конце концов, замер, вытянувшись без движения.
0: Радиозвезда.
1: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
6: Глава вторая. От мысли перенести стан на зиму в другое место, подальше на восток, отказались не сразу. Долго продолжались разведки и объезды местности по ту сторону тракта вдоль Выцко-Кежемского водораздела. Ливерий часто отлучался из лагеря в тайгу, оставляя доктора одного. Но перебираться куда-нибудь было уже поздно и некуда. Это было время наибольших партизанских неудач. Перед окончательным своим крушением белые решили одним ударом раз навсегда покончить с лесными нерегулярными отрядами и общими усилиями всех фронтов окружили их. Партизан теснили со всех сторон. Это было бы для них катастрофой, если бы радиус окружения был меньше. Их спасала неощутимая широта охвата. В преддверии зимы неприятель был не в состоянии стянуть свои фланги по непроходимой беспредельной тайге и обложить крестьянские полчища теснее. Во всяком случае, двигаться куда бы то ни было стало невозможно. Конечно, если бы имелся план перемещения, обещающий определенные военные преимущества, можно было бы пробиться, пройти с боями через черту окружения на новую позицию. Но такого разработанного замысла не было. Люди выбились из сил. Младшие командиры и сами упавшие духом потеряли влияние на подчиненных. Старшие ежевечерне собирались на военный совет, предлагая противоречивые решения. Надо было оставить поиски другого зимовья и укрепиться на зиму в глубине занятой чащи. В зимнее время по глубокому снегу она становилась непроходимой для противника, плохо снабженного лыжами. Надо было окопаться и заложить большие запасы продовольствия. Партизан-хозяйственник Бесюрин докладывал об остром недостатке муки и картошки. Скота было вдоволь, и Бесюрин предвидел, что зимой главной пищей будет мясо и молоко. Не хватало зимней одежи. Часть партизан ходила полуодетая. Передавили всех собак в лагере. Сведущие в скорняжном деле шили партизанам тулупы из собачьих шкур шерстью наружу. Доктору отказывали в перевозочных средствах. Телеги требовались теперь для более важных надобностей. На последнем переходе самых тяжелых больных несли 40 верст пешком на носилках. Из медикаментов у Юрия Андреевича оставались только хина, йод и глауберова соль. Йод, требовавшийся для операции и перевязок, был в кристаллах. Их надо было распускать в спирту. Пожалели об уничтоженном производстве самогона и обратились к наименее виновным, в свое время оправданным винокурам с поручением починить сломанную перегонную аппаратуру или соорудить новую. Упраздненную фабрикацию самогона снова наладили для врачебных целей. В лагере только перемигивались и покачивали головами.
5: Возобновилось пьянство, способствуя развивающемуся развалу в стане. Выгонку вещества довели почти до 100 градусов. Жидкость такой крепости хорошо растворяла кристаллические препараты. Этим же самогоном, настоянным на хинной корке, Юрий Андреевич позднее, в начале зимы, лечил возобновившиеся с холодами случаи сыпного тифа. Глава третья. В эти дни доктор видел Памфила Палых с семьей. Жена и дети его все истекшее лето провели в бегах по пыльным дорогам под открытым небом. Они были напуганы пережитыми ужасами и ждали новых. Скитания наложили неизгладимый след на них. У жены и троих детей Памфила, сынишки и двух дочерей, были светлые, выгоревшие на солнце льняные волосы и белые строгие брови на черных, обветренных, загорелых лицах. Дети были слишком малы, чтобы носить еще какие-нибудь знаки перенесенного, а с лица матери испытанные потрясения и опасности согнали всякую игру жизни и оставили только сухую правильность черт, сжатые губы в ниточку, напряженную неподвижность страдания, готового к самозащите. Памфил любил их всех, в особенности детишек, без памяти, и с ловкостью изумлявший доктора резал им уголком остро отточенного топора игрушки из дерева, зайцев, медведей, петухов. Когда они приехали, Памфил повеселел, воспрянул духом, стал оправляться. Но вот стало известно, что ввиду вредного влияния, которое оказывало присутствие семей на лагерные настроения, партизан обязательно разлучат с их присными, лагерь освободят от ненужного невоенного придатка, и беженский обоз под достаточной охраной

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
2: Глава четвертая. На пороге зимы несколько причин охватили лагерь долгой полосой беспокойств, неизвестности, грозных и запутанных положений, странных несообразностей. Белые завершили намеченное обложение повстанцев. Во главе законченной операции стояли генералы Вицин, Квадри и Басалыга. Эти генералы славились твердостью и непреклонной решительностью. Одни имена их наводили ужас на жен повстанцев в лагере и на мирное население, еще не покинувшее родных мест и остававшееся в своих деревнях позади за неприятельскую цепью. Как уже было сказано, нельзя было предвидеть способов, какими мог бы сузиться круг вражеского оцепления. На этот счет можно было быть спокойными. Однако и оставаться безучастными к окружению не было возможности. Покорность обстоятельствам нравственно усиливала противника. Из ловушки, хотя бы и безопасной, надо было постараться вырваться с целью военной демонстрации. Для этого выделили большие партизанские силы и сосредоточили их против западной дуги круга. В результате многодневных жарких боев партизаны нанесли неприятелю поражение и, прорвав в этом месте его линию, зашли ему в тыл. Через свободное пространство, образованное прорывом, открылся доступ в тайгу к повстанцам. На соединение с ними хлынули новые толпы бегущих. Прямой партизанской роднёй этот приток мирного деревенского люда не исчерпывался. Устрашённое карательными мерами белых, всё окрестное крестьянство сдвинулось с места, покидало свои пепелища и, естественно, тяготело к крестьянскому лесному войску, в котором видело свою защиту. Но в лагере было стремление избавиться от собственных нахлебников. Партизанам было не до чужих и новых. К бегущим выезжали навстречу, останавливали их в дороге и направляли в сторону, к мельнице в Челимской рощище на реке Челимке. Это место на кулиге, образовавшееся из разросшихся при мельнице усадеб, называлось «Дворы». В этих дворах предположено было разбить беженское зимовье и расположить склад выделенного для них продовольствия. Между тем, как принимались такие решения, дела шли своим чередом, и лагерное командование за ними не поспевало. Одержанная над неприятелем победа осложнилась. Пропустив разбившую их партизанскую группу внутрь края, белые сомкнули и восстановили свою прорванную линию. Забравшемуся к ним в тыл и оторвавшемуся отряду, возвращение к своим в тайгу из набега было отрезано. С беженками тоже творилось неладное. В густой непроходимой чаще легко было разминуться. Высланные навстречу не нападали на след бегущих и возвращались, разъехавшись с ними. А женщины стихийным потоком двигались вглубь тайги, совершая по пути чудеса находчивости. Валили по обе стороны лес, наводили мосты и гати, прокладывали дороги. Все это противоречило намерениям лесного штаба и переворачивало вверх дном планы Ливерия и его предначертания. Глава пятая. По этому поводу и бушевал он, стоя вместе со Свиридом невдалеке от тракта, который на небольшом протяжении проходил в этом месте тайгою. На дороге стояли его начальники, споря, резать или нет провода, тянувшегося вдоль дороги телеграфа. Последнее решающее слово принадлежало Ливерию, а он забалтывался с бродягой Звероловым.

0: Ливерий махал им рукой, что он сейчас к ним подойдет, чтобы они подождали, не уходили. Свирид долгое время не мог перенести осуждения и расстрелов Довиченки, ни в чем не повинного, кроме только того, что его влияние, соперничавшее с авторитетом Ливерия, вносило раскол в лагерь. Свирид хотел уйти от партизан, чтобы жить опять своей волей на особицу, по-прежнему. Да не тут-то было. Нанялся, продался. Его ждала участь расстрелянных, если бы он теперь ушел от лесных братьев. Погода была самая ужасная, какую только можно придумать. Резкий порывистый ветер нес низко над землей рваные клочья туч, черные, как хлопья летящей копоти. Вдруг из них начинал сыпать снег в судорожной поспешности какого-то белого помешательства. В минуту даль заволакивалась белым саваном, земля устилалась белой пеленою. В следующую минуту пелена сгорала и стаивала дотла. Выступала черная, как уголь, земля, черное небо, обданное сверху косыми отеками вдалеке пролившихся ливней. Земля воды больше в себя не принимала. В минуту просветления тучи расходились, точно проветривая небо. Наверху растворяли окна, отливающие холодную стеклянной белизной. Стоячая, невпитываемая почвою вода отвечала с земли такими же распахнутыми оконницами луж и озер, полными того же блеска. Ненастье дымом скользило по скипидарно-смолистым иглам хвойного бора, не проникая в них, как не проходит вода в клеенку. Телеграфные провода, как бисером, были унизаны каплями дождя. Они висели тесно-тесно одна к другой и не отрывались. Свирид был из числа отправленных вглубь тайги навстречу беженкам. Он хотел рассказать начальнику о том, чему он был свидетелем. О бестолочи, получавшейся из взаимостолкновения разных, равно неисполнимых приказов, об изуверствах, учиняемых наиболее слабую, изверившуюся частью женских скопищ. Двигавшиеся пешком, с узлами, мешками и грудными детьми на себе, лишившиеся молока, сбившиеся с ног и обезумевшие молодые матери, бросали детей на дороге, вытрясали муку из мешков и сворачивали назад. Лучше де скорая смерть, чем долгая от голоду, лучше врагу в руки, чем лесному зверю в зубы. Другие, наиболее сильные, являли образцы выдержки и храбрости, неведомые мужчинам. У Свирида было еще множество других сообщений. Он хотел предупредить начальника о нависающей над лагерем опасности нового восстания, более угрожающего, чем подавленное, и не находил слов, потому что нетерпеливость Ливерия, раздраженно торопившего его, окончательно лишала его дара речи. А Ливерий поминутно обрывал Свирида. Не только от того, что его ждали на дороге и кивали, и кричали ему, но потому что две последние недели к нему сплошь обращались с такими соображениями. И Ливерию все это было известно. «Ты не гони меня, товарищ начальник. Я и так не неречист. У меня слово в зубах застревает. Я словом подавлюсь. Я тебе что говорю? Сходи в беженский обоз, скажи жонкам челдонским, закон да дело. Ишь, какая у них непть пошла. Я тебе спрашиваю, что у нас все на Колчака или бабе побоище? Короче, Свирид, видишь, кличет меня, не накручивай. Теперь это лишачиха Дейманка Злодариха, пес ее знает, кто она есть, бабенка, сказывала, припишите меня, говорит, к скотине бабой-ветринянкой. Ветеринаркой, Свирид. А я про что? Я и говорю бабой и ветрянянкой, животные по ветре лечить. А ныне куда там тебе твоя скотина? Маткой беспоповкой, столоверкой обратилась. Корове обедней служит, новых женок беженских с пути совращат. Вот, говорит, на себя пеняйте, до чего доводит за красным флагом, за одрамший подол. Другой раз не бегайте. Я не понимаю, про каких ты беженок? Про наших партизанских или еще про каких-нибудь других? Вестимо про других, про новых чужеместных. Так ведь было им распоряжение в сельцо дворы на Челимскую мельницу. Как они здесь очутились? Васильцо дворы, от твоих дворов одно огнище стоит, погорелище. И мельница, и вся кулишка в угольках. Они, пришедшие на челимку, видят пустошь голая. Половина ума решилась. Воймя воет и назад к белякам, а другие оглобли наоборот и сюда всем обозом. Через глухую чащу? Через топи? А топоры пилы на что? Им мужиков наших послали охранять, пособили. 30, говорят, верст дороги прорубили. С мостами бести. Говори после этого, бабы. Такое сделают злыдни, не сообразишь в 3 дни. Хорош, гусь. Че ж ты радуешься, кобыла? 30 верст дороги. Это ведь Вицину и Квадри на руку. Открыли проезд в тайгу. Хоть артиллерию кати. Заслон, заслон. Выставь заслон и дело с концом. Бог даст, без тебя додумаешь.
1: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
2: Продолжение завтра в это же время.
3: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Луи Буссенар. Рассказ «Барометр». Читает Александр Курицын.
1: Уютно расположившись у мраморного камина в гостиной нашего друга Р, доктор Макс начал свой рассказ. Дело было в апреле 1884 года. В ту пору я служил вторым судовым врачом на крейсере «Маргеллан», стоявшем на рейде в гавани Килиманы, недалеко от устья реки Замбези. Впереди нас ожидало трехмесячное плавание, целью которого являлось пресечение торговли неграми, по-прежнему процветавшей в Юго-Восточной Африке. Поскольку медицинское состояние экипажа не вызывало особых тревог, я взял у капитана, любезно пошедшего мне навстречу, увольнительную и отправился ненадолго вглубь страны. Добрая дюжина негров тащила два моих огромных чемодана, один с личными вещами, другой с необходимыми каждому путешественнику-исследователю измерительными приборами, включая секстант, барометр, компас, хронометр, термометр. Кроме того, у меня было три превосходных крупнокалиберных ружья с достаточным для заядлого охотника запасом зарядов. Ведь во время астрономических или антропологических наблюдений всегда может подвернуться случай пульнуть разок-другой в слона или гиппопотама. И вот позади Сенна, нищая португальская колония. Далее путь шел к озеру Ньяса, где обитало племя Марави. Все предвещало увлекательную прогулку, как вдруг ранним утром наш маленький отряд окружили воинственные чернокожие. Уродливые существа с истинно черной лоснящейся кожей, жутко гримасничая и скрежеща, словно мандрилы зубами, завладели по праву сильного багажом и повели нас в селение. В своей полной скитании, как у вечного жида жизни, я настолько привык к превратностям судьбы, что, попав в плен, испытывал скорее любопытство, нежели страх. Зрелище, которое вскоре предстало нашему взору, едва ли поддается описанию. Не успели мы остановиться перед большой хижиной, как из нее вихрем вылетело что-то завернутое в белое и заверещало визгливым голосом простолюдинки из предместья Парижа. «Стадо грязных черномазых баранов! Марш по своим конурам! Да поживее!» Сомневаюсь, поняли ли черномазые бараны французскую брань, но вид этой женщины, как метеорит, обрушившийся на них, ее более чем выразительная жестикуляция, возымели свое действие. Дикари разбежались, словно обезьяны, застигнутые врасплох на плантации сахарного тростника. Завершив монолог изящным театральным приветствием, уже адресованным белому пленнику, моя избавительница любезно протянула для поцелуя руку, держа в другой внушительных размеров ремень из кожи носорога. «Не обращайте внимания», — сказала она, — «с этими тварями нельзя по-другому. С хорошими манерами пришлось расстаться. Здесь понимают лишь брань да плетку». «Мадам», — заявил я, вежливо поклонившись, — «мне думается, вам по плечу справиться с самыми неисправимыми строптивцами». «Как бы не так, скорее запоет крокодил в озере. В наших краях нечасто встретишь белого. Вы вроде бы малый славный, во всяком случае на работорговца не смахиваете. Пойдемте ко мне в контору. Это не шикарное помещение, но, увы, лучшего предложить не могу». Заинтригованный, я стал заверять, что с радостью приму любое приглашение очаровательной спасительницы, чье хитроватое, востренькое личико очень напоминало жительниц парижского Бельвиля. По дороге, не дав вставить ни единого слова, она поведала мне свою историю, из коей я узнал, каким ветром занесло француженку в африканские тропики, где она занялась проповедью Евангелия, в основном с помощью палочных ударов. Вирджиния Шамуазо родилась в Париже на улице Шоссе Минильмонтан в 1859 году. Терзаемая матерью за отказ уступить домогательствам зрелого мужчины, будущая повелительница негров сбежала к своему юному другу Альфонсу, вкусила с ним нищеты и вскоре оказалась брошенной. После многочисленных любовных приключений и странствий по белу свету ей вдруг пришла на ум сумасбродная идея посвятить себя искусству. С помощью влиятельных друзей она дебютировала в родном городе, предложив взыскательной публике свой слабенький голосок, который тщетно пыталась усилить, поглощая в неимоверных количествах масло артишоков с итальянским сыром. Разумеется, в столице она не имела ни малейшего успеха. Решив, что, может быть, провинция окажется снисходительнее, Вирджиния, продав последнее, отправилась в Каир. Новые попытки испытать судьбу закончились не менее плачевно. Отчаявшись, неудачливая парижанка села на торговое судно, отправлявшееся в Индию. Но у берегов Африки оно потерпело крушение. Пассажиров же подобрал встречный корабль, шедший в Замбези за живым товаром, рабами-неграми. Скоро Примадонна высадилась в Килимане с багажом, состоявшим из жемчужного цвета зонтика от солнца, обрамленного бахромой дорожного несессера и пары золотистых ботинок с каблуками а-ля Людовик XV. К тому времени, когда чернокожие, доставившие на побережье слоновую кость, захватили меня в плен и привели в селение, она уже была замужем за вождем племени Марави Кутлокло. Рассказ о своих одиссеях сиятельная дама завершила у апартаментов супруга. Донесся глухой стон. «О, бедный песик!» — проворковала моя проводница, бросившись во дворец. «Потерпи немножко, я привела к тебе своего земляка. О, глупая! Да он же ничего не понимает!» Женщина тут же произнесла некую затейливую фразу, в которой причудливым образом чередовались слова из французского и языка Марави. Бедный песик, радостно отозвавшись на речь супруги, сразу успокоился. Должен сказать, что существо, которому адресовалось столь нежное обращение, страшно худое, с качковатой шеей и выпирающим кадыком, покатыми плечами и словно сажа черной кожей, с головой едва припорошенной короткими, жесткими и редкими волосами и с лицом в глубоких изъявленных рубцах, короче, настоящее чудище, являла собой, пожалуй, самого уродливого из всех представителей негроидной расы, плотно заселившей африканский материк. «Конечно, он, дорогой мой песик, не красавец, да к тому же и болен, и у нас, к сожалению, нет врача. Перед вами доктор медицины из Парижского университета. Неужели? Вот так удача! Тогда мой друг Лулу спасен!»
2: «Я думаю, это проказа. Болезнь, к сожалению, неизлечимая, по крайней мере, нашими методами».
1: «Нет у него никакой проказы».
2: «Тогда что же это?»
1: «А то, что в свое время он слишком порезвился».
2: «Понятно. В таком случае вам повезло. У меня с собой имеется все, что нужно, только бы ваши дикари не разбили приборы».
1: Открыв чемодан с научным снаряжением, я с радостью убедился, что все в целости и сохранности. Затем извлек мой единственный барометр прекрасной работы инженера Дюкре Шевалье и, не раздумывая ни секунды, безжалостно разбил трубку, вытряс из нее ртуть в декоративную вазочку, заимствованную у хозяйки, и начал тщательно растирать сей жидкий металл с жиром гиппопотама. Приготовив таким образом чудодейственную мазь, я натер ею подошвы ног и ладони венценосного пациента и, прописав постельный режим, удалился, уверенный в успехе лечения. Эта процедура повторялась несколько раз, и вскоре в состоянии больного наметилось улучшение. День ото дня Кутлокло становился все здоровее, и через 6 недель уже мог сидеть, поглощая с алчностью людоеда почки носорога.
2: Барометр сотворил чудо. Мой сиятельный подопечный растолстел, как морская свинка, лоснился от жира, словно начищенный сапог, и, обуянный безудержным весельем, трещал с неугомонностью попугая. Признав меня первым знахарем земли, он мучительно размышлял над тем, как удалось извлеченному из трубки таинственному веществу столь быстро и так надежно избавить его от недуга. Вождь напряженно рассматривал инструмент, уже лишенный своего жидкого содержимого, и в конце концов предложил обменять сей загадочный предмет на 12 бивней слона. Отказавшись от сделки, я великодушно пожертвовал ему ставший уже бесполезным прибор. Радости Кутлокло не было предела. Властелин Марави, словно идола, поднял мой дар высоко над головой и, громко крича, принялся созывать соплеменников. Они тут же набежали, грохоча в барабаны и потрясая в воздухе оружием, а затем во главе с повелителем направились к росшему в центре сирени огромному баобабу и приладили к стволу изуродованный аппарат. После этого, судя по приготовлениям, должна была состояться церемония освящения целительного изделия, ставшего фетишем племени. У подножия дерева расставили тыквенные сосуды с пивом из сорго, чаша с пьянящим напитком пошла по кругу. Начались пляски с пением. К моему изумлению, в шумном многоголосии охмелевших чернокожих слышались французские слова, органично вплетенные в ритм темпераментных танцев. Но все оказалось довольно просто. Как объяснила француженка, ее благоверные, считая, что магическая сила волшебного предмета заключена в словах, выгравированных на маленькой медной табличке, прикрепленной к прибору, попросил супругу прочитать их. Целые 2 недели произносила она имя и адрес изготовителя инструмента. Местный царек с упорством попугая повторял их, а потом заставил заучить магическую формулу и лучших своих певцов, хормейстером при коих была, разумеется, мадам Кутлокло. «Я очень сожалею, что не записал мелодию заклинания, обращенного туземцами к новому объекту культа. Однако понять ритмику вокального исполнения можно, разбив французские слова на слоги и воссоздав тем самым странный рефрен, который выкрикивали марави в полную мощь своих легких. «Инженер Дюкре шевалье Париж! Инженер Дюкре шевалье Париж!» Не исключено, что лет через 100 какой-нибудь исследователь будет ломать голову над происхождением этого молитвенного песнопения.
0: Мы читали рассказ Луи Буссенара «Барометр». Радио «Звезда».

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Ответом на удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области будет продолжение специальной военной операции, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров указал, что украинские боевики атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии сознательно. Министр иностранных дел подчеркнул, противник надеется таким образом посеять панику. Об этом он говорил в комментарии журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия-24».
2: Это абсолютно в стиле киевского режима, сознательно, в надежде посеять панику, подорвать единство народа, сознательно бить по гражданским целям и особенно по детям.
3: Очень агрессивное заявление позволяют себе министр обороны Украины по поводу Крыма, что Крым станет островом, он так заявил.
2: Да, он сказал, но я не очень сильно понял, каким образом он собирается это сделать, потому что он ссылался на беспилотники. Ну, на любой беспилотник есть противоядие, мы сейчас над этим самым активным образом работаем. Но он недавно в должности, ему освоиться надо.
1: Напомню, украинские боевики ударили по автобусу с детской футбольной командой на трассе под Брянском. В транспорте находились 44 пассажира, включая 28 детей-спортсменов. В результате погибла женщина-сопровождающая. 8 человек получили ранения. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. МИД Беларуси после атаки ВСУ на автобус обвинил Украину в терроризме. Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина и Си Цзиньпина за нейтралитет в вопросе Ирана, отметив, что это помогло заключить меморандум, который подпишут 19 июня в Швейцарии. Также американский лидер отметил рост судоходства в Ормузском проливе. Общаясь с журналистами и говоря об Украине, Трамп отказался искать виновных в затягивании конфликта, подчеркнув, что договориться с Владимиром Путиным ему гораздо проще, чем с Зеленским. Волжский суд обратил в доход государства свыше 100 миллионов рублей со счетов матери бывшего нижегородского судьи Виктора Фомина. Ранее за нарушение антикоррупционного законодательства у чиновника конфисковали 35 объектов недвижимости и премиальный внедорожник, переписанный на родственников. На судостроительном заводе «Севмаш» заложили 9-й многоцелевой атомный подводный крейсер проекта «Ясень-М». Кораблю присвоили наименование «Мурманск». Главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев сообщил, что еще 4 субмарины этого проекта находятся на разных этапах строительства. Они будут нести службу на Северном и Тихоокеанском флотах. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте. Мурманск. Памятник Валентину Пикулю. Сквер возле школы номер 1 на улице Буркова. Отсюда с высоты открывается неплохой вид на Мурманск. Здесь, в сквере, на большой валун присел отдохнуть отлитый в бронзе Валентин Пикуль. Писатель задумчиво смотрит на город, в котором мальчишкой служил во время войны и который искренне полюбил.
2: Имя на карте.
1: Его популярность была так велика, что за новинками Пикуля у книжных магазинов с вечера выстраивались огромные очереди. И если счастливчику удавалось купить новую книгу, то после прочтения она расходилась по друзьям-товарищам, и ее зачитывали до дыр. Читали жадно, взахлеб, с упоением. Пикуля перевели на 32 языка, а общий тираж его книг составил более 500 000 экземпляров.
2: Имя на карте.
1: В 1941 году Валя окончил 5 класс и вместе с матерью приехал на каникулы к бабушке в Ленинград. И началась война. 13-летний мальчишка с трудом пережил первую, самую тяжелую блокадную зиму. Тушил на крышах бомбы зажигалки, замерзал, голодал, болел цингой. Весной 42-го их с мамой вывезли по дороге жизни на Большую Землю. А потом они вернулись домой, в Молотовск. Так тогда назывался Северодвинск. Там отец Вали служил комиссаром Беломорской военной флотилии. Но очень скоро жизнь будущего писателя круто изменилась. Он вспоминал.
3: День своего 14-летия я отметил поступком, в котором никогда не раскаивался. Я убежал из родительского дома.
1: Он поступил в школу «Юнг» на Соловецких островах. И уже через год 15-летний рулевой сигнальщик Пикуль служил на Северном флоте на эскадренном миноносце «Грозный». Всемирную славу Валентину Пикулю принесли его исторические романы и миниатюры. Но любовь к морю и к северу он сохранил навсегда, на всю жизнь. Он видел страшные немецкие налеты на Мурманск. Труд портовых рабочих под бомбежками. В штормовом океане сопровождал морские конвои с грузами от союзников. Терял боевых товарищей. В 16 лет стал седым. У него было всего 5 классов образования. Но лучшим университетом для Валентина Пикуля стала сама жизнь.
2: Имя на карте.
1: Труд писательский – нелегкое дело. Пикуль всего себя отдавал работе. Писал много, порой забывая про сон. Понятно, какими обидными казались ему нападки критиков и желчные брызги завистников. «Недоучка! 5 классов образования! Какой из него писатель?» И тогда бывший юнга, рулевой сигнальщик со эскадренного миноносца «Грозный» вздыхал, расправлял плечи и с улыбкой вспоминал.
3: «Баренцево море очень красивое море. Только его трудно полюбить. Для начала оно из тебя 10 душ вымотает».
1: И добавлял, обращаясь к жене.
3: «Поедем на север. Там так прекрасно. И люди там такие душевные, добрые».
1: Мурманск. Памятник Валентину Пикулю.
2: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Нозиков. Главы из книги «Русские кругосветные мореплаватели». Читает Роман Шахов.
2: Возвращение. После того, как корабли расстались в тумане, они уже не встретились до Кронштадта, куда Нева, более быстроходное судно, избравшее к тому же более короткий путь, пришла раньше. Нева приблизилась к берегам Южной Африки 21 апреля. Берега виднелись неясными голубоватыми очертаниями, терявшимися в облаках и в тумане. Ветер был почти попутный, и корабль шел со скоростью 16,5 км в час. Оконечности Южной Африки принимали все более ясную форму. Исполинские скалы, почти совсем черные, как зубцы старинной крепости, ограждали берега. Здесь вечный прибой, почти вечные бури. Когда уже совсем близко подошли к мысу Доброй Надежды, потянул противный ветер, и сильное волнение препятствовало обойти мыс. Столовую гору и другие возвышенности моряки увидели сквозь прозрачный голубой туман, но ветер с севера отогнал корабль далеко на юг. Наконец, 24 апреля Нева благополучно обогнула мыс Доброй Надежды, этот древний мыс бурь, и вошла в Атлантический океан. Здесь она вскоре встретила пассатный ветер и пошла на север. Лисянский колебался, идти ли ему прямым путем в Европу или зайти на остров Святой Елены и встретиться с Надеждой. Чтобы решить это, надо было прежде всего определить имевшиеся на корабле запасы съестных припасов. Он осмотрел все погреба и помещения с провизией. По подсчету запасов, провизии должно было хватить на 3 месяца плавания. В течение этого времени Нева могла достигнуть Европы. Он решил поэтому идти прямо в Англию, несмотря на то, что Крузенштерн назначил ему на всякий случай местом встречи порт Джемстоун на острове Святой Елены. В своем описании плавания Невы Лисянский говорит: «Я решил оставить прежнее свое намерение идти к острову Святой Елены, а направил путь свой прямо в Англию, быв уверен, что столь отважное предприятие доставит нам большую честь, ибо еще ни один мореплаватель, подобный нам, не отваживался на столь дальний путь, не заходя куда-либо для отдохновения. Я единственно сожалел об одном, что такое наше путешествие должно разлучить нас с кораблем Надеждою до самого прибытия нашего в Россию. Но что делать? Имев случай доказать свету, что мы заслуживаем в полной мере ту доверенность, каковую Отечество нам оказало, нельзя было не пожертвовать сим удовольствием». 11 мая утром при легком юго-западном ветре и чудной погоде пересекли в четвертый раз экватор. Ночью был сильнейший ливень и шквалы, море кипело и от часто сверкавших молний казалось огненным. Благодаря ливню набрали 30 бочек дождевой воды. Она очень кстати пополнила сильно сократившиеся запасы пресной воды. У Азорских островов Корва и Флюри к Неве подошел английский вооруженный катер. Находившийся на нем флотский офицер уведомил Лисянского о начавшихся военных действиях между Россией и Францией. Хотя Нева и была снабжена визами французского правительства для свободного плавания на всех морях, даже и в случае войны, Лисянский все же приказал на случай встречи с французскими судами держать артиллерию наготове и ни в коем случае не сдаваться. 24 июня к вечеру Нева подошла к Английскому каналу. За Азорскими островами встречалось очень мало судов, только однажды подошел довольно близко английский корабль и вступил в переговоры. Командир его, капитан Вилькинсон, прислал на него много газет и 500 килограммов картофеля, что было принято с благодарностью нашими моряками. В ответ на эту любезность они послали англичанину большую банку аляскинского варенья из малины. 26 июня Нева вошла в Английский канал и прошла в Портсмут. Так как Нева после небывалого в истории большого перехода нуждалась в починке, а команда в отдыхе, Лисянский простоял в Портсмуте 2 недели. Многие моряки побывали в Лондоне. Они познакомились с городом и портом, увидели лучшие в мире доки, портовые мастерские, магазины, морские учреждения и многие военные корабли. Неву посетило много англичан, интересовавшихся русскими моряками и кораблем, который совершил беспримерно длинное путешествие без захода в какую-либо гавань. 13 июля Нева покинула Портсмут. Ветер был попутный и очень свежий. На другой день ветер переменился и настолько окреп, что Нева принуждена была около Даунса встать на якорь. На следующее утро она пошла в Немецкое море. Хотя лето было в самом разгаре, моряки после тропиков порядочно мерзли. В Немецком море шел непрерывный дождь. Нередко Нева попадала в серо-молочного цвета туман, порой грозила опасность столкновения со встречными судами, то и дело попадавшимися на пути. Приветливо встретило моряков Балтийское море. Стояла чудная погода, снова потянулись живописные берега Норвегии, Дании и Швеции, но едва миновали остров Борнгольм, как опять сильнейший туман заволок весь горизонт. Нева отважно шла вперед, продвигаясь к Финскому заливу. Сердце радостно сжалось у каждого моряка, когда после долгого отсутствия они увидели хорошо знакомые берега и услышали свою родную речь. Жалкая, после всего виденного, природа Финского залива показалась им раем. Родные места встретили Неву столь крепким попутным ветром, что корабль с малыми парусами шел по 20 километров в час и в 9 часов утра 5 августа достиг Кронштадтского рейда. Загрохотал пушечный салют Невы, грянул ответный Кронштадтской крепости. Первое время от волнений, смотров начальства и встречи с родными и знакомыми моряки были буквально как в чаду. Расставшись с Невою, корабль «Надежда» подошел на 11-й день плавания к мысу Доброй Надежды. Обогнув его, Крузенштерн взял курс на остров Святой Елены. Он подошел к нему утром 3 мая, совершив плавание от Зонского пролива в 50 дней, а от Макао в 79 дней. Став на рейде Джемстоуна на якорь, Крузенштерн поехал с визитом к губернатору острова полковнику Паттону. Губернатор сообщил Крузенштерну о начавшейся войне между Россией и Францией и заявил, что постарается доставить все, что только потребуется, русским морякам. Он сделал распоряжение об отпуске из портовых складов, необходимых для надежды материалов и свежей провизии для офицеров и команды по ценам порта. Крузенштерн очень пожалел разлуки с Невой. Одиночество в сложившейся обстановке было для каждого судна далеко не безопасным. Предпочитая избегнуть встречи с французскими кораблями, Крузенштерн решил идти не английским каналом, около которого, по сведениям губернатора Паттона, крейсировали французские каперы, а направиться в обход Азорских островов, крайней северной конечности Шотландии, чтобы, проплыв между нею и Оркнейскими или Шотландскими островами, войти в Немецкое море. Капер – корабль, снаряженный частным лицом, с разрешения правительства и укомплектованный вольно-наемной командой для военных действий вообще, а на практике – главным образом для захвата неприятельских и нейтральных торговых судов, везущих военную контрабанду во вражеское государство. На немецком языке такое судно называется «капер», на французском «корсар», на английском «приватир». Капер обязан соблюдать законы и обычаи войны и все захваченные суда доставлять в порты государства, выдавшего патент или разрешение на участие в войне. В этих портах особый призовой суд должен рассматривать условия захвата судна капером. Правительство воюющего государства может выдавать каперские патенты не только своим, но и нейтральным подданным.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Нозикова «Русские кругосветные мореплаватели».
2: Этот путь был гораздо длиннее, но безопаснее. Остров Святой Елены расположен на пути, которым обыкновенно следовали парусные суда, шедшие из Индийского океана в Северные моря, пользуясь правильно дующими юго-восточными пассатами. От ближайшего материка остров этот отстоит на 1300 километров. Остров невелик, площадь его около 12 тысяч гектаров. Днем он всегда залит яркими лучами солнца, а ночью будто врезается своими крутыми скалистыми берегами в голубое темное небо, сверкающее бесчисленными яркими звездами. Остров вулканического происхождения. Базальтовые его скалы очень красивы, особенно в долине Святого Георгия. С моря остров представляется в виде груды черных и красноватых скал. Крутые берега и откосы его очень неприветливы. Самая высокая гора, пик Дианы, 925 метров, возвышается над треугольными вершинами и ущельями. Климат чрезвычайно мягкий и приятный. Северо-восточные ветры и прохладные воды южного полярного течения понижают нормальную температуру, а облака, скопляющиеся вокруг возвышенностей, защищают низменные долины от солнечных лучей. Дожди здесь довольно часты, но никогда не бывает гроз. В лесах растут дуб, сосна, кипарис, в садах кофейное дерево, чайный куст, сахарный тростник, ананасовые растения, хлопчатник, бананы, мирно уживаясь с яблоками, грушами и виноградом. Растет здесь также картофель и много европейских овощей. На вершине горы Хали, возвышающейся в центре острова на 714 метров, была устроена в 1676 году обсерватория. Задача ее состояла в составлении каталога звезд южного неба и наблюдений над прохождением Меркурия. На самом острове почти ничего не производилось. Все привозилось, но жизнь здесь кипела. Залив в северо-западной части пестрел большими кораблями и грациозными клиперами, забиравшими провианты в воду. Строилось много домов, даже дворцов. С материка привозились рабы – малайцы, негры, китайцы и индусы. Хозяева их жили в роскоши, а рабы покорно служили им, возделывали их поля, табачные плантации и сады. Коренные островитяне привыкли жить за счет посещающих их иностранцев и получать помощь от британского правительства. Благодаря здоровому климату сюда приезжало много туберкулезных больных. Единственный город на острове Джемстоун расположен на западном берегу. На горе к западу от города возвышались крепость и казармы. Остров принадлежал Ост-Индской компании. Население его управлялось губернатором английского правительства. 8 мая Надежда ушла с острова Святой Елены и 21 мая в четвертый раз пересекла экватор. Через день после этого при свежем южном ветре наблюдалось такое сильное свечение моря, которого мореплаватели еще никогда не видели. Даже паруса были ярко освещены, а море казалось золотисто-пламенным. По выходе из тропической полосы Надежда шла, пользуясь умеренными переменными ветрами. 1 июля, когда рассеялся туман, перед самым носом Надежды оказался трехмачтовый французский капер, очень сильно вооруженный. Он в течение 3 часов держался близ Надежды, переходя то по правую, то по левую сторону ее и, видимо, не знал, за кого ее принять. Между тем Надежда все время шла под всеми парусами, не меняя курса. Затем капер, не признав, вероятно, Надежду за неприятельский русский корабль, повернул на восток. 23 июля мореплаватели встретились с английским кораблем «Квебек». Командир Фолкланд прислал на Надежду офицера с просьбой сообщить, не может ли он быть чем-нибудь полезен, и заявил, что был бы рад оказать русскому кораблю услугу. От него же Крузенштерн узнал, что «Нева» около недели назад отправилась из Портсмута в Кронштадт. Между Аркнейскими и Шотландскими островами Надежда увидела вечером того же дня берега Норвегии. Противные ветры и безветрие задержали ее в Скагерраке и Каттегате целых 10 дней. Эта проволочка крайне огорчала моряков, желавших поскорее ступить на родную почву. Наконец, 2 августа они пришли в Копенгаген. Плавание от Китая до Копенгагена продолжалось 5 месяцев и 24 дня, если не считать кратковременных стоянок у островов Зонского архипелага и Святой Елены. После столь длинного плавания моряки, очень нуждавшиеся в отдыхе, простояли в Копенгагене 4 дня. 6 августа Надежда покинула гостеприимную Данию и через 13 дней, 19 августа, прибыла на Кронштадтский рейд, пробыв в кругосветном плавании 3 года и 12 дней. За все время плавания Надежда не потеряла ни одного человека из своей команды. Все вернулись домой еще более здоровыми, чем при отправлении в путешествие. Путешествие Крузенштерна обогатило науку сведениями о малоизвестных странах и положило начало науке океанографии. Крузенштерн вместе с другими членами научной экспедиции производил во все время плавания точные наблюдения за морскими течениями, температурой и плотностью воды, удельным весом, на разных глубинах, иногда до 400 метров, над приливами и отливами, колебаниями барометра в тропических странах. До этого времени этим никто не занимался. Честь почина этого дела принадлежит всецело русским морякам. Морская съемка берегов Японии и Йесса, восточной части Сахалина, северных Курильских островов, открытие неизвестных островов, определение географического положения многих пунктов, о которых имелись лишь туманные указания, описание обычаев жителей Японии, Нукагивы, Сандвичевых островов, Камчатки и Русской Америки, работы по астрономии и этнографии ученых Горнера, Телезиуса и Лансдорфа представляют труд, которым может гордиться история русского мореплавания. Это первое кругосветное плавание послужило на пользу всему человечеству. Ученый мир в лице нашей Академии наук, Дерптского университета, Лондонского, Геттингенского, Парижского и других научных институтов и обществ почтил начальника и руководителя экспедиции Ивана Федоровича Крузенштерна избранием его в почетные члены. Со времени путешествия Крузенштерна начинается непрерывный ряд русских кругосветных плаваний. Снабжение отдельных колоний стало производиться морским путем, и колониальная торговля получила значительное развитие. Крузенштерн, Лисянский и все моряки и ученые, принимавшие участие в кругосветном путешествии, были щедро награждены. В память столь важного события была выбита особая медаль. Быстро проходя разные должности во флоте, Крузенштерн был назначен в 1827 году директором морского корпуса. Сам, хорошо знакомый с недостатками этого заведения, он произвел в нем коренные преобразования. Улучшил общее положение воспитанников, поднял их нравственный и образовательный уровень, устроил обширный музей, библиотеку, физический кабинет и астрономическую обсерваторию. Наказание розгами было сохранено только для чрезвычайных случаев, и то с разрешения самого директора. Грубое обращение с воспитанниками, дранье за уши и за волосы и тому подобное было строго запрещено. В учителя морского корпуса были приглашены лучшие преподаватели столицы. Все воспитанники отправлялись в летние учебные плавания и знакомились на практике с разными сторонами морского дела. При большой строгости и требовательности к учащимся Крузенштерн отличался справедливостью, полным беспристрастием, добродушием и приветливостью. Роль Крузенштерна в создании кадров русского военного флота исключительно велика. За время его 16-летнего директорства из корпуса было выпущено до 1000 образованных офицеров, немало содействовавших прогрессу военно-морского искусства. По его же проекту были основаны офицерские морские классы, реорганизованные затем в морскую академию, где лучшие из офицеров в продолжении 3 лет пополняли свое образование и получали высшие знания по военно-морским наукам. Иван Федорович Крузенштерн умер 76 лет от роду, достигнув высших степеней по службе во флоте и оставив целый ряд ученых трудов по морским вопросам, многие из которых были переведены на иностранные языки. Он был один из образованнейших людей своей эпохи, не только крупнейший мореплаватель, но и наблюдательный географ и этнограф. В числе многочисленных научных работ Крузенштерна одна из замечательных, изданная в 1810 году, описание кругосветного путешествия на кораблях «Надежда» и «Нева» в 1803-1806 годах с атласом на 104 листах. Книга эта была переведена на 8 иностранных языков. На деньги, собранные по подписке учениками и почитателями заслуг Ивана Федоровича Крузенштерна, в 1874 году был сооружен ему памятник в Петербурге на набережной Невы против здания морского училища. Именем Крузенштерна названы в Великом океане пролив, подводная скала, залив, мыс и гора. Иван Федорович Лисянский после кругосветного путешествия командовал еще несколькими кораблями, Затем начальствовал отдельным отрядом судов, а в 1809 году покинул морскую службу. Выйдя в отставку, он в последующие годы жизни до самой смерти, 26 февраля 1837 года, занимался литературой и живописью. Из его трудов особый интерес представляют описание кругосветного путешествия корабля «Нева» в 1803-1806 годах. Автор сам перевел свой труд на английский язык, и переведенная им с английского языка «Морская тактика» Джона Клерка под названием «Движение флотов». Привезенные Лисянским из кругосветного плавания значительные этнографические коллекции одежд,

оружие и утвари туземцев островов Великого океана, Северной Америки, Бразилии и Канарских островов, раковины, кораллы, куски лавы многих вулканов и прочее были переданы им в Московский Румянцевский музей и Кронштадтское морское собрание. Именем Лисянского назван остров в Великом океане.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Нозиков. Главы из книги «Русские кругосветные мореплаватели». Читает Роман Шахов.
2: Василий Михайлович Головнин. Жизненный путь мореплавателя. Василий Михайлович Головнин родился 8 апреля 1776 года в имении своих родителей Гулынки Пронского уезда Рязанской губернии. Родители предназначали сына для службы в армии, но жизнь его сложилась иначе. 10 лет он остался круглым сиротою и на 13-м году был определен родными в морской корпус. Это учебное заведение было тогда в скверном состоянии. Администрация плохо заботилась о воспитанниках, дисциплина поддерживалась розгою. На первых порах Васе Головнину показалось жутко в такой обстановке. Но он очень усердно взялся за учебу. На праздники и каникулы товарищи его разъезжались по родным. У Васи же ни родственников, ни знакомых не было. И его единственным любимым развлечением было чтение книг. Такая жизнь с детских лет выработала из умного от природы Головнина человека с твердым самостоятельным характером, но способствовала одновременно развитию в нем замкнутости и малообщительности. Уже в юности он отличался точной исполнительностью, изумительной энергией, быстротой соображения, присутствием духа и отвагою. Беспристрастное, великодушное и сердечное отношение к соприкасавшимся с ним людям внушали общее расположение к нему. Людям, мало его знающим, он казался холодным и строгим. 14 лет Головнин был уже гардемарином и плавал на корабле «Не тронь меня». На нем он участвовал в боях русского флота под начальством Чичагова с шведским флотом. За выдающуюся храбрость в трех сражениях он получил медаль. 16 лет Головнин окончил корпус вторым по старшинству выпуска и должен был быть выпущенным вместе со своими товарищами в мичманы, но вследствие его молодости это было отложено на год. Головнин был очень огорчен. Имея свободное время, он усердно принялся за чтение книг. Изучив английский и французский языки, он читал о морских походах и сражениях, о великих географических открытиях. Стремление к серьезным занятиям не остыло в нем и после выпуска его в мичманы в 1793 году. С первых дней службы он почти постоянно находился в плаваниях. Влечение к дальним путешествиям соединилось у него с желанием принести пользу развитию морских наук. В 1802 году он был отправлен в числе 12 лучших молодых моряков в английский флот для усовершенствования в морском деле. Прибыв в Англию, Головнин усердно занимался высшими морскими науками, отказывал себе во многом для того, чтобы иметь возможность брать уроки у знаменитых профессоров, посещал верфи, адмиралтейство, доки. Получив обширные теоретические знания военно-морского дела, Головнин поступил в британский военный флот и прослужил там 3 года, плавая на различных кораблях в разных частях света, под начальством таких известных капитанов и адмиралов, как Корнвалис, Нельсон, Коллингвуд. Несколько раз он участвовал в морских сражениях англичан с французами и неизменно отличался смелостью и находчивостью. Разумным, усердным и точным исполнением различных поручений Головнин заслужил уважение начальников, а хорошим отношением к людям – любовь сослуживцев. В 1804 году он участвовал в блокаде Тулона, в 1805 году в блокаде Кадикса, а в заливе Сервера в Испании был в весьма жарком сражении, но более всего отличился при взятии греческого пиратского корабля на абордаж. Головнин был в этом деле в числе охотников, бросившихся на палубу. Свалка была отчаянная. Англичане потеряли в ней 1/4 всего экипажа. Головнин, как аттестовал его командир корабля Физгард лорд Меркери, был в голове сражения.

0: собственный счет. Вернувшись в Россию весною 1806 года, Головнин представил военному министру Чичагову обстоятельную докладную записку о сравнительном состоянии русского и английского флотов и составил по английскому образцу военно-морские сигналы, которыми русский флот пользовался 25 лет. Труды эти доставили Головнину известность ученого и опытного моряка. Высшее морское начальство избрало его в начальники морской экспедиции, которую предполагалось послать вокруг света на военном корабле для открытия неизвестных земель в северной части Великого океана и различных научных исследований. Летом 1806 года Головнин был назначен командиром только что построенного на реке Свирь военного шлюпа «Диана» водоизмещением 300 тонн, длиною 25,8 метра. Первоначально шлюп предназначался для внутренней транспортной службы в Балтийском море. Для дальнего и многолетнего плавания необходимо было увеличить его внутреннее крепление и приспособить трюмы для размещения грузов и запасных частей, которые трудно, а иногда невозможно, достать за границей, особенно в таких местах, как северо-западные берега Америки и Камчатки, куда Диане поручено было доставить необходимые судовые запасы для сибирской военной флотилии и разные грузы для колоний. Вооружая шлюп в Петербурге на Охте, Головнин вложил в это дело все свои знания и энергию. Экипаж «Дианы» состоял из 55 матросов, 7 офицеров, 3 гардемарин и 1 штурманского ученика, отборных людей из числа многочисленных охотников, просившихся в дальние плавания. Помощником Головнина был превосходный моряк Петр Иванович Рикард. Артиллерийское вооружение шлюпа состояло из 14 6-фунтовых пушек на батарейной палубе, 4 коронат 8-фунтовых, 4 фальконетов на верхней палубе. Осень и зима 1806 года и первая половина 1807 года ушли на переустройство шлюпа. 7 июля Головнин вывел «Диану» на кронштадтский рейд. Здесь он произвел приемку пороха, снарядов и отправляемых грузов.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Николая Нозикова «Русские кругосветные мореплаватели».
0: Отправление в дальний вояж в плену у англичан. Приготовившись к походу на Дальний Восток и приняв вместо балласта 6 тысяч пудов различных материалов, такелажа, железа и прочего, для Камчатки, Охотского края и Русской Америки, шлюп «Диана» снялся 25 июля 1807 года с якоря и отправился в кругосветное путешествие. После 12-дневного перехода «Диана» подошла к столице Дании, Копенгагену. Моряки шлюпа увидели много стоявших перед городом английских военных кораблей. Тут были бомбарды, фрегаты, линейные корабли и транспорты с войсками. Самое размещение судов имело явно угрожающий вид и не предвещало миролюбивых намерений со стороны англичан. Желая выяснить положение, Головнин бросил якорь вне выстрелов и поднял лоцманский флаг. Лоцман скоро приехал и объяснил, что англичане требуют у датчан выдачи им военного флота, угрожая в противном случае сжечь и разорить город. Сомневаясь в справедливости сообщения лоцмана, Головнин решил лично выяснить обстановку и отправился в город. Едва пристал он к берегу, как был окружен толпою вооруженных граждан. С трудом добрался он до командующего войсками и объяснил ему о цели прибытия корабля на рейд. «Вы, конечно, изумлены тем, что видите?» — спросил генерал после приветствия. Изумлен и положительно теряясь в догадках. В это время генералу доложили, что англичане на шлюпках начали делать промер от кораблей к берегу. Разговор был прерван. Генерал простился с Головниным, было 11 часов вечера, когда Головнин возвратился на шлюп. Вскоре англичане начали бомбардировать город и крепость Кронборг. Датчане отвечали оживленной пальбой. Ядра их, рикошетируя, поднимали воду громадными столбами. Беспрерывные выстрелы освещали рейд, город и окрестности. В середине ночи в английском флоте загорелся корабль, и течением его пронесло в 90 метрах от

0: Дианы. Главнин ожидал попутного ветра, чтобы идти далее, но ветер подул только после полудня 8 августа. Диана тотчас же выбрала якорь и, обойдя английский флот с правой стороны, к северу пришла в Гельсингер. Там она остановилась, чтобы запастись провизией. Город был почти пуст. Жители в тревоге частью попрятались, частью перебрались на шведский берег. Простояв в Гельсингёре 2 дня, 10 августа Головнин вошел в Каттегат. Выдержав в Скагераке и Немецком море несколько штормов, он прибыл в Портсмут через 43 дня по выходе из Кронштадта. Доставка мореходных инструментов, приборов и вещей, заказанных для шлюпа в Лондоне, задержала Головнина в Портсмуте около 2 месяцев. Получив все необходимое, 1 ноября Головнин вступил в Атлантический океан. Попутный шторм сопровождал Диану до 48 градуса северной широты. Скорость хода шлюпа была около 8 миль в час. Полосу экваториальных штилей и самый экватор шлюп перешел с большим трудом, имея частые шквалы с дождями. 20 декабря Головнин перешел экватор, 1 января 1808 года направился к острову Святой Екатерины, куда прибыл через 9 дней. Простояв у острова до 19 января, Головнин продолжал свой путь к мысу Горн. 26 января миновал устье реки Ла-Платы, а 12 февраля обогнул мыс Горн. Но здесь окончилось успешное плавание Дианы. В продолжении 14 следующих дней шлюп выдерживал жестокие штормы. Головнин, зная из путешествий других мореплавателей, что в это бурное время года нельзя надеяться на перемену погоды к лучшему, не желая утомлять команду и напрасно терять время в борьбе с ветрами, решил идти на Камчатку дальнейшим, но более верным путем, вокруг мыса Доброй Надежды и Австралии. Вследствие этого 29 февраля 1808 года Головнин спустился от 56,5 градуса южной широты и 70 градуса западной долготы к мысу Доброй Надежды, куда полагал зайти для отдыха команды. 21 апреля Головнин пришел в Саймонс-Бэй, бухту по соседству с Капштадтом на мысе Доброй Надежды. Здесь английские власти задержали шлюп. Оказалось, что за это время была уже объявлена война между Англией и Россией. Начальник английской эскадры заявил Головнину, что ввиду того, что пропуск выдан ему до объявления войны, он не вправе отпустить Диану из колонии до получения указаний Лондона по этому вопросу. На протест Головнина адмирал заявил, что если бы Диана не имела пропуска британского адмиралтейства, она была бы взята как военный приз. После 8 месяцев стоянки Дианы в Саймонс-Бэе из английского адмиралтейства и министерства колоний пришли какие-то бумаги. Головнину сказали, что о Диане они не говорят. Через месяц после этого главнокомандующий морской станции на мысе Доброй Надежды вынудил у Головнина письменное обещание не уходить из залива без разрешения, предупреждая, что в противном случае он прикажет свести экипаж шлюпа на берег, как военнопленных, и держать Диану под караулом. Прошло еще несколько месяцев. Главнокомандующий станции адмирал Барти всячески притеснял Головнина. Отказал в отпуске продовольствия, предлагал присылать команду шлюпа на ремонтные работы британских военных кораблей, стоявших в порту. Головнин решительно отказал в посылке своего экипажа на эти работы, заявив, что считает такое предложение оскорбительным. Тогда же он решил в ближайшие дни при благоприятном ветре уйти тайком из Саймонс-Бэя. «Когда я уверился, — пишет Головнин, — что по этому делу между англичанами и мною справедливость на моей стороне, то я решился, не теряя первого удобного случая, извлечь порученную мне команду из угрожавшей нам крайности, уйти из залива и плыть прямо в Камчатку». Эта затея была исключительно смелая. Нужно заметить, что Диана была поставлена англичанами в глубине залива, в 1,5 кабельтовых от флагманского корабля «Прозерпина», и была окружена многими кораблями и фрегатами, мимо которых нужно было проходить. Все паруса шлюпа были связаны, на судне не было свежей провизии и было очень мало морских сухарей. Долго не представлялось подходящего случая для выполнения намеченного Головниным плана. Когда был благоприятный ветер, на рейде стояли английские военные корабли совершенно готовые к отплытию. Когда корабли отсутствовали, не было попутного ветра. Иногда такой ветер задувал днем. Головнин настораживался, но к ночи он стихал или делался противным. Наконец, 16 мая 1809 года, рассказывает Головнин, задул крепкий ветер. На вице-адмиральском корабле паруса не были привязаны, а другие военные суда, превосходящие Диану, не были готовы идти в море. Хотя по сигналам с гор мы знали, что видны два большие судна, лавирующие в заливе, но рассчитав, что суда не могут подойти раньше ночи, и приняв во внимание наше отчаянное положение, я приготовился к походу и в половине седьмого часа вечера при нашедшем шквале с дождем и пасмурностью я велел отрубить канаты и пошел в путь. Едва успели мы переменить место, как состоявшего недалеко от нас судна тотчас дали знать на вице-адмиральский корабль. Какие меры были приняты, чтобы остановить нас, мне неизвестно. На шлюпе все время была сохраняема глубокая тишина. Миновав все суда, мы, спускаясь в проход в ту же минуту, начали поднимать и привязывать паруса. Офицеры, гардемарины, унтер-офицеры и рядовые работали как один человек. В 10 часов вечера мы были в открытом океане. Арест наш на мысе Доброй Надежды продолжался год и 25 дней. Капская колония, находящаяся и по настоящее время во власти англичан, отнявших ее у голландцев в 1806 году, была основана португальцами, впервые обошедшими мыс Доброй Надежды в 1497 году под начальством знаменитого мореплавателя Васко да Гама. Главный город ее, Капштад, основанный в 1652 году голландцами, расположен на берегу Столового залива в долине. Он довольно обширен, выстроен правильно, имеет множество красивых, исключительно каменных, правительственных и частных построек. Изобилует прекрасными садами и составляет средоточие всей колониальной торговли. Население колонии составляют готтентоты, европейцы, метисы, происходящие от смеси белого племени с туземцами. Негры-невольники, с которыми голландцы-рабовладельцы обращались с крайней жестокостью. Собственно, европейцы, суть голландцы, как основатели колонии, французы, удалившиеся сюда с уничтожением Нанского эдикта и почти утратившие свою национальность, немцы и англичане, захватившие всю торговлю на правах настоящих хозяев. В Капштадте, как главном торговом рынке, имеющем более 15 тысяч жителей, по преимуществу англичан, пришлого человека поражает необыкновенная торговая деятельность. До 700 судов посещают ежегодно Столовый залив. Кстати сказать, открытый для северо-западных ветров и опасный для стоянки. Праздный человек здесь редкость. Все заняты делом с утра и до вечера, и на улицах, и торговых площадях движение и пестрота костюмов поразительные. Тут красуются малайские красные тюрбаны, там стоит толпа кафров, отличающихся своим могучим сложением и темно-бронзовыми лицами. Тут трется хилый готтентот, около них гнездится черный, как уголь, негр. Там встречается индус в грациозно накинутом белом плаще. Между ними вертится матрос-англичанин, либо капитан торгового корабля. Через пеструю толпу пробирается в красном мундире солдат. По рейду взад и вперед снуют шлюпки, на пристани идет возня с товарными тюками. Рынок завален съестными припасами, необходимыми для торговых судов, и переполнен гуртами крупного и мелкого рогатого скота, фруктами, зеленью, птицей, рыбой, табаком, посудой и вообще всякой мелочью, требуемой моряками-матросами. Все это имеет верный сбыт и служит обеспечением колонистов-земледельцев, рыбаков и ремесленников, а здоровый и умеренный климат привлекает сюда множество переселенцев, все более вытесняющих коренных обитателей – бушменов, готтентотов, кафров, живущих по северной границе. Выше упоминалось о невыгодах Столового залива. И действительно, дующие там зимою северо-западные, а летом юго-восточные ветры доходят иногда до силы штормов и нередко бывают причиной гибели судов. Головнин, упоминая об одной из бурь, бывших в его время, описывает ее так. У меня нет сил изобразить словами, что я почувствовал, смотря на столь величественную и ужасную картину природы. Едва предвестник ее, густое облако, одело непроницаемой пеленой столовую гору, и начала спускаться по крутому ее склону, заслонила затем с собою соседние горы, Львиную и Чертову, и налегло на город, как налетел страшный порыв и заблистала яркая молния. Освещая наступивший мрак, она давала возможность устрашенному зрителю видеть кипящее море и поднимающиеся горы волн. На судах, стоявших в Столовом заливе, ломались стеньги и некоторые дрейфовали с якорями. Густая серая пыль, смешанная с мелким камнем, неслась по улицам, била стекла, пробивалась через окна в дома, устилала собою полы, проникая даже в шкафы и сундуки. Несколько деревьев, вырванных с корнями, тащило по земле, с домов срывало крыши, заборы валило, как снопья, и опрокидывало людей. Улицы, площади, кишевшие народом, опустели, и вой ветра заглушался громовыми раскатами, от которых дрожали стены зданий. Общие впечатления от этого ужасного и в то же время потрясающего явления навсегда запечатлелось в моей памяти.
1: Мы читали главы из книги Николая Нозикова «Русские кругосветные мореплаватели». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Борис Пельняк. Рассказ «Первый день весны». Читает Мария Осовская.
1: Утром мама встала такой же, как всегда, за эти бесконечно долгие месяцы. Я привыкла звать мамой мать Александра. На ней черное платье и в руках белый большой платок, который она так часто подносит к губам. В столовой было светло. На столе чинно стоял чайный сервиз, и из самовара шел пар. Я уже привыкла, что столовая все время напоминает, будто мы уезжаем на дачу. Это происходит от того, что сняты все картины, завешено висевшее здесь случайно зеркало. Я обыкновенно встаю рано, моюсь и сейчас же берусь за газеты. Я раньше почти никогда не думала о газетах, и они для меня были совсем безразличны. Но теперь я не представляю без них жизни. К чаю я уже знакома со всем, что делается в мире, и рассказываю маме. Мама не может читать газет. Мама выходит из своей комнаты, бывшая Александра, высокая, вся в черном, и в ней какая-то строгость. Это все так и должно быть. Она крестит меня, целует в лоб и губы и, как всегда, отворачивается быстро и подносит платок к губам. Я знаю, она вспоминает, что Юрий убит, а Александр там. И что я одна, ее, осталась с ней. За чаем мы всегда молчим. Мы вообще молчим. И только один вопрос она задает. Что в газетах? Эту фразу она говорит всегда хриплым голосом. И я очень волнуюсь и бестолково рассказываю ей все. После чая до 12 я хожу около окон, вижу все прежний завод и поджидаю почтальона. И так за почтой, газетами, горем матери и моим проходят дни за днями. И всегда, когда я жду писем, я вспоминаю маленький эпизод войны, переданный мне на эвакуационном пункте раненым прапорщиком. Он был легко ранен в голову, но я уверена, что он был психически ненормален или неврастенник. Он лежал на носилках, смуглый, с черными глазами и с белой повязкой. Я его поила, но он не пил чая, отставляя кружку и, держа меня за руку, говорил. «Вы знаете, что такое война?» «Не смеете. Не можете знать». А я знаю. Все знают, кто там были. Шли мы в штыки. Понимаете? В штыки. То есть резать, колоть, кромсать друг друга. Человеков. В нас пулеметом стреляли. Ну вот, шел рядом со мной рядовой Кузьмин. И в него две пули попали. Он упал, и уже ничего не соображая, забыв, что я их офицер как-никак, протянул ко мне руки и закричал. «Землячок!» «Приколи!» «Понимаете? Землячок, приколи!» «И вам не понять, не смеете!» Он говорил, что этого нельзя понять мне. Но я понимаю. «Землячок, приколи!» В этой фразе для меня слит весь ужас войны. И смерть Юрия, и рана Александра, и горе матери, и все-все, что дала война. Слит до боли в висках. До физического ощущения тоски. Землячок, приколи. Как просто. Нечеловечески. Я эту фразу вспоминаю каждый день. Особенно часто в зале, когда жду писем. Александр пишет редко и сухо. О том, что здоров и опасности нет, или они миновали. Он пишет всем сразу. Маме, мне и Асе. Так было и сегодня. Я ждала писем. Пришел почтальон, принес несколько писем, и одно из них от Александра. Я его вскрыла не первым, поджидая маму. Вот оно. «Родная Анна, вчера и сегодня прорвало. Тоскую и думаю о тебе, только о тебе. Когда живешь покойно, без передряг, когда не замечаешь многого хорошего, это я говорю о тех цветах, что посылаю тебе. Они растут как раз у окопа, а достать их страшно трудно, потому что можно быть убитым. Так я цветы эти и раньше видел, но как называются они, не знаю, и очень обидно. Прощай. Люблю тебя. Прости за армейский стиль. Это письмо только тебе. В письме были две фиалки. Две маленьких голубых фиалки, которые растут сейчас же после снега. Я дала, все же дала, прочесть это письмо маме, его матери. А у мамы задрожали губы и потекли слезы. Она заплакала, но в слезах смеялась. И мы обе, я молодая и мама старая, мы обе плакали и смеялись одновременно, тесно прижавшись друг к другу. Я раньше представляла войну фразой «Землячок, приколи». А теперь у меня оттуда, от Александра, фиалки. Две фиалки, которые еще не завяли. Я замечала раньше, что весна, лето, осень, зима в человеческом сознании приходят как-то сразу. Помню, в детстве на даче все еще лето, все как всегда, но вдруг утром подул самый обыкновенный ветер, бросились в глаза красные листья виноградника, которые уже появились недели три, и вдруг сразу чувствую, что осень. Сразу меняется настроение, начинаешь собираться домой, в город. Сколько лет я не видела ни осени, ни зимы, ни весны, не чувствовала их. А сегодня я сразу после давно-давно ушедшего лета почувствовала весну. Я только сегодня заметила, что окна у нас замазаны, что на мне черное платье, что уже май, что уже в полях цветут колокольчики. Я забыла, что я молодая, сегодня я помню это. И еще я знаю, что верю, люблю. Давно люблю Шурика, Александра. И я знаю, пусть много ужаса, много нелепого и безобразного, но есть еще прекрасная молодость и любовь, и весна, и голубые фиалки, растущие на окопах. Мы с мамой плакали и смеялись вдвоем, тесно сжавшись на диване. Потом я одна ушла в поле, за завод, любить, думать, мечтать. Я люблю Александра на всю жизнь. Навсегда.
0: Мы читали рассказ Бориса Пельника «Первый день весны». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Расследование уголовного дела о теракте после удара украинских боевиков по автобусу с детьми из белорусского Гомеля в Брянской области поставлено на контроль в Генеральной прокуратуре, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Юлиана Алексеева. Известно, что после атаки украинского дрона погибла сопровождавшая детскую футбольную команду женщина. Ранено 8 человек, в том числе 5 детей. Президент США Дональд Трамп на саммите так называемой «Большой семерки» во Франции заявил, что Вашингтон рассмотрит запрос Киева на лицензию для производства ракет-комплексов «Патриот». Ранее французская пресса сообщила, что западные лидеры обсуждают выпуск систем ПВО и дальнобойного оружия непосредственно на украинской территории. В совместном заявлении главы подтвердили готовность передавать технологии киевским боевикам и наращивать поставки вооружений для ВСУ. Единый курс по беспилотным системам введут во всех транспортных вузах с 1 сентября. Об этом рассказал министр транспорта Андрей Никитин. Он отметил, что вопрос подготовки кадров в условиях изменившейся реальности – один из главных приоритетов ведомства.
2: Российский университет транспорта вошел в число университетов, которые по указу президента участвуют в формировании новой модели инженерного образования. На базе РУТ разрабатываются новые специальности и образовательные программы в передовых областях. Это интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии, искусственный интеллект. Дальше они будут реализованы во всех наших отраслевых вузах. А с 1 сентября 2026 года вводится единый базовый курс по беспилотным транспортным системам.
1: С 1 сентября также вступят в силу новые правила обслуживания маломобильных пассажиров. Они смогут бесплатно резервировать места уже при покупке билета, а если человеку требуется сопровождающий, место рядом с ним будет предоставляться без дополнительной платы. Прокуратура запросила для блогера Александра Митрошина 3 года колонии общего режима, штраф 900 тысяч рублей и конфискацию 115 миллионов. Ее обвиняют в отмывании 127 миллионов рублей, направленных на покупку московских квартир. Гособвинение также просит заменить подсудимый домашний арест на СИЗО. Защита потребовала оправдательного приговора, а сама блогер, известная как «Матерь Божья», вину не признала, заявив об отсутствии умысла. И самым сложным словом на едином государственном экзамене по русскому языку в этом году стало «преддверие», рассказал руководитель комиссии Роман Дощинский. Выпускники ошибались даже в контексте «в преддверии праздников». Эксперт указал на зависимость грамотности от словарного запаса и призвал молодых людей больше читать. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Внимание! Разыскивается мужчина на вид 30-35 лет. Худощавого телосложения. Кожа бледная, зубы заостренные. Был одет во все черное. Особые приметы. Не переносит чеснок, не отражается в зеркале.
5: Более подробная информация прямо сейчас. На радио «Звезда».
6: Брэм Стокер. Главы из романа «Граф Дракула». Читают Денис Беспалый и Татьяна Николаенко.
7: В библиотеке граф, сидя на диване, листал английский путеводитель Брэдшоу. Увидев меня, он встал, убрал со стола газеты и журналы, и мы занялись документами. Дракула интересовался всем. Он задал мне бесчисленное количество вопросов насчет дома и окрестностей. К моему удивлению, граф больше знал на этот счет, чем я сам.
8: «Это необходимо», — улыбнулся он в ответ на мое замечание. «Приехав в Лондон, я окажусь совершенно один, и даже моего друга Джонатана Гаркера не будет рядом, чтобы помочь мне или объяснить то, чего я не понимаю. Он будет занят судебными разбирательствами не правда ли?»
7: Мы вникли во все подробности, касающиеся его приобретения в Пёрфлете. Ознакомив графа со всеми бумагами и заручившись его подписью, я написал письмо мистеру Хокинсу и приготовил все документы к отправке по почте. Дракула спросил, как я нашел такой прекрасный дом. Я прочитал ему свои наброски. «В Пёрфлете продается имение Карфакс, отвечающее всем требованиям покупателя. Дом в виде правильного четырехугольника окружен высокой стеной, выстроенной, должно быть, несколько сотен лет назад, из крупного камня. Постройка давно не ремонтировалась, ворота из цельного дуба с железными перекладинами. Количество земли равняется 20 акрам. При доме имеется большой сад и глубокий пруд с замечательно чистой водой, из которого вытекает ручей. Дом очень большой и, судя по массивным стенам и узким высоким окнам, огражденным железной решеткой, старинный. Левое крыло напоминает темницу или кладовую. Рядом находится часовня. К дому в разное время были сделаны пристройки, поэтому определить его площадь затруднительно. По соседству жилья нет. Ближайшая постройка – клиника для умалишенных. Из сада, однако, ее не видно. Дракула остался доволен таким описанием.
8: «Я очень рад, что дом большой и старинный», – сказал он. «Я сам принадлежу к древнему роду и, вероятно, умер бы, если бы мне пришлось жить в современном доме. Хорошо также, что там есть часовня. Мне нестерпима мысль, что мои кости будут покоиться где-нибудь на городском кладбище. Я не ищу веселья и развлечений. Меня не привлекают залитые ярким солнцем лужайки, где любит веселиться молодежь. Я уже не молод, и сердце мое после долгих лет грусти, разочарований и воспоминаний об умерших не может радоваться. Я люблю тишину, полумрак и спокойствие. Мне необходимо изредка оставаться наедине со своими мыслями, но главная причина моего отъезда в том, что мой замок ветшает, как вы сами видели. Стены пропускают холод и ветер».
7: Меня поразило выражение лица графа при этих словах. Какая-то зловещая многозначительная улыбка играла на его губах. Поговорив еще немного, Дракула встал и, вежливо извинившись, удалился. Я же, приведя бумаги в порядок, принялся рассматривать книги. На глаза мне попалась карта Англии, которой, по-видимому, часто пользовались. Некоторые места, в основном восточная часть Лондона, где находилось новое приобретение графа, а также города Эксетер и Уитби на берегу моря в Йоркшире, были отмечены кружочками. Прошло более часа, прежде чем Дракула вернулся.
8: «Ах!» — удивился он. «Вы все еще за книгами?» «Прекрасно, но вы не должны столь усиленно работать, тем более, что ужин готов».
7: Он взял меня под руку, и мы прошли в соседнюю комнату, где был накрыт стол. Граф опять отказался от еды под тем предлогом, что обедал вне дома. Он присел к камину, как в предыдущий вечер, и занимал меня рассказами, пока я ел. После ужина мы продолжали разговаривать на всевозможные темы. Было уже очень поздно, но я считал, что до известной степени обязан исполнять прихоти хозяина. К тому же мне не хотелось спать, так как долгий сон накануне вполне подкрепил меня, но, тем не менее, я ощутил неприятный холодок с приближением рассвета. Считается почему-то, подумал я, что люди всегда умирают на рассвете. Внезапно в тишине раздалось звонкое пение петуха. Дракула вскочил.
8: «Уже утро!» — воскликнул он. «Простите, что так задержал вас, но вы очень увлекательно рассказывали об Англии, и я совершенно забыл о времени».
7: И с низким поклоном
8: граф поспешно вышел. Я прошел к себе. За окном, выходящим во двор, пробивались первые слабые лучи восходящего солнца. 10 мая. Я боялся, когда начал писать, что вхожу в слишком большие подробности, но теперь рад, что не пропускал ни малейшего события. Все окружающее до такой степени странно, что мне делается жутко. Я буду очень рад, если выберусь отсюда живым. Возможно, это непривычный ночной образ жизни так влияет на меня. Если бы я мог с кем-нибудь переговорить, было бы легче, но рядом нет ни одной живой души, кроме графа, и, боюсь, мы с ним единственные обитатели замка. Но нельзя терять мужество, а не то... Итак, на рассвете я лег в постель, но довольно скоро проснулся. Спать не хотелось. Повесив свое зеркальце у окна, я начал бриться. Вдруг чья-то рука легла мне на плечо. Над ухом раздался голос графа. «Здравствуйте!» Я невольно вздрогнул. До такой степени это было неожиданно. Как я мог не заметить его появления? От испуга я нечаянно порезался бритвой, хотя в первую минуту не почувствовал этого. Ответив на приветствие графа, я повернулся к зеркалу. Но что это? Дракула стоял за моей спиной, однако в зеркальце отражения его не было. Я ясно видел себя, комнату за собой и больше ничего. Это обстоятельство крайне неприятно поразило меня и усилило чувство неловкости, которое я испытывал в присутствии графа. Тут я заметил, что порезался. Кровь из ранки текла по подбородку. Положив бритву на стол, я обернулся, намереваясь достать кусочек пластыря. Когда граф увидел мое лицо, глаза его вспыхнули. Он кинулся ко мне с явным намерением схватить за горло. Я отшатнулся, и рука его коснулась распятия, висевшего у меня на шее. Граф откинулся назад и как будто съежился от страха. «Берегитесь!» — закричал он. «Порезы гораздо опаснее в этой стране, чем вы предполагаете!» На глаза ему попалось мое зеркальце. «Вот мерзкая причина несчастья! Это гнуснейшая игрушка, сотворенная человеческим тщеславием!» Быстро открыв окно, Дракула выбросил зеркальце. Упав на каменные плиты, которыми был вымощен двор, оно вдребезги разбилось. Граф молча удалился. Все это очень неприятно. Не знаю, как я буду бриться теперь, разве что перед крышкой моих часов или мыльницы, которая, к счастью, металлическая. В столовой стол был накрыт, но граф не пришел, и я завтракал в одиночестве. Странно, при мне граф не ест и не пьет. Вообще он чрезвычайно оригинален. После завтрака я решил осмотреть замок. Выйдя на лестницу, я зашел в комнату с окнами на юг, из которых открывался великолепный вид. Замок расположен на краю отвесного обрыва. Внизу поднимается густой лес. Кое-где деревья редеют, обнажая скалы. В солнечных лучах быстрые ручьи кажутся серебристыми ленточками. Но я не мог долго любоваться красотой местности. На сердце было неспокойно. Я побрел дальше по коридору. Везде двери, двери и двери, закрытые на замок и на задвижки. Из замка нет выхода, если не считать окон. Замок — настоящая тюрьма, и я в ней узник.
3: Вы слушаете «Радио Звезда».
6: Мы читаем главы из романа Брэма Стокера «Граф Дракула».
8: Глава 3. Дневник Джонатана Гаркера. 11 мая. Когда я пришел к такому заключению, бешенство овладело мной. Я метался по коридору, пытаясь открыть хоть одну дверь, но вынужден был признаться в собственном бессилии. Осознав безвыходность положения, я опустился на стул и задумался, что делать? Но ни к какому решению прийти не мог. Единственное, в чем я был убежден, что говорить графу о своих подозрениях не следует. Он сделал меня своим пленником по известным только ему причинам и, очевидно, будет обманывать меня, если я потребую объяснений. Остается лишь таить свой страх и подозрения и следить за тем, что происходит. Или я обманываюсь, как ребенок, или нахожусь в самом отчаянном положении. Если последнее предположение верно, то потребуются все мои умственные способности, чтобы спастись. Тяжелый стук входной двери известил о возвращении Дракулы. Но в библиотеку он не пришел. Осторожно прокравшись к своей комнате, я увидел, что граф убирает мою постель. Это было крайне странно, но подтверждало мою догадку. Значит, слуг в замке нет. Я продолжал наблюдать через щелку двери. Граф теперь накрывал на стол. Если Дракула снисходит до таких мелочей, это очевидное доказательство того, что ему некому поручить подобную работу. Мне стало безумно страшно. Если никого нет в замке, то кучер, который привез меня сюда, никто иной, как сам граф. Мысль эта ужасна. Я начинаю верить в действительность всех кошмаров той ночи. Кто же этот человек, могущий остановить стаю волков одним движением руки? Отчего жители Бистрицы и люди, ехавшие со мной в омнибусе, так безумно боялись за меня? Что означали подарки, которые они вручали мне? Распятие, венки из дикой розы и еще какого-то растения? Да благословит Бог добрую старушку за то, что она повесила мне на шею освященный крест. Надо постараться узнать побольше о графе. Может быть, сегодня вечером он заговорит о себе, и я направлю наш разговор в это русло. Придется действовать с большой осторожностью, чтобы не возбудить его подозрений. Полночь. Я долго беседовал с графом, расспрашивая его про Трансильванию. Он рассказывал о некоторых исторических личностях, о разных битвах так увлекательно, будто сам жил в то время. Дракула гордился своими предками. Я жалею, что не могу передать все подробности нашей беседы, но красноречие графа очаровало меня. Он возбужденно расхаживал взад и вперед по комнате, дергая свои длинные белые усы и хватая все, что попадалось под руку. Постараюсь пересказать хотя бы часть его рассказа. «Когда мы смыли позор нации, кто, если не воевода нашего рода, перешел Дунай и начал войну на земле неприятеля?» Патетически воскликнул он. «Кто, если не Дракула, воодушевил своих сыновей, переходивших потом неоднократно реку, разделявшую наши земли? Кто, если не Дракула, в минуты, когда все бежали, вернулся один на поле брани, чувствуя, что от него одного зависит победа? Говорят, что он был жесток и думал лишь о собственной славе. Но скажите, куда годны мужики без вожака? Как может окончиться война, если нет ума и сердца, воодушевляющих ее? Когда после битвы у города Мохач мы сбросили венгерское иго, то мы, Дракулы, были впереди. Наш дух не мог терпеть неволи. Ах, мой милый молодой друг, род Дракулы может похвастаться такими деяниями, что рядом с ними дом Габсбургов ничтожен и мелок, как осенние грибы. К несчастью, времена эти миновали. Кровь оказывается драгоценным кладом в эту эпоху постыдного мира, и слава великих родов утратилась.
9: 13 мая.
8: Начну с фактов, с голых фактов, проверенных цифрами и книгами, в которых я сомневаться не могу. Вчера вечером граф начал с того, что задал мне массу вопросов, касающихся исключительно законов. Так как мне нечего было делать целый день, я занимался их просматриванием. Граф ставил мне вопросы последовательно. Постараюсь передать их в том же порядке. Дракула спросил меня, может ли человек в Англии иметь двух поверенных. Я ответил, что всякий волен иметь их хоть дюжину, но это невыгодно, так как двое поверенных могут лишь помешать друг другу и повредить делу. Граф, кажется, прекрасно понял меня и поставил второй вопрос. Есть ли какое-нибудь препятствие тому, чтобы один человек занимался, скажем, его денежными делами, а другой — выгрузкой товара? Я попросил его объяснить более ясно.
9: «Я приведу пример», — сказал Дракула. «Наш друг, мистер Хокинс, сидя в тени прекрасного собора в Эксетере и находясь в отдалении от Лондона, покупает для меня дом в Лондоне через посредство. Прекрасно! Теперь позвольте мне объяснить, отчего я выбрал столь отдаленного агента для совершения покупки. Я не желал, чтобы местные интересы повлияли бы на меня, как это, несомненно, было бы, если бы я поручил это дело местному человеку. Желая, чтобы исключительно мои интересы были соблюдены, я выбрал мистера Хокинса. Но предположим, что я, крайне деятельный человек, захочу отправить товар в Ньюкасл, Гарвич или Дувр. Разве не было бы удобнее поручить это дело кому-нибудь, живущему в одном из этих городов?»
8: Я ответил, что, конечно, это вполне возможно, но у нас, нотариусов, такая масса связей, что мы можем использовать местных агентов, не утруждая наших клиентов лишними хлопотами.
9: «Но», — возразил Дракула, — «разве я не волен управлять сам этими делами?»
8: «Безусловно, вы могли бы сами этим заняться», — согласился я. «Это часто практикуется, если клиент желает, чтобы его дела были известны только одному лицу».
9: «Прекрасно», — сказал граф и продолжал. «На каких условиях делаются поручения в Англии? Какие могут возникнуть препятствия при этом?»
8: Я постарался все объяснить, подумав про себя, что из него вышел бы великолепный нотариус. Для человека, не занимавшегося подобными делами, знания и проницательность графа были поразительны. Ознакомившись со всеми сторонами дела, он порывисто встал и спросил:
9: «Писали ли вы отсюда мистеру Хокинсу или кому-нибудь другому?»
8: С чувством некоторой горечи я покачал головой, так как до сих пор мне не представлялось возможности отправить свои письма.
9: «Так напишите теперь, мой дорогой друг», — сказал он, тяжело опираясь рукой на мое плечо. «Напишите нашему другу и еще кому хотите и сообщите, если вам угодно, что вы останетесь у меня еще на месяц, считая с сегодняшнего дня».
8: «Вы желаете, чтобы я оставался так долго?» — спросил я с замиранием сердца.
9: «Я очень этого желаю и отказа не допущу. Когда ваш хозяин, друг, или как вы там называете его, прислал ко мне вас, своего помощника, то мы оба подразумевали, что только мои нужды будут приняты в соображение. Насчет условий я не торговался, не правда ли?»
8: Я не мог ничего возразить и молча кивнул в знак согласия. В глазах графа, когда он все это говорил, было столько непонятной злобы, что мурашки поползли у меня по спине. Дракула, заметив беспокойное выражение моего лица, начал говорить мягко, видимо, желая сгладить неприятное впечатление.
9: «Прошу вас, мой молодой друг, не говорите в ваших письмах ни о чем, кроме как о делах. Очевидно, вашим друзьям будет приятно узнать, что вы здоровы и что скоро надеетесь вернуться к ним».
8: С этими словами он протянул мне 3 листа и 3 конверта из тончайшей бумаги. Я посмотрел на них, потом на него. Внутренний голос подсказал мне, что не надо писать ничего лишнего. Скорее всего, граф вскроет эти письма и поинтересуется их содержанием. Поэтому я решил написать лишь официальные записки, теша себя надеждой, что мне удастся тайно послать подробное описание всего мистеру Хокинсу и Минне. Ей я пишу всегда условным шрифтом, так что если даже мое письмо попадет графу в руки, он ничего не поймет. Написав 2 короткие записки, я занялся чтением. Дракула сидел за другим столом и писал какие-то письма, часто наводя справки в книгах, лежащих рядом. Окончив свое дело, он взял мои 2 письма, положил их рядом со своими, убрал письменные принадлежности и вышел из комнаты. Дождавшись, когда за ним закроется дверь, я протянул руку, чтобы ознакомиться с адресами его писем. Я не стыжусь этого поступка. При данных обстоятельствах мне необходимо было принять меры предосторожности. Первое письмо было адресовано Сэмюэлю Биллингтону в Уитби, второе — Лейтнеру в Варну, третье — Картеру и Ко в Лондон и четвертое — Клопштаку и Бильрейту, банкирам в Бухарест. Второе и четвертое письма не были запечатаны. Я уже собирался вынуть их из конвертов, когда увидел, что ручка двери слегка поворачивается. Я только успел положить письма на стол и опуститься в кресло, как в комнату вошел Дракула, держа еще одно письмо в руке. Аккуратно запечатав все конверты, он обратился ко мне.
9: «Надеюсь, вы простите меня за то, что я обрекаю вас на одиночество. Я буду крайне занят сегодня весь вечер».
8: У самой двери он обернулся и сказал:
9: «Позвольте мне дать вам совет, мой милый юный друг. Даже не совет, а предостережение на случай, если вы пожелаете покинуть эти комнаты. Знайте, что ни в одной из остальных вы не найдете покоя. Замок стар и полон воспоминаний. Страшные сновидения посещают тех, кого ночь застает вне этих комнат. Остерегайтесь. Если вас будет клонить ко сну, спешите к себе, и ваш покой не будет нарушен. Но если вы меня не послушаете, то...»
8: Дракула сделал жест, как бы снимая с себя всякую ответственность за последствия. Я понял его, но подумал, что никакой сон не может быть страшнее и неестественнее того положения, в котором нахожусь.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Брэм Стокер. Главы из романа «Граф Дракула». Читают Денис Беспалый и Татьяна Николаенко.
2: Позже. Подтверждаю последние свои слова. Сомнений больше нет. Я повесил распятие над изголовьем кровати. Мне кажется, оно предохранит меня от скверных снов. Когда граф ушел, я вернулся к себе. Но спать не хотелось, и я вышел в коридор к окну, чтобы полюбоваться видом. Признаюсь, что эти ночные бодрствования вредно действуют на меня. Я пугаюсь собственной тени и начинаю верить самым небывалым вещам. Бог свидетель. У меня есть основания бояться всего в этом проклятом замке. Я любовался великолепной картиной природы, залитой мягким и лунным светом, испытывая при этом, как ни странно, чувство свободы, хотя прекрасно сознавал, что воспользоваться ею не могу. Очарование чудной ночи, пропитанной странным и несказанно чарующим ароматом, несколько утешило меня. Я облокотился на подоконник и посмотрел вниз. Слева от меня, в том направлении, где, по моим предположениям, находились комнаты графа, что-то зашевелилось. Окно, у которого я стоял, было высокое, рамы в нем не было, должно быть, уже давно. Спрятавшись за простенок, я стал всматриваться в темноту. Не прошло и 5 минут, как в окне нижнего этажа показалась голова графа. Я заинтересованно наблюдал. Дракула вылез из окна и распластался на стене, как ящерица. Я почувствовал омерзение. Граф полз по стене лицом вниз, над ужасным обрывом. Его плащ напоминал 2 огромных крыла. Я не верил собственным глазам, думая, что это оптический обман, игра больного воображения. Но видение не исчезало. Я ясно видел, как граф цеплялся руками и ногами за выступы каменной стены. Он быстро спускался, подобно огромной, безобразной ящерице. Что это за человек? Вернее, что это за отвратительное существо, принявшее человеческий облик? Ужас овладел мной. Я хочу вырваться отсюда, но чувствую, спасения нет. 15 мая. Я еще раз видел графа, спускавшегося по стене, как ящерица. Он двигался довольно быстро и вскоре пропал из виду. Убедившись, что граф покинул замок, я решил воспользоваться его отсутствием, чтобы осмотреть свою тюрьму, так как до сих пор это мне не удавалось. Я взял лампу и снова попытался открыть двери в коридоре, но они, как и прежде, были заперты. Несмотря на все усилия, я не смог взломать ни одной из них. Спустившись по каменной лестнице, я очутился у входной двери. Мне удалось отодвинуть железную задвижку и снять тяжелые цепи, но дверь была закрыта на замок, и ключ, конечно, отсутствовал. Он, очевидно, находится у графа в комнате. Постараюсь проследить, когда дверь в нее будет открыта, и завладеть ключом. Обойдя все коридоры, я испробовал каждую дверь. 2 маленькие комнаты рядом с прихожей оказались открытыми. В них ничего не было, кроме старой пыльной мебели, изъеденной мышами. Но вот я наткнулся на дверь, показавшуюся мне менее крепко запертой. Я налег на нее изо всех сил. Наконец болты, державшие замок, поддались, и дверь распахнулась. Я находился в западной части замка, но из окна виден был все тот же страшный обрыв. Внизу расстилалась узкая долина, а далеко за ней возвышались горные хребты, поросшие деревьями и кустарниками. Очевидно, эта часть замка была раньше обитаема. В комнате, где я находился, было много красивой мебели. Сквозь граненые стекла окон проникал лунный свет, такой яркий, что можно было различить даже цвет обивки, просвечивающей через толстый слой пыли. Моя лампа казалась тусклой по сравнению с лунным сиянием, но я был рад, что взял ее. Тишина и чувство одиночества действовали мне на нервы. Сердце то замирало, то сильно билось, и все-таки мне было лучше здесь, чем в комнатах наверху, ставших ненавистными из-за присутствия графа. Я сделал усилие над собой, чтобы успокоиться, и мне это удалось. И вот я сижу за небольшим дубовым столом, за которым, возможно, в былые времена юная красавица

Пока я принужден оставаться здесь, все мои помыслы сосредоточены на надежде не потерять рассудок. Может быть, я уже потерял его. Может быть, я уже сошел с ума. Но если я еще в здравом уме, то разве не страшна мысль, преследующая меня, что в этом ненавистном замке, кроме графа, есть другие гадкие создания? Возможно ли, что Дракула для меня менее страшен, чем они? Великий Боже! Но я должен успокоиться. Не то действительно сойду с ума. Я начинаю понимать некоторые вещи, до сих пор бывшие для меня загадкой. Чувствуя, что рискуя потерять рассудок, я принимаюсь письменно излагать все пережитое для собственного успокоения. Таинственное предостережение графа сначала испугало меня. Теперь оно кажется мне во сто крат страшнее. С каждым часом власть Дракулы усиливается надо мной. Я боюсь его и не верю ему. Начав писать в своем дневнике, я вскоре почувствовал себя уставшим. Мне захотелось спать. Совет графа пришел мне на ум, но мне доставляло удовольствие не послушаться его. Желание спать все больше овладевало мной. Я решил не возвращаться в верхние, ненавистные мне комнаты, а переночевать здесь, где в былые времена, должно быть, молодые красавицы грустно что-нибудь напевали в ожидании мужей, ушедших на войну. Придвинув большую кушетку к окну, чтобы как можно дольше любоваться чудным видом, я спрятал дневник в карман и расположился поудобнее. Видимо, я заснул, хотя далеко в этом не уверен. Все, что произошло потом, было так живо, что мне трудно предположить, что я действительно спал. Я был не один. Комната была та же и не изменилась с тех пор, как я вошел. Я ясно различал на полу, освещенном луной, свои следы на толстом слое пыли. Напротив меня в лунном сиянии стояли три молодые женщины. Я подумал сначала, что вижу сон, так как, несмотря на то, что луна освещала женщин, их фигуры не отбрасывали тени. Они подошли ко мне ближе, внимательно оглядели меня и о чем-то зашептались. Две первые были брюнетки, с острыми носами, как у графа, и большими беспокойными глазами. Третья была блондинка, с роскошными золотистыми волосами и голубыми, как сапфиры, глазами. Ее лицо показалось мне знакомым, как будто я видел его раньше и боялся его когда-то, но не мог только вспомнить, когда. В женщинах было что-то отталкивающее и вместе с тем чарующее. Я почувствовал страстное, жгучее желание поцеловать их в красные губы. Не следовало бы мне записывать это. Эти строки могут попасть к Минне, и ей будет неприятно, но что же делать, коли это правда? Красавицы опять стали шептаться, потом засмеялись. Блондинка кокетливо качала головой, а две другие увещевали ее. Одна сказала: «Пойди, пойди первой, за тобой право начинать. Мы подождем». Другая прибавила: «Он молод и силен. Его хватит для нас всех». Я продолжал лежать, сгорая от нетерпеливого ожидания. Блондинка придвинулась ко мне и так низко наклонилась, что я почувствовал ее дыхание на своей щеке. Она мне показалась душистым, как мед, но к нему примешивался сладковатый гнилостный запах. Я боялся открыть глаза и наблюдал за женщиной сквозь полуопущенные веки. Она встала рядом со мной на колени. Лицо ее выражало сладострастие, которое меня и притягивало, и отталкивало. Женщина облизывала губы, как животное, чуя добычу. В лунном свете я увидел влажные, полураскрытые губы и белые зубы. Она наклонилась.

0: и ниже. Вот ее губы уже совсем близко от моих. Женщина что-то прошептала. Дыхание стало прерывистым. Я ощутил легкое прикосновение. Дрожащие мягкие губы прижались к коже на шее, и вот уже острые зубы впиваются мне в горло. С замирающим сердцем я ждал, что будет дальше. Но в эту минуту в комнату вошел граф. Вне себя от бешенства, он схватил блондинку и отшвырнул ее от меня. Голубые глаза женщины загорелись яростью. Лицо злобно перекосилось. Ее подруги недовольно зашептались, но Дракула движением руки заставил их молчать. Это был жест, которым в ту памятную ночь он укротил волков. Глухим голосом граф проскрежетал сквозь стиснутые зубы. «Как вы смеете его трогать? Как вы смеете даже взглянуть на него, раз я это запретил? Назад, говорю вам, этот человек принадлежит мне!» С улыбкой развратного кокетства блондинка повернулась к графу. «Ты сам никогда не любил. Ты не умеешь любить», — сказала она. Другие две женщины придвинулись к ней и засмеялись. От их ужасающего смеха я чуть не лишился чувств. Казалось, это смех демонов. Посмотрев в мою сторону, граф обернулся к ним и шепотом произнес: «Нет, я тоже умею любить. Вы знаете это. Обещаю, что когда покончу с ним, предоставлю его вам. Можете его тогда целовать сколько угодно. А теперь вон! Вон отсюда!»
1: «А сегодня мы ничего не получим?» — спросила одна из женщин с улыбкой, указывая на мешок, который Дракула бросил на полу у двери. Он ответил ей утвердительным кивком. Одна из красавиц быстро приблизилась и открыла мешок. Я услышал слабый плач ребенка. От ужаса волосы зашевелились у меня на голове. Так же внезапно, как и появились, женщины исчезли, унеся с собой страшный мешок. Казалось, лунный свет поглотил их, и я увидел их смутные фигуры по ту сторону окна. Ужас всего происшедшего вновь охватил меня, и я потерял сознание.
2: Мы читали главы из романа Брэма Стокера «Граф Дракула».
3: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Фрагмент из романа «Великий Гэтсби». Читает Сергей Казаков.
1: С первого раза она показалась ему головокружительно желанной. Он стал бывать у нее в доме, сначала в компании других офицеров из Кэмп Тейлор, потом один. Он был поражен. Никогда еще он не видел такого прекрасного дома. Но самым удивительным, дух захватывающим было то, что Дейзи жила в этом доме, жила запросто, все равно как он в своей лагерной палатке. Все здесь манило, готовое раскрыться тайной, заставляло думать о спальнях наверху, красивых и прохладных, не похожих на другие знакомые ему спальни, о беззаботном веселье, выплескивающемся в длинные коридоры, о любовных интригах, не линялых от времени и пропавших сухой лавандой, но живых, трепетных, неотделимых от блеска автомобилей последнего выпуска и шума балов, после которых еще не увяли цветы. Его волновало и то, что немало мужчин любили Дейзи до него. Это еще повышало ей цену в его глазах. Повсюду он чувствовал их незримое присутствие. Казалось, в воздухе дрожат отголоски еще не замерзших томлений. Но он хорошо сознавал, что попал в этот дом только невероятной игрою случая. Какое бы блистательное будущее не ожидало Джея Гэтсби, пока что он был молодым человеком без прошлого, без гроша в кармане, и военный мундир, служивший ему плащом-невидимкой, в любую минуту мог свалиться с его плеч. И потому он старался не упустить время. Он брал все, что мог взять, хищнически, не раздумывая. Так взял он и Дейзи, однажды тихим осенним вечером. Взял, хорошо зная, что не имеет права коснуться даже ее руки. Он мог бы презирать себя за это, ведь в сущности он взял ее обманом. Не то чтобы он пускал в ход россказни о своих мнимых миллионах, но он сознательно внушил Дейзи иллюзию твердой почвы под ногами, поддерживая в ней уверенность, что перед ней человек ее круга, вполне способный принять на себя ответственность за ее судьбу. А на самом деле об этом нечего было и думать. Он был никто без роду и племени. И в любую минуту прихоть безликого правительства могла зашвырнуть его на другой конец света. Но презирать себя ему не пришлось, и все вышло не так, как он ожидал. Вероятно, он рассчитывал взять, что можно, и уйти, а оказалось, что он обрек себя на вечное служение святыне. Дейзи и раньше казалась ему особенной, необыкновенной, но он не представлял себе, до чего все может быть необыкновенно с девушкой из общества. Она исчезла в своем богатом доме, в своей богатой до краев наполненной жизни, а он остался ни с чем, если не считать странного чувства, будто они теперь муж и жена. Когда через 2 дня они увиделись снова, не у нее, а у Гэтсби захватило дыхание. Не она, а он словно бы попал в ловушку. Веранда ее дома тонула в сиянии самых дорогих звезд. Плетенный диванчик томно скрипнул, когда она повернулась к Гэтсби, и он поцеловал ее в забавно сложенные нежные губы. Она слегка охрипла от простуды, и это придавало особое очарование ее голосу. С ошеломительной ясностью Гэтсби постигал тайну юности в плену и под охраной богатства, вдыхая свежий запах одежды, которой было так много, а под ней была Дейзи, вся светлая, как серебро, благополучная и гордая, бесконечно далекая от изнурительной борьбы бедняков. «Не могу вам передать, старина, как я был изумлен, когда понял, что люблю ее». Первое время я даже надеялся, что она меня бросит, но она не бросила, ведь и она меня полюбила. Ей казалось, что я очень много знаю, потому что знания у меня были другие, чем у нее. Вот так и вышло, что я совсем позабыл свои честолюбивые замыслы, занятые только своей любовью, которая с каждой минутой росла. Но мне теперь было все равно». Стоило ли что-то свершать, чего-то добиваться, когда гораздо приятнее было рассказывать ей о том, что я собираюсь совершить. В последний вечер перед отъездом в Европу Они с Дези долго сидели, обнявшись, и молчали. Погода была холодная, сырая, в комнате топился камин, и щеки у Дези разгорелись. Иногда она шевелилась в его объятиях, и он тогда слегка менял позу, чтобы ей было удобнее. Один раз он поцеловал ее темные шелковистые волосы. Они притихли с наступлением сумерек, словно для того, чтобы этот вечер лучше запомнился им на всю долгую разлуку, которую несло с собой завтра. За месяц их любви ни разу они не были более близки, не раскрывались полнее друг для друга, чем в эти минуты, когда она безмолвными губами касалась сукна мундира на его плече, или когда он перебирал ее пальцы так осторожно, словно боялся ее разбудить. Военная карьера удалась ему. Еще до отправки на фронт он был произведен в капитаны, а после аргонских боев получил чин майора и стал командовать пулеметным батальоном дивизии. После перемирия он сразу стал рваться домой, но какое-то осложнение или недоразумение загнало его в Оксфорд. На душе у него было тревожно. В письмах Дези сквозила нервозность и тоска. Она не понимала, почему он задерживается. Внешний мир наступал на нее со всех сторон. Ей нужно было увидеть Гэтсби, почувствовать его рядом, чтобы увериться в том, что она не совершает ошибки. Ведь Дези была молода, а в ее искусственном мире цвели орхидеи и господствовал легкий приятный снобизм, и оркестры каждый год вводили в моду новые ритмы, отражая в мелодиях всю печаль и двусмысленность жизни. Под стон саксофонов, ночи напролет выпивавших унылые жалобы Билл-стрит-блюза, сотни золотых и серебряных туфелек толкли на паркете сверкающую пыль. Даже в сизый час чаепития иные гостиные сотрясал непрерывно этот сладкий, несильный озноб, и знакомые лица мелькали то здесь, то там, словно лепестки облетевшей розы, гонимые по полу дыханием тоскующих труп. И с началом сезона Дези снова втянула в круговорот этой сумеречной вселенной. Снова она за день успевала побывать на полдюжине свиданий с полудюжиной молодых людей. Снова замертво валилась в постель на рассвете, бросив на пол измятое бальное платье вместе с умирающими орхидеями. Но все время настойчивый внутренний голос требовал от нее решения. Она хотела устроить свою жизнь сейчас, сегодня. И чтобы решение пришло, нужна была какая-то сила. Любви, денег, неоспоримой выгоды, которую не понадобилось бы искать далеко. Такая сила нашлась в разгар весны, когда в Луисвилл приехал Том Бьюкеннон. У него была внушительная фигура и не менее внушительное положение в обществе. И Дези это льстило. Вероятно, все совершилось не без внутренней борьбы, но и не без облегчения. Письмо Гэтсби получил еще в Оксфорде. «Над Лонг-Айлендом уже брезжило утро. Мы прошли по всем комнатам нижнего этажа, раскрывая окно за окном и впуская серый, но уже золотеющий свет. На росистую землю упала тень дерева, призрачные птицы запели в синей листве. Мягкое дуновение свежести, которое даже не было ветерком, предвещало погожий, нежаркий день. Нет, никогда она его не любила. Гэтсби отвернулся от только что распахнутого окна и посмотрел на меня с вызовом. «Не забывайте, старина, ведь она вчера едва помнила себя от волнения. Он ее просто напугал». Изобразился так, словно я какой-то мелкий жулик. Неудивительно, если она сама не знала, что говорит. Он сел, мрачно сдвинув брови. Может быть, она и любила его какую-то минуту, когда они только что поженились. Но даже тогда меня она любила больше. Он помолчал и вдруг разразился очень странным замечанием. «Во всяком случае, — сказал он, — это касалось только ее». Что тут можно было заключить? Разве только что в своих отношениях с Дези он видел глубину, не поддающуюся измерению. Он вернулся в Штаты, когда Том и Дези еще совершали свое свадебное путешествие, и остатки армейского жалования потратил на мучительную, но неотразимо желанную поездку в Луисвилл. Там он провел неделю, бродил по тем улицам, где в тишине ноябрьского вечера звучали их дружные шаги, скитался за городом в тех местах, куда они любили ездить на ее белой машине. Как дом, где жила Дези, всегда казался ему таинственнее и привлекательнее всех других домов, так и ее родной город даже сейчас, без нее, был для него полон грустного очарования. Уезжая, он не мог отделаться от чувства, что, поищи он получше, он бы нашел ее, что она осталась там, в Луисвилле. В сидячем вагоне он едва наскреб на билет. Было тесно и душно. Он вышел на площадку, присел на откидной стульчик и смотрел, как уплывает назад вокзал и скользят мимо торцы незнакомых построек. Потом открылся простор весенних полей. Откуда-то вывернулся и побежал было наперегонки с поездом желтый трамвай, набитый людьми. Быть может, этим людям случалось мельком на улице видеть волшебную бледность ее лица. Дорога сделала поворот. Поезд теперь уходил от солнца, а солнце, клонясь к закату, словно бы простиралось в благословении над полускрывшимся городом, воздухом которого дышала она. В отчаянии он протянул в окно руку, точно хотел захватить пригоршню воздуха, увести с собой кусочек этого места, освещенного ее присутствием. Но поезд уже шел полным ходом, все мелькало и расплывалось перед глазами, и он понял, что этот кусок его жизни, самый прекрасный и благоуханный, утрачен навсегда. Было уже 9 часов, когда мы кончили завтракать и вышли на крыльцо. За ночь погода круто переломилась, и в воздухе веяло осенью. Садовник, единственный, кто остался в доме из прежней прислуги, подошел и остановился у мраморных ступеней. «Хочу сегодня спустить воду в бассейне, мистер Гэтсби. Того и гляди, начнется листопад, а листья вечно забивают трубы». «Нет, подожди еще денек», — возразил Гэтсби и, повернувшись ко мне, сказал, как бы оправдываясь. «Верите ли, старина, я так за все лето и не поплавал ни разу в бассейне». Я взглянул на часы и встал. «Через 12 минут мой поезд». Мне не хотелось ехать на работу. Я знал, что проку от меня сегодня будет немного. Но дело было даже не в этом. Мне не хотелось оставлять Гэтсби. Уже и этот поезд ушел, и следующий, а я все медлил. «Я вам позвоню из города», — сказал я наконец. «Позвоните, старина». «Так около 12:00?» Мы медленно сошли вниз. «Дези, наверное, тоже позвонит». Он выжидательно посмотрел на меня, словно надеялся услышать подтверждение. «Наверно. Ну, до свидания». Мы пожали друг другу руки, и я пошел к шоссе. Уже у поворота аллеи я что-то вспомнил и остановился. «Ничтожество на ничтожестве! Вот они кто!» — крикнул я, оглянувшись. «Вы один стоите их всех вместе взятых!» Как я потом радовался, что сказал ему эти слова. Это была единственная похвала, которую ему привелось от меня услышать. Ведь в сущности я с первого до последнего дня относился к нему неодобрительно. Он сперва только вежливо кивнул в ответ, потом вдруг просиял и широко, понимающе улыбнулся, как будто речь шла о факте, признанном нами уже давно и к обоюдному удовольствию.
0: Мы читали фрагмент из романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия и страны Юго-Восточной Азии стремятся укреплять партнерство и наращивать контакты в ряде сфер. Об этом заявил Владимир Путин. Президент добавил также, что ни наша страна, ни государства-участники АСЕАН никому не навязывают свои взгляды. И в этом их сила, подчеркнул глава государства.
2: Сотрудничество России и АСЕАН опирается на прочные узы дружбы и взаимной помощи, накопленный позитивный опыт партнерской работы. И сегодня Россия и государства АСЕАН сообща продолжают развивать и приумножать добрые традиции взаимовыгодного сотрудничества. Работают над углублением партнерских связей. Мы вместе выступаем за формирование справедливой системы мироустройства, отстаиваем принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела.
1: Россия готова к продолжению активной совместной работы с государствами АСЕАН в целях укрепления стратегического партнерства, добавил президент. Напомню, саммит проходит в Казани с 17 по 19 июня. В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке украинских боевиков на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Травмы получили 8 человек, из них 6 дети. Состояние одного ребенка оценивается как тяжелое. Погибла женщина, которая сопровождала подростковую футбольную команду. Министр здравоохранения Михаил Мурашко направил в Брянск экспертов Федерального центра медицины катастроф. В свою очередь, в Минздраве Беларуси сообщили, что направили реанимационные бригады. Они примут решение о возможности транспортировки раненых на родину. Выявлена новая схема мошенничества, при которой злоумышленники через группы в мессенджерах выманивают у детей скриншоты экранов родителей под предлогом выдачи бесплатной игровой валюты. Выяснив наличие банковских приложений, преступники убеждают несовершеннолетних перевести деньги или сообщить коды из СМС. Сотрудники Министерства внутренних дел рекомендуют настраивать родительский контроль, использовать двухфакторную аутентификацию и ограничивать доступ детей к смартфонам с финансовыми программами. Президент подписал указ о старте кампании по выборам в Государственную Думу 9-го созыва. Трехдневное голосование пройдет с 18 по 20 сентября. К участию допущены 17 партий. При этом 12 из них освобождены от сбора подписей благодаря парламентской льготе. Процедура выдвижения кандидатов продлится вплоть до 11 июля. Всего будут избраны 450 депутатов. В 39 регионах обновятся составы заксобраний, а в 10 административных центрах – горсоветов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги. Читает Владимир Солдатов.
4: К этому времени к Зимнему дворцу подошли лично преданные Николаю Павловичу два саперных батальона – гвардейский и учебный. Учитывая ситуацию, ротные командиры еще утром приказали раздать нижним чинам боевые патроны и бегом повели батальон с Кирочной улицы, где находились казармы, к Зимнему дворцу. Офицеры батальонов, кроме ротных командиров, были с 11 часов утра в Зимнем дворце, приехав на богослужение. Там командир батальона полковник Александр Клавдиевич Геруа, услышав о начавшихся беспорядках, распорядился выдвинуть подразделение к Зимнему дворцу, построив солдат в большом дворе резиденции. Саперы подошли вовремя. Буквально через несколько минут в большой двор Зимнего дворца вошли восставшие роты лейб-гвардии гренадерского полка под командованием поручика Николая Алексеевича Панова. Двигаясь с петроградской стороны по льду Невы, гренадеры прошли по Миллионной улице и вышли на Дворцовую площадь. Там Панову пришла мысль сходу овладеть Зимним дворцом и в случае сопротивления перебить всю царскую семью. Николай I отметил в воспоминаниях, что «толпа лейб-гренадер предводимая офицером Пановым, шла с намерением овладеть дворцом и в случае сопротивления истребить все наше семейство. Майор Павел Яковлевич Башутский, стоявший около ворот Зимнего дворца, принял гренадеров за новую часть, присланную царем для охраны Зимнего дворца, и даже велел караулу лейб-гвардии финляндского полка расступиться и пропустить пришедших. Мятежники во главе с Пановым прошли в большой двор Зимнего дворца. Там они натолкнулись на колонну гвардейского саперного батальона. Гренадеров увидел из окна один из офицеров полка, поручик барон Зальц, приехавший во дворец к 11 часам утра на богослужение, который и вышел во двор. Сам Панов в это время принимал тяжелое решение. На настойчивые вопросы Зальца, на чьей стороне гренадеры, он ответил: «Если ты от меня не отстанешь, я велю прикладами тебя убить». Затем, подняв шпагу, Панов закричал: «Да это не наши, ребята! За мною!» И увел солдат через главные ворота Зимнего дворца в сторону Сенатской площади. Императрица Мария Федоровна, из окон своей половины, выходившей на большой двор, видела и эту сцену. «Наконец мы увидели, как в совершенном беспорядке прошло 200-полтораста человек из гренадерского полка. Они как будто хотели остановиться перед дворцом. С ними было лишь двое офицеров. Они направились к адмиралтейству. То, как они шли, малочисленность офицеров и беспорядок в их рядах заставили меня сначала предположить, что неразборчиво. В это самое время ко мне пришел Евгений и сказал, что он считает своим долгом предупредить меня, что дело принимает скверный оборот, что к мятежникам присоединились моряки и часть гренадерского корпуса. Это ужасное состояние продолжалось 2 или 3 часа. Сам царь оценил этот эпизод следующим образом. Ежели б саперный батальон опоздал только несколькими минутами, дворец и все наше семейство были б в руках мятежников, тогда как занятый происходившим на Сенатской площади и вовсе безызвестный об угрожавшей с тылу оной важнейшей опасности, я бы лишен был всякой возможности сему воспрепятствовать. Из всего видно самым разительным образом, что ни я, никто не могли бы дело благополучно кончить, ежели б самому милосердию Божию не угодно было всем править к лучшему. Буквально чудом уцелела царская семья, ведь только лейб-гвардии саперный батальон предупредил захват восставшими дворца. Именно саперный батальон, которым некоторое время командовал Николай Павлович, сосредоточившись в большом дворе Зимнего дворца, стал ядром, вокруг которого постепенно наросли верные Николаю I войска. Один из мемуаристов, передавая семейные предания, писал: «Во время декабрьского бунта в 1825 году флигель-адъютант полковник Геруа ввел свой лейб-гвардии саперный батальон во двор Зимнего дворца и занял его как раз в ту минуту, когда бунтовщики готовы были туда ворваться. Батальон не пришел, а прибежал с Кирочной, где были его казармы. Император Николай I вынес к саперам маленького наследника, будущего царя-освободителя, и передал его на руки старым ветеранам-солдатам, спасшим царскую семью. Момент этот был запечатлен в картине, помещенной в собрании батальона и на одном из барельефов памятника императору Николаю I. Дед изображен стоящим в мундире с обнаженную шпагою у ноги». Таким образом, штурм Зимнего дворца мятежникам не удался. Заметим, что это был один из ключевых пунктов их плана захвата власти, обозначенный еще 12 и 13 декабря 1825 года на совещании у Кондратия Федоровича Рылеева. Следует иметь в виду и то, что рано утром 14 декабря 1825 года Рылеев просил Петра Григорьевича Каховского проникнуть в Зимний дворец и попытаться убить Николая Павловича. Каховский после некоторых колебаний отказался это сделать. Через час после его отказа Александр Иванович Якубович также отказался вести матросов гвардейского экипажа и солдат Измайловского полка на Зимний дворец. Отметим, что и Каховский, и Якубович были боевыми офицерами, имевшими серьезный личный опыт войны на Кавказе. После ухода мятежных лейб-гренадер все наружные выходы Зимнего дворца немедленно заняли усиленные посты от лейб-гвардии саперного батальона. Кроме этого, первая минерная рота стала у главных ворот резиденции, первый взвод первой саперной роты на Салтыковском подъезде, второй взвод второй саперной роты на Посольском и Орданском подъезде. Как мы видим, все решили минуты. Удача оказалась на стороне Николая I в лице верных ему саперов. Если бы не они, то гренадеры легко бы смяли неполную караульную роту лейб-гвардии финляндского полка. А затем начались бы кровавые эксцессы исполнителей. Позже на допросе в следственной комиссии Панов показывал: «Мы прошли наискось к мраморному дворцу, зашли во дворец Зимний, думая, что тут московцы. Но, найдя на дворе саперов, вернулись назад вдоль бульвара на площадь и, встретив кавалерию, нас останавливавшую, я выбежал вперед и закричал людям «За мною!» и пробился штыками». Отметим, что в опубликованных материалах по следственному делу декабристов, где приведены и тексты допросов Панова, его вообще не спрашивали о намерениях, которые привели его на Большой двор Зимнего дворца. При этом у современников особых сомнений по поводу возможного характера действий со стороны Панова не было. Владимира Федоровича Адлерберга, отправленного царем в Зимний дворец подготовить выезд членов императорской семьи в Царское село, немедленно вытребовали императрицы. Властная и всегда демонстративно величественная Мария Федоровна впала в истерику. На ее веку это была уже третья смена верховной власти, причем вторая из них закончилась гибелью ее мужа. Она хорошо представляла возможные последствия очередного бунта и для себя, и для семьи своего сына. Александра Федоровна была гораздо спокойнее. То ли по безграничной вере в звезду своего мужа, то ли просто не представляя последствий таких ситуаций. При этом Адлерберг умолчал о поручении императора по подготовке экстренной эвакуации.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Полтора века Зимний дворец был главной резиденцией императорской семьи. Но кроме государей в огромном доме были сотни других жильцов. Люди Зимнего дворца, монаршие особы, их фавориты и слуги. Слушайте книгу историка Игоря Зимина.
4: Когда на Сенатской площади по мятежникам ударили картечью пушки, то в Зимнем дворце поднялась легкая паника, поскольку стало понятно, что дело перешло в пиковую фазу и может решиться как в ту, так и в другую сторону. А в это время съехавшиеся к 11 часам утра в Зимний дворец придворные, военные и чиновники продолжали ожидать исхода событий. Думается, многие из них провели эти долгие 4 часа с 11 до 15, просчитывая свое поведение при различных вариантах исхода событий, готовясь примкнуть к победившей стороне. И уж, конечно, мужская половина не только сановников, но и офицеров совершенно не предполагала своего активного участия в происходивших событиях. Вся придворная публика толпилась на половине императрицы Марии Федоровны, жадно слушая отрывочные новости, поступавшие с Сенатской площади. Из окон они видели, как на большой двор Зимнего дворца внезапно вошли и также внезапно ушли лейб-гренадеры. Вместе с императрицами весь день пробыл брат Марии Федоровны, герцог Александр Вюртембергский, со своими взрослыми сыновьями – Александром и Евгением. Николай Павлович старался держать их в курсе, время от времени присылая к императрицам то принца Евгения Вюртембергского, то генерал-адъютанта князя Трубецкого, то генерал-лейтенанта Демидова. Обе императрицы провели все утро в маленьком кабинете Марии Федоровны. Его окна выходили на Адмиралтейскую площадь. Оттуда они слышали ружейную канонаду на Сенатской площади и отблески картечных залпов. В своем дневнике Мария Федоровна записала: «После того, как были испробованы все средства, была вызвана артиллерия. Мятежникам было сделано предупреждение, что если они не сдадутся, то по ним будет сделан залп картечью. И после того, как это повторное предупреждение не возымело никакого результата, государь был вынужден во избежание еще больших бедствий, раз что несчастные не могли или не желали, неразборчиво, приказать сделать несколько пушечных залпов. Из моего кабинета был виден огонь». Александра Федоровна в дневнике тоже упомянула об этом важнейшем событии дня – расстреле картечью мятежников. «При первом залпе я упала в маленьком кабинете на колени. Саша был со мною. Ах, как я молилась тогда! Так я еще никогда не молилась. Я видела пушечный огонь. Было лишь 4 или 5 выстрелов. В течение еще нескольких минут мы не имели известий. Наконец, наш посланный влетел к нам, задыхаясь, и объявил, что враги рассеялись и обратились в бегство. Вскоре в Зимний дворец прискакал Владимир Федорович Адлерберг и сообщил императрицам, что бунт подавлен. Поскольку в Петербурге в середине декабря к 15 часам уже темнело, то принимается решение усилить охрану Зимнего дворца во избежание случайностей. О важности этого действия свидетельствует то, что Николай Павлович сам расставлял войска вокруг своей резиденции. Во-первых, главные силы были сосредоточены на Дворцовой площади. Преображенский полк и 2 роты 1-го батальона лейб-гвардии егерского полка при 10 орудиях 1-й и 2-й батарейных рот стояли спиной к резиденции. На площади также стояли 3 эскадрона кавалергардского полка. Во-вторых, на Миллионной улице у моста через Зимнюю канавку стояла рота лейб-гвардии егерского полка при 8 орудиях. В-третьих, на Дворцовой набережной у моста через Зимнюю канавку стояла другая рота егерского полка при 4 орудиях. В-четвертых, 1-й батальон Измайловского полка стоял на Дворцовой набережной у Иорданского подъезда, и 2 эскадрона кавалергардов стояли на набережной на углу северо-западного ризолита Зимнего дворца. На Большом дворе Зимнего дворца всю ночь горели костры. Около них, в полной выкладке с ружьями, заряженными боевыми патронами, стояли верные царю гвардейский саперный и учебные батальоны с 1-й ротой лейб-гвардии гренадерского полка, присягнувшей новому императору. Дворец имел вид осажденной крепости. Кроме окрестностей Зимнего дворца, военные части контролировали и другие ключевые районы Петербурга. На Адмиралтейской площади занял посты 2-й батальон лейб-гвардии егерского полка. На Сенатской, под командой генерала-адъютанта Васильчикова, стояли батальоны Семеновского и Московского полков, усиленные 2-м батальоном Измайловского полка при 4 орудиях. Там же стояла и кавалерия, 4 эскадрона конной гвардии. На Васильевском острове под командой генерала-адъютанта Александра Христофоровича Бенкендорфа стоял батальон лейб-гвардии финляндского полка при 4 конных орудиях, а также 2 эскадрона конной гвардии и конно-пионерный эскадрон. Остальные районы города контролировались разъездами лейб-гвардии казачьего полка. Для петербуржцев все произошедшее стало настоящим потрясением, поскольку за многие годы практика удалых дворцовых переворотов прочно забылась. Поэтому костры на Дворцовой площади, войска при заряженных пушках остались в памяти очень надолго. Один из очевидцев произошедшего вспоминал: «Ночью на Сенатской и Дворцовой площади зажжены были костры, и некоторые части войска оставались там до утра. Около дворца ночевала артиллерия с заряженными пушками. По другим улицам расставлены были пикеты».
0: Радиозвезда.
3: Мы читаем главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца. Монаршие особы, их фавориты и слуги».
4: После того, как вокруг Зимнего дворца расставили воинские части, Николай I отправился к семье. Он спешился у подъезда под аркой главных ворот и по лестнице поднялся на половину Марии Федоровны. Для него царская работа только начиналась. Там, на деревянной лестнице, ведшей в дежурную комнату возле почивальни императрицы Марии Федоровны, он встретил мать, жену и старшего сына. Перед ними предстал уже другой человек — император Российской империи. Императрица Мария Федоровна вспоминала: «Около 6 часов государь поднялся к нам по маленькой лестнице, где я встретила его с его женой и его сыном. Я бросилась ему на шею, счастливая тем, что снова вижу его здоровым и невредимым после всех волнений той ужасной бури, среди которой он находился, после такого горя, такого невыразимого потрясения. Эта ужасная катастрофа придала его лицу совсем другое выражение». Александра Федоровна тоже отметила новый облик мужа. «О Господи, когда я услышала, как он внизу отдавал распоряжение, при звуке его голоса сердце мое забилось. Почувствовав себя в его объятиях, я заплакала впервые за этот день. Я увидела в нем как бы совсем нового человека. Он вкратце рассказал обо всем происшедшем. Он первый сказал нам, что Милорадович смертельно ранен, может быть, даже уже умер. Это было ужасно. Увидев, что Саша плачет, он сказал ему, что ему должно быть стыдно». Увидев сына, Николай Павлович принял спонтанное решение, ставшее одним из символических событий этого дня. Взяв за руку 8-летнего мальчишку, одетого в парадный мундир с лентой ордена Андрея Первозванного через плечо, он вывел его на большой двор Зимнего дворца к своим верным саперам. Обратившись к солдатам, царь сказал им: «Я не нуждаюсь в защите, но его я вверяю вашей охране». Подняв мальчишку на руки, царь передал сына на руки георгиевским кавалерам, стоявшим в строю. Затем царь приказал правофланговому от каждой роты подойти и поцеловать наследника. Сам Николай Павлович вспоминал об этом эпизоде очень сдержанно: «Едва воротились мы из церкви, я сошел к расположенным перед дворцом и на дворе войскам. Тогда велел снести и сына, а священнику с крестом и святой водой приказал обойти ближние биваки и окропить войска». Спонтанное решение, моментально ставшее известным всем войскам, окружавшим Зимний дворец, подтвердило врожденную способность молодого императора к царской работе, неизбежно сопряженной с подобными пафосными жестами, сразу и навсегда завоевывавшими сердца подданных. Вернувшись во дворец, Николай I, наконец, принял участие в церемонии молебна в Большом соборе Зимнего дворца. Напомним, что сначала он был назначен на 11 часов утра 14 декабря, затем его перенесли на 14 часов. К моменту начала молебна уже наступило 19 часов вечера. За эти часы пролилась кровь, и окончательно стало ясно, что Россия обрела нового императора. Александра Федоровна описала посещение Большого собора Зимнего дворца следующим образом. «Мы все же должны были идти в церковь, хотя вместо 2 часов было уже 7, и все большое светское общество ожидало нас там в течение 5 часов. Я, как была в утреннем платье, прошла твердым шагом через передние комнаты. Огромная толпа расступилась, чтобы дать дорогу мне, спасенной императрице. Я обняла Елену, которая еще ничего не знала о происшедшем. Надевая на себя креповое белоснежное русское платье, я рассказывала, плакала, все наспех и торопясь. Вскоре пришел и Михаил. Вернулся и Николай. В сущности говоря, он не выглядел усталым, напротив, он выглядел особенно благородным. Лицо его как-то светилось, на нем лежал отпечаток смирения, но вместе с тем и сознание собственного достоинства. Об руку с ним вошла я, наконец, в зал, полный празднично одетых людей. Все взволнованно склонились при виде молодого государя, подвергшего свою жизнь такой большой опасности. Катиш приветствовала его очень сердечно. Государь высказал благодарность караулу. Мы вошли в церковь. Митрополит вышел нам навстречу с распятием и святой водой. Пройдя на свое место, мы оба стали на колени и в таком положении молились Богу в течение всей недолгой службы. Саша тоже был в церкви. Впервые с орденской повязкой. Таким же образом мы возвратились к себе. На глазах у Николая стояли слезы. После молебна императорская семья, следуя процедуре большого выхода, вернулась на свои половины. Характерно, что, оказавшись в своем кабинете, Николай I немедленно написал и отправил письмо со словами ободрения и надежды смертельно раненому графу Михаилу Андреевичу Милорадовичу. Только после этого, впервые за весь длинный день, император пообедал с женой и матерью. Дочерей царя устроили в 2 комнатах юго-западного ризолита буквально по походному. Великая княгиня Ольга Николаевна вспоминала. «Для нас устроили наспех ночлег. Мэри и мне у мама на стульях. Ночью папа на мгновение вошел к нам, заключил мама в свои объятия и разговаривал с ней взволнованным и хриплым голосом. Он был необычайно бледен. Вокруг меня шептали: «Пришел император, достойный трона». Я чувствовала, что произошло что-то значительное, и с почтением смотрела на отца». Вспоминала эту ночь и императрица Александра Федоровна. «Боже, что за день! Каким памятным останется он на всю жизнь! Я была совсем без сил, не могла есть, не могла спать. Лишь совсем поздно, после того, как Николай успокоил меня, сказав, что все тихо, я легла и спала, окруженная детьми, которые тоже провели эту ночь как бы на бивуаках. 3 раза в течение ночи Николай приходил ко мне сообщить, что приводят одного арестованного за другим, и что теперь открывается, что все это — тот самый заговор, о котором нам писал Дибич. В 3 часа Милорадович скончался. И действительно, всю ночь Николай I в парадном мундире, в шарфе и ленте сам принимал участие в первых допросах. Это тоже было частью царской работы, поскольку в Зимний дворец начали привозить первых арестованных офицеров. Некоторые из офицеров явились сами.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь. Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги. Читает Владимир Солдатов.
1: Уже первые допросы красноречиво показали, что события 14 декабря имели и глубокие корни, и обстоятельно спланированные намерения. Николай I вспоминал: «Когда я пришел домой, комнаты мои похожи были на главную квартиру в походное время. Донесения от князя Васильчикова и от Бенкендорфа одно за другим ко мне приходили. Везде сбирали разбежавшихся солдат гренадерского полка и часть московских. Но важнее было арестовать предводительствовавших офицеров и других лиц. Приведен был Бестужев московского полка, и от него уже узнали мы, что князь Трубецкой был назначен предводительствовать мятежом. Генерал-адъютанту графу Толю поручил я снимать допрос и записывать показания приводимых, что он исполнял, сидя на софе пред столиком, там, где теперь у наследника висит портрет императора Александра. Покуда он отправился за ним, принесли отобранные знамена у лейб-гвардии московских, лейб-гвардии гренадер и гвардейского экипажа. И вскоре потом собранные и обезоруженные пленные под конвоем лейб-гвардии Семеновского полка и эскадрона конной гвардии проведены в крепость. Кажется, мне тогда же арестован и привезен ко мне Рылеев. В эту же ночь объяснилось, что многие из офицеров кавалергардского полка, бывшие накануне в строю и даже усердно исполнявшие свой долг, были в заговоре. Имена их известны по делу. Их одного за другим арестовали и привозили, равно многих офицеров гвардейского экипажа. В этих привозах, тяжелых свиданиях и допросах прошла вся ночь». Разумеется, что всю ночь я не только что не ложился, но даже не успел снять платье и едва на полчаса мог прилечь на софе, как был одет. Но не спал. Генерал Толь всю ночь напролет не переставал допрашивать и писать. К утру мы все походили на тени и на силу могли двигаться. Так прошла эта достопамятная ночь. Упомнить, кто именно взяты были в это время, никак уже не могу, но показания пленных были столь разнообразны, пространны и сложны, что нужна была особая твердость ума, чтобы в всем хаосе не потеряться. Рано утром 15 декабря 1825 года, в первый день своего царствования, Николай I объехал войска, всю ночь охранявшие Зимний дворец. Утро было ясное. Солнце ярко освещало бивакирующие войска. Было около 10 или более градусов мороза. Долее держать войска под ружьем не было нужды. Но прежде роспуска их я хотел их осмотреть и благодарить за общее усердие всех и тут же осмотреть гвардейский экипаж и возвратить ему знамя. Часов около 10, надев в первый раз преображенский мундир, выехал я верхом и объехал сначала войска на Дворцовой площади, потом на Адмиралтейской. Тут выстроен был гвардейский экипаж фронтом, спиной к Адмиралтейству, правый фланг против Вознесенской. Приняв честь, я в коротких словах сказал, что хочу забыть минутное заблуждение, и в знак того возвращаю им знамя. А Михаилу Павловичу поручил привесть батальон к присяге, что и исполнялось, покуда я объезжал войска на Сенатской площади и на Английской набережной. Осмотр войск кончил я теми, кои стояли на Большой набережной. И после того распустил войска. Когда Николай I возвращался в Зимний дворец, мимо него провезли арестованного князя Евгения Петровича Оболенского. Возвратясь к себе, я нашел его в той передней комнате, в которой теперь у наследника бильярд. Скоро после того пришли мне сказать, что в ту же комнату явился сам Александр Бестужев, прозвавшийся Марлинским. Мучимый совестью, он прибыл прямо во дворец на комендантский подъезд, в полной форме и щеголем одетый. Взошед в тогдашнюю знаменную комнату, он снял с себя саблю и, обошед весь дворец, явился вдруг к всеобщему удивлению всех во множестве бывших в передней комнате. Я вышел в залу и велел его позвать. Он с самым скромным и приличным выражением подошел ко мне и сказал: «Преступный Александр Бестужев приносит вашему величеству свою повинную голову». Я ему отвечал: «Радуюсь, что вашим благородным поступком вы даете мне возможность уменьшить вашу виновность. Будьте откровенны в ваших ответах,

Зимнего дворца. Затем генерал Василий Васильевич Левашов докладывал императору об арестованном, и, если следовало повеление, его под конвоем вели в кабинет царя на втором этаже Зимнего дворца. Номер 172. По воспоминаниям императора. «Доколь жил я в комнатах, где теперь сын живет, допросы делались, как в первую ночь, в гостиной. Вводили арестанта дежурные флигель-адъютанты. В комнате никого не было, кроме генерала Левашова и меня. Когда я перешел жить в Эрмитаж, допросы происходили в итальянской большой зале у печки, которая к стороне театра. Единообразие сих допросов особенного ничего не представляло. Те же признания, те же обстоятельства, более или менее полные. Но было несколько весьма замечательных, об которых упомяну. Таковы были Каховского, Никита Муравьева, руководителя бунта Черниговского полка, Пестеля, Артамона Муравьева, Матвея Муравьева, брата Никиты, Сергея Волконского и Михаила Орлова. Пестель был также привезен в оковах. По особой важности его действий его привезли и держали секретно. Сняв с него оковы, он приведен был вниз в Эрмитажную библиотеку. Пестель был злодей во всей силе слова, без малейшей тени раскаяния, с зверским выражением и самой дерзкой смелости в запирательстве. Я полагаю, что редко найдется подобный изверг. 14 декабря в ходе допросов выяснилось, что некоторые из тех, кто поддержал Николая I, являлись членами тайного общества. Император тогда отчетливо осознал, насколько шаткой была ситуация, когда малейшая слабость с его стороны могла поколебать соратников, укрепить противников и оттолкнуть колеблющихся. Сам Николай I упоминал, что, между прочими показаниями, было и на тогдашнего полковника лейб-гвардии финляндского полка фон Моллера, что ныне дивизионный начальник 1-й гвардейской дивизии. 14 декабря он был дежурным по караулам и вместе со мной стоял в главной гауптвахте под воротами, когда я караул туда привел. Сперва улики на него казались важными, в звании готовившегося. Доказательств не было, и я его отпустил. Надо заметить, что карьеры Александру Федоровичу фон Моллеру император не сломал, и тот дослужился до чина генерала от инфантерии. В этот день, 15 декабря 1825 года, оценивая произошедшее, Александра Федоровна записала в дневнике: «Вчерашний день был самый ужасный из всех, когда-либо мной пережитых. И это был день восшествия на престол моего мужа. Совсем с новым чувством проснулась я на другое утро. С новым чувством смотрела я на моего Николая, как он проходил по рядам солдат и благодарил их за верную службу. Затем он покинул Дворцовую площадь, и все вернулись к своему обычному спокойному состоянию. Внутренне же ужас этого дня еще долгое время не будет изжит. Мне день 14-го представляется днем промысла Божия, так как эта открытая вспышка даст возможность скорее и вернее установить как участников, так и самые размеры заговора». Императрица умолчала о том, что со дня столь потрясшего ее 14 декабря у нее при малейшем волнении начинала непроизвольно дрожать голова, а тогда ей шел всего 28-й год. Мятеж декабристов, прекрасно задуманный и бездарно проваленный, стал первым днем царствования Николая I. Для самого царя день 14 декабря навсегда остался важнейшим событием его жизни. И не только потому, что это был день вступления на престол.
а потому что в этот день он отчетливо ощутил, как неустойчиво

0: настойчиво покачиваются чаши весов его судьбы и судеб его близких. В этот день все лица, прямо или косвенно принимавшие участие в событиях 14 декабря на стороне государя, приглашались в Зимний дворец, где в Малой церкви совершалось благодарственное молебствие. Во время службы сначала провозглашалась вечная память рабу Божию графу Михаилу Милорадовичу и всем в день сей за веру царя и отечества убиенным, а в заключение многолетие храброму всероссийскому воинству. Затем все присутствовавшие допускались к руке императрицы Александры Федоровны и целовались с Николаем I, как на Пасху. Ежегодно в этот день после завершения церковной службы Николай I отправлялся в конногвардейский и в преображенский полки, которые первыми прибыли на Дворцовую площадь. Эта традиция пресеклась со временем, когда в этих полках уже не осталось ветеранов 14 декабря. Мало кто знает, что Николай Павлович платил пенсии из своей экономической суммы императорского жалования как вдовам декабристов, так и вдовам нижних чинов, погибших, сражаясь на стороне императора. Например, в его личных бухгалтерских книгах по гардеробной сумме упоминается, что в декабре 1845 года император выплатил вдовам матросов Пелагеи Дорофеевой и Дарьи Федоровой ежегодные награды за подвиги убитых их мужей 14 декабря 1825 года каждой по 100 рублей ассигнациями, а обоим серебром 57 рублей 30 копеек. Такие же суммы выплачивались вдовам матросов с 1846 по 1848 годы. Вплоть до 1863 года платились пенсии женам и матерям некоторых из декабристов.
1: Мы читали главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», монаршие особы, их фавориты и слуги.
2: Продолжение завтра в это же время.
1: Литературное произведение предоставлено издательством «Центрополиграф».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Владимир Обручев. Фрагмент из романа «Земля Санникова». Читает Сергей Кирсанов.
2: В этот день туман, благодаря ветру, рассеялся раньше, и путешественники продолжали свой маршрут на северо-запад. Медвежью шкуру Горохов распялил между деревьями опушки, рассчитывая захватить ее на обратном пути. Миновали еще две поляны с озерами. Во втором возвышался белый холм из туфа, но извержения, очевидно, давно не было, так как туф покрылся лишаями. При выходе на третью поляну услышали голоса людей на противоположной окраине. Но собаки подняли лай, и голоса сразу замолкли. Через поляну шла хорошо утоптанная тропа, огибавшая небольшое озеро, вблизи которого на влажной почве легко было распознать следы человеческих ног, обутых в мягкие торбосы. «Вот это уже не люди каменного века!» — воскликнул Гринов. «Те, наверное, ходят еще босиком. И раз люди обуты, подобно нашим северным туземцам, они должны быть сродни последним, и нам нечего опасаться встречи с ними», — прибавил Орден. Когда обогнули озеро, камыши которого закрывали вид на противоположный край поляны, на последнем обнаружился зеленый холм, из вершины которого вился дымок. Возле холма стояли люди, а один, взобравшись на вершину его, очевидно, обозревал поляну. Заметив появление путешественников из-за озера, он сообщил об этом остальным, которые засуетились, и вскоре навстречу двинулся отряд человек 30, рассыпавшийся цепью по лугу. Когда они приблизились, можно было различить, что все вооружены, каждый держал в правой руке длинное копье, а в левой — лук, из-за плеча видны были перья стрел. На расстоянии сотни шагов от путешественников цепь остановилась, и один, шедший по тропе, очевидно, предводитель, поднял руку и что-то крикнул. «Что он говорит? На каком языке?» — спросил Гринов Горохова. «Похоже, на чукотский», — ответил Никита. «Приказывает нам поднять обе руки, если мы мирные люди». Путешественники подняли руки вверх. Немедленно цепь возобновила движение, но, сократив расстояние шагов до 30, снова остановилась по знаку предводителя, который спросил теперь: «Что вы за люди? Откуда и зачем пришли на нашу землю? Скажите, что мы белые люди и пришли с южной стороны, с большой земли, чтобы посмотреть эту маленькую землю среди льдов», — распорядился Горюнов. Горохов перевел сказанное. «Приближайтесь, белые люди, но знайте, что нас много и что мы все вооружены», — сказал предводитель отряда. Путешественники подошли под наблюдением 30 пар глаз, зорко следивших за их движениями. Горюнов, выступив вперед, протянул предводителю руку. Последний сначала коснулся своей правой рукой лба, затем сердца, и только после этого пожал руку пришельцу. Тот же жест он повторил с остальными. Цепь в это время, заходя с флангов, сомкнулась и окружила пришельцев кольцом. Воины стояли плечом к плечу с оружием в руках и в полголоса обменивались впечатлениями по поводу одежды, обуви, котомок, топоров за поясом и блестящих палок на спине чужеземцев. Все они были обнажены до пояса, одеты в мягкие кожаные штаны и обуты в торбосы из легкого меха. Лица, грудь и предплечья были покрыты татуировкой в виде волнистых линий, кругов и точек. На шее у каждого висело ожерелье из зубов, по-видимому, волчьих, спереди с одним, двумя или тремя крупными медвежьими клыками. Черные гладкие волосы были скручены на темени в узел, в который были воткнуты одно, два или три орлиных пера. Тело было мускулистое, смуглое, лица с маловыдающимися скулами, черными глазами и прямыми носами. Два верхних средних резца были выкрашены в красный цвет, что делало улыбку людей странной. Рот при этом как будто раздваивался на два круглых отверстия. Предводитель отличался от остальных более могучим сложением и высоким ростом, ожерельем из медвежьих клыков, красной полосой вдоль лба и красными перьями в волосах. Племя, очевидно, было храброе и представляло опасных врагов, несмотря на примитивность вооружения. Наконечники копий были из прозрачного камня, наконечники стрел — из кости, у многих за поясом засунут был каменный топорик с деревянной рукояткой. На спине, кроме колчана со стрелами, висел небольшой кожаный щит. «Как зовут ваш народ и эту землю?» — спросил Горохов по поручению Горюнова. «Мой народ — анкелоны, и земля эта наша, завоеванная нашими предками. Меня зовут Амнундак, я вождь анкелонов. А как зовут вас и вашу землю?» Получив ответ на этот и еще несколько вопросов, преследовавших ту же цель, узнать, зачем и каким путем белые люди пришли к ним, вождь произнес: «Вы пришли издалека и в малом числе. Будьте гостями анкелонов. Пойдем в мое жилище». Он повернулся и пошел обратно по тропе, путешественники вслед за ним, а воины по сторонам и сзади. Они обращались к Горохову с разными вопросами, касавшимися одежды и оружия, пути через льды и жизни на большой земле, о которой они кое-что знали по преданиям, передававшимся из рода в род. Горохов едва успевал отвечать, тем более что язык анкелонов, хотя близкий чукотскому, все же несколько отличался от него, и собеседники не всегда понимали друг друга. Зеленый холм оказался обширной землянкой, жилищем анкелонов. У ее входа в виде двери, завешенной шкурами, вождь остановился, поднял завесу и жестом пригласил гостей войти. Всем пришлось согнуться, так как дверь была низкая. В центральной части землянки горел костер, над которым на перекладине, подобной вертелу, висело несколько кусков жарившегося мяса. Эта центральная часть представляла 4 толстых столба, поставленных по углам квадрата по 6 метров в стороне. Вверху столбы были связаны толстыми перекладинами, поверх которых лежала крыша из более тонких бревен с квадратным отверстием, служившим и окном, и для выхода дыма. К каждой перекладине наверху квадрата были прислонены длинные бревна в виде ската, упиравшиеся нижним концом в землю. Каждый скат с боков был закрыт более короткими и тонкими бревнами, также поставленными наискось. Таким образом, получилось жилище, имевшее в плане вид креста с округленными входящими углами. 3 ветки креста служили спальнями, в четвертой была дверь и склад разного имущества, центральный квадрат являлся кухней, столовой и приемной. Снаружи весь остов был покрыт толстым слоем земли, которая поросла травой. В общем, получилось обширное, теплое, но темноватое жилище. Войдя в землянку, вождь повел гостей на сторону квадрата, противоположную входу, сел, поджав ноги, на медвежью шкуру и усадил остальных справа и слева от себя. Воины расположились по другим сторонам квадрата, вокруг огня. Когда глаза путешественников освоились с полумраком землянки, они заметили, что в скошенных боковых частях толпились женщины и дети, с любопытством разглядывавшие пришельцев и постепенно подвигавшиеся к сидевшим воинам. Женщины были почти нагие, только узкая в ладонь повязка из темной кожи, по цвету почти не отличавшаяся от смуглого тела, огибая бедра, проходила по нижней части живота. У молодых женщин повязка была украшена вышивкой из тоненьких черных, желтых и красных ремешков. Кроме этой повязки на них были ожерелья из мелких белых, серых, зеленых и красноватых камней и такие же браслеты на предплечьях и запястьях. Нагота как бы скрадывалась татуировкой на груди, животе, спине, руках, ногах и лице в виде фантастических цветов и листьев, волнистых линий и кружков. Особенное внимание привлекала молодая жена вождя, у которой татуировка изображала 2 змей, обвивавших кольцами ее ноги, извивавшихся по животу и бокам и оканчивавшихся головками, обращенными друг к другу между грудями и ключицами. 2 змеи поменьше обвивали ее руки и оканчивались на обеих лопатках. На смуглом теле эти черно-синие змеи производили жуткое впечатление. Черты лиц женщин были мягче, чем у мужчин, и некоторых можно было назвать даже красивыми. Телосложение их было стройное, и формы пропорциональные. Дети были совершенно голые, а подростки обоего пола носили такой же поясок стыдливости, как женщины, который у девочек также был вышит. У последних волосы были заплетены в мелкие косички, а у мальчиков закручены в узел на темени. У женщин волосы были заплетены в 2 косы, спускавшиеся на грудь и украшенные камешками. У девушек кос было 4, 2 по бокам головы, спускавшиеся на грудь, и 2 сзади, падавшие на спину. Амнундак сделал знак женщине со змеями, и она достала из сундучка, обитого кожей, небольшие деревянные чашки, наполнила их молоком из бурдюка, висевшего на столбе, и подала одну за другой вождю, который передал их гостям. Оставив последнюю себе, он, поднося ее к губам, красивым жестом предложил последовать его примеру. В чашках оказалось густое оленье молоко. Немного кислое, но вкусное. Во всяком случае, для путешественников, которые давно уже не пили его. Чашки были наполнены еще раз, после чего женщина сняла с палки поджарившееся мясо, нарезала его костяным ножом на толстые ломти и в деревянном корыце подала вождю, который роздал по ломтю каждому из гостей. Пока последние ели мясо, запивая молоком, Амнундак обратился к населению землянки с речью, смысл которой Горохов не уловил, так как вождь говорил слишком быстро. Горюнов попросил вождя объяснить, что он сказал. Амнундак медленно, чтобы Горохов мог переводить каждое слово, рассказал следующее. «Наш народ, анкелоны, много лет назад, измученные непрерывными войнами с чукчами из-за оленьих пастбищ, решил уйти от этих людей подальше. Сначала перешли по льду на близкие острова, вырыли землянки и стали жить спокойно. Но земля не понравилась. Летом туман, зимой туман, весной туман, целый год туман. Люди стали умирать, олени стали умирать. И увидели люди, что птицы весной летят дальше, на север. А к осени возвращаются жирные. Надумали, пойдем сами туда, куда птицы летят. Пошли раз, море не пустило. Пошли второй, море замерзло плохо. Пурга поломала лед, много народа и оленей утонуло. Дождались самой холодной зимы. Вперед послали разведку, лед крепкий был. Все прошли и нашли эту землю. Немного осталось народа. Человек 50 был или нет, или не знаю. Вождем в это время был великий шаман, исцелявший все болезни. Он указал народу путь на эту землю. Перед смертью он объявил, что спокойно жить на этой земле. Анкелоны будут до тех пор, пока к ним не придут белые люди с большой земли. И сказал он, что в руках у белых людей будут громы и молнии, как у властителей неба, которые убивают издалека. Когда мы увидали вас, первых белых людей, пришедших к нам с большой земли, мы вспомнили слова старого шамана. «Скажите вождю, — обратился Горюнов к Никите, — что мы самые мирные люди, и зла никому не причиним. И нас привели сюда птицы, летящие на север. Мы захотели только посмотреть ту землю, где птицы проводят лето. Мы посмотрим ее и уйдем назад на нашу землю». Горохов перевел эти слова. «А есть у вас в руках громы и молнии, поражающие издалека?» — спросил Амнундак. При этом вопросе глаза всех присутствующих впились в чужеземцев в тревожном ожидании. Горохов в недоумении посмотрел на Горюнова, а последний сказал: «А разве наше ружье? Не громы и молнии, поражающие издалека? Анкелоны так или иначе узнают про них. Так воспользуемся случаем и окружим себя еще большим уважением, чтобы нас считали посланниками богов и не делали нам зла». «Да, у нас есть громы и молнии», — сообщил Горохов вождю. Тревожный шепот пробежал по толпе. Сидевшие ближе к путешественникам невольно отшатнулись. Вождь сказал: «Покажите их нам, чтобы мы знали, что вы именно те, кого послало небо, но прошу вас, не убивайте анкелонов». «Выйдем из жилища, чтобы молния не поразила людей», — сказал Горюнов. Вождь торжественно поднялся и направился к выходу. За ним путешественники и все население, державшееся от них почтительно на некотором расстоянии. «Приведите жертвенного оленя», — распорядился Амнундак. «Пусть белые люди поразят его, чтобы принести в дар богам». Несколько анкелонов побежали в лес за землянкой и вывели оттуда большого, почти белого северного оленя. Животное, словно предчувствуя свою участь, упиралось и ревело. По указанию Горохова его привязали к колышку в 200 шагах от землянки. Путешественники, заменив в винтовках разрывные пули обыкновенными, дали залп, и олень упал, словно подкошенный. При громе выстрела все анкелоны упали на колени и склонились перед могущественными чужеземцами. Поднявшись, Амнундак произнес громким голосом, чтобы слышали все присутствовавшие: «Мы знаем теперь, что вы посланники неба, о которых говорил великий шаман. Будьте нашими гостями. Все, что мы имеем — жилище, пища, одежда, олени — ваше. Распоряжайтесь им».
1: Мы читали фрагмент из романа Владимира Обручева «Земля Санникова». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Ответом на удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области будет продолжение специальной военной операции, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров указал, что украинские боевики атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии сознательно. Министр иностранных дел подчеркнул, противник надеется таким образом посеять панику. Об этом он говорил в комментарии журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия-24».
2: Это абсолютно в стиле киевского режима, сознательно, в надежде посеять панику, подорвать единство народа, сознательно бить по гражданским целям и особенно по детям.
3: Очень агрессивное заявление позволяют себе министр обороны Украины по поводу Крыма, что Крым станет островом, он так заявил.
2: Да, он сказал, но я не очень сильно понял, каким образом он собирается это сделать, потому что он ссылался на беспилотники. Ну, на любой беспилотник есть противоядие, мы сейчас над этим самым активным образом работаем. Но он недавно в должности, ему освоиться надо.
1: Напомню, украинские боевики ударили по автобусу с детской футбольной командой на трассе под Брянском. В транспорте находились 44 пассажира, включая